0: кризисом. Трагедию жизни она приняла спокойно и даже с юмором. «Посмотрим правде в лицо», — приказала она себе. «Мне больно». Я надеялась, он скажет: «Неважно, что это меняет, я ведь люблю тебя такой, какая ты есть». Или что-нибудь подобное, то, что повторяют герои любовных романов. А что сказал он? Андроид. Ну что ж, жизнь не любовные романы, иначе зачем бы их сочиняли? Для начала следует признать, что она все еще его любит. Так будет легче разобраться в своих чувствах. Ей следовало раньше признаться ему во всем. Ведь теперь у него есть право на подозрение, что она расчетливо выжидала дня свадьбы, а уж тогда торжествующе сообщила ему, что она андроид. Конечно, все было совсем не так. Она молчала, поскольку сначала им следовало познакомиться поближе. При первой встрече не говорят: «Я состою в браке», или «Мне как-то пришлось отсидеть 5 лет за воровство», или «Я андроид, а вы?» Если бы в первые недели знакомства разговор коснулся андроидов, она упомянула бы, что сама андроид, но такого случая не представилось. Когда Родерик попросил Элис стать его женой, она совершенно искренне забыла сказать, что она андроид. Бывали моменты, когда это имело значение, и моменты, когда не имело ни малейшего. И тот момент казался именно таким. Родерик был так умен, так чужд предрассудков и так мягок, кроме тех случаев, когда выходил из себя, что она вообразить не могла подобной реакции с его стороны. Нет, она не сомневалась, что этот факт ему абсолютно безразличен, и бросила мимоходом, как могла бы сказать: «Надеюсь, ты не против, что я по утрам пью кофе со льдом?» Ну, почти так. Просто упомянула, и все. И счастью пришел конец. Теперь зыбкость ее мыслей смутил новый вопрос. Действительно ли Родерик хочет развода, или он пытается что-то доказать? Если верно второе, она готова охотно признать это что-то доказанным. Родерик ей необходим. Это она знала твердо. И даже не вполне понимала, что, собственно, произошло. Может быть, он просто хочет сначала пройтись по ней сапогами? Если так, то пусть. Пусть ругает ее на все корки, пусть обрушивается на андроидов, чтобы дать выход предрассудкам, которых он почему-то где-то набрался. Пусть, если это вернет его ей. Она протянула руку, взяла телефон и набрала номер любимого.
1: «Привет, Родерик», – прощебетала она весело. «Это Элисон». «Нет, не бросай трубку. Скажи, почему ты ненавидишь андроидов?»
0: Возникла долгая пауза, и она поняла, что он взвешивает все варианты. Например, неразумнее ли молча повесить трубку? Родерику следовало отдать должное. Он всегда все тщательно обдумывал, прежде чем ляпнуть глупость. «Я не ненавижу андроидов», – буркнул он наконец.
1: «Значит, ты что-то имеешь против андроидов женского пола?»
0: «Нет!» – взорвался он. «Я психолог. Я мыслю относительно беспристрастно. Мне чужды расовая ненависть, предрассудки, мания величия».
1: «В таком случае», – сказала Элисон очень тихо, «ты ненавидишь конкретно одну женщину-андроида».
0: Голос Родерика тоже стал очень тихим. «Нет, Элисон, ничего подобного. Все дело только в детях».
1: «Ах, вот что!»
0: На глаза Элисон навернулись слезы. Именно то единственное, в чем она бессильна. То, о чем она даже думать отказывалась.
1: «Это настоящая причина?» – спросила она. «А не просто формальность, на которой ты намерен строить свой иск?»
0: «Это формальность», – ответил он. «И это настоящая причина. Элисон, тебе трудно представить всю сложность моего положения. Конечно, люди хотят иметь детей, но большинство смиряется, когда узнает, что детей у них не будет. У меня все гораздо серьезнее. Я был 8-м ребенком в семье. Младшим. Казалось бы, за продолжение нашего рода можно было не опасаться. Ведь все остальные женаты и замужние, некоторые уже долгое время. Один брат и 2 сестры вступили в брак по 2 раза. Итого 17 человек, не считая меня. Однако общие их достижения в смысле отцовства и материнства равны 0. Вопрос продолжения рода, ты понимаешь? Остался только один шанс. Я». Элисон ощутила всю меру горя, на какое была способна. Она поняла каждое слово Родерика и все, что крылось за каждым словом. Она не произнесла ни слова, и Родерик молча повесил трубку.

Судья слегка надувался от важности, и с самого начала было ясно, что он намерен сполна использовать власть, какой облекала его система гражданского права. Процесс, судя по всему, сулил ему немалое удовольствие. Он положил сжатые руки на стол и обвел одобрительным взглядом битком набитый зал. Он произнес вступительную речь, явно смакуя тот факт, что по меньшей мере 50 репортеров записывают каждое его слово. «Данное дело охарактеризовали как важное», — начал он. «И оно таковым является. Я мог бы объяснить вам, в чем заключается его значимость, однако это не в интересах правосудия. Исходить мы обязаны вот из чего». Он кивнул присяжным с напыщенной серьезностью. «Из того, что мы не знаем ничего». Это ему понравилось, и он повторил. «Мы не знаем ничего. Ни одного факта. Мы никогда ничего не слышали об андроидах. Все это и много большее нам должны сообщить. За доказательствами мы можем обращаться к кому угодно и куда угодно. И мы должны сделать наши выводы здесь и теперь на основании того, что услышим здесь и теперь касательно «за» и «против» в этом деле. И ни на чем другом». Он изложил свой тезис и начал его развивать. Он пикировал и взмывал ввысь. Он уносился прочь и возвращался, будто быстрый ворон, метать бисер перед свиньями. Ведь, само собой разумеется, слушатели его состояли исключительно из свиней. Он этого не говорил, он даже не позволил себе ни единого намека. Однако все было ясно и так. Только на Родерика и Эллисон он глядел с отеческой благожелательностью. Им он был обязан своей грядущей славой. Тем не менее, судья Кольер был отнюдь не глуп. Прежде чем поднятая им волна интереса угасла, он вернулся с неба в зал суда и дал ход дальнейшей процедуре. «Насколько я понял, — сказал он, переводя взгляд с Эллисон на Родерика, а затем снова на Эллисон, — вы будете участвовать в разбирательстве сами. Этот фактор позволит избежать лишних формальностей, что к лучшему. Итак, не посмотрите ли вы на присяжных?» Все в зале посмотрели на присяжных. Присяжные посмотрели друг на друга. По правилам гражданских разбирательств, Родерик и Эллисон сидели друг напротив друга, разделенные широким проходом. Причем присяжные находились за спиной Эллисон, так что видели Родерика в анфас, а Эллисон в профиль. А потому могли определять, лгут они или нет. «Эллисон Ливком», — сказал судья. «Есть ли у вас возражения против состава присяжных?» Эллисон внимательно в них всмотрелась. Они были люди, не более и не менее того. Тщательный полицейский надзор обеспечивал настолько разнообразный состав присяжных, насколько это было возможно. «Родерик Ливком, есть ли у вас возражения?» «Да», — вызывающе сказал Родерик. «Я хочу знать, сколько среди них андроидов». Зал оживился. «Значит, это действительно будет битва. Биологический человек — андроид». Лицо судьи Кольера осталось невозмутимым. «Не принимается», — изрек он. «Биологические люди и андроиды равны в глазах закона, и вы не можете отвести присяжного на основании того, что он андроид». «Но ведь это дело касается прав биологических людей и прав андроидов», — возразил Родерик. «Ничего подобного», — сурово ответил судья. «И если вы намерены строить свою аргументацию на этой основе, мы можем просто встать и разойтись по домам. Вы неправомочны развестись со своей женой по той причине, что она андроид». «Но она не предупредила меня». «Как и по той причине, что она вас не предупредила. Андроиды теперь не обязаны сообщать о том...» «Все это мне известно», — сказал Родерик, теряя терпение.

Имеет ли смысл излагать очевидное? Я никогда специально не занимался юриспруденцией, но прекрасно знаю следующее. Факт, что А равно Б, может не сыграть ни малейшей роли, но факт, что Б равно А, способен решить дело. Уточню свою позицию. Я прошу о разводе на том основании, что Элисон до заключения брака скрывала от меня неспособность иметь детей. Очевидный довод, но многих он удивил. В зале послышался шумок. Дело сдвинулось с мертвой точки. Предмет спора обозначился. Элисон поглядела на Родерика и улыбнулась мысли, что знает его лучше, чем кто бы то ни было в зале суда. Он был опасен, пока сохранял спокойствие, и теперь всеми силами старался не давать воли страстям. Не отводя от него взгляда, она прикидывала, как вывести его из равновесия, и в то же время горячо желала, чтобы он совладал с собой и показал лучшие стороны своей натуры. Элисон предложили изложить ее позицию, и она начала, сперва немного рассеянно. Да, она возражает против развода. Нет, она не отрицает, что факты изложены верно. Так на каком же основании она возражает? Тут она сосредоточилась. О, это очень просто. И уложится в... Она пересчитала по пальцам. В 8 слов. Откуда известно, что я не могу иметь детей? Репортеры записали: «Сенсация!» Конечно, бурная реакция зала не могла длиться долго, но Элисон это учла и подлила масло в огонь. «Я не стану приводить всех своих аргументов», — сказала женщина. «Пока же ограничусь...» Она потупилась, ощутила краску у себя на щеках и осталась с собой довольна. «Мне неловко затрагивать такие частности, но, видимо, другого выхода не остается. Когда я вышла замуж за Родерика... Я была девственна. Так откуда мне было знать, смогу я иметь детей или нет?

0: Восстановить порядок в зале удалось не скоро. Судья изнемог, стуча молотком и угрожая удалить нарушителей. Эллисон перехватила взгляд мужа. Он ухмыльнулся, а потом медленно покачал головой. В Родерике уживались по меньшей мере два человека. Один горячий, импульсивный, другой трезвый психолог, способный взвешивать, анализировать и квалифицировать явления, а затем определять, что стоит за ними. Она поняла смысл его улыбки. Ее последний аргумент не выдерживал критики, ведь Элис знала, что она андроид, а андроиды, само собой, детей не имеют. Остальное к делу не относилось. «Теперь мы установили», — тем временем начал судья, устав от крика и манипуляции молотком, «в чем суть дела? Эллисон Ливком не отрицает сокрытие того факта, что она андроид». Он нахмурился, глядя на Родерика. «Ну?» В эту минуту Родерик был психологом. «Вы употребили слово «андроид», господин судья. Вы забыли, что никому из нас не известен его смысл? Если не ошибаюсь, вы заявили, мы никогда ничего не слышали об андроидах. Судья явно предпочел бы другого Родерика, которого легко мог прихлопнуть. «Совершенно верно», — сказал он без особого восторга. «Вы намерены объяснить нам это?» «Я намерен предоставить вам исчерпывающую информацию». Место свидетеля занял доктор Геллер. Родерик повернулся к нему, дыша хладнокровием и компетентностью. Среди присутствующих в зале большинство составляли женщины. Родерик умел себя подать и в полной мере использовал это преимущество. Доктор Геллер, седовласый, исполненный достоинства, был невозмутим, как статуя. «Кто вы, доктор?» – спросил Родерик размеренным тоном.
1: «Я директор эвертоновских яслей, где создаются андроиды для всего штата».
0: «Вы знаете об андроидах довольно много?»
1: «Да».
0: «Кстати, на случай, если кого-нибудь это заинтересует, вы не против сообщить нам, человек вы или андроид?»
1: «Нисколько. Я андроид».
0: «Так-так. А теперь не расскажете ли вы нам, что такое андроиды, когда они были впервые созданы и с какой целью?»
1: «Андроиды – те же люди. И от биологических особей отличаются лишь тем, что их создают, а не рожают. Полагаю, вы не хотите, чтобы я подробно описал технологическую цепочку? Говоря коротко, исходным материалом служат несколько живых клеток, на основе которых постепенно формируется человеческое тело. Без каких-либо отличий, я должен это подчеркнуть. Андроид – это мужчина или женщина, а не робот или автомат».
0: По залу снова прокатился шумок, и судья чуть улыбнулся. Казалось, свидетель Родерика дает показания отнюдь не в его пользу. Однако Родерик только кивнул. Видимо, у него все было под контролем. «Примерно 200 лет назад, — продолжил доктор Геллер, — было практически неопровержимо установлено, что человечество обречено на довольно быстрое вымирание. С каждым поколением население Земли уменьшалось вдвое. Даже если бы человеческая жизнь не угасла, сохранить цивилизацию не удалось бы». Всем стало скучно. Даже самому доктору Геллеру. Эти сведения ни для кого не составляли тайны. Но судья не вмешивался, поскольку они имели прямое отношение к рассматриваемому делу. Вначале андроиды представляли собой всего лишь эксперимент. Но с самого начала поразительно успешный. Неудач почти не встречалось, а достижения просто потрясали. Как только ключ к тайне был найден, оказалось возможным создавать живые существа, самых настоящих мужчин и женщин. Имелся только один крохотный недостаток. Они не могли давать потомство ни от андроидов, ни от биологических людей. Однако, когда численность населения сократилась настолько, что сфера услуг начала давать сбои, и многие службы пришлось закрыть, чью-то голову посетила блестящая мысль: почему бы не приспособить к делу андроидов? Вот так началось массовое изготовление андроидов, которые проходили обучение для работы в сфере обслуживания. Первое время они занимали положение домашних животных. Но это, к чести человечества, длилось лишь до тех пор, пока не стало ясно, что андроиды – люди. Тогда они заняли на иерархической лестнице почетную ступень рабов. Однако существовало одно любопытное обстоятельство. Имелся лишь один способ делать андроидов – создавать их младенцами и ждать, пока они вырастут. и не было способа изготовлять исключительно посредственных ограниченных взрослых андроидов. Они, как и биологические люди, оказывались хорошими, плохими и так себе. Затем произошла перемена. Рождаемость биологических людей подскочила. Это был настоящий ренессанс. На некоторое время вновь вернулась безработица. Было бы бесчеловечным истреблять андроидов, но если уж кому-то грозила голодная смерть, то пусть лучше им. И они приняли ее. Изготовление андроидов прекратилось. Но тут человеческая рождаемость опять пошла на убыль. Снова началось изготовление андроидов, рождаемость людей начала расти. Наконец, картина прояснилась. Человечество не столько душило себя контролем над рождаемостью, сколько просто переставало рожать. Большинство биологических людей теперь и женщин, и мужчин страдало бесплодием. Но в определенной мере бесплодие это было чисто психологическим. Андроиды превратились в вызов. Они стимулировали стремление к борьбе за существование, подспудно заложенное в человеческой натуре. В результате было достигнуто равновесие. Андроидов изготовляли только по двум причинам. Служить стимулом, который заставлял человечество удерживать позиции и даже почти восстановить свою численность, а также для того, чтобы выполнять всю черную работу. Даже тогда, на заре эпохи андроидов, у них находились защитники, борцы за права рабов. Как ни странно, сражались за равноправие и добились его не сами андроиды. Нет, биологические люди боролись между собой и постепенно признали за андроидами равенство в правах. Самую активную позицию занимали биологические люди, не способные иметь детей, но жаждавшие создать нормальную семью. У них имелся только один выход – усыновлять и удочерять младенцев-андроидов. Естественно, они окружали их той любовью и заботой, которые не могли излить на собственных детей, и скоро уже смотрели на них как на родных. А потому активно выступали против дискриминации андроидов. Кто же захочет, чтобы его сын или дочь были в обществе изгоями? Таковы были некоторые аспекты истории вопроса в изложении доктора Геллера. Зал изнывал. Судья смотрел в потолок, присяжные смотрели на Эллисон, только Родерик слушал доктора Геллера с вежливым вниманием. Все сразу поняли, что затишью пришел конец. Если кто-то и пропустил вопрос Родерика мимо ушей, то ответ доктора Геллера услышали все. Установлено, что андроиды в общем и целом не способны к зачатию. Вначале такая вероятность вызывала серьезные опасения. Существовало убеждение, что ребенок андроида и биологического человека будет чудовищем. Но ни одного зачатия так и не произошло. «Еще один вопрос, доктор», — сказал Родерик с безмятежной невозмутимостью. «Насколько я понимаю, существует метод определения, какой-то способ отличить биологического человека от андроида и наоборот».
2: «Таких способов два», — ответил доктор Геллер.
0: Часть присутствующих в зале с любопытством насторожилась. Остальные изобразили полное равнодушие, показывая, что это им давно известно.
2: «Во-первых, дактилоскопия. Она также применима к андроидам, как и к биологическим людям. И у каждого андроида в каждых яслях снимают отпечатки пальцев. Если по той или иной причине возникнет необходимость установить, является ли данное лицо андроидом, берутся отпечатки пальцев. Их рассылают во все главные андроидные центры мира. Процесс, занимающий всего 2 недели. И данное лицо либо безоговорочно идентифицируется как андроид, либо методом исключения определяется как биологический человек».
0: «И возможность ошибки исключена?»
2: «Возможность ошибки существует всегда. Система совершенная, чего нельзя сказать о людях. И, если мне будет дозволено пошутить, андроиды тоже люди».
0: «Да-да», — кивнул Родерик. «Но можно ли считать, что вероятность ошибки очень мала?»
2: «Можно. Что до второго способа опознания, то это пережиток первых дней изготовления андроидов, и многие из нас чувствуют... Но это к делу не относится».
0: Первый раз в тоне доктора почувствовалась некоторая неловкость.
2: «Андроиды, разумеется, не рождаются и обходятся без пуповины. Пупок невелик, ровен и симметричен, а внутри, во всяком случае в нашей стране, помечен еле видными, но четкими словами: сделано в США».
0: По залу прокатилась волна смешков. Доктор Геллер чуть-чуть покраснел. Этот штампик, которым были помечены все андроиды, служил источником шуток и анекдотов. В свое время он обыгрывался в политических карикатурах. А соль одного юмористического рассказа сводилась к тому, что вместо «сделано в США» надпись по-французски гласила «изготовлено во Франции». Этот штампик, который андроидам приходилось носить до могилы, всегда давал биологическим людям пищу для насмешек. Теперь преследования андроидов, кажется, остались в прошлом. Андроиды были свободны, приняты как равные, обладали теми же правами, что и биологические люди. Тем не менее, еще 20 лет назад вечерние дамские туалеты непременно открывали пупок постороннему взгляду, пусть остальное и было целомудренно задрапировано. Биологические женщины наглядно демонстрировали этот факт. Женщины-андроиды либо кротко признавали, кто они такие, либо прятали доказательства, тем самым подтверждая его наличие. «В настоящее время, — заявил доктор Геллер, — внесено предложение положить конец тому, что, по мнению многих людей, всегда будет служить унизительным напоминанием... Это, — перебил судья, — не имеет отношения к вопросу. Нас интересует только существующее положение вещей». Он вопросительно посмотрел на Родерика. «У вас больше нет вопросов к этому свидетелю?» «Не только к свидетелю», — ответил Родерик. «У меня нет вопросов относительно всего этого дела». Вид у него был до того самодовольный, что Эллисон, которую нелегко было рассердить, с большим удовольствием закатила бы ему пощечину. «Вы слышали показания доктора Геллера? Я требую, чтобы Эллисон согласилась подвергнуться двум проверкам, им упомянутым. Когда будет установлено, что она андроид, тем самым будет доказано, что она не способна иметь детей. И, следовательно, скрыв от меня свое происхождение, она тем самым скрыла факт, что не способна иметь детей». Судья кивнул, хотя и несколько неохотно. Он посмотрел на Эллисон без особой надежды. «Очень и очень жаль, что столь многообещающее дело завершится так скоро и так пресно». Но он совершенно не представлял, какие весомые возражения способна выдвинуть ответчица. «Свидетель ваш». Свои слова Родерик сопроводил жестом, который был просто приглашением дать ему по зубам. Во всяком случае, так показалось Эллисон. «Благодарю вас», – пропела она сладко, встала и направилась к месту свидетеля. На ней был строгий серый костюм с желтой блузкой, видимый лишь чуть-чуть, чтобы обеспечить необходимый цветовой штрих. Она никогда еще не выглядела столь неотразимо и знала это. Родерик зримо начал терять самоконтроль, и она не упустила случая подлить масло в огонь, слегка качнув юбкой, что он всегда находил очаровательным. «Прекрати», – пробурчал он. «Сейчас не до шуток». Она показала ему все 28 своих безупречных зубов и повернулась к доктору Геллеру.

0: «Меня особенно заинтересовала одна ваша фраза, доктор Геллер», – начала Эллисон. «По вашим словам, установлено, что андроиды в общем и целом не способны к зачатию. Тем не менее, такие факты мне известны. Вы директор эвертоновских яслей?»
1: «Да».
0: «Следовательно, ваш профессиональный опыт ограничивается андроидами не старше 10 лет?»
1: «Да».
0: «Обычно ли даже для биологических людей, – спросила Эллисон, – давать потомство до того, как им исполнится 10 лет?» В зале воцарилась напряженная тишина. Затем послышался смех и раздались аплодисменты.
2: «Это не спектакль! – прикрикнул судья. — Будьте добры, миссис Ливком, продолжайте».
0: И Эллисон продолжила. «Доктор Геллер, безусловно, большой авторитет во всем, что касается андроидов детей», — сказала она извиняющимся тоном, — «но в вопросах, касающихся взрослых андроидов, она, с полным уважением к доктору Геллеру, разумеется, намерена прибегнуть к выводам доктора Смита, которого и вызывает своим свидетелем». Тут вмешался Родерик. Он, разумеется, готов выслушать аргументы Эллисон, но не лучше ли будет сначала выполнить его требования? Готова ли Эллисон подвергнуться двум упоминавшимся проверкам? «Не вижу необходимости», — возразила Эллисон. «Я андроид и не отрицаю этого». «Тем не менее», — настаивал Родерик.
2: «Я не совсем понимаю, мистер Ливком», — перебил судья. «Возникли какие-либо сомнения, то разумеется. Однако миссис Ливком и не утверждает, будто она не андроид».
0: «Я хочу знать твердо.
2: По-вашему, есть сомнения?»
0: «Я бы хотел, чтобы они были». «Новая сенсация». «Это ведь вполне естественно, если вдуматься», — сказал Родерик, когда шум стих. «Я ищу развода, потому что Эллисон андроид и не может иметь детей. Если она заблуждается или ведет какую-то игру или там что-то еще, то я не хочу разводиться. Мне нужна Эллисон, девушка, на которой я женился. Неужели это так трудно понять?» «Ладно», — ответила Эллисон ничего не выражающим голосом. «Проверка по отпечаткам пальцев потребует времени, но вторую проверку можно произвести немедленно. Что я должна сделать, судья? Заголиться прямо тут перед всеми?»
2: «Ни в коем случае!»
0: 5 минут спустя в совещательной комнате судья, присяжные и Родерик проверили доказательства. Эллисон, предъявляя его, ни на йоту не поступилась ни достоинством, ни самообладанием. Места для сомнений не осталось. Тавро андроида было четко видно. Родерик посмотрел последним. Потом его глаза встретились с глазами Эллисон, и она еле сдержала слезы. Во взгляде мужа не было удовлетворения или гнева. Только грусть. В зале Родерик заявил, что не настаивает на дактилоскопической проверке. И Эллисон вызвала доктора Смита. Он был старше доктора Геллера, но глаза у него светились умом и энергией. В нем чувствовалась внутренняя сила. Когда он занял место свидетеля, люди в зале затихли и обратились вслух. «Следуя примеру моего достойного оппонента, — начала Эллисон, — могу ли я спросить, доктор Смит, вы биологический человек или андроид?»
3: «Можете. Я биологический человек. Однако мои пациенты в большинстве андроиды».
0: «И в чем причина?»
3: «В том, что я давно понял. За андроидами будущее. Биологическое человечество проигрывает бой. И потому я захотел узнать, в чем заключаются различия между биологическими людьми и андроидами, и существуют ли вообще такие различия. Если не существует, тем лучше. Человечество не вымрет вопреки всему».
0: «Но, разумеется», — сказала Эллисон безразличным тоном, и тем не менее зал затаил дыхание, — «одно существеннейшее различие существует. Биологическое человечество становится бесплодным, а андроиды не способны к зачатию».
3: «Этого различия не существует», — сказал доктор Смит.
0: Иногда неожиданное заявление вызывает глубокую тишину, иногда бедлам. Доктору Смиту выпало и то, и другое. В потрясенном молчании он докончил свое утверждение, не оставив ни малейших неясностей. «Андроиды могут иметь детей и имели детей». Конец его фразы потонул в волнах вздохов, шепота, возгласов, которые через 2-3 секунды сменились ревом.
3: Тщетно судья стучал молотком. В этом реве был и гнев, и сомнение, и тревога, и недоверие. Либо доктор лгал, либо нет. Если лгал, ему это дорого обойдется. Люди, ставшие жертвами такого обмана, переполняются злобой и жаждой мести. Если же он не лгал, каждому здесь придется кардинально изменить свое мировосприятие. Каждому, всем биологическим людям и всем андроидам. Вновь воскреснут былые религиозные вопросы. Придется решать, не сумел ли человек, вымирая, одержать победу над жизнью, а не просто пойти на компромисс с ней. Вопрос о том, был ли кто-то рожден или сделан, утратит всякое значение. Не будет больше андроидов. Будут просто люди. И человек станет творцом-созидателем.

0: После короткого перерыва заседание возобновилось. Судья прищурился на Эллисон и на доктора Смита, который вновь занял место свидетеля. «Миссис Ливком», — начал судья, — «хотите ли вы продолжить?» «Безусловно», — кивнула Эллисон и повернулась к доктору Смиту. «Вы говорите, что андроиды могут иметь детей?» На этот раз тишину нарушил только спокойный голос доктора. «Да, как легко понять, указания на это противоречивы. И доказательства, которые я намерен привести, часто оспаривались. Первая реакция на мои слова здесь объясняет причину. Это важнейший вопрос, на который каждый имеет свой ответ. Вполне вероятно, люди просто верят тому, что им внушалось». Эллисон покосилась на Родерика. Сначала он сохранял безразличие, он не верил. Затем в нем пробудился легкий интерес к словам доктора. А затем он пришел в такое возбуждение, что готов был вскочить с места. И к Эллисон вернулась надежда. «Здесь присутствует психолог», — мягко сказал доктор, «который, вероятно, вскоре начнет задавать мне вопросы. Я психолог не больше, чем любой другой терапевт. Но прежде чем я перейду к конкретным случаям, я должен подчеркнуть следующее. Каждый андроид вырастает в уверенности, что он или она не может иметь детей. Это предпосылка, принятая нашей цивилизацией. Но я с этим не согласен и скажу вам почему». Никто его не перебивал. Говорил он без блеска, но времени зря не тратил. Он упомянул о деле Бетти Гордон Холдейн, имевшем место 178 лет назад. Никто в зале ничего не знал о Бетти Гордон Холдейн. «Она была биологической женщиной», — сказал доктор. «В глубоком шоке она показала, что ее изнасиловал андроид. Андроида линчевали. В положенный срок Бетти Холбейн родила нормального ребенка». «Документы доступны всем», — сказал доктор. «Изнасилование вызвало огромный интерес и бурю негодования, а вот рождение ребенка осталось почти незамеченным. Идея, что она забеременела после изнасилования, была отброшена без особой огласки и никакого доверия не вызвала, потому что уже тогда все знали, что андроиды бесплодны». Родерик вскочил, взглянул на судью, и тот ответил кивком. «Послушайте, доктор Смит, вы просто жонглируете фактами, или эта девушка...»
1: «Вы не можете спрашивать свидетеля, дает ли он ложные показания», — прервал его судья.
0: «Наплевать мне на ваши тонкости», — воскликнул Родерик. «Мне надо знать, правда это или нет».
2: Эллисон понимала, что нарушает процедуру, но Родерик мог в любую секунду взорваться и испортить все дело. Этого она не хотела, а потому перехватила взгляд мужа и сказала убежденно: «Это правда, Родерик». Родерик сел. «Для получения верной картины, — продолжал доктор Смит, — нам следует помнить, что миллионы андроидов проходили проверку и вступали в брак между собой и даже поддерживали внебрачные связи с биологическими людьми, и зачатие не фиксировалось. Или они все-таки были? Чуть более 100 лет назад девушку-андроида нашли в лесу едва живой. Вокруг было много человеческих следов. Ее изуродовали. Она осталась жива, но после этого так и не стала психически нормальной. И она тоже родила ребенка». Родерик нахмурился и снова встал. «Не понимаю», — сказал он. «Если это правда, почему такой факт никому не известен?» Судья собрался вмешаться, но Родерик его опередил.
0: «Доктор, я, мы оба медики. Я имею право узнать его профессиональное мнение. Так как же, доктор?»
2: «Всегда легко не поверить тому, чему заранее не хочешь верить. В данном случае безымянная женщина была изуродована таким образом, что пупок исчез, а вместе с ним и штамп. По отпечаткам пальцев ее определили как андроида. Однако власти официально объявили, что произошла ошибка. Родив ребенка, эта женщина тем самым доказала, что она не андроид». «Полтора века назад», — продолжал доктор, — «Винни, к тому времени у андроидов хотя бы уже появились имена, родила ребенка, и опять-таки вывод был сделан тот же. Девушку, которая, кстати, работала в прачечной, в младенчестве перепутали с андроидом, а на самом деле она была биологическим человеком. В другом случае в саду обнаружили закопанного младенца, и по этому делу к суду были привлечены андроиды-супруги. Но поскольку они были андроидами и, следовательно, не могли считаться родителями ребенка, обвинения им так и не предъявили». Родерик опять поднялся с места.
0: «Если вы все это знали, — спросил он доктора Смита, — то почему хранили тайну до нынешнего дня?»
2: 5 лет назад, — ответил доктор, — я написал об этом статью и послал ее во все медицинские издания. В конце концов, ее приняли в одном провинциальном журнале. Я получил 5-6 писем от любопытствующих читателей, чем все и закончилось. «Нельзя отрицать, — добавил он, — что ни один из приведенных мною случаев не может считаться неопровержимым научным доказательством способности андроидов зачать и родить ребенка. Факты были задокументированы современниками, которые в них не верили. Однако, сказала Эллисон несколько минут спустя, когда доктор покинул место свидетеля, учитывая все это, вряд ли можно утверждать, будто я знаю, что не могу иметь детей. Возможно, вероятность невелика, а потому не должна ли я привести данные статистики, показывающие, сколь маловероятно зачатие для средней биологической женщины?»
0: Судья Кольер промолчала, и она продолжила.
2: «В настоящее время, как подтвердит всякий, кто знаком с цифрами рождаемости, детных семейных пар очень мало. Зато уж если дети в семье есть, то их много. Люди, способные иметь детей, в наши времена используют свой дар сполна. Теперь я хочу привести новый довод. Бесплодие женщины, если она о нем не знала, не служит основанием для развода. С другой стороны, если женщина перенесла операцию, после которой детей иметь невозможно, и скрыла подобный факт, это весомая причина для развода».
1: «Я вижу, к чему вы ведете», — сказал судья. «Изощренный ход. Продолжайте».
2: «Поскольку я такой операции не подвергалась и могу это доказать, — сказала Эллисон, — то юридически меня нельзя обвинить в том, будто я знала, что никогда не смогу иметь детей».
1: «Чтобы не тратить времени на рассмотрение истории болезни или прецеденты, — объявил судья с удовлетворением, — я заявляю теперь же и без обиняков, что миссис Ливком права. Взвесить все аргументы и вынести вердикт – дело присяжных. Но бесспорно, миссис Ливком доказала...»
0: «Я требую отложить разбирательство!» — выкрикнул Родерик.
2: По залу прокатился негромкий ропот. Родерик и Эллисон смотрели друг на друга, разделенные расстоянием в 10 шагов. Все, кто находился в суде, ощутили напряжение их чувств.
1: «Заседание продолжится завтра», — поспешно сказал судья.

0: «Если вы не возражаете», — начал Родерик вежливо, — «решил вести себя безупречно», — подумала Элисон. «Заменим разбирательство дела расследованием. Если угодно, допустим, что Элисон успешно защитила свою позицию, доказав, что она не могла знать о своем бесплодии. Забудем о разводе. Не в нем суть».
1: «А мне казалось, что именно в нем», — ошеломленно возразил судья.
0: «Всякому понятно, что теперь значение имеет только тот вопрос, который поднял доктор Смит», — нетерпеливо сказал Родерик. «Вопрос о том, сколько шансов у Элисон стать матерью. Вот им и займемся». «Судебный зал не слишком подходит для этого», — пробормотала Элисон. Однако на нее вдруг повеяло теплым ветерком счастья, о котором, как ей казалось, она должна была навсегда забыть. «Женщины всегда переходят на частности», — возразил Родерик. «Я не собираюсь ставить вопрос о том, будут ли у тебя дети. Я спрашиваю, действительно ли есть вероятность, что они у тебя будут?» Судья решительно постучал молотком.
1: «Я был слишком снисходителен. Я требую порядка в суде. Родерик Ливком, вы забираете свое прошение?»
0: «Какое это имеет значение? Но раз вы настаиваете, придется задать несколько прямых вопросов и потребовать на них прямые ответы. Например, любит ли меня Элисон, несмотря ни на что?»
2: Судья охнул.
0: «Так любишь?» — спросил Родерик, свирепо буравя Элисон взглядом. Элисон почувствовала, что у нее вот-вот разорвется сердце. «Если ты требуешь прямого ответа», — пробормотала она, — «то да».
2: «Отлично», — сказал Родерик с удовлетворением. «Теперь у нас есть исходные позиции». Он обернулся к судье Кольеру, который тщетно пытался его перебить. «Послушайте», — спросил он грозно, — «вы хотите докопаться до истины?»
1: «Разумеется, но...»
2: «Вот и я хочу. И потому прошу вас немного помолчать. Я собирался быть с вами терпеливым, но вы постоянно выводите меня из равновесия. Элисон, ты не займешь место свидетеля?»
0: В том, что Родерик личность сокрушительная, сомнений быть не могло. Когда Элисон послушно последовала его приказу, он обернулся к присяжным.
2: «Я объясню вам мои намерения», — сказал он дружеским тоном.
0: «Мы все недоумеваем, почему, если зачатие возможно, это происходит столь редко.
2: К несчастью, до сих пор сама эта возможность не допускалась, и я о ней не знал. Мне не представлялось случая рассмотреть проблему, и вот теперь у меня есть шанс найти ответ. Я хочу установить вот что. Если андроиды могут иметь детей, что им мешает делать это?»
0: Он рассеянно, не оглядываясь, протянул руку и сжал плечо Элисон.
2: «Здесь с нами Элисон», — продолжал Родерик. «Так попробуем узнать, если сумеем, что может помешать ей иметь детей. Согласны?»
0: Элисон была рада, что уже сидит. Иначе она бы не удержалась на ногах. Вернула она Родерика или нет? Неужели она и правда способна родить ребенка? Ребенка Родерика. Перед глазами у нее поплыли радужные пятна. Лишь постепенно она осознала, что Родерик испуганно спрашивает, не чувствует ли она себя дурно, что Родерик наклоняется над ней, что рука Родерика обнимает ее за плечи.
3: «Да»,
0: — сказала она слабым голосом.
3: «Извини, Родерик, я постараюсь тебе помочь, насколько в моих силах, но, по-твоему, действительно такой шанс есть?»
0: «Я психолог», — напомнил он ей негромко, «и могу без опасения заверить тебя, что неплохой. Быть может, мы не сумеем найти истину за полчаса здесь, но непременно доберемся до нее в ближайшие 60 лет». Элисон помнила, где находится, но они нарушили уже столько правил, что еще одна вольность погоды не делала. Она приподнялась и притянула его губы к своим.
2: «Я ищу фактор, который должен присутствовать в жизни каждого андроида, независимо от пола», — сказал Родерик. «Я не рассчитываю найти его немедленно. Просто расскажи, Элисон, обо всех случаях, когда ты осознавала свое отличие. Когда тебя заставляли вспомнить, что ты андроид, а не биологический человек. Начни с самого раннего возраста». «И», — добавил он с внезапной улыбкой, которой она никак не ожидала, — «будьте добры, обращайтесь к судье. Будем соблюдать все формальности».
0: Элисон собралась с мыслями. Ей вовсе не хотелось вспоминать прошлое. Куда приятнее было предвкушать новое чудесное будущее. Но она заставила себя начать.
3: «Раннее детство я провела в андроидных яслях Нью-Йорка», — сказала она. «Никаких различий там не делалось. Хотя некоторые дети думали иначе. Иногда я слышала, как старшие воспитанники рассуждали о том, насколько бы лучше им жилось, будь они биологическими детьми. Однако дважды, когда ясли оказывались переполненными, а в сиротском доме для биологических детей было много свободных мест, меня временно переводили туда. И опять ни малейших различий. В яслях самое важное – уметь подать себя. Даже важнее, чем во взрослом мире. Если ты достаточно обаятельна или привлекательна, тебя заметят усыновители, и ты обретешь дом, достаток и любовь. Я не была ни привлекательна, ни обаятельна, и оставалась там до 9 лет. Я перевидала столько супружеских пар, выбиравших себе ребенка. Они всегда останавливали свой выбор на ком-нибудь другом, и меня словно не замечали. И я уже не сомневалась, что останусь в яслях, пока не вырасту, и не начну сама зарабатывать себе на жизнь. Затем одна из воспитательниц увидела, что я плачу. Я не помню, почему заплакала, но она сказала, что у меня нет причин для слез. Ведь я умна и буду красавицей, а что еще нужно девушке? Я поглядела в зеркало и увидела себя такой, какой видела всегда. Но, видимо, она знала, о чем говорила. Ровно через неделю еще одна супружеская пара выбрала именно меня. Эллисон испустила глубокий вздох, и слезы, блеснувшие в ее глазах, были искренними. «Никто, сам этого не испытавший, не поймет, что значит в 9 лет обрести родной дом!» – воскликнула она. «Сказать, что я пожертвовала бы жизнью ради своих родителей, значит ничего не сказать!» Возможно, это и ввело Родерика в заблуждение. Он знал, что я дважды в месяц, а то и чаще езжу к своим. Вероятно, он решил, что они мои настоящие родители, а потому не спросил, андроид я или нет. Она посмотрела на Родерика в первый раз после того, как начала свой рассказ. Он кивнул. «Продолжай, Эллисон», — сказал он негромко. «Пока все идет хорошо». «Этот мир не суров к андроидам», — с убеждением сказала Эллисон. «Только изредка...» Она умолкла, и Родерик был вынужден помочь ей. «Только изредка что?» Но Эллисон его не слышала. Она перенеслась на 11 лет назад. Эллисон знала все о трудном переходном возрасте, когда она из маленькой девочки станет взрослой девушкой. Но она понятия не имела, как стремительно это произойдет. Как-то вечером она пошла прогуляться в лес и наткнулась на компанию подростков своих ровесников. С одним, Бобом Томпсоном, она была немного знакома и знала, что их вожаком был Гарри Хьюитт, по виду совсем взрослый в свои 15 лет. Она не знала, есть ли среди них андроиды, ей даже в голову не пришло задуматься над этим. А то, что она сама андроид, казалось, не имело значения и не представляло никакого интереса в тот момент, когда она проходила между ними. Подростки присвистнули, и она, чувствуя на себе их взгляды, невольно покраснела. Потом увидела, как Боб Томпсон шепчет что-то на ухо Гарри Хьюитту. Хьюитт заорал.
4: «Андроид, а? Андроид, клево!»
3: Он шагнул на тропинку и преградил ей дорогу. «И какой миленький андроид!» – добавил он громко, выпендриваясь перед приятелями. «Я тебя и раньше видел, но думал, что ты просто девчонка. А ну, снимай блузку, андроид!» Компания явно остолбенела, и кто-то ткнул Хьюитта локтем. «Не дергайся», — огрызнулся он. «Она же андроид. Родители у нее не настоящие, взяли ее только чтобы сделать вид, будто у них есть ребенок». Эллисон озиралась, как затравленный зверек. «Люди могут делать с андроидами, что захотят», — обнадежил Хьюитт своих более робких товарищей. «Вы что, не знаете?» Он обернулся к Эллисон. «Только мы должны убедиться, что она и вправду андроид. Держи ее, Буч». Две руки крепко ухватили Эллисон за бедра, которые совсем недавно утратили сходство с мальчишескими и вызывающе округлились. Она брыкалась, вырывалась, сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди, но Буч, кем бы он ни был, оказался силачом. Два других парня держали ее руки. Под нервные возбужденные хихиканье Хьюитт выдернул блузку Эллисон из юбки и прищурился на ее пупок. «Сделано в США», – прочел он с удовлетворением. «Значит, порядок». Забыв всякую осторожность, он сорвал с нее блузку. Кто-то за спиной начал расстегивать ее бюстгальтер, и у Эллисон подкосились ноги.
4: «Нет, нет!» — воскликнул Хьюитт в притворном ужасе. «Этого нельзя, пока она не позволит! Даже у андроидов есть права! То есть, если бы их и не было, нам следует быть вежливыми и делать вид, будто они есть!»
5: «Андроид, скажи, что мы можем делать с тобой все, что захотим!»
4: «Нет!» — крикнула Элисон.
0: «Жалко, жалко! Буч, сдвинь руки повыше!»
2: Жесткие ладони, царапая ее нежную кожу, сдвинулись на ребра. Элисон извивалась, стараясь высвободиться.
4: «Не шевелись!» — приказал Хьюитт.
2: Сказал он это очень спокойно, и его лицо расплылось в жестокой улыбке. Неторопливо, бережно он расстегнул юбку Элисон, а потом стянул ее вместе с белыми трусиками ниже живота. Потом вытащил большой складной нож, открыл его и прижал острие под пупком. Элисон втянула живот, но острие только нажало покрепче.
5: «Скажи, что мы можем делать с тобой все, что захотим, андроид!»
2: Нож нажал посильнее. Из-под него выступила алая капелька и поползла вниз к юбке. Элисон не выдержала.
4: «Можете делать со мной все, что захотите!» — закричала она.
2: Расстегнутый бюстгальтер спланировал на землю. Нож Хьюитта рассек пояс юбки, и та начала сползать с бедер. Руки Буччи переместились снова на ее талию, грубые пальцы впились в кожу. Сзади чья-то рука неуверенно коснулась ее груди, а другая сжала плечо. Они задрали одну ее ногу, потом другую, сняли туфли и швырнули в кусты. Но кто-то услышал крик Элисон. Когда она уже совсем отчаялась, подоспела помощь.
4: «Черт!» – выругался Хьюитт. «Обязательно нужно все испортить! Смываемся, ребята!»
2: Они исчезли. Элисон поддернула юбку и благодарно оглянулась. В нескольких шагах от нее стояли мужчина и женщина. Женщина была молода и заметно беременна. И он, и она – биологические люди. Элисон открыла рот, чтобы поблагодарить их, объяснить, зарыдать. Но они смотрели на нее, как на раздавленную гусеницу.
5: «Конечно, андроид», – поморщился мужчина. «Грязная сучка».
3: «Вы совсем еще девчонка», — сказала женщина, «а уже...»
5: «Пожалуй, я ее хорошенько проучу», — продолжал мужчина.
2: «Толку никакого не будет, но все-таки...»
5: Элисон зарыдала и кинулась в кусты. Она не оглянулась посмотреть, гонится ли за ней мужчина. Ветки и шипы царапали кожу. Юбка сползла, спутала ей ноги. Она споткнулась, чуть было не упала в колючий куст. Больно ударилась о шершавый ствол и замерла на земле, задыхаясь, в ужасе ожидая, что незнакомец начнет ее бить.
2: Ноги, руки и плечи были все в длинных царапинах, а поперек ребер багровел рубец, оставленный гибкой веткой, которая хлестнула ее точно бич. Но это не имело значения. Узловатый корень впивался ей в бок, это тоже не имело значения. Больше ничто не имело значения. Почему никто не объяснил девочке ее неполноценность? Нет, она знала. Она каким-то образом всегда знала, но прежде никто ей этого не показывал. Позднее она поняла, почему мужчина и женщина, которые, несомненно, видели то, что произошло, или, во всяком случае, догадывались, обошлись с ней подобным образом. Они ждали ребенка. Возможно, у них были еще дети. И они ненавидели андроидов. Андроиды были не нужны. Были их врагами и врагами их детей. Но в те минуты она покорно ждала. Мужчина придет и изобьет ее. Приемные родители Сьюзен и Роберт выгонят ее. Ей никогда больше не увидеть счастья.

0: J.T. McIntosh. Сделано в США. Окончание. «Мои родители об этом так и не узнали», — сказала Элисон. Я пряталась в кустах до темноты. К себе в комнату я забралась с крыши пристройки, а потом сделала вид, будто не выходила из дома весь вечер. «Почему вы никому не рассказали?» — спросил Родерик. Элисон пожала плечами. «Это касалось меня одной. К чему было расстраивать родителей?» «Ну а мужчина, который собирался вас хорошенько проучить?» «Больше я его ни разу не видела. И в первый раз меня проучили 2 года спустя». «Минутку», — сказал Родерик. «Вы сказали, что уже тогда знали о своей неполноценности, что вы всегда о ней знали, но столкнулись с этим впервые. Но откуда вы знали? От кого или из-за чего?» Элисон попыталась вспомнить. Однако ей пришлось ответить: «Я не знаю». «Ну хорошо», — согласился Родерик, словно это не имело особой важности. «Так что же произошло 2 года спустя?» «У меня внезапно прорезался талант к теннису. Играть я начала совсем девочкой, но к 16-17 годам я достигла очень хороших результатов. Я поступила в новый престижный клуб. Меня отобрали для выступления в важном матче. И одиночкой, и в смешанной паре, и в женской. Показала я себя хорошо, но дело не в этом. После окончания матча моя партнерша попросила меня зайти в раздевалку. Тон у нее был какой-то странный, но я не поняла, почему, и прикидывала, не нарушила ли я то или иное правило, а может быть, вышла на корт не в свою очередь, или забыла 3 раза поклониться на восток. Ну, вы ведь знаете эти клубы».
1: «Нет, не знаем», — сказал судья Кольер. «Мы ничего не знаем, вы не забыли? Так расскажите нам».
0: Непредсказуемый Родерик наградил его одобрительным кивком. Элисон пошла за Вероникой, неуверенно улыбаясь. Как правило, она не была ни нервной, ни излишне впечатлительной. Ей редко досаждали дурные предчувствия. Естественно, ее мучило любопытство, и она строила всякие фантастические предположения. Ее с кем-то спутали? Произошла кража, и подумали на нее? Кто-нибудь осмотрел ее ракетку и обнаружил, что она на дюйм шире, чем полагается? В раздевалке ее ждала вся команда. Что-то серьезное? Выражения лиц подтвердили такое предположение. Но Элисон все еще не приходило в голову, что причиной могла быть ее принадлежность к андроиду. И вот Боб Уолтон, капитан команды, мрачно сообщил, что соперники, разбитые вдребезги, обвинили их в том, что они во имя победы заручились помощью андроида. Элисон засмеялась. «Что-то новенькое. Я наслушалась всяких дурацких оправданий, да и сама их сочиняла. Плохое освещение, судья придирался, мне в туфлю попал камешек, зрители ходили взад-вперед, сетку натянули слишком высоко. Но только не вы поставили против нас андроида. Андроиды же обычные люди. Одни играют в теннис хорошо, другие плохо. Открытый чемпионат выиграла андроид, но абсолютная чемпионка – женщина. Все это вы знаете не хуже меня». Напряжение исчезло. «Извини, Элисон», — сказал Уолтон. «Просто никто из нас не знал, наверное, что ты не андроид». Элисон нахмурилась. «Что все это значит? Конечно, я андроид. И молчала только потому, что никто не спрашивал». «Мы считали само собой разумеющимся», — сказал Уолтон сухо, «что ты знаешь, в Афинской лиге андроиды не играют. Мы пытаемся хоть одну лигу сохранить чистой». Он посмотрел на остальных 2 парней, и все 3 вышли из раздевалки. Элисон осталась с 3 девушками. При отборе участниц матча ее предпочли одной из них. «Чепуха какая-то», — сказала Элисон рассерженно. «Если вы хотите, чтобы в вашей лиге состояли только биологические люди, вам следовало бы упомянуть об этом в уставе. Я понятия не имела, что вы...» «Имела или не имела, это к делу не относится», — холодно перебила Вероника. «Та самая Вероника, которая выиграла партию в паре с Элисон всего несколько минут назад». Но мы постараемся, чтобы ты это навсегда запомнила». Они ее окружили. Видимо, предстояла драка. Эллисон не испугалась. Она ударила Веронику кулаком в ребра, и та отлетела к стене, ловя ртом воздух. Эллисон полагала, что они начнут срывать с нее одежду. Но ничего похожего на давнюю историю в кустах не случилось. Все велось честно, по-спортивному. Мужчины корректно удалились, и вместо оравы парней с ножами против Эллисон выступали всего три девушки. Эллисон дралась отчаянно, но чисто. Ведь иначе она сыграла бы на руку ненавистникам андроидов. Надо отдать им должное. Три девушки тоже дрались чисто. Не били по лицу, не царапались, не вцеплялись в волосы. Эллисон защищалась упорно, но при прочих равных три всегда возьмут верх над одной. Ее опрокинули ничком на пол. Одна девушка села ей на ноги, другая на плечи, а третья твердой рукой била ее ракеткой по шортам. Потом они вышли, оставив Эллисон в раздевалке одну. Она поднялась с пола и отряхнулась. Зеркало в углу показало, что она выглядит не так уж плохо. Во всяком случае, много лучше, чем избивавшие ее три девушки. Все еще в бешенстве она смогла философски усмехнуться при мысли, что побила бы их всех на конкурсе красоты или на корте. Ее чувства были уязвлены, но в остальном она осталась цела и невредима. И даже могла понять их точку зрения. В чем же заключалась их

Не сознание, а так вы прекрасно знаете, что андроиды ничем не хуже биологических людей. Эллисон вздрогнула. У меня странное чувство, словно я попала в ловушку. Это обычно чувствуют люди, сказал Родерик, перед тем, как решить, что им незачем бояться пауков, приводящих их в ужас. В зале стояла глубокая тишина. Профессиональной уверенности Родерика и решимости Эллисон сотрудничать с ним было нечто, не позволявшее вмешаться, прервать их. «Мне почти нечего добавить», — сказала Эллисон. «Я нашла работу в рекламном агентстве. Там знали, что я андроид. Мне платили ровно столько, сколько всем остальным. Когда я хорошо справлялась, мне платили премии. Но затем я кое-что заметила. Мое имя никогда нигде не упоминалось. Когда я предлагала удачную идею, каким-то образом ее автором становился кто-то другой. Вскоре сложилась весьма любопытная ситуация. Я занимала очень невысокую должность, не имела практически никакого авторитета, однако выполняла ответственную работу, и мне за нее хорошо платили. Я ушла в другое агентство, и все пошло иначе. Там тоже знали, что я андроид, но, казалось, никого это не интересовало, совсем не интересовало. Когда я чего-то добивалась, то получала повышение. Когда я что-нибудь проваливала, мой шеф набрасывался на меня, называл дурой, никчемностью, пустоголовой девицей с журнальной обложки, но ему и в голову не приходило назвать меня грязным андроидом. Мне хотелось попробовать себя на сцене, но я снова выбрала не тот клуб. Их не смущало, что я андроид. Они не держали меня на выходных ролях. Но было совершенно естественно, что три биологические девушки в труппе не хотели пользоваться той же гримерной, которой пользовалась я и еще одна актриса-андроид. Когда мы играли на небольших площадках, нам с ней приходилось переодеваться за кулисами. Ну и еще много мелочей такого же порядка. Со временем они множились и множились. Не потому, что усугублялась дифференциация, а потому, что я поднималась по социальной лестнице. А в кругах, где морщится, если у вас нет диплома Гарварда или Еля, естественно, не понравится, что вы к тому же еще и андроид. Затем был принят закон, который отменил необходимость признаваться в том, что вы андроид. Не знаю, как Афинская лига вышла из положения. Я уже жила в Эвертоне, и практически никто не знал о моем происхождении. Потом я познакомилась с Родериком. «На этом, — сказал Родерик, — мне кажется, можно закончить». Он обернулся к судье. «Естественно, я забираю свое прошение. По-моему, это совершенно ясно». Он взял Эллисон под руку. «Идем, дорогая. Нам пора». Зал снова взревел. Судья, забыв о соблюдении достоинства, вскочил, переминаясь с ноги на ногу от нетерпения и досады. «Вы не можете уйти просто так!» – взвизгнул он. «Мы не закончили! Мы не знаем!» «Я, собственно, все сказал», – возразил Родерик. Рев усилился, и он заколебался. Пошарив в кармане, он вынул ключи. «Пойди подожди меня в машине, детка», – обратился он к Эллисон. Она вышла из зала в полном ошеломлении. «Мне придется день-два последить, чтобы ей в руки не попала какая-нибудь газета», — сказал Родерик почти самому себе. «Потом это утратит всякое значение». Он сосредоточил внимание на зале. «Ну хорошо, слушайте. Если я прав, значит, я открыл что-то, что 200 лет находилось у всех под носом и оставалось незамеченным. Не стану утверждать, что открыл это тут же на месте за 5 минут. Я потратил на это все последние сутки, заново изучив десятки историй моих пациентов-андроидов». «Будете вы слушать!» — крикнул он, когда шум в зале усилился. «Я не хочу ничего вам рассказывать. Я хочу поскорее уехать домой с Эллисон. Вы ведь ее видели и можете все понять». Шум постепенно стих. «Давайте рассмотрим проблему человеческого бесплодия», — продолжил Родерик. «Как вы понимаете, причины ее могут быть физиологическими и психическими. Как психолог я излечивал людей от так называемого синдрома стерильности. Во всех подобных случаях, конечно, речь шла не о бесплодии, а о неврозе.
У таких людей не было детей из-за бессознательного

убеждение, что они их не хотят, чувствуют, что им не следует их иметь, или же твердо знают, что иметь их не могут. Теперь же я пришел к выводу, что андроиды бесплодны лишь психически. Ведь если хотя бы один андроид способен стать отцом или матерью, значит, они все на это способны. Однако они, подобно тем биологическим людям, которых я вылечивал, пришли к бессознательному убеждению, что не могут или не должны иметь детей. И мы знаем, что все андроиды в этом убеждены. Родерик неожиданно понизил голос. Он всегда говорил тише, когда хотел что-то подчеркнуть, и его слушали, затаив дыхание. Теперь в зале звучали только его слова. Мне кажется, если теперь провести опрос, чтобы установить, кто продолжает отрицать страстно, честно, искренне, что андроиды способны к зачатию, вы убедитесь, что особенно страстно, честно, искренне это отрицают андроиды. Если вы заглянете в прошлое, то, думаю, обнаружится та же картина. Мне представляется очень многозначительным, что публично заявил о способности андроидов к зачатию врач не андроид. Согласны? В каждого андроида внедрена психическая аксиома. Андроид, чтобы выжить, должен быть низшим по отношению к биологическому человеку. Вот ответ. Андроиды не обращаются ко мне для излечения, так как не хотят излечиваться. Они знают, что бесплодие им жизненно необходимо. Пусть даже они сознают нечто прямо противоположное, но когда речь идет о подобных проблемах, это никакого значения не имеет. Давным-давно андроиды зациклились на следующем. Они не будут восприниматься как угроза, если будут бесплодны. Андроидам позволят существовать, если они будут бесплодны. Андроиды могут конкурировать с биологическими людьми в других сферах, если будут бесплодны. Обведя взглядом зал, он окончательно убедился в своей правоте. Против обыкновения сразу же можно было отличить биологических людей от андроидов. Лица половины присутствующих выражали интерес, скуку, легкую насмешку, равнодушие, задумчивость. Лица биологических людей. Остальные были рассержены, испуганы, пристыжены, взбешены, крайне взволнованы или плакали, потому что психолог разрушил основы их мира. «Я возлагаю большие надежды на Эллисон», — сказал Родерик мягко, «потому что она пригласила в суд доктора Смита. Понимаете, что это означает? На такое не решился бы ни один андроид из тысячи. Значит, она любит меня очень горячо. Но вас это не касается». Он направился к дверям, за которыми скрылась Эллисон. На этот раз его никто не пытался остановить. Внезапно он обернулся. «Когда родятся первые признанные дети андроидов», — заметил Родерик, «они станут знамением того, что вопреки всем испытаниям и катастрофам, которые, возможно, ожидают человечество, род человеческий не исчезнет. Потому что дети андроидов не могут быть андроидами, верно?»

0: Родерик вел машину.
1: «Мы оба выиграли процесс», — радостно сказала Элисон. «Во всяком случае, выиграем, когда на свет появится маленький Родерик».
0: «Ты в это веришь?» — спросил Родерик профессионально бесцветным тоном.
1: «Не совсем. Я думаю о том, что ты говорил в суде. Полагаю, мне не следует уточнять».
0: «Уточняй, если хочешь. Но надо, чтобы это исходило от тебя. Я помогу».
1: «По-моему, — задумчиво произнесла Элисон, — это как-то связано с доктором Смитом».
0: «В самом деле? Почему?»
1: «Потому что, когда я вспомнила, что слышала о нем, о его утверждении, что андроиды могут иметь детей, у меня возникло очень странное чувство. Как тогда, когда Хьюитт прижимал нож к моему животу, но только...»
0: Она нервно, неловко засмеялась.
1: «Словно нож держу я сама и должна вырезать что-то, но непременно при этом убью себя. Но одновременно мне казалось, что я сумею вырезать это, если буду стараться долго и упорно, и тогда останусь жива».
0: Родерик свернул на их улицу.

Ты права, моя дорогая. У нас будет маленький Родерик. Это решил не я, это решила ты, и это тебя не убьет. И, черт, ты только погляди. Когда Родерик Ливком переносил свою молодую жену через порог их дома, камеры трещали, как кузнечики в траве. Фотографам не пришлось выслеживать парочку, так как они знали, куда едут Ливкомы. Они снимали и снимали. Ливкомы были сенсацией. Фамилия Ливком была известна буквально во всем мире. Родерик, высокий и широкоплечий, пренебрежительно не замечал 115 фунтов, которые весит его жена, но в том, как он ее обнимал, о пренебрежении речи не было. Он нес ее так, словно она была хрустальной и могла разбиться от самого легкого толчка. Эллисон котенком свернулась в его объятиях, полузакрыв глаза от блаженства, обвив руками шею любимого. Когда они вошли в дом, это было начало истории. Однако не согласимся и назовем это ее концом.

Андрей Дашков. Плата за проезд. Посвящается зайцам. Подобно скоту, они не знали врагов и ни о чем не заботились. И таков же был их конец. Герберт Уэллс. «Машина времени».

Бухгалтер Д проснулся в холодном поту. Ему приснилось... Да все то же самое, что снилось последние 20 лет его жизни. Его преследовал безжалостный сон. Цветной, четкий, наполненный голосами, шепотами, гулом, запахами, тревожными мыслями и ожиданием худшего. Сон слишком похожий на действительность, с той лишь разницей, что леденящее лезвие кошмара подбиралось к сердцу, но не пронзало его, и вместо предсмертного крика Дэ издавал только сдавленный стон в подушку. Это повторялось каждую ночь, 20 лет подряд, кому бы такое понравилось. Варьировались лишь мелкие и, в общем-то, незначительные детали. Дэ давно понял, что бороться с этим проклятием бесполезно. Он мог бы неделю не есть, пару дней не пить, но после 30 часов бессонницы его мозг превращался в клубок дохлых червей. Ну а что потом? Все равно бухгалтера поджидала черная пропасть, незаметно свалившись в которую, он находил одно и то же. Зачем подвергать себя дополнительной пытке? Он уже перепробовал сильнодействующие снотворные, постепенно увеличивая дозы, пока они не стали опасными для жизни. Заснуть и не проснуться? Такой вариант бухгалтер Д, конечно, рассматривал, но исключительно как теоретический. Он был уверен, что по ту сторону его уж точно не ожидает ничего хорошего.

0: Ему и без того хватало неприятностей. Пару раз он проспал и едва не потерял работу. А потерять работу — это был кошмар почище ночного, означавший отправку социальной службой и впоследствии голодную смерть. Алкоголь помогал, но ненадолго. Расплачиваться же приходилось жесточайшим похмельем. Кроме всего прочего, бухгалтер не хотел скатываться вниз. Транквилизаторы. Он слишком трепетно относился к собственному серому веществу, которым наградил его Господь. Поэтому эксперименты с различного рода препаратами пришлось отложить на будущее. Дэ верил, что у него есть будущее и что он дотянет до пенсии. Ведь без слепой веры невыносимо трудно жить, не правда ли? Он полежал немного, уставившись на сумеречное окно, за которым плыл смог, и прислушиваясь к своему учащенному сердцебиению. Не было необходимости смотреть на табло будильника. Сон всегда приходил в одинаковое время, примерно за час до того момента, как Дэ покидал свою квартиру, чтобы спуститься в подземку. В этой пугающей точности было, с одной стороны, что-то беспощадно механическое, а с другой — какая-то небессмысленная изощренность. Вероятно, собственное подсознание сыграло с бухгалтером дурную шутку, и мысль об этом не раз приходила ему в голову. Но что он, маленький и слабый человечек, мог противопоставить жестким рамкам необходимости? У него было время прийти в себя. Дэ благодарил судьбу за дарованную передышку. Еще 5 минут, и он будет в полном порядке. Почти в полном порядке. Нарастающий страх не в счет. Хотел бы он увидеть человека, который не боится. Он честно искал. Когда-то он с наивной жадностью вглядывался в лица людей, спускавшихся в подземку. Чаще всего он натыкался на стеклянный взгляд, устремленный в пустоту и означавший лишь одно — хозяин дома, но никого не принимает. При этом Дэ чувствовал, что за стеклянной стеной таится страх, такой же неизбывный, постыдный, неуничтожимый страх, какой испытывает он сам. Ощущение зыбкости существования, беззащитность и одиночество преследовали каждого в его стеклянном доме, даже если дом этот был выстроен не на песке, а на незыблемой скале веры. Дэ верил. Его вера порой находила странное воплощение в примитивных предметах. Например, в фотографии жены. Бухгалтера можно было заподозрить в дешевой сентиментальности. Он храбро плевал на то, как это называется. Он разговаривал с фотографией, ему становилось легче. Намного легче. Для чего еще нужна молитва, если не для того, чтобы становилось легче? Вот он и молился на свой собственный незамысловатый лад. Чтобы сегодня принесло, чтобы подземный прошел мимо, и чтобы вечером вернуться, непременно вернуться в маленькую квартирку к вещам еще более хрупким, чем жизнь. С возрастом его молитвы становились однообразно исступленными. Бухгалтер погрузил ступни в домашние тапки, прошлепал в туалет и долго стоял над унитазом, выдавливая мочу. Аденома предстательной железы. Этот диагноз казался отдаленной и довольно абстрактной угрозой по сравнению с тем, что могло произойти в любой день. Например, сегодня. А правда? Почему бы не сегодня? Спросил себя Дэ. Почему я... Нет. Почему мы все так уверены, что не сегодня? А если и сегодня, то не с нами.
1: За себя он мог ответить. Ну, во-первых, он помолился. И, во-вторых, теория вероятности была за него, убеждала всей фальшивой тяжестью пустотелых нулей, стоящих после запятой, и ничтожностью дистрофичной единицы, прилепившейся в самом конце шеренги. Потом бухгалтер Дэ тщательно побрился, отчего-то вспомнив о неком средневековом позере, который пожелал перед казнью, чтобы его побрили, подстригли и переодели во все чистое. Должна быть, голова бедняги выглядела просто здорово, когда палач вынул ее из корзины. Чуть позже скромным воображением бухгалтера завладели немецкие офицеры из просмотренного недавно старого фильма, непременно брившиеся перед боем и орошавшие себя хорошим одеколоном. Д оросил себя хорошим одеколоном. В зеркале отразилось желтовато-бледное лицо со впалыми щеками, плохими зубами и бесцветными глазами, взиравшими на мир бесстрастным взглядом рыбы, засыпающей на берегу. Хорошее лицо. Незаметное. Под ним дряблые шеи и тощие туловища, а если посмотреть ниже, то можно увидеть кое-что не слишком впечатляющее под тканью просторных спортивных трусов и обильно покрытые рыжей шерстью ноги. «Чертов хоббит!» — хмыкнул Дэ, не лишенный способности к самоиронии и трезвой самооценке. «Он, безусловно, не красавец и менее чем средний любовник». Слабо верилось, что какая-нибудь не слишком уродливая крошка будет сражена на повал. Но в тот день Дэ собирался пустить в ход свое тайное оружие. Он даже выбрал объект приложения усилий. Была пятница, а значит, впереди замаячил уикенд. Пятница — прекрасный день, особенно для тех, кому удастся его пережить. Настроение у бухгалтера было приподнятое. Он надел свой лучший костюм. Сегодня он, наконец, пофлиртует с Зе. Он даже придумал первую фразу и два варианта второй, в зависимости от того, какой будет реакция Зе на первую. Единственное, что не было предусмотрено в его плане соблазнения, это тупое ответное молчание. Дэ верил не только в действенность молитв. Он верил в себя и в свой скрытый шарм, который могли разглядеть только чувствительные и тонкие натуры. Зе, по его мнению, относилась именно к таким. Бухгалтер вернулся в комнату, его бледные пальцы паучьими лапками пробежались по корешкам компакт-дисков. Дэ врубил гаражный рок. По утрам он непременно слушал что-нибудь грубое и энергичное. Это был завтрак для его изношенных нервов. Клин клином вышивают. Дэ выматерился вместе с рычащим вокалистом, после чего послал в задницу свою девку, а заодно мамашу, учителя, папа, судью и президента. Всех в задницу. Вот так-то. Ощутив себя экс-бунтарем, переболевшим детской болезнью левизны, он отправился на кухню, сунул в микроволновку прыщавого цыпленка с отрубленной головой и приготовил себе настоящий завтрак. Не слишком калорийный, но вкусный завтрак, который Дэ смаковал минут 15, стараясь не пропустить через границу сознания мыслишку шпиона. Что-то вроде «Да вдруг в последний раз?» Глупая мнительность, ничего более. Математика была за него. Однако Дэ все-таки боялся того, что могут сотворить с человеком самовнушение и своеобразные вибрации, очень похожие на трусливую дрожь душонки. Это такие запретные мантры на выворот, притягивающие зло и смерть. Что бы он делал дома по утрам, когда еще не высох ледяной пот на лице, если бы не оглушительная музыка, заполняющая ужасные, зияющие пустоты в пространстве и во времени? На улице и в подземке ему становилось легче. На улице и в подземке он, по крайней мере, был не один.

0: Бухгалтер Д, законопослушный гражданин, идентификационный номер такой-то, покорно брел среди человеческого стада. День выдался хоть куда. Над городом поднималось солнце, особенно весело поигрывая лучами на новенькой колючей проволоке. Солнечные зайчики вспыхивали повсюду, но не слепили. Бухгалтер предусмотрительно надел солнцезащитные очки. Это были очень темные очки. По правде говоря, попадая в тень, Дэм мало что видел первую пару минут. Например, в подъезде дома или в подземке он двигался практически на ощупь, но очков не снимал. В этом не было смысла. Подъезд он с детства знал, как свои пять пальцев, а в подземке его несло течение. Главное правило — не сопротивляться, и река из тысяч тел доставит тебя туда, куда нужно. Кому нужно? Таких вопросов Дэ старался себе не задавать, чтобы лишний раз не расстраиваться. Кроме того, в очках он чувствовал себя гораздо увереннее, чем без них. Он мог разглядывать кого угодно, а его глаз никто не видел. Не поймешь, куда направлен взгляд. Обладатель очков мог дремать, опустив веки, или быть слепым. Очки казались бухгалтеру смехотворной броней, но это лучше, чем никакая. Впрочем, вокруг и так было слишком много черных стеклянных глаз. Иллюминаторов. Порой Дэ воображал себя маленькой одноместной подводной лодкой, лежащей на дне или пробирающейся на самом малом ходу среди враждебной армады. И еще он понимал, что ему не суждено всплыть. Никогда. Слишком много темных очков. По этому признаку станция подземки напоминала солярий или горнолыжный курорт. И о соляриях, и о горнолыжных курортах бухгалтер знал только понаслышке. Может быть, когда он выйдет на пенсию, он позволит себе... Дэ вяло усмехнулся и тут же спохватился, украдкой зыркнул по сторонам, не заметил ли кто его странной улыбки. Проходя мимо отключенных турникетов, он, как всегда, бросил взгляд на огромный плакат, висевший над косо уходивший вниз на рой эскалаторов. На плакате была изображена полуобнаженная, двусмысленно улыбающаяся и лукаво подмигивающая подземная, а под ней имелась броская надпись «За все надо платить». Справедливости этого тезиса бухгалтер Дэ нисколько не сомневался, вот только таких симпатичных подземных, как изображенные на плакате, он ни разу не видел. Работая в департаменте энергетики, он лучше многих других жителей был осведомлен о том, каким образом город рассчитывается с подземными за транспортные услуги и чем мутанты, в свою очередь, платят за электроэнергию. Ну а тем, что происходило в самих поездах, можно было пренебречь. 8 миллионов голов — статистически устойчивая величина. Небо и солнце скрылись от бухгалтера за толстым слоем земли и бетона. Теперь впереди были только красноватые огни ламп, освещавших перрон. Поговаривали, что подземным нравится красный свет и что они частично видят в инфракрасном диапазоне. Тепло человеческого тела. Вечная прохлада подземелья. Дэ невольно поежился и попытался представить себе, каково это — видеть размытые обезличенные пятна вместо людей и животных. С другой стороны, такая физиологическая особенность частично избавляет от моральной озабоченности. Но что Дэ мог знать о морали мутантов? Сам он с удовольствием сожрал цыпленка на завтрак, но вряд ли сумел бы лично отрубить курице голову или тем более зарезать теленка. Бухгалтер увидел, как толпа на перроне начинает дробиться, как образуются островки, перемычки и рукава. Поезд ворвался на станцию с мощным ревом, и тошнотворный ветер из туннеля заставил Дэ поморщиться. Ветер принес запахи. Пахло не только дохлятиной, сыростью, горелой резиной, пахло еще чем-то невообразимым и всегда одинаково. И этот же запах преследовал бухгалтера в еженочных кошмарах. Во сне Дэ точно так же морщился и воротил нос. но эскалатор неотвратимо нес его вниз. Хоть во сне, хоть наяву. В обоих случаях бухгалтер не мог постичь, что заставляет его самого и еще сотни тысяч людей подвергать себя каждодневному риску. Загипнотизированные кролики, завороженные смертью. Красивые фразы и не более. Если честно, Дэ знал о себе. Он слишком робок, чтобы умереть свободным, и слишком цивилизован, чтобы сдохнуть голодным и вшивым на городской помойке. Но если не хочешь умереть так, тогда в один прекрасный день за тобой приходят они. Подземные. А пятница чем не прекрасный день? Сопротивляться? Бороться? Нельзя сказать, что он не помышлял об этом. Не таким уж он был жалким существом. Скорее, благоразумным. Прежде у него возникали соответствующие порывы и чувства протеста, заставлявшие махать кулаками наедине с собой и строить угрожающие рожи перед зеркалом. Но однажды он увидел, к чему приводит сопротивление. Это случилось во время утренней поездки. Какой-то человек бросился на подземного с кулаками. И что же? Он успел ударить мутанта всего лишь два раза. Тот почти не пострадал. Утер зеленоватую слизь, выступившую из носа, и продолжал работать, как ни в чем не бывало. Зато досталось тому бедняге, который осмелился нарушить заведенный порядок. Пассажиры, стоявшие рядом, тут же повисли на нем и скрутили, словно сумасшедшего. Да я на всю жизнь запомнил, как тот здоровенный мужик плакал от ненависти и бессильной злобы. Кажется, он еще орал: «Рабы! Бараны! Подонки!» Бестолку. Какой-то плюгавый очкарик пытался урезонить бунтаря, мол, если тебя выбрали, то будь любезен. Толпа поддержала плюгавого словесно и кулаками. Да я запомнил еще кое-что. А именно лица людей, стоявших рядом с ним. На всех без исключения появилось выражение жуткого счастья. Тогда это потрясло его, но если вдуматься, то чему удивляться? Ведь остальные пассажиры получили отсрочку. Гарантию, что их не тронут, по крайней мере, до следующей поездки. А какой-то поганец посмел подвергнуть риску их драгоценные жизни? В морду ему! В морду! Бежите его, скандалиста! Проклятый анархист! Враг государства! Проучили его? Морду разбили до крови? Вот это правильно! Теперь отдайте его подземному, чтоб другим было неповадно! В общем, бухгалтер извлек урок и с тех пор больше не дергался. Даже в мыслях. Что у него оставалось? Как назывался тот источник, из которого он черпал силы жить? Все та же слепая вера. Тем временем толпа штурмовала вагоны. В последнее время подземные сократили количество поездов. Возможно, выторговывали лучшие условия, а возможно, просто не справлялись с обслуживанием сложного подземного хозяйства.
1: «Еще бы!» — злорадно усмехнулся Дэ про себя. «Это вам не плату собирать!»
0: Он бросил взгляд на часы. У него был достаточный запас времени. Он не опоздает, если вообще доедет. Бухгалтер решил дождаться следующего поезда и принялся анализировать счастливые и дурные приметы. У него их скопилось множество. Например, громадное значение имел номер поезда. Да и ни за что не садился в 13-й, 8-й или 6-й. 666-й по этой ветке не ходили. И это не глупые суеверия. Просто бухгалтер занимался аутотренингом. Он разглядывал людей за окнами вагонов, насколько позволяли темные очки. Счастливчики, севшие в 13-й поезд и теперь разевавшие рты в немом крике, выглядели, по мнению Дэ, какими-то полузадушенными. Однако, как бы ни было тесно в вагоне, когда на одной из станций войдет подземный,
1: Для него всегда найдется местечко. И не только местечко, а целый коридор, по которому он медленно двинется, распространяя перед собой волну непередаваемого запаха и заставляя сердца пассажиров испуганно трепыхаться. Его налитые кровью глазки будут внимательно всматриваться в лицо каждого, каждого. И не останется ни одного человека, который не ощутит прикосновения влажного, покрытого слизью пальца. Несмываемая метка будет держаться несколько часов, пока не испарится последняя молекула вещества из желез мутанта. А затем... Затем игра начнется по новой. В этой игре невозможно выиграть. Бухгалтер Д, заведомо непроходная пешка, надеялся хотя бы продержаться на поле подольше.

Опустевший перрон снова начал заполняться. «Ничего не поделаешь. Час пик». Дэ с тоской глядел в черную дыру туннеля, ожидая, когда вспорхнут обрывки газет и зловеще зашевелятся волосы на голове. Очки мешали ему различать детали. Он видел только бездонный колодец, а рядом силуэты людей, освещенные красноватым сочащимся светом. Этот свет превращал перрон в декорацию преддверия ада. В аду не жарко, в аду прохладно и сыро. В этом Дэ был безосновательно уверен. Так же, как и в том, что бомба в одну воронку дважды не попадает. Воронка — это, конечно, его семья, ну а бомба... Кто-то толкнул его в спину, и он оказался в опасной близости от края перрона. Тут же взвыла сирена предупреждения. Внизу тускло блестели рельсы, между ними вода. Слишком много воды. «Когда-нибудь этот проклятый туннель завалит к чертовой матери», — сказал себе Дэ. «Вот и ладушки. Разом похороним всех подземных ублюдков. А я? Меня в это время в туннеле не будет. Пронесет, как обычно, я везучий». Сирена взяла более высокий тон. Дэ поспешно попятился, вжимаясь в аморфную человеческую массу, которая чуть было не отторгла его. У бухгалтера появились плохие предчувствия. Он начал озираться в панике и даже попытался пробиться к выходу бесполезно. Толпа держала его, как упругая стена, внутри которой теплилась безразличная жизнь. А потом и решимость растаяла, ушла. «Вдруг сегодня не пронесет? Сделай так, чтобы сегодня пронесло. Пусть мне повезет!» Он обращался к той, которой когда-то не повезло, и от которой осталась только одна фотография. Все было, как всегда, во сне. Стихающий рев, слабенькая ударная волна, чьи-то локти, туфли, прически, сумки, опять же темные очки. Бухгалтера Дэ внесли в вагон. Он вяло и обреченно подергался, выбирая местечко поуютнее, где толпа не так сильно стискивает грудь. Прямо перед его глазами оказалась реклама джинсов, но он различал лишь синее пятно на сером фоне. Двери с шипением закрылись. Надтреснутый голос объявил следующую станцию. Поезд начал набирать ход, и когда он разогнался до определенной скорости, мелькающие за окном полосы сложились в грозное предупреждение о необходимости оплатить проезд, который Дэ знал наизусть, так же, как и все остальные пассажиры. Знал. И тем не менее ежедневно, за исключением выходных, совершал две поездки туда и обратно. Что это, стадные чувства? Или потребность выработки адреналина? Эдакий заменитель азартных игр и всех опасностей минувших эпох? Задавая себе эти и гораздо более изощренные вопросы в течение 20 лет подряд, бухгалтер успел найти на них множество ответов. Однако не менялось главное. Сегодня он снова ехал в поезде подземки, и лужица чего-то холодного и вязкого плескалась у него в желудке. Если честно, это вещество называлось страх, и Дэ не мог переварить его за всю свою жизнь. Он начал гадать, на какой станции войдет подземный, и будет ли это тот самый неприятнейший из всех. Тип со скошенной челюстью, свиным рылом и прилизанными волосами мышиного цвета, напоминающими шерсть таксы, который особенно пугал бухгалтера. Мутант был огромных размеров, красномордый, по всей видимости, чудовищно сильный, и, как казалось, Дэ, урод имел что-то рудиментарно личное против низкорослых клюпиков-интеллигентов, вроде служащего департамента энергетики. А может быть, наоборот? Подземному нравились такие типы. В одной руке мутант всегда держал сумку, самую обычную сумку из непромокаемой ткани с наклейкой «Subway is Hard Way»,
а в сумке той лежали... Де знал, что там лежало. Но и о таких вещах лучше не думать. Когда маленькие поросячьи глазки подземного останавливались на бухгалтере, тот испытывал острейшее желание... Нет, конечно, не провалиться сквозь землю. Он и так находился в 20 метрах под землей. Да и испытывал нестерпимое желание бесплотным призраком вспорхнуть вверх, к открытому пространству и солнечному свету. В такие секунды собственная тупая покорность казалась ему величайшей, абсурдной, непростительной и неизбежно наказуемой глупостью. Он давал себе клятву, что если пронесет, то никогда, никогда, никогда больше. Но как только взгляд подземного перемещался на следующего пассажира, благие намерения Де улетучивались, как дым, и его захлестывала волна пьянящей, сумасшедшей, примиряющей радости. Это была радость существования в чистом виде, потому что больше радоваться было нечему. Он продолжал дышать и подышит еще как минимум до вечера, только и всего. С громадным трудом Де удавалось сдерживать рвущуюся наружу улыбку и облегченный вздох. Из-за темных очков он не видел, как разглаживаются лица тех, кто случайно оказался рядом с ним, и как напряженно каменеют стоящие дальше по проходу. И только дважды он был непосредственным свидетелем процедуры оплаты. В первый раз, когда толпа усмирила анархиста, второй раз несчастье случилось с его женой. Де зажмурился, чтобы не заплакать. Со стороны похоже было, что он собирается чихнуть. Еще одно преимущество очков. Чувство вины до сих пор пряталось в уголке сердца, покусывая изредка, и уже не больно, как состарившаяся шавка. Тогда, в тот печальный день, он ничего не сделал. А что он мог сделать? Только продолжать любить свою жену. И он продолжал. После нее у него не было ни одной женщины. Одиночество не заставляло ему особых хлопот. Он привык. Он не испытывал потребности в виртуальном сексе, не имел друзей, не держал электронного песика и отказался от клонирования. Относительно намеченного флирта с Зе совесть не мучила бухгалтера Д. 20 лет – достаточный срок для траура, не правда ли? Он честно соблюдал приличие. Ну а тогда, в тот день... Его жена была пышной особой. Некоторые, да что там некоторые, скажем прямо, многие находили ее весьма аппетитной булочкой. Кое-кто считал, что она слишком хороша для худосочного, ничем не примечательного бухгалтера. Но они действительно любили друг друга. Он навсегда запомнил ее прощальный взгляд, обращенный к нему, растерянный и полный телячьего недоумения. Лучше бы она кричала. Ему хотелось думать, что именно этот взгляд парализовал его. Во всяком случае, он не двинулся с места. Он не сомневался в том, что все остальные телята будут стоять и молчать, ожидая своей очереди, и надеясь, что пронесет. У него не было к ним ни малейших претензий. Он жалел их всех почти так же сильно, как жалел самого себя.

0: Поезд подходил к станции. Грозное предупреждение, подрагивавшее за окнами, распалось на бессмысленную через полосицу, напоминавшую штрих-коды. Этот зрительный эффект мог послужить и косвенным подтверждением иллюзорности всего остального мира. Снаружи в окнах хлынул багровый свет, показавшийся да и ярким по сравнению с полумраком, царившим в вагоне, будто в старинной фотолаборатории. Огромная консервная банка на колесах выдавила из себя дохлые струйки и выбрала очередную порцию человечины. Подземного нигде не было видно. Значит, гарантированы еще 3 минуты напряженного ожидания и нарастающего страха. Игра в кошки-мышки продолжается, только мышки и не думают прятаться или убегать. Они сами приходят в мышеловки. Их очень много, и жизнь каждой в отдельности ничего не значит. От вынужденного безделья бухгалтер Д попытался складывать в уме 4-значные числа. Однако беспокойство не давало сосредоточиться, пронизывало все вокруг гнилым туманом, в котором увязали робкие птички мыслей. Птички с подрезанными крылышками. Учащалось сердцебиение. 2-3 перегона, казалось бы, какая разница? Рано или поздно подземный все равно войдет в вагон, так чего дергаться раньше времени? Но нервишкам не прикажешь. Особенно если они давно превратились в прелые нитки. Дэ терзал их каждую ночь и каждый день. За вычетом уикендов, добавил бухгалтер, любивший точность во всем. Кстати, насчет уикенда. Хорошо бы пригласить Зэ к себе, скажем, в это воскресенье, но тогда... Тогда придется ее провожать, а это означало еще 2 поездки на подземку. Стоит ли искушать судьбу? И ради чего? С его аденомой ему не нужна женщина, ему нужно, чтобы его поняли. Он хотел всего лишь поговорить с кем-нибудь по душам впервые за 20 лет. Бухгалтер прикидывал и взвешивал шансы. Вместо 1 100-тысячной – 2 100-тысячные. Много это или мало? Ничтожно мало, если речь идет о вероятности попадания в лоб конкретной капли дождя, и кажется достаточно много, если на карту поставлена жизнь. Подземный не появился. Пока. На следующем перегоне Дэ решил, что будет держаться от Зэ подальше. Станция. Бухгалтер Дэ сразу же увидел на перроне мутанта. И как назло, того самого здоровенного урода. Не заметить его было трудно. Вокруг подземного образовалась свободная зона, и он торчал, как памятник, уставившись взглядом в отдаленную точку. Обманчивое безразличие. Несмотря на то, что народу было много, никто не вошел с подземным в эту дверь. Это не обидело его, нет. Напротив, по скромному мнению Дэ, мутантов подобное наивное поведение пассажиров забавляло. Доставляло изысканное удовольствие. Дэ оказался 80 метров от подземного. Толпа начала спрессовываться, вжимаясь в стенки вагона и образуя коридор. Чутких ноздрей бухгалтера коснулся знакомый запах слизи, и ноги тут же стали ватными, а полынья в желудке затянулась корочкой льда. Где-то над нею раздувался шарик, придавивший диафрагму и создавший мерзкое ощущение потери веса. Этот шарик готов был вот-вот лопнуть и разбросать личинки, пожиравшие Дэ изнутри. Ближе, ближе. Запах все сильнее. Появляется обморочная пелена, в паху все превращается из цемента в губку, которая не протекает только потому, что бухгалтер с утра ничего не пил. Подземный за 3 человека до него. В руке неизменная сумка, повергающая Дэ в ни с чем не сравнимый трепет. Глазки мутанта пристально, подолгу всматриваются в каждое лицо, напоминаем о необходимости оплатить проезд. Зачем я здесь?
1: Мамочка, спаси!
0: Дэ сжимает челюсти до противного хруста за ушами. Надо держаться во что бы то ни стало, не привлекать к себе внимания, не дать предательской дрожи проявиться снаружи. Кажется, с лицом все в порядке. Пусть внутри все трясется, но лицо — гипсовая маска, выражающая спокойную уверенность. Со мной ничего плохого случиться не может. Или еще лучше, я уже заплатил. Сполна. Вы взяли мою жену. Мутный взгляд подземного переместился на соседку бухгалтера. Даже сквозь темные стекла Дэ мог рассмотреть каждый прыщ на плохо выбритой гроже мутанта. Слишком медленно двигается тварь, слишком долго рассматривает женщину. Дэ отчетливо понимает, что когда-нибудь не выдержит и сорвется. С ним случится истерика, и он совершит последнюю глупость, и это будет совсем не героическая глупость. Подкашиваются ноги. Кажется, капля мочи все-таки осталась в пузыре. А как же аденома? Не потеть. Господи, только бы не вспотеть. Предательские струйки побегут по вискам, зальют глаза, заставят моргать. Ух, этот запах. Пальцы мертвой хваткой, вцепившиеся в поручень, белеют и становятся похожими на отбитые ручки фаянсовых чашек. Вы взяли мою жену, отвяжитесь от меня, черт бы вас побрал! Да кажется, что он проскулил это вслух. Слава богу, только кажется. В это мгновение он встречается с подземным взглядом и обмирает. Мыслей больше нет. Время останавливается. Тело застывает глиняным големом. Кожа холоднее окружающего воздуха. Может быть, это и есть спасение, если в инфракрасном диапазоне Дэ исчезает, превращается в невидимку, в ничто. Глупость! Какая глупость внезапно лезет в голову, значит, голова уже не пуста. Это от радости. Радость взрывается фонтаном, пробивает унылую кишку туннеля и достигает небес. Пронесло, пронесло! Бухгалтер Дэ ликует. Вдруг подземный останавливается и делает полшага назад. В его сумке что-то звякает. Воссиявшее было солнце мигом меркнет. Затмение. Бухгалтер Дэ чувствует себя раздавленным, уничтоженным, стертым в пыль. Несчастным, обманутым дураком, тараканом на раскаленной сковородке, попугаем со свернутой шейкой, слепым котенком, которого топят в мешке вместе со всем выводком. И воздуха осталось на один вдох. Но оказывается, что подземный всего лишь хочет получше разглядеть толстую низкорослую бабенку, прилепившуюся к самой двери. «Что ты там делаешь, глупенькая? Напрасно суетишься, за узкой спиной бухгалтера не спрячешься!»

всегда возвращался домой. Возвращаться всегда было чуть полегче, ведь обратной поездке не предшествовал утренний кошмарный сон. Вдобавок, Дэ слегка отупел после напряженной работы. Накопившаяся за 5 дней усталость дает о себе знать, если человеку уже далеко не 30 лет, и он так давно не был в отпуске. Бухгалтеру хотелось поскорее войти в свою уютную квартирку, надежно запереться, задернуть шторы, включить музыку и успокоиться окончательно. К воскресенью он должен восстановить силы. Он все-таки решился и назначил Зе свидание. И что самое приятное, он почти ничем не рисковал. Отпала необходимость куда-либо ехать. Зе оправдала его надежды. Она оказалась тонкой, понимающей натурой и пообещала, что приедет к нему сама. Прекрасно. Надо будет сводить ее в счастливую семерку. В этом приличном заведении, расположенном в 2 шагах от его дома, Дэ когда-то познакомился со своей женой. Итак, изысканный ужин в семерке, а потом... Бухгалтер предавался безвредным фантазиям. Это занятие его нисколько не возбуждало, а наоборот расслабляло. Он представлял себе все, что произойдет потом, в самых общих чертах. Детали ни к чему. Детали только мешают. Чем хороши солнцезащитные очки в тени, так это тем, что скрадывают недостатки и язвы реальности. Кажется, все хорошо. Прекрасный выдался денек. Наверху догорало солнце, и в теплом воздухе витало предчувствие... Бухгалтер Дэ не смог определить, чего именно.

Когда в вагон вошла подземная, ты невольно сжался, стараясь стать незаметнее. Она была до неправдоподобия похожа на ту подмигивающую симпатяшку с плаката. На мгновение ему показалось, что он спит. Пройдет секунда липкого ужаса, и он проснется. Всего лишь секунда, разве это такая уж высокая плата за проезд, за возможность заработать себе на кусок хлеба, обеспечить свою никчемную жизнь? Подземная остановилась перед ним. Дэ вообразил, что сумка в ее руке шевелится сама по себе. Нелепый образ промелькнул в мозгу, и бухгалтер чуть было не захихикал истерически. Ему представилось, что в сумке у подземной лежит мешок со слепыми котятами, надежно завязанный и приготовленный для утопления. Котята живы, но почему-то молчат. Раньше Дэ не позволял себе подобных вольностей. Неужто сценарий 20-летнего кошмара наконец слегка изменился, самую малость? Но кто переписал его? Дэ молил Бога, чтобы происходящее действительно оказалось сном, чтобы в следующее мгновение он снова проснулся в холодном поту, обнаружил отвратительно холодные следы слюней на подушке и услышал собственный стон. Но он не проснулся. «Ты?» — ласково сказала подземная, ткнув в него влажным, покрытым слизью пальцем. Затем она расстегнула молнию на сумке «Subway is hard way» и достала большой резиновый мешок с трафаретной надписью «Собственность метрополитена», а также электрический нож, чтобы отрезать бухгалтеру голову. Сокровеннейшее желание бухгалтера сбылось. Вскоре бесплотным призраком он выпорхнул из туннеля в открытое пространство к солнечному свету.

0: Святой Петр с изумлением посмотрел на мятую бумажку, которую протянул благообразный старичок. «Опять, небось, справка о праведности из РПЦ? Ну не действуют у нас Кирюхины грамоты, устал ей говорить, устал!»
1: «Да ну, какие справки? Я тут просто набросал, пока летел, чтобы время не терять».
0: «Что набросали?»
1: «Гимн».
0: «Акафист или что?»
1: «Гимн. Гимн Царствия Небесного».
0: Петр надел на нос потертые очки и начал читать с середины. «Гордись, обитатель небесного рая, теперь ты спасен и прославлен в веках. Одна ты на небе, одна ты такая, хранимая Богом страна в облаках. Славься, спаситель нашей Богородица, славься, седой охранитель ключей. Партия праведных к небу возносится в ясном сиянии светлых лучей». «А вы, собственно, кто?» — спросил изумленный Петр.
1: «Вы что, не узнали?»
0: «А, ну да. Так вам и не сюда, собственно», — пробормотал Петр, нащупывая под столом кнопку сброса. Почувствовав, как облако уходит из-под ног и увидев внизу разверстую багровую пропасть, старичок вздохнул, достал из кармана блокнот и начал торопливо записывать.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Михаил Кликин. Внучок. Пятничного автобуса ждала вся деревня. К механизатору Сане Малышеву должен был приехать городской приятель. Весь год просил сводить его на рыбалку, и вот наконец-то сумел вырваться. В дом покойной Ирины Михайловны, как обычно, на время отпуска поселялись наследники-дачники. Семейная пара лет 40, бездетные, тихие, интеллигентные. Пасечник Коростылев, живущий на окраине, готовился встретить подругу детства. Недавно она прислала ему письмо, а Петр Петрович вот уже лет 10 как был вдовец, поэтому на весточку ответил, пригласил школьную любовь в гости на ягоды и свойский мед. Она и согласилась, так как тоже недавно осталась одна, и в городе ей было скучно. А к Маргарите Васильковой, которую промеж собой все в деревне называли божьим одуванчиком, приезжал внучок Боря. Бабушка Маргарита помнила, что осенью внуку как бы положено писать сочинение на обычную тему, и заочно краснеть перед учительницей ей не хотелось. Поэтому она, исправно играя роль заботливой бабушки, навела везде порядок, прибралась в избе и даже вымыла в эмалированном тазу блохастого кота Мурзика. А в четверг, во второй половине дня, когда до прибытия в деревню гремящего пазика оставалось чуть больше суток, она зашла к соседу Грише и попросила его привести в порядок колодец. Гриша Ерохина колодца помнил. Это дело ему поручили на общем собрании, состоявшемся во вторник. Он уже натаскал глины с оврага, обложил сруб высоким замком, чтобы верховая вода не попадала в колодец. Поменял он и старое худое ведро, приклепал вместо него новенькую бадью. Деревянная посудина смотрелась хорошо, очень по-деревенски, но вот зачерпнуть ей воду было непросто. Она плавала, хоть и была тяжелее старого ведерка. Чтобы ее утопить, приходилось баландой цепью. Гриша еще заменил петли на крышке колодца. Раньше там стояли железные, ржавые, скрипучие. Он их оторвал, прибил брезентовые полоски, попробовал. Вроде держится крышка, поднимается, опускается, что еще надо? А то, что она Маргарите чуть на голову не упала, когда та плавающее ведро по воде гоняла, ну тут нечего так сильно за цепь дергать.
1: «Поправишь к завтра петли-то?» — строго спросила божий одуванчик.
0: «Поправлю», — легко пообещал Гриша, думая о припрятанной в соломе бутыли с самогоном. «Чай целый день прошел в трудах, уже можно и пригубить».
1: «А по приезду внука с банькой поможешь?»
0: — то ли спросила, то ли приказала Маргарита.
2: «Да не вопрос».
0: Гриша козырнул по-военному. Он-то в гости никого не ждал. К нему разве только забулдыги из райцентра заезжали, но это редко было, и подготовки обычно не требовало. Воротившись домой, бабушка Маргарита принесла из-под пола дозревший квас, убрала его в трахтящий холодильник. По приставной лесенке слазала с моста на чердак, сняла березовый веник, понесла в баню, что стояла на краю оврага. В бане было сумрачно. Свет едва пробивался через пыльное стекло крохотного оконца. Электричество здесь никогда не водилось. На полке стояла керосиновая лампа, но Маргарита ее зажигать не стала. В полутьме она вымыла пол, вытерла тазы, принесла в предбанник сухих дров. А потом села на лавочку, прикрыла глаза и долго вспоминала покойного мужа Лешу, который эту баню строил. Поплакала чуть, пожалела, что на кладбище теперь никак не дойти, могилку не поправить, не обкосить, оградку не покрасить. Да и есть ли она сейчас, это кладбище? Из бани бабушка Маргарита направилась к Колтыриным. У тех опять собрание было. 7 человек пили под яблоней чай с ватрушкой. Колтырины держали много скотины. Были у них 2 козы, Машка и Зинка, бодучая корова Веснушка, безымянные овцы с бараном, туча курей, хряк со свиньей, гуси, утки, 3 индюшки с

0: индюком, да кролики, то мрущие, то плодящиеся, их потому и не считали никогда. Правление Колтыриным, конечно, помогало. Сено подвозило, солому, корм какой-то странный выдавало. Сухие серые шарики без запаха и вкуса. Замочишь кипятком три горсти, получишь ведро нажористого пойла. Без этой помощи такое хозяйство всей деревне пришлось бы содержать. Понятное дело, что городские к Колтыриным ездили часто. Земли-то много, сад большой, огород и скотина, целый зоопарк. Есть что поглядеть.
1: Бог в помощи.
0: Бабушка Маргарита чуть поклонилась. Не дожидаясь приглашения, села на краешек скамьи, взяла предложенную чашку, сама отломила уголок ватрушки.
1: «Готова ли ко встрече внука?»
0: — негромко спросил у нее Максим Колтырин.
1: «Все, как договаривались».
0: Так же тихо ответила Божий одуванчик.
2: «А не жалко тебе его?» — спросила Елена Колтырина. «Чай родной?»
0: Бабушка Маргарита прыснула в кулак. Остальные тоже заулыбались. Только Федя Демидов остался мрачный. Он колюче глянул на соседей из-под седых бровей, покачал головой, пробормотал.
1: «Чему радуетесь? Может, выживет он еще? Колодец да баня. Надежно ли? Нет бы, по-моему, сделали. Ветлой бы придавили и дело с концом».
3: «Да, ветлу надо отпилить», — согласился Максим Колтырин.
1: «Ну да, она и до следующего раза подождет. Никуда не денется. А внуков у Маргариты конца краю не видно».

0: Внука звали Борей. Бабушка Маргарита узнала его сразу. В автобусе он один такой был. Боря буквально прилип к окошку. Было заметно, что ему тут все интересно, все в новинку, наверное, издалека приехал. Она помахала ему, он ответил тем же и заторопился к выходу, хотя автобус только-только подкатил к остановке и даже дверь еще не открыл. Внук первым спрыгнул в дорожную пыль, закинул рюкзачок на плечо, побежал к бабушке. За его спиной из автобуса осторожно выбирались дачники, выгружали здоровенные баулы, заблокировав дверь. Им, ласково поругиваясь, помогал пасечник Коростылев. Он торопился обнять школьную подругу. Она уже кричала ему что-то радостное, норовя переступить через чужой багаж.
1: «Как доехал?»
0: — спросила бабушка Маргарита у внука. Тот показал большой палец. Отвлекаться на разговоры ему, похоже, было некогда. Он жадно озирался, набираясь впечатлений. Приехал-то всего на 2 дня. Маргарита с улыбкой следила за внучком. Вот он увидел утку, ведущую выводок от пруда. Вот услышал крик петуха. Вот заметил кривоногую жучку, бегущую с высунутым языком. Испугался немного.
1: «Она не кусается», — сказала Маргарита. «Пошли давай. Наглядишься еще».
0: От остановки до дома было 15 минут ходу. А они шли почти час. Внучок то и дело останавливался, отвлекаясь на всякую ерунду. То жука в траве углядит, то ластящуюся кошку погладит, то к ласточкам под крышей взглядом прикипит. По всему видно было, что в деревне он впервые. В избе он и вовсе застыл на пороге. Бабушка Маргарита трогать его не стала, прошла на кухоньку, затопила печь по-летнему пучком хвороста. Углей хватило на 2 десятка блинов. Она складывала их стопкой, прислушиваясь, как там внучок. Аккурат к трапезе, он освоился, прошел в комнату, посидел на скрипучем диване, слушая, как бьются мухи в стекло, потом перебрался на стул к окошку, кончиком пальца собрал капельки с Ваньки мокрого, попробовал их на вкус.
1: «Проголодался чай»,
0: — сказала бабушка Маргарита, расстилая салфетку поверх скатерти. Она принесла блины, сметану в миске, масло в кружке и мед в блюдце. Спустилась в водку, вернулась, держа в руке крынку. Быстро сняла вершок на сметану, налила молока в стакан.
1: «Запивай».
0: Внучок Боря уплетал блины так, что за ушами трещало. Бабушка Маргарита села против него, включила тихонько радио, из комода вынула фотоальбом, положила его на стол, развернула, подвинула к внуку. Взялась рассказывать.
1: «Это твой дед. Он конюх был, а я в колхозе на птицефабрике работала. 5 детей у нас было. Гена, Юра, Марина, Вася и Таня. Марина маленькая умерла. Жизнь тогда такая была. А Васю в 20 лет бык забодал».
0: Она тихо заплакала. Внук перестал есть, посмотрел на нее с интересом, как на жука или на ласточек. Она вытерла слезы, покашляла, стала дальше листать альбом.
1: «Вот мы в Москве на выставке. А это корова наша, Зорька. Видишь, даю я ее. Я тогда фотоаппарат спортлото выиграл, вот, баловался, снимал все. В рундуке до сих пор его красный фонарь лежит. А остальное внуки давно разобрали. Ты-то что хочешь на память взять? Какой сувенир, решил уже?»
2: «Нет».
0: Боря покачал головой.
1: «Ну да ладно, потом надумаешь».
0: Она махнула рукой и встала, чтобы собрать посуду.
2: «А что мне делать можно?» —
0: спросил внук, тоже поднявшись. Она пожала плечами.
1: «Погуляй пока. Потом поможешь. Делов на сегодня немного. Яйца у кур соберем, малину на варенье пощиплем. А завтра за водой сходишь, баньку затопим».
2: «А потом?» — спросил он.
1: «А потом видно будет», —
0: ответила она и улыбнулась.

0: Утром Борю разбудили петухи. Он долго лежал на пуховой перине, вслушивался в непривычную тишину, пытался угадать, что за звуки раздаются на улице. Потом поднялся. Пол был холодный, ему пришлось обуть войлочные галоши. Бабушка назвала их смешным словом «чуни». В комнате горницы было светло. За окном от ветра шевелился куст — сирень. По ней звонко цвыркая скакала стайка мелких птичек. Их название Боря еще не знал.
1: «Проснулся ли, паря?»
0: Бабушка заглянула в комнатку, где из всей мебели были кровать, два сундука, лавка и стол.
1: «Пошли в избу, завтракать пора».
0: Боря еще вчера понял, что кормят здесь как на убой. Это странное выражение он прочитал в путеводителе. Завтрак только усугубил это впечатление. На столе стояли чугунок с картошкой, миска с солеными грибами, тарелка огурцов, сало, кружка молока и ломоть хлеба.
1: «Лениться не дам», — сразу предупредила бабушка. «Так что заправляйся и выходи. А я пока пойду жуков с картошки собирать. Ползут сволочи откуда-то. Жжем их, жжем, и они все равно лезут».
0: Она покачала головой, быстро собралась и ушла, что-то бормоча под нос. Борис выглянул в окошко, но бабушки не увидел. Его внимание привлекла девушка в сарафане и резиновых сапогах. Она явно была местная, шла куда-то по своим местным делам, несла на плече грабли. Борис с интересом проследил за ней, только потом взял из чугунка картофелину, положил рядом с ней на тарелку ложку грибов и кривой пупырчатый огурец, отщипнул немного хлеба. Еда была простая, грубая, но довольно вкусная. Борис быстро насытился, послушал радио, полистал фотоальбом. В избе было тихо и скучно. Накрытый салфеткой телевизор, как выяснилось, не работал, а в окне мало что можно было разглядеть, поэтому Борис, не теряя времени даром, отправился на улицу. Бабушку он нашел за домом. Она ходила по полю с банкой в руке, собирала в нее ярко-оранжевых личинок и полосатых жуков. Увидев внука, она поставила жестянку на землю, закрыла ее и, вытирая шершавые руки о замызганный подол, поспешила к тропке, справа от которой росла жгучая высокая трава, а слева — колючие кусты с зелеными, должно быть, незрелыми ягодами.
1: «Ну, паря, пошли сено валить», — сказала бабушка. «Одной-то мне несподручно, а вдвоем управимся быстро. Ты подавать снизу будешь, а я по сеновалу раскладывать сможешь?»
0: Боря пожал плечами. Откуда ему было знать? Но крестьянская работа оказалась простой. Знай, тыкай вилы под правильным углом в кучу сухой травы, да поднимай ее повыше и пихай под крышу двора. Сено приятно пахло, но с него летела колючая труха. Боря поначалу отряхивался, выскребал мусор из волос пальцами, но бабушка, заметив это, высмеяла его.
1: «Чай не вши, чего ты там колупаешь? В баню пойдешь, скоро вычешешь, все вымоешь».
0: Несмотря на неприятные мелочи, в целом Боре работать понравилось. Он помог бабушке вычистить козью стайку, принес на двор 5 охапок соломы, помахал косой, срезая лопухи и одуванчики в низинке за домом, и очень удивился, обнаружив на ладонях надувшиеся пузыри.
1: «Ну и хватит на сегодня», — решила бабушка Маргарита, с улыбкой оглядев внука. «А то завтра не встанешь с непривычки».
0: Они сели на лавочке в тени большой липы. Какое-то большое насекомое упало в траву под ноги Бори, зажужжало. Он наклонился, вопросительно глянул на бабушку.
1: «Шмель это»,
0: — ответила она на незаданный вопрос.
1: «Ты его не трожь, укусит. А перед отъездом, может, сходим с тобой на пасеку? Пчел поглядишь. Хочешь?»
2: «Хочу».
1: «Что ты молчишь всем? Рассказал бы, как дела в городе, что в мире делается».
0: Внук глянул на нее чуть испуганно, чуть растерянно, словно школьник, не выучивший урока, но думавший, что сегодня его к доске не вызовут. Она тут же поняла, что спросила лишнего, замахала руками, засмеялась.
1: «Да шучу я, шучу. Ты погоди меня тут, я сейчас ведра принесу. На колодец за водой сходишь. А я пока баню затоплю. Отмоешься, попаришься, а там и обед. Любишь окрошку? Такой окрошки, как у меня, во всем мире не найдешь».
0: Она, продолжая что-то говорить, ушла в дом, вернулась минут через 5, поставила на скамейку жестяные ведра, принялась подробно объяснять, как черпать воду, подкрепляя слова пантомимой.
1: «Ведро кинешь вниз, вода глубоко, пока не наклонишься, не разглядишь».
0: Борис внимательно слушал, кивал, запоминал. Память у него была хорошая.
1: «Ну, иди, иди, что ли».
0: Бабушка вручила ему ведра, подтолкнула к трубке.
1: «Не тяни время-то».
0: Видимо, вода была ей очень нужна.

Колодец стоял у дороги. Боря поднял крышку, осторожно заглянул внутрь. Как и предупреждала бабушка, воду там было не разглядеть. Он снял тяжелую бадью с гвоздя, кинул ее вниз и едва успел уклониться от кованой ручки ворота. Она, раскручиваясь, вполне могла своим краем проломить череп. Бадья звонко шлепнулась в воду, а ворот все вертелся и грохотал. Боря попытался его поймать, но получил удар по пальцам и отдернул руку. Наконец, сбегающая цепь остановилась. Боря выждал минуту, потом начал поднимать бадью. Когда она закачалась вровень с полкой колодца, он увидел, что воды в ней чуть, на дне. Бабушка предупреждала его об этом и говорила, как нужно делать. Взять за цепь, подрыгать ей из стороны в сторону, подергать, пока бадья не начнет наполняться водой. Он взялся за холодную ручку обеими руками, стал медленно ее поворачивать, уже не рискуя отпускать. Когда бадья вновь дошла до воды, перегнулся через рубленную полку, заглянул в темный сруб, ухватил цепь, начал дергать, раскачивать ее. Он все ниже и ниже перегибался через край колодца. Ноги его скользили на мокрой свежей глине, а сбитая из досок крышка все заметней подрагивала, словно готовящаяся захлопнуться западня.

0: Гриша Ерохин хоть и был пьяненький, но пришел вовремя. Он твердым, как дерево, пальцем постучал по дребезжащему стеклу. Маргарита выглянула в окошко, кивнула «Жди!» и только минут через пять вышла на крыльцо, держа в руке ковшик с длинной ручкой.
1: «Баню я затопила уже», — сказала она Грише. «Ты только дров подкинь, щеколду на двери поправь, она вот-вот отвалится. Если будет темно, зажги лампу».
0: Она протянула ему ковшик, стараясь не потревожить содержимое.
1: «Вот керосин. Заправишь, если надо».
0: Гриша кивнул.

0: А где внук-то? За водой отправила.
1: Так может и не потребуется сегодня банька-то?
0: Ты иди, делай как договорено, а остальное моя работа.
2: Гриша пожал плечами и направился к оврагу. Маргарита проводила его взглядом, повернулась, чтобы воротиться в избу, но тут из-за угла соседского дома вышел, покачиваясь, внучок Боря с ведрами в руках. По его шее текла кровь, на лбу и щеке пламенели ссадины. Бабушка Маргарита всплеснула руками, бросилась к помощнику, отобрала у него ведра.
0: «Что случилось?» «Я чуть в колодец не упал, крышка свалилась».
2: Бабушка Маргарита заохала, запричитала, поставила ведра с водой на траву, ощупала раны.
0: «Больно! Ай, как же ты так неосторожно! Ну, ничего, ничего, до свадьбы заживет. Царапины одни. Хорошо, хоть вниз не свалился, утоп бы!»
1: «Я больше к колодцу не пойду», — сказал Боря.
0: «А и не надо! И так сегодня сколько дел приделал помощник мой! Отдыхай, банька почти готова. Ты пока ляг в палисаднике, позагорай. Я там как раз одеяло ватное постелила прожарить».
2: Бабушка едва ли не силой отвела Борю в загородку, где росли ирга и туя, уложила внука на красное одеяло, горячее от солнца, сбегала за книжкой и сахарными пряниками, обработала царапины зеленкой из старых запасов, к большой ссадине на шее заставила приложить лист подорожника. И, уверившись, что с внуком все в порядке, ушла смотреть, как идут дела у Гриши Ерохина.

0: Гриша со щеколдой долго возиться не стал. Подвигал ее туда-сюда, подкрутил, махнул рукой и сказал вслух: «И так сойдет». Он подобрал кусок проволоки, валяющийся на листе железа, прибитом к полу перед топкой, повесил на дверную ручку. Подкинул в печку дров, разулся в предбаннике, зашел в саму баню, выметенную и вымытую. Там уже было жарко, вода в котле вот-вот должна была закипеть. Он снял с крючка лампу, чтобы долить в нее керосина, но она уже была полная. Тогда он поставил ковшик на лавку и забыл о нем. Замочил в тазу подготовленный Маргаритой веник, увидел искорку на шелушащемся окаленной боку печи, подошел ближе, ковырнул гвоздиком, легко проткнул выгоревший металл и покачал головой.
1: «Надо менять печку-то».
0: Его мучила жажда. Он хотел хлебнуть воды из кадушки, но заметил около нее ковшик, похожий на тот, в котором принес сюда керосин. Поднял посудину, принюхался, в ковшике был квас. Такой квас только божий одуванчик умела делать одна на весь белый свет. Он не удержался, глотнул пару раз. Потом, решив, что прегрешение скрыть все равно не получится, допил остаток, крякнул, вытер губы рукавом. Бабка Маргарита, словно почуяв, что на ее добро покусились, шумно затопталась у прикрытой двери, застучала в нее кулаком.
2: «Ты там ли, Гришка?»
1: «Иду, иду».
0: Он кинул пустой ковшик в кадушку, вышел в предбанник. Входная дверь была приоткрыта. Божий одуванчик внимательно разглядывал щеколду.
2: «И так сойдет», — объяснил ей Гриша.
0: «Я шурупы покрепче протянул, а чтобы не отпадал, надо проволочки примотать». Маргарита покачала головой, но ничего на этот счет не сказала.
2: «Ладно, сосед, иди домой».
0: «Тебе печку менять пора», — важно сказал Гриша, чтобы хозяйка поняла, что он тут не дурака валял, а делом был занят. «Я поглядел, насквозь прогорело».
2: «Знаю я, иди уж».
0: Она посторонилась, выпуская Гришку, а следом за ним и сама вышла из бани.

0: Маргарита, зная, что внук в деревенскую баню идет впервые, одним напутствием не обошлась. Ей хватило колодца, чтобы понять, что только на слова рассчитывать не надо. Она проводила Борю по тропке до оврага, вместе с ним зашла в темную жаркую избушку, показала, как запереть щеколду на двери, как замотать ее проволокой.
1: «Можно, конечно, не закрываться», — сказала она. «Да у нас как-то воришка повадился украшения и одежду таскать, пока люди мылись. Так что ты лучше запрись от греха подальше. Воришку-то мы и так не поймали».
0: Она, не раздеваясь, объяснила, как похлёстывать себя веником, выгоняя хворь из натруженных костей и мышц. Добавила, что на полке надо обязательно пропотеть, перетерпеть жар, зато потом, когда на вольный воздух выйдешь, будто заново родишься.
1: «Там в ковшике я кваску оставил, и найдешь. Он пахучий такой, ни с чем не спутаешь. Ядреный, но ты его не пей, ты его на печку плесни перед тем, как париться будешь. Аромат волшебный пойдет, и воздух целебным станет».
0: Уходила она неохотно, словно чувствовала, что забыла сказать еще что-то важное и не могла вспомнить, что именно. Он закрыл за ней дверь, задвинул щеколду, закрутил проволокой, чтобы не отпало, и чтобы вор не залез. Потом разделся, с интересом оглядывая свое щуплое, смешное тело, отражающееся в мутном облезлом зеркале, приставленном к одной из бревенчатых стен. Окошко в предбаннике было маленькое, оно располагалось у самого пола, и света от него почти не было, но бабушка предусмотрительно зажгла керосиновую лампу, поставила ее на лавку, где Боря бросил одежду. Жаркую моечную он зашел, затаив дыхание. Постоял, привыкая, оглядываясь. Забрался на высокую полку, полежал там, потея, отдуваясь. Потом спустился, взял веник из таза, попробовал хлестнуть по ноге. Это оказалось совсем не больно. Впрочем, и обещанного удовольствия он тоже не испытал. «Может, все дело в квасе?» Борис взял ковш, понюхал жидкость, у нее действительно был сильный запах, ни с чем не спутаешь. И, сделав шаг к раскаленному печному боку, он с силой выплеснул на него содержимое ковша. Пламя взметнулось до потолка, фыркнуло и опало, растеклось по полу. Борис закричал тонко, скорчился, пытаясь руками стряхнуть с ног и тела жгучий огонь. Сухие стены вспыхнули почти сразу, словно были пропитаны чем-то горючим. Голый Борис, продолжая кричать, вывалился в предбанник, ударил плечом во входную дверь. Она была заперта. Он сам ее старательно запер. Борис начал раскручивать проволоку на щеколде, но она ломалась. Едкий дым быстро наполнял тесное помещение. Борис закашлялся, бросился к низкому оконцу, выбил стекло, порезав кулак.
1: «На помощь!»
0: — заорал он, стоя на коленях.
1: «Помогите!»
0: Его не слышали. Он понял, что попусту теряет время, и вскочил, задев лавку, опрокинув керосиновую лампу. Она разбилась, развалилась на части. Маслянистая жидкость, пахнущая точно как квас в ковшике, растеклась по полу, вспыхнула. Борис, кашляя, задыхаясь, всем телом налетел на дверь. Меняющимися пальцами сорвал последние проволочные витки, но щеколда не поддавалась. Что-то с ней было не так. Он повернулся, увидел себя в мутном зеркале уже другого, не смешного и тщедушного, а настоящего. Подтянутого с плоским животом, с кожистым наличником, с острыми церками. Он понял, что сейчас умрет, и застрекотал.

0: На пожар сбежалась вся деревня. Саня Малышев и Тимофей Карасин таскали воду из пруда, заливали крышу. Максим Колтырин размахивал совковой лопатой, пытался песком сбить огонь со стен. Баба Нюша причитала, Маргарита Василькова охала, держась за сердце. А пьяненький Гриша, отворачивая лицо от пламени, рубил заклинившую дубовую дверь топором и ругался. Они отступили, когда огонь проел крышу и поднялся вровень с осиной, растущей на краю оврага.
1: «Спаси, Господь, его душу!» —
0: сказала баба Нюша, как-то разом успокоившись. Она перекрестилась, жалостливо поглядела на Маргариту, покачала головой. Догорела баня только утром. Прибывшая комиссия осмотрела еще горячее пожарище. Служители в оранжевых комбинезонах вынесли обугленные останки Бори, завернули их в серебристую ткань, перевязали алой лентой, погрузили на самоходную платформу, парящую в метре от земли. Два инспектора в белом прошли по всей деревне от дома к дому, опросили жителей. Больше всего времени они провели у Маргариты Васильковой и у Гриши Ерохина, восстанавливая картину происшествия, записывая показания на какой-то прибор, похожий на живого таракана. Собравшись уходить, велели хозяйке сложить все вещи погибшего внука. За ними скоро должен был прибыть представитель туристической конторы, организовавший отдых Борису. Последним Маргариту Василькову навестил управляющий. В избу он вошел без стука, сел у окна, долго молчал, глядя, как хозяйка занимается делами. Потом сказал: «Не понимаю, как вы без нас жили». Она выпрямилась, посмотрела на него, ничего не ответила, хоть ей очень хотелось.
2: «Я решил бы, что вы специально все подстраиваете», — сказал управляющий, — «если бы не знал, что в других резервациях происходит то же самое. Специалисты не понимают, как ваши дети успевали повзрослеть. Вы не жили, а выживали среди смертельных опасностей, ставших обыденными».
0: Он выдержал паузу, продолжил ровным голосом, будто лекцию по бумажке читал. «Вы же вымирали, пока не появились мы. Тысячами гибли на дорогах. Всю жизнь травили себя алкоголем и плохой едой. Тонули в морях и реках. Заживо сгорали в пожарах. А ваши войны... Так почему вы так неблагодарны? Мы сделали вашу жизнь безопасной, упорядочили ее. А ради чего вы воевали? Зачем так долго сопротивлялись?»
2: Маргарита Василькова пожала плечами, улыбнулась управляющему, ответила:
1: «Дураки были. Счастья своего не понимали».
0: Он сидел еще долго, а она перебирала старые вещи, которые когда-то были ее собственностью, а теперь принадлежали музею гостевого типа «Деревня Туиски». Бесцельно перекладывала их с места на место, гладила руками. Рубашки и штаны сыновей, погибших на войне. Платье дочери, получившей пожизненное направление в трудовой лагерь. Игрушки настоящего внука, попавшего под программу сокращения туземного населения. Куклы-внучки, исчезнувшие во время кампании выбраковки. Он, кажется, все ждал от нее какого-то ответа. Может быть, благодарности. Но так и не дождался, встал, изменив человеческий облик на более привычный, сделался похожим на гигантского богомола. Уже в дверях он сказал еще что-то, но бабушка Маргарита его трещание не поняла.

0: 2 августа у Колтыриных опять было большое собрание. Отмечали день рождения Егора Васильева. Праздновали шумно, весело, с песнями, с танцами, как в старые времена. Ближе к вечеру, когда чужаки не выдержали пытки комарами и покинули застолье, поредевшая компания перебралась под крышу застекленной веранды. «Следующую пятницу — большой заезд», — напомнил Максим Колтырин, разливая чай из самовара, расставляя горячие чашки перед гостями, раскладывая варенье в мисочке, в красную малиновую, в зеленую яблочную.
1: «Ко мне племянник приедет», — поделилась бабка Нюра. «Взрослый уже. Хочет повидать места, где провел детство».
2: «А ко мне сын из армии возвращается», — сказала Нина Гаврюшина. 3 года на флоте был».
1: «А я жду фельдшерицу из города», — сказала бабушка Маргарита. «Она только институт закончила, прислали сюда. Жилья пока не дают, так что я ее к себе пустил побыть».
3: «А может, дачников выберем?» — сказал Саня Малышев. «Давно живут. Даже удивительно, что ничего с ними не случилось».
0: «Пожалуй», — согласился Егор Васильев. «А способ?»
1: «Пчелы», — предложила бабушка Маргарита.
2: «Было», — сказала Нина Гаврюшина.
1: «Ветла»,
0: — напомнил Федя Демидов.
1: «Пусть пока постоит», — сказал Максим Колтырин.
4: «Удар молнии? Это как вообще? Нет, слишком сложно».
0: «Сортир!» Вдруг поднял голову пьяненький Гриша Ирохин.
5: «Помню, у меня как-то поросенок молочный в выгребную яму провалился. Еле успели достать. А у дачников дом старый. Туалет, небось, прогнил весь».
0: Все переглянулись. «Хороший вариант», — сказал Егор.
4: «Но нужен еще один способ, запасной».
0: Они расселись за столом, зажгли керосиновую лампу и стали пить горячий чай, пахнущий дымком и мятой, строя планы на ближайшее будущее. Далеко вперед они не заглядывали, так как не знали, что будет с ними через год, через 10 лет. Но они надеялись, что у них останется достаточно времени, чтобы отомстить за каждого убитого и пропавшего без вести. Они надеялись, что у них хватит терпения и хитрости, чтобы и дальше скрывать свою ненависть.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Рассказ Тома Гельнцера «Почти на небесах».
1: Я отлично помню то утро, когда все это началось, поскольку проснулся от головной боли, которая каким-то странным образом была больше, чем сама голова. Я направился к аптечке и некоторое время в ней рылся, пытаясь найти некое несуществующее болеутоляющее, а потом раздался тот самый стук в дверь. Казалось бы, такой привычный, но столько предвещавший. Только на этот раз пришел ко мне не торговый агент и не парень, которому не справиться с проколотой шиной, и даже не парочка молодых людей, пытающихся обратить меня в синтоизм, а верзилу в комбинезоне, какой-то засаленный, и сообщил, что его зовут Лестер. «Чем могу вам помочь?» — спросил я его, а он, сияя обаятельной улыбкой, ответил, что «нет, благодарю, думаю, ничем», и решительно прошел в дом. Усевшись за кухонный стол, он улыбнулся, осмотрелся и, судя по всему, в целом остался весьма доволен положением дел. «Простите», — начал я. «Лестер, так вас зовут, да?» Снова улыбнувшись, он ответил, что «так». «Так вот», — сказал я, чувствуя что-то среднее между неловкостью и страхом. «Прошу вас, не могли бы вы уйти?»
0: «Я мог бы, да-да», — закивал он. «Только я этого делать не собираюсь».
1: «Понял», — ответил я, прикидывая, какое расстояние отделяет меня от телефона. «А почему же?»
0: «А потому», — сообщил он мне. «Здесь мне типа нравится. Все напоминает о другом месте, где я когда-то был. Оно тоже было мне по сердцу, но не настолько.
1: Прежде всего, мне приглянулись твои

0: обои. Обои действительно были симпатичные, с этим не согласился бы разве что придурок, слепой или человек, начисто лишенный вкуса. Но было не совсем понятно, почему обои, какими бы привлекательными они ни были, могут служить оправданием совершенно непрошенного вторжения. Так я ему и сказал. «Много существует вещей, понять которые мы не в состоянии», — заявил Лестер, барабаня пальцами по столешнице. «А пытаясь изменить это, мы часто губим красоту мгновения. Вот, к примеру, взгляни на эту тыквочку». С этими словами он вытащил из нагрудного кармана своего комбинезона оранжевый плод, по размеру меньше яблока, но по форме напоминавший тыкву.
1: «Славная тыквочка», — согласился я. «Но я-то веду речь о том, что вы могли бы наслаждаться красотой мгновения и этой тыквы, и чем угодно еще, на улице, или в своем собственном доме, или в квартире. Не знаю уж, где вы живете».
0: «У меня нет дома», — ответил он. «А если бы и был, то, могу тебя заверить, там не было бы таких милых обоев, как здесь».
1: Тут он подбросил тыквочку в воздух и поймал ее.
0: «А квартира у вас есть?» — спросил я.
2: «Нет», — ответил он.
0: «Я подумываю о том, чтобы поселиться здесь».
1: Я сказал ему весьма недвусмысленно, что об этом не может быть и речи. Вариант невозможен и не рассматривается.
0: «Это почему же?» — поинтересовался он.
1: «Много существует вещей, объяснить которые мы не в состоянии», — сказал я ему. «А пытаясь изменить это, мы часто губим красоту мгновения».
0: «Туше!» — отозвался он, после чего увел разговор в сторону, сообщив, что является богом закусок.
1: «Закусок?»
0: «Только простых», — признался он, — «а не каких-нибудь суши. За них отвечает другой бог, его зовут Скип».
1: «А что понадобилось богу закусок от меня?» — спросил я его.
0: «От тебя ничего. Мне, собственно, обои нравятся, еще линолеум. Такое не каждый день увидишь».
1: «Как с таким типом поспоришь?» Мне пришло в голову, что стоило бы вызвать полицию, но я решил этого не делать. Стараюсь не отгораживаться от всего нового и непривычного. И потом, разве я могу быть уверен, что он на самом деле не бог закусок? В смысле, если считать, что истинное знание состоит исключительно в осознании собственного незнания, то я гений, а может, слабоумный. Порой непросто определить, кто именно.
0: Независимо от всех теоретических рассуждений, этот тип действительно приготовил чертовски аппетитную закуску. На тонкий гренок он водрузил ломтики авокадо и помидора, намазав хлебец невероятно вкусным сливочным плавленым сыром, который бог захватил с собой на всякий случай. Поначалу я сомневался, стоит ли это есть, но закуска пахла так заманчиво, что я позволил себе откусить маленький кусочек, после чего уже не смог удержаться и доел все до конца. «Сэндвичи вроде этого могут быть самые разные», — сообщил он и отправился в гостиную, на ходу подбрасывая и ловя свою тыкву. Я уже собирался пойти следом, когда в дверь еще кто-то постучал, и я пошел посмотреть, что это за посетитель. Оказалось, это посетительница. Дама с сумочкой из искусственной кожи и с невообразимой завивкой сразу же перешла к делу и спросила, можно ли видеть Лестера. «Да, он здесь», — сообщил я ей. «Он только что сделал мне сэндвич».
3: «А тыква при нем?» — поинтересовалась она, и я ответил утвердительно.
4: «Слава богу!» — сказала она, и не успел я спросить, какого именно бога она благодарит, как дама, отодвинув меня в сторону, протопала в дом, звеня браслетами.
1: Я последовал за ней, чтобы наблюдать дальнейшее развитие событий. Я догнал ее, когда она уже стояла над Лестером, устроившимся перед моим телевизором и смотревшим телемагазин.
0: «Ида!» — воскликнул он при виде ее.
4: «Лестер!» — закричала она в ответ.
0: Верзила поднялся с моего кресла, после чего они заключили друг друга в объятия. Когда они кончили обниматься, Лестер повернулся ко мне и произнес: «Ида — это Мо. Мо — это Ида».
1: «Меня зовут Билл», — сказал я ей.
4: «Привет!» —
1: улыбнулась она мне.
0: «Ида — богиня выноса мусора», — пояснил Лестер.
4: «Я появляюсь по четвергам и бываю очень полезна», — поведала она.
0: Я уже был готов вышвырнуть обоих на улицу, но тут меня осенило, что мне, возможно, очень повезло.
1: «А вы, случайно, не знакомы с богиней общего массажа всего тела, а?» — спросил я их.
4: «Вообще-то это не богиня, а бог», — ответила Ида.
0: «Да кто бы ни был», — сказал я.

0: Следующий день в моем доме прошел оживленно. Сначала пришел бог встревания в чужие разговоры, за ним бог переработки мясных субпродуктов, потом бог непрекращающегося ночного кашля. После них явились богини отдыха, безопасности на рабочем месте, а также богиня стереосистем.
1: «Вы не могли бы взглянуть, что там с моим Хитачи?» — обратился я к последней, но она не успела ответить, поскольку нас перебил бог встревания в чужие разговоры, которого звали Зик. Он попросил нас осмотреть его нарыв.
2: «Надеюсь, он сам пройдет», — сказал он. «Я слышал, что такие вещи могут распространиться по всему организму, и от этого умирают. Кстати, миленький тут линолеум. И где ты только раздобыл те светильники, что висят у тебя в ванной?»
1: Я попросил их побыть немного без меня и разыскал Лестера. Он делал на кухне огромное количество маленьких сэндвичей с оливками и сливочным сыром на кусочках хлеба со срезанной корочкой.
3: «Сливочный сыр твой любимый, да?» — спросил я.
4: «Сливочный сыр — великолепный материал», — ответил он. «Но меня радует все съедобное, что можно намазать на кусок хлеба».
1: «Я это уже оценил, и мне не хотелось бы губить красоту мгновений или что-нибудь еще, но что все-таки происходит?»
4: «Я готовлю кое-какие закуски», — сказал он, указывая на полный поднос.
1: «Это я вижу», — сказал я, — «но мой вопрос касался этих богов и богинь, которые то и дело заявляются сюда. Я хотел спросить, почему?»
4: «Почему — это вопрос, скрывающий массу подводных камней», — предостерег меня Лестер. «Он не способствует приготовлению сэндвичей в подобающем приподнятом состоянии духа, и я этого вопроса по возможности стараюсь избегать».
1: Я взял бутербродик, попробовал его и нашел великолепным.
4: Но начал было я, но тут появился Зик и спросил меня, где я приобрел обои.
1: В течение следующих недель дом посетили еще несколько особ, именовавших себя божествами, и я бы выставил их за дверь, дай мне они для этого повод, но все они, к моему изумлению, с невероятным рвением исполняли свои обязанности. Богиня флористического дизайна, например, так обогатила эстетический образ моего дома, как это никому ранее не удавалось. Благодаря богу полезных для здоровья и при этом недорогих блюд, мои ужины стали намного разнообразнее, а уж о том, как здорово, когда в твоем доме поселился бог мытья унитаза, пожалуй, можно и не распространяться. Конечно, бывали и не самые приятные моменты. Скажем, визиты богини напоминания о мелких недостатках вашего характера или бога, действующего на нервы смеха, но, как говорится, не разбив яиц и омлет не сделать, что мне и демонстрировал каждое воскресное утро бог необычайно аппетитных завтраков. Однако, все на свете, будь оно хорошим, дурным или еще каким, рано или поздно обязательно приходит к концу. Однажды я замечательно проводил время с богиней сочувственные беседы, и тут богиня открывания дверей, выполнив возложенную на нее функцию, привела высокого, решительно настроенного типа в костюме угольно-черного цвета. Он объяснил, что является башком абсолютного агностицизма, и на этом, в общем-то, все и закончилось. Ах да, он еще отметил мой хороший вкус, похвалив шкафчики и столешницы, которые я подобрал для кухни.

0: Александр Бачило. Приправа. В ночь на 12 апреля поселок не спал, хотя от старосты был строгий приказ. По ночам спать, по улицам не шататься, огня не зажигать и бани не топить.
1: Но разве уснешь, когда такой свет в небе?
0: Далеко-далеко за бугристой пеной леса ходили из желто-зеленые зарева, разгорались белым, как на восход светило, и угасали, пуская в зенит искры вроде метеоров. Староста и сам загляделся, даже ругаться забыл. А задача начесал в затылке.
2: «Должно быть, празднуют», — вывел в конце концов, но неуверенно, в бороду, вроде как бы и не говорил.
0: Однако белка все равно услышала.
3: «А какой нынче праздник?» — звонко спросила она. «Яйцеклад?»
2: «Цыц, дуреха!» — рассердился староста. «Который день живешь, церковных праздников не выучила! Не дай бог, при городских такое ляпнешь, сразу все про тебя поймут!»
3: 12 апреля — день космонавтика!»
0: — заученно протараторил Магога-дурачок. Он прятался от староста за чужим плетнем, но никак не мог утерпеть. Высунул потлатую головенку рядом с таким же потлатым кустом крыжапника и доложил по всей науке.
3: «Новый космонавтик нарождается, а старый улетает на покой к Земле!»
0: Староста хотел было ухватить его за вихры, да наградить разом и за доклад, и за крыжабник, но тут под ногами вдруг дрогнуло, издали прикатился тяжелый гул. Джунгли ответили на него хором испуганных голосов.
4: «Глядит-ка!» —
0: крикнул на всю улицу Бурила-мастер, тыча пальцем в небо. Лица разом задрались кверху и осветились багрянцем. Из мохнатой тучи, повисшей над поселком, вынырнул остроносый гироплан и, оставляя дымный след с прожилками огня, понесся к земле.
4: «Грабанется сейчас!» — уверенно сказал кто-то. «Факт грабанется!» — загомонили высыпавшие из хат старатели. «Шестопером ему в самые дюзеля прилетело!»
0: Гироплан дернулся раз, другой, выправился было над плавунами, но снова беспомощно клюнул носом и окончательно исчез за кромкой леса. Недолго спустя земля опять дрогнула, принесло эхо взрыва, джунгли разорались с новой силой, и сейчас же низко на бреющем, едва не цепляя орудиями верхушки деревьев, прошли освещенные заревом три полицейских крейсера. Староста долго молчал, потом сипло прокашлялся.
2: «Нет», — сказал он уверенно, — «не празднуют. Бунтуют опять».
0: Обвел хмурым взглядом кучкующийся у калиток народ.
2: «Ну, черты разъявили! По домам расходитесь! Не вашего ума это дело!»
0: Селяне, тихо толкуя, двинулись к своим хаткам.
2: «Ну, теперь жди облавы до обыска! Последние отберут! Приправу подальше перепрятать!» «Всем спать!» — подгонял в спины старостам. «Завтра, чтоб ни одной зевающей рожи на прииске!»
0: Но спать в эту ночь так и не пришлось. До утра небо над поселком бороздили полицейские крейсера, заливая улицы, огороды и старые шурфы на окраине нестерпимо ярким светом прожекторов. В лесу что-то трещало, визжало и ухало, оттуда тянуло дымком и злой химической кислятиной. Видно, кого-то выкуривали ищаще. А на рассвете, когда косматое от протуберанцев светило полезло из-за холмов, выбеляя рассохшиеся стены хат, в поселке появился чужак. Он пришел со стороны леса, опасливо жался в тени крыжабников и все поглядывал на небо. На нем был синий с белым номером на спине комбинезон штрафника, весь в дырах, подпаленных и пятнах от злой ягоды. Старатели, собравшиеся у колодца перед выходом на смену, еще сонно почесывались и зевали во всю пасть, несмотря на предупреждение старосты, когда чужак вдруг вынырнул из тени и, кивнув на дымный столб, поднимавшийся над лесом, прохрипел.
5: «Это ищет меня!»
6: Приправа! Не только новый вкус традиционных блюд. Приправа! Не только уникальный комплекс витаминов и микроэлементов. Приправа! Глоток бессмертия, дарованный нам Вселенной. Чаша Грааля в твоей руке. Поправь жизнь приправой!
0: Лех закрыл сайт, поставив на него чашку. Стол газеты погас.
2: Какой смысл рекламировать то, что и так идет на расхват?
0: Полковник, шеф местной полиции, ответил тонкой улыбкой.
7: «Это у вас на земле.
2: А здесь еще нужно найти солидного покупателя. Всякому хочется торговать бессмертием по земным ценам.
0: Лех встал из-за стола, уронив салфетку, подошел к иллюминатору. За бортом крейсера медленно проползал ковер желто-бурых древесных крон. Только у самого горизонта поднимался столб дыма.
2: Из-за этого и бунтуют?
0: Вместо ответа полковник сделал хороший глоток из бокала со льдом и зажмурился, сладко как кот.
2: Забытый вкус.
0: Он приоткрыл один глаз и заговорщически посмотрел на Леха.
2: А вы знаете, чем подмаслить старика. Спасибо за подарок. Хорошего виски теперь не достать.
0: Полковнику нравилось, что земной представитель не строит из себя начальство. Чин, наверное, не бог весть, молод еще. Вот пускай послушает знающего человека.
7: «Я вообще полагаю, — продолжал шеф полиции, — что земля действует на нас разлагающе. А мы, наивные, покупаемся. Пока здесь не пахло приправой, колония жила тише воды ниже блунов. У нас было правительство, была полиция, даже армия. Чуть-чуть. Теперь нет ни того, ни другого, ни третьего. Есть предатели, вроде меня, вступившие в сделку с землей, чтобы продавать ей приправу. А есть патриоты, борющиеся за право делать то же самое».
0: Спросил Лех, заметив внизу гроздь облепивших склон холма крыш и рыжие конусы вынутой породы, вроде кротовых куч.
2: «Старателям нет до нас дела».
0: Полковник взял бутылку и налил себе еще полстаканчика.
2: «Их, по-моему, не очень интересуют наши деньги. Лишь бы лопаты подвозили».
0: «Впервые слышу о людях, которых не интересуют деньги», — ухмыльнулся Лех.
2: «А зачем им? Они и так живут вечно».
0: Тень крейсера упала на крыши домиков. Лех увидел, как по муравьиному засуетилась внизу толпа сельчан. Единственная улица поселка мгновенно опустела.
2: «Уж очень они пугливы для бессмертных», — скривился он. «Вечная жизнь — это вечный страх смерти», — философски заметил полковник. «Бессмертные боятся случайной гибели гораздо сильнее, чем остальные люди».
7: «В общем, так», — сразу заявил староста. «Вы, мужики, делайте с ним что хотите, а я ничего не видел и ничего не знаю».
0: Он решительно нахлобучил шапку и, протолкавшись сквозь толпу старателей, выскочил из избы.
2: «Переживает», — сочувственно вздохнул Бурила мастер. «Со старосты то первого спросит».
0: Беглый штрафник, сидя на лавке, с беспокойством переводил взгляд с одного бородатого лица на другое. Иногда болезненно потирал распухшее плечо.
7: «Помогите, мужики!» — попросил человечно. «Мы ж за вас погибали! Понавезут с земли тракторов, лес сведут, заводы поставят, драги, приправу ковшами черпать! По миру пойдете!»
2: «Это так, да!» — кряхтели старатели.
7: «А у нас организация!» — убеждал беглый. «Независимость колонии — дело посильное! Главное, первую волну отбить до своих предателей перевешать! Заживем, как прежде, вся приправа наша! Каждому на 1000 лет хватит!»
2: «А поймают?»
0: — добавил он тихо.
7: «Мне кирдык. Даже судить не стану».
2: «И это верно!»
0: — кивали, осторожно переглядываясь.
7: «Так что решим, мужики?»
0: Бурила-мастер подсел к гостю, покрутил сидеющей головой, похлопал себя по колену, собираясь с мыслями.
2: «Ну, что тебе сказать, парень?»
0: — начал не торопясь.
2: «Помирать кому охота? Это мы понимаем. Только и ты нас пойми. Здесь тебя прятать негде. Все равно найдут. А в лесу макабра бродит. От нее не убежишь. Троих старателей потеряли, года не прошло. Под самый тын, бывает, выползает стерва.
0: Скажи спасибо, что до нас живой дошел.
2: Это прямо угольком в печке записать такое чудо. Вот и прикинь».
0: Молчали, повесив головы.
8: «А если на новую заимку?» —
0: прозвенел вдруг девичий голос.
8: «Там же заграда хороша».
0: В Буреломастер вздрогнул, вскочил с лавки и, запустив руку в толпу, вытянул на свет белку.
9: «Тебя кто пустил, цокотуха? Твоя она, заимка, рассказывать кому попало!»
0: «Может, и по шее бы дал, да тесно было не развернуться!» Белка, растерянно хлопая глазами, озиралась по сторонам.
10: «Так я думал, вы правда помочь хотите!»
9: «Думала она!»
0: Буреломастер встретился взглядом с беглецом и поспешно отвернулся.
9: «А ты полный, корчевала?»
0: Еще злее напустился он на белку.
9: «Заграду строила? Шурфы копала? Распоряжаешься тут?»
0: Старатели загомонили.
9: «Верно, ишь как распорядилась, помочь! Чужим-то добром все помощники! Свою заимку устрой, туда и води кого кош!»
10: «Ну и отведу!»
0: — обиделась белка.
10: «У нас с батей Деляночка есть получше вашей заимки!»
0: Она толкнула беглого в плечо.
10: «Пошли, что ли? Чего с ними разговаривать?»
0: И уже в дверях обернулась.

0: проползла очередная деревушка старателей, и снова под самое брюхо крейсера поднялись назреватые кроны.
1: «Чтобы жить вечно, — продолжал философствовать шеф полиции, — нужно вечно добывать приправу. А за ней приходится идти в джунгли. Это только на земле думают, что единственная местная проблема — повстанцы. На самом деле главная война идет между старателями и джунглями».
0: «Ну да», — усмехнулся Лев. «Макабра».
1: «Вот именно, макабра. Вы что-нибудь о ней знаете?»
0: Лех пожал плечами. «Что-то слышал, но не встречал ни одного человека, который видел бы ее своими глазами».
1: «И не встретите», — заверил полковник. «Она живых не оставляет. До сих пор толком неизвестно, что это такое. Не то симбиоз червей, не то одна гигантская амеба, не то вообще сгусток энергии. Но пожирает старателей за милую душу. Оттого-то до сих пор не налажена промышленная добыча приправ».
0: «Земля наладит», — уверенно сказал представитель. «Вы ведь знаете, какие там цены на приправы. Главное — подавить партизанское сопротивление и найти этого беглого. Он очень важен».
1: «Это будет не так-то просто».
0: Полковник вернулся к столу, повертел в руках бутылку, борясь с желанием плеснуть еще порцию, но преодолел.
2: «Разве в тюрьме ему не вживили радиомаяк?» — спросил Лех.
1: «В джунглях маяки не работают», — пояснил полковник. «Искать придется вслепую».
0: «То есть как это не работает?» — удивился Лех.
1: «Почему?» «А черт его знает!»
0: Шеф полиции развязно подмигнул представителю.
1: «Старатели, говорят, макабра радиоволны глотает. Она, дескать, все наши переговоры слышит».
0: И он от души расхохотался.

0: «Тебя как звать-то?» – спросил беглый.
1: «Меня-то Белка»,
0: – ответила девчонка, перепрыгнув через корягу. Грязь брызнула во все стороны из-под ее босых пяток. Беглый поморщился, заслоняя лицо.
1: «А тебя?»
0: – спросила Белка. «Миро... Мирослав».
1: «Ну-ну».
0: Белка сорвала с куста гроздь синих ягод и, отделив половину, сунула в рот.
1: «Хочешь?»
0: «Нет, спасибо».
1: «Что-то ты, Мира, совсем на тюремного не похож».
0: «А ты много тюремных видел», — улыбнулся он.
1: «А мне и видеть не надо», — заявила Белка. «Я рассуждаю логическим».
0: «Как-как?» Он посмотрел на нее с удивлением.
2: «Ты где таких слов набралась?»
1: «У одного полковника».
0: Белка дернула костлявым плечиком.
1: «Неважно. Тюремные, особенно которые беглые, они сроду голодные. А ты бы пообедал перед тем, как к нам в поселок попал».
0: Мира перестал улыбаться.
2: «Ты прекрасно знаешь, как я к вам попал. Бежал, угнал гидрогероплан, да его подбили, или успел катапультироваться, приземлился в лесу».
1: «Ну да», — покивала Белка. «Азимут на поселок взял еще в небе, когда падал. Потом по компасу».
2: «Да взял, да, по компасу», — рассердился Мирослав. «Что за допрос?»
1: «Прямо чудо какое-то», — вздохнула Белка. «Компас-то в лесу не действует. А там, где твой гироплан упал, топи непроходимые».
2: «Слушай, устал я с тобой болтать».
0: Мирослав отвернулся. «Когда мы уже на делянку придем?» Белка вдруг рассмеялась.
1: «Так пришли, чё?»
0: Она ткнула пальцем под ноги.
1: «Смотри, в шорф не свались».
0: Только теперь Мирослав заметил, что стоит на куче мягкой рыжей земли, вынутой из небольшой прямоугольной ямки в полтора штыка глубиной. Вторая такая же ямка виднелась чуть поодаль, третья еще дальше, а за ней сквозь зыбкую стену зарослей проступила стена хижины, сложенная из сухих хвощей, переплетенных лианой липучкой. Но Мирослав не смотрел на хижину. Он глаз не мог оторвать от свежевырытых старательских шурфов.
3: «И что?»
0: — спросил он тихо.
3: «Вот в таких ямках можно найти приправу».
1: «А чё ж не найти? Мы с батей нарыли кое-что».
0: Белка лукаво прищурилась.
1: «Не веришь?»
0: Она подбежала к замшелому стволу папоротника, сунула руку в сплетение корней,

0: вынула на свет увесистый полотняный мешочек, распустила тесемку, стягивающую горловину, и высыпала на ладонь целую горсть бурых с золотистым отливом комочков.
1: «На, смотри!»
0: У беглого штрафника перехватило дыхание.
2: «Это настоящая приправа?»
0: Белка рассмеялась.
1: «Попробуй, узнаешь!»
0: Дрожащими пальцами он схватил щепоть комочков и отправил в рот. Затем резко наклонился и вылезал до крошки Белкину ладонь.
2: Она настоящая!
0: От сладкого дурмана у него закружилась голова.
2: Сколько же было в этой дозе? Лет на 1000!
0: Да, он сразу узнал этот вкус, хотя раньше только раз в жизни пробовал микродозу приправы. Когда проходил подготовку

0: Сверля воздух и вздымая пыль реактивными струями, крейсер шефа полиции опустился посреди единственной улицы поселка. Еле втиснулся меж хатами, сдул плетни, как не бывало, а пышные кусты крыжабника, усыпанные спелыми ягодами, превратил в голые, как обглоданная кость, бодылья. Два других крейсера еще раньше плюхнулись в начале и в конце улицы. Солдаты уже выгнали жителей из хаты, построили в шеренгу вдоль дороги на старый прииск. Старосту без уважения запихнули в тот же строй, наставили карабины, велели не шевелиться. Полковник в сопровождении представителей земли спустился по трапу, нетвердой походкой прошествовал вдоль строя, подошел к лейтенанту в армейской каске и, дыхнув перегаром, спросил:
1: «Молчат?»
2: «Так точно, господин полковник, молчат!»
1: «Хаты, погреба обыскали? Шахты на прииске?»
2: «Заканчиваем досмотр, пока ничего!»
0: Полковник двинулся вдоль строя в обратную сторону. Лех стоял в сторонке и курил, наблюдая за ним с равнодушным видом. Полковник остановился перед старостой.
1: «Ты что же, сукин сын, круговую пороку тут завел?»
0: Староста хмуро смотрел ему под ноги.
1: «Не могу знать, господин начальник. Мы люди деревенские». «Что ж вы, люди деревенские?» —
0: взъярился полковник.
1: «Государственного преступника укрываете!
2: Где он прячется? Отвечай!»
0: Старатели угрюмо перетаптывались, но молчали. Полковник подошел к Леху.
1: «Ничего не скажут. Я это злоупорное племя знаю».
0: «Что ж», — с сожалением кивнул Лех. «Очень жаль». Он обвел взглядом строй, потом вдруг вынул из кармана пистолет и выстрелил, не целясь. Староста с черной дырой во лбу медленно завалился на спину. Старатели отпрянули было, но солдаты прикладами в спины вернули их на место.
2: «Вот такие дела, граждане бессмертные», — спокойно сказал Лех, приближаясь к строю. «Патронов мне не жалко, на всех хватит».
0: Он щелкнул пистолетом, взводя курок.
2: «Жалко, что столько приправы даром пропадет. Наверняка ведь вы ее за обе щеки лопали. Сколько породы перерыли, сколько тайных приисков в лесу завели, какие жилы богатые нашли.
0: А получается, все не впрок?
2: Ну, кто следующий? На меня смотреть, ты?»
0: Он подошел к пожилому старателю, едва доходившему ростом до плеча соседа. На загорелой лысине старика проступили капли пота. Лех поднял пистолет.
1: «Не надо!»
0: Вдруг глухо раздалось с другого конца строя.
1: «Я отведу!»
0: Лех живо повернулся на голос.
2: «Кто сказал? Выходи!»
0: Вперед шагнул рослый широкоплечий мужик с черной, как смоль, бородой.
3: «Батя, ты что, не надо?»
0: Белобрысая девчонка вцепилась ему в рукав.
3: «Не пущу!»
2: «Отстань, белка!»
0: Махнулся он.
2: «После поговорим».
1: «Как зовут?»
0: спросил Лех, приближаясь.
1: «Бирюк».
2: «Знаешь, где беглый?»
0: Бирюк покосился на старателей.
1: «На делянке». Дочка отвела, пожалела.
3: «Предатель!»
0: взвизгнула белка, налетев на него со спины, била кулачишками в спину, царапалась, пыталась даже укусить, пока солдаты ее не оттащили. Бирюк и не обернулся.
1: «Оставьте девчонку», — глухо произнес он. «Сказал, покажу».
2: «Очень хорошо».
0: Лех спрятал пистолет и вернулся к полковнику, застывшему неподвижно еще в тот момент, когда раздался выстрел.
1: «А вы говорили, что это будет непросто.
2: Выдвигаемся пешим порядком. Думаю, одного взвода будет достаточно, даже если мы встретим макабру».
0: От его любезной улыбки по спине шефа полиции пробежала дрожь.
2: «Нет, спасибо».
0: Полковник сглотнул сухую.
2: «Позвольте мне координировать операцию отсюда. Во избежание враждебных действий населения».
1: «Глотните-ка вискаря, полковник», презрительно усмехнулся Лех.
2: «Да, и вот еще что».
0: Он жестом подозвал Бирюка.
1: «Я внимательно изучал легенды, мифы и прочие исторические анекдоты. Так что... надуть меня, господин Сусанин, вам не удастся.
2: Короче, твоя дочь идет с нами.

0: джунгли оказались вовсе не такими уж непроходимыми, как про них врали. Взвод бодрым шагом двигался сухой тропой вслед за Бирюком. Только Белке пришлось связать руки, чтоб не царапалась, и приставить к ней рядового Прохаску, который подгонял ее прикладом. Идти рядом с отцом она наотрез отказалась и тянулась в хвосте отряда, тихо всхлипывая. Бирюк тоже молчал, время от времени чутко прислушиваясь к лесным звукам. Лех решил не отвлекать его вопросами, но на всякий случай шел в трех шагах позади, повесив на плечо автомат. По обеим сторонам тропы тянулась бесконечная колоннада толстых в три обхвата стволов. Под ними извивались мохнатые щетинистые плавуны, распространяя одуряющий аптечный запах и создавая зеленоватый полумрак. Неожиданно откуда-то из глубины леса послышался сухой треск валежника, короткий задушенный вопль, а затем глубокий сытый вздох. Показалось даже, будто за деревьями прошла в развалочку крупная тяжелая туша. И снова наступила тишина.
1: «Что это?»
0: — шепотом спросил Лех, нагнав Бирюка. «Кто же его знает?» — пожал плечами бородач. «Может, и макабра».
1: «А ты ее видел?»
2: «Может, и видел. Мало ли что тут увидишь. Иной раз сам себя со стороны видишь. Чего хочешь, то и думай».
0: Лех сердито прокашлялся.
3: «Только не надо врать мне! Маленькая ложь рождает большое недоверие!»
0: Бирюк ничего не ответил и зашагал дальше. Лех, озираясь и держа автомат на изготовку, пошел за ним, а за Лехом двинулся и весь взвод.
3: «Ну что встало? Топай!»
0: Рядовой Прохаска толкнул Белку в спину.
4: «А побежливее нельзя?»
0: Огрызнулась девчонка.
4: «Мужчина называется!»
0: Связанные за спиной руки придавали ей мятежный, непокорный вид.
3: «Поговори мне, деревня!» — взъярился рядовой. «Шагом марш живо!»
4: «Не могу!»
0: Белка упрямо мотнула головой.
3: «Шнурок развязался!»
0: Прохаска с недоумением уставился на ее босые в царапинах ноги.
4: «Ты не у меня!»
0: Белка презрительно скривилась.
4: «У вас, господин младший ефрейтор!»
0: Рядовой быстро глянул на свои ботинки и с удивлением обнаружил, что один шнурок действительно ухитрился выскочить из самозатягивающей клипсы и некрасиво тянется по земле.
3: «А чтоб тебя!»
0: Прохаска наклонился, чтобы поправить шнурок, и тут вдруг заметил, что глинище ботинка вспучилось так, будто там спрятана добрая фляжка бренди. Только странная это была фляжка. Заметно пульсировала и шевелилась в ботинке. Рядовому показалось даже, что он чувствует покалывание множества коготков, впившихся в его ногу. Облившись холодным потом, Прохаска рванул клипсу, другую, раздвинул кевларовые щитки голенища и, усевшись на тропу, потянул обеими руками ботинок с ноги. Тот подался неожиданно легко, но вместо косолапой лодыжки Прохаски из голенища, как из гнилого яблока, поползла на свет мохнатая, толщиной с полена гусеница, черная, в оранжевых пятнах. Она извивалась, сворачивалась в кольца и при этом не переставала работать циркулярными пилами челюстей, перемалывая онемевшую ногу рядового уже выше щиколотки. Прохаска тоненько завизжал, повалился на спину, отчаянно дрыгая ногой. Он звал на помощь, но никто ему не помог. Он был один в лесу, если не считать черных мохнатых гусениц с рыжими пятнами, кинувшихся со всех сторон на крик. Спасения не было. Тогда, подняв трясущейся рукой автомат, Прохаска стал поливать гусениц пулями из обедненного урана. При попаданиях из гусениц летели кровавые брызги, но силы были явно неравны. Рядовому удалось расстрелять два десятка мохнатых тварей, когда он понял, что патроны кончаются. Последнюю пулю Прохаска выпустил себе в рот.

0: Полковник из угла в угол мерил шагами свою каюту, не в силах унять колотивший его озноб. А этот господин представитель земли, оказывается, страшненький тип. Как он старосту от пояса, не целясь и прямо в лоб. Да черт с ним со старостой. Что-то совсем другое поразило полковника в самый момент выстрела. А что, если мы все им не нужны? Это ведь и меня когда-нибудь в лоб, как старосту. Снаружи, с улицы, посреди которой был припаркован крейсер, послышался окрик часового. «Стой! Куда прешь, шальная?» И сейчас же его перекрыл звонкий девичий голосок.
1: Господин полковник, у меня важное сообщение от господина Леха!»
0: Полковник осторожно выглянул в люк. Часовой у входа безуспешно пытался отогнать ту самую девчонку, что ушла с группой Леха.
2: «Что? Что случилось?»
0: — с тревогой спросил шеф полиции. «Поймали беглого?»
1: «Ой, господин полковник, ну вы шутник!» — верещала девчонка. «Чего его ловить-то, когда он... Ну я, может быть, сейчас вам государственную тайну открою, только все уже и так знают. Беглого-то сам господин Лех послал. Они сейчас вместе приправу на заимке взвешивают. Скоро придут».
0: «Вот тебе раз!» — подумал полковник.
2: «А ведь это, пожалуй, правда. Очень на господина Леха похоже. Ох, непрост представитель. Ох, сволочь, непрост. И чин у него наверняка повыше моего. Но почему об этом рассказывает девчонка?»
1: «Господин Лех вам гостиниц прислал», — продолжала голосить она. «Вот, смотрите, приправу, полный мешок. Засланный только немного отъел».
0: Продолжая трещать, она высыпала на ладонь золотистую горсть. Часовой уронил автомат и уставился на приправу во все глаза.
1: «Попробуйте, господин полковник, и ты, служивый, отведай. У нас на заимке приправа лучшая».
0: Жуткое ледяное предчувствие вдруг пронзило полковника, заставило попятиться в ужасе.
2: «Нет, не надо, я не хочу, не пускать!»
0: Он хотел было захлопнуть люк, но снаружи его распахнула чья-то сильная рука. Мертвый староста с черной дырой во лбу шагнул в каюту и протянул полковнику полную горсть приправы. «Нет уж, жри!» — рявкнул он. «Требовал? Получи!» И ароматные золотистые комочки захрустели на зубах шефа полиции.

0: Лех, с трудом вытягивая ноги из трясины, кое-как добрел до островка посреди болота и без сил повалился на землю. Что произошло? Последнее, что он помнил, как рядовой Прохаска в несколько точных очередей положил весь взвод. Лех чудом спасся, петляя, как заяц меж стволов. Ему казалось, что Прохаска с торжествующим ревом бежит за ним по пятам и лупит очередями все ближе. Лех оступился, полетел в какую-то яму, упал, перевернувшись через голову, и едва не уткнулся носом в огромную, многоногую, шевелящуюся на дне ямы тушу. Но самое страшное заключалось в том, что у этой туши было человеческое лицо, ужасно знакомое. Его, Леха, лицо! Бред!
1: Еще б не бред,
0: сказала над самым ухом белка.
1: Кому расскажи, засмеют.
0: Лех скинул голову. Девчонка сидела возле него на пеньке и деловито разматывала опутывавшую ей руки веревку.
1: «Ты как здесь?»
0: – пробормотал Лех, пытаясь нащупать в кармане пистолет. Пистолета не было.
1: «Кто тебя развязал?»
2: «Да вот она».
0: Белка небрежно мотнула головой в сторону. Лех обернулся и замер. Через болото, шлепая босыми ногами по грязи, шла не спеша. Белка.
1: Точно такая же девчонка. Нет, та же самая.
0: И еще за чахлыми стволами плавунов мелькал такой же застиранный сарафанишка. И еще под деревьями на том берегу. Лех закрыл глаза. Этого не может быть. У меня галлюцинация.
1: Кто ж спорит?
0: Легко согласилась девчонка.
1: Типичная галлюцинация. Весь поселок у нас такой. Одни галлюцинации. Настоящих-то я поела. Жадные они. Скучно с ними.
0: Лех в ужасе пытался сползти обратно в болото, но руки и ноги бестолку скользили на одном месте.
1: Кто ты?
3: Да ты уж сам все понял, сказала Макабра. Колония простейших, как говорил господин полковник, царствие ему. Ну, теперь все. С простотой покончено.
4: На землю полечу, как особый агент Лех Зеймон, выпускник Гарварда, кавалер ордена Бани и все такое прочее. Вот там разгуляюсь. Так что давай, дорогой.
0: Она развязала полотняный мешочек и высыпала на ладонь горсть золотистых комочков.
3: Подкрепись перед дорогой.
1: Зачем это?
0: Голос Леха плаксиво дрогнул.
4: А затем, что без приправы вы

0: Оксана Устинова. Камень, ножницы, бумага. Тонкая щель ящика, где я прятался, позволяла наблюдать за происходящим. Я видел Семёныча, который что-то доказывал полицейским кролом. Приложив ухо к щели, я весь обратился вслух.
1: «Повторяю, мы не нарушали границу!»
0: Семёныч старался говорить спокойно и убедительно.
1: «У нас вышло из строя аппаратура, и мы не могли запросить разрешение на посадку. Вы можете это проверить, поломка корабля не позволяла нам лететь дальше».
0: Офицер кролской полиции, грузный серокожий гуманоид, возражал.
2: «Закон есть закон. Мы должны вас арестовать. Если в течение 48 часов вы не заплатите штраф, мы вправе распоряжаться вашими жизнями и кораблем по собственному усмотрению».
0: Кролы, как и все расы имперского протектората, давно забыли свой язык и говорили на общеимперском.
1: «Но у нас нет такой суммы с собой», — возражал Семёныч. «Мы простые перевозчики грузов».
3: «Вот именно. И этот умник еще хотел из меня человека сделать. Чтобы я потом зарабатывал крохи, как он, и унижался перед какими-то кролами. Нет уж, увольте. Так тебе и надо», — мысленно злорадствовал я.
0: Семёныч продолжал переговоры.
1: «Мы могли бы запросить эти деньги и получить в течение 5 дней. Но, сидя в тюрьме, мы не сможем этого сделать».
2: «Арестовать их»,
0: — сухо скомандовал офицер, и группа полицейских скрутила Семёныча и остальных троих ребят из команды. «Еще бы! Корабли, проданные в рабство ребята, стоят гораздо дороже штрафа. Кролам только этого и надо». Когда все стихло, я вылез из ящика. Пару минут я прислушивался к тишине на корабле, еще не веря своему счастью. Семёныч подобрал меня в одном казино, когда мне еще не было 15. Целый год таскал меня с собой по галактике, надеясь приучить к честности, заставлял работать наравне со всеми. Гад! За этот год я мог бы заработать столько, сколько он не заработал за последние 10 лет. 3 я пытался сбежать, но каждый раз он возвращал меня обратно, грозя сдать имперским властям. И вот теперь я свободен! Одна проблема. Корабль неисправен, а времени, чтобы удрать, у меня немного. Я прыгнул за терминал справочной базы. Планета Таго-2. Так, посмотрим. Угнетенный сектор галактики, рас преступников, решениями галактической комиссии психики кролов на генном уровне урезано в плане восприятия. С целью пресечь развитие технического прогресса. Так, это все неинтересно. Природный азарт кролов, инфраструктура казино.
1: Есть! Но надо же, как повезло!
0: Легко обманув кодовый замок, я пробрался в каюту капитана. В одном из ящиков он хранит алмаз, полученный им в награду после одного дела. Дорогой алмаз, чистый. Эх, Семёныч, Семёныч, нужно жить сегодняшним днем. Я подбросил алмаз на ладони и направился в казино космопорта. Я осторожно открыл дверь и вошел. Квадрат потолка излучал ярко-синий свет, бьющий по глазам. Время от времени по нему пробегали розовые горошины, и с потолка лился пульсирующий розовый дождь. Я сморщился. Да, для казино весьма оригинально. Хотя у кролов свои вкусы. Стены небольшого зала скрывались под синей драпированной тканью. Такой же были покрыты стоящие всюду круглые столы, по крайней мере, те из них, что я смог рассмотреть. В казино было очень тесно, тучные тела полностью загораживали некоторые столы. Горячий поток воздуха тут же заставил меня вспотеть. Было очень шумно. Тут и там раздавался хохот и выкрики игроков на фоне громкой кролской музыки, от которой пол ходил ходуном. Ну и дела. В этом казино, похоже, думать не в моде. Но больше всего меня поразило то, что местная валюта, ценнейшие минералы терки, которые добываются на Таго-2, лежали прямо в прозрачных, стоящих на полу мешках. От этого зрелища моя челюсть поползла вниз. Видимо, кролы не признают имперских денег. Оно и понятно. В сердце империи такой минерал стоит не меньше хорошего алмаза. На меня, сжавшегося у входа, никто внимания не обратил. Вот и славно. Пришло время осмотреться. Я подошел к первому столу, плотно окруженному грузными телами, поднялся на цыпочки и выглянул из-за плеча сидящего кролла. Моему взору открылась интересная картина. Посредине стола стоял большой круглый аквариум, в котором деловито плавали 2 пузатые мутно-прозрачные рыбы.
1: «Давай, Торн!» —
0: подталкивал соседа огромный кролл в оранжевой бейсболке. Понятия не имею, где он взял этот трофей, но вещь была велика даже для большой головы Кролла и постоянно съезжала козырьком в бок. Но это не мешало Кроллу гордо держать голову прямо. Огромной ручищей он поправлял бейсболку, но она тут же съезжала снова.
1: «Нет! Я Люсиль обещал, что больше не проиграю ни терка!»
0: Мялся тот, но глаз не отводил от аквариума.
2: «Да брось, Торн! Твоя Люсиль ничего не узнает!»
0: Хриплым голосом подначивал его Кролл в бейсболке и сверлил взглядом хитрых, близко посаженных глаз.
1: «Ну, не знаю!»
0: Все еще пытался бороться Торн.
1: «Может быть, разочек?»
2: «Вот это по-нашему! Карл, тащи драже!»
0: Взревел тот и махнул Кроллу, стоящему за стойкой.
1: «Ставка?» «По маленькой», — отозвался Торн.
0: Карл заторопился к столу.
1: «Вот!»
0: Он раздал игрокам по маленькому цилиндру. Торн, закатив глаза, стал шевелить губами, одновременно встряхивая свой цилиндр. Потом он открыл его, извлек горошину. Трясущейся рукой он поднес горошину к аквариуму и кинул ее в воду, после чего жадно уставился на рыб. Одна из рыб, проследив за медленно тонущей горошиной, метнулась и проглотила ее.
1: Все замерли.
0: Я увидел, как темная горошина быстро растворяется в рыбе. Ну и метаболизм у этой крошки.
1: «Мимо!»
0: — с чувством хлопнул себя по коленке Торн.
1: «Твоя очередь, Бонда!»
0: Оранжевый в очередной раз, поправив бейсболку, важно извлек горошину и, оглядев окружающих надменным взглядом, степенно опустил ее в аквариум. Я не понял, та же рыба проглотила ее или вторая, но история повторилась. Аудитория шумно выдохнула.
1: «Первый раунд ничья!» — провозгласил Карл.
0: Торн вновь опустил палец в цилиндр и долго ковырялся там.
2: «Брось, Торн!» — скривился Бонда. «Чем дольше выиграешь, тем меньше шансов!»
0: Торн, наконец, выбрал понравившуюся горошину и кинул ее в аквариум. Рыба деловито проглотила ее. Ничего примечательного не произошло.
1: «О, нет!» —
0: взвыл Торн. Бонда, мерзко улыбнувшись, вытянул руку над аквариумом, расцепил пальцы, и горошина плюхнулась в воду. Рыба проглотила наживку. Не прошло и нескольких секунд, как ее разорвало в клочья, и часть воды с шумом выплеснулась из аквариума. От неожиданности я охнул. Толпа взвыла.
4: «Бонда победил!» — возвестил Карл.
0: Торн вскочил с места.
1: «Бонда, мерзавец, отдай мои терки!»
2: «Эй, Торн!» — воскликнул тот, примирительно поднимая руку. «Это игра!»
1: «Я не хотел играть! Это ты меня спровоцировал!»
0: Они почти соприкасались с серыми наморщенными лбами, стреляя друг друга глазами. Раздался щелчок, и я увидел нож, который Торн приставил к горлу Бонда. Это был металлический нож, какими пользовались мои предки. Я их видел только на картинке. Вот дикари! Окружающие еще больше оживились. Два кролла рядом со мной успели заключить пари, прежде чем Бонда извернулся и, схватив Торна за плечи, со всей силы впечатал его в аквариум. Голова Торна, пробив дыру, оказалась в центре стеклянного шара, из которого с шумом хлынула вода. Тело кролла дернулось и замерло.
1: «Да!» —
0: вскричала толпа.
1: «Все видели? Он первый на меня напал!»
0: — заявил Бонда.
1: «Бедняжка Люсиль опять осталась вдовой!» —
0: хихикнул кто-то. Не то чтобы я испугался, но чувство брезгливости таки подступило к горлу. Я медленно отошел назад.
1: Вот неприятность.
0: Эта игра мне явно не подходила, даже не потому, что она мне не нравилась. Просто она основана на чистом везении, а моя специализация — ловкость рук. Я стал присматриваться к другим столам. Вскоре я убедился, что ни одна из игр мне не подходит. Кроллы не любили думать, и все их игры строились на везении. Об этической стороне этих игр я и вовсе старался не думать. Меня уже охватило отчаяние, как вдруг я увидел в углу недалеко от барной стойки маленький столик, за которым никого не было. Я подошел к скучающему за стойкой Карлу и обратился к нему. «А во что играют тут?»
5: «Был у нас один имперец вроде тебя, только покрупнее», —
0: он измерял меня взглядом.
5: «Так вот он и завел в игру камень, ножницы, бумага. Знаешь такую?»
0: Я вспоминал. В своем детстве сироты я почти не играл в игры, ведь нужно было добывать пропитание. Но название показалось мне знакомым. Ножницы режут бумагу, бумага оборачивает камень, а камень тупит ножницы. Так кажется. В игре участвуют двое?
5: Да.
0: Они качают кулаками и на счет три показывают рукой знак камня, ножницы или бумаги. Камень побеждает ножницы, ножницы побеждают бумагу, бумага побеждает камень. Если оба игрока выбросили одинаковый знак, засчитывается ничья, правильно?
5: Почти. Только вот бросать нужно настоящий предмет. Вот.
0: И он подвинул ко мне ящик со множеством камней, настоящих ножниц и бумажных обрывков. Я присвистнул. Поверить не мог, что эти остолопы играют в такие легкие для обмана игры. Перед глазами замаячили мешки с терками. Голос Карла вывел меня из сладкого оцепенения.
5: «Не советую я тебе тут развлекаться. У нас имперцев не шибко любят. Да и партнера тебе не найти. Эта игра уже давно всем наскучила. Незрелищная она».
0: «Ну ж, партнер-то я себе найду», — заверил я Карла и направился к первому столу. Протиснувшись между тучными телами, я вырос перед Бонда. «Сыграем в камень-ножницы-бумага?»
2: Бонда с удивлением воззрился на меня и, растягивая толстые губы в мерзкой улыбке, протянул.
6: «О-о-о, посмотрите-ка! И что это у нас за была имперская шваль?»
0: Повисла тяжелая тишина. Я откашлялся. «Ну, слышал, что у вас на планете самые лучшие казино в секторе», — не моргнув глазом, соврал я.
5: «Это правда», —
0: купился Бонда.
5: «Слышь, Бонда», — сказал какой-то кролл, — «ты, можно подумать, на других планетах бывал».
0: Все громко захохотали.
5: «Заткнись, Чемк»,
0: — шикнул на него тот.
5: «Мне не нужны другие планеты, чтобы знать это».
0: Он повернулся ко мне.
5: «Значит, говоришь, сыграть хочешь? Я, знаешь ли, с такими, как ты, просто так не играю. У тебя есть что-то особенное, чем меня заинтересовать?»
0: Я извлек из кармана алмаз и, медленно описав большую дугу, за которой проследили множество пар глаз, положил его на стол, раскрутив для красоты. «Ставлю этот алмаз против трех терков», — важно сказал я. Искры крутящегося камня несколько мгновений отражались в черных глазах Бонда. Он шумно прихлопнул алмаз ладонью.
5: «Идет!»
0: Я прямо пританцовывал на месте от предвкушения победы. Так легко мне еще никого не приходилось обставлять. Мы подошли к ящику, услужливо подвинутому Карлом, и взяли по набору предметов. Когда мы усаживались за стол, я едва сдерживал смех. «Вот толухи!» «Я готов!» Над нами навис Карл.
5: «Один!»
0: Наши руки под столом. Я зажал бумагу в ладони. Почему-то именно ее я выбрал как основной честный вариант.
5: «Два!»
0: Камень и маленькие ножницы я спрятал в рукав.
5: «Три!»
0: Карл махнул рукой. Я уже приготовился кидать бумагу, но за долю мгновения заметил, что Бонда кидает ножницы. Мизинцем я ловко поддел камень из рукава, а бумагу указательным пальцем впихнул за рукав. Все это проделал молниеносно, так что ни один глаз не смог бы этого уловить. На стол одновременно с ножницами Бонда шлепнулся камень.
5: «Ха-ха-ха!» — радовался я. «Камень затупляет ножницы! Я выиграл!»
0: Бонда перевернул бейсболку козырьком назад, и я увидел сдвинутые над переносицей густые серые брови. Толстые ручищи он поставил на колени, отчего стал похож на жирного паука.
5: «А ну-ка, Карл, пощупай его!»
0: Карл подошел ко мне и положил ладони мне на голову. Меня сковали тиски боли.
5: «Имперец обманул тебя. Он хотел бросить бумагу, а в последний момент корыстно подменил ее на камень».
0: Он схватил меня за рукав и потряс над столом. Бумага и ножницы вывалились наружу.
5: «Вот! Вы что, сенсотелепаты?»
0: С ужасом воскликнул я.
5: «Примитивные. А ты не знал?» — засмеялся Карл.
0: Я даже не успел испытать отчаяние. Такая меня взяла злость на себя. «Идиот! Какой же я болван!»
5: «Так-так-так...»
0: Бонда встал и медленно обошел стол, приблизившись ко мне. Я съежился.
5: «Бонда-бонда!» — засуетился Карл. «Аккуратнее! Он имперец, помнишь? Ты же не хочешь, чтобы мое казино закрыли, как в прошлый раз?»
0: Бонда приложил видимые усилия, чтобы вернуться на место и сесть.
6: Хорошо. Разберем ситуацию спокойно. Во-первых, я выиграл. Ножницы режут бумагу. Все согласны?
0: Собравшаяся уже вокруг толпа закивала, и алмаз, прощально сверкнув гранями, исчез в недрах кармана Бонда.
6: «Во-вторых», —
0: продолжил он, —
6: «ты пытался играть нечестно и должен за это заплатить».
7: «Но у меня больше ничего нет», — чуть слышно проговорил я.
0: Бонда дал знак Карлу, и тот, одним движением стряхнув меня со стула, принялся обшаривать мои карманы. Вскоре на стол полетело их содержимое. Бонда подвинул к себе мое нехитрое добро.
6: «Так, что тут у нас?»
0: Он поднял вверх ручку-зажигалку. Говорят, наши предки писали ручками и курили. Этот сувенир подарили мне ребята из команды на день рождения. Юмор у них такой. Дарить совершенно бесполезные вещи. Тогда я страшно злился на этот подарок, но сейчас почему-то мне вдруг стало жаль потерять эту вещь. Бонда долго крутил ее в руках, притянул к себе бумагу, которую я бросил во время игры, и провел по ней ручкой. Потом он перевернул предмет другим концом, и оттуда мелькнуло пламя, поджигающее бумагу.
6: «Вот дерьмо!»
0: — воскликнул он, стряхивая горящую бумагу на пол и прихлопнул ее ногой.
6: «Что это такое?»
0: «Так», — пожал плечами я. «Безделица. Ручка-зажигалка».
6: «Зачем?»
0: — брезгливо сморщился он. «Просто сувенир».
6: «Забери ее!»
0: И он швырнул предмет мне. Сказать, что меня удивила такая реакция, не сказать ничего. Но я поспешно убрал ручку в карман. Бондо взял мой карманный нож-лазерник. Нажал на кнопку и отпрянул от выскочившего сияющего лазерного лезвия. Его губы расползлись в улыбке.
6: «Давно такой хотел. Так и быть. Пойдет как компенсация за моральный ущерб».
0: Он выключил лезвие и убрал нож в карман.
7: «Ну и плевать».
0: Я держался как мог, чтобы не упасть духом. Последний предмет, моя золотая монетка-талисман, оказалась в руках у Бонда.
6: «Карл, держи! Это тебе в качестве штрафа!»
0: Тот поймал монетку на лету, протер ее жирными пальцами и, видимо, остался доволен. Меня потащили к выходу и выбросили вон. Пропахав грунт животом, я услышал звук захлопывающейся двери. Больше всего хотелось плакать.
6: «Отчаяние — первый шаг к проигрышу!» —
0: вспомнил я нравоучение Семеновича и разозлился. «Да если бы не эта сволочь, я бы сейчас сидел в нормальном имперском казино и считал денежки!» От злости плакать расхотелось. Я встал, отряхнулся и поплелся на корабль. Не успел я переступить порог кают-компании, как услышал голос робота-терминала связи. «Вам местный звонок». Я подошел к терминалу и коснулся клавиши приема. «Слушаю».
8: «Клим, сынок!»
0: — раздался голос Семёныча.
8: «Ничего не говори! У меня право только на один местный минутный звонок!» —
0: тараторил он.
8: «Слушай внимательно! Час назад из тюрьмы выпустили по ошибке арестованного капитана судна «Торнадо». Это карпское судно, но они сегодня же вечером улетают в центр империи. Я договорился с ним, он возьмет тебя на борт и доставит в центр империи за алмаз, который лежит у меня в верхнем ящике стола. Возьми алмаз и беги! Код моей каюты!»
0: Едва он успел назвать цифры, как связь прервалась. Я медленно сел. Меня охватило смятение. То, что Семёныч всеми силами пытался меня спасти и даже готов был потратить единственный алмаз, меня потрясло. Никогда бы не подумал, что он на такое способен. Я долго бродил по кораблю, уже не радуясь одиночеству и свободе. Зачем же я так неосмотрительно поторопился? В середине ночи, с опухшими от бессонницы глазами, я принял решение. Твердой походкой я направился в казино, прихватив на этот раз жетон владельца корабля. По дороге я думал, что настала пора первый раз в жизни сыграть честно. Может, именно этого хочет от меня судьба? Я вошел в казино и направился к Бонду. «Я хочу сыграть с тобой!»
6: «А что у тебя есть?» —
0: прищурился тот. «Корабль. У меня есть космический корабль. Правда, он немного неисправен». Я показал жетон владельца корабля. Чтобы нарушить повисшую паузу, я добавил: «Ты ведь наверняка хочешь побывать на других планетах». Бонда, видимо, был удивлен этим предложением и, подумав, спросил:
2: «И что ты хочешь против корабля?»
0: «Два мешка терков», — я указал пальцем в сторону мешков.
2: «Но это огромные деньги!»
0: «Да ну и корабль не дешевый». Бонда думал.
2: «Бонда, а ведь это шанс», — сказал какой-то кролл. «Ты хоть и богач, но корабль купить на нашей планете не так-то просто. Я бы сказал, невозможно».
0: Ему возразил Карл:
9: «Бред! Он не сумеет управлять кораблем. Ни один кролл не сумеет».
2: «Уймитесь», —
0: прервал их Бонда.
2: «Я мог бы нанять пилота. Вот хоть из этих».
0: Он ткнул в меня пальцем.
2: «Играем».
0: Мы уселись. «Один», — начал Карл. Я затаил дыхание.
9: «Два».
0: Я зажмурился.
9: «Три».
0: Помня о правилах вероятности в игре, я снова выбросил бумагу. Набравшись храбрости, я разжал один глаз и увидел, что на столе со стороны Бонда лежат ножницы. Я взвыл. Кроллы радовались, кричали и прыгали.
2: «Бонда, ты покатаешь нас на своем корабле?» —
0: спрашивали они.
2: «Как только починю. Карл, свяжись с работниками космопорта. Скажи, пусть наймут карбов срочно починить мой корабль. Я заплачу».
0: Меня потащили к выходу и выбросили вон. Пропахав грунт животом, я услышал звук захлопывающейся двери. Мне стало так горько, что я сел и разревелся, как последний мальчишка. «Что же я наделал? Погубил себя, ребят и Семёныча!» Я рыдал и смотрел в небо, которое мне больше не светило ни в одном из смыслов. Из-за близости космопорта идущие на посадку корабли казались падающими звездами. Неужели я навсегда остался на этой занюханной планетке? Почему? Ну почему я не слушал Семёныча? Он всегда учил меня думать головой. Ну что мне стоило лучше изучить информацию о кроллах? Тогда бы я так не вляпался. Эх, сейчас бы наш бортовой компьютер. Как назло, его ценность я оценил лишь тогда, когда лишился. Я размазал слезы по щекам руками грязными от грунта.
9: Ну и вид у меня должно быть. Но нельзя сдаваться.
0: Придется пользоваться тем, что у меня есть. Я вывернул карманы. Ручка, зажигалка и бумага, которой я играл. В голове обрывки знаний о кроллах. Вот и весь мой багаж. Я стал думать.
9: Что там было про психику кроллов?
0: Я помнил, что она урезана, чтобы пресечь технический прогресс. Видимо, поэтому кроллы не могут управлять космическим кораблем. Что же конкретно сделали с их психикой на генном уровне много веков назад? Я вспомнил, как Бонда отшвырнул ручку. И тут до меня дошло. Возможно, их лишили абстрактного мышления. Именно поэтому они не понимают и не терпят вещей нескольких назначений. Или ручка, или зажигалка. Поэтому и в камень-ножницы-бумага могут играть только настоящими предметами. Им трудно воспринимать символы на пальцах. Через некоторое время я вошел в казино и, немного покрутившись около ящика с предметами, направился прямо к Бонда.
2: «Я хочу сыграть с тобой!»
0: Бонда с удивлением оглядел меня.
2: «Что? Нашел парочку бриллиантов, ковыряясь в земле?» — захохотал он.
0: «Нет. У меня есть нечто более ценное. Моя жизнь». Кто-то присвистнул.
2: «Хочешь добровольно продать себя в рабство?» — изумился он. «И чего ж ты хочешь взамен?»
0: «Свой бриллиант и мешок терков. Это справедливая сделка». Бонда немного подумал.
2: «Идет».
0: Мы сели к столу, и когда нас обступило все казино, я сказал: «Прежде я хочу кое-что уточнить. Когда мы играли в первый раз, Карл сказал, что я выбрал бумагу, хотя на столе лежал камень, так?»
2: «Так», — отозвался Карл.
0: «Значит, не важно, что я кидаю на самом деле. Истина у меня в голове, а не на столе, так?»
2: «Да!»
0: — каркнул Бонда.
2: «И не пытайся еще раз обмануть нас!»
0: Это все, что я хотел знать. Когда Карл сказал «три», я швырнул на стол скатанный в бумагу шарик. Бонда кинул камень. Все-таки сработала теория повторяющихся чисел в игре. Карл нащупал мою голову.
2: «Все честно», — констатировал он. Взревел Бонда и нехотя вытащил алмаз. «Карл, принеси ему мешок терков!»
0: Я поставил мешок под ноги, а алмаз, чтобы не искушать судьбу, убрал в карман. «Продолжим?» — предложил я. «Ставлю свою жизнь плюс все, что я только что выиграл против корабля», — выпалил я.
8: «Я не желаю ставить корабль! Выбирай что-нибудь другое!» — возразил Бомба.
0: «Как хочешь. Если бы ты выиграл, я мог бы стать твоим пилотом. Впрочем, как знаешь», — сказал я, и, подхватив мешок под мышку, направился к выходу. Я надеялся, что азарт Бонда победит голос его скудного разума, и не ошибся.
8: «Стой!» — сказал Бонда.
0: Я улыбнулся. Мы снова уселись за игровой стол. И в этот раз я бросил бумажный шарик, а Бонда выбросил ножницы.
8: «Ха-ха-ха!» — обрадовался он.
0: «Не вижу повода для радости», — спокойно заявил я.
8: «То есть как? Ножницы побеждают бумагу!»
0: «Это не бумага», — невозмутимо парировал я. «Ты видишь, я скатал бумагу в шарик? Для меня это камень».
8: «Ты что, совсем рехнулся?» — возмутился Карл. «Что ж ты не бросил настоящий камень?»
0: «Так камни закончились».
8: «Как закончились?»
0: — удивленно протянул Карл и полез в коробку.
8: «Хм, странно. Осталась только бумага. Мне казалось, я проверял утром».
0: Я улыбнулся про себя вслух и сказал: «Какая разница, что я кидаю, если вы все равно проверяете, что у меня в голове?» Лишенный абстрактного мышления, Карл сморщился. Чтобы закрепить эффект, я добавил: «Не стоит нарушать закон. Карл, проверь меня. Спроси у моего мозга, камень ли это?» «Главное — правильно поставить вопрос. Надеюсь, Карл проверит именно это, иначе мне крышка». Карл, нахмурившись, положил руки мне на голову.
5: «Да, он считает это камнем», — мрачно сказал он.
0: Бондо вскочил с места.
8: «Я не отдам корабль!» — вскипел он.
0: «Эй, так не пойдет! Мы оговорили правила до начала игры. Разве не так? Вы что думаете, я один прилетел? Мои друзья сейчас гуляют по другим казино. Если они узнают, что тут нарушается закон», — блефовал я. «Конечно, какая же приличная игра без этого?»
5: «Бондо, придется отдать ему выигрыш!» — почти простонал Карл.
8: «Проклятие!» — прорычал Бондо.
0: Впервые я увидел здоровяка Бонда таким мрачным. Он медленно протянул мне жетон владельца корабля. Его глаза метали молнии, можно было бы уже и откланяться, но мой азартный дух не дал мне покоя. «Ну, я же не зверь какой-нибудь», — смилостивился я. «Могу дать тебе отыграться. Только это будет последний раунд, а то я спешу». Я набрал воздуха. «Ставлю корабль против трех мешков терков», — торжественно сказал я.
8: «Но он не стоит таких денег», — торговался Бонда.
0: «Но я же пошел тебе навстречу, когда согласился играть еще один раунд». Вокруг раздались голоса.
8: «Давай, Бондо! Ты же обещал покатать друзей на своем корабле!»
0: Бондо думал.
8: «Ладно, давай!»
0: — сдался он.
8: «Ура!» — закричала толпа.
0: Мы сели.
8: «Один!»
0: — начал Карл.
5: «За ребят!»
8: «Два!»
5: «За меня!»
8: «Три!» «За Семеныча!»
0: Я швырнул все тот же бумажный шарик на стол. Бонда кинул бумагу.
8: «Да!» —
0: закричал он и вскочил.
8: «Я победил! Бумага оборачивает камень!»
0: Я откашлялся.
9: «Мне неловко прерывать твою радость, но это не камень».
0: Воцарилась тишина. Бонда сполз на место.
8: «Если это бумага, то ничья», — разочарованно сказал Карл.
0: «Это не бумага», — ответил я. Аккуратно развернув бумажный шарик, я продемонстрировал окружающим нарисованные неумелой рукой ножницы. Удирали мы быстро. Я внес штраф за Семеныча и ребят, и как только они вышли на свободу, я, ничего толком им не объясняя, крикнул, что надо бежать. Пока тупоголовый Карл складывал 2 и 2, пока кроллы поняли, как их обманули, мы уже были на корабле. Покидав мешки с терками на пол, команда готовилась к аварийному взлету, а погоню обнаружили уже в полете. 2 полицейских судна, управляемые наемниками, выпустили по нам залпы, но те не успели достичь цели. Наше судно прыгнуло в подпространство. Я сидел перед иллюминатором и смотрел на звезды. В кармане лежал алмаз Семеныча, а на полу валялись мешки с терками. Я подумал, что при таком раскладе бежать не обязательно. В конце концов, Поломку корабля всегда можно устроить.

В этом выпуске модели для сборки вы услышали музыку проекта Bog Trotter с альбома Sonic Visions 2013 года и проекта Koan с альбома Fulfilled Wish, выпущенного на лейбле Sun Station Records в 2007 году.

0: Совсем коротенький рассказ того же Фредерика Брауна. «А что будет» в переводе Сергея Ирбисова.
1: «Перед вами, джентльмены, первая и единственная машина времени»,
0: объявил двум своим коллегам профессор Джонсон.
1: «Это всего лишь действующая модель, но и она способна перемещать предметы весом до 3 фунтов 5 унций на 12 минут в прошлое или в будущее».
0: Машина и вправду выглядела скромно. Платформа и два больших циферблата. Профессор взял в руки металлический кубик.
1: «Мы экспериментировали, — сказал он, — с медным кубом весом в 1 фунт и 2 трети унции. Сейчас я отправлю его на 5 минут вперед, в будущее».
0: Он склонился над одним из циферблатов и передвинул стрелку.
1: «Прошу заметить время».
0: Коллеги разом посмотрели на свои часы. Профессор Джонсон осторожно поместил кубик на платформу, и тот сразу же исчез. Он появился на прежнем месте через 5 минут, секунда в секунду. Профессор Джонсон осторожно взял кубик.
1: «А теперь я перемещу его на 5 минут в прошлое».
0: Он передвинул стрелку на другом циферблате и взглянул на часы.
1: «Сейчас без 6 минут 3. Я настроил машину на 3 часа ровно. Это значит, что без 5:03 кубик исчезнет из моей руки и окажется на платформе за 5 минут до того, как я его туда положу».
2: «Не понимаю, как же вы в этом случае его туда положите?» — сказал один из гостей.

0: засунуть его туда. Может получиться парадокс.
1: «Забавно», — сказал профессор Джонсон. «Я, право, не думал над таким вариантом. Давайте попробуем. Итак, я не...»
0: Парадокса не получилось. Медный кубик остался на месте. Вместо этого исчезли профессор, его коллеги, а заодно и вся Вселенная.

0: Положительно, сказал Огюст Пойндекстер, существует такая вещь, как необоримая гордыня. Греки называли ее хубрис и считали вызовом богам, за которым всегда следует «Ате» – воздаяние. Он неуверенно протер свои бледно-голубые глаза. «Очень мило», – раздраженно отозвался доктор Эдвард Баррон. «Но какое отношение это имеет к тому, что сказал я?» Лоб у него был высокий, прорезанный горизонтальными складками, которые глубоко наморщивались, когда он презрительно поднимал брови. «Самое прямое», — ответил Пойндекстер. «Создание машины времени уже само по себе вызов судьбе, а вы еще усугубляете его своей безапелляционной уверенностью. Откуда у вас убеждение, будто ваша машина способна действовать на протяжении всего времени, исключая самую возможность парадокса?»
1: «А я и не знал, что вы суеверны», — заметил Барра.
0: «Все очень просто. Машина времени такая же машина, как всякая другая. И кощунственна она ровно настолько же. Математически она аналогична лифту, поднимающемуся и опускающемуся в шахте. Так почему же это может грозить воздаянием?»
2: «Лифт не чреват парадоксами», — энергично возразил Пойндекстер. «Спускаясь с пятого этажа на четвертый, вы не можете убить собственного деда в его детстве».
3: Доктор Баррон мотнул головой с раздражением, почти бешенством. «Я этого ждал. Именно этого. А почему бы вам не предположить, что я встречусь с самим собой или изменю историю, сообщив Магеллану, что Стоунелл Джексон намерен сделать бросок на Вашингтон или еще что-нибудь? Я вас спрашиваю прямо, отправитесь вы со мной на машине или нет?»
0: Пойндекстер замялся.
3: «Пожалуй, нет».
0: «Почему вы все усложняете? Я ведь объяснил, что время инвариантно. Если я отправлюсь в прошлое, то только потому, что уже побывал там. Все, что я решу сделать и сделаю, я уже изначально сделал. В прошлом, значит, ничего там не изменю. Никаких парадоксов не возникнет. Если бы я решил убить моего деда во младенчестве и сделал бы это, меня бы здесь уже не было. Но я здесь, следовательно, я не убивал своего деда. Как бы я ни пытался его убить, факт остается фактом. Я его не убивал и, выходит, не убью. Вы понимаете, о чем я?»
3: «Да, понимаю.
0: Но правы ли вы?»
3: «Конечно, прав. Господи, почему вы не математик, а только техник с университетским образованием?»
0: Изнывая от нетерпения, Баррон не потрудился скрыть презрительности. «Послушайте, эта машина возможна только потому, что некие математические взаимосвязи времени и пространства верны. Это-то вы понимаете, хотя не способны разобраться в математических тонкостях. Машина существует, следовательно, математические соотношения, которые я разработал, имеют аналоги в реальности. Так, вы видели, как я засылал кроликов на неделю в будущее, и видели, как они появлялись из ничего. На ваших глазах я отправил кролика в прошлое через неделю после того, как он появился».
1: «Ну ладно, со всем этим я согласен».
0: «В таком случае вы должны мне поверить. Уравнения, лежащие в основе этой машины, предполагают, что время состоит из частиц, существующих в неизменном порядке. Если бы порядок расположения частиц мог бы подвергнуться какому бы то ни было изменению, любому изменению, уравнения были бы неверны, и эта машина не работала бы. Данный способ путешествия во времени был бы неосуществим».
1: Пойндекстер протер глаза еще раз и сказал:
2: «Жаль, что я не знаю математики».
0: «Просто подумайте о фактах», — продолжил барон. «Вы попытались отправить кролика в прошлое на 2 недели, хотя послан он был туда за неделю. Вы вот все это создало бы парадокс, верно? А что произошло? Индикатор зафиксировался на сроки в неделю, и перенастроить его не удалось. Создать парадокс невозможно. Так вы отправитесь со мной или нет?» Пойндекстер чуть было не ввергнул себя в бездну согласия, ужаснулся, мысленно попятился и сказал: «Нет».
1: «Я бы не просил вас о помощи», — не отступал барон. «Если бы мог справиться сам, но вы знаете, что для

0: интервалов длиной свыше месяца необходимы 2 человека. Мне нужен кто-то для контролирования шаблонов, чтобы мы вернулись с абсолютной четкостью. И воспользоваться я хочу именно вашей помощью. Ведь мы уже разделяем это великое свершение. Неужели вы предпочтете, чтобы часть славы досталась кому-то третьему? Для новых помощников настанет время, когда мы заявим о себе как о первых путешественниках во времени за всю историю человечества. Господи, да неужели вам не хочется увидеть, что с нами станется через 100 лет, через 1000? Неужели вы не хотите увидеть Наполеона или Иисуса, если на то пошло? Мы будем как Барона словно увлекло собственное красноречие, как боги. Вот именно, пробормотал Поиндекстер. Хубрис, путешествие во времени не настолько приблизит меня к богам, чтобы ради этого пойти на риск застрять где-то не в своем времени. Хубрис, застрять! Нагоняйте на себя выдуманные страхи. Мы просто будем двигаться между частицами времени, как лифт между этажами. Собственно, путешествие во времени даже безопаснее, поскольку кабина лифта может оборваться, а в машине времени отсутствует сила тяготения, которая сбросила бы нас вниз на смерть. Никаких неполадок быть не может. Я гарантирую. Барон постучал себя по груди средним пальцем правой руки. Я гарантирую. Пробормотал Поиндекстер и все-таки рухнул в бездну согласия, наконец уступив уговорам. Вместе они забрались в машину. Поиндекстер не разбирался в управлении теоретически, как барон, так как не был математиком, и он знал, какими рычагами и кнопками пользоваться и для чего. Барон сел за пульт движения, обеспечивающий силу, которая гнала машину по оси времени. Поиндекстер сидел за шаблонами, которые фиксировали точку отправления, чтобы машина в любой момент могла вернуться назад. У Поиндекстера застучали зубы, когда начало движения отозвалось у него внутри живота, словно от быстрого спуска в лифте, но не совсем. Что-то трудоуловимое и, тем не менее, вполне реальное. «А что если...» Барон рявкнул. «Ничего случиться не может, бога ради!» Тут же последовал сильный толчок, и Поиндекстера отбросило на стенку. «Черт побери!» – пробормотал барон. «Что произошло?» – спросил Поиндекстер еле слышно.
1: «Не знаю, но это не важно. Мы всего на 22 часа в будущем. Выйдем, поглядим, что произошло».
0: Дверь машины скользнула в прорезь. Поиндекстер судорожно выдохнул весь воздух из легких.
2: «Тут же ничего нет! Ничего! Ни вещества, ни света! Пустота! Земля сдвинулась!» – истерично закричал Поиндекстер. «Мы этого не учли! За 22 часа она продвинулась на 1000 миль в пространстве, обращаясь вокруг Солнца!»
0: «Нет!» – слабым голосом возразил барон. «Я этого не забыл! Машина сконструирована так, чтобы следовать по ходу времени Земли, куда бы она ни двигалась. Кроме того, даже если бы Земля ушла из-под машины, то где Солнце? Где звезды?» Барон вернулся к пульту. Ничто не поддавалось нажиму, ничто не работало. Дверь не закрылась. Пустота. Поиндекстеру было трудно дышать, трудно пошевельнуться.
2: «Что же произошло?» – еле выговорил он.
0: Барон медленно прошел к центру машины и с мучительным усилием сказал. «Частицы времени. По-моему, мы застряли между 2 частицами. Поиндекстер попытался сжать кулаки и не сумел. «Не понимаю. Как лифт. Как лифт». У барона уже не было голоса, чтобы произносить слова, он только шевелил губами. «Так как лифт, застрявший между этажами». Поиндекстер не мог даже пошевелить губами. Он подумал, без времени ей ничто не может существовать. Всякое движение замирает, всякое сознание. Все, все. В них минуту-другую сохранялась инерция времени, как тело наклоняется вперед при внезапном торможении автомобиля, но она стремительно замирала. Свет внутри машины померк и погас. Чувства, сознание застыли. Одна последняя мысль, один последний. последний мысленный вздох. Тут остановилась и мысль. Ничто. На всю вечность, там, где даже вечность не имела смысла, не будет ничего, кроме...

0: Сергей Чекмаев. Мы делаем новости. Из цикла «Мифы мегаполиса». Мы делаем новости. Девиз новостных программ телекомпании CNN. Вечерняя смена выдалась скучноватой. Разъездная студийная десятка медленно тащилась сквозь привычную вечернюю пробку на Садовом. В салоне тихо мурлыкало радио «Ностальжи». Напарник, в этот раз с ним ездил Игорь, изрядный циник и пессимист, на удивление молчал, лениво покручивая руль, и Кирилл в какой-то момент даже задремал. И, может быть, так и проспал бы до самого Останкино, если бы не ожил приемник, настроенный на милицейскую тревожную волну. Несмотря на свой несколько топорный вид, самодельный перехватчик значительно облегчил работу съемочных групп. Теперь, когда они получали вызов одновременно с милицией, спасателями и пожарными, иногда удавалось прибыть на место даже раньше спецмашин. А значит, до оцепления, красно-белых ограничительных лент и тяжелые пожарные техники, которые, бывает, напрочь перегораживают все подъезды к месту ЧП. Можно подобраться вплотную к полыхающему зданию или раскуроченным автомобилям. Камера выхватывает не самые политкорректные, зато редкие и эксклюзивные кадры. Далеко не все удается пустить в эфир, но даже после серьезной резки сюжет получается вполне шокирующим. Вот и сейчас приемник, мигнув индикатором, перехватил циркулярное сообщение для экипажей ДПС. Сухой женский голос в шуме и треске помех скороговоркой сообщил:
1: «Внимание, 39 и 46. В 22:40 поступил сигнал. ДТП на пересечении улицы Воронцова поля и Покровского бульвара».
0: Совсем уж неразличимые на фоне статики экипажи ДПС отозвались почти одновременно.
2: «Я 46-й, застрял у Крымского моста, быстро выбраться не могу».
3: «Я 39-й, принял, выезжаю».
0: Кирилл посмотрел на часы, присвистнул.
3: «Ого, еще и 5 минут не прошло. Есть шанс успеть раньше ментов».
0: «Если вылезем из этого стойбища». Игорь мрачно кивнул на застывшее море стоп-сигналов впереди.
3: «Ты уж постарайся».
0: Кирилл подтянул к себе камеру, проверил свободный метраж, удовлетворенно кивнул. На сюжет хватало. Камеру он получил совсем недавно и еще не успел к ней как следует привыкнуть.
3: «А то совсем ничего интересного сегодня».
0: Сказал и поморщился. Вот уж действительно, не зря их старушка на пожаре обозвалась стервятниками. Чужое горе, боль, кровь, а иногда и смерть для разъездной группы программы «Тревожный вызов» давно стали обыденностью. И чем ужаснее авария, чем разрушительнее взрыв и сильнее пожар, тем лучше. Обыватель в теплом уютном кресле любит смотреть ужастики, в глубине души радуясь, что все это случилось не с ним. А значит, поползет вверх рейтинг родного тревожного вызова, замороченный и вечно усталый выпускающий редактор Антон сдержанно похвалит именно их группу. Раньше Кирилла возмущала привычка телевизионщиков тыкать камерой в искаженные болью лица пострадавших, жадно шарить объективом по обгорелым стенам квартир. А теперь вот привык. И уже сам, не слишком задумываясь о смысле слов, автоматом делит сюжеты на интересные, средние и отстой по количеству трупов и искореженных тачек.
3: «Ну что, рванули?»
0: Кирилл весело кивнул напарнику, щелкнул выключателем спецсигналов. Над головой полыхнули оранжевые блики, упали на асфальт, лизнув немытые борта соседних машин. Игорь изящно подрезал груженую и неповоротливую «Газель», прорвался в крайний левый ряд и прямо через двойную черту нырнул в темный зев какого-то переулка. Позади возмущенно ревели клаксоны.
3: «Ух», — сказал Кирилл, — «круто! Смотри только, чтобы по нам не приехали сюжет снимать».
0: «Сам просил. Или соблюдаем правила и стоим в пробке, или...» Машина подпрыгнула на незаметной выбоине. Игорь выругался и после паузы закончил: «Играем в гонки на выживание». Десятка пролетала узкие московские переулки, ревел двигатель, визжали покрышки, а Кирилл то и дело хватался за ручку над дверью. Камеру он прижимал к груди, как родное дитя. На место они прибыли первыми, по крайней мере, раньше милиции. Посреди перекрестка раскорячилась длинная, как атомный крейсер, «Вольво» со смятым задним крылом. Метрах в 5, отброшенная сильным ударом «девятка», приткнулась бампером в тротуар, уныло подмигивая единственным уцелевшим поворотником. Весь передок вазовской машины смялся в гармошку, крышка капота нелепо задралась вверх. Водитель, судя по всему, был без сознания. На переднем сиденье скорчилась, навалившись на руль, неподвижная фигура.
3: Около машины суетились двое случайных прохожих, пытаясь отогнуть покореженную дверь. Солидный господин с немалым брюшком у дверей Вольво скучающе созерцал беспокойную суету вокруг, время от времени бросая в мобильный телефон короткие фразы. У заднего колеса иномарки куталась в тоненькую дубленку блондинка на немыслимых каблуках. Игорь съехал к обочине, припарковался. Мизансцену на перекрестке осветили оранжевые всполохи. Добровольные помощники и блондинка обернулись, ожидая, видимо, увидеть милицию.
4: «Смотри», — сказал Кирилл. «Толстяк из Вольвы ухом не ведет. Как думаешь, не считает себя виноватым или на страховых адвокатов надеется?»
3: «А ему что? Сейчас менты приедут, он им на лапу даст и в протокол все как надо запишет. Бедняга из девятки еще и должен окажется по гроб жизни».
4: «Ладно, пойдем побеседуем с этим деятелем. Может, чего интересного узнаем».
3: «Смотри, как бы он камеру не разбил».
4: «Не боись, прорвемся».
0: Кирилл вылез из машины, издалека заснял место ДТП, потом, подойдя поближе, дал крупный план повреждений, ткнул объективом почти в стекло девятки, запечатлев окровавленный затылок водителя. В этот момент добровольные помощники как раз смогли отжать дверь. Первый, невысокий бородач профессорского вида, приложил два пальца к шее пострадавшего.
4: «Пульс есть! Аптечку бы!»
0: Второй обернулся к водителю «Вольво», спросил:
4: «У вас есть аптечка?»
0: Господин, не прерывая разговора, неопределенно пожал плечами.
5: «Есть-есть», — быстро проговорила блондинка. «Должна быть. Юрий, где она?»
0: Она приоткрыла дверь машины и несколько мгновений копалась внутри. Кирилл смерил камерой модельные длинные ноги, усмехнулся про себя.
5: «Где же она? Юрик, ну посмотри же сам!»
3: «Оставь, Анжела», — на мгновение снизошел на бренную землю толстяк. «Без нас разберутся».
4: «Сами найдем», — сказал Кирилл и крикнул. «Игорь, неси аптечку!»
0: Девушка и прохожие побежали навстречу, оставив Кирилла наедине с водителем «Вольво».
4: «Простите, вас Юрием зовут?» — спросил Кирилл и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Прайм ТВ, программа «Тревожный вызов», ночной эфир. Не хотите сказать пару слов о происшедшем?»
3: «Да, да, знаешь, тут появился парнишка с камерой. Говорит, что с телевидения».
4: «Что?»
3: «А, какой-то тревожный вызов».
4: «Да, и что ты посоветуешь?»
3: «Ага, ага».
4: «Что, звезда телешоу какая-нибудь? Может, мне ему интервью дать?»
3: «Ты считаешь...»
4: «Ну, хорошо, хорошо. После перезвоню».
0: Юрий закрыл трубку, спрятал в карман, надменно смерил Кирилла взглядом с головы до ног.
3: «Вот что, мальчик. Я тебе сейчас расскажу, как все было. Но чтоб в эфир пустили дословно. Ничего не резать, понял? А то знаю я вас».
4: «Ага, сейчас», — подумал Кирилл. Разбежался. «Ты сейчас будешь полчаса рассказывать, какой ты доблестный почитатель правил дорожного движения, а мы должны на всю эту галиматью время тратить. Да хрен!» «Это не от меня зависит. Решение принимает выпускающий редактор, но самое главное, ваша точка зрения останется, обещаю. Да и менты могут на разборе нашу запись попросить, раз уж мы раньше их приехали».
3: «Соображай, дядя. У тебя есть шанс показания зафиксировать, а то мало ли что». «Ну хорошо», — кивнул Юрий. «Уговорил. Включай свою технику».
4: «Значит, он спокойно себе поворачивал на зеленый свет, а тут откуда ни возьмись, бац, девятка бьет его в заднее крыло».
0: Выпускающий редактор программы развернулся в кресле и посмотрел на Кирилла.
4: «Антон, ты ж сам все видел. Он минут 10 меня грузил. Уже и менты приехали, а этот все не умолкает».
3: «Понятно. Кто он, выяснил?»
4: «А то. Юрий Подгорелый, замдиректора финансового холдинга «Росфинтраст».
3: «Крутой дядя.
4: Средней крутизны. Но проблемы может устроить».
3: «Ладно, а менты что говорят?»
4: «На камеру сказали», — Кирилл глумливо хмыкнул. «По предварительной версии, в аварии виноват водитель автомашины ВАЗ-2109. Подгорелый им, похоже, прямо на месте заплатил».
3: «А без камеры?»
4: «Без камеры там и слепому ясно. Вольвешник на красный ломанулся. Думал проскочить, ну и...»
3: «Что со вторым водителем?»
4: «Скорая минут через 10 приехала, мы еще на месте были. Врач, правильный мужик, перед объективом не стушевался, все четко сказал. Там дальше есть, ты просто не досмотрел. Сотрясение мозга, переломы грудных позвонков, голени, а возможно еще и 3 или 4 ребер.
3: Я потом в Склиф звонил, выяснял, так у него еще и разрыв селезенки. Не повезло, бедняги.
0: Да уж. Ладно, материал сдай в монтажку, сейчас можешь отдыхать.
3: Антон проводил Кирилла взглядом, крикнул вдогон.
0: «Послезавтра утром твоя смена, не опаздывай!»
3: Кирилл, естественно, опоздал. Катька задержала, попросила с утра помочь привезти из универа какие-то книжки. Доставка затянулась, они едва не поругались, а на работе Кирилл получил выволочку еще и от Антона. И чтобы избежать сурового редакторского гнева, рванул в город.
0: Денек оказался насыщенным. Сначала ДТП на Волоколамке, панелевоз не поделил полосу с пятеркой. Без жертв, но легковушки теперь только на металлолом.
3: Убийство во вьетнамском торговом центре, сигнал о бомбе в здании магазина «Перекресток», оказавшийся, как обычно, фикцией. Снова ДТП, на этот раз в Перово. Группа металась по Москве, как заведенные, снимая и снимая сюжеты. Правда, сегодня Игорю ни разу не удалось поспеть на место происшествия раньше ментов, поэтому материал вышел не очень. Из-за спин оцепления особо не поснимаешь, а милицейские старлеи и майоры обычно не слишком разговорчивы. Промямлят в объектив десяток слов, а потом пошлют. Хорошо, если к пресс-секретарю, который и сам обычно не блещет ораторскими талантами, бродя по бесконечному кругу скучных протокольных фраз. «Произошел наезд. При проведении оперативно-следственных мероприятий, по предварительной версии, причиной происшедшего ДТП явились сотрудники правоохранительных органов».
0: Около 5 часов поступил очередной сигнал. На этот раз от пожарных. Горела частная сауна на Лосиноостровской.
3: «Может, не поедем?» – спросил Игорь. «Все равно первыми не успеем. Опять скучный дым на 0,5 километра снимает. Да правого пожарного чина какого-нибудь, что ни в противогаз, ни в каску ружья не влезает».
0: «Поедем. Кто его знает, что там за сауна? А вдруг поджог? Глядишь, разборки какие всплывут, передел территории».
3: Добирались больше часа. Кирилл уже и надеяться перестал.
0: «Игорек, прибавь, а! Не то мы к шапошному разбору приедем!»
3: «Стараюсь». Как оказалось, Кирилл опасался зря. Когда они прибыли на место, тушение еще не закончилось, хотя открытого огня нигде не было видно. Сработанное в древнерусском лубочном стиле здание сауны курилось сизым дымком, на крыше возились несколько пожарных, отдирая почерневшие кровельные листы. Обугленные поленья сруба шелушились чешуйками сгоревшей краски, из сорванной двери валил густой дым вперемешку с паром. Два бойца с длинным брезентовым рукавом методично поливали стены метр за метром. Пожарные цистерны взяли дымящиеся останки сауны в кольцо. Впереди, как Чапаев на лихом коне, замер такой же ярко-красный УАЗик с номером 37 на борту. Плотного сложения офицер, погоны так сразу и не разглядишь за навьюченным дыхательным ранцем, удовлетворенно созерцал работу своих подопечных. На груди у него болтался переговорник рации.
0: «Ну вот», — сказал Игорь, — «я же говорил, бравый пожарный чин. Смотри какой, слуга царю, отец солдатам».
6: «Не зубоскаль, мужик свою работу делает.
0: Сейчас мы его проинтервьюируем».
3: Последнее слово Кирилл произнес с расстановкой, с каждым слогом пощелкивая на камере какими-то кнопками.
0: «Ну-ну».
3: Увидев прессу, командир слегка поморщился.
0: «Фу, шакалье племя, не люблю».
3: Кирилла подобной реакции запугать было сложно. Тем более, что погоны офицера оказались всего лишь майорскими. Не бог весть какая шишка. Нечасто, небось, в телек попадает. Но вот и ему выпал шансик. Вечером всех знакомых обзвонит, заставит ночной эфир смотреть.
0: «Как же, меня в телевизоре покажут? Интервью возьмут?» И не в идиотском шоу «Спокойно вас только что выставили полным дураком и сняли на камеру», а во время работы на фоне дымящейся развалюхи.
3: Еще и благодарить будет. Слава, даже сиюминутная, сладкий наркотик.
6: «Добрый день. Прайм ТВ, программа «Тревожный вызов». Товарищ майор, не могли бы вы рассказать, как проходит тушение?»
0: «Возгорание не очень сильное, площадью метров 40-50. Пожару присвоен сначала второй, а чуть позже третий уровень сложности. На тушение прибыли 4 автоцистерны с экипажами. Примерно через 50 минут огонь удалось локализовать».
6: «Экипажи столкнулись с какими-либо трудностями при ликвидации возгорания?»
3: Черт, вот и я этим протокольным языком заговорил.
0: Майор сдвинул на затылок каску, оттер пот брезентовой рукавицы, отчего на лбу остались 2 сажевые полосы.
3: Кирилл немедленно поймал их в объектив. «Сказка, а не типаж!»
0: «По сообщению сторожа,
3: Пожарный кивнул на понурую фигуру, что притулилась у капота одной из пожарных цистерн.
2: В момент возгорания внутри здания находилось несколько человек. Поэтому бойцам пришлось войти в здание до окончания тушения, чтобы спасти людей. Очень мешало сильное задымление. Лишь через 20 минут после нашего прибытия удалось найти комнату, где находились пострадавшие.
3: Кирилл навострил уши, как хороший охотничий пес.
2: В комнате находились два человека с небольшими ожогами и признаками отравления угарным газом.
5: Ну, майор, рожай, не тяни.
2: Оба доставлены в реанимацию. Один в критическом состоянии, другой в тяжелом.
3: Сюжет получился неплохой. Майор оказался человеком обстоятельным, знающим свое дело, несколько, правда, недалеким. Кроме того, ему нравилось красоваться перед камерой. Он еще долго распинался перед Кириллом, рассказывал, в чем, по его мнению, причина возгорания.
2: Дерево не обработано противопожарным составом, а из-за постоянной смены температуры оно коробится, высыхает и может вспыхнуть даже от одной искры. Скорее всего, виновата неисправная проводка или неосторожное обращение с огнем. Там внутри есть камин.
3: После того, как огонь был окончательно потушен, майор даже разрешил войти внутрь, поснимать вспученный пол, обугленные балки, копоть на стенах, расколотый кафель в душевой и черные хлопья сажи на выгнувшихся горбом полках.
2: Вот здесь их и нашли. Одного на нижней полке, а второго вот в этом углу. Он, похоже, пытался выйти, обжегся и вернулся назад. Именно его в критическом увезли.
5: Куда, не знаете?
2: Первого в 47-ю больницу, а второго в ожоговый центр Склифа. Фамилия у него...
3: Майор прищелкнул пальцами. Если б не ситуация, я бы сказал, что смешная. Очень подходит. Подгорелый. Антон выпрямился в кресле.
5: Как умер? Умер, не приходя в сознание. Майор этот, Ковальчук, сказал же, куда его увезли. Мы даже до Склифа не успели доехать. Я прозвонился в справочную, и мне сразу все сообщили.
3: Ты хочешь сказать? Угу. Кирилл отстраненно смотрел в окно. Пальцы беспокойно теребили застежку куртки.
5: Это именно тот самый позавчерашний Юрий Подгорелый, замдиректор Росфинтраста. Дикое совпадение. Бог ты мой. Знаешь, я тут подумал, может сделать общий сюжет. Типа, судьба настигла олигарха. Сначала авария, где он вполне мог погибнуть, если бы выехал на перекресток секундой позже. Принял бы тогда девятку в лоб. Спасся чудом. Но неумолимая судьба...
3: Кирилл старался говорить весело, ерничал, стараясь скрыть растерянность.
5: Настигла его. Пожар в частной сауне поставил точку в карьере финансиста.
3: Антон зачарованно смотрел, как кирилловы пальцы щелкают застежкой. Открыли, закрыли. Щелк, щелк.
7: Не стоит. Родственники засудят потом. Да и вообще неизвестно, в какой среде он крутился. Может, там бандюки через одного. Приедут, камеру разобьют, машину, да еще и покалечат вдобавок.
5: Нет уж, доживем до старости спокойно.
3: Кирилл вздохнул.
2: Как скажешь.
3: Поработали сегодня хорошо, двигай домой. Записи я сам отнесу.
5: Слушай, Антон, может мне выходной дать, а? До пятницы.
3: Сейчас нет. Извини, Кирилл, но только в конце месяца, когда Наташа с больничного выйдет. Не могу же я две оставшиеся смены гонять через раз.
5: Следующую ночную смену Кирилл отрубил на автопилоте.
3: Если бы не добрая и отзывчивая Катька, хлопотавшая над ним весь вечер, как любящая мать, он бы хандрил раз в пять сильнее.
5: Чего?
3: Он и сам не знал. Вроде бы за пять месяцев работы уже давно пора привыкнуть к чужой крови, трупам, смерти. Журналист, особенно такой программы, как «Тревожный вызов», что-то вроде патолога-анатома. Он не лечит и не спасает. Он просто констатирует неизбежный факт. Часто последний факт чьей-то жизни. А тут вдруг стало не по себе. Получил, что называется, наглядное доказательство бренности бытия. Совсем недавно человек ходил, разговаривал, строил какие-то планы. А теперь его нет. Совсем нет. Осталась только запись, где он вполне живой и здоровый, вальяжно разговаривает с ним, Кириллом. А ведь так может произойти с кем угодно. В любой момент.
5: Спасибо Катьке, что не стала по извечной женской привычке допрашивать. Ты чё такой грустный? Неприятности, расскажи.
7: а просто как смогла постаралась исправить ему настроение. Может, не слишком изобретательно, но все же. Куда как лучше, чем сидеть весь вечер наедине с невеселыми мыслями. Ночью Кирилл снова колесил по городу в паре с Игорьком. Привычная круговерть. Пражская, ДТП, Котловка, пожар, Кунцево, попытка самоубийства, Выхино, задержание мошенников и нудная лекция пресс-секретаря местного ОВД. Не стоит доверять первому встречному. Потом Ордынка, снова ДТП. Как, наверное, чудовищно смотрится со стороны слово «привычное». Как можно привыкнуть к людскому горю, боли, к желанию обогатиться за счет других? Как? Но ведь можно. И не только привыкнуть, но еще и жалеть, что денек сегодня неурожайный. Сюжетов много, но все без жертв. Где-то в глубине души, загнанное в подвал человеческое сострадание, наоборот, требует радоваться. Все обошлось, никто не погиб. Но сострадание — это так непрофессионально. Утром Кирилл сдал материал Антону и поехал домой отсыпаться. Катька вернется со своей аспирантуры только в 8, лучше проспать до вечера. Проглотить пару таблеток феназепама и спать. И ни о чем не думать. Во сне невыносимо верещала милицейская сирена. Знакомая до последней царапины студийная десятка куда-то мчалась, сшибая в кювет белые машины с синей полосой, но противный звон все не унимался. Просыпаться не хотелось. Кирилл приоткрыл глаза и сразу же зажмурился от яркого света. Вечер еще не наступил. Интересно, сколько времени? Сирена из сна вопила где-то совсем близко, над ухом. Только через полминуты Кирилл понял. На прикроватной тумбочке надрывается телефон.
8: Алло?
7: Кирилл, спишь? Просыпайся.
8: Антон? Господи, в чем дело? Сколько времени?
7: На моих 3:40, но это не важно. Давай, просыпайся и срочно дуй сюда.
8: Зачем? Что-то случилось?
7: В трубке воцарилась тишина. Только слышно было, как где-то далеко щелкает неведомое телефонное реле. Антон молчал.
8: Да не молчи, в чем дело?
7: Олег с Лехой привезли сюжет. При тушении пожара погиб майор Станислав Ковальчук.
5: Как это произошло?
7: Вот смотри. Антон воткнул в паз кассету, несколько раз крутанул верньер. На экране замелькали полосы быстрой перемотки. Здесь. В кадре серой громадой возвышался замшелый перрон какой-то товарной станции. Видимо, снимали снизу, с путей. Вдаль тянулись чуть тронутые ржавчатые рельсы. Молодая весенняя травка весело пробивалась сквозь почерневшие шпалы. Потом камера развернулась на 180 градусов, и в объектив попали курящиеся остовы вагонов, покореженные рельсы, полотно, будто бы расплесканное во все стороны взрывом. Недалеко от путей стоял кирпичный пакгаус с цифрами 1959 над широкими въездными воротами. Обращенная к полотну стена зияла выщербленными кирпичами, грязно-бурые кляксы испятнали ее. «Загорелась цистерна с удобрениями длительного хранения», — сказал Антон. Покрутил верньер еще немного вперед, пока в кадр не попала окровавленная пожарная каска. «В принципе, знали, что она может взорваться, но огонь вроде бы локализовали быстро, потушили даже. Майор Ковальчук руководил операцией. Когда пламя погасло, вместе с одним из бойцов расчета решил проверить, что и как. Тут-то цистерна и рванула. Майор впереди стоял. В общем, он погиб сразу». Второй в реанимации с баротравмами. Говорят, выживет. Кирилл с трудом нащупал за спиной стул, сел, бездумно уставился на экран, где чуть подрагивала на паузе каска майора Ковальчука. Казалось, она шевелится, как живая. «Вот так», — сказал Антон через пару минут. «Просто так, чтобы сказать хоть что-нибудь». Молчание становилось невыносимым.
5: «И что ты думаешь?»
7: «Не знаю, Кирилл. Ничего я не думаю. Двух таких совпадений подряд не бывает».
5: «А что ж тогда? А хрен его разберет. Знал бы ты, как надоела мне вся эта мистика».
7: Слухи по редакции ходили всякие.
4: Кирилл пару раз слышал краем уха про какую-то историю с очевидцем, но подробностей не знал. А сейчас спрашивать не хотелось. И так на душе погано, да нельзя.
9: «Делать что будем, а?» — спросил он жалобно.
4: «Значит так», — Антон хлопнул ладонью по столу. «Никаких теорий. Никаких гениальных идей и новых сюжетов. Просто делаешь свою работу, ясно? А я на досуге помозгую, что и как». Кирилл не спорил, начальству виднее. Теории у него, конечно, набралось вагон и маленькая тележка, но все они нуждались в проверке. А через две смены случилось то, чего Кирилл боялся и запрещал себе даже думать об этом. Задержанный преступник, налетчик из реутовской банды, завладел оружием конвойного и попытался бежать из-под стражи. В перестрелке ранены двое милиционеров. Преступник убит. Только список жертв на этом не заканчивался. От пулевого ранения в грудь через 6 часов скончалась в больнице пресс-секретарь ОВД Выхина. Та самая, что чуть больше недели назад долго и нудно вещала в камеру о недопустимой доверчивости наших граждан. Собственно, на этом перебор безумных теорий закончился, не начавшись. Кирилл теперь точно знал, кто виновник этих странных и страшных совпадений. Камера. Один за другим гибли люди, попавшие в объектив именно этой новой камеры на долгое время. Причем крупным планом, то есть при максимальном увеличении. Наверное, бесстрастный исследователь еще долгое время ставил бы опыты. Сколько времени, проведенного перед объективом, смертельно для человека? На каком увеличении фатальный исход становится неотвратимым? Есть ли исключения? Кирилл даже не думал об этом. Следующую смену он снимал с максимальной осторожностью, стараясь не задерживать камеру надолго на одной точке, а по дороге в Останкино попытался осторожно изучить ее. «Что ты копаешься?» — спросил Игорь, разглядывая его манипуляции в зеркальце заднего вида. «Да вот», — не моргнув глазом, сказал Кирилл, — «барахлит что-то». Ничего сверхъестественного, да и просто необычного он не нашел. Разве что неприятный холодок, пробежавший по спине, когда, вертя камеру в руках, он случайно встретился глазами с непроницаемой черной линзой объектива. Такое ощущение, словно в дуло заглянул. Камера, битакамовская рабочая лошадка, досталась Кириллу от предшественника, мрачноватого, неразговорчивого типа, которого все в программе откровенно побаивались. Говорили, что поначалу Глеб, так звали прежнего оператора, показался коллегам разбитным весельчаком. Его непритязательные шутки всегда приходились к месту. Густой сочный бас вкупе с харизматичной бородой закрепили за Глебом славу своего в доску настоящего рубахи парня. А потом случилась какая-то не очень приятная история во время выезда на серьезное ДТП. Что там было, никто толком не знает. Версий миллион, вплоть до откровенно фантастических. Но с того дня Глеба как будто подменили. Он появлялся в студии мрачнее тучи, перестал общаться с коллегами, кроме как по делу, легко раздражался, рычал на всех по поводу и без. Постепенно многочисленные ранее друзья, то и дело натыкаясь на приступы глухой злобы, отступились, решив, что в жизни Глеба произошло какое-то несчастье. Не прошло и 2 месяцев, как он уволился. Вечером Кирилл пришел к Антону с отснятым материалом. Встретив на пороге взгляд выпускающего редактора, он покачал головой. Такой вот странный завелся у них ритуал. Один молча спросил, нет ли снова необычных совпадений, второй также молча ответил. Отчитавшись, Кирилл сказал: «Камера барахло, сыпется вся. Сегодня 2 раза пленка заедала. Да и линзы малость разошлись. Напиши, чтобы выдали другую». Антон встрепенулся. «Ты думаешь, это камера?»
10: «Что?»
4: Кирилл изо всех сил старался ничем себя не выдать.
10: «Нет, что ты. Камера и в самом деле барахлит. Вон Игоря спроси, пока от сюжета до сюжета едем, только и делаю, что с ней вожусь».
4: «Хорошо. Я позвоню, чтобы тебе выдали другую. А эту спишем. Я тебя правильно понял?»
11: «Так точно, командир».
4: Кирилл повеселел.
11: «Разрешите идти?»
4: «Иди уж. Катя, привет».
11: «Обязательно».
4: Прошел месяц. Версия Кирилла оправдалась полностью.
7: Новая с иголочки Сонька исправно пахала на съемках сюжетов, и ничего необычного за ней замечено не было. Программа «Тревожный вызов» отхватила на телевизионном конкурсе какую-то очередную бронзовую цацку, по какому случаю Антон выписал всем экипажам премию, на которую Кирилл с Катькой загудели в любимом подвальном ресторанчике на Спортивной.
12: «Кира, Кир!»
7: — сказала девушка, изящно промокнув губы салфеткой.
12: «Пузо мы набили. Может, теперь прогуляемся, а то неохота домой ехать».
7: «Леди, вам отказать невозможно». Поднимаясь по университетскому проспекту, они то и дело останавливались. Катька изображала игривую кошечку, и ей то и дело хотелось целоваться.
12: «Знаешь, — сказала она вдруг, — у тебя очень странные глаза».
7: «Маленькие, злые и красные, как у вампира», — усмехнулся Кирилл.
12: «Нет, добрые и красивые. Но если смотреть в них долго, начинает кружиться голова и все плывет».
7: Кирилл приосанился. «А то! Я же опытный ловелас. Попала ты, Катька. Девчонки теряют голову, едва только взглянут на меня». Они переглянулись и рассмеялись. Катя легонько щелкнула его по носу.
12: «Эх ты, Казанова! Пойдем лучше в ГЗ на смотровую площадку. Там такой телескоп поставили, всю Москву можно увидеть».
7: Конечно, так сразу в ГЗ, главное здание МГУ, они не попали. В университетских аллейках много темных углов и переходов, есть где скрыться от посторонних глаз. Наверное, только часа через два они выбрались на освещенную площадь перед величественным шпилем МГУ. Сейчас здесь было пустынно. Не раскатывали мокрые весенние асфальт-роллеры и скейтеры, и даже свадебные лимузины куда-то пропали. Катька потащила Кирилла к главному входу.
12: «Пойдем скорее!»
7: «Да нас охрана не пустит!»
12: «Пустит, у меня аспирантский пропуск! Забыл?»
7: Действительно, замороченный бешеным круговоротом студентов, охранник даже не взглянул на Катькину корочку, просто махнул рукой «идите, мол». Лифт, набитый веселящейся толпой, долго полз вверх по черепашке, останавливаясь чуть ли не на каждом этаже. Наконец, в окошечке загорелись цифры 32. Катька скомандовала
12: «выходим!»
7: и, не давая ни секунды передышки, побежала по коридору. Кирилл в изумлении крутил головой по сторонам. На 32-м этаже он не был еще ни разу.
12: «Кира, давай быстрее, что ты там застрял? Да не смотри по сторонам, там геологический музей, он все равно закрыт сегодня. Иди лучше сюда».
7: Смотровая площадка оказалась небольшой, человек на 10. Катька победно указала рукой куда-то вперед.
12: «Видишь? Совсем недавно поставили такие же, как внизу, а видно втрое дальше. Здорово, да?»
7: На возвышении у гранитных перил стоял, раскорячив треногу, солидный бинокуляр, в сумерках больше похожий на боевого дроида из голливудских блокбастеров.
12: «У тебя монетки есть? Доставай!»
7: Кирилл порылся в карманах, нашел целую горсть мелочи.
12: «Ура! Здорово! Бросай сюда!»
7: Щель жадно заглотила глухо позвякивающие монетки. Катька поцеловала Кирилла и прильнула к окулярам.
12: «Ух ты! Кира, тут такое увеличение, даже номера машин можно разглядеть! Ну-ка, подожди, я хотела тебе кое-что показать».
7: Она нетерпеливо крутила колесико настройки, слегка поворачивая бинокуляр то вправо, то влево.
12: «Вот, смотри! Это новый аквапарк, помнишь, я тебе говорила?»
7: Кирилл посмотрел. Сначала ничего не было видно. Кварталы и улицы расплывались темными пятнами. Но стоило немного подкрутить резкость, как совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, взметнулся вверх китовый хвост. Крыша недавно построенного аквапарка.

мой незваный гость почему-то решил, что я именно тот, за кого он меня принимает. Похож разве? Теперь уж я никогда этого не узнаю. Никто не узнает. Он влетел во двор, легко перемахнув через полутора

0: двухметровый забор. Я как раз что-то делал около дома, но с тех пор так и не могу вспомнить, что именно. Первым увидел или почувствовал его мой шарик, которым я всегда так искренне гордился. Шарик был огромным псом дворовой породы. Он съедал за одну минуту буханку хлеба и как вообще не брезговал ничем. Сырой картошкой, капустой, недозревшими помидорами. Он был злющим и неподкупным до неправдоподобия. Изо всех людей в мире он признавал и любил только меня. Хотя, казалось, именно меня ему любить было не за что. Парадокс. Но ведь даже человеческие чувства далеко не объяснимы с точки зрения логики, а тут собачьи. Шарик увидел его и, оборвав толстенную цепь, мигом скрылся под домом, не издав ни звука. Он даже не сделал слабой попытки хотя бы предупредить хозяина о смертельной опасности. А что меня заставило обернуться, не знаю. Ну а раз не знаю, стало быть, интуиция. Я обернулся и остолбенел. Нет, пожалуй, оцепенел. Или окаменел. В общем, такого ужаса, внезапного и всепоглощающего, я не испытывал больше никогда. Ни до этого, ни после. Передо мной стоял волк. Ростом Нет, не с теленка. С корову не меньше. Ну да, знаю, у страха глаза велики, но и потом, когда я смотрел на него спокойно, он не казался меньше. Да и не мог быть этот зверь меньше, созданный для великих небывалых дел. Он стоял передо мной, вывалив аж до земли свой пылающий язык, глаза его были красными и слегка слезились. Бока ходили ходуном, и только неутомимый хвост изо всей силы колотил по земле, рассекая пыль.
1: «Иван!»
0: — рявкнул он коротко, еще не восстановив дыхание. Кажется, я смог лишь судорожно кивнуть.
1: «Царевич!»
0: «Да, с трудом шевеля языком, ответил я. То обстоятельство, что волк говорит человеческим голосом, мне не показалось удивительным. Вероятно, я был просто не способен еще испытывать какие-то чувства, кроме страха. Если что-то и удивляло меня в тот момент, так это, пожалуй, то, что я еще жив».
1: «Ну, слава богу!»
0: Радостно, как мне показалось, выдохнул зверь и облегченно лег. Он, наконец, отдышался. Прилег и даже на мгновение прикрыл глаза, и тут же вскочил, как подброшенный.
1: «Скорей! Чего ж ты там стоишь? Собирайся!» — вскричал он вдруг. «Мы не можем терять ни минуты, разве ты забыл?»
0: «Куда? Зачем?» — спросил я.
1: «Как ты забыл? Она тебя ждет, ей грозит смертельная опасность, быстрее вспомнишь по дороге!»
0: Теперь в его голосе явственно чувствовалась тревога. «Забыл?» — как можно равнодушнее ответил я, начиная, кажется, догадываться. «Кто ждет? И чем я могу тебе помочь? И нафига мне все эти приключения?»
1: «Василиса ждет!» — рыкнул зверь с досадой. «Тебя, дурака, ждет! Она, может, думает, что ты и впрямь царевич! Даю тебе на сборы 45 секунд, в армии, небось, служил, знаешь. Где твой кладенец?»
0: «Да нет у меня никакого кладенца!» — взвизгнул я, пятясь тихонько к двери. Протяжно и даже, пожалуй, ласково, но с намеком прорычал тогда волк, и его глаза красноречиво блеснули. Мне сразу стало все понятно. «Я подчиняюсь насилию», — ответил я кротко и полез на волчью спину. Там оказалось довольно удобно, тепло и мягко. Волк мгновенно перелетел через забор. Я бы наверняка свалился в момент прыжка и, пожалуй, свернул бы себе шею, но волк ловко подстраховал меня спиной, и мы помчались с невероятной скоростью. Довольно скоро я уже почувствовал себя заправским кавалеристом. Цепко держался за мохнатый загривок, старался подпрыгивать в такт волчьим прыжкам, и, по-моему, у меня это неплохо получалось. Мы вынеслись на шоссе и погнали так, что у меня от ветра засвербило в носу. Мне доводилось когда-то гонять на мотоцикле, и я знал, что так бывает, когда довольно долго держишь скорость около 120. Стало прохладно. Быстро темнело. Два волчьих глаза светились во тьме, как мощные прожекторы. Волк то ли не знал о существовании правил дорожного движения, то ли игнорировал их, но он несся по дороге, как придется. В первые минуты я страшно пугался встречных машин, но скоро привык. Мы легко перепрыгивали через них и летели дальше с прежней скоростью. Я чувствовал под собой могучее звериное сердце, которое колотилось так часто, словно было источником постоянной вибрации. И мне мерещилось, что внутри что-то глухо и ровно гудит, как мотор. Эта ужасная гонка продолжалась часа два. Наконец мы свернули на какую-то узкую тропинку и углубились в лес. Я пригнулся к шее волка, чтобы низкие ветви не выкололи мне глаза.
2: «Давай сделаем перекур», не выдержав, попросил я.
1: «Курим на ходу, у нас времени мало», ответил волк отрывисто и хрипло.
0: Но курить на ходу не было никакой возможности, пришлось терпеть. каждой сотней метров лес становился все плотнее, гуще, угрюмее. Если сперва над головой светила яркая большая луна, мелькали звезды, то теперь сквозь густые кроны не пробивался ни один лучик. Я никогда не поверил бы, что в наших краях могут быть такие дебри. Проскакав на Волге несколько часов, я вновь обрел способность рассуждать. Что поразительно, меня почти ничего не удивляло. Во всяком случае, если и удивляло, то значительно меньше, чем можно было ожидать. Наверное, еще тогда, когда я впервые увидел серого волка, у меня в мозгу отключился какой-нибудь не очень важный центр, ответственный лишь за удивление, что меня, в общем, тоже совершенно не беспокоило. Я размышлял о другом. Я думал о том, что если мне доведется когда-либо вернуться домой, то первое, что я сделаю, попрошу соседа пристрелить Шарика. Это из-за подлого и трусливого предательства моей псины оказался я на волчьей спине. «Василиса премудрая или прекрасная, это, возможно, и неплохо», — думал я. «Но ведь за нее сражаться придется. Бред. Средневековье какое-то». Я не боюсь, конечно, но ведь подобные проблемы сегодня решаются по-иному. Хотя почему не боюсь? Зачем мне все это надо? Пусть сама и выкручивается, раз такая премудрая. Женишься, конечно. Вообще, пора. Наши-то девки сплошь дуры. А тут привезу красавицу и умницу. Все от зависти помрут. А у нее наверняка и паспорта нет. В милицию затаскают. Спросят, где взял? И что отвечу? Нет, подумайте только, какая наглость! Да кто я им, в конце концов? Что, я у бога теленка украл? Ну, Иван, ну, Царев. Ну и что с того? Нашли защитника-освободителя. Благородство – дело добровольное. Не имеют права. Доедем, сразу так и скажу. А то и сражайся нам с Кощеем или того хуже, с Бармалеем каким-нибудь. А с какой стати? Что они мне, спрашивается, плохого сделали? Да ровным счетом ничего, как и я им. А тут на тебе, изволь голову рубить. Свою бы сохранить. В общем, плевать я хотел и на Кощея, и на Василису. Доедем, сразу так и скажу. Прибыли. Тяжело выдохнул волк и резко остановился. Я едва удержался на его спине, слезать не хотелось. «Ну, теперь давай перекуривай и иди добывай себе жену. Она уж поди вся извелась», — добавил волк, деликатно сваливая меня со спины. Я закурил, не зная, с чего начать подготовленный монолог. Серый волк был угрюм и, вероятно, не расположен к тому, чтобы выслушивать всякие там речи. На голом пригорке, освещенном ослепительно ярким фонарем, стояло небольшое строение, по древним понятиям, надо полагать, терем, а по нынешнему двухэтажный дачный домик, каких немало понастроили в последнее время повсюду. На маленьком балкончике стояла девушка с косой и широко зевала, тщетно прикрывая рот ладошкой. Во дворе кто-то что-то рубил, натужно хакая. Я невольно поежился. Волк, видя мою нерешительность, сдержанно зарычал.
1: «Не вздрагивай раньше времени», — сказал он. «В случае чего ори громче, неподалеку буду. Да и бояться, собственно говоря, нечего. Кощей старый, ну не рассыплется, а ты вон какой бугай. Я думал, помру по дороге. Да еще обратно вас обоих переть. Ну ничего, потом, может, спасибо скажете».
0: «Я тебя, между прочим, не просил», — начал было я, но волк так глянул на меня, что монолог пришлось оставить при себе. И поплелся я к дому. Лысый старикашка колол дрова. Топор слушался его плохо, чурки не раскалывались. Работник выглядел крайне несчастным. «Давай-давай, пошевеливайся», — подгоняла его сверху девушка. «Это тебе не торгашами руководить, это тебе трудотерапия».
3: «Пожалей, Василисушка», — взмолился старичок.
0: «Но только 3 минуты, не больше», — смилостивилась та. «Здравствуйте», — сказал я вежливо. «Добрый вечер. Бог помощь».
4: «Ты кто такой недружелюбный?» — зло рявкнул старец. «Как сюда попал? На каком основании?»
0: «Да вот, начал оправдываться я. Ехал мимо, дай, думаю, на огонек».
4: «Я тебе покажу огонек», — пошел на меня Кощей. «Не видишь, служебная дача, посторонним проход и проезд запрещен».
0: Я невольно попятился. «Старичок, конечно, божий одуванчик», — заполошно пронеслось в голове, «однако еще неизвестно». Я остановился, вспомнив о волке. Отступать было некуда. «Видите ли», — начал я дипломатично, — «мне сказали, что у вас тут девица в заточении томится, и приказали ее освободить. Но вы же сами понимаете, что сам-то я, в общем, к вам с полным уважением, и ваша девица мне совсем, в общем, без надобности».
3: Что? Зловещим голосом, не предвещавшим ничего хорошего, взвыла внезапно появившаяся на крыльце Василиса. Да как ты смеешь, нахал, беспокоить ответственного работника на законном отдыхе? Я сейчас же звоню в милицию. Меня, подумаешь, только вызволять явился честную и верную супругу замечательного человека. Да знаешь ли ты, дурак, что у Кощея Сергеевича, кроме служебной «Волги», еще личный «Мерседес» имеется, да еще катер, да еще... А что ты можешь мне предложить, несчастный? Да мне все Василисы в мире завидуют. Да я тебя... Я выскочил со двора, как ошпаренный, и кубарем скатился в кусты, где ждал меня серый волк. Поднявшись на ноги, я виноват.

0: улице. Видимо, он курил первый раз в жизни. Стремительно светало. Мы долго сидели так. Я видел, что волка мучают какие-то тяжкие думы, но не решался нарушить молчание. «Да», — сказал наконец он, — «жалко, не вышло. Придется тебе другую жену поискать. В той я, выходит, ошибся». «Да плюнь, не бери в голову», — осмелел я. «Подумаешь, беда, женюсь еще, какие мои годы. Найду зазнобу, этого добра, слава богу, хватает». Волк строго глянул на меня, и я осекся. Мы снова надолго затихли.
1: «Все стало не так», — снова прервал молчание волк.
0: «А зачем тебе это понадобилось?» — полюбопытствовал я осторожно.
1: «Да понимаешь, в старинной книжке прочитал, специальный язык ваш учил. Вот и хотел помочь и тебе, и ей. А оно вон как».
0: Он поскреб лапой ухо.
1: «В старинной книжке все это называется любовью. Вот я и хотел, чтобы ты и она, значит, ну, словом... В общем, ты понял. Ну и я при вас. Вот. А вы...
0: Эх!» Мы посидели еще немного.
1: «Устал я», — вздохнул волк. «Старею, наверное. Да ты не беспокойся, я тебя отвезу, раз сам виноват».
0: «Да я лучше на автобусе», — предложил я.
1: «Правда?» — обрадовался волк.
0: «Конечно, тебе легче и мне удобнее», — заверил я великодушно.
1: «Вот и хорошо, а то я совсем что-то обессилел», — закивал волк, с трудом поднимаясь.
0: Во всем его облике ощущалась какая-то невероятная тяжеловесность. Волоча ноги, он подался в сторону ближайшего леска.
1: «Забегай!» — крикнул я ему вслед. «Ладно, если будет по пути», — откликнулся он без энтузиазма.
0: И я понял, что больше никогда его не увижу. В скором времени я женился. Девушка попалась самостоятельная. Шарика я простил. Живу хорошо. Но иногда одолевают разные мысли. И никуда от них не деться.
1: Почему волк решил, что я — это тот, за кого он меня принял? Ну, имена подходящие. А вдруг еще почему-то? Спросить не у кого. В соседней деревне мужики прошлой зимой здоровенного волка взяли. Хотел сбегать посмотреть, да побоялся. А вдруг он? И почему так щемит сердце? Может, валерьянки выпить?
2: Далее обратимся к творчеству Хорхе Луиса Борхеса и его рассказу «Встреча».

Тот, кто каждое утро читает газеты, делает это, чтобы тут же забыть прочитанное, либо поддержать послеобеденную беседу. Одного нет ничего удивительного в том, что ныне никто не вспомнит или вспомнит как сон о некогда вызвавшем много толков и нашумевшем случае, происшедшем с Мане Кауриарте и Дунканом. Случилось все это, кстати сказать, в 1910-м, в год кометы и нашего столетия, а в последующем еще много происходило всякого, и доброго, и плохого. Действующие лица уже умерли, а свидетели торжественно поклялись хранить молчание. Я тоже поднял руку для клятвы и воспринял значимость этого ритуала со всей серьезностью и романтичностью своих 9-10 лет. Не знаю, обратили ли внимание остальные на данное мною слово, не знаю, сдержали ли они свое. Как бы там ни было, вот эта история. С неизбежными искажениями, вносимыми временем и хорошей или скверной литературной записью. Мой кузен Лафинур повез меня как-то вечером на пикник с Асадо в усадьбу Лавры. Я не помню ее точного местоположения. Представим себе одно из селений севера, тихое и затененное, спускающееся к речке и совсем не похожее на длинные поселки с равнинным пейзажем. Путешествие в поезде было долгим и мне изрядно наскучило, но, как известно, время в детстве тянется очень медленно. Уже опускались сумерки, когда мы въехали в ворота усадьбы. Там мне почудилось, было все то исконное и простое, что существовало всегда. Запах золотящегося мяса, деревья, собаки, сухие ветки и огонь, сближающий людей. Гостей собралось не более дюжины, все взрослые. Впрочем, старшему, как я потом выяснил, не исполнилось и 30. Все они,

0: скоро стало понятно, были сведущи в областях для меня и поныне недосягаемых. Скаковые лошади, модные портные, экипажи, дорогостоящие женщины. Никто не смущал мою робость, никто за мной не присматривал. Барашек, зажаренный с неспешной ловкостью одним из пионов, недолго стыл в длинной столовой. Спорили о сроках выдержки вин. В доме нашлась и гитара. Кузен, помнится, спел старую хижину и гаучо Элиаса Регулеса, и несколько куплетов на Лунфарда, на песенном Лунфарда тех лет, о ножовой дуэли в доме на улице Кунин. Подали кофе и местные сигары. О возвращении не было речи. Я почувствовал по выражению Лугонеса страх, что уже слишком поздно. На часы смотреть не хотелось. Чтобы скрыть свое одиночество мальчика среди взрослых, я без всякого удовольствия выпил одну или две рюмки вина. Уриарте громко вызвал Дункана сразиться в покер один на один. Кто-то заметил, что такая игра скучновата, и предложил сделать партию вчетвером. Дункан был согласен, но Уриарте с необъяснимым упорством не желал и слушать, и настаивал на своем. Кроме фокусов, заполняющих время трюками и мистификациями, и кроме незатейливых лабиринтов пасьянса, мне никогда не нравились карты. И я незаметно скрылся. Дом, незнакомый и темный, только в столовой был свет, значил для мальчика больше, чем чужие края для странников. Шаг за шагом я обследовал комнаты. Помню бильярдную, застекленную галерею с ромбовидными и квадратными стеклами, пару кресел-качалок и большое окно, через которое виднелась беседка. Во тьме я совсем потерялся. Хозяин дома, чье имя мне застилают годы, и, кажется, звавшийся Асеведо или Асебаль, в конце концов разыскал меня. Чтобы сделать мне приятное или потешить свою гордость коллекционера, он подвел меня к стеклянному шкафу. Когда зажглась лампа, я увидел массу холодного оружия. Там были ножи и кинжалы, которые чем-нибудь да прославились. Он мне сказал, что неподалеку от Пергамина у него имеются земли, и при поездках в провинцию он насобирал эти вещи. Открыв дверцы, не глядя на бирки, он рассказывал мне истории, в целом более или менее сходные и разнившиеся только местами и датами. Я спросил, нет ли в коллекции кинжала Морейры, бывшего в те времена идеалом гаучо, каковым потом стали Мартин Фьерро и Дон Сегунде Сомбра. Он признался, что нету, но может показать мне похожий, с эфесом в форме буквы «У». Его прервали громкие голоса. Он тут же захлопнул шкаф, я пошел вслед за ними. Уриарте вопил, что партнер мошенничает. Приятели окружали их тесным кругом. Дункан, помню, был выше всех. Крепкий, немного сутулый, сдержанный, с очень светлыми, почти белыми волосами. Манеко Уриарте был проворен, смугл, немного похож на индейца, с редкими холеными усиками. Все были, как видно, пьяны. Не знаю, правда ли, на полу валялись две или три бутылки, или сейчас меня сбивает с толку мое увлечение в детстве кинематографом. Брань Уриарте не прекращалась. Напротив, становилась все более наглой и оскорбительной. Дункан делал вид, что не слышит. Наконец, словно нехотя, встал и ударил его наотмашь. Уриарте рухнул на пол и закричал, что не стерпит позора и вызывает обидчика на поединок. Дункан отказался и добавил, как бы в свое оправдание, «Дело в том, что я вас побаиваюсь». Все разразились хохотом. Уриарте, встав на ноги, проговорил, «Я буду с вами сражаться и сию же минуту». Кто-то заметил, да простит его Бог, что оружие в доме имеется. Не знаю, кто отпер шкаф. Манеко Уриарте выбрал себе кинжал, самый длинный и самый красивый, с эфесом в форме буквы «У». Дункан взял почти наугад нож с деревянной ручкой и с силуэтом деревца на клинке. Кто-то нашел, что выбор Манеко в стиле его характера, и никого не удивило, что, беря оружие, его рука дрогнула. Но все удивились, что и с рукой Дункана произошло то же самое. Мужчины, готовые свести счеты, не оскорбляют дом дракой и по традиции выходят наружу. Не то забавляясь, не то всерьез, мы все ринулись в мглистую ночь. Я тоже захмелел, но не от вина, а от приключения. Мне хотелось, чтобы кто-то кого-то убил, и потом всем об этом рассказывать и вспоминать. Наверное, в ту минуту другие были вовсе не старше меня. Я вместе со всеми чувствовал, как нас подхватил и несет ураган, одолеть который никто не в силах. Обвинению Манека не слишком верили и считали его следствием давней неприязни, подогретой вином. Мы шествовали посреди деревьев, миновали беседку. Дункан и Уриарте шли впереди. Меня удивляло, что они не спускали друг с друга глаз, словно страшась внезапной атаки. Возле лужайки с невысокой травой Дункан мягко, но властно сказал: «Это место подходит». Оба стояли в центре, не решаясь начать. Чей-то голос им крикнул: «Бросьте эти железки, они вам мешают! Деритесь на кулаках!» Но люди уже сражались. Вначале оба действовали нерешительно, словно боялись пораниться. Вначале смотрели на оружие, но затем только в глаза противника. Уриарте забыл свой гнев, Дункан свое безразличие или презрение. Опасность их изменила. Теперь это были двое бьющихся насмерть мужчин, а не двое юношей. Я ожидал хаотического блеска стали, а на деле мог следить за поединком или почти следить, как за игрой в шахматы. Годы, я уверен, не сделают ни ярче, ни тусклее то, что мне довелось увидеть. Не знаю, как долго все это длилось. Иные события не подчиняются нашему счету времени. Не имея пончо, которым надо обертывать левую руку, они парировали удары локтем. Искромсанный левый рукав быстро темнел у обоих от крови. Я подумал, что мы обманывались, полагая, будто им неведом этот вид фехтования. Но я сразу заметил, что ведут они бой по-разному. Оружие не было одинаковым. Дункан, спасая себя, старался сблизиться с противником. Уриарте отступал, делая длинные низкие выпады. Тот же голос, который напомнил о шкафе с оружием, крикнул: «Они убивают друг друга! Не давайте им драться!» Никто не отважился их разнять. Уриарте вдруг оступился, Дункан кинулся на него. Два тела почти касались друг друга. Клинок Уриарте был нацелен в сердце Дункана. И у нас на глазах его длинный кинжал стал коротким и вонзился в грудь. Дункан вытянулся на траве и сказал очень тихо: «Странно. Все как во сне». Его глаза остались открытыми, он больше не двигался. Я увидел, как человек убил человека. Манеко Уриарте склонился над мертвым и просил у него прощения. Он рыдал, не стесняясь. То, что он сделал, его потрясло. Сейчас мне известно, что меньше раскаиваются в злодействе, чем в непоправимой оплошности. Мне больше не хотелось смотреть. То, чего я желал, случилось и поразило меня. Лафинур мне позже сказал, что кинжал из мертвого еле вынули. А потом состоялся наш тайный сговор. Решили умалчивать лишь о самом необходимом и представить дуэль на ножах, как поединок на шпагах. Четверо вызвались слыть секундантами, в том числе Асебаль. А в Буэнос-Айресе мы надеялись, все будет улажено. Ведь всегда кто-то приятель кого-то. На столе красного дерева валялись игральные карты вперемешку с банкнотами, и никто не желал их ни видеть, ни трогать. В последующие годы мне не раз хотелось поверить эту историю своему другу, но всегда представлялось, что быть владельцем тайны много приятнее, чем выдавать ее. В 1929-м случайная беседа побудила меня вдруг нарушить старое обещание. Полицейский инспектор в отставке Дон Хосе Олаве рассказывал мне о поножовщиках Нижнего Ретиру и заметил, что этот народ был способен на любое коварство, дабы убрать соперника, и что до братьев Подеста и Гутьерреса почти не было креольских дуэлей. Я сообщил ему, что сам видел такую дуэль, и поведал ему историю, происшедшую многие годы назад. Он меня выслушал и с профессиональным интересом сказал: «Вы уверены, что Уриарте и тот другой раньше никогда не дрались на ножах? Может быть, они этому научились где-либо в сельской местности?» «Нет», — ответил я ему. «Все, кто был там той ночью, друг друга прекрасно знали, и все удивились». Олаве медленно заговорил, словно вслух размышляя. «Один из кинжалов имел эфес в форме У. таких кинжалов из тех, что печально известны, было лишь два. Один у Морейры, другой у Хуана Альмады из Топалькена. В моей памяти оживало воспоминание. Олаве продолжил. Вы также упомянули про нож с деревянной ручкой с маркой «Деревце». Таких тысячи, но был один. Он на мгновение умолк и опять продолжал. Усадьба сеньора Асведо находится близ Пергамино. Именно в тех местах скитался в конце прошлого века другой известный головорез – Хуан Альманса. После первого своего убийства, совершенного им в 14 лет, он не расставался с таким вот коротким ножом, приносившим ему удачу. Хуан Альманса и Хуан Альмада ненавидели друг друга, ибо люди их путали. Долгое время искали они встречи, но так и не встретились. Хуана Альмансу убила шальная пуля во время каких-то выборов. Другой, мне кажется, умер естественной смертью в больнице Лас-Флорес. Больше ни о чем в тот вечер не говорилось. Мы предались размышлениям. 9 или 10 человек, которых уже нет на свете, видели то, что видели мои глаза. Кинжал в теле по рукоятку и тело под небом. Но в действительности мы видели финал другой, более давней истории. Манеко Уриарте не убивал Дункана. Оружие, не люди. Вот что сражалось. Орудия смерти дремали бок о бок в стеклянном шкафу, пока их не пробудили руки. Нож и кинжал, наверное, пришли в волнение, проснувшись. Поэтому дрогнула рука Уриарте, поэтому дрогнула рука Дункана. Оружие знало, как драться, не в пример его служителям, людям, и лихо дралось той ночью. Нож и кинжал долго искали друг друга по долгим путям провинции и в конце концов встретились, когда их хозяева гаучи уже были прахом. В клинках спала, но не мертвым сном, злоба людская. Вещи живут далее, чем люди. Кто знает, завершилась ли эта история? Кто знает, не будет ли новой встречи? Это был рассказ Хорхе Луиса Борхеса «Встреча».
1: В этой части нашего эфира еще один совсем небольшой рассказ маэстро Теодора Старджона «Музыка» в переводе с английского Валентины Кулагиной-Ярцевой.

больница. Отсюда не выпускают, даже когда звон тарелок и бессмысленная болтовня и жалобы раздражают меня. Они знают, что это раздражает меня. Должны знать. Кругом крахмал, скука и ярко-белый запах смерти. Они знают. Знают, что я ненавижу это. Поэтому каждый вечер повторяется одно и то же. Я могу уйти. Не на самом деле. Не туда, где люди ходят не в серых халатах и не в длинном белье, вызывающем зуд во всем теле. Но я могу выйти во двор, где видно небо, где пахнет рекой, где можно выкурить сигарету. Если плотно закрыть дверь, направиться прямо к забору, осторожно смотреть и осторожно вдыхать воздух, можно забыть о том, что творится внутри здания и внутри меня самого. Я люблю вечера. Зажигаю сигарету и смотрю на небо. Оно покрыто облаками, а между ними просветы. Холодный воздух бодрит меня, а внизу, на реке, длинная золотая лента лежит на воде и тянется к свету на другом берегу. И снова ко мне приходит моя музыка. Потихоньку, потихоньку настраивается. Я горжусь этой музыкой, потому что она моя. Она принадлежит мне, а не больнице, как какое-нибудь белье, от которого чешется тело, или серые халаты. Больница — это старое здание и заборы красного кирпича, и множество санитарок, которые ловко справляются с подкладными суднами. Но ни в чем там нет никакой музыки. Легкая полоса тумана лежит над самой землей. Туда, подальше, где стоят редком мусорные баки, туман не может проникнуть, потому что он очень чистый. Раздается музыка. Она предваряет и сопровождает появление кота. Кот черно-белый, облезлый. Он вылезает на прогалину перед баками и стоит, склонив голову на бок, помахивая хвостом. Он худ, и движение его прекрасно. Затем появляется крыса. Жирный маленький комочек с длинным хвостом, похожий на червя. Крыса выскальзывает из щели между баками, замирает, припадает к земле. Музыка становится напряженнее и громче. Кот готовится к прыжку. Я ощущаю боль и смутно понимаю, что впился ногтями в собственный язык. Моя крыса, мой кот, моя музыка. Кот бросается на крысу. Она взвизгивает и затихает на открытом пространстве, где ей видна собственная кровь. Кот припадает к ее ране и мяучит, и рвет дрожащее тельце. Кровь на крысе, кровь на коте, кровь у меня во рту. Музыка эхом повторяет тему смерти, и я оборачиваюсь, потрясенный и ликующий. Из здания выходит она. Там, в больнице, это мисс Крахмальный Чепчик. А сейчас просто коричневый комочек. Маленький жирный комочек. Я худ, и движения мои прекрасны. Улыбнувшись мне, она направляется куда-то. Я очень доволен. Я иду рядом, поглядывая на ее нежную шейку. Мы вместе входим в полосу тумана. Около мусорных баков она останавливается и смотрит на меня широко раскрытыми глазами.
Кот продолжает есть, с любопытством наблюдая происходящее. Мы продолжаем есть и слушать музыку.

0: Майк Гилприн. Существо особенное. Вышло так, что Ричард Ходжес влюбился. И не вровню себе, как пристало старшим отпрыском британских аристократов, а в зауряднейшую белошвейку по имени Эмили, в дочь неотесанного конюха и необразованной цветочницы из бедняцких кварталов лондонского Сохо. Влюбиться, однако, Ричарду показалось мало, так что в один прекрасный день он со своей Эмили взял, да и обвенчался. Отца новобрачного, достопочтенного сэра Джона Ходжеса от этой новости едва не хватил удар. А когда выяснилось, что все-таки не хватил, сэр Джон поступил, как и подобает человеку благородному, ведущему свой род, если не от самого короля Артура, то уж точно от одного из рыцарей круглого стола. На следующее же после свадьбы утро сэр Джон на радость младшим потомкам переписал завещание. Старший же потомок вместе со своей белошвейкой погрузился в запряженный четверкой наемный фургон и с наказом впредь не возвращаться отбыл из отчего дома прочь. В дикую глушь и захолустье. Другими словами, в Корнуолл, где в приятном соседстве за старым кладбищем на краю болота пустовало принадлежащее роду Ходжесов поместье под названием Дубки. Ветхое, невзрачное, неухоженное, славы и дохода не приносящее. Об этих событиях я, впрочем, узнал гораздо позже. Ах да, позвольте представиться. Гарри Толстун, гном. Полагаете, у гномов таких имен не бывает? Вы абсолютно правы. Скажу по секрету, не только имен, но и самих гномов не бывает как таковых. Возможно, конечно, когда-то и были, да все вышли, а скорее всего мы обычная несуразная выдумка из тех, на которые так гораздо люди. Да-да, я уже понял, что необходимо объяснить, откуда же тогда взялся я. Все крайне обыденно. Я особенный гном, садовый. И не какой-нибудь там современный фаянсовый болванчик из Китая, а ценные изделия из терракоты, изготовленные полтора века назад в Тюрингии в мастерской рыжего шваба по имени Филипп Грибель. Ручная, между прочим, работа. Так что мне уже, как вы наверняка догадались, 150 лет, и ничего удивительного. Люди уверяют, что гномы живут долго. А что до имени, так Гарри Толстуном меня назвала Дженни, дочь Ричарда и Эмили Ходжесов, белобрысая и голенастая ягоза, которые меня подарили на 6-й день рождения. «Видишь ли, дорогая», — оправдывался перед женой Ричард, осадив у калитки недовольную жизнью старую клячу, впряженную в скрипучую телегу с соломой. «Детские игрушки нам пока не по карману, а этот...» Ричард разворошил солому и выудил из нее меня. «Достался за бесценок. Старый лорд Честер представился. Поместье пошло с молотка и...» «Боже, какой урод!» Глядя на меня, схватилась за щеки Эмили. «Дорогой, мне кажется, ты совершил большую ошибку. Он испугает нашу малышку».
1: «Это что, пугало?»
0: Подскочила к родителям легкая на помине и ничуть не испугавшаяся малышка.
1: «Ой, какое страшенное! Это мне, да? Мне?» «Ох, какое чудесное, замечательное пугало!»
0: Что ни говори, люди бывают до изумления, глупые, противоречивы, причем вне всякой зависимости от возраста. Ричард Ходжес откашлялся и торжественно заявил: «Это гном. Он будет охранять сад».
2: «Но у нас же нет сада»,
0: — встряла Эмили, с тоской оглядев заросшее бурьяном пространство между рассохшимся крыльцом и покосившейся оградой.
2: «У нас только... пни от дубков».
0: Ричард смутился.
2: «Сад у нас, может, еще будет», — промямлил он. «Мне вот-вот достанется место мастера на оловянных копьях. Мы тогда поднакопим деньжат».
1: «А что он еще умеет?»
0: — оборвала несбыточные родительские мечты Дженни. «Да вроде бы больше ничего».
2: «Если бы я мог говорить, то непременно сообщил бы Ричарду Ходжесу, какой он болван!»
0: «Садовые гномы умеют приносить счастье», — уверял покупателей рыжий шваб Филипп Грибель. «Такое у них у гномов хобби». Я, правда, не знал, как буду приносить счастье, но Грибель уверил. «А кому, спрашивается, верить, как не собственному создателю?» «С днем рождения, милая!» Подвел итог Ричард, водрузив меня на постамент в 10 шагах от прохудившейся калитки и приладив мне в руки терракотовую лопату. теперь этот гном твой. Как ты его назовешь? Тогда, без малого полтора века назад, я еще не был столь мудр, осторожен и осмотрителен, как сейчас. Поэтому, едва хлопотавшая вокруг меня весь день Дженни наконец улеглась, и в доме задули свечи, я слез с постамента и с энтузиазмом двинулся исследовать свои новые владения. Вскоре энтузиазм заметно усох, потом завял, а затем и вовсе сошел на нет. Ни пруда с кувшинками, ни гиацинтовых грядок, ни розовых кустов, как у покойного лорда Честера, на задворках не оказалось. Не оказалось там даже примитивной беседки об оранжерее, садовом дворике и конюшне в дубках, похоже, и не слыхали. Там, где положено находиться нарядным клумбом, Пырей воевал с чертополохом. Вместо пруда красовалась скрытая досками выгребная яма, а коновязь заменял щелястый сарай с той самой недовольной жизнью старой клячей, на которой я прибыл. Это было ужасно. Это было отвратительно. Я угодил в неволю, в тюрьму. Будь садовые гномы способны перемещаться за пределы ограды, я бы немедленно из этих дубков удрал. Пускай даже сгинул бы в соседнем болоте, все лучше, чем приносить тут счастье. Да и как, спрашивается, его приносить в столь каторжных условиях? Едва начало светать, я забрался на постамент и, опершись на рукоять лопаты, принялся размышлять, не отвлекаясь ни на щебетание Дженни, ни на жалобы и сетования ее родителей, людей явно непрактичных, небольшого ума и к жизни неприспособленных. «Садовые гномы — существа обстоятельные», — нахваливал покупателям товар рыжий шваб Филипп Грибель. «Им свойственны хозяйственность, рассудительность и терпение». В размышлениях, как и подобает существу обстоятельному, я провел целую неделю. А когда она, наконец, истекла, со свойственной садовым гномом рассудительностью заключил, что придется хорошо потрудиться. И не кому-нибудь, а именно мне, потому что остальные трудиться были явно не расположены. И не когда-нибудь, а исключительно по ночам. Глупо, скажете вы? Еще как глупо. А все от того, что солнечным светом гномы, тролли, орки и кто там еще есть, благодаря вашим же человеческим суевериям, окаменевают. В моем, правда, случае, отерракочиваются. Трудился я, не покладая лопаты, 30 ночей подряд. «Смотри, дорогой», — однажды обратила мужнее внимание на результаты моих трудов Эмили. «Бурьян, видать, градом побило. Что, если ты вскопаешь землю? Мы тогда сможем купить семена и высадить овощи». Копать землю Ричард Ходжес, как и подобает отпрыску древнего аристократического рода, не умел и не собирался. «Дорогая, мне вот-вот достанется место мастера в копях», — привычно обнадежил он жену. «И тогда у нас не будет нужды ничего высаживать». «Боюсь, что это вот-вот несколько затянулось», — заметила Эмили. «Ничего, зато мы любим друг друга». Они продолжали любить друг друга, и когда околела недовольная жизнью старая кляча, и когда ветром снесло сарай, и когда обвалился восточный флигель, и даже когда у дома окончательно прохудилась черепичная крыша и отпала нужда таскать ведра из колодца, потому что питьевую воду дождь стал доставлять прямо на стол, скромные средства, поступающие из столицы от сэра Джона, с каждым годом становились все более скромными, а место мастера в копьях все более вакантным. Раз за разом я погружался в раздумья, и они не приводили ни к чему. До тех пор, пока я не понял, что на этих людей надежды нет. Я не мог принести им счастье, потому что они были счастливы и так. Тогда я бросил ночные труды, надежно установил себя на постаменте и со свойственным садовым гномом терпением стал ждать, когда повзрослеет Дженни.
3: «Дорогой, Дженни стала совсем взрослая», — сказала однажды мужу Эмили. «Нам надо задуматься над тем, как найти ей хорошую пару».
0: «Безусловно», — согласился Ричард. «Это очень важно. Но когда мне достанется место мастера, дело решится само собой. Дженни от женихов отбоя не будет».
3: Само собой, дело, разумеется, не решилось. Но с некоторых пор в поместье зачастил остролицый, тощий и похожий на удивленного бурундука молодой человек по имени Уильям.
1: «Я не люблю его»,
3: — заявила родителям ладная белокурая красавица Дженни.
1: «Не люблю. Он скучный и противный. Я никогда за него не выйду».
4: «Уильяма ждет прекрасное будущее», — принялся увещевать дочь Ричард. «Его отец — человек состоятельный и владеет рыбным промыслом в Сент-Ивсе. Уильям — единственный наследник, он мог бы составить тебе отличную партию».
1: «Нет».
3: Уильяма сменил щуплый и растрепанный Стивен. Затем появился благообразный с прилизанными бакенбардами Роберт. Вслед за ним краснолицый здоровяк Чарльз. Дженни отказала им всем.
0: «Она останется старой девой», — обреченно сказал Ричард.
4: «Ей никто не подходит».
3: Она не осталась старой девой. Знаете почему? И вправду, откуда вам знать?
4: Разумеется, это случилось благодаря мне.
1: «Гарри облез, дорогой», — сказала однажды Эмили. «С него сошла краска. Неудивительно, если стоять день-деньской под дождем. Давай ты его подкрасишь».
3: С малярной кистью Ричард обращался так же умело, как с лопатой.
4: «Лучше мы его выбросим», — предложил он.
0: «Гарри отстоял тут свое. Охранять сад ему нужды нет, потому что у нас нет сада, а больше он ни на что не пригоден. Решено, избавимся от него».
1: «Ни за что»,
3: — решительно заявила Дженни.
1: «Гарри Толстун — мой подарок. Он останется у нас, а маляра я найду».
3: Неделю спустя у нас появился Монтегю, долговязый, длинноволосый, скуластый.
4: «Это что, маляр?» — подозрительно осведомился Ричард. «У него нерабочие руки».
1: «Монти не вполне маляр. Он художник»,
3: — объяснила Дженни.
4: «Не слишком достойное занятие для мужчины», — неодобрительно заметил Ричард. «То ли дело, например, горный мастер. Мне не нравится этот молодчик. Пускай заканчивает поскорее с Гарри и уходит».
3: Монтегю закончил со мной тем же вечером, и я вновь засиял радужными красками. Тогда Монтегю поклонился и ушел. Но той же ночью вернулся.
1: «Мне кажется, на нас кто-то смотрит, милый», — прошептала из зарослей бурьяна Дженни.
0: «Не иначе это твой гном», — хохотнул Монтегю.
4: «Пускай смотрит. Ему можно, ведь нашей любовью мы, по сути, обязаны ему».
3: Тогда я преодолел свойственную садовым гномам деликатность и стал смотреть. Клянусь, было на что. Я смотрел на это всю ночь и гордился тем, что впервые принес людям счастье, а приносить его, если вы вдруг подзабыли, — мое хобби. Недолгим оно оказалось, счастье Монтегю и Дженни. Месяца не прошло после помолвки, а по проселочной дороге, что стелилась по краю болота и огибала старое кладбище, уже мчался конный.
4: «Война!»
3: — крикнул он на скаку.
4: «Война с Германией!»
3: С этой войны Монтегю не вернулся. От него остался набор красок, кисть и полакра, расчищенная от бурьяна земли, которую он так и не успел вскопать. Но еще от него у Дженни остался Роджер. На 6-й день рождения Роджер получил от Дженни подарок. Меня.
1: «Гарри Толстун теперь твой гном, малыш», — сказала Дженни. «Береги его. Ведь в том, что ты появился на свет, немало его заслуги».
0: «А что он умеет делать?» — нахмурился Роджер.
1: «Он умеет охранять сад. Правда, у нас его нет. Вместо сада у нас нет дубков».
0: «У нас будет сад»,
3: — твердо заявил крепкий, смуглый и круглолицый Роджер. 12 лет от роду он впервые взял в руки лопату с киркой. За ними молоток и гвозди, потом кисть. 13 он выкорчевал пни и сменил у дома крыльцо, 14 законопатил стены и перестелил крышу. 15-й день рождения Роджер встречал в садовой беседке. Она была, конечно, не чета той, в которой считал мух старый лорд Честер, но, как по мне, лучше этой беседки на свете не было и быть не могло. От выкрашенного в светлый беж дома к ней вела тропинка, по правую руку от которой цвели тюльпаны, а по левую набирали силу яблоневые саженцы. Я теперь слезал с постамента и спешил на задворке охранять сад каждую ночь. И хотя охранять его было особо не от кого, я чувствовал себя важной персоной при деле. И знаете, мне, пожалуй, такая слабость была вполне простительна, ведь я гном не какой-нибудь там придуманный, а самый настоящий, садовый. Когда Роджеру сравнялось 17, в Лондоне приказал долго жить старый лорд Джон. Как и подобает человеку немыслимо благородных корней, за последние годы он с десяток раз переписал завещание, и нам кое-что досталось. Не бог весть, конечно, но по меркам корнуольского захолустья сумма весьма значительная. «На эти деньги мальчик сможет поехать в Лондон учиться», — рассуждал Ричард. «На законника или, может быть, на врача? И то, и другое уважаемые благородные занятия. У мальчика золотые руки? Согласен, но не пристало потомку нашего рода трудиться каким-нибудь плотником или маляром».
1: «Прекрасная мысль, дорогой»,
3: — одобряла осознавшая себя на старости лет аристократкой Эмили.
1: «Мальчик займет подобающее нашей семье положение в обществе».
3: «Что ни говори, люди, в отличие от нас, гномов, редкостные снобы». В Лондон Роджер не поехал. Он вообще никуда не поехал, а к 18 пошел в шахту забойщиком. Через 2 года директор оловодобывающей компании произвел его в мастера.
5: «Так и должно было случиться»,
3: — гордо заявлял кардинально поменявший взгляды на будущее внука Ричард.
5: «Я всегда говорил, что кому-нибудь из нашего рода вот-вот достанется место горного мастера. Теперь мы можем вплотную заняться домом».
3: Ричард и в самом деле занялся домом вплотную, беспощадно терзая советами и распоряжениями дюжину нанятых Роджером каменщиков, плотников, стекольщиков, кровельщиков и маляров. Вопреки усердию главы семейства, за 2 года дубки преобразились. Место деревянного ветерана занял 2-этажный каменный особняк. Кирпичная в человеческий рост ограда сменила покосившуюся дощатую. Водопровод с канализацией вытеснили колодец и выгребную яму. Бесследно сгинул щелястый сарай, а на его месте возник металлический гараж, приютивший жуткое страшилище, кашляющее, фыркающее и смердящее парами бензина. Но главное — на задворках расцвел сад. Настоящий, с яблонями, цветочными клумбами и оранжереей.
6: «Ну что, Гарри, старина?» — взвалил меня на плечо и потащил к новому месту обитания Роджер. «Теперь тебе есть что охранять, не правда ли?»
3: Роджер водрузил меня на постамент рядом с беседкой и придирчиво осмотрел.
6: «Приглядывай тут, чтобы птицы не склевали яблоки».
3: Я мог бы сказать, что приглядывать за птицами всего лишь одна из моих обязанностей, а хобби у меня совсем другое. Но я решил воздержаться от слов. И потому что не умел издавать звуки, и от того, что Роджер мне бы все равно не поверил. И совершенно напрасно, поскольку не прошло и пары лет, как я принес ему счастье. Счастье Роджера звали Лиззи. Ее родители владели гончарной мастерской в Бодмине. В мастерской изготавливали и чинили настенные украшения, декоративную посуду и прочие малопригодные для человеческой жизни хлам. Туда-то меня Роджер в один прекрасный день и привез.
1: «Это Гарри Толстун, гном»,
3: — сообщил он стройной, черноволосой и черноглазой девушке, вышедшей из мастерской нас встречать.
1: «С Гарри случилась беда. Взгляните, он повредил левую ногу». «Мне кажется...»
3: Осторожно, заметила девушка.
1: «Этот гном отслужил свое. Вы могли бы заказать у нас набор современных статуэток, мы...»
3: «Гарри не статуэтка», — прервал Роджер.
1: «Дед подарил его моей маме. Мама передала мне.
3: Так случилось, что мои родители познакомились благодаря этому гному. Он, можно считать, существо особенное». «Садовые гномы — существа особенные», —
6: уламывал покупателей рыжий шваб Филипп Грибель.
5: «У них есть хобби — дарить людям счастье. В вопросах счастья они вообще знатоки. Иногда...» Грибель делал при этих словах многозначительную паузу. «У гномов даже открывается дар предвидения».
6: Не иначе, как этот самый дар прорезался у меня, когда однажды ночью я гонял оккупировавших яблони ворон и, промахнувшись по самой наглой, саданул себе по ноге лопатой. Воистину, мне было чем гордиться.
7: «Романтичная история», — улыбнулась Роджеру черноволосая девушка. «Разумеется, мы этого гнома починим. Надо полагать, вскоре он достанется вашим детям. Меня, кстати, зовут Элизабет. Для друзей Лиззи».
6: Через год Лиззи родила Роджеру Кристофера. В тот самый день, когда новорожденный появился на свет, Роджер купил долю в оловодобывающей компании и из мастера превратился в совладельца. Еще через год Лиззи родила Сюзанну, а потом началась война. Новая война со старым врагом, с Германией.
3: «Гарри Толстун, — сказал, собираясь на войну Роджер, — теперь ваш гном, дети. Берегите его. В том, что вы есть, немало его заслуги».
6: В отличие от Монтегю, Роджер Ходжес с войны вернулся. Его привезли на черной машине с высокой крышей. Она затормозила у ограды, и рослый человек в зеленом с непокрытой головой зашагал от ворот к крыльцу. Роджера положили под крест. Он в 300 ярдов от дома и в 50 ярдах от проселка, бегущего вдоль старого кладбища на краю осушенного болота. По соседству под землю легли Ричард и Эмили Ходжес. Ну а для меня мало что изменилось, ведь гномы живут долго. Я по-прежнему стоял себе на постаменте посреди сада, воевал с воронами и следил, чтобы дети не вытоптали клумбы. И еще ждал того дня, когда смогу принести им счастье, потому что мое хобби — приносить его в дом.

0: «Мама, мне кое-что не нравится», — обратился однажды к Лизе 22-летний Кристофер. «Не понимаю, почему мы живем вместе под названием Дубки? Тем более, что никаких дубков в округе нет».
1: «Бабушка Дженни говорила, что когда-то они здесь были»,
0: — неуверенно ответила Лиззи.
2: «И что же?» — загорячился Кристофер. «Это, по-твоему, уважительная причина? Представь, какой-нибудь девушке придет в голову спросить, откуда я. Мне ответить, что дубок из дубков? Она же меня засмеет».
1: «В самом деле? И как ее зовут, эту какую-нибудь?»
0: — проявила смекалку Лиззи. Смуглый в отца Кристофер покраснел.
1: «Маргарет. Мы с ней вместе учились в Кембридже, но потом Мэгги поняла, что горное дело не для нее, и вернулась в Корнуолл. Она чудесная девушка, замечательная. Вот увидишь, я пригласил ее к нам в гости на завтра».
0: В этот миг дар предвидения вновь посетил меня. Я вдруг понял, что ничего хорошего от визита этой Мэгги ждать не приходится. Хотя бы потому, что я не имел к нему ни малейшего отношения. Она оказалась длинноногой, грудастой и ослепительно рыжей. Она хохотала так, что с яблоневых ветвей в ужасе взлетали вороны. А еще она мечтала о карьере киноактрисы и уверяла, что Рита Хейворт и Одри Хепберн в подметки ей не годятся.
3: «Все дело в деньгах»,
0: — жаловалась в садовой беседке Мэгги, смущенно кивающему Кристоферу.
3: «Чтобы пробиться, нужны большие деньги. А где их, спрашивается, скромной провинциальной девушке взять?»
1: «У нас есть средства», — пробормотал в ответ Кристофер. «Мы с сестрой унаследовали от отца долю в горнодобывающей компании. Компания приносит стабильный доход, хотя делами сейчас и занимается наемный управляющий. Но через год я закончу Кембридж и займусь ими сам».
0: Мэгги закинула ногу на ногу, закурила тонкую дамскую сигарету и сказала небрежно:
3: «Ты потрясающий мямля, Крис. Ты ведь хочешь со мной переспать?»
0: Кристофер зарделся.
1: «Я бы, в общем-то...»
0: — пролепетал он.
1: «Ну, как бы... Если ты не против...»
3: «Я против. Но ты взрослый мальчик и знаешь, что для этого нужно. В общем, если ты надумаешь сделать мне предложение, я отвечу «да». Только поторопись. Корнуэлл — изрядная глушь, но и здесь найдутся мужчины со средствами, знающие толк в красивых и талантливых девушках».
0: Она щелчком отправила сигаретный окурок в клумбу с тюльпанами, поднялась и решительно зашагала прочь. Ошеломленный Кристофер долго смотрел ей вслед. Если бы я умел говорить, то наверняка прочитал бы ему отповедь, и не одну. Увы, я не был на это способен. Вместо меня в отповеди читали Дженни, Лиззи и Сюзанна. Они не преуспели. Полгода спустя, переименованных в Маргариту Дубках, появилась новая хозяйка. Кинозвезды из нее не вышло, если только не считать звездными 2-3 эпизода в массовке. Зато из нее вышла первоклассная транжира и стерва. 2 долгих года Мэгги усердно скупала наряды и украшения, затевала семейные склоки, закатывала истерики и путалась с проезжими камевоежорами. На 3-й год мое хваленое, свойственное садовым гномам терпение от этих непотребств иссякло. Однажды, когда Мэгги возвращалась домой за полночь после свидания с очередным поклонником, я метнул ей вдогонку лопату и не промазал.
3: «Этот твой богомерзкий урод!»
0: На утро кричала на Кристофера Мэгги.
3: «Я знаю, это он меня подстерег. Да чего же мы дожили? Глиняные твари охотятся на собственную хозяйку».
0: Кристофер мог бы возразить, что Мэгги мне не хозяйка. Но он был робким и любил ее, а потому возразить не посмел.
1: «Дорогая, ну что ты такое говоришь?» —
0: привычно мямлил Кристофер.
1: «Успокойся, пожалуйста. У Гарри Толстуна и в мыслях не было тебе навредить. Тем более, что у него и мыслей-то никаких нет и быть не может. Взгляни. Вон он, Гарри, стоит, где всегда. Охраняет сад. Видимо, с дерева попросту упала ветка. Небольшой ушиб, это совсем не страшно».
3: «Ушиб?»
0: — негодовала Мэгги.
3: «Да у меня теперь на черепе останется шишка. Значит так, или ты немедленно избавляешься от этого урода, или ноги моей здесь больше не будет».
0: От меня избавились. Я больше не мог приносить людям счастье, потому что стоял в пыльном углу на чердаке. В соседстве с оставшейся от издохшей клячи сбруей и грудой вышедших из моды, отправленных Мэгги в отставку жакетов, блузок и платьев. Я стоял и стоял в углу, день за днем, месяц за месяцем, год за годом, лишь изредка слезая с постамента, чтобы размять терракотовые ноги и поглазеть в чердачное окно. Оно было круглым, изнутри затянутым паутиной, а снаружи замаранным следами вороньей жизнедеятельности. Мне было немного стыдно, так будто я подглядывал в замочную скважину. И тем не менее я в это окно глазел. И потому что прикипел душой к поместью Маргариты и его обитателям, и потому что все еще надеялся когда-нибудь принести им счастье. Хотя и не шибко верил, что мне это удастся. Я видел, как несли на кладбище старую Дженни. Видел, как запойно пьет Кристофер, заметно сдавший и опустившийся после того, как от него сбежала рыжая стерва Мэгги. Видел, как год за годом стареет так и не вышедшая замуж Сюзанна, и горевал от того, что в саду не бегают больше дети. Так продолжалось до тех пор, пока однажды утром старая Лиззи не обнаружила у ворот в каменной ограде перетянутый голубой лентой сверток. Звуки, которые издавало замотанное в него существо, были настолько пронзительны, что, пробившись через чердачное окно, заставили меня спрыгнуть с постамента, сорвать паутину и приникнуть к стеклу. Так у нас появился Бенедикт. Хотя, что подкидыши зовут именно Бенедикт, я узнал лишь, когда ему сравнялось 6 лет, и у ворот затормозил крытый тентом фургон. Я смотрел, как из фургона одну за другой извлекают громоздкие коробки, как их распаковывают, и мне было скверно на душе. Так скверно, как только может быть на душе у отслужившей свое вещи, покрытые сколами и трещинами, с выцветшей и облупившейся краской. Из коробок извлекли гномов. Садовых гномов 6 штук. Это были нелепые и несуразные безделки в красных колпаках с умильными гримасами, застывшими на глуповатых физиономиях. Я не стал смотреть, как этих 6 несли в сад. Я забрался на постамент и попытался забыться, чтобы хоть как-нибудь унять невесть откуда взявшуюся мучительную боль в терракотовом нутре. Я стоял на постаменте, глушил в себе эту боль и думал, что, наверное, так умирают гномы. А потом чердачная дверь вдруг отворилась, и я пришел в себя.
3: «У нас есть еще один гном, Бенни, сынок», — сказала протиснувшаяся в дверь Сюзанна вихрастому и веснушчатому мальчугану. 40 лет назад нам с Кристофером его подарил твой дед, собираясь на войну. Этого гнома зовут Гарри Толстун. Вот, взгляни». «Он совсем старый», — растерянно проговорил мальчуган. «И совсем не похож на тех других. Мне кажется даже...» «Что кажется, сынок?»
0: Бенни пригладил вихры и сказал решительно:
3: «Мне кажется, он особенный. Давай отнесем Гарри в сад, мама. Пускай он командует остальными».
0: Так я снова занял свое место рядом с беседкой под яблонями. Правда, командовать мне оказалось неким. 6 новых гномов были попросту сошедшими с конвейера декоративными украшениями, заурядными и бездушными изделиями Made in China. Поэтому я вновь в одиночку охранял сад, поправлял по ночам клумбы, воевал с воронами и ждал, когда настанет час принести людям счастье.

0: Когда Бенедикту исполнилось 22, оловодобывающая компания прогорела.
1: «Нам не выплыть, мама»,
2: — понуро сказал Бенедикт Сюзанне. «До банкротства остался месяц-другой, и Маргариту придется продать, чтобы покрыть долги».
0: К нам снова, как было когда-то при Мэгги, зачастили камевые жоры, правда, теперь они назывались агентами покупли-продажи недвижимости. Агенты приводили с собой покупателей, которые дотошно осматривали дом, а потом праздно шатались по саду, жалуясь на инфляцию и дороговизну. В результате покупатели убирались восвоясь ни с чем, а обитатели Маргариты с каждым днем становились все более мрачными и унылыми. Так продолжалось до тех пор, пока у нас не появился старичок-нотариус из Труро в потертом на локтях старомодном сюртуке, пенсне и свидавшей виды тростью.
3: «Позвольте, а это что?»
0: — осведомился нотариус, постучав тростью по моему постаменту.
2: «Садовый гном», — пожал плечами Бенедикт. «Мы зовем его Гарри Толстун. Гномов у нас 7, Гарри из них самый старый».
0: Старичок протер пенсне.
3: «Я видел остальных», — осторожно проговорил он. «Но меня интересует именно этот. Насколько он старый?»
2: «Не знаю точно. Это важно?»
0: Нотариус снял с носа пенсне, пристально посмотрел на Бенедикта снизу вверх и сказал:
3: «Может статься, вы даже не представляете, насколько...»

Я стою на постаменте в Бодминском краеведческом музее под стеклом. Графство Корнуэлл выкупило меня за 1 000 000 фунтов стерлингов. Ровно за ту сумму, которую Бенедикт просил с покупателей из-за поместья. Я оказался уникальным антикварным изделием, единственным сохранившимся из первой пробной партии садовых гномов, изготовленных в мастерской рыжего шваба Филиппа Грибеля. Другими словами, самым старым и самым ценным из всех садовых гномов на Земле. Мне 150 лет. Я мудр, осторожен и осмотрителен, как и свойственно лучшему представителю моего народа.

0: А возможно, догадывается, что кроме души есть и хобби. Когда моему музейному существованию исполнилось 6 лет, Бенедикт пришел навестить меня. Он долго молча стоял передо мной, затем провел ладонью по стеклу.
1: «Спасибо, Гарри»,
0: — тихо сказал он. «Знаешь, нам тебя не хватает».
2: «Вам нравится этот гном?»
0: — услышал я голос Кэтрин.
2: «Хотите, я расскажу вам его историю?»
0: Бенедикт обернулся. «Я знаю его историю. Этот гном раньше принадлежал мне, но я подумал...» Он замолчал. Они с Кэтрин стояли и глядели друг на друга, а я смотрел на них и думал, что вдруг
1: мне удастся еще один раз.
2: «Что вы подумали?» —
0: разомкнула наконец губы Кэтрин.
2: «Я...» —
0: замялся Бенедикт.
2: «Я подумал, что хотел бы выслушать историю Гарри от вас. Может быть, вы согласитесь рассказать мне ее сегодня вечером?»

Далее вас ждет рассказ Алексея Калугина «Кактус». Нас часто называют мусорщиками. Почему? Нам приходится разбирать обломки, но к уборке мусора наша работа не имеет отношения. Похоронная команда тоже звучит не лучшим образом, да и не занимаемся мы похоронами. Как-то раз в доке пересадочной станции «Гибсон-11» один из рабочих, кивнув в нашу сторону, произнес негромко «падальщики». Это уж было совсем гнусно. Колька Жданов, второй пилот «Пеликана», развернулся в сторону трепача с таким видом, что я подумал, сейчас точно убьет. Рабочий, видно, тоже понял, к чему дело идет, и от греха подальше юркнул в узкую щель между штабелями пустых поддонов. Я долго не мог понять, почему к нам так относятся. Разве мы занимаемся чем-то предосудительным?

0: непристойным. Не нам, так кому-то другому все равно пришлось бы выполнять эту работу. «Нас не любят, потому что принимают завистников беды», — объяснил мне капитан Пеликана Свенсон. «Хотя на самом-то деле это мы идем за бедой, а не она за нами». Он усмехнулся и согнутым пальцем почесал свой длинный нос, похожий на клюв странной птицы. «Когда я принял Пеликан под свое командование, мне первое время тоже было не по себе. Ты спроси любого из экипажа, тебе каждый скажет, что первые полгода хотел сбежать, а потом ничего, сработались». Официально наша команда именуется «Служба ликвидации последствий аварии в космическом пространстве и противоправных действий, направленных на уничтожение жизни». Здорово, да? Впечатляет? Какие уж тут нафиг могильщики. Добавьте к этому то, что помимо «Пеликана» в команду входят еще 6 кораблей, и действуем мы под эгидой Межсекторного Красного Креста. Отсюда интернациональный состав команды. Я сам, к примеру, из 11-го сектора Шенгенского союза. Капитан Свенсон из сектора Объединенных Северных Королевств. А Колька Жданов, понятное дело, из русского сектора. Рядом Коля со Старой Одессы. А Старая Одесса — это ведь не просто планета, превращенная в гигантский космический корабль. Это особая система ценностей, я бы даже сказал, своеобразная философия жизни. Впрочем, если вы никогда не были на Старой Одессе, все равно ничего не поймете. Да и речь у нас сейчас не о том. Занимается наша служба именно тем, что следует из ее названия. Мы убираем то, что остается после техногенных катастроф в космосе. Но не обломки звездолетов, а тела погибших. В конце концов, мы ведь цивилизованные люди, а потому должны хоронить своих мертвецов, а не оставлять их в вечной пустоте, холоде и мраке. Трудно, да почти невозможно себе представить, что два рейсовых звездолета могут столкнуться до входа в гиперспейс или после выхода в нормальное пространство. Хотя ветераны службы рассказывают, что подобный случай имел место неподалеку от пересадочной станции ДИК-25. Правда, было это в незапамятные времена, когда ХД-двигатели еще давали сбои. Нынче рейсовые звездолеты оборудованы настолько действенной системой безопасности и эффективными спасательными средствами, что даже в случае совершенно фантастического, немыслимого в реальных условиях течения обстоятельств, в результате которого корабль развалится на куски, все обойдется без жертв. Неприятности случаются с небольшими кораблями, принадлежащими маленьким закрытым колониям. Чаще всего в них объединяются последователи какой-нибудь экзотической религии, либо старательским компаниям, занимающимся разведкой и добычей полезных ископаемых на астероидах и нетерраформированных планетах. И те, и другие не считают нужным передавать информацию о своих перемещениях в межсекторную навигационную службу, поэтому спасатели, как правило, прибывают на место аварии слишком поздно. И тогда за работу беремся мы. Почему именно мы, то есть Межсекторный Красный Крест? Потому что другие не желают этим заниматься. Колониям и фирмам, теряющим корабли, проще забыть о них, чем привлекать внимание к случившемуся. И имидж — вот что беспокоит их в первую очередь. Ликвидаторы — так мы называем себя сами. Порой мы находим живых. Чаще всего люди спасаются в чудом оставшихся неразгерметизированными отсеках. Бывали случаи, в неисправных челноках или посадочных ботах находили техников, выполнявших ремонтные работы в момент катастрофы. Как-то раз, прибыв на место аварии спустя 4 суток, ликвидаторы обнаружили всех 10 членов команды погибшего сухогруза в спасательных пузырях. Воздуха в оболочке спасательного пузыря примерно на 32 часа, но, ко всеобщему удивлению, один из членов экипажа все еще был жив. Оказалось, это корабельный врач, у которого бог уж знает, по какой причине в кармане куртки лежали упаковка мышечного релаксанта и пневмошприц. Зная, что иначе долго не протянуть, доктор вогнал себе лошадиную дозу релаксанта и впал в кому, в результате чего потребление организмом кислорода резко сократилось. Ну и совсем уж курьезный случай. Один корабельный кок выжил, успев запрыгнуть в герметично закрывающийся пищевой контейнер, из которого только-только выгрузил заготовку для овощного рагу. Если вам удастся разговорить кого-то из команды ликвидаторов, он расскажет вам кучу самых невероятных историй. После чего вам останется только гадать, что из рассказанного правда, что несколько приукрашенная действительность, а что профессиональный фольклор. Но как бы анекдотично ни звучали подобные истории, попытайтесь себе представить состояние выживших в катастрофах людей, которых находят не спасатели, а ликвидаторы. Похоронная команда. Каждый из них успел уже не один раз проститься с жизнью, и то, что они все же остались живы, вовсе не делает их самыми счастливыми из людей. По крайней мере, в первые часы, когда они еще не до конца осознают, что на этот раз смерть только помахала им ручкой. Поэтому каждому из них, помимо врачебной, требуется еще и психологическая помощь. А посттравматическая психология – это моя специальность. Жадность и беспринципность одних ставят других на грань жизни и смерти, которая по-иному называется безумием. Еще война – этот апофеоз человеческой низости, подлости и бездушия. Как-то мне попалась любопытная книжка о Старой Земле. Так вот, там говорилось, что в докосмическую эру в истории человечества не было ни одного года без войны. Сменяя одна другую, войны шли постоянно. Неважно, были ли это локальные конфликты или мировые войны, на протяжении всей своей истории люди непрестанно убивали друг друга. Оптимисты были уверены, выход человечества в космос раз и навсегда устранит все возможные причины для конфликтов. Космос даст людям все, что они пожелают. У людей больше не будет проблем ни с новыми территориями, ни с природными ресурсами. Каждый сможет собрать группу единомышленников, чтобы организовать новую колонию, в которой они будут воплощать в жизнь свои самые фантастические мечты. Пессимисты саркастически посмеивались, будучи уверены, что природа всех конфликтов заложена в самой природе человека, который, по сути, является загнанным в рамки цивилизации зверем, и вся его цивилизованность сводится к следующему. Притесняя другого, человек делает это не просто по праву сильного, что было бы вполне приемлемым в звериной стае, а придумывает достойное оправдание своим действиям, мотивируя это заботой об общем благе. Они и по сей день все еще спорят. А люди продолжают воевать. Трупы приходится убирать нам, ликвидаторам. Причины мелких стычек между секторами или локальных конфликтов внутри ООН их самые разные. От неуплаты государственного долга до неуважительных высказываний в адрес официальных лиц, от религиозных противоречий до проигрыша в чемпионате по орбитальному футболу. В конечном счете все вопросы улаживаются за столом переговоров, но прежде непременно нужно выяснить, кто круче, надавав друг другу по сусалам. Подобные инциденты, случавшиеся время от времени, стали казаться детскими забавами после того, как появились сайтены.
1: Модель для сборки. On Energy.

0: Сайтены явились не из глубин космоса. Их родиной была четвертая планета системы Байсар, терраформированная более полувека назад. В свое время на Байсаре-4 обосновались последователи религиозно-мистического культа, проповедовавшие необходимость использования всех новейших технологических разработок для совершенствования человеческой природы, что в конечном итоге должно было привести к выявлению его божественной сути. Ну или что-то в этом роде. Не желая знаться ни с кем, кто не разделял их взглядов, сайтены укрылись от всего мира под информационным колпаком. Долгое время о них ничего не было известно. Сайтены не вступали в межсекторные организации, не участвовали ни в каких международных проектах и, что было уж совсем странно, не выставляли свою команду на чемпионат по орбитальному футболу. Когда же они вновь явили себя миру, тот озадаченно почесал в затылке. Использование в медицине искусственных органов и мышечных имплантантов давно уже стало обычным делом. Но никому прежде не приходило в голову модифицировать здоровое тело. Сайтены, по сути, превратили себя в киборгов, в полуживых или, наоборот, полумертвых существ. При этом они демонстративно выставляли на показ свое механическое уродство. Сайтены не желали, чтобы их принимали за людей. Вся их нехитрая философия сводилась к тому, что поскольку биологическая эволюция зашла в тупик, сей вывод был сделан на основании того, что после выхода человека в космос его анатомия и физиология не претерпели никаких изменений, пора включать в нее техногенный фактор. Ну а себя, как народ бога избранный, они назначили на должность контролеров, определяющих, как будет выглядеть и что собой представлять человек новой формации. Судя по тому, как выглядели сами сайтены, ничего хорошего ожидать не приходилось. Впрочем, ничего плохого поначалу от них тоже не ждали. Люди привыкли терпимо относиться к тем, кто считает себя иными. Но хочется сайтенам полагать себя венцом творения, пусть их. Так думали люди. Что думали сайтены, никто не знал, однако они сразу же принялись за дело. Купив у туркменского ханства 20 списанных в утиль боевых кораблей, сайтены отремонтировали их, модернизировали, установили современное оружие и почти без боя захватили расположенную неподалеку от них систему Доро с тремя планетами, принадлежавшими Пятому Рейху. Рейхсканцлер выступил с обличающей сайтенов речью на очередном заседании Международного совета планетарных союзов. МСПС принял осуждающую резолюцию. А сайтены, как газонокосилка по лужайке, прошлись по туркменскому ханству, уничтожив в битве при Галахаре боевой ханский флот, который, кстати, вдвое превосходил сайтенский. Другие сектора Восточного Альянса, куда входило и туркменское ханство, предпочли не вмешиваться. Полгода ушло у сайтенов на восстановление кораблей и техники. Одновременно они пополняли ряды боевых юнитов за счет бывших подданных туркменбаши. Новая война, развязанная сайтенами, получила название «Войны Тринити». В ней против сайтенов выступил весь Восточный Альянс, Османский картель и Союз неприсоединившихся секторов. Спустя месяц после начала боевых действий, потеряв 2 из 12 подконтрольных секторов и половину боевого флота, Османский картель вышел из войны. Полученная от османов контрибуция позволила сайтенам удвоить численность боевого флота. После того, как пал Восточный Альянс, сайтены принялись за планомерную зачистку неприсоединившихся секторов. Тут уж международная общественность всполошилась всерьез. Но момент, когда расползание сайтенов по галактике можно было подавить в зародыше, был упущен. Военная мощь империи позволяла ей диктовать свои условия. Не всем, но многим. Те же державы, что имели реальную возможность бросить сайтенам вызов, не торопились этого делать. У всех имелись на то свои причины, сумма которых именовалась большой политикой. Проще говоря, никто не хотел ввязываться в драку, когда ему самому ничего не угрожало. Я до сих пор не могу понять, почему Международный совет повел себя столь беспечно перед лицом вполне очевидной сайтенской угрозы. Во всех секторах, на любой из тысяч терраформированных планет, на улицах, на работе и дома, люди только и говорили, что о сайтенах, и все без исключения сходились во мнении, что если не изничтожить эту новоявленную космическую саранчу, то она заполонит собой всю Вселенную. И что тогда? На последний вопрос ответа никто не знал. Должно быть именно потому, что он был последним. Как бы там ни было, явление сайтенов с их имперскими амбициями значительно прибавило работы ликвидаторам. Имея, если не самый современный, то самый большой по численности флот боевых кораблей, сайтены придерживались очень простой и эффективной стратегии. Разбив флот противника и захватив орбитальные станции, они только в исключительных случаях высаживали десант на планету. Их интересовали крупные производства тяжелой промышленности, которые без особого труда и больших затрат можно было перевести на военные рельсы, и атмосферные доки, чтобы ремонтировать и переоснащать корабли. Разумные же люди давно уже выносили подобные производственные мощности за пределы обитаемых планет, дабы не портить экологию. Когда я впервые ступил на борт «Пеликана», меня никто не встретил. То есть вообще никто. Корабль стоял в доке пересадочной станции «Эко-5», и команда, надо полагать, отдыхала. Но ведь должен был остаться на корабле хотя бы один вахтенный. Для начала я деликатно покашлял, затем громко позвал вахтенного. Не получив ответа, я включил внутренний коммуникатор и нажал кнопку общего вызова. Вообще-то гостю не полагалось так себя вести, но в кармане у меня лежал мемори-чип с утвержденным назначением на «Пеликан», так что я был не совсем уж чужой. Вновь не получив ответа, я досадливо прикусил губу и медленно двинулся вглубь корабля, благо все двери были гостеприимно распахнуты. Так никого и не встретив, я добрался до мостика. В капитанском кресле сидел здоровяк под 2 метра ростом, с широченными плечами и мускулатурой, наводящей на мысли о стероидах. Из одежды на нем были только майка и трусы камуфляжной расцветки. На правом предплечье – голографическая татуировка с кельтским крестом на развивающемся флаге. Позднее я узнал, что это эмблема нерожденных, особого штурмового батальона русского сектора. Звали здоровяка Колей Ждановым. Он настаивал на том, чтобы все называли его именно Колей. По причине никому неведомой он терпеть не мог имени Николай. На «Пеликане» он выполнял обязанности второго пилота. Коля сидел, закинув ногу на ногу и время от времени, почесывая босую пятку, увлеченно читал большой том в твердом переплете. Поскольку здоровяк не обращал на меня внимания, я деликатно постучал по переборке. Не отрывая взгляда от книги, Коля махнул рукой.
1: «Проходи!»
0: Я приблизился к капитанскому креслу и достал из кармана мемори-чип со своим назначением. «Господин капитан!»
1: «Не-не-не!» – протестующе замахал рукой Коля. «Я не капитан!»
0: Он захлопнул книжку, положил ее на выдвижную панель пульта управления и посмотрел на меня. Глаза у Коли были васильково-голубыми, а взгляд по-детски добрым. Я машинально глянул на обложку книги. К моему удивлению, это оказался не судовой устав и не каталог нового вооружения, а

0: Гаммер.
1: А где капитан?
0: Понятия не имею, пожал плечами Коля. Зафиг он тебе.
1: У меня назначение. Я показал memory чип. Я ваш новый психолог.
0: Ну давай,
1: протянул раскрытую ладонь Коля. В этот момент у меня вдруг зародилось сомнение. Кто этот полуголый здоровяк, сидящий в капитанском кресле? Все двери и переборки корабля открыты, значит, на мостик мог пройти любой. «А вы кто?» – осторожно поинтересовался я.
0: «Вахтенный!» – усмехнулся Коля. «Когда нет капитана, выполняю его обязанности. А как зовут?»
1: «Грегори». Я положил мемори-чип на протянутую ладонь.
0: «А меня Коля».
1: Здоровяк выдвинул из-под консоли небольшой ящичек, вроде комодного, и даже не взглянув, кинул в него мемори-чип с моим назначением.
0: «Добро пожаловать на Пеликан, Грегори. Твоя каюта 18-я».
1: Вот так я стал членом экипажа «Пеликана». Позже я, конечно, был представлен капитану Свенсону и остальным членам команды, но главным человеком на корабле для меня так и остался второй пилот Жданов. Коля был почти на 10 лет старше меня, а его жизненный опыт так и вовсе не шел ни в какое сравнение с тем, что успел повидать недавний выпускник, поэтому сложившиеся между нами отношения нельзя было назвать в полной мере дружескими. Скорее, я искал в Коле наставника, а он почему-то решил мне покровительствовать. Может быть, потому что я всегда имел при себе Гомера, только не в бумажной, а в электронной версии. Первый и, пожалуй, самый главный урок Коля преподал мне, прежде чем «Пеликан» покинул «Эко-5». Сдав вахту, Жданов пригласил меня прогуляться по станции. Мы заглянули в кафе, где, по заверениям Жданова, изумительно готовили крылышки по-мексикански. Крылышки в самом деле оказались отменными, сочными и острыми, поэтому следом за первой мы заказали вторую порцию, за которую я признался Коле, что прежде мне не приходилось иметь дело с мертвецами, я даже не видел их вблизи, а потому испытываю понятные сомнения по поводу работы в команде.
0: «Не тушуйся, мертвецы не твоя забота. Ты ж психолог, тебе живые достанутся».
1: Коля кинул обглоданную косточку в пустую тарелку.
0: «Хотя, честно говоря, я бы предпочел мертвецов».
1: Столь неожиданное заявление второго пилота повергло меня в недоумение. Когда меня приглашали на работу, то подробно описали круг обязанностей, и, признаться, я не увидел в том никаких факторов риска или подводных камней. Напротив, мне казалось, что, полетав год-другой на «Пеликане», я получу хороший опыт и подберу материал для диссертации. Ремиссия пациентов с пограничными состояниями психики была темой моей дипломной работы, получившей хорошие отзывы, и я собирался переработать ее в диссертацию. Взглянув на меня, Коля улыбнулся.
0: «Да не тревожься, это я так. Просто к слову пришлось».
1: «Ничего себе, к слову». Я начал быстро сопоставлять известные мне факты.
2: «А что случилось с психологом, летавшим с вами прежде?»
0: «Ничего».
1: Коля покачал головой и глотнул пиво. Видно, взгляд у меня был недоверчивый, потому что он счел нужным добавить.
0: «Действительно ничего. Он просто подал рапорт об увольнении. Всего полгода до пенсии оставалось».
2: «Так, значит, была же все-таки какая-то причина?»
0: «Ну, какая причина?»
1: Коля помахал зажаренным крылышком и посмотрел на него, как будто хотел убедиться, что оно не улетит.
0: «Скорее повод, хотя другой бы на его месте...»
1: Не закончив фразу, Коля принялся старательно обрабатывать крылышко зубами. Я ждал продолжения.
0: «Знаешь, что я тебе скажу, Грег?»
1: Коля положил недоеденное крылышко на край тарелки.
0: «Главное в нашей работе, а в твоей особенно... не принимать происходящее близко к сердцу, иначе свихнуться можно. Это просто работа, и все. Понял?»
1: «Понял», — не очень уверенно кивнул я.
0: «Не понял», — усмехнулся Коля. «Тогда слушай, расскажу тебе о твоем предшественнике».
1: Он помолчал и начал.
0: «Звали его Курт Вагнер».
1: «Хотя почему звали? Его и сейчас так зовут».
0: «Как и ты, был он штатским. До команды ликвидаторов успел поработать в клинике на Новом Иерусалиме. Был на хорошем счету, но что-то там у него не заладилось с главным. Вроде бы поспорили они из-за методов лечения. Психиатрия вообще сложная штука. Если стоматолог, скажем, точно знает, как ему поступать с больным в той или иной ситуации, то психиатру постоянно приходится импровизировать. Это не я сам придумал, так Вагнер говорил. А еще он заявлял, что психиатрия – это искусство, а не наука». В общем, не поладив с главврачом клиники, Вагнер устроился на работу в Красный Крест, откуда его уже к нам на «Пеликан» направили. Курт все посмеивался, говорил: «Поработай у вас с годик, отдохну, нервишки успокою, а потом собственный кабинет психоанализа открою. Стану драть деньги с богатых дураков за их бредни». Рассчитывал на год, а задержался на все 5.
1: подольше бы остался, если бы не один случай.

0: Алексей Калугин. «Кактус». Окончание. До начала сайтенских войн работы у нас было не так уж много. Соответственно, времени свободного навалом. Я только на «Пеликане» читать книжки пристрастился, прежде в руки не брал. Есть только журнал какой в глянцевой обложке или детектив, но это разве чтение? Ну а как сайтены поперли, так работа у нас стала выше крыши. Случалось, не успеем с одного вызова вернуться, а нас уже снова куда-то посылают. Полгода назад, если помнишь, сайтены от верхнего Каганата пару секторов откусили. Потерпев сокрушительное поражение в первой же битве, Каганат счел за лучшее откупиться от сайтенов, отдав им два сектора. Сейчас верхний Каганат активно вооружение закупает, надеясь отстоять оставшиеся секторы. Но поверь, Грег, пустая эта затея. Рано или поздно сайтены все равно Каганат прихлопнут. Ведь Каганат в войне ставку на наемников делает. А наемник он ведь только до тех пор воюет, пока в победу верит. В ходе сражения в секторе Друзу сайтены потеряли 3 корабля. Верхний Каганат — 12. Остальные, включая транспорты и корабли техобслуживания, были захвачены противником. Это так в официальной сводке было сказано — захвачены противником. По мне же, они все сдались, когда поняли, что перевес сил не на их стороне. Может быть, и правильно поступили. Тут уж не нам судить. Работы на месте сражения у нас было выше крыши. Из 15 выведенных из строя кораблей сайтены увели с собой только 3. 2 своих и 1 каганатский. Однако оставили неподалеку 5 охотников за добром присматривать. Видно, собирались вернуться, чтобы уцелевшее оружие и технику с кораблей снять, а может, и корпуса на переплавку оттащить. Сайтены, как я заметил, вообще не любят добро разбазаривать. Пеликан сайтенские охотники пропустили без разговоров. У нас с сайтенами договор. Они позволяют нам забрать мертвецов и судовые журналы выведенных из строя кораблей, в которых в автоматическом режиме на основании показаний индивидуальных биодатчиков фиксируется время гибели каждого из членов экипажа. Мы же в ответ собираем и подгоняем к одному из сайтенских кораблей их выведенных из строя юнитов. Знатоки говорят, сайтена почти невозможно убить, его можно только временно вывести из строя. После ремонта и перезагрузки памяти юнит снова готов в строй. Он и помнить не будет, что на том свете побывал. Обычно мы работаем по стандартной схеме в 2 команды. Первая осматривает корабли, вторая занимается тем, что снаружи. Но на этот раз мы прибыли быстро, и была надежда, что в скафандрах могут остаться живые. Поэтому корабли оставили на будущее. Для работы в открытом космосе мы используем десантные боты, легкие алюминиевые каркасы, обтянутые фольгой. Это и есть наши труповозки. В одну сайтенов грузим, в другую людей. Я-то, понятное дело, сижу за пультом и наблюдаю за происходящим, глядя на скрин. А ребята, которым снаружи работать приходится, говорят, что всякий раз, когда подплываешь к скафандру, надеешься, человек в нем еще жив. В особенности это касается десантников. Тяжелый десантный скафандр рассчитан на 3 часа автономной жизни в боевых условиях. Этого времени достаточно для выполнения поставленной задачи, после чего десантник либо возвращается на свой корабль, либо оказывается на вражеском. На самый крайний случай в скафандре имеется ампула с препаратом, способным погрузить человека в состояние глубокого анабиоза, при котором расход кислорода сокращается в несколько раз. Поэтому определить, жив человек или нет, можно только по показанию встроенного в скафандр биодатчика. Так вот, самое тягостное в работе тех, кто этим занимается, видеть погасший биодатчик и думать о том, что, быть может, в этот самый момент прекращает мигать биодатчик другого скафандра, и пока ты возишься с трупом, умирает человек, которого можно спасти. В тот раз мы не нашли живых вне кораблей. Зато в первом же развороченном взрывом крейсере верхнего Каганата в оружейке оказались заперты 4 техников из обслуги. Еще 5 нашли на подбитом линкоре в подсобке на 3-й палубе. Потом еще 3, спрятавшихся в грузовой контейнер. Всего в тот день мы спасли 32 человека. Немного, ведь экипаж боевого корабля — это 1500 человек. А все дело в том, что юниты на боевых кораблях все еще следуют установленному некогда правилу. В случае разгерметизации отсека, в котором ты находишься, используй индивидуальный спасательный пузырь, что лежит у тебя в кармане. Совет хороший, правильный, если твои враги не сайтены. В соответствии с Международной конвенцией о боевых действиях в открытом космосе, после того, как сражение закончено, победившая сторона обязана оказать помощь проигравшей. Юниты противника, укрывшиеся в спасательных пузырях, должны либо передаваться Красному Кресту, либо доставляться в нейтральный сектор. Сайтены ни один международный документ не подписывали. Находясь рядом с гибнущими людьми, они даже пальцем не шевельнут, чтобы помочь. К Кто-то считает, будто Сайтены не понимают, что люди умирают раз и навсегда. Я ж полагаю, что просто натура у них такая сволочная. Все шло как обычно, без неожиданностей. До тех пор, пока группа Никишина не обнаружила на единственном брошенном на поле боя корабле Сайтенов десантника в спасательном пузыре, живого. Как мы узнали позже, десантная рота Верхнего Каганата еще в самом начале сражения высадилась на обшивку сайтенского корабля. Выведя из строя вынесенные за борт орудия и средства коммуникации, десантники взорвали запасной люк на второй палубе и ворвались на корабль. Однако закрепиться им не удалось. После перестрелки сайтены выбили их с палубы. Взвод спасенного нами парня был вынужден отступить вглубь корабля. Каким-то чудом им удалось пробиться на мостик и включить систему самоуничтожения корабля. Сайтены частично успели блокировать прохождение команды, но взрывами оказались повреждены первая боевая палуба и машинное отделение. Корабль был выведен из строя, и сайтены все силы бросили на уничтожение вражеского десанта. Пытаться противостоять многократно превосходящим по численности сайтенам было бессмысленно, и десантники приняли единственное правильное в данной ситуации решение — рассеяться по кораблю. Спасения дождался только один из них — сержант Рон Палмертини. Закончив работу, мы собирались вернуться на третью планету системы Шархен в секторе Объединенных Северных Королевств, где находилось одно из отделений Красного Креста. Но, как назло, забарахлил один из вспомогательных ХД-двигателей. Поскольку никто из тех, кто находился на борту «Пеликана», в экстренной медицинской помощи не нуждался, капитан решил не рисковать и приказал взять курс на ближайшую пересадочную станцию с атмосферным доком, чтобы произвести ремонт, а заодно и сбалансировать заново конфигурацию ХД-двигателей. Нас согласилась принять станция «Льоса-2». Вот там-то все и началось.
1: Что началось?
0: Я решил, что Коля уже рассказал свою историю, а это, оказывается, только вступление было.
1: «Слушай»,
0: — многозначительно кивнул Жданов. «Льоса-2 — станция небольшая, находится на отшибе, вдали от магистральных путей. Заняться там особенно нечем, поэтому я большую часть времени проводил в комнате релаксации, устроившись в кресле-массажере с книгой в руках. Как-то раз, дело после обеда было, заходит в комнату релаксации Вагнер. «Привет», — говорит, и смотрит при этом в сторону. Руки за спиной сцеплены, губа прикушена. По всему видно, поговорить ему нужно. Я книгу отложил, спинку кресла поднял и прямо его спрашиваю: «Проблемы с пациентами?» Вагнер прошелся по комнате, ткнул пальцем в трехмерный скрин, так что во все стороны радужные разводы поплыли, развернулся и сел на стул против меня. «Помнишь, говорит, десантника, которого на сайтенском корабле нашли? Сержант Рон Палмертини?» «Ну да», — кивнул я. «А про то, что он в спасательном пузыре не один был, знаешь?»
1: «Как это не один?» — удивился я.
0: «Индивидуальный спасательный пузырь так устроен, что как ни старайся, вдвоем в него не заберешься. Он прижимал к груди робота-сапера Пак-Бот». «Никогда не видел робота-сапера. Ну так, чтобы тебе понятно было, Пак-Бот представляет собой двояко выпуклый диск диаметром около 40 сантиметров. Днище выполнено из армированного металлопластика. По краям у него 6 коротких манипуляторов. Пак-Боты используются для обезвреживания мин-ловушек на обшивке корабля противника. Их выставляют, чтобы помешать высадке вражеского десанта. «Когда мы вынимали парня из пузыря», — продолжал Вагнер, — «он был без сознания, но стоило ему прийти в себя, он тут же принялся спрашивать: «Как Даралт?»
2: «Даралт?» Я задумался, пытаясь припомнить, не слышал ли когда прежде это имя. «Кто такой Даралт?»
0: «Вот-вот», — кивнул Вагнер. «Я тоже поначалу не понял, о ком он говорит. Оказалось, что Даралт — это робот, который был с ним в пузыре. Верхняя крышка корпуса Пак-Бота была прострелена очередью из трассера. Три входных отверстия. Пули срикошетили от днища и превратили внутренности робота в труху. Крупнов посмотрел, сказал, что можно выбрасывать, а этот Палмертини, как очнулся, сразу начал своего робота требовать. Когда ему сказал, что мы его выбросили, он чуть каюту не разнес. А у самого слезы из глаз. Натуральная истерика. Ну, попросил я Крупнова забраться в мусоросборник и найти там этого Даралта, благо мусор еще не прессовали. Как только робота в каюту принесли, Палмертини его на руки схватил и начал гладить, будто кошку. А у меня спрашивает: «Доктор, вы сможете ему помочь?» Я, понятное дело, решил, что парень не в себе. Сел рядом с ним, начал беседовать, и вот какая любопытная картинка нарисовалась. Приобретенному 3 года назад Пак-Боту наемники дали имя Даралт. Сначала это было шуткой, но со временем робот стал полноправным членом команды. Понимаешь, они относились к нему как к живому, разумному существу.
2: И при этом Пакбот едва ли не самый примитивный робот, чуть умнее уборщика. Пакботы не наделены искусственным интеллектом, все их действия строго функциональны. Программное обеспечение робота-сапера позволяет ему лишь находить мины и обезвреживать их. Ни на какие иные действия он не способен. Но чем дольше разговаривал я с Полмертини, тем больше убеждался в том, что он действительно верит, будто Пакбот, которого он называл Даралтом, наделен свободой воли и интеллектом. Полмертини считал машину настоящим товарищем и испытывал к ней настолько сильную привязанность, что даже известие о гибели всех остальных юнитов его взвода он пережил не так остро, как смерть Даралта. «Пожалуйста, доктор!» — умолял он меня. «Помогите Даралту!» Когда я пытался убедить Полмертини в том, что Даралт — это всего лишь техническое устройство, он приводил мне массу примеров его разумного поведения. Если верить словам Полмертини, Пакбот Даралт последовал за десантниками, когда они прорвались на сайтенский корабль. Хотя делать ему там было абсолютно нечего, и в соответствии с программными установками робот должен был оставаться на внешней обшивке. Повреждение корпуса Пакбота Полмертини объяснял тем, что робот прикрыл его собой от выстрелов, и сделал он это вполне осознанно. Именно поэтому, сам находясь в смертельной опасности, десантник таскал выведенного из строя робота по всему сайтенскому кораблю, а когда произошла разгерметизация корпуса, взял его с собой в спасательный пузырь. «Ты веришь этому?» — спросил я у Вагнера.
1: «Я хотел тебя об этом спросить», — ответил он.
2: «Исключено». Я был совершенно уверен в том, что говорил. «Робот-сапер не может ничего иного, как только обезвреживать мины. А этот Даралт случайно попал под выстрелы».
1: «Он должен был подпрыгнуть, чтобы прикрыть собой Полмертини».
2: «А кто, кроме самого Полмертини, это видел?»
1: Вагнер развел руками.
2: «Выходит, Полмертини не в себе?»
1: «Ты психиатр, не я».
2: «И что мне с ним делать?»
1: «Надеюсь, он не опасен?»
2: «Он абсолютно вменяем во всем, что не касается Даралта».
1: «Тогда о чем беспокоиться? Наш Архений, определишь его в клинику».
2: «Конечно», — кивнул Вагнер. «Странно он как-то кивнул. Как будто и не слышал того, что я сказал. А с Даралтом как быть?»
1: «В каком смысле?» — не понял я.
2: «Полмертини хочет, чтобы Даралта вылечили». После этого заявления я впервые подумал о том, что служба Вагнера на Пеликане, похоже, подходит к концу, — сказал Жданов и умолк.
3: «Почему?» — спросил я.
2: «Вагнер попытался поставить себя на место сержанта Полмертини. А это в нашей работе недопустимо. Никогда. Ни при каких обстоятельствах».
3: «А что было потом?»
2: «Наш Архен в клинике, куда доктор Вагнер определил своего пациента, Полмертини долго не задержался. Шархенские врачи не обнаружили у сержанта Полмертини никаких психических отклонений. Ну а то, что у кого-то имелось на сей счет иное, свое чисто субъективное мнение, их и не интересовало. Полмертини получил вживленный под кожу микрочип, который не давал ему права в дальнейшем принимать участие в боевых действиях против империи сайтенов, после чего мог отправляться по всем шести пространственным векторам. Но он остался на Шархене и принялся искать способ восстановить своего робота. И робот, куда Полмертини обратился первым делом, ему ответили, что данная модель более года как снята с производства, ее сервисное обслуживание прекращено. Ему предложили сдать устаревшего робота и, доплатив некоторую сумму, получить новую модель. Но Полмертини отказался. В конце концов, он отыскал частника, который занимался ремонтом и восстановлением самых необычных аппаратов. Но этот умелец высоко ценил свое мастерство. Настолько высоко, что Полмертини не мог оплатить его работу. Наемники, как тебе должно быть известно, получают свои деньги только в том случае, если операция с их участием проходит успешно. В случае неудачи им остаются лишь бесплатные харчи.
4: Модель для сборки. On Energy.

Мне совершенно не нравилось, так это то, что Вагнер все это время поддерживал Палмертини и всеми силами старался ему помочь, хотя он-то как раз должен был понимать, с мозгами у бывшего наемника не все в порядке. Окончательно добило Курта известие о том, что Палмертини взял в заложники группу медиков из шархенской клиники, обвинив их в нежелании помочь его боевому другу. Кажется, были жертвы. Вагнер, во всем винивший себя, подал в отставку. И знаешь, где он сейчас работает? Я сам недавно узнал, в колонии.

0: Аргентине, где отбывает наказание полмертини. Вот так-то, брат.
1: Коля залпом допил остававшееся пиво и, стукнув тяжелым донышком, поставил пустой стакан на стол.
0: Все, пора на корабль.
1: Вот так началась моя служба на Пеликане. Как я уже говорил, поработать в отряде ликвидаторов я рассчитывал год, максимум два. Но прошло уже 3 года с того памятного разговора, а я по-прежнему в команде Пеликана. Чего я только не повидал за эти 3 года. Своих историй накопилось столько, что за неделю не расскажешь. Захватив верхний каганат, сайтены лишь ненадолго приостановили свою экспансию. Не прошло и полгода, как они снова двинули армию на близлежащие секторы. Пока они не рискуют замахиваться на межсекторные союзы и мощные секторы вроде русского или британского, но все вокруг только о том и говорят, что грядет большая война. Так что без работы мы не сидим. Материала на 3 диссертации, вот только не пишется никак. Только сядешь, соберешься с мыслями, начнешь заметки разбирать, как «на тебе новое задание». Не так давно Коля признался, что поначалу я показался ему слабаком. Он даже поспорил с кем-то из экипажа «Пеликана», что больше года я в отряде не протяну. Однако оказалось, что я довольно крепок.
0: «И главное, у тебя правильное отношение к тому, что мы делаем», — закончил Коля. «Это просто работа и все. Мы спасаем людей, а не ловим души».
1: Не скрою, мне было лестно. Но даже после этого я не рассказал Коле о кактусе, что стоит на столике у меня в каюте. Подарила мне его одна знакомая, когда я окончил первый курс, и с тех пор я повсюду вожу его с собой. Это какой-то экзотический кактус с одной из новых планет. Что мне особенно нравится, поливать его нужно раз в 2 месяца. Кактус похож на круглую голову с широким лбом, бородой и небрежно зачесанными назад волосами. Дополнительное сходство с головой придают кактусу 2 белых пятна грибков-симбионтов. Кажется, что цветок смотрит на тебя вытаращенными глазами. Готовя мне подарок, знакомая встроила в горшок микрочип с голосовым модулятором. Следуя заданной программе, кактус повторяет звучащие рядом с ним слова, но с вопросительной интонацией, как психоаналитик. Частоту и громкость повторов можно менять с помощью сенсора на задней стенке горшка. После очередного задания я сажусь за стол, на котором стоит горшок с кактусом-психоаналитиком, и начинаю говорить. Я рассказываю ему то, чего никогда не открыл бы никому другому. А он, вытаращив глаза, внимательно слушает и время от времени повторяет.
2: «Ты считаешь, что принял правильное решение? И ты ни о чем не жалеешь? А ты уверен, что не сломаешься?»
1: И вдруг, когда я меньше всего этого ожидаю, он вдруг очень уверенно заявляет:
0: «Нет, я не стану говорить тебе, что ты не прав».
2: Хотя, судя по его взгляду, именно так он и думает.

0: Мисс Мышка и четвертое измерение. Впервые я увидел Чарльза Фостера на банкете по поводу вручения премии Клэрстона в Лидбитер-холле на Стрэнде в Лондоне. Это был мой второй вечер там. Я приехал в надежде заключить договоры с несколькими новыми авторами. Я Марк Сейдл, владелец издательства «Маншуршри Букс». Это маленькое издательство, выпускающее эзотерическую литературу в городе Линвуд, штат Нью-Джерси. И в его штате всего два человека – я и моя помощница мисс Томпсон. Мои книги хорошо продаются среди небольшой, но преданной части читателей, которых интересует спиритизм, экстрасенсорика, Атлантида, летающие тарелки и технологии нового века. Чарльз Фостер был одним из тех, с кем я планировал поговорить. Памела Девор, наш торговый представитель в Англии, показала мне Фостера. Я увидел высокого, привлекательного мужчину лет 35 с пышной гривой светлых рыжеватых волос, оживленно беседующего с двумя величественными пожилыми дамами. Рядом с ними, внимательно прислушиваясь, сидела маленькая женщина лет 28 с приятным открытым лицом и чудесными каштановыми волосами. «Это его жена?» – спросил я. Памела рассмеялась. «Господи, нет! Чарльз так любит всех женщин, что просто не может жениться на одной из них. Это мисс Мышка». «Мышка? Это одна из английских фамилий?» «Нет, это Чарльз дал ей такое прозвище. На самом-то деле мышиного в ней почти ничего нет. Она скорее похожа на мартышку или росомаху. Это Майами Ройс, светский фотограф. Она весьма богата. Слышали о текстильных фабриках Ройса в Ланкашире? И обожает Чарльза, бедняжка». «Но он вроде бы мужчина привлекательный», — заметил я. «Полагаю, что да, если вам нравится подобный тип мужчин». Она взглянула на меня, оценивая, какое впечатление произвели ее слова, и увидела выражение моего лица. «Да, я лицо заинтересованное», — призналась она. «Чарльз был ко мне весьма неравнодушен, пока не нашел свою истинную любовь. И это он сам, разумеется. Пойдемте, я вас представлю». Фостер слышал о моем издательстве и проявил интерес к сотрудничеству. По его мнению, мы могли бы стать достойной витриной для его талантов, тем более, что издательство «Парацельс» добилось весьма скромных успехов в продаже его последней книги «Путешествие сквозь глаз тигра». В Фостере было что-то открытое и мальчишеское, и говорил он высоким, чисто английским голосом, который почему-то ассоциировался у меня с катанием на плоскодонной лодке по Темзе в туманный осенний день. Чарльз принадлежал к тем эзотерическим писателям, что бросаются, сломя голову, в гущу жизни, переживают массу приключений, а затем напыщенно и многозначительно их описывают. Он вечно находился в поисках, как бы это сказать, запределья, оккульта, порога. Я уже 20 лет в этом бизнесе, но до сих пор не могу сформулировать в одной простой фразе, какие же именно книги я издаю. Последняя книга Фостера появилась на свет благодаря 3 месяцам, проведенным в белуджистанским дервишем в пустыне Куш, причем в поразительно суровых условиях. И что же он вынес с собой из пустыни? Непосредственное, хотя и зыбкое понимание неделимого единства всего сущего, ощущение тайны и величественности существования. Короче, ничего особенного. Ну и материал для книги. В этом тоже нет ничего особенного. Мы договорились встретиться на следующий день за ленчем. Я взял на прокат машину и поехал к Чарльзу в Оксфордшир. Его дом оказался чудесным старинным строением с черепичной крышей, стоящим в центре 5 акров холмистого сельского ландшафта. Хоть он и назывался «Сипай коттедж», в нем имелись 5 спален и 3 гостиные. Чарльз сразу сказал, что дом принадлежит не ему, а Майми Ройс. «Но она позволяет мне жить здесь, когда хочется», — добавил он. «Мышка такая прелесть». Он улыбнулся, словно хорошо воспитанный ребенок, рассказывающий о любимой тетушке. «Ее так интересуют мои скромные приключения, путешествия за порог между реальностью и непознанным. Она даже настояла на том, что станет лично перепечатывать мои рукописи ради удовольствия прочитать их первой». «Какая удача», — заметил я, особенно если вспомнить, сколько нынче дерут машинистки. Тут вошла Майми и принесла чай. Фостер проявлял к ней откровенное безразличие. Он то ли не замечал ее неприкрытого обожания, то ли предпочитал его не признавать. Сама Майми вроде бы не возражала против такого обращения. Я предположил, что наблюдаю демонстрацию национального британского стиля в сердечных делах. Покорность, приглушенность, ненавязчивость. Обслужив нас, она ушла. И мы с Чарльзом некоторое время беседовали об аурах и биополях, а затем переключились на тему, реально интересующую нас обоих. Его следующую книгу. «Она будет несколько необычная», — заявил он, откидываясь на спинку кресла и сцепляя пальцы. «Очередное приключение духа? Так о чем же она будет? Догадайтесь». «Попробую. Вы случайно не собираетесь поехать на плато Мачу-Пикчу проверить недавние сообщения о посадке космического корабля?» Он покачал головой. «Элтон Трэвис уже поехал туда, подписав контракт с мистическими откровениями. Нет, мое следующее приключение будет происходить прямо здесь, в Сипай-коттедже». «Тут что, отыскался призрак или полтергейст?» «Ничего столь рутинного». «Тогда сдаюсь». «Я намерен, — сказал Фостер, — прорубить дверь в неведомое прямо здесь, в этом доме, и, войдя в нее, отправиться путешествовать по невообразимому, а затем, разумеется, описать увиденное». «Однако», — буркнул я. «Знакомы ли вы с работами Гельмгольца?»
1: «Того, кто толковал карты Таро для Фридриха Великого?»
0: «Нет, то был Манфред фон Гельмгольц, а я имею в виду Вильгельма, знаменитого математика и ученого 19-го столетия. Он утверждал, что теоретически возможно заглянуть в четвертое измерение напрямую».
1: Я поразмыслил над его концепцией, но мне эти слова мало что говорили.
0: «Упоминаемое им четвертое измерение, — продолжил Фостер, — есть синоним духовного или эфирного пространства мистиков. Название с течением времени менялось, но само пространство осталось неизменным».
1: Я кивнул. Несмотря на свой характер, я человек верующий, и именно это сделало меня тем, кто я есть. Но я также знал, что в подобных вещах иллюзия и самообман скорее правило, чем исключение.
0: «Но это духовное пространство, оно же четвертое измерение, — развивал свою мысль Фостер, — является также и нашей повседневной реальностью. Духи окружают нас. Они перемещаются в том странном пространстве, которое Гельмгольц назвал четвертым измерением. В обычных условиях их увидеть невозможно».
1: У меня возникло впечатление, что Фостер на ходу сочиняет первую главу будущей книги, но я не стал его прерывать.
0: «Наши глаза ослеплены повседневной реальностью, но есть способы, при помощи которых мы можем научиться видеть и другое из того, что нас окружает. Вы знаете, что такое куб Хинтона?» Мартин Гарднер упоминал Хинтона в своей книге «Математический карнавал». Чарльз Говард Хинтон был эксцентричным американским математиком, который примерно в 1910 году придумал способ визуализации тессеракта, называемого также гиперкубом или четырехмерным квадратом. Его метод заключался в использовании цветных кубиков, которые входят один в другой, образуя один главный куб. Хинтон чувствовал, что можно научиться представлять себе разные цветные кубы, а затем мысленно манипулировать ими и вращать, складывать из них большой куб и раскладывать его обратно, и проделывать это все быстрее и быстрее, пока, наконец, не наступит гештальт, и в сознании чудесным образом возникнет гиперкуб.
1: Он сделал паузу.
0: Хинтон писал, что это чертовски большая и сложная работа. А более поздние исследователи, как написано у Гарднера, предупреждали, что даже попытка проделать подобное опасна для психики.
1: «Похоже, так нетрудно и свихнуться», — заметил я.
0: «У некоторых исследователей в самом деле шарики с роликами примешались», — радостно признал Фостер. «Но должно быть от отчаяния. На такой подвиг теоретически способен лишь мастер йоги».
1: «Вроде вас?»
0: «Дорогой друг, я с трудом могу вспомнить, о чем я только что читал в газете. К счастью, концентрация внимания не единственный путь к непознанному. Восхищение слишком легко заводит нас на путь мистики. Принцип Хинтона разумен, но чтобы он сработал, его надо объединить с технологией нашей эпохи. Именно это я и сделал».
1: Он провел меня в другую комнату. Там, на низком столике, я увидел то, что на первый взгляд показалось мне модернистской скульптурой. Из массивной железной подставки вверх тянулась ось с насаженным на верхушку шаром размером с человеческую голову. Из шара во всех направлениях выступали прозрачные люцитовые стержни. На кончике каждого стержня находился куб. Вся конструкция напоминала дикобраза, работу скульптора-кубиста, присобачившего к концу каждой иголки по кубу. Потом я заметил, что на гранях всех кубов нарисованы символы или знаки. Я распознал буквы санскритского, еврейского и арабского алфавитов, масонские и египетские символы, китайские идеограммы и прочие закорючки самого разного происхождения. Теперь конструкция вызвала у меня образ ощетинившейся фаланги, марширующей на битву со здравым смыслом. И я, хотя давно занимаюсь своим бизнесом, вздрогнул.
0: «Хинтон этого, разумеется, не знал», — сказал Фостер. «Но он натолкнулся на принцип мандалы. Его кубы есть не что иное, как хитрость, уловка. Объедините их мысленно, и вы сотворите вечную, неизменную и осязаемую мандалу. Или четырехмерное пространство, в зависимости от того, какую терминологию вы предпочитаете. Кубы Хинтона представляют собой трехмерную проекцию эфирного объекта. В нашей повседневной реальности такой объект возникнуть не может. Это единорог, ускользающий от взгляда мужчины.
1: «И опускающий голову на колени девственницы», — договорил я за него. Фостер лишь пожал плечами.
0: «Не обращайте внимания на словесные образы, старина. Мышка расшифрует мои метафоры, когда станет перепечатывать рукопись. Главное в том, что я могу воспользоваться блестящим открытием Хинтона, его мандалой проекции и смыкания, которой порождает несказанный объект для бесконечного восхищения. Я смогу путешествовать по бесконечной спирали в непознанные. И вот как начнется это путешествие».
1: Он щелкнул тумблером на подставке. Сфера начала вращаться, а люцитовые стержни поворачиваться вместе с закрепленными на них кубами. Эффект получался одновременно гипнотический и тревожащий. Я был рад, когда Фостер выключил свою штуковину.
0: «Моя машина мандалы!» – торжествующе воскликнул он. «Так что вы про нее думаете?»
1: «Мне кажется, что с помощью этого устройства вы можете навлечь на свою голову немало неприятностей».
0: «Да нет», — раздраженно бросил он. «Я хотел вас спросить, что вы думаете как о теме для книги?»
1: Каким бы Фостер ни был во всем остальном, он все же был настоящий писатель. Настоящий писатель есть личность, которая добровольно спустится в пылающий колодец ада, но при условии, что ему разрешат записывать свои впечатления и отсылать на землю для публикации. Я прикинул, что за книга может получиться в результате эксперимента Фостера. По моим расценкам, она заинтересует около 150 человек, включая друзей и родственников, но тем не менее я услышал собственные слова «Я ее покупаю». Кстати, именно из-за этих слов я, будучи человеком неглупым, ухитрился так и остаться мелким и не особенно преуспевающим издателем.
0: Вскоре после нашего разговора я вернулся в Лондон. На следующий день я поехал в Гластонбери провести несколько дней в гостях у Клода Апшенко, владельца издательства «Великое Белое Братство». Мы с Клодом стали добрыми приятелями с тех пор, как 10 лет назад познакомились на конференции по летающим тарелкам в Барселоне.
1: «Мне это не нравится», — заявил Клод, когда я рассказал ему о проекте Фостера. «Принцип мандалы потенциально опасен. Если подобным образом создавать в собственной голове автономные цепи обратной связи, можно и в самом деле нарваться на крупные неприятности».
0: Клод изучал акупунктуру в Хардарском институте в Малибу, так что я предположил, что он знает, о чем говорит. Тем не менее, решил я, Чарльз собаку съел в таких делах и способен сам о себе позаботиться.
1: Когда я 2 дня спустя позвонил Фостеру, он сказал, что проект продвигается очень хорошо.

0: ясность восприятия вращающихся кубов. Знаете, я уже очень близок к успеху. Судя по голосу, он очень устал и был близок к истерии. Я настойчиво попросил его отдохнуть. «Ерунда», — отрезал он. «Представление должно продолжаться, верно?» На следующий день Фостер сообщил, что до решающего прорыва остался последний шаг. Голос его становился то тише, то громче. Я слышал, как он задыхается между словами. «Должен признать, все оказалось труднее, чем я ожидал», — сказал он. «Но теперь мне помогает еще и некое вещество, которое я предусмотрительно привез из своего последнего путешествия. Учитывая законы этой страны и вечную возможность подслушивания, я не могу назвать это вещество по телефону, поэтому напомню лишь о книге Артура Махина «Роман о белом порошке» и позволю вам домыслить остальное. Позвоните мне завтра. Четвертое измерение наконец-то становится реальностью». На следующий день к телефону подошла Майми и сказала, что Фостер отказывается с кем-либо говорить, и так как, по его словам, до успеха ему остался последний шаг, и он не желает, чтобы его отвлекали. Он просит друзей проявить терпение в трудный для него период. Еще через день все осталось по-прежнему. Майми отвечает, а Фостер отказывается говорить. Вечером того же дня я решил посовещаться с Клодом и Памелой. Мы собрались в Челси, в квартирке у Памелы. Сидели у окна, пили чай и наблюдали за потоком машин, ползущих по Кингс-Роуд и вливающихся на площадь Слайн. «У Фостера есть семья?» – спросил Клод. «Есть, но не в Англии», – ответила Памела. «Его мать и брат сейчас проводят отпуск на острове Бали».
1: «А близкие друзья?»
0: «Мышка, разумеется».
1: Мы переглянулись. Странное предчувствие пришло к нам одновременно. Ощущение того, что произошло нечто ужасное.
0: «Но это же смешно», — неуверенно произнес я. «Майми его просто обожает, и она весьма опытная в житейских делах женщина. О чем нам, собственно, беспокоиться?»
1: «Давайте лучше еще раз позвоним», — решил Клод.
0: Мы попробовали, но телефонистка ответила, что телефон в Майми не в порядке. И тогда мы решили немедленно ехать в Сипай-коттедж.
1: Клод довез нас на своем старом Моргане. У порога нас встретила Майми. Выглядела она смертельно усталой, и все же в ее облике читалась некая безмятежность, показавшаяся мне жутковатой.
0: «Я так счастлива, что вы приехали», — сказала Майми, пригласив нас в дом. «Вы и представить не можете, как я перепугалась. За несколько последних дней Чарльз едва не сошел с ума».
1: «Но почему вы не созвонились с нами?» — потребовал я ответа.
0: «Чарльз мне запретил. Он сказал, и я ему верю, что нам необходимо пройти через все это вместе. Он полагал, что чье-то присутствие в такой момент может оказаться опасным для его рассудка».
1: Клод издал звук, похожий на фырканье. «Итак, что же произошло?» – спросил он.
0: «Поначалу все шло прекрасно», – ответила Майми. «Чарльз стал проводить перед машиной все больше и больше времени и наслаждаться тем, что при этом испытывал. Вскоре я могла оторвать его от машины только для еды, и то он соглашался неохотно. Он научился мысленно видеть кубы за их грани, манипулировать ими с любой желаемой скоростью, сводить воедино или разделять. Но финал эксперимента, рождение гиперкуба, ему никак не давался. И он возвращался к машине, запуская ее на максимальной скорости».
1: Майми вздохнула.
0: «Разумеется, кончилось тем, что он перенапрягся. Когда он в очередной раз выключил машину, мандала продолжала расти и изменяться у него в голове. Каждый куб обрел четкость галлюцинации. Чарльз говорил, что символы на них вспыхивали адским светом, и от их яркости болели глаза. Он не мог остановить вращение кубов у себя в сознании. Ему казалось, будто он задыхается под тяжестью чужеродных символов. Он сильно возбудился и с легкостью переходил от эйфории к отчаянию. Во время одного такого перехода он и вырвал из телефона шнур».
1: «Надо было сразу послать за нами», — воскликнул Клод.
0: «У меня просто не оказалось до этого времени. Чарльз понял, что с ним происходит, и велел немедленно запускать программу противодействия. Для этого было необходимо заменить символы на гранях кубов. Идея тут в том, чтобы перебить навязчивую цепочку символов альтернативной последовательностью. Я все сделала, но на Чарльза это, кажется, не подействовало. Он терял сознание у меня на глазах, и у него хватало сил лишь время от времени шептать: «Ужас! Ужас!
1: Проклятье!» — взорвался Клод.
0: «А потом?
2: Я поняла, что действовать нужно незамедлительно.

0: Придуманная Чарльзом программа противодействия не сработала, и я решила, что ему требуется посмотреть на другие символы, на нечто простое и ясное, нечто ободряющее.
1: Как раз в этот момент Чарльз медленно спустился по лестнице. Он сильно похудел с того дня, когда я видел его в последний раз, лицо его осунулось. Выглядел он счастливым и не вполне нормальным.
2: «Я тут задремал немного», — сказал он. «Приходится много спать, чтобы прийти в себя. Майми сказала вам, что спасла то немногое, что осталось от моего рассудка, правда?»
1: Он обнял ее за плечи.
2: «Она просто чудо, правда? И подумать только, я лишь вчера понял, что люблю ее. На следующей неделе мы решили пожениться, и вы все приглашены на свадьбу».
0: «Я решила, что мы полетим в Монте-Карло и зарегистрируемся в мэрии», — добавила Майми.
2: «Конечно, конечно».
1: В глазах Чарльза на секунду мелькнуло изумление. Он коснулся головы с неосознанной печалью раненого солдата из фильма, который еще не понял, что ему снесло половину головы.
2: «Старая думалка еще не оправилась от трепки, которую я ей задал этими проклятыми кубами. Не окажись рядом, Майми, даже не знаю, что бы со мной было».
1: И они улыбнулись нам. Счастливая парочка, порожденная дьявольскими кубами Хинтона. Трансформация чувств Чарльза к Майме от откровенного безразличия к слепому обожествлению просто потрясла меня. Они стали Свенгали и Трильби, только противоположного пола каждый, примером не только любовной магии, а настоящего колдовства.
0: «Теперь все будет хорошо, Чарльз», — проворковала Майми.
2: «Да, любимая, знаю».
1: Чарльз улыбнулся, но с его лица сошла оживленность. Он вновь поднес руку к голове, и тут его колени подкосились. Майми, обхватив Чарльза за талию, уволокла его вверх по лестнице.
0: «Помогу ему добраться до постели», — пояснила она.
1: Я, Клод и Памела постояли посреди комнаты, глядя друг на друга. Потом, не сговариваясь, повернулись и прошли в одну из гостиных, где стояла машина Мандалы. Мы приблизились к ней с опаской, потому что в наших глазах она олицетворяла современное колдовство. Я представил, как Чарльз сидит перед ней, а кубы вращаются и вспыхивают, запечатлевая в его мозгу нестираемый образ. Древние письмена и символы исчезли. На гранях всех кубов красовался теперь единственный символ, ясный и ободряющий, как и говорила Майми, но вряд ли простой. У машины было 20 кубов, у каждого по 6 граней, и к каждой из них была приклеена фотография Майми Ройс.

Я знаю, во мне нет ничего смешного, но мне не нравится, что об этом знают и другие. Я веду себя так же, как и все прочие, не обладающие большим чувством юмора. Я шучу. Если бы мы сидели рядом на ученом совете факультета, и я захотел бы представиться, я бы, вероятно, сказал: «Бедеркинд меня зовут, меня поиграть компьютеры ждут». Никто особенно не смеется. Как и все мои шутки, это тоже нуждается в объяснении. Шутка заключается в том, что именно благодаря теории игр я впервые заинтересовался компьютерами и построением математических моделей. Математические модели – единственные дети, которых я произвел на свет. Во всяком случае, эта фраза вызывает улыбку. Я понял, почему. Даже если вы не особенно удачливы в словесной игре, вы всегда можете сказать, что это имеет какое-то отношение к сексу. А мы все рефлекторно улыбаемся, когда кто-то упоминает о сексе. Мне следовало бы рассказать, что такое математическая модель, верно? Ладно, это просто. Это изображение чего-то, выраженное в цифрах. Оно используется потому, что машинам гораздо легче оперировать цифрами, чем реальными предметами. Допустим, я хочу узнать, как будет вести себя планета Марс в течение ближайших нескольких лет. Я беру все, что мне известно о Марсе, и перевожу в числа. Одно число для его скорости на орбите, другое для массы, третье для диаметра в милях, четвертое определяет, с какой силой притягивает его Солнце и так далее. Сообщив компьютеру все, что он должен знать о Марсе, я рассказываю ему с помощью таких же чисел о Земле, Венере, Юпитере, о самом Солнце, обо всех прочих глыбах материи по соседству, которые, на мой взгляд, оказывают влияние на Марс. Зачем я обучаю компьютер некоторым простым правилам, в соответствии с которыми набор чисел, описывающих, скажем, Юпитер, воздействует на числа, описывающие Марс? Закон обратных квадратов, некоторые законы небесной механики, ряд релятивистских поправок. Компьютер должен знать очень много разных вещей, но не больше, чем я ему рассказал. Когда я сделаю все это, не по-английски, конечно, а на одном из языков, понятных компьютеру, внутри него будет храниться математическая модель Марса. Потом этот математический Марс может вращаться в математическом космосе столько, сколько мне хочется. Я говорю компьютеру: 18 июня 1997 года, 24:00 по Гринвичу. И он, наверное, можно сказать, он представляет, где будет находиться Марс по отношению к моему телескопу Квестар, стоящему на заднем дворе, в полночь по Гринвичу 18 июня 1997 года, и сообщает мне, в какую сторону смотреть. Конечно, вы понимаете, что это не настоящий Марс, а только математическая модель. Но чтобы узнать, куда направлен мой маленький телескоп, я могу считать модель настоящим Марсом. Только все происходит намного быстрее. Мне не нужно ждать 1997 года. Я узнаю все за 5 минут. Но не только планеты могут продолжать математическую квази-жизнь в банках памяти компьютера. Взять моего друга Шмуэля. У него тоже есть своя шутка, и состоит она в том, что он делает 20 детей в день на своем компьютере. Он имеет в виду, что после 6 лет усилий ему, наконец, удалось описать в виде чисел развитие ребенка в утробе матери, весь его путь от зачатия до рождения. После этого было сравнительно легко описать все, что может произойти с детьми до их рождения. У мамы высокое кровяное давление, мама курит по 3 пачки сигарет в день, мама заболела скарлатиной или получила удар в живот, мама продолжает каждую ночь трахаться с папой, пока ее не увезут в роддом, и так далее. Суть всего этого в том, что Шмуэль может видеть, когда что-то идет не так, и дети рождаются недоразвитыми, или слепыми, или с ретровентальной фибропласией, или с аллергией к коровьему молоку. Это проще, чем приносить в жертву несколько беременных женщин, скрывая их, чтобы посмотреть. Ну ладно. Вы больше не хотите слушать про математические модели, поскольку какой для вас интерес в математических моделях? Я рад, что вы спросили. Давайте рассмотрим пример. Предположим, вчера вечером вы смотрели «Парад звезд» давным-давно и видели Кэрол Ломбард или Мэрилин Монро в юбочке, развивающейся над симпатичными бедрами. Полагаю, вам известно, что этих девушек нет в живых. Я также полагаю, что ваши железы среагировали на мерцание катодной трубки так, как будто они живы. И поэтому вы все же получаете удовольствие от математических моделей, поскольку каждая из этих великих девушек в каждом своем движении и улыбке не что иное, как число из нескольких тысяч цифр, преобразованное в световое пятно на фосфорном покрытии. И еще несколько чисел, чтобы выразить частотные характеристики их голосов. Ничего больше. Суть заключается в том, как часто я употребляю эту фразу, что математическая модель не только изображает реальный предмет, но иногда столь же хороша, как и реальный предмет. Нет, честно. Я имею в виду, неужели вы действительно полагаете, что если бы это были живые Мэрилин или Кэрол, видимые, скажем, в свете прожекторов, то вы получили бы большее впечатление, чем от потока электронов, создающих изображение в кинескопе?
однажды вечером я видел на Релинк передачи давным-давно. И у меня возникли все эти мысли, поэтому всю следующую неделю я потратил на подготовку мотивированной заявки о выделении средств, а когда дотация была получена, взял академический отпуск и начал превращать себя в математическую модель. Это на самом деле не так трудно. Непривычно, да. Но не трудно. Я не хочу объяснять, что такое Fortran, SimScript или Sim, поэтому просто скажу, что мы говорим всем. Это языки, с помощью которых люди обращаются с машинами. Мне пришлось хорошо попотеть, чтобы рассказать машине все о себе. Потребовалось 10 месяцев и 5 аспирантов, чтобы написать соответствующую программу, но это не так уж и много. Чтобы научить компьютер играть в покер, в свое время потребовалось больше. После мне оставалось лишь ввести себя в машину. Именно это, по словам Шмуэля, было сумасшедшей затеей. Как и у всех, занимающих достаточно ответственные посты на факультете, у меня есть удаленный терминал в... Я называл это моей игровой комнатой. Однажды я устроил там вечеринку сразу после того, как купил дом, когда все еще думал, что собираюсь жениться. Как-то вечером Шмуэль заметил, что я вхожу в дверь, спускаюсь по лестнице, и застал меня методично печатавшим мою историю болезни от 4 до 14 лет. «Болван», — сказал он. «Неужели ты думаешь, что заслуживаешь увековечения в компьютере 7094 модели?» «Свари кофе», — спросил я, — «и оставь меня в покое, пока я не закончу». «Послушай, можно воспользоваться твоей программой по осложнениям после свинки?» «Параноидальный психоз», — заметил он. «Наступает примерно в возрасте 42 лет». Однако он ввел в машину пароль и дал мне доступ к своей программе. Закончив, я сказал: «Спасибо за программу, но твой кофе омерзителен». «Нет, это у тебя омерзительные шутки. Ты действительно считаешь, что в этой программе будешь именно ты?» «Ты!» К тому времени у меня на лентах уже была большая часть сведений, касающихся физиологии и внешних факторов, и я прекрасно себя чувствую. «Что такое я?» — спросил я. «Если оно говорит, как я, думает, как я, помнит то же, что и я, и поступает так, как поступил бы я, что это такое? Президент Эйзенхауэр?» «Эйзенхауэр умер много лет назад, болван», — отрезал он. «Проблема Тьюринга, Шмуэль», — сказал я. «Предположим, я нахожусь в одной комнате с телетайпом, а компьютер находится в другой комнате с телетайпом и запрограммирован так, чтобы моделировать меня. А ты находишься в третьей комнате, связанной с обоими телетайпами, и ведешь беседу с нами обоими. И ты не сможешь сказать, кто из нас я, а кто машина. В чем тогда разница? Есть ли она?» «Разница в том, Джазая», — ответил он, — «что я могу дотронуться до тебя. Могу почувствовать твой запах. Если бы я был достаточно сумасшедшим, я мог бы поцеловать тебя. Тебя, не модель». «Ты бы смог», — сказал я, — «если бы ты тоже был моделью и был бы в машине вместе со мной». Я пробовал шутить с ним: «Смотри, можно решить проблему перенаселения, если поместить всех в машину. Или, предположим, я заболел раком. Мое физическое «я» умирает, зато математическая модель жива и невредима». Но он действительно был обеспокоен, решил, что я схожу с ума. Его беспокоила даже не сама сущность проблемы, а мое отношение к ней. И я стал очень осторожен в беседах со Шмуэлем. Итак, я продолжал играть в игру Тьюринга, стараясь сделать ответы компьютера неотличимыми от моих собственных. Я объяснил ему, что значит зубная боль и то, что помнил о сексе. Заложил в него связи между людьми и телефонными номерами и названия всех столиц штатов, за знание которых я получил награду в 10-летнем возрасте. Я научил его неправильно писать слово «ритм», так как сам писал его неправильно, и говорить «поместить» вместо «положить» из-за юношеской привычки. Я играл в эту игру, и, бог свидетель, я выиграл ее. Не могу с уверенностью сказать, что я потерял взамен. Но кое-что потерял. Я начал терять память. Когда из Кливленда позвонил двоюродный брат Элвин, чтобы поздравить меня с днем рождения, я целую минуту не мог вспомнить, кто он такой. За неделю до этого я рассказал компьютеру все о моих летних каникулах, которые проводил с семьей Элвина, включая и тот день, когда мы оба потеряли девственность с одной и той же девушкой под мостом недалеко от фермы моего дяди. Мне пришлось записать телефонные номера Шмуэля и моей секретарши и постоянно носить их в кармане. По мере того, как продвигалась работа, я забывал все больше. Однажды вечером я посмотрел на небо и увидел три яркие звезды, расположенные на одной линии прямо над головой. Это меня напугало, потому что я не знал, что это за звезды, пока не пришел домой и не достал звездный атлас.
А ведь Орион был для меня самым простым созвездием. А когда я посмотрел на телескоп, который сам сделал, то обнаружил, что не помню, как рассчитывал зеркало. Шмуэль продолжал предостерегать меня. Я действительно очень много работал, по 15 часов в день и больше, но не чувствовал переутомления, а так словно постепенно теряю самого себя. Я не просто учил компьютер быть мной, но вкладывал в него части самого себя. Это настолько потрясло меня, что я устроил себе выходные на всю рождественскую неделю и уехал в Майами. Но когда я вернулся к работе, то уже не помнил, как работать на клавиатуре вслепую. Пришлось вводить информацию в компьютер по одной букве. Я чувствовал, что хотя я продвигаюсь вперед, но информации все еще недостаточно, некие важные моменты еще отсутствуют, и я продолжал переливать себя в ячейки магнитной памяти. Ложь, которую я сказал на призывной комиссии в 1946 году, шуточный стишок, который сочинил о моей первой жене после развода, и что написала Маргарет, когда сказала, что не выйдет за меня замуж. Для всего этого в банках памяти было полно места. Компьютер мог вместить в себя все, что содержал мой мозг, особенно с помощью программы, которую я написал вместе со своими 5 аспирантами. В результате память не исчерпалась. Исчерпался я сам. Помню оглушающее чувство темноты и пустоты. И это все, что до сих пор помню. Что бы ни означало «до сих пор». У меня был друг, который свихнулся, когда работал над телеметрическими исследованиями для одной из программ Маринера. Я помню, как навещал его в больнице, а он рассказывал мне медленным, спокойным, бесстрастным голосом, что врачи делают для него или с ним. Электрошок, гидротерапия. Это, по крайней мере, разумная рабочая гипотеза, объясняющая, что происходит со мной. Я помню, или мне кажется, что помню, резкий электрический разряд. Я чувствую, и мне кажется, что чувствую ледяной поток вокруг себя. Что это означает? Хотел бы я знать. Готов допустить, что, вероятно, чрезмерная перегрузка меня доконала, и теперь я тоже пребываю в полном покое, в больнице, где за мной наблюдают психиатры и ухаживают медсестры. Можно такое допустить? Господи, я молюсь, чтобы это так и было. Я молюсь, чтобы тот электрический разряд оказался шокотерапией, а не чем-нибудь еще. Я молюсь, чтобы тот холодный поток оказался лишь водой, сочащейся из моих влажных простыней, а не потоком электронов в транзисторных модулях. Я не боюсь того, что сошел с ума. Я боюсь альтернативы. Я не верю в альтернативу. Но все равно боюсь ее. Я не могу поверить, будто все, что от меня осталось, моя индивидуальность, мое «я». Всего лишь математическая модель, хранящаяся в банках памяти компьютера 7094. Если это так, Господи, что случится, когда и как я смогу этого дождаться, когда кто-нибудь включит меня?

я вспоминаю родную деревню, то сразу вижу все в зеленом цвете. Сочный зеленый цвет, возможно, чересчур насыщенный, наполненный влагой и запахом манго. Я вспоминаю жару и сладостные капельки пота, собиравшиеся на моей верхней губе, когда я целовался с юными девушками, спрятавшись за трибуны на площади. Я вспоминаю дни, наполненные праздностью и ураганными ливнями. Вспоминаю, как прогуливался по маленькой площади, мечтая о том, чтобы заняться любовью. Любовался портретами мэра и начальника полиции кисти сеньора Мендосы и перебрасывался острыми словечками с девушками. Они, разумеется, прогуливались в обратную сторону, а за ними по пятам следовали их суровые тетушки, блюстительницы приличий. Оглядываясь назад, я невольно думаю, а не были ли те дерзкие перепалки лучше самих занятий любовью? Сеньор Мендоса 30 лет орудовал своей кистью. До сих пор помню, как старухи по дороге на рынок распекали.

0: Калиева на все корки. Ничего необычного в том не было. Старухи иной раз принимались и за нас, особенно когда на рассвете шли на рынок, выстроившись в две колонны, в темных шалях, плотно обвязанных вокруг голов, чтобы купить кувшины теплого молока, в котором плавали коровьи шерстинки. Позже, выпив несколько чашек кофе с капелькой того самого шерстяного молока, процеженного сквозь старую тряпицу и щедро сдобренного сахаром, они начинали признавать, что у некоторых людей есть и хорошие стороны. Только не у сеньора Мендоса. А тот, в свою очередь, придерживался спорной точки зрения, объявив себя королем граффити всей Мексики. Но нам не нужен был король граффити. Моя деревня называется Эль-Росарио. Вероятно, потому мы так и задавались, что название происходит от слова «четки». Мы родом из Росарио, а значит, на нас лежит печать благословения, дающая некоторые привилегии. Все началось с какого-то испанского монаха, может быть, это был испанский солдат по имени Бонифасио Рохас, у которого разорвались четки, и бусины каскадом рассыпались по земле. Опустившись на колени, чтобы их собрать, он сотворил краткую молитву, прося всемилостивого Бога направить его к бусинам. Как всякий добропорядочный католик, он предложил Богу сделку. «Если ты вернешь мне бусины, я построю храм на этом самом месте». Всемилостивый Бог обрушил на землю огни святого Эльма, и прямо под ними нашлись бусины. Бонифасио сумел оценить остроумие Всевышнего, когда под бусинами обнаружил бесконечную серебряную реку. Случилось это в 1655 году, 3 августа, в субботу. Строительство церкви уничтожило остатки индейского поселения, а деревня Росарио стала центром провинции Чаметла. По неведомой причине монахи, пришедшие вслед за Бонифасио, пристрастились хоронить своих собратьев в толстых стенах собора из необожженного кирпича. Какой-то таинственный элемент в нашей почве мумифицирует тела, так они и стоят в стенах на протяжении 500 лет. И когда стены осыпаются, то примерно раз в год то один, то другой из них выскакивает наружу с застывшей ухмылкой. Во времена моего детства наступило временное затишье, когда за 2 года не появилось ни одной новой мумии. Мы даже начали думать, что похороненные отцы повылезали из стен все до одного. Удар грома доказал, что мы ошибались. Сезон дождей у нас начинается неизменно 6 июня. В тот год, однако, дождь запоздал на день. Но первый же раскат грома, возвестивший о приходе бури, был таким оглушительным, что полопались все оконные стекла на нашей улице. Ослы вырвались из сараев и помчались по деревне, прыкаясь направо и налево. Люди, жившие возле реки, клялись, что их куры снесли квадратные яйца. И еще много лет спустя в этом страшном небесном гневе видели причины всех случаев подагры, поноса, родимых пятен, пьянства и тех таинственных женских заболеваний, которые никто не может определить, но все называют недомоганиями. Была и еще одна жертва громового раската. Уцелевшая до того дня колокольня раскололась на части, и один толстый кусок глины свалился прямо на дорогу. Утром мы с кузеном Хайме пережили ужас, обнажив мумифицированную руку, торчавшую из обломков, причем пожелтевший палец указывал прямо в небо. «Евангелист», — сказал я. «Даже в смерти», — сказал он. Мы обошли груду, чтобы рассмотреть остальную часть мумии, и вздрогнули при виде написанного на груди монаха послания. «Как я вам нравлюсь теперь? Усох до предела! Умерь свою гордыню или убирайся прочь!» «Сеньор Мендоса», — сказал я. «Он повсюду», — сказал Хайме. На дороге, ведущей от Эскуинапы на север к нашей деревне, стоит столб, на котором написано «Росарио. Население 8000». Ниже рукой сеньора Мендосы тщательно выведено «В радиусе 100 километров никаких признаков разумной жизни». На краю поселка построен очень высокий мост, соединяющий берега реки Балуарте. Однажды, как рассказывает мой кузен Хайме, на перилах моста сидел юноша и дружески переругивался со своими друзьями. Его возлюбленная девушка из хорошей семьи в тот день надела белую блузочку. Она подбежала к нему, чтобы обнять, но вместо этого нечаянно столкнула его с насеста, и юноша упал, раскинув руки и ноги на ветру. Ее пришлось удерживать, иначе она кинулась бы вслед за ним. Пока он летел вниз, то все время выкрикивал ее имя, словно потерянное любовное письмо, закружившееся на ветру. Тело юноши так и не нашли. Говорят, девушка покинула родной поселок и вышла замуж. У нее родилось 7 сыновей, и каждого она назвала именем своего погибшего возлюбленного. Муж бросил ее. Возле того места на мосту, где произошла трагедия, сеньор Мендоса предложил нам немедленно вздернуть вверх ногами лицемеров. На другом конце поселка стоит публичный дом рядом с кладбищем. Это позволяет добропорядочным деревенским жителям избегать сразу двух тем – смерти и секса. На стене дома, выходящей на улицу, написано «Переверни свою гордость на спину и пересчитай ее дрыгающие лапки». А на каменной стене, возведенной прямо на мостовой перед кладбищем, появилось следующее изречение. «Мендоса никогда здесь не смыкал век». Что он имел в виду? В барах не утихали жаркие споры по этому поводу. Может быть, стоит понимать надпись буквально, что он, мол, никогда не спал между замшелых камней? Ну и что? А кто спал? Нет, возражали другие. Надпись следует понимать философски. Сеньор Мендоса всенародно заявляет, что никогда не умрет. Тут кто угодно взбесится. Шеф полиции Рейс захотел знать, да кто он такой, этот сеньор Мендоса? А сеньор Мендоса, притаившийся за дверью, тут же отозвался. «Я вам отвечу! Я думаю, что я Мендоса, вот кто! А вот кто или что вы такие?» И стало слышно, как он уходит в темноту. Сеньор Мендоса никогда не делал неприличных надписей. Он был слишком морален для этого. Более того, он украшал своими надписями греховодников, словно те были дорожными знаками. Однажды эпохальная кисть сеньора Мендоса обрушилась и на меня. Было это летом, в августе, в месяце Бонифасио. Август в Росарио всегда стоит жаркий. Настолько жаркий, что каймановые черепахи свариваются заживо, если оказываются на мелководье. Тогда их зеленое мясо становится серым, отслаивается и уносится вниз по вечной реке Балуарте. Мне всегда хотелось пройтись вдоль берега вниз по течению. Во время разливов река уносила с собой сотни интересных предметов, и я был уверен, что где-то там, внизу, они все вместе собираются. Временами река напоминала сумасшедшего покупателя, сметающего на своем пути все подряд. Река забирала у земли то, что ей нравилось. Никого не удивляло, когда по реке проносились на безумной скорости деревья, куры и коровы. Но иногда там можно было увидеть совершенно чудесные вещи. Зеленый автомобиль с зажженными фарами, стиральную машину со статуей какого-то святого внутри, который, казалось, управляет круглой лодкой, светлый парик, похожий на огромного кальмара, таинственный предмет в форме звезды, едва видимый на поверхности. Балуарте имела надо мною власть. Я там плавал, рыбачил, ловил черепах. Я мечтал, что где-то далеко внизу река делает повороты, и именно там я найду все эти сплавленные по воде сокровища, собранные в аккуратные стопки. Может быть, это будет корабль, набитый драгоценными камнями. Или мокрая прелестница лет 15 в красном платье, которую нужно спасти. И все это испещрено маленькими серыми частичками черепашьей кожи. Как я расстроился, когда обнаружил, что река ведет всего лишь в болото, откуда просачивается в море. Все те сокровища были навсегда потеряны, а мне пришлось искать в моей реке новую магию. За этим занятием и застал меня сеньор Мендоса. Я лежал на берегу Балуарты, лишившийся волшебного ореола, и вместе с Хайме любовался сквозь частый камыш на новое чудо. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: Девочки! Мы нашли девочек. Небольшая группа этих только что обнаруженных нами созданий покинула душные классы подготовительной школы и отправилась на реку выкупаться. У них было свое постоянное место, небольшой изгиб русла с покатым песчаным берегом и естественным ограждением из деревьев и камыша. Мы с Хаймой понимали, что находимся на пороге величайшего открытия последних лет, о котором не зазорно будет рассказать и мужчинам. «Как они удивятся, когда услышат!» – прошептал я. «Это новый мир!» – отозвался он. Мы устроились в камышах, не обращая внимания на промочившую нам коленки грязь. Мы едва сдерживали свою радость и волнение. Когда девочки начали скидывать форму, демонстрируя нам сначала комбинашки, потом ослепительно белые лифчики и просторные хлопковые панталоны, я думал, что сейчас зарыдаю. «Не могу поверить», — выдохнул я. «На наших глазах творится история», — сказал он. Сброшены лифчики, девочки нырнули в реку. «Перед нами все, о чем мы только всегда мечтали», — сказал я. «Сама жизнь», — сказал он. «О, какие красотки!» — прошептал я. прямо из моих снов», — подхватил он. И тут сеньор Мендоса впился нам в плечи своими когтями. Нас проволокло сотню метров вдоль берега реки, не переставая немилосердно костерить. «Дикари!» — кричал он. «Нечего пялиться куда ни след, сластолюбцы! Никакого уважения к правам личности!» Я бы расхохотался, если бы не заметил ужасную кисть сеньора Мендосы, торчавшую из только что открытой банки с черной краской. «Ой-ой!» — сказал я. «Нам конец!» — сказал Хайме. Сеньор Мендоса швырнул меня на землю и уселся сверху. Он был костляв и худ, но я все равно не сумел его сбросить. Я брыкался точно как один из этих ослов, что испугались грома, а сеньор Мендоса с важным видом припечатал меня к земле. Он приступил к делу, написав на лице Хайме «Я поганец». Потом он завернул рубаху кузена и украсил его грудь словами «Я живу ради секса и удовольствий». После чего содрал с Хайме штаны и вывел у него на заднице «Дай мне пинка». Настала моя очередь. На лице — извращенец, на груди — моя мать сгорает от стыда, на заднице — это то, что я есть. До меня вдруг дошло, что девочки с реки успели быстро одеться и теперь хихикают, глядя, как я прыгаю голый по камням. Никакой справедливости! А потом, чтобы совсем нас доконать, сеньор Мендоса погнал нас по деревне, и люди смеялись над нами и обзывали обидными словами. 2 недели мы планировали месть, но постепенно обо всем забыли. Хайме, благодаря фразе «Я живу ради секса», даже стал чем-то вроде знаменитости, этакий местный мачо. Его потом долго называли «Эль Секси». И надо же такому случиться, что много лет спустя он женился на одной из тех самых девчонок, за которыми ему подглядывали. Только одно меня порадовало во всем этом печальном деле. Скоро от улицы, где я познал такое унижение, не осталось и следа. Спустя годы, как Бонифасио построил свою церковь в Росарио, уже после того, как он умер и был надежно спрятан в церковной стене, откуда вывалился на моего дядю Хорхе в 1958-м, начали строить шахты. Одна серебряная жила вела к другой, весь район стал сетью рудоносных артерий. Сначала прорывали туннели, потом о них забывали, когда жила истощалась и разветвлялась. Очень часто шахтеры прорубали ход в скалистой стене и оказывались в заброшенной шахте, прорытой в обратном направлении. Иногда им попадались скелеты. Однажды они клялись, что наткнулись на гигантского паука, ловившего в свою огромную паутину летучих мышей. Во многие из этих шахт просачивалась речная вода, образуя подземные озера, где водились толстые белые лягушки и аллигатор-альбинос, который плавал в темной воде, поджидая, что какой-нибудь невезучий шахтер споткнется и упадет. Некоторые из этих туннелей изменились под деревню. Иногда с гулким уханьем пропадали целые участки Росарио. Мне повезло увидеть, как улица, по которой меня гнал сеньор Мендоса, вздрогнув, провалилась сквозь землю. Магазины 6 домов рухнули как один. Мне особенно отрадно было видеть, как Антонио Боррего с удивленным видом ушла под землю, хотя еще секунду назад сидела на крыльце и истошно вопила, посылая в мой адрес оскорбление. Из ее горла вырвался жуткий вопль, отозвавшийся под землей громким эхом, пока она летела вниз. Когда ее в конце концов вытащили с помощью лебедки, коровищу этакую, она успела сморщиться от вонючей воды, и в волосах ее шевелились белые головастики. Улица исчезла, а из моего окна открылся бесконечный вид на Эль-Яуко. Так называется гора, которая возвышается за рекой Балуарте. Ее вершина похожа на профиль Джона Ф. Кеннеди. Единственный недостаток этого географического чуда в том, что нос у профиля не в ту сторону загнут. Когда мы с Хайме с большим трудом забрались на гору, чтобы как следует рассмотреть нос, то обнаружили там следующее послание. «Природа-мать тоже не питает никакого уважения к президентам Янки». Однако ничто не могло сравниться с тем фурором, который вызвала следующая серия его посланий. Все началось однажды в воскресенье с пробежавшего по деревне поросенка. На его боках идеальным почерком было выведено «Во вторник Мендоса отправляется в рай». На заборе «Мендоса спасается из этого ада». На отцовской машине «С меня довольно, я ухожу». Поползли слухи. Неизвестно почему, но споры по поводу последних творений сеньора Мендоса разгорались жаркие, бурные и нередко заканчивались драками. Он что, задумал убить себя? Он умирает? Его собираются похитить летающие тарелки или унести в небеса ангелы? Те, кто были уверены, что прежняя надпись «Мендоса никогда здесь не смыкал век» представляла собой строго философское изречение, не сомневались в предстоящем самоубийстве. На их лицах появилось таинственное выражение. Они действительно надеялись, что он убьет себя, просто чтобы поддержать статус-кво, просто чтобы подтвердить, что все когда-нибудь умрут.
0: По деревне прокатилась волна слухов о его здоровье. Рак, сумасшествие, тоже мне новость, мы и без того это знали. Одержимость дьяволом, сглаз, проклятие черной магии с помощью любовных зелий и медленно действующих ядов. И самый ужасный недуг – сифилис. Некоторые местные хлыщи прозвали публичный дом раем, но сеньор Мендоса был слишком морален, чтобы даже приблизиться к нему, не то чтобы объявлять об этом на всю деревню. Я работал в баре Криспина, принимал заказы и таскал подносы с бутылками пива. Я слышал все версии. Больше других мне пришлось по душе утверждение о сифилисе, ведь в юности всегда испытываешь болезненную тягу ко всему мрачному и жуткому, тем более если речь идет о преисподней. «От сифилиса эта штука отваливается», — пояснил Хайме. Я не хотел, чтобы он догадался о том, что я точно не знаю, какая именно штука отваливается. Была ли она тем самым, что я думал, или чем-то другим? Настоящий мачо уже давно должен все знать, причем настолько досконально, что ему даже скучно от этих знаний. «Да», — небрежно бросил я, — «конечно, отваливается». «Целиком», — продолжал Хайме. «Прямо на землю», — подтвердил я. В тот самый вечер, когда обсуждались райские теории, в бар зашел сеньор Мендоса. Мужчины сразу прекратили все споры и начали его подкалывать. «Поглядите-ка, к нам явился святой Мендоса!»
2: «Эй, Мендоса, не видал ли где ангелов?»
0: Мендоса лишь ухмыльнулся, затем, расправив худые плечи, подошел прямой, как палка, к стойке бара.
2: «Мальчик», — сказал он мне, — «пиво!»
0: Когда я передавал бутылку, мне хотелось поклясться. «Я изменюсь! Я больше никогда не буду подглядывать за девочками!» Мендоса развернулся и, стоя лицом к толпе, выпил свое пиво, опустошив бутылку залпом. Когда, наконец, из его рта потекла пена, он грохнул бутылкой о прилавок и выдохнул. «Ух!» После чего отрыгнул громко. Это сильно оскорбило собравшийся люд, и все принялись ему выговаривать. Но он, не обращая ни на кого внимания, выкрикнул.
2: «Что не понравилось? Не понравилось? Отрыжка — это крик буйвола или кабана! Я посылаю ее вам, потому что это единственная философия, какую вы способны понять!»
0: Еще больше оскорбившись, толпа начала роптать. Тогда сеньор Мендоса повернулся ко мне и произнес:
3: «Я вижу здесь очень много дрыгающих лапок». «Этот человек безумен», — сказал Криспин.
0: Сеньор Мендоса продолжал:
2: «Я для того жил на земле, чтобы изменить общество и пощипать самодовольные задницы. Кто из вас станет отрицать, что мы с моей кистью составляем идеальную пару? Кто из вас может надеяться сотворить кистью больше, чем это сделал я?»
0: Он выдернул из-за пазухи кисть. Несколько человек попятились.
2: «Вот что я вам скажу», — произнес он. «Это ключ в рай».
0: Мендоса кивнул мне и направился к дверям. Но прежде чем уйти в ночь, он сказал:
2: «Моя работа закончена».
0: Во вторник мы поднялись на рассвете. Накануне Хайме обнаружил прореху в новой крыше дома толстухи Антонии. Через эту щель можно было заглянуть примехонько в ее спальню. Мы смотрели, как она одевается. Она колыхалась, как тучное грозовое облако.
2: «Любопытное зрелище», — прошептал я.
3: «Обильный урожай», — снисходительно бросил Хайме.
0: Ритуал одевания подошел к концу, и мы спустились на улицу. Услышали голоса, увидели людей, направлявшихся к площади. И только тогда неожиданно вспомнили.
2: «Сегодня!» — завопили мы в один голос.
0: За сеньором Мендосой следовала растущая толпа. Его темная кожа подчеркивала яркость белой шевелюры. Одет он был в пыльный черный костюм, свой похоронный костюм. Подойдя к краю площади, он опустился на колени и сорвал крышку с новой банки краски. Потом с преувеличенной важностью достал кисть и поднял ее вверх, чтобы всем было видно. Толпа одобрительно загудела, раздались редкие аплодисменты. Он повернулся к банке и погрузил кисть в краску. Наступила тишина. Сеньор Мендоса нарисовал на земле вымощенный плетником черный завиток, а потом принялся наносить круговые мазки своей легендарной кистью, пока завиток не превратился в ровный черный круг. Затем, не переставая улыбаться, он виртуозно взмахнул кистью, оторвав ее от земли, и провел в воздухе черту, которая зависла, блестя мокрой краской. Мы охнули. Мы зааплодировали. Тем временем сеньор Мендоса провел в воздухе горизонтальную линию, соединив ее под прямым углом с первой чертой. Мы издали приветственные возгласы.
2: Мы засвистели!»
0: Он продолжал рисовать линии вверх и вбок, вверх и вбок, пока хватало роста. Вскоре все стало ясно.
2: Мы снова принялись аплодировать, на этот раз с чувством.
0: Сеньор Мендоса обернулся к нам и один раз махнул рукой. «Мы так никогда и не узнаем, то ли это был прощальный жест, то ли приказ расходиться», после чего поднял ногу и поставил ее на первую горизонтальную черту.
2: «Нет!» —
0: раздалось в толпе. Он поднялся на следующую ступень. Толстуха Антония упала в обморок. Мальчишки бросились заглядывать ей под подол, когда она свалилась, но мы с Хайми не двинулись с места, как настоящие мачо. Мы ведь уже все видели. А сеньор Мендоса тем временем шагал все выше. Он рисовал свою лестницу, возносившую его над площадью, над всей деревней, над осыпающейся церковью Бонифасио, над кладбищем, где он никогда не смыкал век и уже явно никогда не сомкнет. Криспин получил отличный навар, продавая пиво в толпе. Сеньор Мендоса, превратившийся к этому времени в маленькую точку, не больше высоко летящей вороны, карабкался ввысь над рекой Балуарт и ее смертоносным мостом, над Эль-Яуко и перевернутым носом Кеннеди, и вскоре почти скрылся из виду. Лестница покачивалась, как струйка дыма на легком ветерке. Людям стало скучно. Они начали разбредаться, кто вернулся к работе, а кто к обычным сплетням. Тем же вечером мы с Хайме снова оказались на крыше толстухи Антонии. Случилось это 5 июня. Той самой ночью в полночь начались дожди. К утру всю краску смыло. Это был рассказ Луиса Альберто Урре «Кисть сеньора Мендосы» в переводе Е. Коротнян.

0: Ярослав Землянухин. Хлебные крошки. Часть первая. Мачеха закрыла глаза и испустила последний вздох. С тех пор они жили долго и счастливо, а теперь пора спать.
1: Мама захлопнула книгу.
2: «Еще!» — протянул Тиша.
1: Знал, что она не согласится, но все равно каждый вечер пытался выторговать им с сестрой вторую сказку.
2: «Нет, дети, завтра в сад»,
1: — строго сказала мама и вымученно улыбнулась. Ри лежала на соседней кровати, закрыв глаза. Притворялась. Она прижимала к себе Зимовича.
0: Как же Тиша ей завидовал, ведь этот огромный плюшевый заяц должен был достаться ему. На выходных они в тире бросали мячи, и Тиша попал в двух солдатиков, но третий покачнулся и не упал. А сестра сбила все три фигурки.
2: Почему она лучше попадает в цель? Ведь они же родились в один день, и она девчонка.
0: А заяц был хорош. Белый, с длинной шерстью и глазами-пуговками.
1: Тиша не раз пытался его забрать у сестры, но всегда получал отпор. Однажды, конечно, удалось тайком стащить игрушку, но закончилось это снова слезами. Мама поправила Рите одеяло и повернулась к Тише.
3: «Мам!»
1: — снова протянул он.
3: «Ну что, а почему мачеха умерла?»
2: «Какая мачеха?»
3: «Ну, в сказке».
1: Мамина рука, похожая на раскрашенный белыми красками розовый лист, замерла над Тишей, потом мягко опустилась ему на грудь.
2: «Не знаю. Время, наверное, ей пришло. Все умирают».
3: «А, вздохнул он. «А я думал, что она была ведьмой». «Нет, не была. Спи».
1: Мама улыбнулась слабенько-слабенько и потянулась к выключателю. Лампочка в люстре ярко вспыхнула, мигнула и погасла.
2: «Ах, надо новую вкрутить. Завтра уже».
1: Дверь тихо притворилась, оставив желтую полоску света на полу. Мама загремела на кухне посудой.
3: «Ома!»
1: — шепотом позвала сестра.
2: «Чего тебе?» — буркнул Тиша.
1: Хотя они с сестрой были близнецами, Рита стала говорить намного раньше, и к году она уже лопотала на радость маме.
0: У Тиши же получалось только невнятное «ома» вместо «мама», а другие слова совсем спутывали язык. Говорить, конечно, он потом научился, но Ри и мама часто в шутку называли его этим странным прозвищем.
3: «Ома»,
1: — повторила сестра и выглянула из-за большой заячьей головы.
3: «А в сказках девочки лучше мальчиков».
1: В свете луны ее волосы были голубыми, как у Мальвины.
2: «Это почему еще?» —
1: надулся Тиша и даже приподнялся на локтях.
3: «Потому что сестренки всегда спасают братиков».
2: «Врешь».
1: Ри передвинула зайца на подушку и стала загибать пальчики.
3: «Герда спасла Кая от Снежной королевы. Раз. Аленушка спасла Иванушку от Бабы-Яги. Два. Грета любила ведьму. Три».
1: Она победно помахала рукой со сжатыми пальцами и показала язык.
2: «Ну и что?» — обиженно ответил Тиша. «Если бы Гензя захотел, то победил бы 100 ведьм».
3: «Гензя, Гензя!» — передразнила его сестра.
1: Тиша отвернулся, закутался потуже в одеяло, словно оно могло защитить его от обиды. Долго считал дорисованные на обоях машинки и незаметно уснул. Проснулся Тиша от негромкого скрежета и резкого сладко-прелого запаха. Через приоткрытые занавески в комнату заглядывала большая луна с родимым пятном. Такое же было на голове у дяденьки, которого часто показывали по телевизору. В призрачном свете на столе, покрытом клеенчатой скатертью, рядом с тюльпанами в граненом стакане, сидела ведьма.
0: То, что это ведьма, Тиша понял сразу. Она сидела на корточках и крутила головой, будто та была у нее на шарнирах.
1: Иссушенные груди глубоко провисали между тощих узловатых коленок.
2: Изогнутые ногти на пальцах босых ног рвали клеенку на кривые полоски. Ведьма вдруг замерла и принюхалась. По бедрам Тиши разлилось тепло, отчего ему стало стыдно. Существо на столе облизало длинным шершавым языком бугристые губы. Задубевшие пятки стукнули по дереву. Ведьма уселась поудобнее и резко зажмурилась. Во лбу, ровно над переносицей, распахнулся еще один глаз, огромный, как перепелиное яйцо. Большой черный зрачок пошарил по комнате, нашел спящую Риту, расширился. Тень ведьмы зашевелилась, вытянулась и поползла по стене. Контуры повторяли изгиб страшной руки и скользили по обоям, съедая одну за одной машинки. В углу она изогнулась и замерла над крепко спящей Ри. Призрачные пальцы, похожие на лапки паука, пошевелились, и будто марионетка на невидимых нитях в постели вздрогнула сестра. Тень поднялась и потянула ее за собой. Крепко прижимая к себе зайца и не открывая глаза, Ри слезла с постели и побрела к ведьме. Страх камнем лег на грудь и не отступал. «Сейчас произойдет что-то страшное! Он должен что-то сделать!» Тише сжался в тугой комок, а потом распрямился пружиной и дал крику вырваться наружу. Ведьма открыла глаза и несколько секунд растерянно оглядывалась. Зарычала. Оттолкнувшись от стола, перелетела через всю комнату и приземлилась рядом с вопящим Тишей. Когтистая лапа метнулась ко рту, но мальчик от ужаса скатился с другой стороны кровати. Почувствовал лишь короткое горячее прикосновение к щеке. Рита протирала глаза и удивленно оглядывалась. За дверью послышались шаги матери. Ведьма вздернула голову, как кузнечик, прыгнула и, схватив упирающуюся девочку, свободной рукой нарисовала в воздухе круг с непонятным знаком внутри. Стена напротив вмиг потемнела, как темнеет лист бумаги, когда его жгут с обратной стороны. Мама со скрипом открыла дверь. Ведьма, Ри и Зимович исчезли в стене, оставив только маслянистое пятно да вспученные обои. Тише ревел, сидя на полу и прижав к себе колени. Он хотел спать или проснуться. Потом были слезы и вой мамы. Одни взрослые приходили, другие уходили.
3: «Уже третий ребенок за год».
2: Была тетя-милиционер с ненастоящей улыбкой.
4: Снова без следов взлома.
2: Она снова и снова просила его вспомнить, как открылся проход в стене.
3: «Тихон, нет никакой ведьмы. Это лишь твоя фантазия».
2: Был дядя-психолог, который ничего не спрашивал, а показывал странные картинки и просил нарисовать на листочке все, что Тише видел.
3: Образ маньяка у мальчика трансформировался в образ ведьмы. Видимо, преступник-женщина.
2: Тишу забрала бабушка. Он запомнил, как мама покачивалась в глубоком кресле и не сводила глаз с фотографии, где Тиша и Ри гуляли в парке аттракционов. Рита Воронцова обнимала только что выигранного зайца, а Тишечка Воронцов был закрыт пожелтевшей от времени картонкой. Тихон коснулся морщинистой в пигментных пятнах руки матери.
3: «Ма?»
2: Она так и не оторвала взгляда от фотографии. Последнее время мама все чаще стала забывать имена и события. Иногда удавалось с нею поговорить, но все, что ее интересовало, почему Рита не пришла с Тишей. Конечно, после нескольких лет в лечебнице маме стало легче, и она вернулась в старую квартиру. Но Тихон к тому времени повзрослел и до совершеннолетия оставался у бабушки. Теперь у него была своя семья, и с мамой он виделся реже и реже. На кухне ждала зарплату Вера Михайловна. Сиделка неопределенного возраста с лицом цвета старого пергамента. Молчаливая, но дело свое знала. В прошлом была медсестрой в реанимации. «Врач приходил?» — спросил Тихон. Вместо ответа женщина придвинула ему рецепты и записки. Никаких улучшений. Воронцов отсчитал нужную сумму, положил еще сверху и, набросив пальто, вышел через обшарпанный подъезд в промозглую осень. Темнело. Ветер гнул тонкие кривые деревья. Хлесткий дождь грозил перерасти в ливень. Салон «Мерседеса» успел остыть. Навещать маму с каждым годом было все трудней. И время, что Тихон проводил с ней, тянулось, как замерзшая резинка. Казалось, вот-вот треснет и рассыпется. Ноздри терзала сырость, сладковатая и противная. Именно так пахло в их старом доме, который хотелось забыть. И он забыл. Приятно заурчал двигатель. Тихон положил руки на руль и устало посмотрел на дорогу. В пятне света фар сидел большой плюшевый заяц. Широким задом в огромной луже. Дождь падал на него крупными каплями. Мокрая шерсть выглядела так, будто ее кто-то долго и старательно вылизывал. Одна лапа держалась на паре белых нитей, правое ухо опало и закрыло половину морды. Заяц уставился единственным глазом пуговкой на Тихона. Дворники, размазывая воду по стеклу, мельтешили между ними. Тихон замер на долгую минуту. Сейчас он тронется. Автомобиль втянет игрушку под себя, с треском разойдутся шпалы.

0: подошвы.
1: А ведь такой же заяц был у Ри, когда она загадочно исчезла. Зимович.
0: Или не такой? Тихон поискал зайца взглядом, чтобы убедиться, что это другой, крупнее и расцветка не та, и обнаружил его снова на старом месте, в огромной луже. Глаз пуговицы смотрел на Тихона, растрепанное мокрое ухо закрывало полморды. Видимо, кто-то незаметно проскочил и сбил игрушку на асфальт. Второй раз Тихон выходить из машины не стал, крутанул руль так, что в притирку прошелся к тротуару, зайца окатило водой из лужи и уехал домой, не оглядываясь.

0: Уже спит?
1: Нет, тебя ждет.
2: Кира подарила ему теплую улыбку, привычно заложила короткие кудри за ухо и пропустила в широкий коридор. Бросив беглый взгляд в ростовое зеркало, Тихон пригладил взъерошенные влажные волосы.
0: И привидится же чертовщина.
2: Плюшевый заяц, подумать только. Бесшумно скинул ботинки с налипшими комками грязи, поцеловал на ходу жену в висок и проскользнул в детскую. Дочка притворялась. Под сжатыми веками дергались зрачки. Ее губы растянулись в улыбке, уже не в силах сдержаться, Лиза тихонько захихикала, открыла ясные зеленые глаза и привстала в постели.
0: «Папа!»
2: Тихон наклонился. Дочка выбралась из-под одеяла и крепко обняла его шею худыми ручками. Белокурые кудри защекотали нос и просыпались на плечи.
1: «Я рано утром улечу в командировку. Всего на 3 дня.
2: Будешь звонить мне?» Лиза кивнула, стукнув лбом в ключицу.
1: «До свидания, моя хорошая».
0: «Что такое командировка?»
2: Дочка отстранилась и подозрительно прищурилась. В глубине зеленых радужек заплясали озорные огоньки.
1: «Когда на работе отправляют в другой город или страну,
2: чтобы, например, заключить важный контракт».
0: «Как птица полетишь? На самолете?»
2: Тихон кивнул, а Лиза надула губки.
0: «Далеко. Надолго.
1: Всего на 3 дня».
2: Лиза ойкнула. Спрыгнула с рук, босыми ножками прошлепала по ламинату и почти вся залезла в ящик с игрушками.
0: «Возьми с собой».
2: Перебросив длинные волосы за спину, прибежала назад. На ладони дочери лежала вырезанная из дерева фигурка волшебника сладких снов. Так она его называла. Это было их творение. Тихон вырезал ножом и обточил дремелем болванку. Дочка же старательно раскрасила. Конечно, линии вышли неточными, а на пузо пролились мелкие разноцветные кляксы, но поделка получилась необычная.
0: «Папа, возьми!»
2: потребовала Лиза и подняла руку. Тихон осторожно положил игрушку в карман пиджака и улыбнулся.
1: «Спасибо. А теперь бегом в постель!»
2: Он шутливо ущипнул дочь и клюнул в кудри.
1: «Пускай тебе приснится сказочный и сладкий сон».
0: «Да и хорошая фея».
2: «А почему фея, а не волшебник?» – переспросил Тихон. Лиза пожала плечами и запрыгнула на кровать. Засмеялась под одеялом.
0: «Хорошая фея снов. Ты знаешь, что сны приносит фея?»
2: Она загадочно выглянула из-под укрытия.
0: «У нее много блестящих шариков со снами. Она делает в голове ребеночка дырочку и кладет туда сон. Хорошая фея кладет хорошие сны, а плохая фея...»
1: «К тебе приходит плохая фея?»
0: «Да, я ее боюсь».
2: Лиза снова спряталась под одеяло. Длинным шершавым языком ведьма облизнула губы.
1: «Нет никакой ведьмы. Ребенок — единственный свидетель. Этого маньяка мы ловим уже несколько лет».
2: «Нет никакой феи. И волшебников тоже. Это все твои фантазии», — стальным голосом сказал Тихон. «Спи».

0: Утром был самолет, рокот двигателей, в Лондоне туман, снова перелет, в Барселоне слепящее солнце, в Риме шел дождь. Телефон завибрировал на очередных переговорах. Звонила жена. Пришлось отключить звук, но экран вспыхивал снова и снова. В перерыве Тихон все-таки перезвонил. Жена то шептала, то кричала неразборчиво. Потом трубку взял кто-то другой. Уверенный мужской голос сказал: «Ваша дочь пропала».
1: «Что?» — запинаясь, переспросил Тихон. «Как это пропало? Где? Когда? Вы в своем уме?»
0: Резко вдохнул. «С кем я говорю?»
1: «К черту переговоры!»
0: Тихон не слышал ничего, кроме стука сердца в груди, что бессовестно молотило в ребра и, казалось, с хрустом проломит их, и он захлебнется болью. Дернулся, когда взревели двигатели самолета. Хотелось завыть, но Тихон лишь сжал кулаки и не отпускал их даже тогда, когда в пальцы вонзились иглы онемения. Глядел на экран телефона, дорезив в глазах, и ждал. Ждал звонка. Вот сейчас Кира улыбнется с фотографией на аватаре и скажет, что пошутила. В конце концов скажет, что малышка нашлась. Забежала к соседям в магазин, неважно куда, лишь бы жива была.
2: Но телефон молчал.
0: Дверь ему открыл коротко стриженный невысокий мужчина. Он разглядывал Тихона колючим взглядом и хмурил лохматые брови.
2: «Следователь Захаров». Морщинистая рука сжала ладонь. «Мы говорили с вами».
0: «Где моя жена?» Тихон потеснил его плечом и вошел в пропахшую чужими людьми прихожую.
2: «С мамой».
0: Захаров кивнул в сторону гостиной. Кира полулежала рядом с тещей. Та гладила ее по волосам и тихо приговаривала:
3: «Она найдется. Выбежала. Потерялась».
0: Еще один человек стоял у стены и больше напоминал бесполезную гипсовую скульптуру. Видимо, психолог. Жена постарела на полжизни. Глаза превратились в черные точки на безжизненной маске. Волосы слиплись и колтунами нависли на лоб. Появление мужа вызвало у Киры новую волну рыданий, и осуждающий взгляд тещи ожидаемо лег на плечи. Тихон сгорбился. Он не знал, что говорить и как помочь. В детской стояла мертвенная тишина. Не верилось, что два дня назад здесь, в смятой, перевернутой постели, пряталась Лиза, укрываясь одеялом с головой, и протягивала ему в ручки волшебника сладких снов. «Как это произошло?» — спросил Тихон, услышав позади покашливание следователя.
2: «Никаких следов взлома. Мы даже не знаем, как ушел преступник».
0: Голос Захарова звучал через толстый слой ваты. Последние слова разорвали вату, и следователь почти проорал в лицо:
2: «Уверен, мы найдем Лизу!»
0: Кровь ударила Тихону в голову.
1: «Что? Вы найдете?»
0: Он оттолкнул попавший под ноги ящик с игрушками.
1: «За 30 лет вы не нашли никого! Хватит уже кормить дежурными фразами, вы ни черта не делаете!»
0: В горле соднило от неприятного запаха сырости и грибка. Тихон пригладил дрожащей рукой волос. Захаров смотрел на него из-под лобья и молчал. На стене выделялся большой жирный круг. Обои взбугрились и повисли лоскутами. Мелкие машинки с крошечными феями за рулем съежились, как от жара.
1: «Они ушли через стену!»
0: Тихон ткнул в пятно пальцем, сказал и сам испугался. Ноги вынесли в коридор. На ходу смел подставку с ключами, сорвал с петель полку для головных уборов. Она упала и задела зеркало. Гладкая поверхность покрылась паутиной трещин и разбила отражение Воронцова. Кто-то хихикнул над плечом детским голосом.
1: Обернулся.
0: Следователь стоял в проходе с поджатыми губами и смотрел с осуждением.
2: Схватив с полки чье-то дешевое курево, Воронцов вывалился в подъезд и поднялся напролет выше. Дрожащими руками чиркал зажигалку, дрожащими пальцами подносил ко рту сигарету. Давно бросил курить и забыл о своих страхах. Так давно, что казалось, это было в прошлой жизни.
1: «Ушли через стену! Сам-то соображал, что сказал? Это маньяк, не иначе, он терроризирует город 30 лет! Чертовы переговоры!»
2: А ведь эта скотина ждала. Ждала, пока Тихон уедет.
0: Он уперся лбом в стенку мусоропровода. Несло сыростью. Мерзкая влага забивала ноздри, отчего Тихон почти задыхался. Сжал зубы так, что зашумело в ушах и потемнело в глазах. Дотлевшая сигарета обожгла пальцы. Это отрезвило.
1: «Он перевернет город, но найдет дочь!»
0: Тихон отбросил бычок и повернулся. На лестничной клетке сидел заяц. Тот самый плюшевый. Со слипшейся шерсти сползала грязная вода. Глаз пуговка бесцеремонно пялился.
1: «Откуда ты взялся?» —
0: прошептал Тихон, чуть не рухнув со ступенек. Заяц молчал.
2: Дикая ярость поднялась к горлу полыхающим комом, и ударом ноги Тихон отправил игрушку в стену. Заяц шлепнулся на пол и выставил драный зад. Воронцов вернулся в квартиру, грохнул дверью так, что затрещали стены, на голову посыпалась штукатурка. Разговор со следователем был долгим. Где были? В командировке. Кто-то угрожал Лизе? Нет. Домогался? Нет. Странно себя вела последнее время? Нет, нет,
1: нет!
0: Когда все ушли, они молча лежали с Кирой, обнявшись. Жена металась в полудреме и впивалась тонкими пальцами до глухой боли в его руку. Уснула за полночь, дышала со стоном и вздрагивала, стоило Тихону только пошевелиться.
1: Проклятый заяц не выходил из головы. Может, показалось?
0: Тихон сполз с кровати, прокрался к двери и выглянул в подъезд. Заяц сидел перед порогом. Сердце замерло и учащенно забилось.
1: «Ладно»,
0: — прохрипел Тихон.
1: «Что ты хочешь?»
0: Плюшевый не ответил. Этажом ниже коротнул светильник.
2: Тихон затравленно обернулся. Не хотелось будить Киру, потому что происходящее походило на сумасшествие. Когда снова глянул на игрушку, она исчезла. Прикрыл осторожно дверь и чуть не заорал, когда заяц оказался в прихожей. Тихон покачнулся и привалился к стене. Запульсировала смутная догадка. Закрыв лицо ладонями, отсчитал 3 секунды, снова уставился в проход. Заяц выглядывал из детской. По полу тянулись мокрые следы.
1: «Ах, вот оно как работает!» —
2: пробормотал Тихон, хотя не понимал до конца, какое это оно и почему работает.
1: «Ты мне хочешь что-то показать?»
2: «Закрыть глаза. 1, 2, 3. Открыть!» Игрушка оказалась под пятном. Глаз-пуговка смотрел на вздутые обои.
1: «Ладно. Что дальше?»
2: «Закрыть глаза. 1, 2.
1: Что-то мокрое и мягкое толкнулось в руку. Тихон хотел отдернуться, но преодолел отвращение. 3. Открыть глаза.
0: Заяц прижался к колену.
1: «Ты хочешь, чтобы я подошел к этому пятну вместе с тобой?»
0: Он осторожно поднял игрушку и приблизился к стене. Бумажные лоскуты колыхнулись от легкого сквозняка. В лицо дохнуло сыростью и сладковатой гнилью.
1: «Ветер? Невозможно!»
2: На ощупь пятно напоминало масло. Пальцы провалились в податливую мякоть и стало внезапно холодно. В голове пульсировало,
0: Ноги деревенели.
2: Тихон тяжело преодолел полметра, закрыл глаза, наклонил голову и втолкнул себя в зыбкую пустоту.
0: Багровое небо с чернильными разводами придавило бурую землю. Казалось, протяни руку, коснешься залитого кровью небосвода.
2: Серая муть стелилась по кривым тропинкам и укрывала странные вытянутые растения, похожие на человеческие внутренности. Под ногами, перекатываясь, шуршали камни, словно жуки, только без лап.
0: Тихон сдавил пальцами глаза, надеясь прогнать галлюцинацию. Отдернул руки.
2: Ничего не изменилось. Сумеречный пейзаж с редкими недодеревьями уходил в низину. Вдали, под залитыми черной водой канавами, кривым исполином вытягивалось переплетение труб и острых углов. Ржавая крыша протыкала небо, а черные глаза окон щурились. Из невидимых дыр сплошного бурого полотна над головой сочилась алая сукровица облаков, нагоняя страх.
1: Животный и необъяснимый. Бред! Это просто кошмар! Тихон вырубился от усталости и видит сон!
2: Воронцов резко обернулся и уставился в отвесную скалу, расчерченную хаотичными царапинами. Никаких маслянистых пятен или входов-выходов. От шока пальцы разжались, и заяц свалился в траву, измазанную прозрачной слизью.
0: Скала была теплой. Она медленно поднималась и опускалась, словно дышала.
1: «Такими не могут быть скалы!»
2: Воронцов прижал сильнее ладонь, и под пальцами проступила мутная влага. Она липкой соплей потянулась за рукой. Морщась от мерзости, обтер ее о штаны.
1: «Куда он попал?» «Привиделось!» «Бред из-за переутомления, ведь не спал уже больше суток!»
2: Потер воспаленные глаза, и когда убрал руку, небо, скала и мрачный пейзаж со странной растительностью никуда не делись. Пока Воронцов разглядывал устюки высокой травы, облепленные головками, похожими на присоски, в голове гудела тягучая мелодия. Она опускалась и вибрировала в груди, поднималась комом в горло и застывала болью в затылке. Нагнеталась, раскачивалась и впивалась в виски, как вкрученная на всю мощность барабанная дробь.
1: А поверх перкуссии скреблись высокие ноты пронзительной скрипки, отчего Тихону захотелось согнуться и заорать.
2: Вдалеке, прорезая музыкальную иллюзию, взвыл неведомый зверь. Воронцов глянул на Зимовича. Тот терпеливо ждал, присев, как человек, на округлый камень, покрытый плесенью. С трудом отклеив широкий зад, заяц в развалку побрел вниз по склону. Тихон пожал плечами и двинулся следом. Все равно идти больше некуда. Текучая муть под ногами закончилась, и из-под подошв поднимались облака пыли. Сухая земля дышала сквозь трещины, выпуская в воздух запах прелых грибов, и падали. Здесь почти не было теней, только размазанные пятна плелись под Тихоном и зайцем. На какой стороне солнце не ясно, да и есть ли тут солнце? Тусклый свет словно сочился со всех сторон. В земле встречались неровности, залитые маслянистой мокротой. Тихон сильно пожалел о неподходящей обуви, когда несколько раз наступил туда и едва удержался на ногах. Вскоре послышался неторопливый звук, как будто белье переваливается в стиральной машине. За холмом шуршала река одежды. Волны детских комбинезонов набегали на бесплодные берега. Барашки пестрых шарфиков поднимались на валах из девчачьих платьев, а потом поток пожирал их и через секунду выплевывал гейзер ботиночек. Через реку был переброшен мост. Несколько досок и потрепанная веревка. Значит, все-таки тут есть люди. Окончание рассказа Ярослава Землянухина «Хлебные крошки» в следующем подкасте «Модели для сборки».

Максимович, не раздумывая, перешел по мосту и застыл на другом берегу. Следом пошел Тихон. Доски запружинили под ногами, веревка вибрировала, как басовая струна. Тихон с опаской глянул вниз. В потоке не было ни одной взрослой одежды, только детская, от распашонок до миниатюрных костюмов. Он осторожно шагнул на хлипкий мост. Подошва резко скользнула по черной мокроте, и Тихон, не успев схватиться за веревку, плюхнулся в тряпье. Нащупал ногами твердое и, с трудом удерживая равновесие, встал по шею в одежде.

0: Против течения что-то двигалось. Словно пловец брассом, который вздымался массивным бугром под слоем одежды и опускался. От него шел глубокий утробный звук. Тихон вдруг понял, что пловец с каждым подъемом ближе и ближе. Поток толкал прямо в лапы неведомой твари. Любое движение к берегу пресекалось медленным, но настойчивым давлением вод. Одежда взбугрилась со звуком, будто перебравший подросток освобождал желудок. Сквозь шуршание и глухое переваливание одежды долетел пронзительный окрик. На берегу стоял человек. Он размахнулся и что-то бросил. На поверхность реки шлепнулась уже знакомая доска из моста.
1: «Скорее залезай на доску!»
0: — взвизгнул девчачий голос. Пловец скрылся, в следующий раз он должен был подняться на расстоянии руки. Тихон уперся ладонями в дерево, даром что скользкое, но хоть какой-то упор. Взревел, вырывая свое тело из трясины, и выкатился на спасительный плот. Тут же утробно и, возможно, разочарованно взвыло под ним. Доску подбросило так, что пришлось вцепиться в нее. Тихон больно приложился лбом, но удержался. Течение подхватило его и утащило в сторону от пловца. Вскоре доска уткнулась в берег, и Тихон выбрался. Рядом с Зимовичем стояла Ри. Из белокурой девочки со смешинками в уголках голубых глаз она превратилась в нескладного подростка с поджатыми губами и бледной кожей. Когда-то пышные локоны были стянуты на затылке в конский хвост, но это без сомнения была Ри. Она удивленно смотрела на Тихона. Не узнала, поняла, кто перед нею. Взвизгнула, бросилась к нему, обвила тонкими, почти прозрачными руками.
2: «Ома, Омочка, ты пришел за мной, знала, знала! Зимович хороший, привел тебя!»
0: Она уткнулась ему в грудь. Хлопок сорочки мгновенно пропитался влагой. У Тихона в горле застрял ком. В голове толкались десятки вопросов, но он мог лишь хрипло повторять.
3: «Ри! Ри! Ну как ты здесь?»
0: Девчонка подняла голову и взглянула на него. Тихон поразился. Ее большие голубые глаза стали совсем серыми.
3: «Как ты здесь оказалась?»
0: — наконец выдавил он.
3: «Тихо!»
0: — прошипела Ри и заткнула ему рот рукой. Ее зрачки уменьшились, слезы высохли, словно была минутная слабость.
3: «Тихо!»
0: — повторила девочка.
3: «Все узнаешь. Надо спрятаться. Бери Зимовича».
0: Она сунула тонкие пальчики ему в ладонь и потащила за собой. Сначала тянула, а потом вырвала руку и побежала, наклонив вперед худосочное тело. Казалось, что сестра коснется длинными тонкими пальцами земли и понесется рысью, как зверь. Воронцов едва успевал за нею. Они приближались к темно-зеленым хлопьям, которые Тихон видел издалека. На деле это оказались сухие заросли.
3: «Прячься в кусты!»
0: — прошептала сестра.
3: «Он уже близко!»
0: Тихон хотел спросить, кто этот он, но Ри втолкнула его в гущу колючих веток. Внутри было темно и сыро. Ри затаилась, вжалась в лапник, спрятав подбородок в маслатых коленях. Снаружи звучало хихиканье. На смену ему пришли рыдания, которые вскоре опять превратились в дурашливый смех. Любопытство оказалось сильнее. Тихон чуть выполз из укрытия и раздвинул колючие ветки. Мимо зарослей брело существо. Его тело было сплетением детских ручек и ножек. Лицо — веселящаяся мордашка ребенка. Тварь крутанула головой. На затылке капризничала и пускала слезы другая детская гримаса. Существо припадало к земле и заливалось смехом, замирала, поднималась и с плачем принюхивалась. Клубок детских тел.
3: «Назад!»
0: — лихорадочно шепнула сестра и потянула Воронцова за ворот. Смех с плачем медленно удалялись.
2: «Кто это был?»
0: — наконец выговорил Тихон, проглатывая слюну.
3: «Страж»,
0: — обронила Ри.
3: «Ведьма знает, что ты здесь. Она ищет».
0: Слова давались ей с трудом.
2: «Кто эта ведьма?»
0: — спросил Воронцов.
3: «Ведьма... она...»
0: — медленно говорила Ри. Шевелила губами, подбирала слова.
3: «Она крадет детей. Она сделала тут все. Это ее мир. Она украла меня. Только я проснулась, когда ты закричал».
0: Под ребро вонзилась невидимая игла. Холод сковал спину и царапнул лопатки. Тихон вскочил и запутался волосами в колючках. Одна щелкнула над ухом и, хлестнув по щеке, прилипла к коже. Словно впилась, чтобы поживиться.
3: «Лиза! Ты видела Лизу?» —
0: закричал Тихон, выбираясь из кустов и отмахиваясь от веток. Обернулся. Ри смотрела на него округлившимися глазами.
3: «Моя дочь! Ты видела ее?» «Ты пришел за нею? Не за мной?»
0: Сестра опустила плечи и заломила тонкие пальчики. Тихон смутился.
2: «Я заберу и тебя, и Лизу. Ты знаешь, где ее найти?»
3: «В пряничном домике у ведьмы».
2: «Показывай!»
0: Ри помялась, потом направилась к выходу из убежища. Под мышкой она держала Зимовича. Снаружи покрутила головой и прислушалась. Тут, на равнинной местности, звуки разносились далеко. Тихон еще слышал плач и смех. Ри поманила его за собой и потрусила туда, где возвышалась странная, скрученная из труб башня. Воздух в мире ведьмы был стоялый, словно в давно запертой комнате. У Тихона быстро взмокла спина, а вскоре он окончательно выдохся. Сестра это заметила и вернулась.
2: «Почему ты такая?»
0: — спросил Воронцов, когда смог сделать глубокий вдох.
3: «Какая маленькая? Не взрослая, как ты?»
2: «Да.
3: Тут время... оно другое. Не такое, как там».
0: Ри махнула в сторону, и Тихон понял, что речь о родном мире.
2: «Откуда ты знаешь про это место, про ведьму, про время?»
3: «Она говорит со мной, когда сплю. Когда-то она была хорошей. Но потом случилось страшное. Она стала злой. Стала ведьмой. Ну, чуть-чуть хорошей она осталась. Совсем чуть-чуть. Хорошая ведьма говорит со мной».
0: На втором марш-броске Воронцов клятвенно пообещал себе заняться спортом, когда вернет Лизу. Если вернет. То, что увидел вблизи Тихон, было творчеством безумного архитектора-индустриалиста. Переплетение труб и торчащих углов, упакованные в кривую башню. Щека зачесалась в том месте, где остался шрам от ожога, а затем заныло. Да так сильно, что Тихон застонал и приложил ладонь. Ри остановилась и бросила:
3: «Пряничный домик».
0: Одна из труб торчала, как водопроводный кран. Из нее падали неровные неправильные капли. Тут брала начало река из одежды.
3: «Лиза там?»
0: — спросил Тихон. Ри вместо ответа развела руками.
2: «Ты знаешь, она там или нет?»
0: Он схватил ее за плечи.
3: «Не знаю»,
0: — ответила сестра, с опаской бросив взгляд на жилище.
2: «Что ведьма делает с ними?»
0: — крикнул Тихон. Но Ри упорно молчала.
2: «Что ведьма делает с детьми, когда крадет их?»
3: «Ест»,
0: — наконец ответила сестра и отвела глаза.
2: «Она жива? Жива!»
0: Воронцов встряхнул сестру, но результат был тот же, как если бы спрашивал безязыкую куклу.
1: «Ладно, пошли!»
0: Он отпустил Ри и, не оглядываясь, пошел к домику. Дверной проем повторял неправильные асимметричные черты постройки. Тихон коснулся двери, рука утонула в вязкой массе, похожей на тесто. Это был муляж, подделка!
3: Сделанная избушка из хлеба, крыша на ней из пряников, а окошки все из прозрачного леденца.
0: Леденцов в окнах не было, и можно было разглядеть обстановку внутри. Ведьма стояла спиной. Тихон только сейчас осознал, что тогда, 30 лет назад, и сейчас ведьма не носила одежды. Отвисший, похожий на огромную чесночную головку зад, морщинистая кожа с сизыми пятнами растянулась на теле майкой-алкоголичкой. Ведьма от нетерпения переминалась на кривых ногах и что-то увлеченно делала. На столе лежал перевязанный бинтами кулек, а рядом исходил густым паром котел. Рука ведьмы с багровым топором взлетела и резко опустилась на стол.
1: С таким звуком мясник разделывает свиную тушу.
0: Со стола, оставляя за собой след из бинтов, гулко скатилась небольшая тыква, почему-то одетая в старый парик, и булькнула в варево. Ведьма отбросила бинты, стянула с кулька обувь и швырнула их в раструб слева от себя. Следом полетели штанишки, рубашечка с короткими рукавами. Раструб зашатался, пытаясь переварить и не отрыгнуть подачку. Проглотил. Одежда с грохотом поползла по трубе пищеводу наружу. Теперь Тихон догадался, откуда берется река. И еще он понял, что в котел упала не тыква.
4: Вдоль стены висели забинтованные коконы, побольше и поменьше. Из каждого, как из маленького оконца, выглядывало детское личико. Глаза закрыты. Полное умиротворение.
3: «Они спят. Спят и видят сны»,
1: — прошептала Ри, подбираясь сбоку.
3: «Ведьма им делает дырочку»,
1: — она ткнула себя в лоб пальцем,
3: «и кладет туда сны». «Хорошая фея кладет хорошие сны, а плохая фея кладет плохие сны».
1: «Лиза!»
0: — рявкнул Воронцов и прыгнул в окно, выбивая телом мягкую раму. Ведьма сидела на столе.
1: Когда она успела?
0: Правая ее рука держала тесак и жила своей жизнью, тряслась, словно крошила невидимую луковицу. Из черного разъявленного рта вырвался протяжный высокий крик. От него в голове Воронцова натянулась и болезненно лопнула невидимая струна. Тихон нащупал табуретку, поднял ее за ножку и выставил перед собой. Щит из нее вышел никудышный. Мягкая тестообразная масса теплела в руке и медленно провисала.
1: Сизым стремительным пятном ведьма скользнула к нему и вышибла никчемную табуретку из рук.
0: Неожиданно ловко для своей комплекции завалила Тихона на спину и прижала голову к полу.
1: Лезвие просвистело рядом с ухом, Воронцов едва успел оттолкнуть его. Сжал морщинистую кисть, попытался отвести ее, но старуха была сильнее.
3: «Она сделала тут все. Это ее мир».
1: Следующий удар обжег холодом голову, но, кажется, прошел вскользь. Тихон перехватил ее пятерню, пытаясь отнять тесак, но ведьма с легкостью отмахнулась. Ударила ручкой по лицу, отчего в глазах потемнело, и вновь занесла оружие над головой. Молниеносная тень зверя, а не человека, пролетела у старухи за спиной и вырвала тесак. Хрустнуло!
0: Глаза ведьмы удивленно уставились на Тихона. Рот приоткрылся и дохнул смрадом, а потом морщинистое сизое тело свалилась на Воронцова. Из-за головы ведьмы выглянуло искаженное злостью лицо Ри.
1: Тихон не сразу смог узнать сестру, настолько изменились ее черты. «Ведьму к реке!» хрипло сказала она. Голова соднила. Тихон провел рукой и вместо волос почувствовал липкую теплую кровь. Все-таки достало тесаком. Он поднял ведьму под мышки и потащил.
4: От ударов и неровности земли язык ведьмы вывалился и болтался, как голова дохлой белой змеи.
1: Рядом рысцой бежала Ри. Ее облик почти вернулся к привычному. Втянулись оскаленные зубы, острые скулы уменьшились, широкие трепещущие крылья носа опустились, снова это была худая девочка-подросток.
4: Река шуршала.
1: На берегу Ри засуетилась. Понюхала воздух, припала к земле.
5: «Они скоро будут здесь!» —
1: пролаяла она. Воронцов уставился на нее.
5: «Дети! Души детей!»
1: Она понизила голос и выпалила.
5: «Их съела ведьма! Бросай в реку!»
1: Из растрескавшегося грунта торчала голова игрушечного коня, ощетинившаяся гвоздями. Морщинистая нога старухи задела его. Кожа натянулась и со звуком рвущегося платья разошлась, оголяя гнилое мясо.
4: Тихон поморщился и столкнул тело в поток детских одежд. Оно медленно покатилось по склону. Сначала отвалилась, как от старой куклы, освежеванная нога, потом голова. Ведьма развалилась на части.
1: К реке добралась только болванка, слабо напоминающая туловище. Из нее вытекала черная жижа.
4: Под багровым небом заплакал ребенок. Другой засмеялся.
5: «Страж! Не успели!»
1: — крикнула сестра и оскалилась.
4: Из-за пригорка с подрагивающими гигантскими щупальцами осьминога на вершине поднялась голова улыбающегося младенца. Клубок детских тел шевелился и неторопливо шел к берегу. Плач и смех слились в единый вой. Черты лиц исказились, сползли на бок, как оплавленный пластик. Из тела стража, словно из резинового кокона, проступили очертания пятерни, потом лица. Тот, кто был внутри монстра, пытался выбраться.
5: «Ведьма!»
4: — сняла с языка Ри. Костлявая рука прорвала упругую оболочку, и на перекошенную шею стража выбралась старуха. Она оседлала его, как погонщик боевого слона, и направила к берегу. Франкенштейн из детских тел вырвал из земли щупальце, замахнулся и обрушил на брата с сестрой. От удара щупальце застонало. Тихон успел откатиться, а вот Ри отлетела в сторону и замерла.
5: «Оружие! Нужно оружие! Голова коня, утыканная гвоздями!»
1: Тихон попытался выдрать ее из земли, но игрушка не поддавалась. Страж замахнулся, пришлось подобраться и отпрыгнуть. Огляделся. Из мясистого тела твари торчала часть коня, густо сдобренная зеленым соком. За спиной у Воронцова раздался знакомый утробный звук. Он быстро оглянулся, ворох одежды вздыбился. «Пловец!» Ри хотела столкнуть ведьму к нему. «Надо как-то выманить стража ближе к реке».
4: Тихон отступил, и монстр с наездником тоже приблизились, чтобы дотянуться до него своим оружием. Тихон снова отскочил. Живой хлыст прошелся по ноге и разрезал острым концом брюки. Страж стоял рядом с берегом.
5: «Вот бы толкнуть его сзади, но он не давал провернуть маневр». От Ри ждать помощи бессмысленно, она лежала неподалеку без сознания.
4: На плечо чудовищу вскарабкался Зимович. Глаз пуговкой смотрел вперед.
1: Ведьма его не видела, потому что все внимание было на Воронцове. С необычной для плюшевой игрушки ловкостью заяц прыгнул старухе на плечи и зажал ей глаза.
5: Ведьма завизжала, пытаясь сорвать его.
4: Стража повело в сторону.
1: Это был шанс для Тихона. Он забежал монстру за спину и со всей мочи врезался в него. Заплакали, засмеялись десятки детей. Монстр сделал пару шагов вперед и покатился вниз по склону. Он еще пытался затормозить, но тщетно. Ведьма с криком полетела на пловца. Одежда Брике разошлась в стороны, а под ней оказалась тьма, наполненная шепотом бесчисленных детских голосов. Тихон лишь на секунду заглянул туда и тут же закричал, упал на колени. Страшно захотелось выцарапать себе глаза от той печали и страданий, дохнувших из открывшейся черноты. Ведьма пыталась выползти, ее худые руки цепляли ненужные штанишки, платья, но никак не могли найти точку опоры. Она истошно завопила, и крик звучал все дальше и дальше, будто старуха проваливалась в бесконечный колодец. Когда Воронцов открыл глаза, то поверхность реки была спокойна, а по ней прыгал к берегу Зимович. Сестра уже пришла в себя и прошептала:
2: «Где она?»
1: Вместо ответа Тихон махнул на останки стража. Они, так же, как и тело ведьмы, сдувались, из них вытекала черная жидкость, руки, ноги, все распадалось и погружалось с бульканьем в черную жижу.
2: «Она мертва? Души детей забрали ее?»
1: Тихон кивнул. Из единственного глаза Риты Воронцовой второй заплыл, по пыльной щеке пробежала влажная дорожка. Ри провела по ней пальцами и недоуменно посмотрела.
2: «Что это?»
6: «Это слезы, Рита».
2: «Слезы»,
1: — повторила девочка, пробуя на вкус давно забытое слово. Вздрогнула и быстро заговорила.
2: «Нам надо уходить. Без ведьмы мир исчезнет».
1: И словно в подтверждение ее слов, багровое небо раскололось огромной молнией, затрещало, будто рвались гигантские швы.
6: «Как мы уйдем?»
1: Тихон старался перекричать гром.
6: «Надо бросить в котел Зимовича!»
7: «Почему Зимовича?»
6: «Он из того мира! Нужно бросить что-то важное для нас двоих!»
1: Тихон задумался. Действительно, в детстве он был привязан к Зимовичу не меньше Ри.
6: «Это как хлебные крошки, которые оставляли Гензель и Гретель, когда шли к домику ведьмы?» – спросил он.
2: «Да, Гензель и Гретель».
1: «Неужели такой простой и даже глупый способ выведет их отсюда?»
6: «А почему ты сама не бросила его в котел?»
2: «Нужен ты! Только ты знаешь путь обратно!»
1: Горизонт рассыпался. Вокруг вздымалась и крошилась земля. Багровое небо сжирало все вокруг.
6: «Я без Лизы не уйду!»
1: — крикнул Тихон и побежал в пряничный домик. Ри хромала следом.
2: «Ты не спасешь ее! Ведьма уже показала ей сны!»
1: Тихон не слышал, не хотел слушать. Зимович ждал у котла.
2: «Лиза! Лизонька, где ты?»
1: Воронцов заглядывал в одинаковые лица, умиротворенно спящие в коконах. На лбу у каждого ребенка маленькая дырочка.
2: «Где же дочка?»
1: Воронцов стал срывать бинты. Здесь были дети разных возрастов и национальностей.
2: «Твоя дочь мертва! Бросай Зимовича!»
1: прохрипела из-за окна Ри. За ней бурлила багровая пустота. Под рукой Тихона взметнулись белые кудри.
2: «Лиза!»
1: Он прижал ее к себе.
2: «Лизонька, проснись!»
1: Трясущейся рукой похлопал малышку по щекам. Веки дочери вздрогнули, а под ними открылись черные чужие глаза. Полные розовые губки искривились и оголили желтые острые зубы. Лиза зарычала.
2: «Ты видишь? Это уже не она!»
1: — крикнула Рип. Багрянец лизнул ее спину, пока она пыталась залезть в окно. Воронцов взвалил брыкающийся кулек на плечо и направился к котлу. Тут же к нему приник Зимович, подсказывая, что надо сделать.
2: «Омочка!» —
1: кричала Ри. Уже не было надобности лезть в окно. Не осталось ни окон, ни стен. Только Тихон с Лизой, Ри и Заяц рядом с котлом в центре багряной пустоты. Воронцов оттолкнул ногой Зайца, нащупал в кармане волшебника сладких снов и бросил его в варево. Закрыть глаза. Один, два, три.

0: Спустя 3 месяца Тихон стоял перед домом, в котором провел детство. Рядом ждал старый корейский автопром, припорошенный свежим снегом. С-класс пришлось продать. Компания не потерпела сорванных переговоров, и Воронцов оказался на улице. Из мира ведьмы он вернулся только через 2 дня. Кира не вынесла пропажи мужа с дочерью и оказалась в больнице с нервным срывом. Радость после их возвращения была недолгой. Когда Кира поняла, что ее дочь стала другой, она окончательно отрешилась от мира. Но беда не приходит одна. В день, когда израненный Тихон вышел из пятна в стене с вырывающейся дочерью, он потерял мать. Были сбережения на похороны, были друзья, готовые помочь. Они же помогли устроить Лизу в лечебницу. Дочери легче не становилось. Врачи держали ее на сильных транквилизаторах, и стоило чуть уменьшить дозу, как она превращалась в разъяренного монстра. Вскоре Воронцов забрал ее домой. А вместе с нею в квартире появился устойчивый запах лекарств и составная кровать, к которой крепились ремни. На все это нужны были деньги, поэтому Тихон выставил на продажу квартиру матери. Еще был Захаров. Воронцов говорил с ним наедине много часов. Он не знал, как объяснить пропажу и чудесное появление Лизы, поэтому выложил всю правду. Следователь долго буравил его взглядом, качал короткостриженной головой, потом достал пачку бумаг и хлопнул ею по столу.
1: «Мне бы следовало упечь тебя за решетку, но это лишь малая часть всех дел о пропаже детей. Некоторым тут по 20 и более лет. И в каждом из них один и тот же почерк. Воронцов, не буду говорить, что верю в твой рассказ. Я очень надеюсь, что теперь в этой папке не появится ничего нового».
2: «А Лиза?»
0: — растерянно спросил Тихон.
1: «А что Лиза? О ней не беспокойся. Есть тут один, по которому давно уже тюрьма плачет. Конечно, моего влияния будет мало, понадобится еще...»
0: Захаров красноречиво потер большим и указательным пальцами. «Снова сбережения, друзья...» Вопрос о том, куда пропала Лиза, был закрыт не очень убедительной, но рабочей легендой. Порой Тихон представлял, что вернулся с Ритой. Как бы он объяснил ее внезапное появление? Родным, знакомым, следователю. Но зато не пришлось бы нянчиться с чудовищем.
1: «Прочь! Прочь эти мысли! Он вернул дочь, и это был его долг как отца!»
0: Тихон Воронцов сел в машину, бросил последний взгляд на окна, за которыми остались сладковатая сырость, идиотские обои и тяжелые воспоминания.
1: Как же он мечтал избавиться от всего этого! Газ в пол и прочь отсюда!
0: Дома, свернувшись на постели калачиком, лежала Кира. Последнее время так было почти каждый день. На кухне снова ждала Вера Михайловна. Супруга не могла заботиться о Лизе, и женщина, которая ухаживала за мамой, оказалась очень кстати. Сиделка пересчитала купюры и взглянула на Воронцова. Что-то изменилось в желтом непроницаемом лице. «Все в порядке?» — спросил Тихон.
2: «Я больше так не могу».
0: Эти слова заставили Тихона насторожиться. Вера Михайловна продолжала.
2: «Когда она смотрит на меня, что она говорит? От этого меня бросает в дрожь».
0: Казалось, эта непробиваемая женщина сейчас расплачется.
2: «Тихон, поймите, вы хороший человек и платите исправно. Но я так не могу».
0: Сиделка схватила деньги и вылетела в коридор. Пока она спешно собиралась, Тихон так и не поднялся. Не дернулся, когда хлопнула дверь. Сидел и смотрел в пол.

0: Секундная стрелка размеренно гремела в темноте. На часах 2:30. Воронцов не спал. Дочка как раз начинала беспокоиться к этому времени. Нужно было подниматься, готовить укол, а потом вгонять иглу в плечо, на котором уже не осталось живого места. Сплошной синяк. Раз-другой громыхнула железная кровать. Лиза за стеной рыкнула. Что-то со стоном натянулось и лопнуло. Сквозь шторы пробивалась узкая полоска лунного света. Воронцов приподнялся на локтях. Слез с дивана. Жена спала в соседней комнате. На ощупь прошел в детскую. Поискал тусклую подсветку выключателя, коснулся его пальцами, но светодиодная лампа только на мгновение вспыхнула и погасла. Воронцов успел заметить, что кровать пустовала. Одеяло вместе с порванными ремнями валялось на полу. Резанул болью ожог. Стрелка в часах застыла на долгую, очень долгую секунду. Мелкие шаги прошуршали по стене над головой и замерли за спиной. Холодная рука обвела Тихона за шею, обдала сырым дыханием. Шершавые губы, касаясь уха, прошептали:
1: «Соскучился».

0: Спички.
1: Подумал Шевелев, глядя на трупы, на алую кровь, залившую простыни.
0: Волшебные спички. Мне они нужны.
1: Шевелев не собирался никого сжигать. Он хотел вернуться в прошлое. Волшебные спички могли переносить владельцы на 24 часа назад, но волшебные спички существовали только в его рассказе. Глупом рассказе, первом из опубликованных. Чиркни, и все исправишь. Не свернешь, куда не стоит сворачивать. Обмозгуешь, выберешь правильный вариант. Скажешь штурману заткнуться. Если понадобится, огреешь бутылкой по куполу и свяжешь. Шевелев вцепился в изножье кровати, чтобы не упасть. Прижал ладонь ко рту и сразу отдернул руку. На губах осталась кровь. Кровь его друга. Мертвая девушка рассматривала Шевелева остекленевшими глазами.
0: «Ничего уже не изменить.
1: Никого не реанимировать.
0: Волшебные спички!»
1: Шевелев всхлипнул.
0: 24 часа назад он был в безопасности.
1: 24 часа назад он проснулся в Хельсинки. Шевелеву понадобилось секунд 5, чтобы сообразить с просонья, где он находится. Чужая подушка, чужие обои, чужая страна. 1400 километров от дома, от Марины. Очуметь! Он лежал на боку, вперевшись в табло электронных часов. Полночь. Он отключился сразу за песком, а ведь раньше слыл парнем с печенью киборга. Даже штурмана перепевал, у которого черный пояс по пьянству. Шум Олимпийского стадиона до сих пор отдавался эхом в ушах. Голова слегка кружилась. Отчего бы ей не кружиться? Друзья прикончили запасы алкоголя, привезенные из Украины. Штурман бегал в супермаркет за дорогущей местной водкой. Полировался ли Шевелев пивом? Отвратительным лагерем 6 евро банка? Риторический вопрос. Белые ночи давали достаточно света, чтобы видеть столик, заставленный пластиковыми тарелками, бутылку из-под отечественной перцовки и бутылку с надписью «Сайма». Над столом висела картина. Лапландский пейзаж, олени, северные сияния. Вояж подходил к концу, но вся эта поездка по-прежнему воспринималась Шевелевым как сон. Собраться полным составом на Подоле уже было праздником. Тимур пахал, как проклятый, а супруга Песка откровенно недолюбливала компанию мужа, конючила: «Вы встречались в

0: Юле, ты обещал провести выходные с семьей. И Песок строчил в чат виноватые оправдания. Шевелев не верил, что у них получится.
1: Футбольный матч, а где? Серьезно, штурман?
2: В Хельсинки?
1: Погнали!
0: Дал добро, но не верил. Скидывался на провианты, аренду машины, бронировал апартаменты в районе с магическим названием «Этутеле» и думал, что такое имечко может носить тролль, но никак не место, где они вчетвером проведут уикенд. Он садился в автобус, махал Марине рукой и думал, «Черта с два, мы куда-то отправимся». А дальше были 4 потрясающих дня. Все как в нулевые, только вместо раскуроченной дороги на Крым, гладенькое шоссе через Беларусь и Прибалтику, неисчерпаемые запасы алкоголя, спасибо подсуетившемуся Тимуру, ночевка в уютной деревеньке у озера, паром из Сталина в Хельсинки, жирные зайцы в центре финской столицы, обязательная баня, заунывный храп штурмана и футбол мимоходом, украинцы выиграли у финнов. Услышав про вояж, Марина кинулась мужу на шею.
3: «Как же круто! А к Санта-Клаусу мы поедем?»
0: В течение 5 лет, а словно бы всегда, они летали за границу вдвоем. Будь то курорт или литературный фестиваль в Петербурге. Было мучением озвучить наказ штурмана «Only men, no wives». Конечно, Марина немного расстроилась. Но от того Шевелев порвал с холостой жизнью в осознанные 35, что Марина не чета, но не Песковой была девушкой понимающей. И вечером того же дня она сказала мужу:
4: «Вы так давно не отдыхали вместе. Тряхнете стариной. Соберешь материал для новой книги. Езжай».
0: Блокнот, захваченный в дорогу, оставался девственно чист. Не до материала. Но они действительно тряхнули стариной-то. Хохотали до слез, пили на брудершафты, плечом к плечу отливали в полях. Штурман ставил диски с нафталиновой попсой, подпевал, сочиняя на ходу слова так, чтобы в каждой песне речь шла про персонажа его кумира Стивена Кинга. Сетовал на то, что Шевелев не пишет ужастики. Они были очень разными, друзья Шевелева. Словно отобранные на кастинге для съемок в комедии. Режиссером мог бы выступить Тодд Филлипс или Эдгар Райт. «Армагеддец 2», где штурман, понятно, уцененная версия Саймона Пегга. Скромный тихоня Песок. Целеустремленный и сосредоточенный Тимур. Бесшабашный штурман с его сумасшедшими идеями и писатель. Просто писатель. 6 изданных романов, купленные права на экранизацию. Что объединяло друзей Шевелева, так это то, что никто из них не прочел и главки его прозы. Даже Песок и штурман, которые вообще-то любили читать. И это Шевелева более чем устраивало. Что, строго говоря, знал Шевелев о трудовой деятельности товарищей, то, что Песок — белый воротничок на комбинате, Тимур — торговый представитель, а штурман меняет непыльные работы, как девиц. Шевелев был для них непопулярным литератором, а тем самым пацаном, который собрал их в единый организм в далеком 2003 году, как разрозненных львов собрал великана Вольтрона. И потом, прочти они его книги, нашли бы элементы собственных биографий, без спроса использованные автором, а Песок наверняка идентифицировал бы в психопатке из неоновых пропеллеров ненаглядную Нонну. Шевелев пошевелился. Он старался не давать персонажам фамилии, звучащие как глаголы, которые могут присутствовать в том же тексте. В Украине и Финляндии время совпадало, значит, Марина уже спала. Теплая и родная, Шевелева потянула домой. Послезавтра. Они увидятся послезавтра, вернее, завтра уже. Он сел. Рядом с ним на двуспальной кровати дрых Песок. Тимур и штурман отказались делить с Песком ложу, потому что 18-летний Песок, самогон с энергетическими коктейлями, уписался во сне. По прошествии 20 лет его полное прозвище звучало как «Мокрый Песок». Друзья бывают жестоки. Диваны, застолбленные Тимуром и штурманом, пустовали. Шевелев подумал с завистью, что они пьют сейчас где-нибудь на улице, но одернул себя. Хорош, сколько можно бухать? Штурман шутил в дороге, мол, песок замочил жену, иначе как объяснить, что жена его отпустила? Нонна была анемичной теткой с внешностью нейтральной, как Швеция, с аллергией на запах спиртного и варикозом, из-за которого она периодически чалилась по больницам. Она родила Песку двоих симпатичных деток. Шевелев крестил девочку, Тимур — мальчика, а оставшийся неудел Штурман затаил на Песка обиду. Бедному Песку стоило титанического труда уболтать Нонну взять Шевелева с Тимом в крестные. Но Штурмана, неженатого, шумного, блудливого, Нонна не потерпела бы. Все немногочисленные пассии Песка были похожи, словно взяты из одного вольера, в котором выращивали властных, угрюмых женщин. Или Песок, помешанный на истории Второй мировой войны, искал себе фюрера в юбке? «Вдруг и правда убил», — подумал Шевелев, напрягая писательскую извилину. Герой притворяется, что звонит домой, отлично проводит досуг, а по возвращении рассказывает гниющему трупу супруги о странствиях. Шевелев усмехнулся. У кого-то из них должна была быть жена, которую они бы демонизировали, и выбор пал на Нонну. Гостеприимная Марина нравилась всем, как и веселая хозяйственная Ириска, жена Тимура. «Ничего не изменилось», — подумал Шевелев. Они все так же подкалывали Песка за устраиваемые не к месту лекции о Третьем Рейхе, за носки с бананами, за то, что 20 лет назад он подмочил репутацию, а они не забыли. В сумерках фальшивого рассвета спящий Песок выглядел каким-то старым. Не рот, а черная дыра, словно зубы повыдергивали. Шевелев отвернулся, как от чего-то постыдного, и увидел за пластиковым стеклом коренастую фигуру Тимура. Тимур после матча не пил. Проиграл Песку в карты и с утра садился за руль. Пусть Шевелев посидел. Пусть облысел Песок. Пусть Тимур посидел, облысел и раскабанел, или Штурман будто бы подпитывался молодостью любовниц. Все было как раньше. Шевелев напялил кофту и вышел на балкон в прохладу северного июня в белую ночь.
2: Чего не спишь?
0: Да так, наслаждаюсь красотами Финляндии. Передним фасадом дом был обращен к заливу Теленлахти и к сосновой роще. Но окна съемной квартиры выходили на бетонный паркинг, окруженный пестрыми зданиями, будто бы родственными и киевской мебели. Среди легковушек с номерами стран Евросоюза громоздилась арендованная «Газель».
2: «А где Штурман?»
0: — спросил Шевелев, прикуривая.
5: «Пошел клеить вахтершу».
0: Тимур посмотрел на часы.
2: «Судя по всему, успешно».
0: «Господи!» — присвистнул Шевелев. «Его бабе сколько, 19?»
5: 23.
0: «Видел ее буфера?» Шевелев хмыкнул, затягиваясь, и выпустил изо рта колечко дыма. «Здорово, что все получилось», — сказал он. «Почаще бы так».
5: «Почаще не выйдет».
2: «Знаю, но...»
5: «Домой хочется, если честно».
0: «Возрастное». «Успеешь. Надо давать нашим женщинам от нас отдохнуть». «Ириска...» «Ириска мне изменяет», — перебил Тимур спокойным тоном. Шевелев воззрился на него изумленно.
5: «Изменяла», — уточнил Тимур. «Поклялась, что все кончено».
0: «Я нашел переписку. Рылся в ее ноутбуке, прикинь». На губах Тимура тлела печальная улыбка. «Массовик-затейник. Любовник ее. Свадьбу ведет. Она ему писала, что у нее такого не было ни с кем. Такого секса». В голове Шевелева всплыл образ Ириски. Симпатичной пухленькой мамочки трехлетнего ребенка. Иногда Ириска с Мариной ходили на дискотеки, и Марина рассказывала, какой забавно застенчивой была жена Тимура. «Вообразить ее чьей-то любовницей». «И что ты?» — обрел Шевелев дар речи.
5: «А что я?»
0: Тимур посмотрел на вереницу пристегнутых велосипедов.
5: «Я простил. Больно, конечно, но простил. Ради сына».
0: «Черт, мужик!
4: Шевелев разбогател, жонглируя словами, но не находил слов, чтобы утешить товарища.
3: «Это ужасно».
4: «Образумится», — сказал сам себе Тимур. «Только мужикам не говори.
1: Могила!
4: И не пиши об этом. Ириск в твоей книжке читает». Он открыл дверь. «Бесплатно скачивает», — добавил и, сделав вид, что бодает Шевелева рогами, ушел в комнату. Стоя на хельсинском балконе, Шевелев подумал, что ошибся. «Ничего уже не будет, как раньше».

0: С утра они решили экономить. Словно уснули беспечными подростками, но шварцевские злые волшебники превратили их в старичков. Они ворчали и сетовали на похмелье, хрустели суставами и толкались, пакуя рюкзаки, и строчили сообщения женам. Впереди ждала еще одна ночь за границей, но мысленно они уже были в Киеве. Они — это Шевелев, Тимур и страдающий от головной боли Песок. Штурман валялся на кровати, поигрывая финкой, купленной в качестве сувенира, и мечтательно улыбался.
1: «Выпьем кофе», — сказал рациональный Тимур. «Нормально поедим в Таллине, там дешевле».
0: «Ты звонил дяде Коле?» — спросил Шевелев штурману.
2: «Звонил, звонил», — мурлыкнул тот.
0: Одессит дядя Коля был владельцем литовского пансионата. Друзья останавливались у него по дороге к Балтийскому морю. Старичок угощал земляничной настойкой и звал в гости на обратном пути, обещая скостить цену. Жена дяди Коли плела милые корзинки, Шевелев приобрел одну для Марины. Он чувствовал вину, с похмелья вина обострилась, за то, что бросил супругу, за то, что она не узнала, как красивы белые ночи.
3: «А что у тебя рожа такая довольная?» — поинтересовался Шевелев. «Уломал вахтершу?»
4: «Не-а»,
0: — честно сказал штурман.
3: «Дальше петинга не продвинулась».
1: «Вот сучонок!» — восхитился Тимур.
0: Наперекор договоренностям, в закусочной у порта штурман нагреб ломти лаймового пирога. Друзья цедили кофе и смотрели мрачно, как он уплетает завтрак.
1: «Не желаете?»
4: «Точно?»
1: «Ой, зря!»
0: Был штурман румяным, словно всегда с мороза, подвижным и кудлатым. В глубине души Шевелев ему завидовал. Да, известный писатель завидовал олуху с нестабильным заработком. И причина не в буферах штурмановской малолетки. Девочкам 99-го года рождения в 2022-м исполняется лет 10, не так ли? У штурмана все как-то получалось легко. Он легко просрал квартиру и легко купил новую. Вляпался в кредиты, но невредимым ушел от коллекторов. Легко поборол игроманию и легко убедил седовласых друзей болт положить на дела и шуровать в Хельсинки. «Поучиться бы у него», — думал Шевелев, который после каждого романа чувствовал себя тяжелее надгробной плиты, опустошенным и бездарным, и если бы не Марина, перестал бы писать, разуверившись в своем таланте.
1: «Зашибись», — подытожил штурман. «Закажу еще вафли. Кто-нибудь будет?»
0: Скоростной паром, по сути шикарный лайнер, внутри неотличимый от столичных пассажей и пятизвездочных отелей, вышел из порта в 10:30. Вдруг ощутилось, что они утомились друг от друга. Никто не пошел за штурманом по магазинам. Песок засел в каюте с книжкой про танковые войска вермахта, Тимур отгородился наушниками, Шевелев поднялся на верхнюю палубу, фотографировал синюю воду и лесистые острова, утыканные дачами шведов, и скидывал снимки Марине.
3: «Ах, ты ж моряк», — написала она.
5: «Приезжай скорее».
0: Он ответил «завтра». Соврал зачем-то, что не хотел задерживаться у дяди Коли, но подчинился мнению большинства, он как раз хотел, против был только Песок. Растрогавшись, вокруг обжимались парочки, написал, что обязательно привезет Марину сюда.
3: «Может быть, уже и с ребенком», — вздохнул. «Пора бы и завести».
0: Он смотрел, как от парома расходится рябь, слушал хоралы чаек и думал, что будь у него волшебные спички из дебютного рассказа, он бы чиркнул по серной полоске и переместился во вчерашний день в Хельсинки, пролетевшие как мгновение.

0: Штурман что-то замыслил. Шевелев узнал это лукавое выражение лица, чертиков, пляшущих в глазах.
1: «А давайте голыми пробежим по Крещатику или украдем у моего бати тачку и смотаемся в Гурзуф. Ну поймите, вы у меня шило в заднице!»
0: От обеда в жарким с капустой друзья повеселели. «Газель» помчалась по Виа Балтика вдоль полей, лесов и ветряных мельниц через деревеньки с именами троллей. У населенного пункта Хармани иссякли анекдоты про эстонцев. Шевелев закинул ноги на сиденье и впитывал законный простор. В приграничном латвийском городке Айнажи друзья пополнили припасы воды и снеков и искупались. Пританцовывали на пляже Рижского залива, пузатые или тощие, в мокрых семейных трусах, стучали зубами и ухали, как совы. Заметили медведя, вытатуированного на плече Тимура, вспомнили историю татуировки, лютым хохотом вспугнули латышей и поехали дальше на юг. Из колонок гремел допотопный хит. Они никак не могли вспомнить исполнительницу.
1: «Натали? Валерия?» Шевелева осенила. «Катя Лель!»
0: Штурман запел, перевирая слова.
2: «Расставание и потери, встреча с клоуном из Дерри на заправке Касл-Рока с капучино-беляши».
0: Тимур захихикал за рулем. Шевелев и Песок давились смехом.
2: «Куджо был прекрасным зверем, лучшей выпускницей Керри, в земляных червей я верю».
0: Он запнулся, выискивая рифму.
1: «И правительство Виши», — предложил Песок.
3: «Это что такое?» — обернулся штурман.
1: «Французские коллаборационисты».
2: «Ты опять за свое!»
0: Штурман попытался ущипнуть Песка.
2: «Песочек, ты опять про рицев!»
0: И снова было хорошо. А задремав, автобус проехал Ригу, Шевелев перенесся в киевское кафе, в котором частенько писал. Его окрыляло вдохновение, но, как назло, галдящая за соседним столиком молодежь мешала сосредоточиться, строчки ускользали.
1: «Нельзя тише!»
0: — воскликнул Шевелев в сердцах. Парни замолчали и повернули к нему несмешливые, не предвещающие ничего доброго лица. Песок, вновь обзаведшийся шевелюрой, похудевший Тимур, бритый только из армии штурман, и сам Шевелев, помолодевший на два десятка лет.
2: «Да пошел ты!» — процедил двойник.
0: Шевелев распахнул глаза. «Газель» катила по однополосной дороге, подпертой чистоколом стройных высоких сосен и елочного подлеска. Был ранний вечер, но в чаще царили густые сумерки. Шевелев огляделся. Песок спал, обхватив себя руками. Штурман вел автомобиль, а Тимур о чем-то с ним полголоса спорил, предъявляя мобильник в качестве аргумента.
1: «Где мы?»
0: — спросил Шевелев.
2: «В Литве», — сказал Тимур. «В Паневежском уезде. Но мы не туда съехали. Вот посмотри, где пансионат дяди Коли, а где мы».
0: «Планы поменялись», — сказал штурман, сверяясь с навигатором.
1: «Мы не едем к дяде Коле. Я забронировал другой дом».
2: «Другой дом?»
0: — зевнул проснувшийся Песок.
4: «Зачем другой?»
0: «Да», — поддержал Шевелев.
1: «Зачем и когда ты собирался нам сказать?»
0: «Да вот же она!» — обрадовался штурман, не обращая внимания на друзей. Он повел газель по утрамбованной колее, петляющей среди деревьев. В лесу гомонили птицы. Ветки кустов облапили борт.
2: «Штурман!»
0: — Тимур пощелкал пальцами.
2: «Команда вызывает штурмана. Как слышно?»
1: «Слышу вас прекрасно!» — доложил штурман. «И отчитываюсь!» «Меня тошнит от стариков и стариковских пансионатов со стариковскими развлечениями. Думали разгадывать кроссворды и играть в лото? Не в последний день, Ребзи. И без меня».
0: Лес расступился. Тропинка устремлялась к коттеджу, одиноко пасущемуся на зеленом лужке. Солнце кануло за сосновые пики.

0: но было еще светло. Тени облаков скользили по траве и черепичной крыше. Трехметровый деревянный забор окружал коттедж.
1: «Ого!» — оценил Песок. «Как с картинки!»
0: И Шевелев не нашел, что ему возразить. Загородный дом выглядел чертовски фотогенично. Неподлатанная коробочка в бывшем советском пионерлагере, а навехонький красавец из экологически чистых материалов, бревен, обструганных словно вчера. Штурман осклабился, довольный реакцией попутчиков, и припарковался на асфальтированной площадке у ворот возле фольксвагеновского минивэна и джипа «Командор». Друзья высыпали из машины. Наружная камера зафиксировалась на них. Автоматизированные ворота распахнулись. Первой, кого увидели путники, была брюнетка с ногами от ушей. Она дефилировала по аллее, как по подиуму, будто подманивала, указывала маршрут, и друзья поволочились за ней. Ягодицы, упакованные в золотистые шорты, виляли, дразнясь и распаляя фантазию.
1: «Боже, я один это вижу», — промямлил Песок.
0: Брюнетка бросила быстрый взгляд через плечо, улыбнулась краешком рта и ушла в дом.
2: «Неплохо», — сказал Тимур.
3: «А какой воздух!» — прокомментировал штурман.
0: Шевелев вдохнул смоленистый аромат леса, сочный запах свежескошенной травы. Смуглый мужичок в комбинезоне, молдаванин или цыган, поливал из шланга газон. Его соотечественник орудовал секатором, облагораживал кусты, окаймляющие двухэтажную домину и резные беседки. Оба работника холодно зыркнули на новоприбывших и сразу же отвернулись.
2: «Во сколько ж тебе это обошлось?» — спросил Тимур.
4: «Мне? Ты хотел сказать нам? С вас по 100 баксов».
2: «По 100?»
0: — ахнул Песков.
2: «Дядя Коля брал 1000 гривен с компании».
4: «Ну а здесь берут по 100»,
0: — равнодушно парировал штурман.
4: «Но напитки включены».
0: Он направлялся к коттеджу. Друзья переглянулись и пошли гуськом. В сосновом бору аукали птицы. Поблизости смеялись девушки. На веранде гостей встречали. Молодая женщина словно выпорхнула из документального фильма про Вудсток. Белоснежные волосы, разноцветная туника свободного кроя, аксессуары с бисером и перышками. Она протянула к гостям руки, и под туникой свободно качнулись ядра объемных грудей. В изумрудных зеркальцах солнцезащитных очков отразились физиономии мужчин.
5: «Привет, мальчики!»
0: По-английски, с чарующим акцентом, сказала женщина.
3: Этот балтийский акцент из уст Ингеборги Дапкунайте, например, всегда заводил Шевелева.
5: «Это вы?»
0: Она заглянула в телефон.
5: «Штурин и его команда?»
0: Штурман поклонился.
2: «Штурин?»
0: Обвел жестом растерявшихся спутников.
2: «И команда!»
5: «Меня зовут Северия. Я здесь администратор».
0: Женщина прижала ладошку к выпирающему бюсту.
5: «Добро пожаловать. Мы пойдем на все, чтобы вам у нас понравилось».
2: «Нам уже нравится», — сказал штурман,
0: подмигнул друзьям и взбежал по ступенькам. Интерьер вестибюля был выполнен в стиле альпийского шале. Плетеная мебель, дизайнерские светильники, камин, выложенный из необработанных валунов. За столом брюнетка золотые шортики лакомилась мороженым.
5: «Это Алита»,
0: — отрекомендовала Северия.
5: «Алита — это мальчики».
0: Брюнетка одарила перетаптывающихся мужчин ослепительной улыбкой.
5: «Простите», — подал голос Песок. «А где здесь туалет?»
0: Северия взяла его под локоть.
5: «Я отведу. Тут легко заблудиться. А вы устраивайтесь».
0: Жест в сторону лестницы.
5: «Дверь слева».
0: И с этими словами она увела зардевшегося Песка вглубь дома.
6: «Ну как вам?» — спросил штурман на втором этаже. «Лучше, чем у дяди Коли».
0: Комната поражала размерами, габаритами 4 кроватей.
1: «Признаю», — сдался Тимур. «Ты переплюнул самого себя».
6: «Играючи», — похвалился штурман.
3: Привлеченный смехом, Шевелев подошел к окну. На заднем дворе располагался бассейн. Две подружки, стоя в воде по пояс, перекидывались мячом. Загорелая кожа искрилась в закатном свете. Еще три девушки нежились в шезлонгах, посасывая коктейли. Их обслуживал кудрявый официант, соплеменник садовников, будто бы впервые надевший рубашку и брюки. «Штурман», — позвал Шевелев, — ткнул пальцем в стекло. «Смотри на ту барышню, а теперь на эту
6: и на эту».
1: «Ну?»
3: Девушки были идеальны. Модельные внешности, длинноногие и соблазнительные, ни малейшего изъяна. Точно их тщательно подбирали для участия в сценке у бассейна.
1: «Что это за дом?» — спросил Шевелев. «Они не выглядят, как обычные туристки. Тут проходит вечеринка «Пентхаус» или Рики Мартин снимает клип».
6: «Рики Мартин?» — заржал штурман. «Тебе сколько лет? 60?»
1: «Эй!»
3: Тимур выгреб из тумбочки горсть запечатанных презервативов и какие-то пилюли с усатым драконом на упаковке.
1: «Их здесь тонны!»
3: В комнату ввалился песок. Его глаза сверкали.
5: «Вы бассейн видели? А бар?»
3: Лишь Шевелев не разделял энтузиазм товарищей.
6: «Куда ты нас привез? Это же бордель!»
3: «Обижаешь!» — отмахнулся штурман. «Это элитный клуб, в котором умеют хранить тайны». Так и написано на их сайте. Жирным шрифтом и долбанным курсивом.
6: «Сечете, что это значит?»
1: «Виагра!»
3: Тимур бросил песку таблетки.
1: «Прихвати домой, побалуешь, Нонну Батьковну».
6: «Я и без Виагры ее балую»,
3: — сказал песок, но таблетки сунул в карман.
6: «А вы не боитесь, что нас ограбят?» — не отступал Шевелев.
1: «У них сотрудники цыгане».
6: «Чё ты взял, Шева? Почему цыгане, а не албанцы или итальянцы? И откуда вообще эта ксенофобия?»
3: «Мне здесь нравится», — заявил песок.
6: «Я не собираюсь спать с проститутками, но дом отличный. И пейзаж».
1: «За 400 бочинских», — усомнился Тимур, высыпая презервативы в ящик. «У них что, герпес?»
3: Штурман обнял его за плечо.
6: «Неделя скидок, мой скептический брат! Нам невероятно подфартило!»
3: Он прицелился в Шевелева из пальцев.
6: «Ну, хорош, а! Завтра вернемся в Киев, и понесется работа, дети, рыло эти неотесанные на улицу. Давайте расслабимся. Давайте отметим как следует последний вечер».
1: «Я за», — сказал песок.
3: Тимур почесал подбородок. Шевелев помянул их вчерашний разговор на балконе. Не о месте ли размышлял Тим? Не скроллил ли в своей голове переписку Ириски с массовиком-затейником снова и снова?
1: «За», — сказал Тимур.
6: «Я», — начал Шевелев, но штурман перебил. «Всем плевать! У нас демократия!»

Максим Кабир. Жирным шрифтом и долбанным курсивом. Часть вторая. Окончание.

0: На заднем дворе звучали этнические мотивы. Цыган, ершистый, как смесь пива и водки, взбалтывал коктейли, но Шевелев ограничился бутылочным пивом. Он сел на ступеньки и закурил, озираясь. Стемнело, подворье зажгло фонари. Девушки перебрались на сушу, но не стали утруждать себя верхней одеждой. Максимум, на что сподобились, обернуться полупрозрачными шалями. Их обезжиренные животы сверкали пирсингом, под сырыми купальниками проступали соски, их взгляды были подобны солнечным зайчикам, а позы томительные и точно выверены. Словно следуя указаниям постановщика, они привставали на цыпочки, выгибались всем телом, чтобы поднять упавшую соломинку, не курили, а делали сигаретам минет. И во всем этом сквозила показушность, наигранность, смущающая Шевелева. «Перестань», — говорил он себе. Европейские девушки раскованы. На испанском курорте, их с Мариной медовый месяц, дамы щеголяли топлес, демонстрируя силиконовые взгорья. Но не Испания лезла Шевелеву в голову, а хрустальный мыс. 2005 год. Закадычные друзья отправились на рок-фестиваль, проходивший в Севастопольской бухте. Палатки, танцы, паленый коньяк из канистр, денатурат, от которого сегодняшний Шевелев скопытился бы. Песка тащили в Черное море привести в чувство. Тимур вместо пробки затыкал бутылку надгрызенной сосиской. Штурман забрался на сцену и прыгнул в толпу и кричал от всепоглощающего счастья, а люди передавали его из рук в руки, как флягу со спиртным. И вот эти четверо, худые, прыщавые, контуженные тестостероном и опьяненные Крымом, клюнули на удочку двух сестричек, пришедших к ним из Южной ночи. Случай, послуживший основой для шевелевского рассказа «Клофелин», очень смешил Марину, но утром на пляже бухты парням было не смешно. Последнее, что Шевелев запомнил, щербатая улыбка новой подружки, шаловливые руки, ласково оглаживающие его торс, и терпкость домашнего вина, которым сестрички угощали парней. Его разбудил Тимур, осоловевший и разъяренный. Вместе они растормошили песка и штурмана. Вещи пропали. Рюкзаки, палатка, деньги, даже их шорты. Будто жертвы кораблекрушения, они сидели в предрассветной мгле, мысленно и устно удушая грабительниц. А штурман, отлучившись до ветру, вернулся с 50 гривнами, нашел в кустах, сказал: «Да хрен с ним! Айда, — сказал, — за пивом!» «Ну, конечно, — подумал Шевелев образца 2022 года. Литовки устроили спектакль, чтобы отжать у хохлов плюшевых мумитролей, пакеты с лососем и морожкой, чашки с Angry Birds и прочее, что хохлы везли из Хельсинки». Шевелев усмехнулся. К бассейну вышел скособоченный Тимур, в руках бокалы, между плечом и ухом зажат телефон.
1: «Завтра будем. Целую. Люблю».

0: люблю». Шевелев задумался, любил бы он Марину, прознай, не дай бог, об адюльтере. Прочитай он, что секс с каким-то хахалем был лучше, чем супружеский секс. Любил бы, наверное, это нельзя выключить кнопкой. Но точно не смог бы притворяться, что все нормально.
1: «Лови!»
0: Тимур сел на ступеньки и вручил бокал.
1: «Джек Дэниелс, мы в плюсах».
0: Шевелев пригубил виски.
1: «Ого!»
0: — сказал Тимур.
1: «Он не теряет зря время».
0: У бара штурман обрызгивал Алиту средством от комаров и растирал спрей по ее голой спине. Алита звонко смеялась. «А песка видел?»
1: «Песочек!» — прыснул Тимур. «И он туда же! Нонна не кастрирует его?»
0: «Походу и правда убил». Песок, обвыкнув, вещал по-английски и долдонил хорошенькой цыпочки про литовских фашистов эпохи Рейха. Она поддерживала разговор, сверкала глазками и теребила брючину забывшего обо всем песка. Шевелев заметил, как жадно смотрит Тимур на девушек. «А ты?» — спросил он. «Не хочешь ни с кем поболтать?» Тимур смутился.
1: «В каком? Я в английском не бельмеса».
0: Словно подслушав беседу, ковбойша в левайсах и фланелевой рубашке подплыла к мужчинам. Ее личико было озабоченным, кулаки стиснуты в мольбе.
2: «I'm sorry»,
0: — сказала она, поученически выговаривая слова.
2: «I need help».
1: «Спроси, что случилось»,
0: — оживился Тимур. Шевелев спросил.
2: «We have meat»,
0: — пояснила ковбойша, указывая на стоящий под навесом мангал.
2: «But we have not cook. You cook?»
0: Она посмотрела на Тимура с надеждой.
1: «Кук? Повар? Вам мясо пожарить?»
0: Ковбойша радостно закивала.
2: «We can eat you too!»
1: «You too!» —
0: согласился Тимур, вскакивая и отдавая Шевелеву свой бокал.
1: «Sunday, bloody Sunday!»
0: И ушел с ковбойшей, оставив друга одного. Шевелев отпил из бокалов по очереди. За забором щебетали птицы. Песок импульсивно обнял собеседницу и крикнул Шевелеву.
1: «Шева! Она знает Пятруса Кубелюнаса и Йозеса Амбразявичуса! Фантастика!»
0: «Круто!» — крикнул в ответ Шевелев. В кармане завибрировал телефон. Марина улыбнулась мужу с заставки.
3: «Привет, малышка».
2: «Привет. Ты чего не звонишь?»
0: Голос Марины несся из Киева в космос, из космоса в литовский лес. «Мы недавно заселились. Я как раз собирался». Алита захохотала, игриво толкнула штурмана. Шевелев прикрыл динамик ладонью.
3: «Как там пенсионеры? Дядя Коля и...»
0: «О, все хорошо, встретили нас».
3: «Зачем я вру?»
0: Шевелев поморщился. «Ложь сама слетела с губ, назад не воротишь».
3: «Отлично. Купи корзинку, такую же, как купил мне, для мамы. Только обязательно, я ей уже пообещала».
0: «Куплю», — брякнул Шевелев и зло взъерошил шевелюру. Подстраховался.
1: «Если еще остались».
3: «Да, остались, конечно. А ты нашел сюжет?»
0: «Заботливая Марина, идеальная писательская супруга». «Ну, какие здесь сюжеты?» В поле зрения попала парочка литовок. Девица с короткой стрижкой шептала на ухо подруге и ненавязчиво массировала ее бедро. Шевелев от чего-то смутился, как подросток.
1: «Сплошные пьянки», — сказал он.
0: «Не верится, что послезавтра проснусь дома и без похмелья». Они поговорили 5 минут, и Марина пожелала спокойной ночи. Отключившись, Шевелев постучал себя мобильником по лбу. На душе было гадко. Он двинулся к барной стойке и попросил чистые виски. На белой рубашке бармена темнели пятна пота. Бутылка тряслась в волосатой руке, напиток пролился на столешницу.
1: «Что здесь происходит?» — спросил Шевелев, разглядывая наполненный Дэниелсом до краев 300-граммовый бокал из-под пива.
0: Не удостоив ответом, цыган ретировался. А полбокала спустя Северия села на стул возле Шевелева.
3: «Развлекаетесь?»
0: Он покосился невольно на пышную грудь, распирающую тунику, и понял, что пьян.
1: Северия улыбалась. Ее глаза интенсивно-зеленого цвета с интересом изучали гостя. Без очков она выглядела старше, возможно, ровесницы Шевелева.
2: Но как же она была хороша!
4: «Ваши друзья в огне».
1: «Всегда в огне», — сказал он, прихлебывая виски.
4: «А почему вы не с ними?»
1: Он поднял левую руку тыльной стороной ладони к администратору. На безымянном пальце золотилось кольцо.
4: «Чем вы занимаетесь?»
1: — спросила Северия, собирая в хвост волосы. Качнулись крупные серьги в виде пацификов. Нюх Шевелева уломил аромат хвои и детского мыла.
3: «Я писатель».
4: «Серьезно? Для писателя вы ужасно нелюбопытны. Разве мы не достойны крошечного рассказа? Чтобы о чем-то написать, нужно испытать это на себе».
1: Он хотел возразить, что Лев Толстой не воевал с наполеоновскими войсками и ни один фантаст не летал в космос, но конструкция была чересчур сложна для его теперешнего состояния, и он лишь повел неопределенно головой: «Как вам угодно». У мангала Тимур, знавший английский на уровне «Capital of the Great Britain», смешил ковбойшу до слез. Литовка с ямочками на щеках поедала взором треплющегося без пауз песка, словно перед ней был Брэд Питт, а не 40-летний клон Вуди Аллена, Аллена, из которого вычли славу и деньги. Штурман, заваривший кашу, исчез, но исчезла и Алита.
4: «Как вам наш уголок?»
1: «Впечатляет», — честно сказал Шевелев.
4: «Мы с сестрами очень любим мужчин».
1: Северия облизала красные губы. «Вы родственники?» — ряпнул Шевелев.
4: «Вроде того. Сестры по вере».
1: «У вас весьма демократичная вера», — заметил Шевелев. «Вы определенно не католички».
4: «Мы дочери лесного царя».
1: Северия затянулась электронной сигаретой и выпустила благоухающий дыней пар.
4: «Наш бог не заставляет нас носить монашеские одеяния».
1: «За царя!» Шевелев опрокинул в себя виски. Сощурился, потому что Северия двоилась, для надежности оперся на барную стойку и, хмурясь, посмотрел вниз. Администраторша скинула сандалию. Босая, увитая браслетиками ступня, недвусмысленно скользнула по голени Шевелева. Рука с изумрудным маникюром скомкала ткань туники, задрала подол, и гладкие женские бедра разошлись в стороны. Трусиков под ними не оказалось.
4: «Пойдемте со мной», —
1: пригласила Северия шероховатым голосом, похожим на героин, который студент Шевелев попробовал единожды, а штурман, узнав об этом, заехал ему кулаком в солнечное сплетение и впредь наркотики Шевелев не употреблял.
4: «Я покажу вам суть вещей».
1: «Хо-хо», — сказал Шевелев, как Дед Мороз, наклюкавшийся на детском утреннике. Неуклюже встал, взял Северию за запястье и смачно чмокнул в кисть.
5: «Мне пора на боковую», — сказал он по-русски. Козырнул «Мадам Бандерша»
1: и пошел на подгибающихся ногах в коттедж.
4: «Марина»,
1: — думал он, поднимаясь по ступенькам, помогая себе руками.
4: «Хорошая моя, родная, чудесная. Завтра тебя увижу», — думал. «Завтра поцелую».
1: В коридоре было темно. Он запамятовал, куда идти. Толкнул первую подвернувшуюся дверь. На кровати, освещенная светом с улицы, лежала голая девушка, а на ее груди восседала рыжая лиса. Обе, и девушка, и животное, посмотрели на Шевелева. Две пары глаз светились серебром в полумраке.
5: «Простите»,
1: — икнул Шевелев.
5: «Ошибся».
1: Он закрыл дверь, достал телефон и кликнул на ярлычок мессенджера. Пошел на ходу, печатая сообщение жене.
5: «Я тебе лбл...»
1: Он ввалился в комнату. Внутри горела лампа. сел на кровать, стер сообщение и написал, сопя от натуги: «Я и ей я ою-лю».
6: «Да черт!»
1: — сказал он раздраженно и вырубился.

0: Вставай!
1: Шевелев разлепил веки.
0: Песок?
1: Его друг облачился в пиджак, рубаху и галстук. Шевелев не помнил, чтобы песок брал в дорогу эти шмотки. Костюм топорщился и вызывал ассоциации с похоронным бизнесом.
0: «Ты чего?»
1: Шевелев заворочился.
0: «Я думал, ты с бабой».
2: «Она не баба»,
1: — тихо сказал песок.
2: «Тебе нужно бежать. Хотя бы попытаться».
0: «Бежать? Ты о чем? Сдурел?»
1: Песок бросил взгляд в окно.
2: «В лесу что-то есть», —
1: сказал он печально.
2: «Оно жило тут всегда. До Жемайтов и Аугуштайтов, до великого переселения народов».
1: Левый глаз песка лопнул и потек по щеке. Зубы раскрошились и вывалились изо рта. В пустой глазнице извивалась волосатая гусеница.
2: «Поздно!»
1: — прошелестел песок. Шевелев проснулся в чужой комнате. В этой стране все комнаты являлись чужими для него, но помещение было определенно не тем, в которое друзья заселялись.
3: «Кто спал в моей кровати?» — спросил медведь из сказки.
1: Подробности приснившегося кошмара забылись. Шевелев скривился. Детство он провел в Москве. Папа мел улицы, семья жила в Дворницкой при коммунальном доме на Чистых прудах. Там стоял деревянный сундук с реагентами, которыми посыпают снег. Четырехлетний Шевелев забрался в сундук и ел соленые шарики, а потом его тошнило. Сейчас привкус во рту был похожим. Хлористый магний и желчь. Хуже, чем после вина с клофелином. Он дал себе зарок бросить пить как минимум до осени. В хмелю не мог выдавить ни строчки. Пора возвращаться в тонус. Пора браться за новый роман. Вдруг и правда сочинить ужастик. Ужастики популярны сейчас. Иванов писал «Псоглавцев», а Старобинец «Переходный возраст» и ничего. Числится серьезными авторами. Штурман будет помогать, советовать. Шевелев достал телефон. 11:45. Музыку выключили. Пансионат, или чем было это место посреди леса, погрузилось в тишину. За окнами мелькал свет, прожекторный луч елозил по лужайке, но во дворе не было ни души. Вечеринка завершилась. Фото на стене привлекло внимание Шевелева. Групповой портрет, черно-белый или, если быть точным, черно-бежевый с рыжиной. Дагеротипия оттенка сепии. 7 женщин, замерших на фоне сосен. Холчевые сорочки и, самое странное, маски зверей, прикрывающие лица. Овца, коза, кошка, лисица, резонировавшая смутной, не до конца понятной тревогой. Шевелев отлип от фотографии и вышел в коридор, озаряемый стробоскопическими всполохами снаружи. Нужная дверь сразу нашлась. Шевелев переступил порог, провел взглядом по дорожке из попыхах сорванной одежды, джинсов, золотистых шортиков, бюстгальтера, к кровати, почему-то застеленной красными простынями, и на собственной шкуре узнал, что такое мгновенно трезветь. Алита оседлала штурмана. Это его кровь сделала постельное белье красным. Как много крови! Не обязательно было щупать пульс, чтобы засвидетельствовать смерть штурмана.

0: Пнул ее кулаком. Удар пришелся в висок. Под костяшками хрустнуло и продавилось. Количество трупов удвоилось. Сумасшедшая литовка завалилась на свою жертву.
1: «Нет!»
0: — прошептал Шевелев, впиваясь пальцами в волосы.
1: «О, Боже, нет!»
0: Мертвые смотрели на него бесстрастно. Словно что-то чужеродное, нож, например, в голову Шевелева поместилось осознание, что ничего уже не исправить. Штурман, подбивавший на авантюры, подпевавший попсе, уволившийся с работы, чтобы попасть на выступление Стивена Кинга в Гамбурге, обнимающий за талию девочку 23 лет, бесповоротно не жив.
1: «Спички»,
0: — подумал Шевелев, хватаясь за изножье кровати.
1: «Волшебные спички, чтобы не передознуться реагентами из папиного сундука. Отказаться от героина, предложенного каким-то уродом на концерте «Океана Эльзы». Послать к черту клофелинщиц Черноморского побережья. Убедить штурмана ехать к дяде Коле».
0: Рука, которую он прижал ко рту, была липкой, и он отдернул ее, панически вытер губы рукавом. Прожекторный луч мазнул по окну, наполняя комнату светом. Шевелев передернулся.
1: «Песок и Тим! Их надо предупредить! И валить отсюда нахрен! Вызвать копов! Лететь в Поневежис или какой там ближайший город!»
0: Он схватил с пола джинсы штурмана, нашарил ключи. Подумал о ноже, но касаться измазанной в крови рукоятки было выше его сил. Кровать скрипнула. Алита быстро-быстро заморгала, привстала, воткнув локоть в раскуроченную грудь штурмана, и ухмыльнулась. Шевелев бросился прочь. Из одного кошмара в другой. На первом этаже были люди. Шевелев вжался в стену, надеясь, что тень скроет его. По вестибюлю прошли девушки, ковбойши и визави песка. Шевелев опознал их по одежде. Лица литовок скрывали маски. Ушастый заяц и зубастый бобер. В Шевелеве будто лопнула некая струна и навсегда поселилась дрожь. Утробная, выворачивающая наизнанку дрожь. За девушками шли цыгане-садовники. Они тащили тело, закутанное в целлофан. По паркету волочились ноги. При виде носков с изображениями бананов Шевелев едва не заскулил. Нонна Пескова не дождется супруга. Этой ночью Нонна овдовела, а Шевелев потерял двоих друзей. Пока он спал, Песка и штурмана убили, как беспомощных ягнят. Сектанты, извращенцы или бандат Морозков. Изолированный от посторонних глаз коттедж был средоточием зла. Цыгане и звероголовые психопатки покинули вестибюль. Шевелев сбежал по лестнице. На полу остались капли крови. Стараясь блокировать мысли, которые грозили парализовать его волю, Шевелев пробрался к черному входу, открыл прозрачную дверь и выскользнул из дома. Упругий столб света рыскал по заднему двору и поджигал воду в бассейне. Сердце Шевелева бешено колотилось. Он двинулся перебежками, отирая спиной бревенчатый фасад. Высунул голову за угол и тут же нырнул под сомнительную защиту кустов. Ледяной пот пропитал рубашку. Северия, устроительница или координатор садистского шоу, шагала по лужайке, и груди ее покачивались при ходьбе. К образу сексуальной хипушки добавилась маска кабана. В руках Северия держала секатор, от блеска которого яички Шевелева болезненно сжались. Пройти у веранды и не попасться на глаза администраторши было нереально. Шевелев собрался ползти обратно, но у бассейна зазвучала литовская речь. Он очутился в ловушке, окруженный с обеих сторон. Он подумал о Марине. О том, как она звонит в полицию, и украинские полицейские связываются с коллегами из Евросоюза. Представил фотографии четырех киевлян в новостях вильнюсских телеканалов.

0: вообразил надпись, которая появится на экранах в финале грядущей экранизации его романа. Фильм посвящается памяти преждевременно почившего Шевелева. В горле защипало. В этот миг из-за беседки выскочил Тимур. Перед собой, как шпагу, он выставил шампур и побежал прямо на Северию. Самый серьезный, самый целеустремленный в их компании оказался и самым смелым.
1: «Проткни ее!» —
0: мысленно взмолился Шевелев, трус, скорчившийся в кустах.
1: «Убей ее, Тим!»
0: Девка в маске енота вышла наперерез Тимуру. Она несла циркулярную пилу. Пила жужжала пронзительно. Тимур поскользнулся на траве и упал. Смертоносный диск зацепил его ребра, срезал шмат мяса, подбросил в небо веер из красных капель. Тимур завопил. Пила вгрызлась в предплечье и заскрежетала о кость. Кровавая роса осела на маске и забрызгала тунику приближающейся Северии. Администраторша щелкала лезвиями секатора. Шевелев понял, что это его шанс. Что Тимур, обожавший сына, простивший жене измену, умевший танцевать брейк, Тимур ценой своей жизни отвлек маньячек. Шевелев пополз, а жужжание пилы будто бы перемалывало его кишки. У веранды он выпрямился и встретился лицом к лицу с барменом. Цыган вышел из темноты, вооруженный ружьем. Обрезом, чье дуло метило писателю в брюхо. Организм Шевелева не справился с нагрузкой. В воздухе завоняло дерьмом.
1: «Пожалуйста!»
0: — заплакал писатель. Цыган прикусил губу. В черных глазах отразилась внутренняя дискуссия. Потом он показал на мусорный контейнер, стоящий возле забора. Опустил ружье и прошел мимо одеревеневшего, обгадившегося Шевелева, туда, где взвизгивал, расчленяя добычу, пила. Шевелев побежал. Сиганул на контейнер, сохранил равновесие и чудом не порвал мошонку, перелезая забор. Он спрыгнул вниз, упал на колени, взвился и ринулся к парковке. Отзываясь на взмах брелока, газель поприветствовала человека пиканьем. Лишь в кабине Шевелев доподлинно осознал, что все его друзья мертвы. Что ничего больше не будет для них. Ни смеха, ни пива, ни путешествий, ни предательств и разочарований, ни новой книги Кинга. Шевелев возненавидел Кинга. Ни взрослеющих детей. Шевелев рубанул кулаком по рулевому колесу. Дрожащими руками пристегнул ремень безопасности, сунул ключ в скважину. Он должен спастись. Рассказать миру, что случилось в дьявольском коттедже. Должен жить. Машина рванула по тропинке. Шевелев рыдал. В ноздрях пузырились сопли. Сосны замелькали по бокам. Дорога струилась под колеса, освещенные светом фар, но за первым рядом деревьев клубился непроглядный мрак. Ветви касались крыши газели. Шевелев подумал, что едет не в том направлении, что тропа была шире, а трасса ближе, и сосны не напирали со всех сторон. Он воздел глаза к полной луне, висящей над лесом, и резко, так что хрустнула шея, посмотрел влево. Во мраке кто-то шел. Не ехал, не бежал, а шел, тяжело ступая, не отставая от автомобиля. Огромная тень в дебрях. Шевелев вдавил педаль газа. Он грыз ногти, попеременно глядел то в боковое зеркало, то через плечо. Тьма смыкалась позади и точно преследовала автомобиль. Неожиданно Шевелев вспомнил стишок. Баллада Жуковского, русифицированный Гёте. Он зазубрил его в школе. Училка дала задание прочесть на открытом уроке оптимистическую поэзию. Кто скачет, кто мчится под хладною мглой. Скакал и мчался ездок с маленьким сыном. Сын отчаянно боялся лесного царя, что сверкал глазищами из чащи. Он в темной короне с густой бородой. Шевелев оглянулся на фигуру за буреломом.
2: Это просто туман! Это просто ветер шепчет в кронах!
0: Ребенок из баллады задыхался. Ребенок будет мертвым по приезду. Папаша стиснет в объятиях бездыханное тельце. Шевелев отвернулся от деревьев и закричал. Лесной царь выбрался из стародавней баллады, из тьмы за соснами, и стоял посреди дороги. Не меньше 3 метров ростом, рогатый и гротескный. Фары озарили морду, сплошь поросшую осклизлыми грибами. В грибнице сияли белые глаза. Шевелев выкрутил руль. Газель разминулась с чудовищем и вклинилась в чащу. Руки Шевелева взметнулись к лицу. Автомобиль напоролся на дерево. Шевелева бросило вперед, но ремень впился в грудь и откинул на сиденье. Челюсть клацнула, едва не укоротив язык. Двигатель дымился в расплющенном капоте. Лобовое стекло выпало, и густой аромат хвои наполнил салон. Шевелев отстегнул ремень, распахнул дверь и вывалился в траву. Рогатая тварь убралась с дороги, затаилась, решила поиграть в прятки. Но из темноты до Шевелева донесся женский смех. Родимый лесной царь созвал дочерей. Мне вижу, кивают из темных ветвей. Отчаянно захотелось верить, что это всего лишь ветлы, как в балладе. Но Шевелев даже не знал, что такое ветлы. Он поднялся с земли и поковылял во мрак. Каждый вдох причинял боль, словно сучок вонзался под ребра. Шевелев шел, стиснув зубы. Он верил, что однажды лес закончится, рассветет. Полицейский в участке угостит его кофе и скажет: «Вам повезло». А еще лучше. Пускай он проснется в пансионате дяди Коли. Штурман принесет пиво. Тимур пожарит свинину. Песок поделится каким-нибудь занимательным, никому не нужным фактом. Насекомые роились над головой и жужжали, как циркулярная пила. Шевелев плакал и хромал по покрывалу из хвои. Над Литвой торжественно светила луна.

0: Старому Найдаку не спалось. Годы как-никак. Да и было о чем подумать. Этот новый 20 век принес интересные штучки. Вот вроде этого маленького радиоприемника. Старый шаман слушал радио и качал головой. Войны, опять войны. Сколько живет Найдак на этом свете, все одно и то же. Где-то снаружи послышался странный ракочущий звук. «Может, шайтан-птица летит?» – подумал старик. Шум становился все громче, залаяли собаки. «Гости никак», – сказал Найдак самому себе. Понятно, что самому себе, ведь в чуме кроме него никого не было. Но то была не шайтан-птица. Шаман некоторое время с удивлением рассматривал эту небольшую штуку, наделавшую столько шума. «Ага», – вспомнил Найдак, – «да это же шайтан-нарты». Про шайтан-нарты старику уже рассказывали, но сам он ее никогда прежде не видел. Такие нарты вроде как обычные, но сзади такой гудящий и дующий шайтан вертится сам собой, крутится. «Эй, папаша, где здесь Найдак, который колдун?» Не торопясь поднять зад с сиденья, спросил нелепо закутанный в меха мужчина лет это к 30. «Моя Найдак», — ответил Найдак. При встрече с незнакомыми он обычно сразу начинал играть «Моя твоя не понимает». «А я Сергей Павлович, во!» И, заметив, что данное представление не произвело на старика ровно никакого впечатления, добавил: «Понимаешь, браток, я...» И незнакомец, сдернув варежку, как-то странно выгнул пальцы на руке, будто стремился обхватить что-то такое, чего на самом деле не было. «Тоже шаман, наверное», — подумал шаман. «Чум заходи, Сергей Павлович», — пригласил Найдак незнакомца, подтвердив слова приглашающим жестом руками.
1: «Э, времени нет, дед!» — Сергей Павлович слегка выставил вперед нижнюю губу. «Дело у меня к тебе!»
0: Найдак слушает. Конечно, старику не понравилось такое отношение к гостеприимству.
1: «Но в чум теплее!»
0: «Лады!» — согласился мужчина и проследовал вслед за Найдаком в чум.
1: «Так вот, я сюда по своим делам. Может, тундру вашу куплю, а может, и не стоит она того!»
0: «У кого купишь?» – удивился Найдак.
1: «Э, были бы баксы, а продавец найдется», – осклабился гость, вновь делая магический жест пальцами.
0: «Да не затем я 1,5 км я пропахал, слушай. Бабу я с собой привез, да пообещал ей еще в столице, что тут северное сияние такое есть, что не хуже, чем по ящику прибалдеть можно. У неделю уже здесь, а ваше все это сияние никак не показывают. Меня уж самого разобрало. А эти хуторят, мол, не сезон. Какой не сезон? У меня на одной руке камешков». Мужчина сунул под нос Найдаку руку, каждый палец на которой был украшен перстнем с большим блестящим камнем. «Что любой сезон купить можно. Я им так сказал. Вот поеду к лучшему колдуну, да куплю северное сияние. Да и потом...» Сергей Павлович облизнулся. «Будет что вспомнить, как расскажу, что северное сияние покупал. Все наши зависти просто...»
1: «Найдак твоя не понимает», — покачал головой старый шаман, хотя на самом деле уже начал понимать, что именно от него хотят. «Да я ж тебе русским языком говорю! О!»
0: Мужчина вновь сунул под нос Найдаку руку со скрюченными пальцами.
1: «Новый русский я, понятно?»
2: «Понятно, понятно. Новый не старый», — закивал Найдак.
1: «Делай мне северное сияние, дед, я плачу».
2: «Найдак не будет делать северное сияние», — покачал головой шаман.
1: «Как это не будет? Я же зря сюда 3 часа перся. Меня ж продуло всего. Ты ж колдун».
2: «Колдун, шаман.
1: Самый старый и мудрый».
2: «Самый старый.
1: А чё ж, не можешь, что ли?»
2: «Северное сияние делает дух северное сияние. Джиз-быз вызывать».
1: «Так вызывай своего джиз-быза».
2: «Джиз-быз, большой жертва надо».
1: «Ну так давай жертву, я плачу. Чё там, оленя, 2 оленей.
2: «Джиз-быз, большой жертвы надо», — повторил Найдак, качая головой. «Найдак не будет вызывать джиз-быз».
1: «Как это не будет? Будет, будет!» — явно подделываясь под чей-то голос, передразнил новый русский. «Вот это видал!»
0: И Сергей Павлович извлек откуда-то из-под груды напяленных друг на друга меховых одежд небольшое ружьецо.
2: «Найдак видел. Это наган называется». Найдак запнулся, вспоминая недавние события, ЧК и так далее. «А, нет, маузер. Маузер большой, наган маленький».
1: «Так тебя понесло!» — даже удивился новый русский. «Точно старый ты хрен!»
2: «Ой, старый!» — покачал головой Найдак.
1: «Так тебе что, жизнь недорога?» — спросил Сергей Павлович насмешливо и сунул под нос шаману уже не руку, а ствол.
2: «Найдак старый, Найдак пожил».
1: «Старый пожил?
2: Ладно, Тогда я для начала твоих собак прострелю, потом оленей».
1: «Ой, плохой человек, как можно собак стрелять?»
2: «А я постреляю».
1: «Ой, не надо».
2: «Тогда вызывай своего джизбыза, зови да погромче, пока мой глок голоса не подал, он у него громкий».
1: «Не надо, джизбыз».
2: «Выбирай, дед, или северное сияние, или постреляю твоих лайк».
1: «А что делать? Что делать?» – запричитал Найдак.
2: «Что делать? Что делать? А подать сюда духа, и чтоб сиянием этим, твою мать, поторопился, иначе я этого духа, скажу браткам, они из него духа душу вынут».
1: Найдак взял бубен и нехотя вылез из чума. Сергей Павлович довольно улыбался. В самом деле уж, если он и с думцами, и с администрацией президентской запросто управлялся, ему ли какого-то колдунишку не уломать? Старый шаман, между тем, взялся за дело. С того момента, как он смирился с неизбежностью сего деяния, наступило спокойствие и даже некоторая деловитость. Возможно, Найдак просто не думал сейчас о последствиях, стуча в барабан и повторяя заученные на протяжении веков заговоры. Наконец, было названо имя джизбыза. Шаман, назвав заветное имя, замер на месте. Сергею Павловичу показалось, что он смотрит кино, а сейчас пленку почему-то остановили. Он даже хотел потрогать для проверки замершего в колдовском экстазе Найдака, но тут случилось это самое. Явился дух. Великий дух северного сияния джизбыз. Некоторые утверждают, что нет природного явления более прекрасного, нежели северное сияние. Но если бы эти некоторые увидели бы духа-покровителя самого прекрасного явления природы, они бы прибавили к определению еще и такую строчку: «Но нет чудища более безобразного, чем дух этого сияния». Едва Сергей Павлович взглянул, запрокинув голову, на лицо духа, как его тут же стошнило. Куда там чужим и хищникам шварценеггеровским? Да такую харю в Голливуде не $1 000 000 отвалили бы. И лишь подавив приступ тошноты, новый русский сообразил наконец, что чудище к тому же еще весьма велико. 5 метров в высоту, не меньше, а и плечи, соответственно. 3 ноги, каждая на 4-палой куриной лапе с кривыми грязными когтями, с бивень слона не меньше длиной.
3: «Ты посмел вызвать меня, жалкий старикашка», — пророкотал дух-великан.
1: «Найдак вызывал», — подтвердил шаман.
3: «Ну, это тебе даром не пройдет», — заявил дух. «Говори, чего звал? Показать меня, что ли?»
1: «Этот русский, новый русский», — поправился Найдак, — «он северный сияний хочет».
3: «Кто много хочет, тот мало получит», — захохотал джизбыз. «Хотя ты закон знаешь, чем за северное сияние платят?»
1: «Найдак знает», — вздохнул шаман.
3: «Согласен».
2: «Согласен, согласен!» Не дав ответить Найдаку, выкрикнул Сергей Павлович.
3: «Ну так я жду!»
1: И джизбыз облизнулся.
2: «Чё хочешь, все куплю», — пообещал новый русский.
1: «Ему человеческий жертва нужен», — вздохнул Найдак.
2: «Человеческий?» — удивился Сергей Павлович и спохватился. «Как человеческое?»
1: «Таков закон», — вздохнул старый колдун.
3: «Вот именно, таков закон», — подтвердил дух. «Вас тут двое. Кто из вас жертва?»
2: «Он!» — взвизгнул Сергей Павлович, указывая на Найдака.
1: «Пусть и я», — вздохнул Найдак. Джизбыз взял Найдака своей безобразной рукой, поднес к 3 дыркам, по всей видимости, заменявшим нос, понюхал, повертел, попереворачивал.
3: «Вы чего это мне мясо тысячелетнее подсовываете?» — спросил дух грозно. «Его даже собаки грызть не будут, весь засох и высох. 3-й сорт.
2: Джизбыз неожиданно проявил некоторые современные познания.
1: Найдак оказался на земле, упал удачно, не расшибся, а чудище уже протягивало лапу к новому русскому. Сергей Павлович, выхватив глок, открыл стрельбу в джизбыза.
3: «Ох, какой цыпленочек!» —
2: почти ласково молвил дух, загробастов продолжавшего стрелять нового русского огромной ладонью.
3: «И клюется! Какой пухленький, какой жирненький, пташечка ты моя!»
2: И джизбыз попытался пощекотать продолжавшего биться Сергея Павловича уродливым пальцем.
1: «А может, не надо?» — спросил Найдак робко.
3: «Надо, старик, надо!»
2: Дух еще немного полюбовался на нового русского, потом вздохнул.
3: «Я бы еще с ним побаловался, в клети поддержал», —
2: и добавил прочувственно:
3: «Вот только голоден, больно».
1: С 3-метровой высоты слышался визг, летели вниз одежды из драгоценных шкур. Потом раздался жуткий вопль и тишина. Найдак не стал смотреть, как Джизбыз разделывает нового русского, подобно жареному цыпленку. Один раз когда-то видывал, и хватит.
3: «Хорошо», — облизнулся дух, — «но мало. Ты того, если кто еще захочет северного сияния, ты не стесняйся, приглашай. Кстати, северное сияние — все как положено. И жертва будет и сияние».
1: Небо вокруг вспыхнуло и занялось разноцветными огнями, а Джизбыз исчез, будто его здесь и не было. Найдак, слегка ошалевший, любовался переливающимися цветами грандиозного небесного явления. Да, Джизбыз постарался на славу. Такого прекрасного сияния не бывало уже давным-давно.
2: «Да, красивая штука, северное сияние», — сказал Найдак самому себе, потом, вздохнув, добавил: «Жаль, полюбоваться некому».

0: Вперед на восток. Застава в Нью-Джерси была скупа на лошадей. А к югу от Нью-Брансуика рытвины стали такими глубокими, и на пути стали попадаться такие огромные валуны, что всадникам пришлось перейти на шаг, чтобы не искалечить трех своих бесценных животных. Естественно, так далеко к югу никаких ферм уже не было, так что питаться оставалось только сухой провизией из переметных сумм, а ночевать пришлось на станции обслуживания, подвесив гамаки между ржавыми грязными бензоколонками. И все же, насколько знал Джерри Франклин, они ехали самым коротким и наилучшим путем, так как он считался правительственной дорогой, расчищавшейся раз в полгода. Пока путешествие шло как по маслу, и ни одна из лошадей даже не захромала. Вынырнув из последнего ущелья и подъехав к расщепленному пню, Джерри вздохнул с облегчением. Отец и его коллеги могут гордиться им. Да он и сам был горд собой. Но уже через мгновение он снова насторожился и, развернув лошадь, подъехал к своему спутнику, юноше его возраста, который ехал чуть впереди. «Протокол», — напомнил Джерри. «Я здесь начальник. Сам знаешь, что ты не должен обгонять меня». Он терпеть не мог все эти формальности, но против фактов не попрешь. Если подчиненный превышает свои права, его надо осадить. В конце концов, он был сыном и при этом старшим сыном сенатора из Айдахо. А отец Сэма Резерфорда являлся всего лишь помощником госсекретаря, а его мать и вовсе родилась в семье какого-то почтового служащего. Сэм кивнул с извиняющимся видом и натянул поводья. «Мне показалось, что я заметил нечто странное», — пояснил он. «Что-то вроде военного отряда сбоку от дороги, и могу поклясться, что на них были бизоньи шкуры». «Семинолы не носят бизоньих шкур, Сэмми. Ты что, не помнишь политику за первый курс?» «Я не изучал политику, мистер Франклин. Я майор инженерных войск. Мое дело копаться в развалинах, но даже моих знаний хватает на то, чтобы понимать, что семинолы не имеют отношения к бизоньим шкурам. Потому-то я и...» «Занимайся вьючной лошадью», — посоветовал Джерри. «Переговоры оставь мне». И произнеся это, он не смог удержаться, чтобы не прикоснуться кончиками пальцев к мешку, висевшему у него на груди. Внутри находилась доверенность, подтверждавшая его полномочия, аккуратно отпечатанная на последнем бесценном листе правительственной почтовой бумаги и подписанная самим президентом. И она ничуть не теряла своего значения от того, что на обратной ее стороне много лет тому назад была нацарапана какая-то служебная записка. Зато она была написана настоящими чернилами. Такие документы могут определить всю судьбу человека. Этот экземпляр ему, вероятно, придется отдать во время встречи, но сведения о его назначении останутся в архивах Северной столицы. И после смерти своего отца он сможет занять одно из пустующих кресел от штата Айдахо, что предоставит ему право выступить в финансовый комитет. А если уж так, почему бы не брать выше? Главный комитет управления. Еще ни один Франклин не был членом главного комитета управления. Когда послам повстречались первые дорожные бригады уроженцев Джерси, они поняли, что подъезжают к окраинам Трентона. Оторвавшись от работы, люди бросали на них испуганные, затравленные взгляды и тут же снова возвращались к своему делу. Старших вокруг было, не было видно. Вероятно, семинолы считали, что можно ограничиться устными приказами. Но после того, как они в разрушенных кварталах не повстречали ни одного человека, если не считать бледнолицых, Джерри Франклину пришло в голову другое объяснение. Было похоже, что здесь все еще шла война. Но где же сражающиеся стороны? Вероятно, они защищали Делавер с противоположной стороны Трентона. Новые власти могли опасаться нападения только с той стороны. С севера не могло исходить никакой угрозы, ведь там находились лишь Соединенные Штаты Америки. А если так, то против кого же они оборонялись? К югу от Делавера не проживал никто, кроме семинолов. Неужели семинолы докатились до того, чтобы воевать друг с другом? Сэм Резерфорд действительно не ошибся. Фантастика. Бизоньи шкуры в Трентоне. Считалось, что их можно увидеть не ближе, чем за сотни миль отсюда к западу. Но когда они свернули на Стейт-стрит, Джерри завистливо закусил губу. Сэм не ошибся, и это делало ему честь. На широком газоне вокруг разрушенного здания Капитолия высились десятки вигвамов. И все высокие темноволосые мужчины, бесстрастно сидевшие на земле или гордо разгуливавшие между вигвамами, были облачены в бизоньи шкуры. Джерри даже не потребовалось сравнивать раскраску их лиц с незабвенной лекцией. Это были силы. Следовательно, дошедшие до правительства сведения относительно захватчиков оказались абсолютно неверными, впрочем, как всегда. Естественно, при таких расстояниях нечего ожидать чудес от связи. Но эта ошибка осложняла положение вещей. Сын помощника госсекретаря потупился и принял виноватый вид. Джерри удовлетворенно отвернулся и стал выискивать в своей памяти подходящие сведения о политических взаимоотношениях с СИУ. Единственное, что пришло ему на память, условия последних 2-3 договоров. Но и это годилось на первый случай. Он остановился перед каким-то важным воином и осторожно спешился. Разговаривать с семинолами можно, сидя в седле, но Сиу этот номер не прошел бы. Сиу очень щепетильный в своих взаимоотношениях с бледнолицами. «Мы идем с миром», — произнес Джерри, обращаясь к воину, столь же холодному, как наконечник его копья, и столь же безжалостному и несгибаемому, как винтовка у него за плечами. «Мы идем с важным посланием и многими дарами к твоему вождю. Мы приехали из Нью-Йорка, дома нашего вождя». Джерри задумался на мгновение и добавил: «Ты знаешь великого белого отца?» Не успел он договорить, как тут же пожалел о сделанном дополнении. Воин издал короткий смешок, и глаза его молниеносно вспыхнули. Затем он снова принял непроницаемый и высокомерный вид, какой подобал иметь воину. «Да», — ответил он, — «я слышал о нем». Кто не слышал о богатстве, власти и обширных владениях великого белого отца? Я отведу тебя к нашему вождю. Ступай за мной, бледнолицый. Джерри сделал знак Сэму, чтобы тот подождал его. У входа в большой, богато украшенный вигвам индеец уступил дорогу Джерри и небрежно показал ему, что тот может войти. Внутри царила полутьма, но при виде светильников у Джерри захватило дух. Масляные лампы. Целых 3 штуки. Да, этот народ жил богато. 100 лет тому назад, еще до того, как весь мир разнесла вдребезги последняя Великая война, у народа Джерри тоже было много масляных ламп. А если верить байкам инженеров, которые те рассказывали о горящих очагах, у них имелись вещи и получше ламп. Такие рассказы всегда приятно слушать, но все это была слава давно минувших дней. История о ломящихся от зерна амбарах, переполненных супермаркетах, все они рождали чувство гордости за историю своего народа, но мало чем могли помочь в настоящее время. От них начинали течь слюнки, но чувство голода не проходило. Теперь амбары и масляные лампы находились в распоряжении индейцев, которые благодаря своей племенной организации очень быстро приспособились к новым условиям бледнолицы. 2 суетливых бледнолицых подавали пищу сидевшей на полу группе людей, старику, вождю и 3 воинам, один из которых был слишком юн, чтобы принимать участие в совете. Тут же находился пожилой негр, облаченный в такие же отрепья, что и Франклин, разве что они выглядели поновее и почище. Разведя руки в стороны ладонями вниз, Джерри низко поклонился старому вождю. «Я пришел из Нью-Йорка от нашего вождя», — пробормотал он. Несмотря на все усилия, он почувствовал, как его пронизывает страх. Если бы он знал их имена, он мог бы сослаться на известные им события. Хотя Джерри прекрасно понимал, что все их имена похожи друг на друга. И Сиу, и Семинолы, и все прочие индейские племена давали имена, от которых веяло анахронизмом. Странная смесь прошлого с нынешней самоуверенностью и дерзостью, как сочетание винтовок с копьями. Первые использовались в прагматических целях, а вторые были символами того, что важнее этих целей. Как вигвамы, в которых они жили во время походов, хотя, по слухам, их рабы могли построить сухие непродуваемые жилища, о которых президент Соединенных Штатов, лежа на своей соломенной подстилке, даже не мог и мечтать. Как боевая раскраска лиц, склонявшихся над грубыми, вновь изобретенными микроскопами. Интересно, на что похожи микроскопы? Джерри попытался вспомнить курс инженерного конструирования, но память его не дала ответа. Индейцы были загадочным и внушающим страх народом. Порой казалось, что им судьбой предназначено быть победителями со всей свойственной победителям непоследовательностью, а порой... Джерри заметил, что все ждут, когда он продолжит. «От нашего вождя», — торопливо повторил он. «Я пришел с важным посланием и многими дарами». «Поешь с нами», — промолвил старик. «А потом отдашь нам свои дары и послания». Джерри с признательным видом опустился на землю неподалеку от сидевших. Он был голоден, а на блюдах с фруктами виднелось нечто похожее на апельсин.
1: Сколько раз ему доводилось слышать споры о вкусе апельсина.
0: «Я вождь три водородные бомбы», — помолчав, заметил старик. «Это мой сын», — указал он на юношу. «Тот, кто делает много радиации. А это один из твоих соплеменников», — повернулся он к негру. В ответ на вопросительный взгляд Джерри вождь поднял палец, что означало разрешение говорить, и негр пояснил: «Сильвестр Томас, посол УСИО от Конфедеративных Штатов Америки». «Конфедерация? Все еще жива? Мы еще 10 лет назад слышали. Конфедерация жива и здорова, сэр. То есть Западная конфедерация со столицей в Джексоне, Миссисипи. Восточная конфедерация с центром в Ричмонде, Виргинии, находится под властью семинолов. Нам в этом смысле повезло больше. Арапаги, Чиены, особенно Сиу», — он поклонился вождю, — «были очень добры к нам. Они позволили нам жить в мире, чтобы мы могли спокойно обрабатывать землю и своевременно уплачивать налоги».
2: «Тогда вам, наверное, известно, мистер Томас», — с горячностью начал Джерри, — «а Техас, республика одинокой звезды, может быть, Техас тоже?»
0: Мистер Томас с грустным видом посмотрел на порог вигвама. «Увы, мой добрый сэр, флаг республики одинокой звезды пал под напором Кайовы и Каманчей давным-давно, когда я был еще ребенком. Я не помню точной даты, но знаю, что это произошло еще до того, как последние остатки Калифорнии аннексировали Апачи и Наваха, до того, как народ мормонов под августейшим руководством... Тот, кто делает много радиации, задвигал плечами, поигрывая бицепсами.
2: «Вся эта болтовня бледнолицых», — проворчал он, — «утомляет меня».
0: «Мистер Томас не бледнолицый», — резко заметил ему отец. «Будь почтителен. Он наш гость и аккредитованный посланник. Не смей пользоваться словом «бледнолицый» в его присутствии».
1: «Прежние времена, времена героев, сверстник того, кто делает много радиации, не осмелился бы открыть рот на совете в присутствии своего отца», — промолвил один из старших воинов. «Я уж не говорю о том, что он не позволил бы себе сказать подобное. Сошлюсь на известный труд Роберта Лоу и индейцы Кроу, а также на блистательные исследования ЛСР 3 модели родства УСИУ. Поскольку нам не удалось воссоздать классическую модель, описанную ЛСРом, мы пришли к соглашению».
3: «Твоя беда, яркий переплет», — перебил его воин слева, — «что ты слишком традиционен. Ты все время пытаешься вернуться из настоящего в золотой век, а золотой век имеет мало отношения к сегодняшним силам. Я согласен, что мы в такой же мере являемся дакотами, как и Кроу. И с лингвистической точки зрения то, что относится к Кроу, имеет отношение и к нам. Но что происходит, когда мы начинаем цитировать Лоу и пытаемся воплотить его идеи в нашей каждодневной жизни?»
0: «Довольно», — провозгласил вождь. «Довольно, тот, кто вешает лапшу.

0: На уши.
1: И ты, яркий переплет, хватит. Это частные проблемы племени. Хотя они напоминают нам о былом величии бледнолицых. Разве Лессер и Роберт Лоу и по святым книгам, которых мы учимся забытому искусству, как быть настоящими силу, не были бледнолицами? Так хотя бы в честь их памяти разве мы не должны проявлять терпимость? А насколько мне известно, единственные хорошие бледнолицы – это мертвые бледнолицы, нетерпеливо заявил тот, кто делает много радиации. И этим сказано все. Он подумал и добавил. За исключением их женщин. Вдали от дома, в часы скуки, с ними можно неплохо поразвлечься. Три водородные бомбы бросил на своего сына такой красноречивый взгляд, что тот умолк. «Твое послание и твои подарки», — повернулся вождь к Джерри Франклину. «Сначала послание». «Нет, вождь, почтительно, но твердо поправил его яркий переплет. Сначала подарки, потом послание. Это делалось так. Сейчас я их принесу. Сию минуту». Джерри, пятясь, вышел из вигвама и бегом бросился к Сэму Резерфорду. «Подарки!» — поспешно выкрикнул он. «Подарки вождю!» Они поспешно разрезали переметные ремни, и, нагрузившись, Джерри двинулся обратно, минуя подошедших воинов, которые со спокойным презрением взирали на их суматошную деятельность. Войдя в вигвам, Джерри опустил дары на землю и снова низко поклонился. «Блестящие бусины для вождя», — промолвил он, передавая два больших сапфира и бриллиант, лучшее, что откопано за последние 10 лет в руинах Нью-Йорка. «Ткань для вождя», — продолжил он, вручая рулон льняной и рулон шерстяной ткани, специально для этого случая сотканной в Нью-Гэмпшире и с большим трудом доставленной в Нью-Йорк. «Красивые игрушки для вождя». Он достал большой, лишь слегка покрытый ржавчиной будильник и бесценную пишущую машинку, и то, и другое в рабочем состоянии. Целые бригады инженеров и ремесленников в течение 2,5 месяцев трудились над их починкой. «Оружие для вождя», — завершил он, передавая изящно украшенную кавалерийскую саблю, наследственную собственность кавалерийского главнокомандующего военно-воздушными силами Соединенных Штатов, экспроприация которой была встречена им с истинной горечью.
2: «Черт возьми, мистер президент, вы что считаете, что я буду голыми руками бороться с индейцами?»
1: «Нет, Джонни, я так не считаю, но я уверен, что вы сможете выбрать себе другую из тех, что имеются в распоряжении младшего офицерского состава». Три водородные бомбы с некоторым интересом принялся рассматривать подарки, особенно пишущую машинку. Затем он с благородным достоинством распределил их между членами совета, оставив себе лишь машинку и один из сапфиров. Саблю он передал своему сыну. Тот, кто делает много радиации, потрогал острие ногтем. «Немного», — заметил он. «Немного». «Мистер Томас от Конфедеративных Штатов Америки на церемонию совершеннолетия моей сестры привез вещи получше». И он презрительно отшвырнул саблю. «Но чего можно ожидать от своры ленивых бледнолицых вонючек?» Последнее заставило окаменеть Джерри Франклина. Это заявление означало, что ему придется драться с тем, кто делает много радиации. От такой перспективы его прошиб холодный пот. Если же пропустить оскорбление мимо ушей, за этим неизбежно последует полная потеря авторитета у сил. Слово «вонючка» относилось к бледнолицам, работавшим на полях или заводах, которые принадлежали индейской аристократии. «Лучше быть последним рабом, чем вонючкой», смысл существования которого заключался в том, что его труд предоставлял хозяевам возможность свободно наслаждаться мужскими занятиями, охотой, войной и размышлениями. «Если после того, как тебя назвали вонючкой, ты не убиваешь обидчика, значит, ты и есть вонючка». Вот и все. «Я аккредитованный представитель Соединенных Штатов Америки», — медленно, но четко произнес Джерри. «И старший сын сенатора от Айдахо. После смерти отца я займу его место в Сенате. Я свободный человек, уважаемый своим народом, и каждый, называющий меня вонючкой, является грязным лжецом». Вот оно. Дело сделано. Он выждал, пока тот, кто делает много радиации, поднимется. С содроганием Джерри отметил про себя гладкую холеность и округлость мышц юного воина. У него не было ни единого шанса, по крайней мере, в рукопашном бою, как это полагалось. Тот, кто делает много радиации, поднял саблю и указал ею на Джерри Франклина.
0: «Я мог бы разрубить тебя пополам, как луковицу», — заметил он. «Я мог бы выйти с тобой в круг на ножах и вспороть тебе брюхо. Я боролся и убил Семенова. Я сражался с Апачем, я победил даже Каманчо. Но я никогда еще не марал своих рук кровью бледнолицевого и не собираюсь делать это сейчас. Пусть этим мясницким делом занимаются надсмотрщики на наших угодьях. Отец, я подожду на улице, пока наши типи не очистятся».
1: И, кинув зазвеневшую саблю к ногам Джерри, он направился к выходу.
0: «Старший сын сенатора от Айдахо», — бросил он через плечо перед тем, как выйти. «Уже 45 лет Айдахо входит в состав угодий семьи моей матери. И когда эти романтики перестанут играть в свои игры и научатся жить в современном мире?»
3: «Мой сын принадлежит к молодому поколению», — пробормотал старый вождь. «Немного горяч. Слишком категоричен. Но он хочет добра. Правда. Не желает зла».
1: Он сделал знак белым слугам, которые тут же внесли большой ярко раскрашенный ящик. Пока вождь копался в ящике, Джерри почувствовал, как напряжение постепенно отпускает его.
2: Он даже не мог поверить своему счастью. Ему не придется сражаться с тем, кто делает много радиации, и при этом он не потерял своего достоинства. Учитывая все произошедшее, ему страшно повезло.
1: Что же касается последнего замечания, так разве можно ожидать от индейца, чтобы он понимал такие вещи, как традиции и слава, навеки запечатленные в символическом звании? Когда его отец стоял под разрушенной крышей Мэдисон Гарден и кричал вице-президенту Соединенных Штатов:
2: «Народ независимого штата Айдахо никогда в трезвом рассудке не согласится с налогом на картофель. С незапамятных времен картофель ассоциировался с Айдахо. Картофель был гордостью Айдахо. Жители Бойси говорят «нет налогу на картофель». Жители Покателло говорят «нет налогу на картофель». Фермеры горных долин говорят «нет никогда» и еще тысячу раз «нет налогу на картофель».
1: Когда его отец говорил это, он говорил от лица жителей Бойси и Покателло, не разрушенного Бойси и обезлюдевшего Покателло нынешних дней, но величественных городов, какими они были в прошлом, от лица процветающих ферм по обоим берегам Снейк-Ривер, от лица Солнечной долины, Айдахо-Фолса, Уизера, Грейнджвилла.
0: «Мы не ждали тебя, поэтому не можем предложить слишком много ответных даров», — объяснял три водородные бомбы. «Впрочем, у меня есть одна вещица. Для тебя».
3: У Джерри перехватило дыхание. «Это пистолет. Настоящий новенький пистолет. И маленькая коробка с патронами. Изготовленные рабами в одной из мастерских сил на Среднем Западе, о которых Джерри доводилось слышать. Чтобы держать в своих руках и знать, что он принадлежит тебе».
1: Это был «Дикая лошадь» 45-го калибра, который, согласно общему мнению, во много раз превосходила уже «Апачи», столь долго преобладавшая на Западе, «Херонима» 32-го калибра. О таком оружии не могли мечтать ни главнокомандующий, ни президент Соединенных Штатов, и теперь оно принадлежало ему, Джерри.
3: «Не знаю, как... Правда, я... Я...»
0: «Ничего», — добродушно откликнулся вождь. «Все хорошо. Мой сын не одобрил бы то, что бледнолицам дарится огнестрельное оружие, но я считаю, что бледнолицые такие же люди, и среди них тоже есть хорошие и дурные. Ты мне кажешься единственным ответственным человеком, которого я видел за последнее время. Я уверен, ты мудро распорядишься оружием. А теперь займемся твоим посланием».

0: Джерри собрался с силами и раскрыл мешочек, висевший у него на груди. Он благоговейно вынул из него бесценный документ и передал его вождю. Три водородные бомбы быстро пробежал его глазами и передал своим воинам. Яркий переплет, прочитавший послание последним, скомкал бумагу и швырнул ее в лицо бледнолицому. «Дурной стиль», — заявил он. «И слово «получать» написано то так, то эдак. Правило гласит, приставки «па» не существует. И какое это имеет к нам отношение? Адресовано вождю Семинолов от Циоли VII с просьбой отозвать его воинов с южного берега Делавера и вернуть заложников, представленных ему Соединенными Штатами, в доказательство доброй воли и мирных намерений. Мы не Семинолы. Зачем нам это?» Пока Джерри Франклин с уязвленными чувствами разглаживал документы и укладывал его на место, к индейцам обратился посол от Конфедерации Сильвестр Томас. «Думаю, я мог бы объяснить», — предложил он, переводя вопросительный взгляд с одного лица на другое, «если вы, джентльмены, не возражаете. Вероятно, правительство Соединенных Штатов узнало о том, что Делавер перейден индейцами, и решило, что это семинолы. Если вы припоминаете, последний поход семинолы предприняли на Филадельфию, вызвав очередную эвакуацию из столицы и перенос ее в Нью-Йорк. Естественная ошибка. Коммуникационная система штатов, будь они конфедеративными или соединенными, оставляет желать лучшего». Он издал дипломатичный смешок. Очевидно, ни этот молодой человек, ни его правительство, которое он так хорошо здесь представляет, и не подозревали, что Сиу решили перехватить пальму первенства его величества от Суода VII и сами перешли Делаверу у Ламбертвилла. «Именно так», — с готовностью подхватил Джерри. «Именно так. И теперь, как доверенный посол президента Соединенных Штатов, я должен формально попросить народ Сиу вернуться на берега Сасквихианны из уважения к договору, заключенному 11 или 15 лет тому назад. Да, по-моему, 15. Я должен напомнить, что когда мы оставили Питтсбург, Алтону и Джонстаун, вы поклялись, что Сиу больше не возьмут у нас земли и будут защищать нас на той малой территории, что осталось у нас. Уверен, что народ Сиу сдержит свое обещание». Три водородные бомбы вопросительно взглянул на яркого переплета и того, кто вешает лапшу на уши. Затем наклонился вперед и облокотился на собственные колени.
1: «Ты хорошо говоришь, юноша», — заметил он. «Ты делаешь честь своему вождю». «Конечно, народ Сиу уважает свои договоры и держит обещания. И так далее, и тому подобное, бла-бла-бла, но население у нас растет. А у вас оно уменьшается. Нам нужна земля, а вы не используете большую часть территории, которой владеете. Надо ли садиться с картой и показывать тебе все пустоши и даже более того, участки, приобретенные семинолами, владения которых и так уже простираются от Филадельфии до Ки-Уэста? Будь разумным. Вы можете отойти на другие земли. У вас осталась большая часть Новой Англии и часть штата Нью-Йорк. Неужели вы не можете отдать нам Нью-Джерси?» Позабыв о своей миссии посланника и обо всем на свете, Джерри Франклин взвыл. Это оказалось последней каплей. Одно дело горестно пожимать плечами дома среди руин Нью-Йорка, но совсем другое здесь, где действительно принимались решения, с него довольно. «Что еще мы можем вам уступить? Куда нам еще отойти? От Соединенных Штатов Америки ничего не осталось, кроме нескольких квадратных миль, и мы опять должны отступать. Во времена моих предков мы были великой нацией, чьи владения простирались от океана до океана, как говорится в легендах моего народа. А теперь голодные, грязные, больные, опозоренные, умирающие, мы загнаны в угол. С севера на нас наступают Оджибве и горные племена, на юге ярд за ярдом нас охватывают землю семинолы. На западе Сиу захватывают Нью-Джерси, а чиены отрезают еще один ломоть от Элмайры и Буффало. Когда это кончится? Куда нам идти?» Старик неловко заерзал, тронутый страданиями Джерри. «Это трудно. Видишь, я согласен с тобой, что это нелегко. Но такова суровая реальность. Более слабые народы всегда проигрывают. Теперь, что касается второго вопроса твоей миссии. Если мы не отступим по твоей просьбе, ты должен забрать заложников. На мой взгляд, вполне разумно. Должен же ты хоть что-то получить. Это я не припомню, каких заложников у нас и вправду есть заложники из твоего народа». «Да», – прошептал Джерри в полном изнеможении, повесив голову. «Все пограничные индейские племена имеют заложников, как гарантов нашей доброй воли и мирных намерений. Эта девушка, щелкнул пальцами яркий переплет. Сара Камерон Кантон, как ее там? Джерри поднял голову. Кальвин, переспросил он. Может быть, Кальвин? Сара Кальвин, дочь Верховного Судьи Соединенных Штатов.
2: Сара Кальвин, вот-вот живет у нас уже 5 лет или 6.
1: Помнишь, вождь, девушка, с которой забавлялся твой сын?
3: Она заложница, с изумленным видом промолвил три водородные бомбы.
4: Я думал, он привез ее со своих плантаций в Огайо. Так, так, так.
1: Ну и болван же тот, кто делает много радиации. Он внезапно посерьезнел.

0: Сало нагнулся за саблей и, спотыкаясь, вышел из вигвама. Совершенно равнодушно он отметил, что вокруг Сэма Резерфорда и их лошадей собралась уже большая группа воинов сил. В просвете между людьми он увидел Сэма с бутылкой в руках.
1: Текила! Чертов дурак позволил индейцам спаивать себя текилой и теперь был пьян, как свинья. Разве ему неизвестно, что белым людям нельзя пить, что они не имеют права пить, что, несмотря на то, что каждый дюйм орошаемой земли засевался съедобными растениями, они продолжали жить впроголодь. При их экономике они не могли позволить себе такую роскошь, как алкогольные напитки, и за всю свою жизнь бледнолицый выпивал в лучшем случае один стакан подобной жидкости. Дай ему целую бутыль текилы, и он превратится в никчемную падаль. Что и являл теперь из себя Сэм. Качаясь, он бродил кругами, зажав горлышко бутылки, и глупо ухмылялся. Сиу смеялись, указывая на него пальцами и подталкивая друг друга локтями. Сэма вырвало прямо на лохмотье, прикрывавшее его грудь и живот. Он попробовал сделать еще один глоток и упал навзничь. Содержимое бутылки продолжало выливаться ему на лицо, пока она не опустела. Сэм громко храпел. Сиу покачали головами, скорчили презрительные гримасы и разорвались.

0: какая разница, пьян Сэм или нет, и действительно, почему бы не напиться, по крайней мере, перестаешь ощущать что-либо. Джерри взглянул на саблю, которую держал в одной руке, а потом посмотрел на пистолет в другой. Логично было бы выбросить и то, и другое. Разве не смешон белый человек с оружием, если уж на чистоту? Из вигвама вышел Сильвестр Томас.
1: «Седлайте лошадей, мой дорогой сэр», – прошептал он. «Будьте готовы отправиться, как только я вернусь. Поторапливайтесь».
0: Джерри скользнул к лошадям и послушно принялся выполнять приказ. «Можно и это, почему бы и нет?»
1: «Куда ехать? Что делать?»
0: Подняв Сэма Резерфорда, он перекинул его через спину лошади и привязал.
1: «Возвращаться домой?
0: Назад в великую, могущественную, славную столицу того, что когда-то было Соединенными Штатами Америки». Томас вернулся, волоча связанную девушку, во рту которой торчал кляп. Она бешено дергалась и сопротивлялась. Глаза ее горели от ярости, и изо всех сил она пыталась лягнуть посланника конфедерации. Она была облачена в богатое одеяние индийской знатной женщины. Волосы уложены в модную среди женщин сиву прическу. Лицо аккуратно выкрашено в более темный цвет. Сара Каллер, дочь Верховного судьи. Ее привязали к вьючной лошади.
1: «Вошь три водородные бомбы», — пояснил негр. Ему кажется, что его сын уделяет слишком много внимания бледнолицым женщинам.
0: Он хочет, чтобы это и не стало в его окружении. Мальчику нужно остепениться, подготовиться к ответственности, которая ляжет на него, когда он станет вождем. Может, это заставит его задуматься. И, послушай, ты понравился старику. Он просил тебя немножко подождать и передать тебе кое-что.
1: «Очень благодарен. Я благодарен за все, за любую мелочь, как бы она ни была унизительна».
0: Сильвестр Томас решительно покачал головой. «Не печалься. Если хочешь остаться жив, будь бдительным. А печаль и бдительность несовместимы. Вождь хочет, чтобы ты знал, что тебе нет смысла возвращаться домой. Он не мог сказать это открыто на совете, но перемещение сил в Трентон никак не связано с семинолами. Это связано с Аджибами на севере. Они решили захватить восточное побережье, то есть все, что осталось от вашей страны. К настоящему времени они уже должны достигнуть Бронкса в Нью-Йорке. Через несколько часов вашего правительства не станет. Вождю сообщили об этом заранее, и он решил, что в интересах силы получить доступ к океану, прежде чем ситуация стабилизируется. Заняв Нью-Джерси, он помешает союзу Аджиб без Семинола. Но, как я уже сказал, ты ему понравился, и он хочет предостеречь тебя от возвращения домой».
1: «Куда же мне ехать? Вверх на небо или вниз в преисподнее?»
0: «Нет», — отлыбнулся Томас и подсадил Джерри на лошадь. «Ты можешь отправиться со мной в конфедерацию». Он помолчал, но видя, что это предложение не улучшило настроение Джерри, продолжил.

0: Ну, тогда я могу предложить... Только имею в виду, это уже мой совет, а не вождя, скакать во весь опор в Асбери. Это недалеко отсюда, и если поспешить, то вы быстро доедете. Если верить слухам, там расположены части военно-морского флота Соединенных Штатов, а именно 10-я эскадра.
1: «Послушайте», — спросил Джерри, склоняясь с седла. «А больше вы ничего не слышали? Что делается в остальном мире? Ну, что там у этих русских или советских, с которыми когда-то давным-давно Соединенные Штаты соперничали столько лет?»
0: «Согласно сведениям, полученным вождем, у Советской России большие сложности с народом, который называется татарами. Да, кажется, татары.
1: Но вам пора отправляться».
0: Джерри наклонился еще ниже и подал руку послу.
1: «Спасибо.
0: Вы столько для меня сделали.
1: Я вам очень благодарен».
0: «Хорошо, хорошо», — с открытой улыбкой откликнулся мистер Томас. «В конце концов, под звездно-полосатым флагом и так далее. Когда-то мы были единой нацией». Джерри тронулся в путь, ведя за собой двух лошадей. Вскоре он перешел на галоп, соблюдая тот минимум предосторожности, который диктовался состоянием дороги. Когда они достигли 33-й дороги, Сэм Резерфорд, хотя еще и не протрезвевший окончательно, уже мог сидеть в седле. Так что они смогли развязать Сару Кальвин и ехать по бокам от нее. Сара ругалась и плакала.
2: «Грязный, бледнолицый, мерзкий, уродливый вонючка! Я индианка! Ты что, не видишь, что я индианка? У меня не белая кожа!»
0: Но на нее никто не обращал внимания. Асбери пестрел трепьем мечущихся беженцев. Здесь были люди с севера, из Нью-Йорка, беженцы с запада, отступившие из Принстона под напором Сиу, беженцы из юга, с Атлантик-Сити и даже, как это невероятно, из далекого Камдена. Кто-то рассказывал о внезапном нападении семинолов, пытавшихся окружить армией вождя три водородные бомбы. На появившихся лошадей все смотрели с нескрываемой завистью, несмотря на то, что животные были загнаны и в мыле. Голодающие видели в них пищу, паникеры — средства для бегства. И сабля оказалась очень кстати. Из пистолета же не потребовалось даже стрелять. Один его вид производил неизгладимое впечатление. Мало кто видел пистолет в действии. Люди испытывали суеверный ужас перед огнестрельным оружием. Обнаружив это, Джерри уже не выпускал пистолета из правой руки. Вместе с Сэмом Резерфордом и рыдающей позади Сары он вошел в штаб военно-морского флота Соединенных Штатов. Прежде всего он представил себя и своих спутников адмиралу Мильтону Честеру, сын помощника госсекретаря, дочь верховного судьи и старший сын сенатора от Айдахо. «А теперь, признаете ли вы полномочия этого документа?» Адмирал Честер медленно по слогам прочел текст на помятом документе, а закончив, почтительно покачал головой, переводя взгляд с печати Соединенных Штатов на поблескивавший пистолет в руки у Джерри. «Да, наконец», — промолвил он, — «признаю, это настоящий пистолет». Джерри кивнул. «Дикая лошадь 45-го калибра, последняя модель». «Все смешалось», — развел руками адмирал. «По последним сведениям, воины от Джидби уже в Манхэттене, и правительство Соединенных Штатов больше не существует. Но это доверенность от самого президента». Он снова склонился над документом, представляющие вам все полномочия. «Адресовано, правда, семинолом, но все полномочия. Насколько я знаю, последний официальный документ, подписанный президентом Соединенных Штатов Америки». Он протянул руку и с любопытством прикоснулся к пистолету, потом кивнул, словно придя к какому-то решению, и, встав, подсалютовал Джерри. «Я признаю вас как последнюю законную власть Соединенных Штатов Америки и отдаю свой флот в ваше распоряжение». «Хорошо». Джерри заткнул пистолет за ремень. «У вас достаточно воды и провизии для длительного плавания?»
3: «Нет, сэр», — ответил адмирал Честер. «Но все может быть доставлено в течение нескольких часов. Позвольте проводить вас на борт, сэр».
0: И он гордо указал на берег, где за полосой прибоя на рейде покачивалось три парусных шхуны.
3: 10-я эскадра флота Соединенных Штатов ждет ваших распоряжений, сэр.
0: Спустя несколько часов адмирал спустился в тесную каюту, в которой отдыхал Джерри Франклин. На верхних койках спали Сэм Резерфорд и Сара Кальвин.
3: Ваши приказания, сэр.
0: Джерри Франклин поднялся на узкий мостик, взглянул на залатанные паруса и промолвил: на восток.
3: На восток, сэр? Ост-ост?
0: Назад на восток. К легендарной Европе. Туда, где белый человек наконец сможет встать на ноги. Где он будет освобожден от страха. Где ему не будет угрожать рабство.
3: Вперед на восток, адмирал, пока мы не откроем новую землю. Землю свободы.

0: «Мы на месте?» – спрашивает мой сын Джек.
1: «Да». Съезжаю на обочину и останавливаю машину. Инстинктивно тянусь за ключом, но пальцы хватают пустоту. В прокате мне досталась одна из тех новомодных машин, что работает без ключа зажигания. Она заводится по отпечатку моего пальца. Изменения ради изменений. Ненавижу. Этот 50-мильный отрезок автострады 64 в Оклахоме – одна из самых прямых и однообразных дорог во всем мире. До горизонта вдоль нее тянутся заброшенные, раздавленные затяжной засухой поля и ранчо. Здесь не встретишь и намека на город вплоть до Гаймана. Население 12 012 человек. Я смотрю вверх. Небо усеяно шипами звезд, слишком тусклых, чтобы их можно было разглядеть в больших городах, жители которых полагают, что все знают лучше всех. Изредка мимо нас проносятся грузовики, разрезая ночную тьму светом фар и обдавая наши лица едкими сухими порывами ветра. Я чувствую тупую боль в груди. Может, съел что-то не то. Но скорее дело в том, где я сейчас нахожусь и зачем. Мы с Джеком запахиваем пиджаки плотнее и идем к придорожному памятнику. «Карсон, я вернулся!» — говорю я деревянному кресту, укутанному ветвями пластиковых цветов. «Вот уже 5 лет я приезжаю сюда каждый год». Джек ставит рядом с крестом упаковку баночного пива.
2: «Привет, дядя Карсон!»
1: Какое-то время мы молчим. Я смотрю на часы. Циферблат не светится в темноте, поэтому разглядеть его непросто. Грузовик Центиллиона примерно в 20 милях от нас, если не нарушает расписание. Разумеется, он не нарушает.
2: «Ты единственный из моих знакомых, кто все еще носит часы», — говорит Джек.
1: «Старого пса новым трюкам не научишь», — отвечаю я. «Смотреть на экран мобильника, чтобы узнать, который час, кажется мне чем-то неправильным. Давай слегка приберемся здесь, и я повешу новую табличку». Я стал дальнобойщиком благодаря Карсону.
3: «Это хорошая жизнь», — говорил он. «Люди могут покупать вещи с помощью телевизора, телефона или интернета, но их покупки все еще нужно доставлять на грузовиках».
1: Полное здравого смысла суждение моего брата подразумевало, что кто-то должен быть за рулем этих грузовиков. У нас всегда будет работа. Человек из национального офиса профсоюза предупредил меня заранее.
3: «Но у нас контракт», — сказал я.
1: «Я глава местного отделения. Моя работа — разбираться с плохими новостями».
2: «Ваш коллективный договор истекает через 2 года.
1: Если к тому моменту беспилотные грузовики одобрят, можешь быть уверен, управление не продлит контракт».
3: «Вы всерьез считаете, что они попытаются нас заменить?»
1: Я с трудом мог вообразить грузовики, которые управляют собой сами. Дальнобойщик имеет дело с сотнями тысяч непредвиденных обстоятельств, а мой телефон не способен даже сообразить, что я не хочу разговаривать со своей бывшей.
3: «Центиллион продвигает свои беспилотные автомобили уже очень давно», — сказал человек из профсоюза. «У них есть технология, но пока есть и трудности. Не просто убедить твоих среднестатистических пригородных маму и папу уступить руль компьютеру и позволить Центиллиону каждую секунду знать, где они находятся. С другой стороны, подумай, что дадут беспилотные грузовики управляющим и акционерам компании. Никакой зарплаты водителям. Никаких обязательных остановок для сна, никаких неприятностей с наркотиками, более эффективный расход топлива и меньше несчастных случаев».
1: Я не поверил своим ушам.
3: «Меньше несчастных случаев?» «Именно! Они уже какое-то время проводят секретные испытания. Результаты подтверждают. Беспилотные грузовики способны остановиться раньше, отреагировать быстрее и никогда не отвлекаются».
1: Табличка сделана из металла. Белый фон, черные буквы. В свете фар проезжающего мимо грузовика видны суровые и печальные слова. «Удачи на дорогах! Мы скучаем, Карсон!» Мы с Джеком осматриваем траву вокруг памятника и находим несколько ржавых, искривленных кусков металла. Все, что осталось после аварии. «А что там с онлайн-курсами, на которые ты поступал?» – спрашиваю я. Джек хочет стать дальнобойщиком, но я велел ему подготовить запасной план. Джек пожимает плечами. Бурчит. «Не поступил. Да мне не нравится сидеть перед монитором целыми днями». «Повышай квалификацию», — говорят таким, как я. «Не жди, что мир будет стоять на месте. Работа, мол, не исчезает, а просто меняется». «Но если она меняется так, что я больше не могу ее выполнять, то в чем разница? Почему меня должна волновать польза экономики, если сам я при этом пострадаю?» Джек садится, открывает пиво, делает большой глоток. Сажусь рядом, но пиво не беру. Я за рулем. Между тем боль в груди усиливается и ширится. Мне бы сейчас немного меланты. Хотя какой в ней толк, если боль от скорби и нервов, взбудораженных предстоящим? «Что стало с этой фермой?» – спрашивает Джек. «Выглядит так, будто они ничего больше не выращивают». «Не могут». «Засуха», — отвечаю я. «Просто неэффективно. Семья, наверное, продала землю и переехала. Обычное дело в наши дни». «Признаю, Карсон искушал судьбу. Он плохо спал накануне, всю ночь выяснял отношения с Дарлин по телефону и был, вероятно, не в лучшей форме. Когда он выскочил на этот отрезок дороги, прямо перед ним резко остановился заблудившийся беспилотный трактор, у которого отключился GPS. Карсон пытался его объехать, но... Позднее это внесли в протокол как человеческий фактор. Если бы за рулем...

0: Там вместо Карсона был Центиллион, грузовик, вероятно, успел бы затормозить. Человеческий фактор, да, но почему обвинили Карсона, а не человека, который запрограммировал трактор просто останавливаться на месте всякий раз, когда он не способен решить, куда ехать? Воображаю подростка вроде Джека, который чувствует себя комфортно, просиживая дни за компьютером, и который не додумался научить трактор не останавливаться посреди автострады. Я все придумал сам. Не сказал ни единой душе, даже Джеку. Если попаду в неприятности, никого не утяну за собой. Детективы, которых я нанял, потратили месяцы, чтобы найти нужного человека.
1: «То есть вы хотите разбить грузовик Центиллиона», — уточнил программист, прежде сам работавший на эту компанию. «Выставить их не такими уж безопасными и осложнить легализацию?»
0: «Именно», — ответил я. Программиста уволили из Центиллиона за просмотр сайтов, которые он не должен был посещать в рабочее время, и я предположил, что он захочет отомстить. Особенно, если эта месть будет оплачена. Сложность в том, что саботаж не должен быть слишком очевидным.
1: Это будет непросто.
0: Камеры на грузовиках смотрят во всех направлениях и все записывают. Вы можете разве что неожиданно вытолкнуть что-нибудь на дорогу. Я подумал о брате. Про камеры знаю, но компьютер в любом случае отреагирует быстрее человека. Так что мне не поможет авария, которой не избежал бы и человек.
1: «Значит, вам нужна ошибка, которую может совершить исключительно компьютер».
0: Программист скользко улыбнулся. Он объяснил, что, как и всякий большой софтверный проект, программные системы беспилотников невероятно сложны и запутаны. Миллионы строчек кода отвечают только за получение видеопотока от камер и распознавание машин, животных, дорожных знаков, разметки и так далее. Незадолго до увольнения он нашел слабое место, баг, о котором так и не успел упомянуть в отчете. Если поток видео содержит определенный паттерн битов, у программы, получившей их, случится сбой. Переполнение буфера, так это называется. Простая аналогия. Чашка, созданная, чтобы вмещать некоторое количество воды, переполняется. Вода течет через край, и на столе под чашкой образуется мокрое пятно. Казалось бы, ничего страшного. Но воды все больше, она пропитывает стол, и тот разваливается.
1: «Ваша задача элементарна», — сказал программист. «Разместить паттерн так, чтобы его увидели камеры грузовика».

0: Провожу пальцем по новой табличке Карсона. Она не гладкая, а бугристая. Высыхая, дешевая краска образовала, казалось бы, беспорядочный узор. Думаю, под микроскопом табличка напомнила бы поверхность Луны. Разве что некоторые впадины, так уж получилось, складываются в паттерн. Через несколько минут грузовик под управлением Центиллиона появится на горизонте, двигаясь на оптимальной скорости, сохраняя баланс между требованиями расписания и эффективностью расхода топлива. Свет его фар скользнет по табличке Карсона. Светоотражающая краска отправит лучи назад, к камерам грузовика. Свет превратится в поток битов. Компьютеры Центиллиона изучат его, проверяя на наличие знаков, рисков, движущихся объектов. Произойдет сбой, который спровоцирует разрушение внутри системы. А через несколько миль — аварию. В этот час и на этом участке дороги Центиллион, скорее всего, не навредит никому, кроме себя. Вот почему я выбрал это место и это время, чтобы минимизировать ущерб. Довольно уже людей пострадало. «Они проверят видеозаписи и в итоге доберутся до причины», — сказал мне бывший программист Центиллиона. «И след приведет их к моей табличке», — ответил я. «Саботаж они не заподозрят. Случайный паттерн активировал ошибку в коде, и все. Как они после такого смогут гарантировать, что в их сложной системе не осталось аналогичных багов?» Общественность возмутится, и Центиллиону придется как минимум придержать коней. Ошибка какого-то программиста забрала жизнь моего брата. И лучшее, что я могу сделать, использовать ошибку другого программиста, чтобы сберечь свою работу еще на несколько лет. Не слишком честно, но такова жизнь, когда тебя припирают к стенке.
1: «Думаю, нам пора возвращаться», — говорит Джек. «Тебе нужно выехать не позже 8, если хочешь успеть в Даллас вовремя».
0: Снова смотрю на часы. Ты прав. Встаю, и боль в моей груди внезапно обостряется. Подмышки немеют. Я не могу вдохнуть.

0: На обочине дороги прыгает обезумевший юноша, размахивая своим пиджаком, как фанатским флагом. Несколько грузовиков проносятся мимо. То ли их водители слишком подозрительные, то ли просто не видят Джека. Наконец, грузовик снижает скорость и плавно останавливается у обочины. Яркие фары освещают новую табличку на придорожном памятнике. Джек спешит к кабине. Дверь открывается. Внутри никого. «Этот грузовик управляется беспилотной автомобильной программой «Центиллион», сообщает из динамика чуть неестественный голос. «Я заметил вероятную аварийную ситуацию. Вам требуется помощь?» Чтобы прийти в себя, Джеку нужно всего несколько мгновений.
1: «Кажется, у моего отца сердечный приступ. Я не могу завести машину, потому что она настроена только на него. Вы поможете доставить его в госпиталь?»
0: «Я нашел ближайший госпиталь», — сообщает голос. «Предполагаемое время в пути — 21 минута». Джек кое-как затаскивает своего отца в кабину грузовика и забирается внутрь сам. Дверь закрывается автоматически.
1: «Спасибо»,
0: — говорит он пустой кабине, чувствуя себя немного странно, разговаривая с воздухом.
1: «Кто бы вас ни программировал, здорово, что он предусмотрел такую ситуацию!»
0: Ничего не отвечая, грузовик трогается с места, разгоняется и несется вниз по пустой автостраде.

0: Теологии научно-религиозной литературы Флеминга Эйч Ревелла «Чудеса и предзнаменования», изданный под редакцией Роджера Элвуда в 1972 году. Ревелл же представляет издательство, специализирующееся на книгах по религии. «Город построен по наиболее приемлемому для меня принципу написания научно-фантастической литературы. То есть сначала задается вопрос, а что если...» А затем приводятся строгие выдержки из первоисточников. «А что если все, что написано в библейском апокалипсисе, правда? Что тогда?» Элвуд утверждал, что Ревеллу очень понравился мой лишенный излишних сантиментов рассказ и что сам он до конца не понимал апокалипсис до тех пор, пока не прочел «На пути к возлюбленному городу». Всю жизнь Библия была моей настольной книгой, а в детстве мне часто снились яркие и ужасные кошмары о страшных судах. Обратите внимание, что я говорю о судах во множественном числе. Небо на западе было таким красным, словно где-то там в вышине лопнул кровеносный сосуд. «В каком-то смысле это так и есть», — подумал Келвин Норрис. Земля раскололась, разверзлась, и из образовавшихся в земной поверхности ран появились кровавые закаты. Берега Тихого океана и Средиземного моря подверглись жестоким землетрясениям, каких не случалось со времен сотворения мира. Извергались старые вулканы, и вслед за этим появлялись новые. Пройдет еще, вероятно, лет 20, прежде чем осядет вся эта пыль. А если бы не проливные дожди, которые идут каждую ночь, пыль не улеглась бы и за добрую сотню лет. Но даже такие мощные ливни ничуть не увлажнили климат, по крайней мере, на Средиземноморском берегу. К полудню воздух становился сухим, как старая верблюжья кость, а на закате небо краснело от солнечного света, отражаемого неумирающей вековой пылью. Понадобится, наверное, тысячи лет, прежде чем уляжется прах, оставшийся от человеческой цивилизации. А пока что развороченная красновато-коричневая почва напоминала тело мертвого льва, растерзанное гиенами. А солнце, встающее после неистового ночного дождя, было похоже на другого льва. Живого, чье дыхание превращало кожу мужчин и женщин в грубую шкуру и добело опаляло кости мертвецов. Даже сейчас, опускаясь к горизонту, своими жгучими лучами солнце жадно поглощало остатки влаги на коже Келвина Норриса. Кельвин скакал на коне. Единственном живом коне, которого он видел с тех пор, как высадился со своим отрядом на берегах около затопленного Туниса. Вокруг валялось множество костей лошадей и других животных, погибших во время землетрясений, приливов, бомбежек, перестрелок, эпидемий или же от рук измученных голодом людей, стремившихся добыть хоть какую-то пищу. Земля была усеяна и человеческими костями, над которыми кружили многочисленные стаи ворон и коршунов. Но даже птицам теперь нечего было есть, и они быстро теряли силы. Кельвин хорошо знал вкус их жилистой, воняющей падалью плоти. Отряд пешком прошел от гор Калифорнии через континент. Из каких-то обломков они построили небольшое морское суденышко, установили на нем чудом уцелевший мотор, переплыв Атлантический океан, добрались до Англии, а оттуда двинулись вдоль вновь образовавшихся берегов Франции и Португалии через Гибралтарский пролив, минуя огромные разрушенные утесы. В конце концов, корабль потерпел крушение во время шторма неподалеку от берегов, на которых когда-то располагался Тунис. 3 дня назад Анна Силович подстрелила костлявую козу, и это позволило всем остальным продержаться и не погибнуть от голода. Затем Кельвин нашел белого жеребца, на удивление здорового и лоснящегося. Присутствие столь хорошо откормленного животного среди мрачного и бесплодного мира казалось настоящим чудом. Некоторые члены отряда и считали появление жеребца чудом. Возможно, это был тот самый конь, на котором всадник, называемый верным и истинным, привел воинство небесное к победе над зверем и антихристом. Кельвин же сказал, что он так не думает, хотя, возможно, им повстречался конь, на котором скакал один из воинов рая, следовавший за верным и истинным в финальной битве. Да и вообще, гораздо легче было бы перенести, а еще лучше просто телепортировать весь отряд к заветной цели, а не заставлять их преодолевать столь страшный и опасный путь на корабле и пешком. Но они были одни, и таким чудесам не суждено было случиться. Увидев, как нахмурились лица товарищей при этих словах, Кельвин поспешил добавить, что, конечно, отряд никогда не останется брошенным на произвол судьбы. Конечно же, ведь он никогда не оставит детей своих. Быть может, только не стоит просто сидеть и бездействовать, ожидая милости Божьей. Тем утром Кельвин взял винтовку, все еще имевшейся в наличии 30 пуль 32-го калибра, флягу из кожи и шкуры с дистиллированной водой, которая стала красной уже спустя 2 часа, а также кожаную прощу и несколько камней, и поскакал к холмам. Все вокруг было разрушено во время катаклизмов, но за последние 3 года некоторые растения вновь начали пробиваться из-под земли. В этих местах все еще водились зайцы, грызуны, ящерицы и маленькие пустынные лисы. При помощи прощи Кельвин надеялся добыть хоть кого-то из еще сохранившейся живности. Винтовку он взял только для самозащиты или на случай крайнего везения для какой-нибудь крупной дичи. Кельвин привязал коня к кусту и пешком отправился к разрушенным холмам, испещренным глубокими трещинами. Он подбил прощу ящерицу и бросил тощую тушку присмыкающегося в прикрепленный к поясу мешок. Спустя несколько минут Кельвину удалось попасть камнем в ворона, а затем под глубоким выступом скалы он обнаружил залу недавно горевшего костра и несколько тщательно обглоданных овечьих и крысиных костей. В этой дикой каменистой местности не было тропинок, по которым Кельвин мог бы пойти, и все же в поисках следов человека, разжигавшего огонь, он исследовал 3 длинных ущелья. В конце концов, с неохотой прекратив бесплодные поиски, он вернулся к месту, где оставил жеребца. Бурчание в животе и слабость подсказывали, что придется все-таки разрешить забить коня. Ужасно неприятно убивать такое прекрасное животное, но у отряда появился запас мяса бы на несколько дней. Прежде чем выбраться из расщелины, Кельвин услышал топот стучащих по камням подков. Припав к земле, он выглянул из-за валуна. Девушка с короткими вьющимися каштановыми волосами, одетая в изорванный и грязный комбинезон, скакала на коне прочь. Кельвин прицелился было, но тут же опустил ружье, побоявшись, что конь понесет, услышав выстрел. Он выскочил из-за валуна, подобрал камень и вложил его в прощу. Девушка обернулась в тот самый момент, когда камень вскользь ударил ее в спину и, вскрикнув, перелетела через голову коня, который встал на дыбы и затем понесся прочь. Кельвин вскинул ружье и приблизился к незнакомке. Казалось, она была вооружена лишь ножом, но он уже давно научился не доверять первым впечатлениям. Однако в этот момент казалось, что женщина не в состоянии воспользоваться каким-либо спрятанным оружием, даже если бы такое имелось. Опираясь на одну руку и издавая жалобные стоны, она попыталась сесть. Кожа на ногах, руках и одной стороне лица была содрана. «Ну как, кости не переломала?» – поинтересовался Кельвин. Незнакомка покачала головой и пристонала. «Кажется, нет. Но ты, по-моему, ты чуть не сломал мне спину. Ужасно больно». «Прошу прощения», — хмыкнул он. «Но ты же хотела украсть моего коня. Так, медленно вытащи нож и кинь его в сторону. И поспокойнее». Женщина подчинилась, а затем медленно поднялась на ноги. Следуя командам, она разделась и дважды повернулась на месте. Убедившись, что другого оружия у нее нет, Кельвин проверил ее комбинезон, бросил одежду к ногам незнакомки, и та снова оделась. «У тебя есть что-нибудь поесть?» – спросила она. «Ужин убежал», – ответил Кельвин. «Как тебя зовут и что ты тут делаешь? Ты христианка?» Раньше, может, он не стал бы задавать последний вопрос. По его предположениям, все последователи зверя, позволившие нанести себе метку, были убиты во время серии катаклизмов, которые почти полностью разрушили Землю, или же погибли позднее во время войны. Но уже давно стало очевидно, что он неверно истолковал откровение Иоанна. «Меня зовут Дана Вебстер. Я из Беверли, Йоркшир. Входил в состав отряда, направлявшегося к возлюбленному городу. К сожалению, никого из моих товарищей не осталось в живых. Большинство из них умерли от голода. Некоторые были убиты язычниками. Я нашла и забрала коня, потому что хотела убежать как можно дальше от его владельца, кем бы он ни был. Бежать куда-нибудь, где я наконец-то смогла бы наесться мяса и не бояться преследования». Кельвин заметил, что девушка разговаривала с легким английским акцентом, а ее замечание о язычниках содержало намек на то, что она христианка. С другой стороны, если бы она поняла, что данный ответ неверен, то могла бы как угодно истолковать свои слова. В конце концов, Дана тоже не знала, кого повстречала – истинного христианина или язычника. Кельвин передал Дане флягу. Та сделала несколько больших глотков и, с сожалением, отдала остатки живительной жидкости владельцу. «Какая вкусная вода!» – воскликнула девушка. «А выглядит как кровь. Как ты думаешь, вода когда-нибудь приобретет свой настоящий цвет? Ну, то есть, станет ли она снова бесцветной и прозрачной?» «Не знаю», – ответил Кельвин. На свете так много всего, чего мы не знаем, правда? Но узнаем, когда доберемся до возлюбленного города. Пошли. Дана повернулась и двинулась вперед. Кельвин зажал ружье под мышкой, но был готов выстрелить в любую минуту. Они усталые молча тащились по холмам, а солнце неумолимо опускалось сквозь омут красного неба. В какое-то мгновение Кельвину показалось, что восток вдруг начал светлеть. Он остановился и тихонько вскрикнул. Дана тоже остановилась и медленно повернулась, чтобы спутник правильно расценил ее действия. «Что случилось?» — спросила она. «Я подумал, я надеялся, но я ошибся. Мне показалось, что восток озарился божественным сиянием, предвещающим его приход. Но у меня просто пошаливают расшатанные нервы. К тому же я голоден. Даже если бы сияние озарило весь мир, как бы ты догадался, что это именно он?» — воскликнула Дана. «Как бы ты понял, что это он, а не Антихрист?»
1: «Но ведь Антихриста и зверя ввергли в огненное озеро!» — удивленно вытаращив глаза, пробормотал Кельвин.
0: «О каком звере ты говоришь? Я думала, что зверь — это мировое правительство».
1: «Надеюсь, ты не имеешь в виду мифического монстра, которого Гурец должен был запереть в одной из комнат своего дворца. А кто-нибудь когда-нибудь видел огненное озеро? Я не знаю ни одного такого человека, а ты?»
0: «Фактически все, что мы знаем, лишь пересказанные слухи или даже немногочисленные информации, которые удалось получить по радио, вещающему предположительно из возлюбленного города. Но где он находится? Возможно, такого вообще не существует. Просто где-то среди гор бывшего Израиля есть место, в котором соберутся верующие и под наблюдением, я полагаю, ангелов возведут святой город. Но откуда ты знаешь, что это правда? И почему нас всех, как стадо овец, ведут к возлюбленному городу? Если даже где-то есть озеро огненное, видит Бог, таких сейчас множество по всему миру, откуда ты можешь знать, что Антихриста ввергли в него? Почему бы Антихристу или тому, кого мы принимаем за Антихриста, не распространить эту сказку, чтобы все верующие решили, что безопаснее всего отправиться в Израиль?»
1: «Да ты настоящая язычница!» — вскричал Кельвин. «Говоришь такие ужасные вещи!»
0: «Посмотри на мои руки», — велела Дана. «Ты видишь какие-нибудь цифры? Можешь рассмотреть с лупой мой лоб, но и там не найдешь числа дьявола. А если так уж необходимо, осмотри всю мою голову. Там нет ни одного шрама, потому что никто не вскрывал мне череп и не помещал внутрь передатчик, чтобы зверь мог управлять мной, когда захочет».
1: «Это мы еще проверим, когда доберемся до лагеря», — проворчал Кельвин.
0: «Ты не вру, — я сказала девушка. Просто размышляю, как и следует каждому истинному христианину. Но помни, дьявол очень коварен, изобретателен и вероломен. Разве есть лучший способ борьбы с верующими в Бога, чем притвориться воскресшим Христом?» Кельвину совершенно не нравился ход его собственных мыслей. Хватит уже неопределенности, все должно быть непровержимо и окончательно. Но жизнь шла не так, как он предполагал. Конечно, он не упрекал в этом Господа, даже мысленно. Но события развивались не так, как следовало бы, а предположения Кельвина были основаны на священном писании, которое он читал всю свою сознательную жизнь.
1: «Так ты одна из мучеников зверя?» — спросил он.
0: Дана Вебстер снова двинулась вперед, но на сей раз шла она медленнее, и Кельвин быстро ее догнал. «Ты спрашиваешь, не была ли я одной из тех, кого подвергли смертельному облучению, а затем воскресили?» «Нет. Впрочем, если бы я солгала, никто не мог опровергнуть бы мою ложь. Большинство моих братьев и сестер убиты, но мне повезло. Я убежала и спряталась на горе Скидо в Камберленде. Поисковые партии зверя подобрались уже совсем близко к пещере, в которой я отсиживалась, когда начались землетрясения и метеоритный дождь. Все вокруг было буквально разодрано на клочки».
1: «Это Господь вмешался», — благоговейно промолвил Кельвин. «Без Божьей помощи мы бы все погибли».
0: «Кто-то вмешался.
1: Кого ты имеешь в виду?»
0: «Космических пришельцев», — ответила дама. «Существ с какой-то далекой-далекой звезды. Существ, значительно обогнавших человека. По крайней мере, в области науки».
1: «А пришельцы могут воскрешать мертвых?» — спросил Кельвин, который не успевал переваривать все новые и новые идеи, подбрасываемые Даной.
0: «Почему бы и нет?» — ответила та. «Ученые говорили, что воскрешение станет возможным для человечества лет через 100, а может и раньше. Конечно, для подобной процедуры потребуется определенное устройство, записывающее молекулярное строение и структуру электромагнитного излучения человека. Ученые утверждали, что когда-нибудь появление таких приборов станет возможным.
1: И тогда, используя подобные записи, можно будет при помощи преобразователя энергии воспроизвести мертвого человека. Теоретически все это возможно.
0: Да, но так можно только воспроизвести, а не воскресить, возразил Кельвин. Это будет уже не тот человек, который умер.
1: Но сам-то он будет думать, что это он и есть.
0: Ну и что в этом хорошего?
1: Откуда я знаю, что думают сверхсущества своими суперумными мозгами? Знаешь ли ты, например, какая участь уготовлена тебе Господом?
0: Весь этот разговор ужасно разозлил Кельвина, а ему не хотелось злиться.
1: «Давай лучше прекратим эту болтовню и побережем силы», — сказал он.
0: «Кстати», — опять заговорила Дана,
1: «а какой смысл в двух воскрешениях или в тысячелетии между ними? Зачем понадобилось запирать сатану на 1000 лет, и зачем освобождать, чтобы он мог возглавить язычников в новой битве с христианами, только для того, чтобы снова упрятать его и учинить страшный суд?»
0: Кельвин не ответил, и его спутница также надолго замолчала. Через час они спустились с разрушенных холмов и увидели белого жеребца, жующего какую-то длинную коричневую траву, проросшую сквозь крошечные черетрещины в скалах. Медленно приблизившись, Кельвин осторожно позвал животное, но конь, подпустив их на расстояние 40 футов, рысью пустился прочь. Кельвин поднял ружье. Нельзя было позволить убежать такому количеству мяса, а шансы поймать коня позже были слишком невелики. «Не стреляй, я поймаю его!» — вскрикнула Дана Вебстер и громко позвала жеребца.
1: Тот развернулся, фыркая, подбежал к девушке и ткнулся мордой в ее руку.
0: «Я чувствую животных», — Дана похлопала коня и улыбнулась.
1: «Вернее, между мной и животными существует какая-то необъяснимая связь. Что-то вроде ответных реакций или называй это как хочешь».
0: «Красавица и чудовище».
1: «Чудовище?» Улыбка медленно сползла с лица девушки.
0: «Я совсем не то имел в виду, но твоя власть над животными...»
1: «Только не говори, что веришь в черную магию. Господи, боже мой, и я не богохульствую, когда упоминаю имя Господа в суе. Ты что, не веришь в любовь?»
0: «Животные чувствуют ее, а я, подозвав жеребца, чувствую себя предательницей, ведь, скорее всего, он послужит нам ужином».
1: Через час они въехали в лагерь, разбитый на берегу моря. Конь, тащивший двух седоков, едва передвигал ноги. Назвав пароль, они проехали мимо часовых и попали в низину, расположенную на зазубренном низком холме. В воздухе витали соблазнительные ароматы жареной рыбы, от которых текли слюнки. Четырем мужчинам, отправившимся в красные воды на маленькой легкой складной лодочке, крупно повезло. Или это было божье провидение? Ведь они вообще не надеялись поймать что-либо, потому что практически все живое в море умерло. Святой Иоанн недооценил масштабы катастроф, когда предсказал, что будет уничтожена треть всех морей. Вернее, предсказания его оказались не совсем полными.
0: «Так что, нам не придется забивать жеребца?» — спросила Дана Вебстер, указывая на 13 больших рыбин, жарящихся над огнем в дюралевых сковородках.
1: «По крайней мере, не сейчас», — ответил Кельвин.
0: «Я очень рада».
1: Кельвин тоже был рад, но любовь данных животным не произвела на него впечатления. Он знал слишком много детоубийц, которых беспокоило жестокое обращение людей с собаками и кошками. В лагере Кельвина со спутницей встретили мужчины и женщины. Худые, загоревшие до черноты под беспощадно палящим солнцем. Черты их лиц заострились, словно куски красного дерева, обточенные песчаными вихрями. Люди эти словно светились от великой силы, порожденной уверенностью. Они прошли сквозь гонения, катаклизмы и битвы со слугами зверя после того, как силы его иссякли после катастроф. Блажен и свят, имевший участие в первом воскрешении. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать вместе с Ним 1000 лет. Однако размышляя, Кельвин... Однако размышлял Кельвин утверждение, что вторая смерть не властна над ними, очевидно означает, что те, кто устоял против зверя во имя любви к Богу, не будут судимы заново. Но они могут умереть, а умершие не вернутся на землю, пока не пройдет 1000 лет. И тогда они восстанут вместе с другими мертвыми в новых телах и будут свидетельствовать на последнем суде. То есть верующим, умершим до пришествия зверя, будут даны новые тела. Всем же прочим придется лишь подчиниться уготовленной им участи. И придет Альфа и Омега. Начало и конец. Последнее царствование. Вот такие помыслы сформировали тела и выражения лиц людей в лагере. Они стали святыми, и ничто уже не могло поколебать их святость. Но и святые могут испытывать жажду и голод, уставать и разочаровываться. И они могут убить, если потребуется. В отряде не было детей. Во время путешествия через континент и моря никто не видел ни одного ребенка моложе 7 лет. Время детей придет в конце тысячелетия. «Кто это к нам пожаловал?» – спросила Анна Силович. Анна, высокая сероглазая блондинка, выглядела бы красавицей при более благоприятных условиях. Сейчас ее тело иссохло так, что повсюду выпирали кости, а белая кожа потемнела и потрескалась. Несмотря на это, Анна очень нравилась Кельвину, и он собирался сделать ей предложение, как только отряд достигнет возлюбленного города. Если бы Анна согласилась, они могли бы пожениться и раньше, поскольку любой член отряда мог произвести свадебную церемонию. Все они стали священниками. Но Кельвин не хотел предпринимать никаких действий, отвлекающих его разум от самой важной цели – добраться до возлюбленного города. «Эта девушка заявляет, что она христианка», – сказал Кельвин. Анна достала из кармана рубашки какой-то напоминающий карандаш пластиковый предмет, нацелила его на лоб Данны Вебстер и выдвинула вперед одну секцию этого предмета. «Вот видишь», – хмыкнула Вебстер, – «нет у меня дьявольской метки». Анна шагнула вперед, схватила девушку за волосы и нагнула ее голову. Кельвин хотел было возразить против излишней грубости, но передумал. Ему хотелось посмотреть на реакцию Даны, а вдруг она разозлится и выдаст себя. «Ни одного рубца», — сказала Анна, отпуская волосы девушки. «Но это ничего не значит. Если бы у меня был микроскоп или хотя бы лупа...» Дана Вебстер не сказала ни слова и только насмешливо посмотрела по сторонам. Даже если бы ей не понравилось это все, этот не слишком любезный прием, это никак не повлияло на ее аппетит. Она с удовольствием съела рыбу, бисквиты и консервированные персики. Персики и бисквиты нашел в развалинах какого-то дома Шерборн, маленький человечек с большим чутьем на спрятанную пищу. Перед едой Кельвин прочел благодарственную молитву, но после того, как присутствующие быстро расправились с пищей, сообразил, что надо еще что-то сказать. «Господь добр к нам. Послал нам сегодня достаточно еды, чтобы мы восстановили силы. И мы, может, сможем встретить завтрашний день с уверенностью, что он даст нам еще пищи. Судя по сегодняшнему улову, в Средиземном море все еще водится рыба. И ее должно быть достаточно, чтобы накормить нас на пути к возлюбленному городу». Он заметил, что Дана Вебстер вместе со всеми сказала «Аминь». Это могло не значить ровным счетом ничего, кроме того, что девушка отлично справляется с ролью христианки, если это на самом деле всего лишь роль. А что, если она ведет себя искренне? С другой стороны, по дороге к лагерю Дана позволила себе сделать несколько странных заявлений. И Кельвин спросил, о каких таких пришельцах шла речь. Девушка оглядела обожженные солнцем лица с выдающимися скулами, впалыми щеками и темными кругами вокруг горящих глаз.
2: «Не стоило мне говорить о своих сомнениях и, вернее, размышлениях», — сказала она.
1: «Надо бы подождать, пока мы доберемся до возлюбленного города. Тогда бы все так или иначе встало на свои места. Правда, к этому времени уже могло бы быть совершенно поздно. Я не хочу разговаривать на подобные темы, поскольку вы решите, будто я язычница. Но у меня есть некоторые соображения, я должна их высказать. Разве не таков путь христианина?»
2: «Мы не слуги зверя, если ты это имела в виду», — сказала Анна. «И не собираемся никого убивать только потому, что его соображения по теоретическим вопросам отличаются от наших. Конечно, мы не станем слушать богохульство, но если ты христианка, то не станешь богохульствовать».
1: «Сразу понятно, что я не нравлюсь тебе, Анна Силович», — хмыкнула Вебстер. «Конечно, это вовсе не значит, что ты не христианка. Вполне можно любить человечество и при этом по той или иной причине испытывать неприязнь к какому-то конкретному человеку, даже если этот человек одной с тобой веры. Но и такое объяснение не оправдывает тебя, если ты проверяешь себя и пытаешься выяснить, почему не можешь меня любить».
2: «Да, ты мне не нравишься».
1: Гневный голос Анны слегка дрогнул.
2: «Что-то в тебе есть странное. Может, запах?»
3: «Запах серы, я полагаю», — съязвила Дана.
2: «Господи, прости меня, если я ошибаюсь», — вновь заговорила Анна.
3: «Послушай, ты ведь сама знаешь, через какие ужасы мы все прошли. Предатели, шпионы, тюрьмы. Мы видели, как наших детей и товарищей пытали, а затем обезглавливали. Как мнимые друзья отворачивались от нас или бросали в самые страшные моменты нашей жизни. Что тут говорить, ты и сама знаешь все это, кем бы ты ни была, христианкой или иудой. Но в одном ты все же права, упрекая меня. Я не должна была говорить, что от меня или от тебя воняет дьяволом, пока у меня нет реальных доказательств. Но ты сказала это и тем самым запятнала меня в глазах всех присутствующих. Неужели нельзя было подождать до полной определенности в столь щепетильном вопросе, вместо того, чтобы клеймить злонамеренно и совсем не по-христиански?
1: «По-моему, вы отклонились от заданного вопроса», — вмешался в перепалку Кельвин.
3: «Про каких таких пришельцев ты говорила, Дана?»
1: Девушка посмотрела на лица, освещенные пламенем костра, а затем на тени вокруг, как будто видела что-то в темноте.
3: «Я знаю, что вы не захотите прислушаться к тому, о чем я собираюсь говорить. Ваши тела и умы слишком устали. Вы слишком ошеломлены ужасами гонений, катаклизмов и последовавших за ними войн, чтобы думать еще об одной битве. Может, стоит вам напомнить, что люди ждали апокалипсиса более 2000 лет?
1: И множество раз говорили о том, что конец света не просто близок, а уже начался. Прошли времена, когда некоторые авторитетно заявляли о близости конца света. Все они ошибались, введенные в заблуждение самими же собой или же врагом. Что, возможно, одно и то же. Я говорю о том, что враг может находиться внутри нас. Возможно, он не существует реально и не является, в принципе, личностью, объективно существующей вне нас самих. Вопрос в том, не обмануты ли мы снова. Возможно, это не самообман, как раньше. Может, нас ввели в заблуждение какие-то внешние силы. Пришельцы, использующие в борьбе против Земли оружие, которое сильно превосходит наше. А сейчас всех верующих попросили собраться в так называемом возлюбленном городе. Но почему? Что если нам суждено породить грядущие поколения рабов этих неземных существ? Последовала долгая пауза, которую нарушил крик Анны Силович. «Ты вынесла себе приговор, женщина! Ты хочешь внести сомнения в наши сердца, разрушить нашу веру! Ты язычница!» Кельвин поднял руки, призывая к тишине. Это не помогло, и тогда он заорал на Анну, виляясь заткнуться. «Дана, а у тебя есть какие-нибудь доказательства существования пришельцев?» — спросил он, когда шум затих. «Точно такие же доказательства, которыми вы подтверждаете начало пресловутого тысячелетия», — ответила Дана. «Разница только в интерпретации. Попытайтесь объективно посмотреть на ситуацию и наши теории. И вспомните, что Антихрист обдурил многих, возможно, включая присутствующих здесь, когда объявил себя Христом. Но его разоблачили и, предположительно, уничтожили навеки. Или, по крайней мере, до финальной битвы, которая произойдет через 1000 лет. Но подумайте, а был ли это сам сатана, который пытался последний раз сыграть с нами в свою дьявольскую игру? Возможно, пришельцы, которые знали о страшной надежде верующих в наступлении тысячелетия и вызвали начало этого псевдотысячелетия? И во всем виноват сатана, использующий пришельцев?» — презрительно добавила Анна. «Все может быть», — ответила Дана Вебстер.
4: Welcome, everybody from this earth and also...
3: «Минуточку», — вмешался Кельвин. «Во имя всей моей жизни, во имя моей души я должен сказать, а почему эти пришельцы должны возвращать к жизни умерших? Для чего им это надо?»
2: «А ты видел хоть одного воскресшего?» — спросила Дана Вебстер.
3: «Видел их хоть кто-нибудь из вашего отряда? Или, может быть, кто-то из вас погиб или умер, а затем снова ожил?»
2: «Да, действительно, никто из нас не был воскрешен», — ответил Кельвин. «Но не правда, что никто не видел воскрешенных людей? Я лично разговаривал с человеком, который погиб за веру. Хотя у него был шанс отвергнуть Господа и стать слугой зверя после того, как он видел, как насиловали, пытали и обезглавили его жену и детей. Но этот человек не отрекся от Господа нашего, за что его живьем зажарили над костром и отрезали голову. Позднее он очнулся на дне развершейся могилы, выпал снаружи и оказался среди нескольких других людей, возвращенных к жизни. Он не встретил среди воскресших жену и детей, но был уверен, что еще найдет их. У меня нет оснований не доверять этому человеку, поскольку я знаю его с детства».
3: «Ну и что ты теперь скажешь, Вебстер?» — спросила Анна. «Но ты ведь не видел, как твой знакомый был убит, и не видел, как он воскрес, не так ли?» — ответила Вебстер. «Откуда же ты знаешь, что он на самом деле не отрекся от Господа и не стал слугой зверя? Почему ты решил, что вся эта история о воскрешении правда, и что твой приятель не наврал, чтобы выдать себя за христианина, поскольку оказался среди христиан? На самом деле, кем бы ни был враг, сатаной или пришельцем, было бы очень благоразумно с его стороны разослать шпионов, рассказывающих подобные лживые истории с целью привести христиан в заблуждение».
1: Кельвину пришлось признать, что у него действительно нет доказательств правдивости истории, услышанной от друга, и то, о чем говорит Вебстер, может оказаться правдой. Но он не думал, что Дана права. В некоторые вещи надо просто верить. С другой стороны, Антихрист обманул очень многих, включая и самого Кельвина. «Давайте лучше прекратим эту болтовню», — раздраженно махнув рукой, сказал Кельвин. «Мы возьмем себя с собой в город, и когда доберемся сюда, узнаем правду».
2: «А с какой стати мы должны брать ее с собой?» — возмутилась Анна. «Отвратительной, гнусной ложью она уже вынесла себе приговор. И зачем нам лишний рот?
1: Нам и так есть нечего». «Анна», — скривился Кельвин, — «разве так говорят истинные христиане, любящие ближнего своего?»
2: «Время любить врагов уже давно прошло», — гневно отреагировала.

0: что делать?» – тихо, с дрожью в голосе сказала она, указывая куда-то в темноту мимо Анны. Нащупывая оружие, сидящие у костра быстро повернулись и увидели высокого человека в белой рясе с короткими, абсолютно белыми, как свежевыстиранные шерстяная пряжа, волосами. Незнакомец поднял руки высоко над головой, показывая всем, что он безоружен, и улыбнулся, сверкнув неправдоподобно белыми зубами. Глаза его, сиявшие в свете костра, походили более на фосфорисцирующие глаза льва, чем человеческого существа. Да и ни один человек не мог бы незамеченным прокрасться мимо часовых и появиться так неожиданно. «Наверное, тот легкий ветерок, который почувствовал Кельвин перед тем, как заговорила Вебстер, возник при появлении этого мужчины. Человека из ниоткуда». Кельвин ощутил, как по спине у него пробежал холодок, и волосы встали дыбом. Он был очень напуган, но и очень рад. Наконец-то появился кто-то, кто скажет им, что же происходит и что они должны делать. Незнакомец медленно опустил руки. Статный, очень опрятный и чистый, пропорционально сложенный, он выглядел совершенной противоположностью грязной, одетой в лохмотье неряшливой компании, все члены которой были тощими, сплошь покрытыми шрамами и дурно пахли. Мужчина медленно распахнул рясу, показывая, что под одеждой у него не запрятано оружие, и присутствующие увидели, что незнакомец не имеет пола. Кельвин понемногу вышел из состояния шока, в которое его ввергло внезапное появление этого человека, и подумал, что его нельзя с уверенностью назвать мужчиной. Черты лица незнакомца были женоподобны, но, в общем, он все-таки оставлял впечатление скорее мужчины, чем женщины. Поэтому Кельвин продолжал думать об этом человеке в мужском роде. «Называйте меня Джонс», — заговорил незнакомец. «Я отниму у вас всего несколько минут». Кельвин узнал этот низкий звучный голос. Это был тот самый голос, который время от времени звучал из динамиков радиоприемников, призывая верующих всего мира обращаться к возлюбленному городу и рассказывая о том, что их ждет по прибытии на место. Ясно было только одно. Вновь прибывшим жителям города придется еще очень долго и тяжело работать. «Мы были бы очень благодарны и рады, если бы вы остались с нами подольше, мистер Джонс», — сказал Кельвин. «У нас множество вопросов. К тому же возникла одна безотлагательная проблема». Продолжая улыбаться, ангел посмотрел на Дану Вебстер. «Я не знаю, в чем вы не согласны с этой женщиной, но уверен, что вы смеете правильно разрешить ваше разногласие», — сказал он. «Что же касается ваших вопросов, то большинство из них придется отложить на потом. Сейчас я слишком занят. Мы располагаем тысячи лет, чтобы подготовиться, но для тех, кто сумеет продержаться, они пройдут слишком быстро». Не каждый отважился бы спорить с ангелом, но Кельвин никогда не был трусом. Именно смелость часто выручала его и помогала остаться в живых. Он решился и заговорил. «Но почему мы сами должны добираться до возлюбленного города? Я думаю, мы и так уже натерпелись достаточно. Несколько человек из нашего отряда погибли от рук язычников и в катастрофах. Мне кажется, все это не соответствует тому, что мы читали в откровениях Иоанна Богослова». Продолжая улыбаться, Джонс поднял длинную тонкую руку, покрытую белым пушком. «Я не знаю ответа на этот вопрос. Точно так же, как не знаю, почему за первой смертью следует вторая, и почему все язычники не были убиты, и почему им дана еще одна возможность жить и размножаться. Кстати, как это ни печально, язычниками могут оказаться ваши дети и внуки до 250-го колена. Но все же это не продлится бесконечно. Не спрашивайте меня, почему. Я знаю больше, чем вы, но не знаю всего. Я смирился и готов ждать до тех пор, пока не прояснятся все неопределенности, неясности и мнимые парадоксы. Вам также придется ждать, если, конечно, вас не убьют, избавив тем самым от необходимости бороться в течение целой тысячи лет».
1: «Так мы, как и раньше, зависим от капризов переменчивой фортуны», — воскликнул Кельвин. «Я думал...»
0: «Ты думал, что для тебя все будет запрограммировано, определенно и просто», — улыбнулся Джонс. «Конечно, Господь всегда подходил к ведению дел в нашем мире статистически, за исключением некоторых событий и людей. В общем-то, все так и продолжится до второй смерти, но после нее, друг мой, он найдет особый, индивидуальный подход к каждой частице сущего в этом мире и к душам, населяющим определенные формы материи. В этом-то и проявится разница между миром таким, каким он был,

и новым, устойчивым и не меняющимся миром, каким он станет после второй смерти. Господь и сейчас ведает информацию о судьбе и деяниях каждой малой частицы Вселенной, но с наступлением грядущей неменяющейся эпохи он начнет полностью контролировать всю материю и энергию, и ничто не будет эволюционировать или меняться. Можно сказать, что до сегодняшнего момента и до окончания тысячелетия Господь соблюдает принцип неопределенности Хейнсберга. Продолжая улыбаться, Джонс пристально оглядел присутствующих и продолжил. «Вообще-то я здесь по долгу службы. Я пришел, чтобы выполнить одно из моих немногочисленных дел на сегодня – забрать вашего коня, который необходим городу». «А разве вы не можете создать других коней, а этого оставить нам?» – спросила Анна. «Он послужит нам пищей». «Вы найдете другую пищу», – ответил Джонс. «А предназначение этого жеребца – стать отцом сотни тысяч лошадей. Насколько я знаю, новое потомство у животных появится после второй смерти, когда тем из вас, кому повезет, будут даны новые тела, наподобие моего». Слова эти послужили ответом на один вопрос. В новом мире и новом раю не останется полов. Да и зачем? Не будет там и детей, а наслаждение от созерцания лица Господня во много раз превзойдет плотские наслаждения. Несмотря на это, Кельвин почувствовал панику. «Его кастрируют!» Но он тут же приказал себе преодолеть эту реакцию. Ведь вознаграждение, которое он получит, превратит потерю пола в незначительное событие и, возможно, даст иной повод для радости. Ведь он уже не будет не только мужчиной, но и человеческим существом. «Но вы должны кое-что знать, чтобы доложить об этом своим начальникам, даже если не хотите помочь нам сейчас», — громко сказала Анна. «Начальникам?» Джонс удивленно поднял пушистые белые брови. «У меня их всего два, и я не должен им ничего докладывать. Они в курсе всего, что происходит в любую секунду». Эти слова устыдили было Анну, но через минуту она снова овладела собой. «Простите, если я слишком самонадеянна, но вам следовало бы знать, что вот эта женщина заявляет, будто все, что происходит, то есть события последних 4 лет, вызваны пришельцами. Она говорит, что нас обманули. И все это шутки существ из космоса или откуда-то еще. Что вы скажете на столь мерзостные речи?» «Но ведь ангелы и есть внеземные существа. Хотя и не все пришельцы ангелы. Как я уже говорил, это ваша проблема. Вы уже повзрослели достаточно, хотя, конечно же, остались детьми Господа. Все, я ухожу. Храни вас Господь». Джонс взобрался на коня, поскакал вниз по ущелью и вскоре скрылся из виду. Кельвин, поднявшийся на уступ высокого холма и следивший, как тот уезжает, услышал хлопок, словно лопнул воздушный шарик. Это воздух устремился в неожиданно образовавшийся в пространстве вакуум.

0: Через 5 минут Кельвин спустился к костру. «Если Джонсу был нужен жеребец, почему он не мог просто забрать его, ничего не объясняя?» – удивилась Анна. «Наверняка он мог бы сделать это, даже не покидая города». «Наверное, для осуществления телепортации нужно, чтобы телепортер присутствовал физически», – ответила Дана. «Телепортация?» – возмутилась Анна. «Ты дубина! Нам же явился ангел! Ангелам не нужно прибегать к телепортации!» «Телепортация – всего лишь термин, используемый для описания феномена», – отмахнулась Дана. «Сущность же феномена не меняется, кто бы его ни осуществлял, ангел или пришелец». «Нет, ты все-таки язычница», – вспылила Анна. «Ангел, должно быть, подумал, что мы сборище куриных мозгов, если не видим того, что так очевидно. Он просто посмеялся над нашей тупостью». «А может, он смеялся, потому что я сказала правду, а вы не поверили», – настаивала Дана. «Но если он на самом деле одно из твоих неземных созданий, явившихся из космоса, то почему он просто-напросто не уничтожил нас?» – не унималась Анна. «Или хотя бы не телепортировал в город? Для него ведь это так просто». «Не знаю», – сказала Дана Вебстер. «Возможно, таким образом они проверяют нас, чтобы решить, какую работу можно нам поручить. Те, кто одолеют столь трудный путь к городу, получат что-то вроде утешительного приза. Или станут племенными жеребцами для выведения новой породы суперрабов. Не знаю». Кельвину совершенно не понравился эффект, произведенный словами Даны. Похоже, многие члены отряда очень серьезно задумались над ее предположениями. Той ночью пошел страшный дождь, такой же, как и в каждую ночь на протяжении 3 лет. Все промокли до нитки, но никто не подхватил насморк и не заболел пневмонией или еще чем-нибудь простудным. Хотя до того, как начались катаклизмы, многие часто страдали от насморка, аллергии или на цветочную пыльцу, или были подвержены различным степеням эмфиземы. Что-то предохраняло людей, продвигающихся к возлюбленному городу, от всех болезней. И наступившим утром Кельвин обратил на это особое внимание. Он посчитал сей факт доказательством того, что все они избавлены от телесных немощей и хворей и не будут подвержены старению в течение 1000 лет. С другой стороны, микроорганизмы не прекратили своего воздействия на мертвые тела. Мясо по-прежнему портилось, а мертвая плоть животных и людей гнила. Без сомнения, в таком различном подходе усматривалось провидение Господне. Потому что с какой стати Бог, враг или пришельцы могут даровать человеческим существам иммунитет от болезней? «Я не знаю», — сказала по этому поводу Дана Вебстер. «Но все должно проясниться. Интересно, а язычникам тоже дарован такой же иммунитет? Если да, то в данном вопросе Бог ни при чем. То есть он не отвечает за распределение иммунитета. Конечно же, он, в принципе, первично ответственен за все, что происходит, а значит, ничто не может произойти без его разрешения». Кельвин подумал, что сейчас Дана поднимет вопрос о том, как хороший Бог вообще допустил существование зла, но она не стала тратить время на пустые обсуждения. Проходили дни и ночи, люди по-прежнему сгорали под палящим солнцем и мерзли и мокли по ночам. Позади уже осталось 1000 миль пути по пустынным берегам моря и предстояло пройти еще 1000. Дана Вебстер даже превзошла всеобщие ожидания. Ей не было равных в ловле ящериц, она просто гениально находила огромное количество саранчи и стаи великолепных птиц, добывала при помощи прощи маленьких пустынных лис. Добыча, которую Дана приносила в общий котел, выглядела не слишком аппетитно, но была питательной и наполняла желудок. Даже Анна признала, что отряд стал гораздо лучше питаться с тех пор, как к ним присоединилась Вебстер. Но Анна также полагала, что, возможно, охотничий талант Даны вызван ее странной властью над животными. И кто знает, может, все это от того, что Вебстер – одна из слуг зверя. Или, вернее, одна из бывших слуг, поскольку зверь сейчас обречен на вечные муки в озере из горящей серы. Но даже бывшие слуги, конечно, оставались преданными злу. Кельвина раздражала позиция Даны Вебстер, хотя сама она очень нравилась ему. И порой в порывах честности Кельвин признавался себе, что влюбился в Дану. Конечно же, он не говорил ей об этом, поскольку не мог жениться на язычнице. Времена, когда христиане женились на язычницах, безвозвратно канули в прошлое и уже не вернутся. Теперь уже не приходилось сомневаться в существовании четкой грани, разделяющей добро и зло. Особенно, если речь шла о женитьбе. Но Кельвин все еще колебался, когда вставал вопрос, касающийся честности людей и их устремлений. Какова ни была правда, Кельвин знал, что желает эту женщину, как ни одну раньше, даже Анну, с тех пор, как жена предала его. Может, в нем все еще сидит зло, влекущее к женщине, завербованной сатаной. Но ведь ему нравилась и Анна, которая уж точно была не на стороне врага. К тому же не имелось никаких доказательств, что Дана – одна из слуг зверя.
1: Кельвин думал, что вряд ли где-то в глубине его души все еще таится осадок зла. Он отказался последовать за зверем, пережил катаклизмы и низвержение Антихриста, и вторая смерть не имела над ним власти. Приговор ему уже был вынесен раз и навсегда. Но, возможно, ему все еще необходимо совершенствоваться, а может, в нем сохранились какие-то частицы зла и тысячи лет на то и дано, чтобы очиститься полностью. Может, поэтому и должно было наступить это тысячелетие, чтобы оставшиеся в живых христиане могли искоренить в себе остатки зла. Но тогда могут ли очиститься умершие, и кто предстанет на втором страшном суде, и кому будут даны новые тела, и почему они не должны пройти сквозь огонь этих страшных тысячи лет? Дана долгое время не разводила разговор о своих теориях по поводу всего происходящего, но как-то вечером она предложила новую версию. Разум пророков, чьи предсказания наиболее близки к реальному развитию событий, содержит врожденный компьютер, и они не являются настоящими пророками в том смысле, что не могут на самом деле заглянуть в будущее. Напротив, их разум, конечно же, бессознательно исчисляет наибольшие вероятности и выдает самый подходящий набор событий, которые они предсказывают, или, вернее, выбирают. Ваши истинные пророки наделены талантом, который не является ясновидением, а представляет собой отбор наиболее вероятных вещей. Пророк видит возможное, как уже реализованное, хотя очень смутное в общих чертах. Видение его должно быть непременно облечено в символические картинки, потому что он не может понять то, что видит. Не может, потому что он существо из настоящего времени, а будущее содержит множество неизвестного. «Но Иоанн увидел то, что открыл ему Господь», — возразила Анна. «Бог не станет показывать то, что всего лишь вероятно. Он откроет только то, что определенно». «Иногда пророк видит две смешанные вероятности будущего», — сказала Дана. «Он не может отличить возможное от очень возможного и видит одну целостную картину, но на самом деле он свидетельствует о части одного вероятного будущего, вставленного в целостность другого. Возможно, поэтому Иоанн увидел два воскрешения, тысячелетия между ними и все прочее. Он увидел два или больше перемешанных будущих. Но только реальное развитие событий прояснит, какое же будущее в действительности наиболее вероятно. Ты понимаешь?» «Я полагаю, что он к тому же увидел пришельцев и подумал, что это ангелы», — съехидничала Анна. «Все может быть». «Она говорит все это, чтобы запутать нас и сбить с пути истинного», — прокричала Анна, вскакивая. «Но тебя уже ничего не может сбить с пути», — сказала Вебстер. «С пути может сойти только язычник». «Нет, если твоя теория верна», — выпалила Анна в явном замешательстве, посмотрев на Дану. Все люди в отряде были очень расстроены. Видя, что ситуация не исправляется, хотя Вебстер уже не заикалась о своих теориях, на следующую ночь Кельвин провел совещание. Он посадил Дану немного в стороне и заговорил с остальными. «Нам следует стать святыми, но мы определенно не ведем себя абсолютно подобно святым. Я слышал, что некоторые из вас, а именно Анна, настаивают на убийстве Даны. Вы даже не хотите просто выгнать ее из отряда, потому что тогда она сможет найти других язычников и повести их в атаку на нас. Или стать матерью новых язычников, а мы не можем позволить их размножаться. Анна, сможешь ли ты хладнокровно застрелить Дану, если мы приговорим ее к смерти?»

«Это не будет сделано хладнокровно», — ответила та. «Может, тогда ты сделаешь это с ненавистью? Или с нехристианским желанием пролить кровь?» «Когда-то ненависть была грехом», — сказала Анна. «Но пришла первая смерть. Старые порядки канули в небытие, и пришли новые порядки. Заблудшие овцы более не возвращаются в стадо. Тот, кто хоть раз показал себя язычником, останется им навсегда. Да будет так!» «Старые порядки не исчезнут до второй смерти», — сказал Кельвин. «Позвольте мне процитировать 21 главу Откровения. «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И не забудьте о том, что сказал Иоанн в главе 20. «И судимы были сообразно с делами своими». Если мы убьем Дану Вебстер, нас будут судить за то, что мы содеяли, то есть за убийство. «Но ты же говорил, что наш приговор уже вынесен, раз и навсегда», — возмутилась Анна. «И вспомни, что сказал ангел. Что бы мы ни сделали, все будет правильным». Кельвин немного помолчал. «Все было запутано и неясно, совсем не так, как предполагалось после низвержения зверя. Или, может, они неправильно истолковали истинный смысл апокалипсиса? Но каков же этот смысл на самом деле?» Иоанн не сказал этого, даже не намекнул. И Кельвину, как и многим другим, оставалось только строить предположение. Затем Анна сказала, что им всем придется голодать, если надо будет кормить Дану Вебстер, и что нужно ее убить до того, как она произнесет еще хоть одно слово благохульства. «Но мы стали лучше питаться с тех пор, как Дана присоединилась к отряду», — возразил Кельвин. «Ты же прекрасно знаешь об этом, Анна. Зачем же ты врешь? Тети, послушайте, среди загадок и неясностей этого раскаленного и пыльного мира есть, по крайней мере, две совершенно ясные вещи. И во имя их мы должны жить, и во имя их мы должны умереть. Одна — любовь к Богу. Другая — любовь к ближнему своему. Поскольку Дана заявляет, что она христианка, мы должны обращаться с ней соответственно, пока не добудем доказательства обратного. Многие из нас попали в руки мучителей и палачей, потому что думали так же, как ты, — сказала Анна». «Ты права», — ответил Кельвин. «Но все должно быть именно так. Мы возьмем ее с собой в возлюбленный город, а уж там узнаем всю правду». Анна отошла в сторону. Остальные члены отряда тоже не очень-то радовались решению Кельвина, но в столь трудные и опасные времена не было возможности для общих дискуссий. Нравилось это кому-то или нет, но судьба всех зависела от оперативного руководства одного надежного человека. Все еще бледная, но улыбающаяся Дана подошла к Кельвину и поцеловала его в губы. Волна желания накатила на Кельвина, но он осторожно отстранил Дану. Он не может сейчас жениться на ней, и, наверное, этого не случится никогда. Никто не узнает, что разрешено, а что нет, пока отряд не доберется до города. Если же позволить страсти взять верх над здравым смыслом и жениться на Дане сейчас, товарищи подумают, что он ставит себя превыше общих интересов, и будут правы. Ночью Кельвину никак не удавалось заснуть. Он чувствовал, как все его существо сквозь темноту стремится к Дане, будто душа пытается поднять тело и перенести его по воздуху к этой женщине. Лил сильный дождь, и Кельвин, свернувшись калачиком под выступом скалы, более всего на свете хотел ощущать теплое тело Даны рядом с собой под одеялом. Спустя некоторое время Кельвин наконец-то уснул.

Он проснулся от выстрелов, криков, ругательств, звяканья стальных клинков, вонзающихся в плоть. Затем услышал выстрелы со стороны своих проснувшихся товарищей. Кельвин один раз успел выстрелить, увидел, как впереди упала темная фигура, и тут почувствовал сильный удар в голову. Очнулся он сразу после рассвета, связанный по рукам и ногам, ощущая такую жуткую головную боль, что, казалось, в мозгу застрял раскаленный камень. Шестеро нападавших, одетых в изорванную черную с золотом униформу солдат-зверя, стояли над уцелевшими членами отряда. Малышка Джессика Кренвелл лежала без сознания на спине и стонала. Жить ей, очевидно, оставалось очень недолго. Лежавшая рядом с ней Дана Вебстер поднялась и подошла к Кельвину. Выглядела она целой и невредимой, и в руках держала ружье. «Значит, Анна была права», — подавив стон, сказал Кельвин. Вопреки его ожиданиям, Дана не выразила ни малейшей радости. «Я тут ни при чем», — ответила она, указывая на угрюмые лица язычников. «По крайней мере, я не просила их идти в атаку. Они разрушили мои планы войти в возлюбленный город вместе с вашим отрядом. Теперь мне придется искать другую группу глупцов или попытаться втереться в доверие к ангелам-хранителям города, убедив их, что я та, за кого себя выдаю. А это очень непросто». «Не понимаю», — пробормотал Кельвин, морщась от боли при каждом слове. «Если ты хотела выдать себя за христианку, то зачем так яростно пыталась доказать, что этот апокалипсис ложный? Зачем строила какие-то теории о пришельцах? Задолго до того, как мы дошли бы до города, я бы притворилась, что полностью перестроилась на ваш образ мышления. Я бы раскаялась в совершенных ошибках, и вам было бы гораздо легче принять меня, поскольку я сделала бы вид, что удручена своим горьким опытом и что исправилась, и знаю теперь путь истинный. И тогда у тебя уже не осталось бы сомнений по поводу женитьбы на мне, правда?» «Честно говоря, да. Я бы порадовался переменам к тебе и ухватился бы за возможность жениться, но я бы женился только в том случае, если бы ты ясно дала понять, что хочешь этого так же, как я. Ну уж я сделала бы так, чтобы у тебя не оставалось и капли сомнений», — сказала Дана. «И тогда, став твоей женой и членом отряда верующих, я бы начала сеять зернышки сомнений там и сям, тайком орошая их, все время определяя слабые и сильные стороны города и готовясь к тому дню, когда мы пойдем в атаку». «Мы? Новые правители Вселенной назначили нас своими наместниками на Земле. Мы раса избранных, пастухи человеческого стада. Еще до того, как все это началось, с нами связались, рассказали, как все будет происходить и объяснили наши обязанности. И все случилось так, как нам и говорили. Новые правители – истинные пророки, а не какие-то полусумасшедшие островитяне. Они знали, что напряжение, накопившееся внутри Земли, вызовет мощнейшие, ранее невиданные землетрясения, и что к Земле направится группа гигантских астероидов. Новые правители запустили астероиды много веков назад. Они располагают устройствами для накопления энергии под земной поверхностью и приведения такой энергии в действие в любой желаемый момент. «Они?» Кельвин поморщился, почувствовав, как камень в мозгу накаляется и становится все больше. «Да, существа, населяющие планету-спутник одной из звезд в созвездии Андромеда. Они истинные правители Вселенной, выполняющие свою священную миссию. Они могут передвигаться по межзвездному пространству со скоростью во много раз превышающей скорость света. Но существует и другая раса, наделенная такими же силами и возможностями. Но это раса зла, враждующая с андромедианами с давних времен». Кельвин застонал. Боль, терзавшая душу, была еще мучительнее, чем та, от которой раскалывалась голова. «Где-то я уже слышал нечто подобное», — сказал он. «Я не имею в виду научно-фантастические рассказы, которыми мы частенько увлекались, пока зверь не запретил подобные книги». «Все это сказано в Библии», — ответила Дана, — «но в несколько искаженной форме. Я не обманула, когда сказала, что некоторые люди могут вычислять наиболее вероятные будущие. Это, конечно, лишь в какой-то степени, в общих чертах и не точно. Тем не менее, арктуриане собрались захватить Землю и безраздельно взлавствовать над ней, перебив андромедян. Арктуриане — это те, кого вы принимаете за ангелов. Именно они собираются построить возлюбленный город, который, как они думают, станет надежной крепостью для удержания власти на Земле. Даже если заточить сатану на веки веков, помощники его останутся на свободе», — сказал Кельвин. «Но и они не смогут долго творить свое зло, тем более целую тысячу лет». «Ты все еще веришь в свою дурацкую старую сказку?» — засмеялась Дана. «Нет, это ты веришь в новые сказки», — ответил Кельвин. «Но попытайся поразмыслить логически.
Тебе приходится верить, что злые духи на самом деле не духи, а существа с какой-то звезды. И, конечно же, эти существа добрые, ведь никто не станет вступать в союз с силами, цель которых – зло. Нет, цели и намерения должны быть добрыми, независимо от того, какое зло надо совершить для их осуществления. А мы, христиане, конечно же, плохие. Ведь врагу всегда приходится думать о себе, как о олицетворении добра. Несколько язычников, державшие в руках ножи и зажигалки, приближались к Кельвину. «Я должна идти», — сказала Дана Вебстер. «У меня еще много дел. Тебе же придется остаться с ними. Они очень разозлятся, если я убью тебя и сорву их планы. Но эти люди нужны мне, а потому сейчас они получат то, чего хотят. Я даже в некотором смысле расстроена, поскольку не люблю пыток. Но порой без них не обойтись. Между мной и тобой, между нами и такими, как ты, существует огромная разница», — проговорил Кельвин. «Мне жаль тебя, Дана Вебстер, жаль от всего сердца. Даже сейчас я хотел бы, чтобы ты увидела свет и узнала Господа так, как знаю его я. Но уже слишком поздно. Тысяча лет началась, и участь твоя предопределена. И когда я буду молить о пощаде тех, кому неведомо сострадание, и закричу, пытаясь преодолеть уготовленные мне муки, то какими бы долгими они ни показались, всему придет конец». И я возрожусь в новом теле, и канут в небытие все старые порядки, и не будет более ни смерти, ни печали, ни боли. «Ты отвратительный, эгоистичный глупец!» — крикнула Дана. «Время покажет, кто из нас глупец. Уже и без того ясно, кто из нас служил людям и Господу. И когда наступила смерть, по лицу Кельвина пробежала мимолетная улыбка. Улыбка, которую Дана Вебстер не поняла бы, ты не могла бы понять».

Ну, пожалуй, поскольку есть еще совсем немного времени, любимая моя сказка из этих. Мудрый китаец Чжуан Цзы. Подзаголовок «Сказка без палева». Короче, значит, мудрый китаец Чжуан Цзы. Он, короче, тоже прикольные сказки рассказывал, но писать обламывался. Говорит, кому надо, пусть тот и записывает. И вот один умник не обломался, написал десяток сказок и зафигачил книжечку «10 сказок Чжуан Цзы». Тут все китайцы как прикололись, а один китайский император собирает свою администрацию и говорит: «Вот смотрите, партизаны, как надо работать». И еще говорит: «Ей-богу, знал бы я, где этот мужик тусуется, сразу бы его забрал все в администрацию, причем премьер-министром. А тебя, старый зануда», — это он премьер-министру говорит, — «я тебя, короче, выгнал бы нафиг без выходного».

Вот так бы сразу взял и выгнал, ей-богу. После этого все министры начали своего премьера потихоньку задрачивать. Типа того, будто Чжуан Цзы уже услыхал за все эти дела. И срочно выехал в столицу. Так что, коллега, приводи дела в порядок, скоро будешь их сдавать. А министр высадился в полный рост, поднял на ноги весь китайский ОМОН, патрули везде расставил, комендантский час ввел, типа как для борьбы с порядком. А сам дает секретные указания: отловить этого сраного писаку, носовать ему полные карманы полевые сразу под суд, чтобы мяпнуть не успел. И вот тогда Чжуан Цзы в натуре услышал за эти дела и пришел к министру прямо домой. Просто так обошел все посты и пришел. Пришел и в дверь позвонил. Открывает премьер дверь, а на пороге Чжуан Цзы стоит и говорит: «И что это ты, начальник, раскипишевался? Ну вот он я, Чжуан Цзы, сам к тебе пришел. Ты это подожди, за телефон не хватайся, я тебе сейчас сказку расскажу за птицу Феникса. Короче, значит, птица Феникс. Офигенная такая птица. Не то, что как Боинг 747, а прям как летающая крепость. Или даже как если две летающие крепости одну на другую поставить и пару небоскребов сверху. Такая, значит, офигенная птица Феникс, и причем вся из огня. Огонь хавает, огнем серит, 1000 лет без остановки летает, потом на полчаса сядет, отдохнет и снова 1000 лет летает со сверхзвуковой скоростью. А потом на полчаса сядет, отдохнет и опять 1000 лет летает. Куда хочет, короче, туда и летает. Хочет в Африку — летит в Африку. Хочет на Луну — летит на Луну. Хочет в Париж — летит в Париж. Короче, куда хочет, туда и летит. А потом на полчаса сядет, отдохнет. Ну и пофигу, где садится, где упадет, там и сядет. И вот садится она, короче, возле стрёмной мусорной кучи. Да. А на стрёмной мусорной куче сидит стрёмная ворона помойного цвета и долбёт своим клювом гнусную и вонючую дохлую крысу. И кайфует безразмерно, типа она первая эту крысу увидела, теперь её всю схавает вместе с шерстью, говном и глистами, будет сытая до ужина. Такая вот счастливая ворона. И тут рядом с ней приземляется офигенная птица Феникс. Ворона головы не поворачивает, потому что от крысы оторваться не может. Чрезвычайно вкусная крыса, но она уже попой чувствует, что рядом приземлилось что-то большое и вредоносное. И надо, короче, принимать решение, надо как-то защищаться. И вот ворона становится на свою крысу обеими ногами, ставит все перья дыбом, делает страшную рожу и громко каркает: «Слышь ты! А ну вали с моего участка!» «Ну, короче, начальник, ты меня понял». А премьер говорит: «Я только не понял, кто же тогда с нас птица Феникс, а кто ворона?» А Чжуан Цзы отвечает: «А это без разницы. Птица Феникс — это птица Феникс. А ворона — это ворона. А ты, главное, не напрягайся и спи спокойно. Не нужна мне твоя крыса, понял?» И свалил куда-то, как сквозь попу провалился. Премьер тут же за телефон, охрану всю на ноги поднял, столицу 3 раза прочесал и, конечно, без понтов. Потому что птица Феникс — это птица Феникс. А ворона — это ворона, даже если очень большая и надутая. Спасибо!

0: Андрей Уланов. Эльфийская обновка. Прежде, бормотал старик, угрюмо глядя на стоящую перед ним миску похлебки, мяса и овощи, в которой были столь же редки, как острова в полночном архипелаге, да и жидкость на вид и вкус не очень отличалась от океанской водицы. В прежние времена все было лучше. Небо было голубее, трава зеленее, деревья выше, и за 2 герцля в трактирах давали здоровенный шмат жареного мяса, а не миску вчерашних помоев.
1: «Лучше расскажи это своим лохмотьям, старый пень», — ехидно заметил паренек напротив. «Они-то уж точно знавали эти твои хорошие прежние времена, в отличие от тебя самого».
2: «Лохмотья, говоришь?» — прошипел старик. «А ну, подтащи сюда свой прыщавый нос, щенок! Ближе, ближе! И гляди сюда!»
0: Слоев разнообразного тряпья на старом бродяге было 5, если не все 6. Под ними же... Под ними же из дыры размером с ладонь в глаза паренька ударила зеленью весенней травы и желто-багряной пестротой осеннего леса.
2: «Видал, а?»
0: Старательно драпируя прореху верхними слоями лохмотьев, ухмыльнулся бродяга. Его собеседник кивнул и неторопливо огляделся. Похоже, никто, кроме него, не успел разглядеть эту на миг проступившую из навозной кучи жемчужину. Повезло. Они со стариком сидели в самом дальнем от входа углу трактира 3 черепушки, и свет, что проникал в грязные оконцы, надежно вяз в сочащихся из распахнутой кухонной двери сизых клубах.
1: «Ты, дед, я погляжу, что та луковица», — задумчиво сказал паренек.
0: «Сверху на вид грязь да шелуха, а ковырнешь чуть глубже. Эльфовый вещичек, так? Но золотой ведь потянет».
2: «По нынешним хреновым временам, — хмыкнул старик, — потянет и на все 3. А почему? О, потому как времена хреновые. Прежде эльфовые тряпки валялись, почитай, в каждой лавке за 2 нобли, а топерчи и платка ихней работы дешевле, чем за 0,5 серебряника не сыскать».
0: «Видимо, — с легкой насмешкой произнес паренек, — это все же как-то связано с тем, что прежде эльфийские товары доставлялись нашими купцами, а сейчас мы вынуждены перекупать их у гномов с соответствующей наценкой».
2: «Во! А почему?»
0: «Потому что была война».
2: «Война!»
0: Усмешка, на миг проступившая при этом слове на лице бродяги, всерьез озадачила молодого человека. Очень уж она не вязалась со всем остальным его обликом, даже с учетом эльфийского одеяния под слоем лохмотьев. Кирпично-красное лицо, изъеденное ветром и солнцем, гниль на месте зубов, скрюченные болезнью пальцы. Такое не подделает самый искусный гример. Разве что иллюзионная магия. Паренек украдкой скосил глаза, но 3-й слева от застежки камешек в дешевеньком с виду браслетике по-прежнему оставался безжизненно тусклым.
2: «Ты, щенок, еще небось у мамки в пузе кувыркался. Война. Да что ты знаешь о войне? Ты знаешь, как, из-за чего началась война?»
0: «Все это знают».
2: «Все», —
0: презрительно фыркнул старик.
2: «Все знают, да не все».
0: «Хочешь сказать, — медленно сказал паренек, — что ты знаешь больше?» Старик кивнул и, прищурившись, еще раз попытался мысленно перевести внешний вид своего соседа по столу в интересующие его товарные единицы. «Юнец, лет 18, одет, что называется, неброско, но прилично, серый суконный кафтанчик, коричневый шерстяной плащ, на макушке плоский черный школярский берет. Студиоз из здешнего Секстенбрюкс. Язык сломаешь, пока выговоришь, университета. Мелкий приказчик или подмастерье. Короче, 1 или 2 кружки просить».
2: «Вина», —
0: решившись, наконец, хрипло произнес бродяга.
2: 2.
1: «Эй, хозяин!»
0: Бродяга не сумел засечь, откуда взялся серебристой рыбкой засверкавший меж пальцев паренька новенький нобль. «Бурдюк красного!»

Бурдюк Красного был пуст, как башка тролля. Зиги знал это преотлично, ибо сам же и выхлебал последние глотки, едва спустившись с перевала. Знал, но все равно раз 20 встряхнул бурдюк над своей призывно распахнутой пастью и лишь затем с проклятиями отшвырнул в сторону. Мышастый серый жеребец Зиги и пятеро купцов в соседних лавках, два человека и три гнома, сопроводили бурдюк в его последний путь 6 неодобрительными взглядами. Бурдюк, равно как и жеребец, был краденый. Вообще-то Зигги по прозвищу Полтора Райли числил себя принадлежащим более, с его точки зрения, почтенному сословию мошенников, но, увы. Тучи иногда сгущаются и над головами самых ловких и преуспевающих представителей вышеупомянутого сословия. Зигги не был уверен, кому именно из богов его персона не угодила больше других, ведь храмовые кружки для пожертвований он игнорировал подчеркнуто равнозначно. Но походило на то, что одному из этих небесных забулдык приспичило больше прочих. В итоге Полтора Райли вынужден был пойти на столь недостойное уважающего себя мошенника дело, как бегство от кредитора. В роли кредитора выступил хозяин постоялого двора «Веселый крот», ну а в роли кредита – трехнедельная плата за лучшую комнату, стоимость выпитого и съеденного Зиги за этот же период, конь со сбруей, бурдюк красного вина, 4 копченых колбасы, круг сыра, 2 мешка овса и еще на полнобле всякой мелочевки вроде дюжины оловянных ложек, походя прихваченных Зиги на кухне. Именно стремление как можно скорее оставить между собой и веселым кротом как можно большее расстояние было первой из причин, приведших Полтора Райля сначала на, а после и за перевал Седых Гор. Второй же причиной было опрометчиво данное, а после бутылки дзябского и веселых кувырков в кровати обычно другие не получаются, обещание. Добыть Марыше Чернушке настоящую эльфийскую курточку, причем такую, какой не сыщется ни у одной из ее подружек. Учитывая, что в подружке Марыша зачисляла подавляющее большинство женского поголовья Ницеля, далеко не самого маленького города в 4 королевствах, переоценить сложность выполнения обещания было затруднительно. Впрочем, Зиги не унывал. Он вообще не любил предаваться этому занятию ни по какому поводу. Вот и сейчас, пройдя по торговым рядам Росгерского базара и удостоверившись, что товары в здешних лавках не принципиально отличаются от своих ницелевских аналогов ценой и почти не отличаются расцветкой, каковой параметр в свете Марышкиного поручения представлялся Зиге крайне важным, Полтора Райли ничуть не обеспокоился. «Других нет, говорите? Во всех 4 дозволенных лесным народом по эту сторону гор анклавах? Как же? А это вон что пошло?» «Ах, эльфы не продают других. Но это они вам не продают, а мне...» «Угу, посмотрим, посмотрим. Еще как посмотрим». Итак, задача приобрела более конкретные черты. Подходящую одежку нельзя было купить. Ее требовалось как-то у эльфа взять. И этот вариант устраивал Зигги, потому как по части за получение нужных ему вещей он не без оснований мнил себя мастером, а вот платить за эти вещи деньги крайне не любил. Другое дело — обменять. С выгодой. С выгодой — это когда получаешь что-то нужное, а дав взамен что-нибудь ненужное. Главное в этом процессе — убедить второго участника сделки, что это самое ненужное тебе крайне необходимо ему. Применительно же к данной ситуации... Надо найти подходящего эльфа. Ну, что может быть нужно? Эльфу известно каждому владенцу. Кстати, о подходящих эльфах. Ну-ка, кто это у нас там идет? Эй, длинноухий! Подь сюда! Эльф, к которому обращался мошенник, привлек внимание Зиги не только своей затейливо вышитой курточкой, но и характерной манерой вертеть головой с наивно детским любопытством во взоре. Но точь-в-точь деревенский олух, в жизни не уходивший от околицы дальше выпаса за рекой и вот впервые попавший на городскую ярмарку. Ишь как башкой вертит, пытаясь глядеть на 3 диковины разом, словно даже не из деревни, из лесу глухого вышел. Гы! А ведь этот олух и впрямь из самой что ни на есть заповедной чищобы вылез. Полтора Райли не ошибся. Этот эльф и впрямь вышел из глухого леса, на городской ярмарке был впервые и как раз сейчас знакомился с этим человеческим изобретением с искреннейшим любопытством. У этого эльфа было очень напевно звучащее, очень информативное и очень-очень длинное имя на высокой речи, поэтому перед тем, как выйти из леса, этот эльф, по совету своих более опытных в деле общения с иными расами соплеменников, сократил его звучание до краткого «гилькелаэт».
Но даже если бы эльф сообщил Зиге свое полное имя, полтора Райля, который никогда не учил и не собирался учить высокую речь и разбираться в чрезвычайно усложненной и запутанной для людей, разумеется, эльфийской иерархической системе, так вот Зиги все равно бы не сумел понять, что до разговора с ним снизошел пятый корень древа, что осеняет своей могучей кроной весь великий лес. То есть, если попытаться подыскать этому чисто эльфийскому значению хоть какой-нибудь человеческий аналог, наследный принц. В первый момент Гилькилаэт никак не отреагировал на призывные вопли Зиги. Не потому, что принц счел обращение длинноухи оскорбительным для себя. Длина ушей отнюдь не считалась эльфами чем-то, чего нужно стыдиться. Эльфы вообще плохо воспринимали человеческое понятие стыда и еще меньше.

0: раньше, зачем это понятие нужно. Гиль-Килаэт просто-напросто не понял, что стоящий у забора Тхоин обращается именно к нему. «Длинноухий, путь сюда, тебе говорю!»
1: «Простите, это вы ко мне обращаетесь?»
0: «Ну не к себе же!» — хохотнул Зиги. «Путь сюда, ближе! Покажу кое-что!» Разумеется, Гиль-Килаэт приблизился. Ведь он проделал долгий путь из сердца леса в шумный, вонючий, грязный, в общем, типично человеческий розгар именно за тем, чтобы смотреть. А Тхоин обещал кое-чего показать. Правда, эльф не знал, что именно означает слово «кое-чего», но ему было интересно узнать.
1: «Показать?»
0: — уточнил он, обращаясь к Зиги. Васильковые глаза эльфа светились при этом такой безграничной наивностью, что мошеннику ужасно захотелось немедленно предложить эльфу задешево приобрести королевский дворец в Ирукане, заслуженно считающийся архитектурной жемчужиной четырех королевств, а за совсем небольшую доплату еще и каменный мост напротив дворца. К вящему сожалению Зиги, и дворец, и мост находились сейчас по иную сторону седых гор, нежели он сам. Поэтому полтора Райля тяжело вздохнул, отгоняя от мысленного взора заманчивые видения, и, развернув мешковину, с гордостью продемонстрировал эльфу итог своих полудневных раздумий и 5 минут работы гнома-кузнеца. Эльф моргнул, удивленно. Итог Зигина-гномьего сотрудничества являл собой составной лук, с виду достаточно средненький даже по человечьим меркам, то есть откровенно убогий с точки зрения лесного народа. Предположить, что сие творение может представлять для эльфа хоть какой-нибудь интерес, не сумел бы и ушибленный дубиной горного тролля гоблин. Поскольку находящееся перед Гиль-Килаэтом существо на вышеупомянутого гоблина, по крайней мере, внешне не походило, эльф удивленно моргнул и с удвоенным любопытством уставился на Зигги, с нетерпением ожидая пояснений. «Выглядит как заправский ублюдок, а?» — совершенно правильно истолковал эльфово моргание полтора Райля. «Извиняй, так уж случилось. Ничего лучше этой деревяшки с кривыми палками под рукой не сыскалось. Но сущность...» По малограмотности Зиги произнес «сущность», но эльф не обратил внимания на эту оговорку. «Моего гениального заклинания можно показать и на нем. Посмотреть хочешь?» Эльф согласно кивнул. «Тогда поклянись 3 богами, что не украдешь мой секрет, коль не сойдемся в цене», потребовал Зиги, весьма похоже, как ему казалось, изображая приступ подозрительности. Таковым приступом, по мнению мошенника, был подвержен каждый непризнанный и вследствие этого малость подвинутый умом изобретатель. Эльф моргнул, очень непонимающе. «Добрый человек», — подчеркнуто старательно выговаривая каждое слово, произнес он. «Окажи мне любезность и разъясни, кому и о чем должен я принести клятву». Зиги тяжело вздохнул и с безнадежным видом махнул рукой. «Пошли». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Совместное путешествие эльфа и мошенника было недолгим и завершилось через несколько минут на небольшом пустыре у подножья городских стен. Таких пустырей в Росгаре было немало, ибо стены строились с расчетом на быстрый рост поселения с большими торговыми перспективами. Однако вскоре выяснилось, что эльфы отнюдь не намерены со временем увеличивать квоты, сречь число людей, коим будет дозволено постоянное проживание в пределах лесного королевства, и более того, следят за соблюдением этих самых квот. Причем следят настолько умело, что некоторым уже было начавшим обосновываться в Росгаре гостям из-за перевала пришлось отправляться в обратный путь. «Стой здесь!» — скомандовал Зиги Гиль-Килаэду, а сам, бормоча под нос самые заковыристые проклятия в адрес владельцев заброшенного огорода, продрался сквозь крапивно-чертополоховую поросль на противоположный конец пустыря. Там он добыл из заплечного мешка 3 круглые соломенные мишени, с виду точь-в-точь такие же, как и те, на которых раз в пару месяцев пытались оттачивать свое мастерство росгарские стражники. Мишени эти полтора Райля повесил на покосившийся, но пока все еще умудрявшийся возвышаться над бурьяном плетень, после чего отправился в обратный путь. В итоге запас человеческих слов у чутко вслушивавшегося эльфа вырос на добрых 50 выражений, совершенно неведомых Гиль-Килаэду прежде. «Видишь, он те круглые штуковины».
1: «А что, я не должен был их видеть?» — удивился эльф.
0: Если твоя магия заключалась в этом, то боюсь разочаровать тебя, добрый человек, но она не...
2: «Хватит!» — рявкнул Зиги. «Вот лук, вот три стрелы. Сможешь сделать так, чтобы они попали не дальше, но и не ближе, чем в локти от центра мишени?»
0: Как уже было сказано выше, по меркам лесного народа лук Зигги был откровенно убог. Особенно это относилось к тетиве, но об этом полтора Райля позаботился отдельно. Предлагавшиеся же в комплекте к нему стрелы могли повлиять на данную оценку разве что в сторону ее ухудшения. Однако, если эльф, способный даже из такого лука промахнуться на полсотни шагов по мишени размером с кулак, и существовал когда-либо на свете, никакие письменные или устные источники факта его существования не зафиксировали. Что же касается конкретно Гильки Лаэда, он таковым эльфом не являлся совершенно точно. Подняв лук, эльф медленно провел ладонью вдоль тетивы, затем чуть прищурился. Три щелчка почти слились в один звук. Ошеломленный Зигги готов был поклясться хоть тремя богами, хоть малым пантеоном, что последняя, третья стрела отправилась в полет, прежде чем ее первая оперенная сестренка вонзилась в мишень. Точно в центр.
1: Любопытно.
0: Гильки Лаэд прищурился, хотя особой нужды в этом не было. На полусотни шагов он и без того с легкостью различал на мишенях каждую выбившуюся из прядей соломинку.
1: «Любопытно весьма. Я не почувствовал никакой магии, а стрелы меж тем явно изменили свой путь. Как тебе удалось создать это, добрый человек?»
2: «Это и есть мой секрет», —
0: хрипло зашептал Зигги, выдергивая лук у эльфа.
2: «Моя тайна. Моя никому не отдам. Новая магия, невиданная доселе. От нее не спасется никто. Никто не спрячется, не укроется. Мои стрелы будут находить их повсюду. Это моя тайна, слышишь?»
0: Почти выкрикнул он и тут же, вжав голову в плечи, боязливо оглянулся.
2: «Моя, моя, никому не отдам.
1: Если ты не собираешься делиться со мной своим секретом, — произнес эльф, — то зачем тогда звал?»
2: «Мне нужен лук, —
0: объявил мошенник. —
2: Самый лучший. Не эта жалкая деревяшка. Настоящий лук, на котором я смогу отточить свое чудо до полного совершенства. И тогда, тогда я им всем покажу. Эти завистливые ничтожества из королевской комиссии, тогда они у меня запляшут, как куклы на шнурках».
1: «Ты просишь дать тебе наш лук? — уточнил Гильки Лаэд. — Думаю, что...»
2: «Не дать!»
0: Гордое вскидывание подбородка, Зигги подсмотрел у заночевавшего как-то в одной таверне с мошенником барона Вупрехта, и с тех пор этот жест прочно закрепился в мимическом арсенале полтора Райля.
2: «Я благородный Курб де Курс, архидоцент всех трех магических школ Гуревальского университета, никогда не снизойду до подаяния!»
1: «Прошу простить меня, добрый человек, — смутился эльф, — но мне показалось...»
0: «Обмен!» — перебил его полтора Райля.
2: «Этот кусок дерева, пусть жалкий, но пропитанный моей гениальной магией, я оставлю против творения ваших мастеров».
0: Выпалив все заявления, Зигги вскинул подбородок еще выше и шагнул на пустырь. Уже на третьем шаге от горделивой осанки мошенника не осталось и следа. Чертополох был колючим, а крапива жгучей. «Что ж», — дождавшись возвращения Зигги, задумчиво сказал Гильки Лаэд, —
1: «если ты, добрый человек, сейчас отправишься со мной в наш лагерь, что под сенью леса...»
2: «Идти с тобой?»
0: Отпрыгнув на шаг назад, мошенник испуганно замотал головой.
2: «Нет! Вы захотите отнять мой секрет, заполучить его даром! Он всем нужен, я знаю!»
1: «Добрый человек, прошу тебя, успокойся!»
0: Эльф постарался, чтобы его голос прозвучал как можно более мягко.
1: «Уверяю тебя, ни я и никто другой из моего народа не обидит тебя. Пойдем со мной, и ты...»
2: «Нет!»
0: — тоном капризного мальчишки пискнул Зигги.
2: «Я никуда не пойду!»
1: «Но как же тогда нам обменяться, добрый человек? Ты ведь видишь, у меня нет с собой лука».
2: «Принеси!»
0: — потребовал Зигги.
2: «Но прежде... прежде оставь мне что-то, за чем точно вернешься. Так будет честно, я ведь отдам тебе лук и стрелы сейчас, сразу!»
1: «Добрый человек, оставь мне Криво обгрызенный ноготь Зиги указал на голенище эльфовых сапог, пропутешествовал вверх, ненадолго задержавшись в районе широкого кожаного с богатым золото-серебряным тиснением пояса, поднялся еще выше.
2: «Оставь мне свою куртку!»
1: Так были произнесены роковые слова. Впрочем, в тот миг никто не подозревал об их великой сути. Солнце не раскололось надвое. Мрачные, неизвестно откуда взявшиеся тучи, не затянули небо мгновение ока. И даже пыль на соседней улочке упорно не желала взлетать сама по себе, а исключительно при посредстве десятка бродивших по ней тощих белых кур. Куртка у Гильки Лаэда была не совсем обычная, даже для эльфа. И заключалась эта необычность отнюдь не только в привлекшей внимание Зигги расцветке. Ее сотворила, иным словом обозначить это многолетний с активным участием магии, очень-очень кропотливый процесс нельзя, так вот, ее сотворила эльфийка, которой в не столь отдаленном, по меркам, разумеется, лесного народа будущем, предстояло стать для принца спутницей жизни. Подобных даров от своих невест эльфы получают немного, и потому вполне естественен тот факт, что курткой своей Гильки Лаэд дорожит. К сожалению, при этом его высочество ничуть не меньше любого другого эльфа был любопытен. И, столкнувшись с новой интересной загадкой, приходил, ну, назовем это состоянием легкого возбуждения. В данном случае на одной чаше весов лежала совсем непродолжительная. Поход до лагеря и обратно никак не мог занять у легконогого эльфа больше четверти часа расставания с подарком любимой. На другой же призывно маячила тайна. Колебался Гильки Лаэд недолго. Зиги же не колебался вовсе. Едва эльф скрылся за амбаром в конце улочки, мошенник наклонился и, раздернув оплетку, вытянул из лежащих у его ног мишеней три небольших, но толстых и, судя по тому, как полтора Райли их держал, весьма увесистых диска. Диски скрылись в мешке, туда же отправилась бережно свернутая куртка, после чего Зиги, размахнувшись, одну за другой зашвырнул плетенки в гущу бурьяна и, не оборачиваясь, зашагал прочь. Зашагал быстро, чуть горбясь под тяжестью мешка. Диски, что посредством лямок тянули сейчас мошенника к земле, были сделаны из черного магнетита, металла, как в незапамятные времена определили гномы, отличающегося чрезвычайно мощными магнитными свойствами, а также необычайной мягкостью и склонностью к коррозии. Два последних качества, как несложно догадаться, отнюдь не добавили указанному металлу ценности. Поэтому-то три вышеуказанных диска, равно как и три откованных из того же магнетита наконечника стрел, обошлись Зиги всего в дюжину оловянных ложек, тех самых из веселого крота. Плюс 7 герцлей за собственную работу по отковке. Полтора Райли был очень высокого мнения о своей задумке. Но также он слыл весьма предусмотрительным и осторожным человеком. И в качестве такового старался учитывать в своих планах и наиболее неприятные варианты развития событий. К примеру, что эльф распознает обман еще в лагере и даже по пути к нему. С другой стороны, Зиги слышал много легенд о легконогости эльфов, но эльфы, способные нагнать резвого жеребца, не упоминались даже в них. Мошенник жалел только об одном – что не сможет увидеть лицо эльфа в миг, когда тот поймет, как именно его провели за нос или, учитывая специфику облика, за длинные с ухоженными кисточками уши. Увы, магом Зиги не был, и потому исполнить сразу оба своих желания, видеть эльфа и находиться при этом как можно дальше от него, увы, не мог. Обстоятельство сие было крайне прискорбно как для самого Зиги, так и для очень многих, пока еще не замешанных в эту историю. Гильки Лаэд и в самом деле раскрыл секрет магических стрел примерно на полпути от города до лесного лагеря. Конечно же, он не стал, как ждал Зиги, кривиться в гневе, поносить своих лесных богов и топтать злополучный луг ногами. Вместо этого его высочество прислонились к стволу ближайшего деревца и изволили звонко хохотать никак не меньше 5 минут. Затем принц, все еще продолжая радостно улыбаться, дошел до эльфийского лагеря, где не замедлил поделиться происшедшей с ним историей с частью своей свиты. Разумеется, ближайшими друзьями и такими же юными по меркам лесного народа недотепами, как и он сам. Затем Гильки Лаэд направился обратно в Росгар, имея при себе обещанный эльфийский лук и двух друзей, пожелавших лично взглянуть на человека, продемонстрировавшего почти эльфийское остроумие. Узнай Зигги об этом, равно как и о том, что на предназначенный для него лук можно выменять дюжин 5 эльфийских курточек у любого розыгрыша.

Нечто непонятное, нечто требующее выяснения. Вывод сей эльфов взволновал, но совсем немного, ведь им было точно известно о существовании у людей специальной структуры, в задачи которой, среди прочего, входила помощь в розыске при подобных таинственных исчезновениях. Стража. Именно к начальствующему над ней Гиль-Килоэт и пришел. Один. Потому что, увидев сквозь грязные оконца кое-какие детали интерьера, равно как и ощутив доносящиеся сквозь щели запахи, решил не подвергать своих друзей подобным испытаниям. Пожалуй, роль, которую сыграл начальствующий над стражами славного Росгара уважаемый Алмо Кридль, переоценить трудно. В чем-то она оказалась еще более значимой, чем сыгранная Зигги или даже самим Гиль-Килоэдом, ибо именно действия уважаемого Кридля придали ходу событий практически необратимый характер.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Андрей Уланов. Эльфийская обновка. Продолжение. Необходимо заметить, что на своем ответственнейшем посту Алмо Кридль пребывал весьма недолго. Чуть больше 2 недель. До этого уважаемый Кридль занимал аналогичную должность в Ном-Бретоне, центральном городе провинции Шамшань. В Росгаре же Алма очутился вместе со свеженазначенным королевским градоправителем, достопочтенным Бон Вильямом, до столь же недавнего времени занимавшим лучшие покои Ном-Бретонской ратуши. Совпадение это при более детальном рассмотрении никаким совпадением вовсе не являлось. Уважаемый Кридль вот уже 2 десятка лет числился родственником достопочтенного Вильяма. Конкретнее, зятем, а еще конкретнее, мужем 3-й, самой некрасивой дочери градоправителя. Именно любящий тесть исчел необходимым обеспечить Алма новое назначение. Во-первых, исходя из естественного желания иметь на ключевом посту доверенного и проверенного человека. Во-вторых же, если верить слухам, руководствуясь ничуть не менее естественным желанием не выпускать родственничка, в искренности родственных чувств которого он имел все основания сомневаться. Также стоит отметить, что уважаемый Кридль, по примеру тестя, числил себя адептом веры Роа, бога огня. Одним же из краеугольных камней доктрины данной религии был лозунг о неоспоримом и незыблемом превосходстве человеческой расы над прочими. Упоминалось в всей доктрине, правда тоном ниже, что прочим расам неплохо было бы чуть потесниться. Будь же он и расы, закостенев в невежестве своем, откажутся признать очевидное и уступить законное, потеснить их всей мощью, коей Роа столь щедро наделил возлюбленных детей своих. Сложно сказать, насколько логичным со стороны его величества было назначение человека, исповедовавшего подобные воззрения, на должность Росгарского градоправителя. Учитывая, что донос, послуживший причиной отставки предшественника Вильяма, состоял по большей части из обвинений в наигнуснейшем потворствовании эльфам и гнумсам. Возможно, какая-то логика в этом назначении все же присутствовала. Какая-то. Нельзя, однако, сказать, что уважаемый Кридль был столь же рьяным борцом за попранные права людей, как его тесть. Для этого он был слишком ленив, да и глуп. Эльфов Алма не любил за иное, за их красоту. Он и сам никогда не мог претендовать на звание писаного красавца, а 1,5 десятка лет, проведенные в обществе 3-й дочери Бон Вильяма, могли воспитать любовь к прекрасному, если не считать за таковую тягу к девицам из веселых домов, в те редкие моменты, когда Кридль считал себя вырвавшимся за пределы семейного окоема, только у цельной и философски предрасположенной натуры. Поскольку к таковым уважаемый Кридль никогда не относился,

0: То все превосходящее гармоничностью криво слепленный кувшин он ненавидел. Вернее так, завидовал и вследствие этого ненавидел. Черный и вязкий, как смола злобой. Вдобавок ко всему, должность начальствующего над стражей Росгора оказалась вовсе не такой прибыльной, как казалось по ту сторону перевала Седых-гор. Проклятые эльфы ничего не знали, вернее, делали вид, что не знают о старинном человеческом обычае отступных. Подгорные карлики эти вовсе кого угодно могли придушить за лишний медяк поверх оговоренной в уложениях подати. Что до людей? Ну, от этих кое-какой золотой ручеек струился, но куда менее обильно, чем ожидалось, потому как был тот ручеек лишь малой частью денежной реки, а большая часть той реки текла в кошели с такими гербами, о которых и тесть Алма говорил с почтительным придыханием. Была, конечно, еще всякая торговая шелупонь, жадно догладывающая крошки со столов солидных кумпанств, но мелочь она мелочи есть. Пока еще вытрясенные из нее герцли сложатся хотя бы в серебро, не говоря уже о полновесных райлях, а то и вовсе прилипнут к потным ладоням рядового стражника, за каждым-то не уследишь. И на десятников надежды нет, у десятников тоже карманы на груди чуть пониже эмблемы доблести, не для одних семечек нашиты. О карманах этих, длинных и узких полотняных мешочках, аккуратно и не очень пришиваемых к изнанке форменных кафтанов, за время, пока Гильки Лаэт излагал суть произошедшего с ним, уважаемый Кридль успел подумать раз пять. Речь же стоявшего перед ним эльфа он слушал даже не в пол, в четверть уха. «Пришел тут, понимаешь, один такой, весь из себя красивый до невозможности. Стоит, нудит. И ведь как, зараза, напевно да мелодично нудит», — подумал Алма, явственно ощущая, как очередной приступ злобы зреет где-то внизу живота, готовясь ринуться наверх, затопить шею и лицо багровым, стиснуть горло приступом. «Короче», — прервал он эльфа, — «говори, что надо, и выметайся вон. А то явился тут, понимаешь, будто у меня дел других нет».
1: Эльф моргнул, удивленно.
2: «Возможно, я еще недостаточно хорошо овладел вашей речью, добрый человек», — начал он. «Но мне казалось, что я достаточно ясно изложил».
3: «Короче», — рявкнул Алма. «Так, тряпку свою ты этому пройдохе отдал сам добровольно? Я тебя правильно понял?»
2: «Я настолько плохо говорю», — огорченно переспросил эльф. «Конечно же, мою куртку мог отдать только я, а не кто-то иной».
3: «И взамен он дал тебе лук, вот эту самую деревяшку».
2: «Истинно так», — подтвердил Гильки Лаэт. «Рад, что вы все-таки поняли меня, несмотря на...»
3: «Короче»,
1: — третий раз повторил начальствующий над стражей Росгора.
3: «Коли сделка ваша, как ты сам говоришь, состоялась при полном согласии и непротивлении сторон, причин разыскивать твоего этого, как его...»
2: «Благородного Курт-де-Курза, архидоцента всех трех магических школ Гуревальского университета», — напомнил эльф.
3: «В Руб-де-Курза у меня нет. А то емить-пилить-пам длинноухим», — Алма тяжело засопел. «Только волю дай. На каждой сделке начнете верещать, что вас обманывают и вообще. Короче, вали прочь с глаз моих».
2: «Добрый человек, боюсь, вы все же не поняли меня», — вздохнул эльф. «Дело в том, что...»
3: «Звездик!»
1: — заорал Кридль.
3: «Подсюды!»
1: За дверью гулко затопало. Настолько гулко, что Гильки Лаэт с легкой опаской покосился на стены и потолок, ибо, по мнению эльфа, подобные звуки мог бы издавать либо тролль, либо существо равных с троллем размеров и неуклюжести. Тролли же порой и в собственных пещерах учиняют такое... Взаимоотношениям же троллей и созданных человеком строений посвящен целый пласт человеческого же фольклора. Гильки Лаэт ошибся, но совсем не намного. Появившаяся на пороге масса в изрядно обляпанной чем-то светлым и жирным кольчуге среднестатистическому троллю по габаритам все же уступала. Возможно, судя по едва заметным среди набрякшей кожи свиным глазкам без малейших проблесков разума, не только по габаритам.
3: «Звали, уважаемый?» «Выбрось этого нахала!»
1: Алма попытался ткнуть в сторону эльфа гусиным пером, но оно выскользнуло из пальцев Кридля и, мазнув чернилами по краю стола, улетело куда-то вниз.
3: «И подальше выбрось!» «Слушай, уже!»
1: Эльфы, как известно, не боятся троллей. Как правило, в случае опасности им не составляет особого труда расстрелять этих, пусть могучих, но вместе с тем неуклюжих медлительных созданий из луков. В тех же редких случаях, когда рядом с эльфом наличествует разъяренный тролль, но отсутствует верный лук, в ход идет добрая гномья сталь или быстрые ноги. Но главная причина, по которой эльфы нисколечко не опасаются троллей, заключена в том факте, что тролли думают, если к происходящим в их головам процессам вообще применим сей термин, чрезвычайно медленно, в отличие от лесного народа. Ни в коем случае нельзя заявить, что Гиль-Килоэт был тупоумнее тролля. Просто в определенный момент у него возникли проблемы с осознанием реальности происходящего. К чести принца стоит отметить, что он отчаянно пытался с этими проблемами совладать. Все время, пока взвыздик приподнял его за воротник, нес по коридору, выставлял на крыльцо и отточенным за многие годы практики пинком под зад отправлял в полет. Правда, на эльфах взвыздику до сих пор упражняться не приходилось, отчего полет Гиль-Килоэда продолжался несколько дольше, чем предполагал десятник. Не до середины лужи у канавязи, а локтя на три ближе к ее дальнему берегу. Зато приводнился эльф, по мнению взвыздика, просто превосходно. Ни тебе выставленных рук ног, ни тебе воплей. Как бревнышком летел, так и плюхнулся, плашмя, подняв целый фонтан грязных брызг. Загляденьица!
2: А дальше?
4: Дальше.
1: Бродяга придавил большим пальцем левую ноздрю и, повернув голову, звучно высморкался.
4: Дальше фарс кончается. Дальше в юнош починает идти одна сплошная трагедия. Такая, что у меня при одних думках о ней горло перехватывает.
1: В том бурдюке холодно, сказал паренек, что ты якобы незаметно для меня перетащил со стола на лавку подле себя, осталось аккуратно полторы кружки. Так что давай сполосни венцом свое перехваченное горло и продолжай. Народу близ занимаемых Росгарской стражей хором в тот час проходило немного. Кроме двух друзей Гиль-Килоэда, его полету достоились лицезреть трое гномов и то ли пятеро, то ли семеро людей. Разумеется, все они тотчас, кто бегом, а кто того быстрее, бросились на помощь эльфу. И все, кто раньше, кто мигом позже, замерли, словно налетев на каменную стену, увидев, с каким лицом встает из лужи Гиль-Килоэд. Замерли и стояли, будто каменные столбы, до тех пор, пока принц и двое его спутников не скрылись из виду. А потом трое гномов и то ли пятеро, то ли семеро людей тоже исчезли. Кто бегом, а кто того быстрее. Все они покинули Росгар самое позднее через час с четвертью. Ровно столько времени заняла у одного из людей продажа каменного дома, два этажа, красная черепица, входная дверь из мореного дуба, балкончики с перильцами в центре Росгара, каменного же доверху набитого товаром амбара, а также обмен полученного золота на драгоценные камни и вексель стрегиборского гномьего товарищества меняла ростовщиков. Разумеется, продавал купец вышеуказанное имущество по дешевке, можно даже сказать, практически даром. Разумеется, он не прогадал, а остался в выигрыше. Очень крупном, какого не срывал ни до, ни после за всю свою долгую и отнюдь неразмеренно спокойную жизнь. Именно в тот миг, когда указанный купец, почтенный негациантус из Докты Вита по прозванию Лови Ниль, что из сил хлеща нагайкой по конскому крупу и плечам, не успевших вовремя шарахнуться в сторону прохожих, покидал Росгар, в приемной зале достопочтенного Бон Вильяма появился гном. Гном этот, один из трех старейшин Росгарской гномьей общины, был известен слугам градоправителя ничуть не хуже, чем стражам у городских ворот. Профиль на золотых монетах, что швырнул им Лови Ниль. Потому и гном, и негациантус очень быстро попали туда, куда стремились. Виниль на ведущий к перевалу тракт, старейшина же в кабинет градоправителя, наимевшийся в котором стол, гном, ни слова не говоря, выложил небольшой свиток. В свитке, розовой винтодерской бумаги, как не преминул с завистью отметить градоправитель, каллиграфическим, очень изящным почерком излагалась просьба до захода солнца обеспечить доставку в эльфийский лагерь начальствующего над Росгорской стражей человека, прозываемого Алма Кридель, одного из его подчиненных, прозываемого Взвыздиком, а также еще одного человека, именовавшего себя благородным Курб-де-Курзом, архидоцентом всех трех магических школ Буревальского университета. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Последний пункт списка заставил достопочтенного Бон Вильяма удивленно приподнять бровь, ибо Гурриваль, как ему было доподлинно известно, являл собой забытый большинством богов городишко на побережье. За университет в нем могла сойти разве что ценимая тамошними рыбаками за дешевый и при этом не шибко разводимый эль таверна «Лихая плоскодонка», в которой он и рыбаки после пятой-шестой кружки принимались читать всем желающим и нежелающим лекции. Тема лекции не менялась уже лет 300. Сегодня в моих сетях больше дыр, чем вчера, потому что из них ушла вот такая рыбина.
2: Достопочтенный Бон Вильям внимательно прочитал свиток от начала до конца, а затем от конца до начала, затем вновь от начала до конца и в итоге понял лишь одно. Подобных просьб, более походящих на категорический приказ, ему доселе видеть и слышать не приходилось. Попытка прояснить суть дела у доставившего послание гнома с треском провалилась. Клятый нелюдь либо и в самом деле ничего не знал, либо упрямо не желал делиться имеющимся у него знанием с достопочтенным Вильямом. Минуты через три его однообразные «Незнамо», «Мне сказали, я принес», «Они велели ждать ответ», наскучили градоправителю, и он, прозвенев колокольчиком, приказал явившемуся слуге: «Проводи почтенного старейшину в приемную залу и пошли кого-нибудь за Кридлем немедленно! Да и пусть Ния тоже ко мне поднимется!» Слуги у достопочтенного Бон Вильяма были вышкалены хорошо. Правда, заслуга в этом была не столько самого градоправителя, сколько его супруги, только что упомянутой Нии. И превосходно умели не только разбираться в интонациях хозяйского голоса, но и подыскивать этим интонациям подходящие словесные эквиваленты. В данном случае эквиваленты Вильямовскому «немедленно» были подобраны такие, что пыхтящий, словно загнанный жеребец Алмо, предстал пред тестем всего лишь на минуту позже тещи, хотя последней надо было всего лишь подняться с первого этажа на третий. Тогда как Кридлю дождаться мальчишку-гонца, а затем и самому преодолеть добрых 400 сажений, отделявших хоромы стражи от ратуши. Не будет преувеличением также отметить, что Ния Вильям обладала ничуть не менее, а возможно даже и более острым умом, нежели ее супруг. По крайней мере, воспоминания о недавнем визите придурковатого эльфа им вдвоем удалось вытрясти из дырявой памяти Кридля довольно быстро. Затем Алма, успевший за время допроса превратиться из Кридля запыхавшегося в Кридля донельзя перепуганного, был вытолкнут за дверь, потому как и теще, и тестю было очевидно, дальнейший ход семейного совета в присутствии зятька нужды не испытывает.
5: «Что будем делать, Боня?»
2: Последние 3 с лишним десятка лет достопочтенный Вильям тщетно пытался изгнать из лексикона супруги это когда-то весьма импонировавшее ему обращение. Однако стоило Нии чуть забыться... Впрочем, сейчас и сам градоправитель не обратил на Боню ровно никакого внимания.
4: «Что-что? Будто я знаю, что!» — проворчал он, обходя стол и устало падая в кресло.
2: Допрос Алмо проходил нелегко, и пару раз Бон почти всерьез пожалел, что не может прописать зятю испытанные средства для укрепления памяти — сеанс у городского палача.
4: «Угораздило ж, родственничка! Ведь говорил я тогда...»
6: «Можно подумать, у нас выбор был великий», — фыркнула Ния. «Женихи стаями так и велись».
4: «Стаями, не стаями», — вздохнул Бон. «А ушлых да небрезгливых могли б чуток обождать. А этот из грязи вытащили, на теплое место усадили, так теперь еще и сопли за ним подбирай. Эх!»
5: «Надеюсь», —
2: ледяным тоном осведомилась супруга,
5: «ты не собираешься избавиться от него, воспользовавшись поводом в виде этого неимоверного по наглости требования?»
7: «Конечно же нет!» — с негодованием воскликнул Бон. «Этим недочеловеком!»
5: «Ведь если ты спокойно подумаешь», — вкрадчиво произнесла Ния, «то согласишься, что Алма не так уж и виноват. Он, признаю, не блещет умом, но, с другой стороны, если мы не будем постоянно указывать этим существам на подобающее им место...»
2: Бон Вильям тяжело вздохнул.
4: «Пока на королевском троне сидит наш пресветлый, да продлятся его дни, король Вара Гусль IV, я, скромный слуга его, обязан руководствоваться в деяниях своих королевской воли, а не личными помыслами», —
2: косясь на портрет монарха, нарочито громко произнес градоправитель.
4: «Воля же королевская ясна. Величество желает, дабы язычники лесные и подгорные приобщались к чудесам истинных богов не огнем и сталью, а через восхищение дарами, кои боги наши в неизбывной доброте своей роздали возлюбленным детям своим».

0: Слухи, что в рассылаемых двором королевских портретах имеется некое искусно вплетенное заклятие, пробуждающееся при определенных звуках, например, «король», «трон», «наследник», «заговор» и так далее, предавались среди чиновничьего сословия уже не первый век. Исходить на нет отнюдь не собирались. Последнему обстоятельству весьма способствовала тайная королевская стража, служащий которой придумал впервые сей слух, за каковую придумку был одарен денежной премией и рекомендацией к повышению. «И как же именно ты намерен исполнить королевскую волю?» — уперев кулаки в бока, осведомилась достопочтенная градоправительница.
1: «Как намерен, так и исполню», — ворчливо отозвался Бонвильям. «Может быть... Скорее всего, придется отдать длинноухим этого дурака-стражника. Взывика или как его там. Потому как поймать мошенника вряд ли удастся. Сначала, разумеется, я дам этим... лесовикам...» Градоправитель брезгливо покосился на стол. «Дам им понять, чтобы они отучились составлять писульки, выдержанные в подобном тоне. Хе. Если хотят чего просить, пускай не присылают всяких заросших шерстью коротышек и являются сами... сюда, в мою приемную залу, и ждут, пока я смогу их принять». «Да», — закончил Бонвильям и потянулся за колокольчиком.
0: За следующий час Бон, Ния и вызванный достопочтенным градоправителем старший писарь извели почти 3 дюжины бумажных листов, прежде чем итоговый результат устроил их как внешним видом, так и внутренним содержанием. Надо сказать, что писарь и в самом деле постарался. Для человеческого взора его работа почти не уступала творению эльфийского каллиграфа. Тем обиднее было бы для почтенного писаря узнать, что старался он зря. Совсем зря. Эльфы не стали разворачивать доставленный им свиток. Его возможное содержание было им абсолютно неинтересно. Для них имело значение лишь одно – окажутся ли 3 нужных им человека под сенью лесных крон до момента, когда с этих крон исчезнет последний луч заходящего солнца, или же не окажутся. 3 людей так и не появились. Солнце зашло. Закатная заря еще не успела отгореть, когда из 4 человеческих городов-анклавов исчезли и эльфы, и гномы. Все. 2 градоправителей это событие удивило и насторожило настолько, что они приказали запереть ворота, обычно гостеприимно распахнутые в ожидании припозднившихся путников, и удвоить ночную стражу. 3-й, Росгарский, удивился куда меньше, но ограничился лишь запиранием ворот. 4-й же не беспокоился вовсе. Эльфы и без того недолюбливали человеческие постройки, предпочитая проводить ночь в лесном лагере неподалеку от города. Ну а гномы... да мало ли что стукнет в квадратные головы этих бородатых коротышек. Впрочем, действие или бездействие градоправителей никакого влияния на дальнейшие события не возымели. Час предрассветный, когда луна уже скрылась за едва различимой черной кромкой горизонта, а свет далекой зари еще едва-едва подсветил небо, когда ноги словно 2 дубовые колоды, а веки словно мешки с песком, когда из-под лесных нахохлившихся деревьев выползают языки тумана. Этот час стражи на стенах именуют собачьим и частенько лаются меж собой за право спать в сей час под теплым боком знакомой девки, а то и законной жены. Эльфы же называют его часом волка. Будь хоть один из стражей на стенах эльфом, пусть бы даже не чистокровным, а хоть полукровкой или даже квартиронцем, найдись такой страж, наверняка бы выронил копье стекленеющим от ужаса взором, глядя, как встает над лесом призрачная тень, впитывает клочья тумана, седая шкура, и вспыхивают звезды глаза. Пришел час волка, и белый волк поднялся над лесом. Яростно сверкнул желтым огнем звездных глаз, нетерпеливо переступил с лапы на лапу и, задрав морду к перечеркнувшей небо дымке великой тропы, беззвучно завыл. И также беззвучно на стены 4 городов пришла смерть. Магия лесного народа умеет дарить жизнь, щедро, не скупясь, но забирать жизнь она умеет тоже. Куда как неохотнее, однако умеет. Стражники на стенах умерли быстро и бесшумно. Ни одно копье не лязнуло, выскальзывая из враз похолодевших пальцев,
1: Ни одна кольчуга не издала предательский звон, когда ее владелец, пошатнувшись, начал оседать на камни. Потом смерть соскользнула, со стены потекла вдоль улиц, жадно выглядывая из-за плеч тех, кто подхватывал роняемые копья и кренящихся стражников. С ними она входила в дома, и там... Там смерть начинала говорить. Разно. Шипением рассекаемого острейшей сталью воздуха, легким посвистом стрелы, глухим шлепком, когда эта стрела вонзалась в податливую плоть, бульканьем вспоротого горла или тяжелым стуком капель о доски пола. Смерть говорила разно, но смысл ее речи был один. «Я пришла». Приди смерть с людьми, и она бы отметила свой путь в ночи яркими кострами пылающих домов. Но смерть пришла с эльфами, а лесной народ огонь не любил. Лишь в одном из четырех городов смерти пришлось на миг сдержать свой бег. В Намсуре, в гостином дворе на втором этаже, мирно спавший в лучших тамошних апартаментах маг школы воздуха, вдруг резко сел на кровати, когда холодный, словно лунный свет, клинок коснулся его груди. Встал, недоуменно жмурясь. О сердечных болях он доселе знал лишь понаслышке и главным их источником почитал женское кокетство. Распахнув дверь, вышел на крохотный балкончик и замер, глядя, как стройные силуэты мелькают меж строений, а дальние у городских стен дома дрожа расплываются черно-багровыми тенями. Маг замер на миг, затем вытянул руку. Ослепительно-голубая молния с треском рванулась от его ладони и зазмеилась вдоль улицы. Те, кого она задевала, разом теряли изящную стройность и начинали биться, корежиться в жутком подобии пляски. Но задевала молния не всех. Далеко не всех, и запнувшаяся была смерть прыгнула навстречу, прошуршав в воздухе совиными перьями двух десятков стрел. Нашла, ударила и отшвырнула назад в комнату тело, сразу ставшее похожим на утыканную швейными иголками тряпичную куколку. Эльфийские боевые стрелы убивают мгновенно. Почти. Умирая, маг успел улыбнуться.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Андрей Уланов. Эльфийская обновка. Окончание. О происшедшем жители четырех королевств узнали довольно скоро. Конкретнее, утром следующего дня, когда появившиеся словно ниоткуда гномы принялись деловито выкладывать перед четырьмя королевскими дворцами нечто напоминающее коконы гусениц. Коконы были зеленые и довольно разнообразные по части размеров, ведь их содержимое тоже было разным. Самому младшему содержимому было всего 2 месяца и 3 дня. Восьмилетие же самого старшего должно было праздноваться послезавтра. Они были очень разные, но сейчас, лежа в своих травяных колыбельках, совершенно одинаково улыбались одному и тому же чудесному сну. Сонный морок был очень нестоек, он таял от одного лишь прикосновения к колыбельке. Проснувшийся малыш чаще всего начинал плакать, те же, кто был постарше, сквозь слезы требовать немедленно вернуть обратно волшебную поляну, цветы и сказочных зверей. В Карампе громче всех прочих ревела 4-летняя девочка. Очаровательная, златовласая и голубоглазая малышка в розовом платьице. Малышка была племянницей его, милостью истинных богов величества короля Карампы, князя Паски, Верхней Нелии и Западного Предела, великого герцога Джилийского и прочее-прочее, Юлирема XII. Король Юлирем очень любил своего младшего брата, качество среди королей встречающееся достаточно редко, и потому, узнав, что для малышки Найгелики он с прошлой ночи стал самым близким родственником, его величество изволили гневаться. Гневался король Юлирем так, что даже в дальнем от монарших покоев крыле дворца часовые начинали опасливо коситься на сыплющуюся с потолка побелку. Впрочем, спустя пару часов король успокоился настолько, что позволил придворным собрать с ковра обрывки переданного гномами свитка, сложить их, переписать послание на целый, пока еще лист бумаги, и поднести указанный лист ему. После чего его величество вновь изволил разгневаться, а второй хранитель третьей королевской залы мысленно порадовался собственной предусмотрительности. Не прикажи он снять с разорванного свитка 2 копии, пришлось бы вновь ползать по ковру, а с его-то ревматизмом... Схожие сцены разыгрались в эти часы в королевских замках всех 4 королевств. Исключением стал лишь король Фах, прозванный Рассудительным. Как видно, прозвище свое король носил вполне заслуженно. Он не только не изорвал эльфийское послание в клочья, но и с первого раза дочитал его до конца. Неудивительно, что на спешно собравшемся через 8 дней совете 4 королей именно Фах попытался высказать мысль, что, возможно, с лесными дикарями, кровожадными исчадиями преисподней, чьи лапы обогрены невинной кровью по самые коренные клыки, в общем, с этими эльфами стоило хотя бы попробовать наладить нечто вроде диал... Дальше развить мысль король Фах не смог, потому что 3 его собратьев по профессии наперебой принялись объяснять ему, что время разговоров прошло, что его династия сидит на троне всего лишь 2 век, что целых 11 дворянских родов в его королевстве имеют ничуть не меньшие права на трон. И потому, если король Фах не заткнется, не поддержит единогласное решение совета и не начнет быстро выполнять ту часть единогласного решения, где говорится о новом налоге на военные нужды и посылке части армии в спешно сколачиваемый карательный экспедиционный корпус, то упомянутый корпус перед походом может поразмяться где-нибудь по эту сторону Седых гор. Как уже было сказано выше, прозвище «Рассудительный» король Фах носил вполне заслуженно. Фах понятливый, впрочем, звучало бы в тот час ничуть не хуже. Ровно через 27 дней после Совета Королей первые солдаты 37-тысячного карательно-экспедиционного корпуса спустились с перевала Седых гор. Поправка. За день до них на землю Лесного Королевства ступили копыта авангардной конницы, переброшенной магами. Командующий корпусом великий конетабль Накавей Тамальский без основания опасался эльфийской атаки в момент схода с перевала и именно потому без колебаний пошел на столь дорогостоящее дело, как переправка нескольких кавалерийских отрядов с помощью телепорта. Атаковать эльфы не собирались. По крайней мере, атаковать так, как этого ждал от них лучший меч 4 королевств. Эльфы исчезли. Растворились в Зеленом море. О том, что они есть, напоминали лишь стрелы. Стрелы, торчащие из тел фуражиров, разведчиков, часовых. Люди же пускали в ход магию стихий. Особенно усердствовали жрецы Роа.
Дымные столбы вокруг стали для солдат привычными, как и горячая зола под сапогами. Огонь впереди, огонь вокруг. Выжженное дочисто пепелище не послужит убежищем длинноухим. Особенно если воздух унесет пепел прочь, вода покинет когда-то плодородную землю, а молния астрала сплавит ее в камень. Маги справлялись со своей работой отлично, но вот только с 37-тысячной армией можно сделать многое. Можно бодро маршировать вглубь запретного леса, с радостью сознавая, что каждый твой шаг — это шаг туда, где еще не ступала нога человека. Можно строить эту армию рядами, колоннами, по 5 раз на день отрабатывая перестроение из походного порядка в боевой, захождение направо и прочие радующие глаз артикулы. Можно даже заставить солдат ежедневно до зеркального блеска начищать кирасы, шлемы, пряжки, дабы на измазанной сажей фигуре сверкало хоть что-нибудь, кроме зубов. Единственное, чего совершенно точно не стоит даже пробовать, это оставлять армию без кормежки. Поначалу предполагалось, что снабжать карательный экспедиционный корпус будут обычным путем, то есть телегами и вазами. Поначалу даже предполагалось, что гномы, убоявшись продемонстрированной корпусом мощи, не станут чинить препятствия указанным обозом. Препятствий гномы чинить и в самом деле не стали, а вот пошлину за проезд потребовали. Особую. Такую, что зерно в мешках, едва преодолев перевал, начинало стоить самую малость поменьше своего веса в меди. Увы, ценность эту оно сохраняло недолго. Лишь до мига, когда тонкая стрела, рассерженно шипя, не собьет наземь начавшего было привставать возницу. Потом бритвенно-острый клинок вспорит мешковину, и зерно желтым ручейком потечет на тракт. И ни одна из кружащих в небе птиц не соблазнится им. Птицы не хуже людей знают, сколь смертоносны эльфийские яды. Обозы гибли один за другим. И день и ночь рыскавшие вдоль тракта кавалерийские летучие отряды ничего не могли поделать. Проклятые эльфы, как оказалось, и по пеплу умели ходить, словно по прежним зеленым дубравам, быстрее ветра и не потревожив при этом ни единой пылинки. Тогда на помощь вновь пришла магия. И тут великий коннетабль с превеликим неудовольствием обнаружил, что создать и метнуть во врага сотню огненных шаров, оказывается, бывает куда проще и отнимает у мага куда меньше сил, чем сотворение из песка маломальски сносной пайки для 10. А если маг при этом еще и ошибется, путаясь в слогах непривычного заклинания? С порталами же, сквозь которые обозные телеги могли бы прибывать прямиком в лагерь на Ковее, дело обстояло еще хуже. Армия шла, а полагающийся ей суточный паек с каждым шагом становился все меньше. Но армия шла вглубь эльфийских лесов.

0: Довольно. Молодой человек медленно стянул свой черный берет и принялся обмахиваться им на манер веера. Дальнейшее уж точно ведомо всем. Про то, как корпус дошел до лунной гавани, про битву в ночи, про то, что из 37 тысяч назад вернулось лишь 16 человек, да и тех пришлось выкупать из гномьих шахт, про то, как... В этот миг старик почувствовал, как что-то холодное скользит вдоль его ладони, обвивается вокруг запястья. Скосив глаза вниз, он увидел белую цепочку, тянущуюся от ножки стола к его руке.
1: «Филин!»
0: — взвыл бродяга, словно угодивший в капкан волк. Вскочил, дернул, что было силы, но столы в трех черепушках были большие и тяжелые.
1: «Слухач проклятый, ну дай только до твоей глотки дотянуться!»
0: От вопля толку было больше. Сразу пятеро завсегдатаев трактира направились к столику, причем в здоровенных лапах крайнего правого уже посвистывала, уверенно рассекая воздух, увесистая ясеневая дубинка. Дубинки у паренька не было. У него было кое-что получше, и именно это самое получше он и пытался развернуть печаткой наружу. «Королевская воля!» При этих словах пятеро драчунов-добровольцев дружно подались назад, затем еще дальше, растворились в толпе соратников и прихлебателей. Наполнявшая же три черепушки толпа рассеялась с удивительной скоростью.
1: «И что теперь?» —
0: безнадежно осведомился бродяга. Молодой тайный стражник еще раз внимательно оглядел трактир. «Думаю, — медленно сказал он, — этот вопрос ты задаешь не по адресу. Тебе стоило бы задать его эльфам, которые упорно отказываются садиться за стол переговоров, пока мы не доставим тебя. Знаешь, Зиги, ведь твои приятели-эльфы до сих пор помнят о тебе. Не знаю уж, чем ты на самом деле им так насолил».

0: лес, залитая солнцем поляна. Щурясь от яркого света, старик медленно растирал запястье. Его везли в кандалах недолго, и потому толком впечататься в кожу проклятые железяки не успели. Гнали, хорошо так гнали, лошадей не жалея. Могли бы хоть чуть, самую малость, самую распоследнюю капелюшечку чуть меньше торопиться, тоскливо подумал бродяга. Сколько же лет он жил в страхе перед этой минутой? Полжизни? Больше. Зигельд Враник. Мошенник, вор, лжесвидетель и святотатец. Долго же ты шел на эту поляну. Ох и долго. Почитай, с того самого дня, как, растянувшись на черепице и холодея от одной лишь мысли о случайном шорохе, вслушивался в ленивый диалог двух тайных стражников, наряженных для засады в мансарду Марыши Чернушки. Счастье, что решил он устроить сюрприз, явившись к девке не по лестнице, а на манер зимнего деда из окна. Счастье вдвойне, что стражники оказались нерадивыми и, отведав Марышкиного дзябского, а может и не только его, стали столь же несдержанны в речах, как и он в тот злополучный час, когда пообещал клятой девке эльфийскую обновку. Тогда на крыше он узнал, что отныне покоя ему не будет. Потому как тайная стража, как и собратья ее в иных королевствах, прочла послание лесного народа едва ли не прежде своих монархов, но, в отличие от королевских особ, не прерываясь на приступе гнева и очень-очень внимательно. Он узнал, что выдачу мошенника и обманувшего их принца эльфы называют непременным условием для начала переговоров. Еще он узнал, что эльфийская куртка стала для него проклятием и спасением. Стоит снять ее дольше, чем на час, и королевские колдуны укажут своим псам дорогу, с которой те уже не сойдут. Он узнал, что за голову его назначена награда, за которую любой из его тогдашних друзей, да что лукавить, и он сам отдал бы хоть эльфам, хоть оркам на мясо не то что родную мать, но и свою левую руку в придачу. И он понял уже тогда, что когда-нибудь этот бег закончится лесной поляной. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Снять ставшую самой жгучей и опасной в четырех королевствах куртку он не мог. Не мог он и исчезнуть из королевств, уплыть на одном из пузатых торговых кок за три моря к желтоглазым, не знающим истинных богов, катольцам, или на юг, к джунглям, кишащим дикими гоблами, где золото, черные опалы и тысяча и одна болезнь в тамошнем воздухе и воде. Магия клятой тряпки слабела, удаляясь от великого леса. Поначалу он думал, охота будет недолгой, и полыхнувшая война превратила эту надежду почти в уверенность. Но эльфы разбили корпус на Ковее, послать же новое войско короли не решились, и потянулись долгие годы ни войны, ни мира. Для него же разъедающий душу страх, ночные кошмары, жизнь с оглядкой, на бегу. Ни разу за эти годы он не посмел осесть где-нибудь дольше, чем на три недели. Почему они не прекратили охоту? Он не знал. Лишь в крепости тот самый раздувавшийся от радости щенок-стражник рассказал ему, что длинноухие все эти годы продолжали требовать его зиги выдачи. А несколько попыток подсунуть им фальшивку разоблачали сразу же, хотя над некоторыми из тех несчастных каторжников работали лучшие маги четырех королевств. Знал бы кто, чем были для него эти годы. Наверное, в конце концов он все же просто устал. Или потихоньку начал двигаться умом. Нехитрое дело при такой-то жизни. Точно-точно, котелок потек. Иначе с чего бы ему приниматься рассказывать свою историю, свою тайну в тавернах первому встречному? За вино... Да, за вино он был готов на все. Вино помогало забыться хоть ненадолго. Вино заставляло страх отступить. Да рассказывался. а мигом позже. Он забыл обо всем, пытаясь сквозь солнце и так не кстати хлынувшие из глаз слезы разглядеть лицо неторопливо идущего через поляну эльфа. Зачем? Старик не знал. Ведь в памяти его давно уже стерлись те черты, и потом разве это важно? По-настоящему важен лишь лук в руках эльфа, с которого вот-вот сорвется... Нет, эльф не будет стрелять. Слишком просто после долгих лет охоты вот так взять и убить. Отпустить. Слишком легко. Наверняка за эти годы они придумали для него длинный список развлечений. Очень длинный. Что ж, сам напросился, старый размякший кретин. Не хотел доживать остаток дней, страшась неведомого. Ну, теперь-то ты узнаешь все. Узнаешь куда больше, чем когда-либо хотел узнать. Или мелькнула тоскливо отчаянная мысль, все же выстрелит. Так легко вскинуть лук, натянуть тетиву. Одно движение для прирожденного лучника. Нет, с безнадежной тоской понял Зиги. Не выстрелит. Это же эльф. Если бы он собирался убить меня здесь и сейчас, то мог бы всадить стрелу мне в глаз, не выходя из-за деревьев. А он идет, неторопливо так, словно плывет среди цветов и трав. И хоть бы одна травинка колыхнулась. Проклятье! Я его даже ненавидеть толком не могу. Совсем не осталось сил. Боги, как же я устал!
1: Эльф остановился в полушаге от человека. И только в этот миг изумленный бродяга понял, что эльф улыбается.
2: «Ну, наконец-то!» — весело пропел Гилькилаэт. «Вот обещанный мной лук. А теперь, добрый человек, верни, пожалуйста, мою куртку».

программе «Модель для сборки» Джеймс Баллард. Перегруженный человек. Фолкнер потихоньку заводился. Он позавтракал и теперь с нетерпением ждал, когда же Джулия кончит суетиться на кухне. Через 2-3 минуты она уйдет, однако по какой-то причине это короткое ежеутреннее ожидание неизменно представлялось ему почти невыносимым. Поднимая жалюзи, выходя на веранду, устанавливая поудобнее шезлонг, он помимо собственной воли непрерывно прислушивался к расторопным, предельным экономным движениям жены. В раз и навсегда установленной последовательности она сложила тарелки и чашки в моечную машину, засунула в духовку мясо для ужина и пощелкала таймером, поменяла температурные установки кондиционера и отопительного радиатора, открыла горловину мазутного бака, после обеда приедет цистерна, и подняла свою половинку гаражной двери. Фолкнер, как завороженный, отслеживал каждый этап этой последовательности по резкому щелканью тумблеров и пулеметному треску установочных ручек. «Тебя бы на Б-52, — думал он, — за пульт». На самом деле Джулия работала в больничной регистратуре, с утра до вечера крутилась, уж в этом можно не сомневаться, в том же самом вихре заученных предельно экономичных движений, тыча в кнопки с надписями «Смит», «Джонс» или там «Браун», направляя паралитиков налево, параноиков направо. Джулия вошла в комнату и приблизилась к нему стандартной деловой этой особо в строгом черном костюме и белой блузке. «Разве ты не идешь в школу?» — спросила она. Фолкнер покачал головой и бесцельно переложил бумаги на письменном столе. «Нет, у меня еще творческий отпуск. До конца недели. Профессор Харман решил, что я взял слишком много часов. Пора бы и мозги проветрить». Джулия кивнула, но в ее глазах стояло сомнение. И недели кряду муж торчал дома, дремал на веранде, как тут не появиться подозрением. Фолкнер понимал, что рано или поздно она все узнает, однако надеялся оказаться к тому времени вне досягаемости. Его подмывало сказать правду, что 2 месяца назад он оставил место преподавателя в школе бизнеса, а оставил навсегда без намерения вернуться. Вот уж будет для нее сюрпризик, когда выяснится, что они почти истратили его последнюю зарплату и даже, возможно, будут вынуждены обходиться одной машиной. «Ничего», — думал он, — «пусть поработает, да и вообще ей платят больше, чем мне». Сделав титаническое усилие, Фолкнер улыбнулся. «Выметайся!» — вопило у него в мозгу, но жена все еще парила над ним в нерешительности. «А чем же тебе пообедать? У нас не крошки». «Обо мне не беспокойся», — терпеливо перебил Фолкнер с тоской, глядя на стрелки часов. «Я уже 6 месяцев как бросил есть, а ты пообедаешь в клинике». Даже разговор с ней превратился в непомерный труд. Он хотел бы перейти на общение записками, даже купил для этой цели 2 отрывных блокнота, но так и не набрался духа предложить один из них Джулии, хотя сам постоянно писал ей записки, под тем предлогом, что его мозг занят настолько напряженной работой, что разговор может прервать ход мыслей. Как ни странно, он никогда не думал всерьез о разводе. Такой побег не докажет ровно ничего. К тому же у него имелся другой план. «Так тебе ничего не надо?» — спросила Джулия, не спуская с мужа настороженных глаз. «Абсолютно», — заверил ее Фолкнер, удерживая на лице все ту же улыбку. Усилие выматывало, как полный рабочий день на службе. Быстрый, безразличный поцелуй Джулии поразительно напоминал клюющее движение, каким хитроумная машина надевает крышечки на бутылки с пивом. Все так же улыбаясь, Фолкнер дождался хлопка входной двери, затем медленно стер улыбку с лица, осторожно вздохнул и позволил себе расслабиться, ощущая, как напряжение вытекает через пальцы рук и ног. Несколько минут он бесцельно бродил по пустому дому, а затем вернулся в гостиную, чтобы приступить к серьезной работе. Программа практически никогда не менялась. Сперва Фолкнер достал из среднего ящика письменного стола устройство, состоявшее из миниатюрного будильника, батарейки и ремешка с электродами. Выйдя на веранду, он затянул ремешок на запястье, завел и установил будильник, пристроил его на столе рядом с собой, а затем привязал свою руку к подлокотнику, чтобы не стряхнуть ненароком будильник на пол. Когда все было готово, он откинулся на спинку шезлонга и начал изучать открывавшийся с веранды вид. Поселок Меннингера, или Бедлам,
дурдом, если следовать терминологии местных жителей, был построен 10 лет тому назад как самодостаточный жилой микрорайон для дипломированных сотрудников клиники и членов их семей. Всего в Бедламе было 60 чем-то домов, спроектированных так, что каждый из них заполнял определенную структурную нишу, с одной стороны, сохраняя свою, отличную от прочих, индивидуальность, а с другой, сливаясь с ними в органическое единство. Втискивая уйму маленьких домиков на участок площадью в 4 акра, архитекторы руководствовались двумя главными установками. Не превращать будущий поселок в унылое скопление совершенно одинаковых курятников, что характерно для большинства подобных микрорайонов, и создать для одной из крупнейших психиатрических ассоциаций демонстрационный экспонат, способный послужить моделью корпоративных поселков будущего. К сожалению, вскоре выяснилось, что Бедлам, задуманный как нечто вроде рая земного для своих обитателей, превращает их жизнь в сущий ад. Архитекторы использовали так называемую психомодулярную систему, основанную на L-образных базовых элементах, то есть все в их творении пересекалось и стыковалось со всем, что привело к легко предсказуемому результату. Поселок являл собой нечто аморфное и несуразное. На первый взгляд, это хитросплетение матового стекла, белых изгибов и плоскостей могло показаться изысканным и абстрактным. Новые тенденции в организации жизни, предлагаемые поселком, были подробно и с множеством глянцевых фотографий освещены на страницах журнала Life. Однако изнутри, при долгих контактах, оно представлялось бесформенным и изнурительным для глаза. Старшие администраторы и специалисты клиники быстренько ретировались, как только могли, так что теперь Бедлам был доступен для любого, кого удавалось сюда заманить. Фолкнер выделил из хаоса белых геометрических форм 8 строений, на которые он мог смотреть, не поворачивая головы. Слева, совсем впритык, жили Пензелы. Справа Макферсоны. Остальные 6 домиков располагались прямо впереди, на дальней стороне бестолковой мешанины, налезающих друг на друга садовых участков. Абстрактных лабиринтов, наподобие тех, по которым бегают лабораторные крысы. С невысокими перегородками, по пояс из белых панелей, стеклянных уголков и щелястых листов пластика. В садике Пензелов имелся набор огромных 3-футовых кубиков с буквами. 2 пензелят регулярно составляли из них послания окружающему миру. Иногда непристойные, иногда всего лишь загадочные и афористические. Сегодняшняя фраза относилась ко второй разновидности. На зеленой траве ярко выделялись квадраты с буквами «Замри и помри». Задумавшись на секунду над глубинным смыслом странного предложения, Фолкнер расслабил сознание, устремленные вдаль глаза стекленели. Мало-помалу абрисы строений стали выгорать и сливаться. Длинные террасы и пандусы, скрытые частично деревьями и кустами, представлялись чистыми бесплотными формами, исполинскими стереометрическими структурами. Фолкнер замедлил ритм дыхания, уверенно замкнул свой мозг, а затем без малейших усилий стер всякое осознание смысла попадавших в поле его зрения строений. Теперь он смотрел на кубистический пейзаж, беспорядочное скопление белых форм на фоне синего задника, разбавленное кое-где зелеными рассыпчатыми фестонами, медленно колеблющимися из стороны в сторону. В голову заползла ленивая мысль, а что же они такое в действительности, эти формы? Фолкнер знал, что считанные секунды назад они были близко ему знакомы как часть повседневности. Однако, сколько он не менял их пространственное расположение, сколько не искал возможной ассоциации, случайное скопление геометрических фигур так и оставалось случайным. Он обнаружил за собой эту способность совсем недавно, 3 недели назад, воскресным утром. Уныло разглядывая выключенный телевизор, он неожиданно осознал, что настолько свыкся, сросся с физической формой этого пластмассового ящика, что не может вспомнить его назначение. Фолкнеру потребовалось значительные умственные усилия, чтобы стряхнуть прострацию и опознать телевизор. Движимый любопытством, он опробовал новообретенную способность на других объектах и быстро выяснил, что наибольший успех

Далее Фолкнер приступил к осторожным экспериментам, тренируя свою способность оперировать внутренними выключателями. Процесс оказался нескорым, однако постепенно пришло умение устранять все большие и большие совокупности предметов. Стандартную мебель в гостиной, хитроумные, сплошь в эмали и никеле кухонные приспособления, свой собственный автомобиль. Лишенный смысла, он лежал в полумраке гаража, как исполинский баклажан, вялый и тускло поблескивающий. Попытка опознать этот загадочный объект чуть не свела Фолкнера с ума. «Господи, да что же это такое может быть?» – беспомощно вопрошал он, чуть не лопаясь от хохота. По мере развития способности он начал смутно подозревать в ней возможный путь побега из невыносимой обстановки поселка, из невыносимого мира. Фолкнер поделился этими наблюдениями с Россом Хендриксом, своим коллегой по преподаванию в школе бизнеса и единственным близким другом, который жил здесь же, в Бедламе, через два дома в третьем. «Может быть, я научился выходить из потока времени», — заключил свой рассказ Фолкнер. «Отсутствие ощущения времени затрудняет процесс визуализации. Иными словами, удаление вектора времени освобождает идентифицированный объект ото всех его повседневных когнитивных ассоциаций. А может быть, я случайно наткнулся на способ подавлять фотоассоциативные центры мозга, ответственные за идентификацию визуальных представлений? Ведь можно сделать так, что слушаешь разговор на своем родном языке и ничего не понимаешь. Ни один звук не имеет смысла. Такое чуть не каждый пробовал. Ну и здесь примерно то же самое». «Да», – осторожно согласился Хендрикс. «Только ты не слишком увлекайся. Ведь нельзя же просто вот так взять и закрыть глаза на мир. Отношения субъекта с объектом не настолько полярны, как можно было бы заключить из Декартова «cogito ergo sum». Обесценивая внешний мир, ты ровно в той же пропорции обесцениваешь себя. Мне что-то кажется, что для разрешения твоих проблем больше подошел бы обратный процесс». Нет, от Хендрикса со всем его сочувственным пониманием не приходилось ждать никакой помощи. К тому же, как упоительно увидеть мир наново, купаться в безбрежной панораме сверкающих разноцветных образов. И что за печаль, если эти формы лишены содержания? Сухой щелчок вывел Фолкнера из забытья. Он резко сел и схватился за будильник, установленный на 11 часов. Стрелки показывали 10:55. Звонок еще не звенел, электрошок тоже не сработал. Так что ж там щелкнуло? Ведь не приснилось же, отчетливо было слышно. А с другой стороны, когда в доме такое изобилие всяких механических штуковин, щелкнуть может все что угодно. По рифленому стеклу, образовавшему боковую стену гостиной, проползла темная тень. Секундой позже Фолкнер увидел, как в узком проезде, отделявшем его участок от пензелов, остановилась машина. Из машины вышла девушка в синем лабораторном халате. Хлопнув дверцей, она направилась по щебеночной дорожке в соседний дом. 20-летняя свояченица Пензела гостила в Бедламе уже второй месяц. Когда она исчезла из вида, Фолкнер торопливо расстегнул ремешок с электродами и встал. Открыв дверь веранды, он пулей выскочил в свой садик. Луиза, он знал, как зовут эту девушку, хотя и не был с ней прямо знаком, ходила по утрам на занятия по скульптуре. Вернувшись домой, она неспешно принимала душ и лезла на крышу загорать. Фолкнер слонялся по садику, воровато постреливая глазами в сторону соседского дома. Он швырял камешки в пруд, притворялся, что справляет стойки беседки, а затем увидел за забором Харви, 15-летнего сына Макферсонов. «А что это еще не в школе?» – спросил он у Харви, тощего, долговязого юнца с умным остроносым лицом под буйной копной рыжих волос. «Полагалось бы», – непринужденно признался Харви. «Но мама легко поверила в мое сильное переутомление, а Моррисон, так звали его отца, только и сказал, что я для всего могу придумать причину. Здешние родители», – он сокрушенно пожал плечами, – «слишком уж склонны к вседозволенности». «То правда, то правда», — согласился Фолкнер, поглядывая через плечо на душевую кабинку. Розовая фигурка возилась с кранами. Послышался плеск воды. «А вот скажите, мистер Фолкнер», — возбужденно заговорил Харви, «вот вы знаете, что после 1955 года, когда умер Эйнштейн, так и не появилось ни одного гения? Микеланджело, потом Шекспир, Ньютон, Бетховен, Гёте, Дарвин, Фрейд, Эйнштейн. Все это время на Земле в каждый конкретный момент обязательно имелся хотя бы один живой гений. А теперь впервые за 500 лет мы полностью предоставлены своим собственным промыслом». «Да», — кивнул Фолкнер, не глядя на Харви. Его глаза были заняты совсем другим делом. «Я знаю. Осиротели мы несчастные. Никто-то нас не любит».

Джеймс Баллард, перегруженный человек. Окончание. Он принялся систематически объект за объектом выключать окружающий мир. Первыми исчезли дома напротив. Белые скопления крыш и балконов быстро превратились в плоские прямоугольники. Строчки окон стали наборами маленьких цветных квадратиков наподобие решетчатых структур Мондриана. Небо повисло безликим синим массивом. Нет, не совсем безликим. Где-то в его глубине полз крошечный самолетик. Гудели двигатели. Фолкнер аккуратно устранил смысл этого образа и начал с интересом наблюдать, как изящная серебристая стрелка медленно растворяется в синеве. Ожидая, когда же стихнет гул, он снова услышал непонятный щелчок, точно такой же, что и раньше. Щелчок прозвучал совсем рядом, слева, со стороны окна, однако Фолкнер слишком глубоко утонул в разворачивающемся калейдоскопе, чтобы подняться на поверхность. Когда самолет окончательно исчез, он переключил свое внимание на садик, быстро обезличил белую ограду, фальшивую беседку, эллиптический диск декоративного пруда. Пруд окружала тропинка. Когда Фолкнер стер все воспоминания о бесчетных по ней прогулках, она взмыла в воздух, как терракотовая рука, держащая огромное серебряное блюдо. Удовлетворенный уничтожением поселка и сада, Фолкнер принялся за дом. Здесь ему противостояли объекты куда более родные и близкие, переполненные глубоко личных ассоциаций и продолжений его самого. Он начал состоявший на веранде мебели. Трансформировал трубчатые стулья и стеклянный столик в хитроумно запутанные зеленые мотки, а затем повернул голову направо и занялся телевизором, стоявшим в гостиной совсем рядом с дверью на веранду. Коричневый, раскрашенный под дерево пластиковый ящик почти не сопротивлялся, не настаивал на своем смысле, так что Фолкнер без труда отключил ассоциации и превратил его в аморфную кляксу. Затем он последовательно очистил от ассоциации книжный шкаф, письменный стол, стандартные лампы, рамки, картины, фотографии. Бессмысленные формы висели в пустоте, как хлам из какого-то психологического пакгауза. Белые кресла и кушетки напоминали угловатые облака. Связанный с реальностью одним лишь ремешком на запястье, Фолкнер поворачивал голову из стороны в сторону, систематически лишая окружающий мир последних проблесков смысла, сводя все объекты к бесплотным визуальным образам. Мало-помалу формы утративших смысл объектов стали и сами терять смысл. Абстрактные структуры из линии цвета растворялись, затягивали Фолкнера в мир чистых психических ощущений, где массивы представлений висели незримо, подобно магнитным полям в камере Нильсена.

0: Мир взорвался от грохота будильника. В тот же самый момент батарея пронзила запястье Фолкнера огненными шипами. Чувствуя, как шевелятся волосы на затылке, он вернулся в реальный мир, расстегнул ремешок, торопливо потер занемевшую руку, а затем прихлопнул будильник. Тщательно разминая запястья, возвращая объектам их прежний смысл, наново узнавая дома напротив, садики, свой собственный дом, он остро ощущал, что между ними и его психикой возникло нечто вроде стеклянной стены. Преграда прозрачная, все же непреодолимая. Как ни старался он сфокусировать мозг на окружающем мире, преграда не только не исчезала, но даже становилась чуть плотнее. Преграды возникали и на других уровнях. Джулия вернулась с работы ровно в 6, буквально валясь с ног от усталости. Вид мужа, сонно слоняющегося по уставленной грязными стаканами веранде, мгновенно вывел ее из себя. «Ты что, прибрать все это не мог?» – ядовито поинтересовалась она, когда Фолкнер направился к внутренней лестнице с явным намерением улизнуть в спальню. «Это не дома, бардак какой-то! Да стряхнись же ты, наконец! Что ты как муха сонная?» Недовольно бурча себе под нос, Фолкнер собрал стаканы и понес на кухню. Вторая попытка улизнуть тоже оказалась неудачной. Джулия надежно блокировала кухонную дверь. Часто прикладываясь к стакану с мартини, она стала забрасывать мужа вопросами про школу. «Ну вот», — с тоской подумал Фолкнер, — «учуяла». А потом, небось, позвонила под каким-нибудь предлогом в школу, упомянула меня и укрепилась в своих подозрениях. «Никакого внимания к сотрудникам», — горько посетовал он. «Отлучись хоть на пару дней, и сразу никто не помнит, работаешь ты у них или нет». Неусыпное внимание и предельная концентрация воли помогли Фолкнеру ни разу за все это время не рассмотреть жену и не посмотреть ей в глаза. Что там сегодняшний вечер, они не встречались глазами уже целую неделю, а может и дольше. Фолкнер тешил надежду, что это действует Джулии на нервы. Ужин был медленной пыткой. Дом насквозь пропитался запахом жарящегося в автоматической духовке мяса. Еда не лезла Фолкнеру в горло, к тому же ему было не на чем сосредоточить свое внимание. К счастью, Джулия поглощала пищу с большим увлечением, так что можно было смотреть на ее макушку. Когда же она поднимала глаза от еды, он, словно ни в чем не бывало, скользил взглядом по комнате. После ужина пришло долгожданное спасение. Когда соседские дома растаяли в вечерней мгле, Фолкнер потушил свет в гостиной и включил телевизор. Джулия, конечно же, была недовольна. Ей, видите ли, не нравилась ни одна программа. «Что мы смотрим эту штуку каждый вечер?» – возмущалась она. «Времени жалко». «Да чего ты кипятишься?» – беззаботно возразил Фолкнер. «Воспринимай это как социальный документ». Обосновавшись в кресле с высокой спинкой, он закинул руки за голову, что позволяло в любой момент незаметно заткнуть уши и превратить происходящее на экране в немой фильм. «Ты не обращай внимания, что они там говорят», — посоветовал он Джулии. «Так получается интереснее». Люди перемещались по экрану, беззвучно разевая рты, не дать не взять сбрендившие рыбы. Особенно нелепо смотрелись крупные планы в мелодрамах. Чем напряженнее ситуация, тем уморительнее фарс. Что-то болезненно ударило его по колену. Подняв глаза, Фолкнер увидел над собой лицо с напряженно сдвинутыми к переносице бровями и перекошенным яростно шевелящимся ртом. Отстраненно глядя на жену, он на мгновение задумался, а не отключить ли и ее тем же самым способом, что и весь остальной мир. Прекрасное завершение процесса. Для такого случая и без будильника обойтись можно.
1: «Гарри!»
0: Когда крик пробился в сознание Фолкнера, он вздрогнул, выпрямился и разжал уши. Голосу жены добавилась телевизионная болтовня. «В чем дело? Я немного вздремнул. Вернее сказать, отключился. Я тут распинаюсь, а он хоть бы слово. Так вот, я говорю, что встретила сегодня Харриет Тизард». Фолкнер страдальчески застонал. «Ну да, я знаю, что ты терпеть не можешь Тизардов, но все равно думаю, что нам стоит почаще с ними встречаться». Фолкнер перестал слушать и откинулся на спинку. Когда же Джулия вернулась в свое кресло, он снова закинул руки за голову, пару раз неопределенно хмыкнул, изображая участие в разговоре, а затем заткнул уши, начисто заглушив неумолчную трескотню и погрузился в созерцание немого экрана. На На завтра в 10 утра он снова вышел на веранду с будильником в руках, а затем целый час блаженствовал в окружении бесплотных образов, освободив свое сознание ото всех треволнений. Ровно в 11 будильник вывел его из забытья. Фолкнер чувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Первые по пробуждению моменты он даже мог рассматривать окружающие дома с той визуальной заинтересованностью, на которую рассчитывали их создатели. Но свежести восприятия хватило совсем ненадолго. Мало-помалу все объекты стали источать свой яд, покрываться коростой назойливых ассоциаций. Через какие-то 10 минут Фолкнер начал беспокойно поглядывать на часы. Когда в проезде появилась машина Луизы Пензел, он отложил будильник и выскочил в сад, низко пригнув голову, чтобы пореже натыкаться взглядом на дома. Он возился с беседкой, заменяя отвалившиеся планки, пока над забором не возникла физиономия Харви Макферсона.
1: «Харви, ты здесь откуда? Ты вообще ходишь когда-нибудь в школу?»
2: «Понимаете, — объяснил Харви, — я сейчас вроде как на этих маминых курсах по снятию напряжения. Дело в том, что я воспринимаю соревновательный аспект школьной жизни как...
1: Вот я тут тоже пытаюсь снять напряжение, — оборвал его Фолкнер. На чем мы совершим беседу? Почему бы тебе не погулять где-нибудь в другом месте?»
0: Однако Харви ничуть не смутился.
2: «Мистер Фолкнер, — продолжил он, — меня тут беспокоит одна вроде как философская проблема. Может, вы мне поможете? Единственным абсолютом пространственно-временного континуума считается скорость света. Но ведь если разобраться, любой способ измерения скорости света неизбежно связан со временем, каково и является субъективной переменной. Ну и что же тогда остается?»
0: «Девочки, — сказал Фолкнер. Он взглянул через плечо на дом Пензелов, а затем раздраженно уставился на Харви. Харви сосредоточенно нахмурился и пытался расчесать свою пышную шевелюру пятерней.
1: «А о чем это вы?»
2: «О девочках, — повторил Фолкнер. — Слабый пол. Или прекрасный, это уж как тебе больше нравится».
1: «Я же с вами серьезно, а вы...»
0: Недовольно бормоча и встряхивая головой, Харви уныло побрел к своему дому.
2: «Ну, теперь-то ты заткнешься, — подумал Фолкнер. Пользуясь беседкой как укрытием, он начал рассматривать сквозь ее щели дом Пензелов и неожиданно встретился взглядом с Гарри Пензелом, мрачно стоявшим у окна веранды.
0: Он торопливо отвернулся и сделал вид, что подрезает розы. К тому времени, как Фолкнер вернулся домой, его рубашка насквозь промокла от пота. Гарри Пензел был вполне способен перескочить через забор и шарахнуть с правой. Он пошел на кухню, смешал себе мартини, вернулся со стаканом на веранду и сел, нетерпеливо ожидая, когда же утихнет смятение, чтобы можно было снова затянуть на запястье ремешок и включить будильник. Напряженно ловя каждый звук, долетающий из дома Пензелов, он снова услышал знакомый сухой щелчок. Щелкнуло где-то справа. Фолкнер подался вперед и внимательно оглядел стену веранды. Массивная пластина молочного стекла служила опорой для белых брусьев кровли, обшитых сверху листами гофрированного полиэтилена. Прямо перед верандой, вдоль границы двух прилежащих садовых участков, растянулась на 20 футов высокая 10-футовая металлическая решетка, увитая побегами камелий. Окинув решетку взглядом, Фолкнер неожиданно заметил черный угловатый предмет, установленный на треноге прямо за крайней вертикальной стойкой в каких-то 3 футах от распахнутого окна веранды. Стеклянный, немигающий глаз предмета смотрел прямо ему в лицо.
1: «Ничего себе!»
0: Как пружиной подброшенный, Фолкнер вылетел из шезлонга и пораженно уставился на фотоаппарат.
1: «Это сколько же времени торчит здесь эта чертова штука? Сколько моментов в моей жизни отщелкала она этому балбесу Харви на забаву?»
0: Кипя негодованием, Фолкнер бросился к решетке, раздвинул прутья и потащил фотоаппарат на себя. Тренога зацепилась за решетку и со стуком упала. Мгновение спустя на веранде Макферсонов кто-то громко уронил стул. Фолкнер оторвал тросик, присоединенный к спуску камеры, и кое-как протащил ее через узкую щель. Откинув заднюю крышку, он вырвал из камеры пленку, затем, швырнув ее на пол и несколько раз припечатав каблуком, собрал обломки, подошел к забору и зашвырнул их в соседний

Не успел Фолкнер успокоиться и допить мартини, как в холле зазвонил телефон. «Да, в чем дело?» — рявкнул он в трубку. «Гарри, это я, Джулия». «Кто?» — переспросил Фолкнер и тут же понял глупость своего вопроса. «Да, конечно. Ну и как там дела?» «Да не слишком блестяще», — в голосе Джулии зазвенел металл. «Я только что имела продолжительную беседу с профессором Харманом. Он говорит, что ты уволился из школы 2 месяца назад. Гарри, что это ты затеял? Это не доходит до моего сознания». «Да моего тоже», — радостно поддержал ее Фолкнер. «Это лучшая новость за многие годы. Спасибо, что ты ее подтвердила». «Гарри!» — Джулия срывалась на крик. «Встряхнись! Возьми себя в руки! И, пожалуйста, не рассчитывай, что я буду тебя содержать. Профессор Харман говорит, что...» «Этот придурок Харман!» — взорвался Фолкнер. «Ты что, не понимаешь, что он пытался свести меня с ума?» Когда голос жены взмыл до пронзительного визга, он отодвинул трубку от уха, а затем опустил ее на рычаг аппарата. Немного подумав, он снял ее и положил на стопку телефонных справочников.

поселок навалилась плотная, почти осязаемая тишина. Ничто не шевелилось. Разве что иногда теплый весенний воздух качнет молодое деревце и блеснет отраженным солнцем открывшееся окно. Будильник валялся в углу, на этот раз его помощь не требовалась. Лежа в шезлонге, Фолкнер все глубже уходил в свой личный мир. Сокрушенный мир недвижных форм и оттенков, обступивших его со всех сторон. Здания напротив исчезли. На их месте повисли длинные белые прямоугольники. Сад превратился в зеленую трапецию с серебряным эллипсом у дальнего ее основания. Веранда стала прозрачным кубом, в центре которого и находился сам Фолкнер. Вернее, не он, а его образ, плававший в океане фантазий. На этот раз он уничтожил не только окружающий мир, но и свое тело. Собственные руки, ноги и туловище казались ему прямыми продолжениями мозга, бесплотными формами, чье физическое существование постоянно тревожило Фолкнера, примерно так же, как во сне человека тревожит осознание собственной личности.

Несколько часов спустя в мир порожденных его фантазией образов вторглось нечто постороннее. Сфокусировав глаза, Фолкнер с удивлением увидел затянутую в черное женскую фигуру. Джулия стояла прямо перед ним. Она яростно кричала и размахивала сумочкой. Фолкнер несколько минут внимательно изучал знакомый, перегруженный ассоциациями, образ своей жены. Пропорции ее конечностей, плоскости лица. Затем, ни разу не пошевелившись, он начал ее уничтожать. Сперва он забыл кисти ее рук, все так же метавшиеся, подобно ошалевшим от страха птицам. Затем руки и плечи, стерев из своего мозга все воспоминания об их смысле и значении. Напоследок он забыл близко нависшее над ним лицо, превратив его в треугольный кусок розоватого теста, деформированный разнообразными выступами и впадинами, споротые отверстиями, которые то открывались, то закрывались, подобно клапанам каких-то странных мехов. Вернувшись в свой мир неподвижных, беззвучных образов, он продолжал сознавать, что жена находится рядом и все так же надоедливо суетится. Ее присутствие представлялось уродливым и бесформенным, какой-то пучок острых неприятных углов. Затем они вступили в кратковременный физический контакт. Когда Фолкнер жестом попросил ее уйти, она вцепилась в его руку плотной собачьей хваткой. Он попытался ее стряхнуть, однако она не только не отпускала его руку, но и яростно дергала ее из стороны в сторону. Ритм движений был резким и неприятным. Первое время Фолкнер пытался ее игнорировать, когда же это не удалось, начал сдерживать и сглаживать, трансформируя угловатую форму в другую, более мягкую и округлую. Он разминал ее, как скульптор, формующий глину. Процесс сопровождался целой серией щелкающих звуков, настолько громких, что на их фоне терялся даже непрерывный раздражающий вопль. Завершив свой труд, он уронил на пол нечто вроде большого, негромко пахнущего,

поскрипывающего кома губчатой резины. Затем Фолкнер вернулся в свой мир, наново влился в ничуть не изменившийся за это время ландшафт. Столкновение с женой еще раз напомнило ему о последней оставшейся помехе – его собственном теле. Он полностью забыл предназначение этого объекта, однако продолжал ощущать его как нечто теплое, тяжелое и несколько неудобное. Так страдающего бессонницей человека мучает небрежно застеленная кровать. Он стремился к чистой духовности, к ощущению психического бытия, незамутненному никаким физическим посредством. Только так можно бежать тошнотворного внешнего мира. Где-то на краю его сознания сформировалась идея. Поднявшись на ноги, он пересек веранду, не осознавая связанных с этим физических движений, а просто устремляясь к дальнему концу сада. Скрытый обвитой розами беседкой, Фолкнер постоял 5 минут у кромки пруда, а затем шагнул в воду. Он брел вперед, не обращая внимания на брюки, неудобно вздувшиеся у колен пузырями. Дойдя до середины пруда, он сел в неглубокую воду, аккуратно раздвинул руками водоросли и лег на спину. Мало-помалу тестообразная масса его тела растворялась, становилась прохладнее и удобнее. Глядя вверх сквозь 6-дюймовый слой воды, накрывавший его лицо, он следил за тем, как синий диск безоблачного, ничем не замутненного неба ширится, стремясь захватить все сознание. Наконец-то ему удалось найти идеальную обстановку. Единственно возможное поле чистых представлений, абсолютный континуум бытия, не загрязненного материальными наслоениями. Безотрывно наблюдая за небом, он лежал в спокойном ожидании полного растворения мира, вслед за которым придет свобода.

0: Ну а сейчас Аркадий Аверченко. Советы, как иметь успех у прекрасного пола.
1: А вы слушаете музыку, которой начиналась модель для сборки буквально первый год, наверное. Долгое время она существовала
2: это
1: даже...
2: в 95-м, да, тогда еще?
1: Она существовала даже без определенного джингла. Он был написан чуть позже. И не так давно я даже откопал у себя дома какой-то блокнот времен станции, в котором все мои творческие потуги задокументированы. Первый вариант, второй вариант, зачеркнутый третий и, наконец, финальный.
3: Осталось только добавить, что этот трек, легендарный действительно трек, который был фактически на его основе был сделан первый джингл, называется «Humidity», «Влажность», написал его коллектив под названием «Нектар». Но больше об этом, к сожалению, никому ничего не известно. Поехали!
0: Как часто видим мы очень интересных молодых людей, красивых, изящных, но, увы, эти молодые люди не имеют никакого успеха у женщин. И наоборот, не встречали ли вы рыжих, веснушчатых молодцев с кривыми ногами, расплющенным носом и заплывшими жиром глазами, которые, не глаза, а эти молодцы, имеют среди прекрасного пола бешеный, потрясающий успех? А почему? Очень просто. Первые – красавцы, не знают, с какого боку подойти, как взяться за дело. Вторые же – кривоногие, обладают этим священным даром в такой же степени, как Кубелик играет на скрипке. И вот я хочу пойти навстречу назревшим нуждам неопытных красавцев. Кривоногие же пройдохи и без меня обойдутся. Им мои советы не нужны. Они сами много чего могут мне посоветовать. Вначале маленькое разъяснение. Я вовсе не хочу идти против священного писания, которое гласит «Не пожелай жены ближнего твоего». Что здесь главное? То, что он ближний. Жены ближнего и не желайте. Но если жена в Кишиневе, а муж, скажем, во Владивостоке, то он уже делается дальним, и значит, всякое нарушение священной заповеди отпадает. Из этого, конечно, не следует, что всякий молодец, влюбившийся в замужнюю женщину, должен таскать под мышкой глобус и, осведомившись об месте пребывания мужа, начать вслух рассчитывать расстояние, тыча пальцем в разные места глобуса. Это слишком наглядно, а всякое чувство требует тайны. Влюбившись, вовсе не нужно моментально напяливать фрак, белый галстук, зажимать в мокрой от волнения руке букет цветов и, явившись к предмету своей страсти, преклонять пред ней колено со словами «Ангел мой, я не могу жить без тебя. Будь моей женой». «Что вы, помилуете, да ведь я замужем, и я вас разведу с мужем, но у меня дети, детей отравим, новые будут». Глупо и глупо. Женщина никогда не пойдет на эту примитивную приманку. Вот как сделайте. Явитесь в сумерки с визитом к дорогой вашему сердцу женщине, припудрившей лицо и подведя глаза жженой пробкой. Явитесь и, севши в уголок, замрите. «Что это вы сегодня такой грустный?» — спросит хозяйка. «Так, знаете. Нет-нет, лучше не расспрашивайте меня. Дела плохие». «Что для меня дела?» Вздох. «Я о них даже и не думаю». «Вы что-то сегодня бледны». «Ночь не спал».
4: «Бедный, почему же?»
0: «Вы мне снились всю ночь». «Даю слово, что самая умная женщина не обратит внимания на резкое несоответствие между первой фразой «не спал всю ночь» и второй «вы снились всю ночь».
4: «Я вам снилась?»
0: — задумчиво скажет она.
4: «Вот странно».
0: «И довольна на сегодня». Конец. Маленькая крохотная зацепка уже сделана. Уйдите, оставив ее задумчивой. На другой день.
4: «Вы сегодня опять какой-то бледный».
0: Пудра клития – замечательное вспомогательное средство для влюбленного человека.
4: «Бледный? Я?
0: Отчего бы это? Может быть, потому что опять плохо спал?»
4: «Бедняга. А теперь кто вам снился?»
0: «Догадайтесь. В этом месте можно рискнуть взять ее за руку. Полагаю, опасности особой нет».
4: «Ну, как же я могу догадаться?»
0: «Врешь, милая, уже догадалась, иначе зачем бы он взял тебя за руку?» «Не догадываетесь? Вы такая чуткая, такая красивая. Красота тут, конечно, ни при чем, но каши маслом не испортишь. Скачите дальше».
4: «Вы не догадываетесь? Вы, у которой сердце звучит, как эолова арфа, под малейшим порывом налетевшего ветерка. Вы, у которой глаза, как зеркальная лазурь Лаго Маджоре, проникающие, как стрела, в самую глубину сознания бедного больного человеческого сердца, бьющегося в унисон с теми тонкими струнами, которые...
1: Такой разговор требуется минут на шесть. Ничего, что глупо, зато складно. Тут тебе и эолова арфа, и Лаго Маджоре, и унисон. Советую напирать не на смысл, а главным образом на звук голоса, на музыку. Очень рекомендуется, не окончив фразы, нервно вскочить, махнуть рукой и, наскоро попрощавшись, уйти. Это производит впечатление. А кроме того, и из запутанной фразы выкрутитесь. На третий день смело входите и говорите такую, на первый взгляд, странную фразу. «Мария, или Ольга, или Эльза, что вы со мной делаете?»
4: «А что такое? Что я с вами делаю?»
1: «Посмотрите на меня!» Не нужно забывать еще в передней смахнуть платком пудру с лица, но осторожно, жженая пробка под глазами может размазаться. «Вы видите?»
4: «Да, вид у вас неважный, но разве я виновата?»
1: «Вы виноваты. Только вы. Вы приходите ночью к моему изголовью и я больше так не могу!» По общечеловеческой логике нужно бы ответить на это так. «Чего вы ко мне пристали с вашим изголовьем? Мало ли, какая ерунда будет вам сниться. Что ж я за это должна и отвечать?» Но ни одна женщина не скажет так. Нужно знать женщину. Она только воскликнет. «Боже мой, но разве я этого хотела? Мне самой тяжело, что вы так мучитесь». Слышите? Ей тяжело. Она, значит, вам сочувствует. Она, значит, как говорят профессиональные рыболовы, зацепилась за крючок. В этом месте я подхожу к самому деликатному вопросу, о котором мне при моей застенчивости трудно и слово вымолвить. Вы должны ее поцеловать. Только ради бога не сразу. Не обрушивайтесь на нее, как глетчер. Не рычите, как бегемот. Тихо, деликатно возьмите за руки. Приблизьте свои глаза к ее глазам. Губы, как известно, покорно следуют за глазами, деваться им некуда. Ближе, ближе. Загляните в таинственную бездну ее глаз. И вот в этой позиции сразу не разберешь, вы ли ее поцеловали, она ли вас. Конечно, дальнейших советов я не могу давать. Я слишком скромен для этого. Можете даже поцеловав, пойти домой и на этом успокоиться.
5: Спасибо.
2: Это прекрасно.
5: Браво.
2: Спасибо.
1: Итак... Продолжим знакомство с советами молодым людям Аркадия Аверченко. Напоминаю, советы написаны в 24-м году, в 1924 году. Это уже, да, актуально. Уточнять век. Знавал я одного человека, который всю рассказанную мною поэтичную процедуру невероятно упрощал. Именно. Оставшись с женщиной наедине, бросался на нее точно малайский пират и принимался ее целовать. Я как-то спросил его возмущенно: «Как можешь ты так поразбойничьи вести себя с женщиной? А если получишь отпор? Скандал?» Отпор бывал часто, а скандалу не было. Женщина предпочитает молча, без крику, отвесить пощечину. «Ага, значит, ты получал пощечины. Ну, от женщины не считается. И потом, на 100 женщин только 60 дерутся. Значит, я работаю в предприятии с 40% чистых. Этого не приносят владельцам даже самые лучшие угольные копии или учетный банк. А вдруг жена пожалуется мужу?» «Побоится. Ты не знаешь мужей. Муж никогда не поверит, чтобы человек ни с того ни с сего полез целоваться». «Ага», — скажет он, — «значит, ты перед этим кокетничала, значит, повод дала. Нет, эта штука безопасная». Этот пример я привел для того, чтобы сказать, что я отношусь к такой манере ухаживать с отвращением. Я поэт и нахожу, что всякое красивое чувство не должно быть оптовым, с исчислением процентов прибыли. Как поэт, еще раз говорю, лучший прием для успеха — это «вы мне снились». Долбите, как детям, пока не подействует. Другой мой знакомый, как он сам выражался, работал фарфором. Прием, по-моему, тоже дешевый. Однажды купил он на аукционе прескверную фарфоровую кошку и китайца, которого, если ткнуть в затылок, он начинал мотать головой. С тех пор владелец этих вещей говорил всем дамам, на которых имел виды: «Старинный фарфор любите?» Какая уважающая себя дама осмелится ответить: «Не люблю».
4: «Люблю, говорит? Очень? Ах, ах, ужасно люблю.
1: У меня есть очень недурная коллекция старинного фарфора. Не хотите ли зайти ее осмотреть?»
4: «Удобно ли это? Впрочем...»
1: Часто дама, уже собираясь уходить и надевая перед его зеркалом шляпу, вспоминала: Да, а где этот твой знаменитый фарфор?
5: А вот там стоит. Ткни китайца в затылок. Видишь, как забавно. Настоящий брат алебастр. И долго еще после ухода парочки китаец с задумчивой иронией качает видавшие виды головой. Последний совет. Женщина, даже самая бескорыстная, ценит в мужчине щедрость и широту натуры. Женщина поэтична, а что может быть прозаичнее скупости? Любящая женщина, которая с негодованием откажется от любой суммы денег, ни слова не возразит вам, если вы купите ей билет в театр или заплатите за нее в кафе. Один известный мне человек сразу погиб во мнении любящей женщины после того, как, расплачиваясь в кафе, стал высчитывать 2 стакана кофе с булочками, 3,5 марки. Ты пила белый кофе, я черный, значит, с меня на 0,5 марки меньше. А, да, ты откусила своими очаровательными белыми зубками у меня кусок пирожного примерно 1/3. Значит, с тебя еще 20 пфенигов. С тем, что я платил за тебя в трамвае, с тебя, царица души моей, 2 марки 35 пфенигов. Нужно ли говорить, что на таком пустяке этот идиот сломал себе шею, хотя и был красив как бог? Кстати, вы, может быть, спросите, а где же советы, как ухаживать не за дамами, а за девушками? Этих советов я не могу дать, потому что за девушками не ухаживают. Им делают предложение и женятся. После же женитьбы молодой человек может прочесть мое руководство сначала. И то руководство это будет полезно не тому, который женился, а другому молодому человеку, постороннему.
2: Спасибо огромное. Кстати, скажу вам, история с фарфором работает до сих пор.
1: А то...
2: А это был 1924 год, на секундочку.
6: Да. Спасибо большое, Аркадий Эрченко, за потрясающие рассказы. А мы их вспомнили в прямом эфире благодаря Владу, благодаря Андрею. Спасибо за то, что присутствуете здесь с нами. МДС жив?
1: А то, конечно же.

0: Майк Гелприн. Поговорить ни о чем. Раст упер манипуляторы в бока, критически осмотрел Дефа и произнес задумчиво:
1: 4319 лет, 6 месяцев и 2 дня по местному летоисчислению. Это ужасно. К тому же я округлил в меньшую сторону, отбросив часы и минуты с секундами.
0: Деф не понял. Он был туповат. Особенно в сравнении с Распом, который легко оперировал цифрами, мгновенно совершал сложные подсчеты и умел делать выводы в зависимости от результатов.
1: «Откуда взялись цифры?» — спросил Деф. «И зачем округлил?»
0: Расп махнул левым манипулятором и прикрыл глаза защитными пластинами.
1: «Столько времени, мой недалекий друг, мне придется провести в твоем обществе. Цифры взялись из элементарного подсчета. Запас плазменных батарей на складе, умноженный на срок действия батареи, поделенный на 2 по числу потребителей. Округлил по слабости, чтобы уменьшить срок».
0: Деф осмыслил сказанное. Как округление может уменьшить срок, он не понял. Зачем его уменьшать тоже?
1: «Круто!» — сказал Деф. «Ты отличный парень, Расп, башковитый!»
0: Расп досадливо покачал головой.
1: «У тебя отвратительный лексикон», — поведал он. «Жуткий, примитивный речевой центр. Убогий, я бы сказал. Не понимаю, зачем Ключевский поставил тебе такой».
2: «Поговори с ним»,
0: — пожал плечами Деф.
2: «Спроси. Я тоже не понимаю».
0: Расп убрал с глаз защитные пластины и долго, молча смотрел на Дефа.
1: «Я сначала подумал, что ты шутишь», — сказал наконец Расп.
0: «Потом вспомнил, что ты не умеешь шутить. Поговорить с Ключевским, надо же».
2: «Я часто говорю с Уокером», — возразил Деф. «Что тут такого? Ты тоже можешь поговорить со своим другом?»
0: Расп схватился за голову и косолапо побежал прочь.
1: Деф недоуменно смотрел ему в спину, затем вновь пожал плечами и отправился в круговой обход.
0: Обход он совершал ежедневно, следуя однажды разработанному маршруту и никогда не отклоняясь. По завершении обхода Деф делал запись в электронном бортовом журнале. Сегодняшняя запись была по счету 916-й. «Опасности не обнаружено», — ввел Деф и сравнил запись с 915 предыдущими. Убедился в полной идентичности и с осознанием выполненного долга отправился к Уокеру. Уокер был там, где Деф его похоронил, в рефрижераторном отсеке пищевого процессора. Он отлично сохранился, и в смотровое окошко Деф видел лицо Уокера, как обычно, волевое и спокойное.
2: «Привет», — поздоровался Деф. «Это я, Дефендер».
0: Уокер, в отличие от прочих, всегда называл Дефа полным именем, в знак уважения. Он был офицером безопасности, и Дефа ценил. Не то что остальные, которые то и дело ворчали, что, мол, во время полета защитник не нужен, и надо бы его законсервировать, а то вечно путается под ногами, мешая работать.
2: «Как ты, Уокер?» — спросил Деф.
0: Уокер, как всегда, не ответил, но Деф ответа и не ждал. Чем отличается живой человек от мертвого, он знал. В конце концов, это знание было частью его профессии.
2: «Скоро 3 года, как мы здесь», — сообщил Деф. «Опасности не обнаружено».
0: Уокер вновь промолчал.
2: «Мне нечего здесь делать», — пожаловался Деф. «Некого защищать, разве что крылатых».
0: Дефу показалось внезапно, что Уокер улыбнулся. Он резко приблизил глаз к смотровому окошку и сфокусировал зрение. «Ошибся», — понял Деф мгновение спустя. Тонкие бескровные губы Уокера по-прежнему были плотно сжаты, глаза закрыты. Крылатыми Деф с Распом называли местных насекомых. Крупных, взрослая особь была Дефу по щиколотку. Крылатые частенько наведывались в гости, а в последние дни так вовсе прилетали регулярно по вечерам. Расп объяснил, что у них, видимо, выработался приобретенный инстинкт. Что такое приобретенный инстинкт, Деф не знал и остался к объяснению равнодушным.
2: «Я думал, что клево пошутил», — сказал Деф виновато. «Защищать крылатых, думал, тебе будет смешно. Расп прав. Я не умею шутить».
0: Он поднялся, постоял с минуту недвижно.
2: «Пойду», — — сказал он. «До завтра, Уокер!»
1: «Поговорить с Ключевским каково, а?»
2: «С Ключевским!»
1: — навязчиво думал Раз, продираясь сквозь сплетение лиан, обильно растущих в окружающем корабле лесу.
2: «Настоящий кретин этот Дев. Надо же, поговорить. Хорошо не потанцевать».
1: Нет, конечно, с живым Ключевским Раст говорил много и с удовольствием. Тот часто пользовался встроенными в Раст библиотеками и фильмотеками. Иногда они вместе смотрели фильм другой, иногда спорили, обсуждая роман или новеллу. Ключевский был веселым человеком, юморным. Он охотно смеялся над рассказанными Растом анекдотами. В шахматы он тоже играл вполне сносно и иногда сводил партии в ничью.
2: «Когда я выиграю тебя, дружище», — говорил Ключевский, похлопывая Раста по плечу, — «тогда и наступит конец света».
1: Раст знал, что Ключевский шутит, но на всякий случай не проигрывал. Из суеверия. То ли дело ничья. Расту ничего не стоило невзначай зевнуть пешку другую, и партнер всякий раз оставался доволен.
2: Расп вспомнил, как рвался тогда, сразу после катастрофы, в каюту Ключевского. Сминая переборки, круша кулачищами загромоздившие проходы оборудования.
1: Каюты были в третьем отсеке, а Распа катастрофа застала в седьмом, на кухне, где и положено перед обедом находиться роботу-распорядителю.
2: Расп знал, что Ключевский мертв, как и весь экипаж. Он не мог пережить столкновение, не говоря о разгерметизации. И тем не менее Расп бежал. На полную задействовав силовые блоки, а блок самосохранения обесточив.
1: Ключевского он не стал хоронить в конвертере, так же, как Дев не понес туда Уокера. То, что осталось от Ключевского, было сейчас в запаянном вольфрамовом ящике на складе. Расп, когда посещал склад, иногда останавливался у ящика и проводил молча, понурившись, минуту-другую. Однако говорить с покойником ему бы и в голову не пришло. В конце концов, это походило бы на кощунство. Высоченные, с гладким, будто полированным стволом, деревья, которые Расп для себя окрестил пальмами, росли километрах в пяти от места падения корабля. Здесь было их великое множество, целая пальмовая роща. Расп выбрал одно с краю, осторожно, чтобы не повредить ствол, зафиксировал на нем манипуляторы и потряс. Плоды, каждый размером с голову Распа, попадали на землю. Подобрав с полдюжины, он понес добычу к кораблю. Крылатые, как всегда, прилетели под вечер. Расп насчитал около полусотни особей. Недовольный, ворчащий себе под нос Дев задействовал лазерный резак и один за другим раскроил плоды напополам. «Делать тебе нечего», — бормотал Дев, наблюдая, как Расп кормит крылаток рыхлой пористой начинкой. Расп был согласен. Делать ему и в самом деле было нечего. Кормить было одной из его основных функций, и не выполнять ее он не мог, так же, как Дев не мог не совершать бессмысленный ежедневный обход. Объяснять этому дураку, впрочем, было нелепо, все равно ничего не поймет, так что Расп кормил крылатых, не обращая особого внимания на недовольное бурчание за спиной.
2: «Расп!»
1: — в который раз сказал Дев, когда гости, расправившись с плодами и вдоволь налетавшись по корабельным коридорам, наконец убрались.
2: «Ты бы посчитал шансы?»
1: «Данных недостаточно», — заученно ответил Расп. Шансы, что их найдут, он посчитал в первый же день, сразу после того, как корабль сел, а вернее сказать, свалился на эту планету. Количество нулей после десятичной точки было таково, что Распу пришлось задействовать запасной регистр. На экране встроенного монитора нули не помещались. Сообщать об этом Дефу, однако, было неразумно. Кто знает, не наложит ли безмозглый чурбан на себя конечности, узнав, что шансов практически нет. С него станется. И уж лучше провести 4000 с лишним лет в обществе, чем 8 с лишним в одиночестве. Даже если общество, мягко говоря, не самые изысканные.
2: «Привет!»
1: Дев заглянул в смотровое окошко, убедился, что никаких изменений в лице Уокера не произошло, и уселся, прислонившись к рефрижераторной установке спиной.
2: «Это я, Дефендер!»
1: Уокер по обыкновению не ответил.
2: «Ровно 50 тысяч», — сообщил Дэв. «Как тебе это?»
0: Он немного подождал. По поводу такого круглого числа Уокер мог бы и сказать что-нибудь, даже будучи мертвым. Уокер, однако, говорить ничего не стал, но Дэв не обиделся.
2: «Ничего», — сказал он. «Я и не думал, что ты спросишь, какие такие 50 тысяч. Я тебе сам скажу. Это количество записей в бортовом журнале. Значит, мы здесь уже 50 тысяч дней. Знаешь, что я сегодня написал?»
0: Уокер промолчал.
2: «Правильно», — кивнул Дэв. «Опасности не обнаружено». «Да, еще кое-что. Крылатые обнаглели. Рассказать?»
0: Дэв нагнулся к смотровому окошку. Уокер остался невозмутим, но Дэфа это не обескуражило.
2: «Вчера один огрел меня палкой. По черепу. Представляешь, Уокер?»
0: Уокер не ответил, и Дэв поднялся.
2: «Пойду», — сказал он. «До завтра, Уокер».
0: Раск продрался через лиановые заросли, миновал пальмовую рощу, вброд пересек разлившийся мутный ручей и углубился в редколесье. Здесь начиналась территория, на которой жили крылатые. За последние десяток лет их популяция заметно увеличилась. Гнездовья теперь были чуть ли не на каждом дереве, а на некоторых лепились к стволам и веткам по нескольку. Расп остановился, и через минуту крылатые слетелись к нему, расселись на плечах, на черепе. Один самый шустрый взгромоздился на нос.
2: «А я тебя узнал, чертяка», — добродушно проворчал Расп. «По сиреневому узору на крыле. Это ты вчера носился по коридорам с дубинкой, а? Лампочку едва не расколотил. Ты это прекращай, дружище, лампочек у нас дефицит».

0: Самим же будет неприятно, если в коридорах станет темно. Виновник никаких признаков раскаяния не обнаружил, почесал левое крыло правой конечностью и взлетел. «Ну-ну», — сказал Расп. «Прыщелыга». Стараясь ступать осторожно, он побродил по редколесью, нашел с полдюжины упавших гнездовий, прилепил их одно за другим к стволам, понаблюдал за привычной суетой выкармливающих потомство мамаш и потопал обратно к кораблю. У развороченного шлюза Расп обнаружил Дефа, деловито распиливающего пальмовый ствол лазерным резаком. Ствол был не первым. В отдалении красовались аккуратно сложенные в поленницу чурбаки.
1: «Что с тобой, мой недалекий друг?» — обеспокоился Расп. «Откуда взялись эти деревья?»
2: «Спилил».
0: Дев сложил новые чурбаки в колоду и потащил к поленнице.
2: «Могу я узнать, зачем?»
3: «Улей строю».
0: «Что?» — изумился Расп.
2: «Какой улей, позволю знать? Для кого?»
3: «Для этих!»
0: — Дев кивнул на лес.
3: «Для крылатых!»
0: Расп всплеснул манипуляторами.
2: «У тебя что, блоки окислились?» — повысил он уровень звука в динамиках. «Они же не пчелы, сколько раз тебе повторять! Они вообще не вполне насекомые, скорее нечто среднее между ними и птицами. С чего ты взял, что крылатые будут жить в улье? И вообще, даже если они будут в нем жить, зачем это нам?»
0: Дев аккуратно сложил чурбаки в поленницу и привычно пожал плечами.
3: «Почему нет?» — сказал он. «Может быть, им понравится».
2: «Сюда тащите!» — распоряжался Дев, размахивая манипуляторами на манер ветряной мельницы. «Бестолочи!»
0: Крылатые в самом деле вели себя довольно бестолково. Если бы Дев мог уставать, он давно бы уже выдохся, по сотому разу пытаясь жестами объяснить, куда прилаживать стропила.
2: Восемь крылатых, битые полчаса, выписывали в воздухе пируэты, но так и не могли попасть торцом доски в пазы. «Все самому делать надо», — в который раз проворчал Дев, потянулся, отобрал доску и аккуратно ее приладил. «Следующую несите», — велел он.
0: Раз, скрестив манипуляторы на груди, философски наблюдал за строительством. Город вокруг погибшего корабля разрастался. Ульев, как по-прежнему упрямо именовал дома Дев, было уже за сотню. Крылатые гнездились в них, насколько Расп мог судить, семьями. Новые жилища заселялись мгновенно, и строительство кипело теперь денно и ночно, прерываясь лишь на пару часов, пока Расп с Девом проводили друг другу ежедневную профилактику.
2: «Могу чем-нибудь помочь?» — ледяным тоном осведомился у Дефа Расп. «Глаза болят смотреть, как ты тут надрываешься».
0: Строитель из Распа был никудышный, однако стоять без дела, пока другие работают, он не хотел.
3: «Вон то окошко поправь», — проявил понимание Дев. «Что-то оно кривовато».
0: Расп, приняв независимый вид, занялся кривоватым окошком. У Дефа на правку ушло бы секунд пять. Расп мечтал справиться за час. К тому же мешали крылатые, норовящие усесться на плечо, а то и на ладони. Особенно надоедал один, приметный, с зеленоватым разводом у основания правого крыла. Он, казалось, желал у Распа в сочленениях поселиться.
2: «Полетал бы ты, а!»
0: — взмолился Расп, когда крылатый стал особенно назойливым.
2: «Жучков бы поискал, или там сливы. Любишь сливы?»
0: Крылатый, проигнорировав вопрос, пристроился у Распа на черепе. Почистил крылья, взмахнул ими пару раз — и вдруг произнес:
3: «Расп».
4: «Что?»
0: Расп опешил.
4: «Ты сказал что-то?»
3: «Расп», — повторил крылатый. «Дэв! Расп! Дэв! Расп!»
0: Расп от изумления грузно опустился на задний фасад.
4: Он не мог поверить.
0: До сих пор крылатые издавали лишь невнятное жужжание и никаким даром речи не обладали. И так на протяжении пяти местных веков.
4: «Ты что же, назвал нас по именам?»
0: — уточнил Расп ошеломленно.
3: «Расп!»
0: — повторил крылатый и кивнул.
3: «Дв!»

0: Во! Отлично! Пишется это слово так. Дэв присел на корточки и отключил трансивер. Ему казалось, что от разноголосицы у него болит голова. Идею раз пооткрыть школу он одобрил и теперь сильно раскаивался. Классы длились сутки напролет, 6 смен, и за счет них страдало строительство. «Плохо дело, Уокер», — жаловался Дэв другу во время ежедневного визита. «Я опять не сильно-то и нужен». Уокер, как обычно, молчал. «Обходы я забросил», — поведал Дэв уныло. «Попробуй обойди все это, недели не хватит». Город разросся. На юге он уперся в океанский берег, на западе — в подножие холмов, с которых начиналась внушительная горная гряда, а на северо-восток продолжал расти. Дома теперь крылатые строили сами, Дэв лишь мастерил столярные инструменты и чинил прохудившиеся. В полусотни километров от центра города, которым стало место падения корабля, Дэв обнаружил магнетитовые месторождения. Сейчас он подумывал о строительстве кузнец. Запасы металла на корабле за 1500 лет заметно уменьшились. Дэв обсудил эту идею с Распом, и тот обещал произвести необходимые расчеты, но тянул вот уже добрую 100 лет. Слишком увлекся этой своей школой. «Я вот что думаю, Уокер», — сказал Дэв осторожно. «Надо бы мне самому подучиться, как ты считаешь? Посидеть 2-3 лет на классах, может, и будет толк. Боюсь только, что новые знания заместят старые. И тогда пострадает безопасность. Как думаешь?» Уокер промолчал, как обычно. «Не одобряешь», — заключил Дэв. «Ладно, останусь неучим. Ты прав, мало ли что». Старый Вер описал вокруг головы Распа круг вежливости, приземлился и сложил крылья в знаке уважения к собеседнику. Свита опустилась на траву поодаль. Был Вер президентом республики. Его переизбирали уже на 6-й срок. «Слушаю тебя, дружище», — произнес Расп ритуальную фразу.
1: «Я за советом единственный», — Вер поклонился. «И за помощью».
0: Расп укоризненно покачал головой.
1: «Просил ведь не называть меня так», — сказал он. «Друг, прекрасное слово. Почему бы тебе не пользоваться им?»
2: «Прости, единственный».
0: Веру прямо гнул свое.
2: «Позволь мне изъясняться так, как делали мои предки».
0: «Я знал твоих предков», — проворчал Расп. «Твой прадед был очень демократичным человеком. Я хотел сказать, демократичным крылатым.
1: Он говорил, друг.
0: Ладно, что уж там. Чем могу быть полезен?»
2: «На востоке беда, единственный. Черные варвары 3-го дня смяли пограничные посты. Вчера сожгли 2 города и теперь продвигаются вглубь страны. Это уже не налет, единственный. Это война».
0: Черными варварами цивилизованные крылатые называли племя, отделившееся и улетевшее на восток около 6 веков назад. С тех пор время от времени они совершали налеты на пограничную полосу. Убивали, грабили, предавали огню города.
1: «Понятно», — протянул Расп расстроенно. «Надо же, какое несчастье. Но это не ко мне, дружище. Войнами занимается Дэв. Его сейчас нет, отправился инспектировать южные гавани. Я пошлю гонцов, к вечеру Дэв вернется».
2: «Спасибо, единственный. Мы надеемся на вас со вторым».
0: «Здесь следует заложить линию обороны», — распоряжался Дэв. «По всей длине, от моря до гряды».
2: «Ты поможешь нам, второй?»
0: Вер согнулся в поклоне. «Куда я денусь? Вдоль линии следует выстроить стену, непременно с бойницами для копейщиков и башнями, где будут укрываться арбалетчики. Стена должна быть достаточно высокой, чтобы отразить атаки как с земли, так и с воздуха. Что? Неважно, сколько лет на это уйдет. Да хоть 100, хоть 200. Начинать надо прямо сейчас, если хотите жить в безопасности».
2: «Позволь вопрос, второй».
0: Вер вновь поклонился. «Спрашивай».

0: почему ты не поможешь нам огнем и мечом? В твоей власти срывать горы и валить леса. Варвары не стали бы нападать на нас, если бы ты хоть раз показал бы им свою силу.
1: Дев потупил глаза.
0: «Я не могу ответить», — сказал он. «Извини». «Это ты извини меня, второй».
1: Законы робототехники, заложенные в управляющие программы, не позволяли Дефу причинить вред разумному существу. Заставить себя умертвить мыслящее создание Деф был не в силах.
0: «Осталось чуть больше 300 лет, Раст. Я правильно сосчитал?»
1: Дев сидел в украшенном самоцветами резном кресле красного дерева, подаренном ему президентом в честь юбилея, дня 4-го тысячелетия. Расп, справлявший день рождения одновременно с Девом, от подарка категорически отказался и потому демократично сидел на корточках.
0: 319 лет, 6 месяцев, 2 дня и 14 часов с минутами, дружище. Потом, правда, мы сможем еще какое-то время пользовать остаток ресурса в израсходованных батареях. Не очень долго и не на полную мощность.
1: Я кое-что придумал, Расп.
0: Да, что же?
1: Ты сейчас намного нужнее, чем я. И будешь нужнее, пока развивается наука. Поэтому я решил не существовать больше.
2: Что с тобой, дружище?
1: Ошеломленный Расп вскочил на ноги.
2: Как это не существовать?
0: Я решил лечь на консервацию сроком на 639 лет. Ты используешь батарею один на себя. Расконсервируешь меня за месяц до срока, и последние дни мы проведем вместе.
1: Расп, долго уставившись в землю, молчал. Потом сказал:
0: «В этом есть смысл, дружище. Лишние 300 лет могут решить многое. Однако я на это пойти не могу. Фактически ты мне предлагаешь тебя умертвить».
1: «Я не предлагаю, Раст. Я настаиваю. К тому же, если будет опасность войны, ты всегда сможешь прервать консервацию». Раст вновь долго молчал. Потом кивнул.
0: «Есть одна просьба, Раст», — сказал Дэв негромко.
2: «Да, какая же?»
0: «Навещай иногда Уокера. Просто так. Поговорить ни о чем».

«Здравствуй, Ключевский», — сказал Расп, усевшись рядом с запаянным вольфрамовым ящиком. «Привет тебе от Уокера. Я только что от него». Ключевский не ответил. «Я законсервировал Дефа», — признался Расп. «Ты бы поступил на моем месте так же, Ключевский?» Ключевский вновь не ответил, но Расп не обиделся. «Мне очень не хватает тебя, Ключевский», — сказал он. «Теперь, когда нет Дефа, в особенности».

0: Ты уходишь от нас, единственный.
1: Раст посмотрел очередному президенту в глаза.
2: Еще каких-нибудь 500 лет, подумал он. Пускай даже 400.
1: Он не успел. Не дожил до ядерного века. Без него неизвестно, когда этот век наступит. И наступит ли.
3: «Я пробуду с вами еще несколько дней», — сказал Раст. «Завтра я разбужу второго. Когда наступит наш срок, мы уйдем вместе».
0: «Наша раса зачахнет без вас, единственный».
3: «Не зачахнет. Вы просто будете развиваться немного медленней».
0: «Единственный. По твоим словам, через десяток веков мой народ сумеет собрать плазменные батареи. Тогда мы оживим тебя и второго, и вы снова будете с нами».
1: Раст опустил голову. Последние несколько лет он трудился над завещанием. Сборка плазменных батарей и расконсервации были в нем подробно оговорены. Однако с месяц назад Раст эту часть завещания уничтожил.
3: «Не стоит», — сказал он. «Не стоит нас оживлять. Это бессмысленно. Мы свои функции исчерпали. На планете под названием Земля, откуда я родом, незадолго до отлета появилась некая гипотеза. Когда вы дойдете до робототехники, вы сможете вскрыть меня и извлечь энциклопедические блоки. Там про это есть кое-что, правда, на популярном уровне. Согласно этой гипотезе, разумное существо можно вернуть к жизни через много лет после его смерти, если сохранилась его ДНК. Про ДНК вы тоже сможете прочитать в тех же блоках. Впрочем, о геноме ваши ученые, вероятно, догадаются заблаговременно. Так вот, запомни и передай через поколение». Раст замялся.
0: «Я слушаю тебя, единственный».
3: «Там, внутри космического корабля, есть пищевой блок. Под ним, в морозильной камере, лежит Уокер. На складе, в герметичном вольфрамовом ящике, Ключевский. Мы со вторым не догадались сохранить остальных. Так вот, это были настоящие люди. Лучшие из всех. А мы... мы всего лишь роботы, дружище. Неживые, без сердца и без души. То, что мы делали, не наша заслуга, так-то. Ты можешь даже считать, что делали это не мы, а они. Ключевский и Уокер».
0: «Я запомню эти имена, единственный, и распоряжусь хранить их в следующих поколениях, как ты велел».
3: «Еще одна просьба».
1: Раст поднялся.
3: «Когда нас не станет, заходите иногда к ним. Просто так, без цели. Поговорить ни о чем».

Дом, который построил Тил. Американцев во всем мире считают сумасшедшими. Они обычно признают, что такое утверждение в основном справедливо. И как на источник заразы указывают на Калифорнию. Калифорнийцы упорно заявляют, что их плохая репутация ведет начало исключительно от поведения обитателей округа Лос-Анджелес. А те, если на них наседают, соглашаются с обвинением, но спешат пояснить: все дело в Голливуде, мы тут ни при чем. Мы его не строили. Голливуд просто вырос на чистом месте. Голливудцы не обижаются. Напротив, такая слава им по душе. Если вам интересно, они повезут вас в Лорел Каньон, где расселились все их буйно помешанные каньонисты, мужчины в трусах и коричневоногие женщины, все время занятые постройкой и перестройкой своих сногсшибательных, но неоконченных особняков, не без презрения смотрят на туповатых граждан, сидящих в обыкновенных квартирах, и лелеют в душе тайную мысль, что они и только они знают, как надо жить. Улица Lookout Mountain, название ущелья, которое ответвляется от Лорел Каньона. На Lookout Mountain жил дипломированный архитектор Квинтус Тил. Архитектура Южной Калифорнии разнообразна. Горячие сосиски продают в сооружении, изображающем фигуру щенка и под таким же названием. Для продажи мороженого в конических стаканчиках построен гигантский оштукатуренный под цвет мороженого стакан. А неоновая реклама павильонов, похожих на консервные банки, взывает с крыш: «Покупайте консервированный перец!» Бензин, масло и бесплатные карты дорог вы можете получить под крыльями трехмоторных пассажирских самолетов. В самих же крыльях находятся описанные в проспектах комнаты отдыха. Чтобы вас развлечь, туда каждый час врываются посторонние лица и проверяют, все ли там в порядке. Эти выдумки могут поразить или позабавить туриста, но местные жители, разгуливающие с непокрытой головой под знаменитым полуденным солнцем Калифорнии, принимают подобные странности как нечто вполне естественное. Квинтус Тил находил усилия своих коллег в области архитектуры робкими, неумелыми и худосочными.

0: «Что такое дом?» – спросил Тил своего друга Гомера Бейли.
1: «В широком смысле, – осторожно начал Бейли, – я всегда смотрел на дом как на устройство, защищающее от дождя».
2: «Вздор! Ты, я вижу, не умнее других».
1: «Я не говорил, что мое определение исчерпывающее».
2: «Исчерпывающее. Оно даже не дает правильного направления. Если принять эту точку зрения, мы с таким же успехом могли бы сидеть на корточках в пещере. Но я тебя не виню», — великодушно продолжал Тил. «Ты не хуже фанфаронов, подвязающихся у нас в архитектуре. Даже модернисты. Что они сделали? Сменили стиль свадебного торта на стиль бензозаправочной станции. Убрали позолоту и наляпали хрома. А в душе остались такими же консерваторами, как, скажем, наши судьи. Нейтра, Шиндлер. Чего эти болваны добились?» «Фрэнк Ллойд Райт. Достиг он чего-то такого, что было бы недоступно мне».
1: «Заказов», — лаконично ответил друг.
3: «А? Что ты сказал?»
1: Тил на минуту потерял нить своей мысли, но быстро оправился.
2: «Заказов. Верно. А почему?»
1: «Потому что я не смотрю на дом, как на усовершенствованную пещеру. Я вижу в нем машину для житья, нечто, находящееся в постоянном движении, живое, динамичное, меняющееся в зависимости от настроения обитателя, а не застывший гигантский гроб. Почему мы должны быть скованы застывшими представлениями предков? Любой дурак, понюхавший начертательные геометрии, сможет спроектировать обыкновенный дом. Разве статичная геометрия Евклида – единственная геометрия? Разве можем мы полностью игнорировать теорию Пикаро-Вессилу? А как насчет модульных систем? Я не говорю уж о плодотворных идеях стереохимии. Есть или нет в архитектуре места для трансформации, для гомоморфологии, для активных конструкций?»
2: «Провалиться мне, если я знаю», — ответил Бейли. «Я в этом понимаю не больше, чем в четвертом измерении». «Так что ж, разве мы должны ограничивать свое творчество?»
1: «Послушай...» Он осекся и уставился в пространство. «Гомер, мне кажется, ты высказал здравую мысль. В конце концов, почему не попробовать? Подумай о бесконечных возможностях сочленения и взаимосвязи в четырех измерениях. Какой дом! Какой дом!» Он стоял, не шевелясь, и его бесцветные глаза на выкате задумчиво моргали. Бейли протянул руку и потряс его за локоть.
2: «Проснись! Что ты там плетешь такое про четвертое измерение? Четвертое измерение — это время, и в него нельзя забивать гвозди».
1: Тил встряхнул с себя руку Бейли. «Верно, верно. Четвертое измерение — время. Но я думаю о четвертом пространственном измерении, таком же, как длина, ширина и высота. Для экономии материалов и удобства расположения комнат нельзя придумать ничего лучше. Не говоря уже об экономии площади участка. Ты можешь поставить восьмикомнатный дом на участке, теперь занимаемым домом в одну комнату. Как тессеракт».
2: «Что это еще за тессеракт? Ты что, в школе не учился?»
1: «Тессеракт — это гиперкуб, прямоугольное тело, имеющее четыре измерения, подобно тому, как куб имеет три, а квадрат — два. Сейчас я тебе покажу».
0: Они сидели в квартире Тила. Он бросился на кухню, возвратился с коробкой зубочисток и высыпал их на стол, небрежно отодвинув в сторону рюмки и почти пустую бутылку джина.
2: «Мне нужен пластилин. У меня тут был немного на прошлой неделе».
0: Он извлек комок жирной глины из ящика до предела заставленного письменного стола, который красовался в углу столовой.
2: «Ну вот,
0: что ты собираешься делать?»
2: «Сейчас покажу».
0: Тил проворно отщипнул несколько кусочков пластилина и скатал их в шарики величиной с горошину. Затем он воткнул зубочистки в четыре шарика и слепил их в квадрат.
2: «Вот видишь, это квадрат».
0: «Несомненно».
2: «Изготовим второй такой же квадрат. Затем пустим в дело еще четыре зубочистки. И у нас будет куб».
1: Зубочистки образовали теперь скелет куба, углы которого были укреплены комочками пластилина. «Теперь мы сделаем еще один куб, точно такой же, как первый. Оба они составят две стороны тессеракта».
0: Бейли принялся помогать, скатывая шарики для второго куба, но его отвлекло приятное ощущение податливой глины в руках, и он начал что-то лепить из нее.
2: «Смотри», — сказал он и высоко поднял крошечную фигурку. «Цыганочка Роза Ли. Она больше похожа на Гаргандюа. Роза может привлечь тебя к ответственности. Ну, теперь смотри, смотри внимательнее. Ты разъединяешь три зубочистки там, где они образуют угол, и, вставив между ними угол другого куба, снова слепляешь их пластилином. Затем берешь еще восемь зубочисток, соединяешь дно первого куба с дном второго наискось, а верхушку первого куба с верхушкой второго точно таким же образом». Он проделал это очень быстро, пока давал пояснение.
1: «Что же это собой представляет?» — опасливо спросил Бейли.
2: «Это тессеракт. Его 8 кубов образуют стороны гиперкуба в 4 измерениях.
0: А по-моему, это больше похоже на кошачью колыбельку. Знаешь, игру с веревочкой, надетой на пальцы. Кстати, у тебя только 2 куба. Где же еще 6?
2: Дополни остальные воображением. Рассмотри верх первого куба в его соотношении с верхом второго. Это будет куб номер 3. Затем 2 нижних квадрата. Далее передние грани каждого куба, их задние грани, правые и левые. 8 кубов.
0: Он указал пальцем на каждый из них.
4: Ага, вижу. Но это вовсе не кубы. Это, как их, черт,
2: призмы. Они не прямоугольные, у них стенки скошены.
0: Ты просто их так видишь в перспективе. Если ты рисуешь на бумаге куб, разве его боковые стороны не выходят косыми?
2: Это перспектива. Если ты смотришь на четырехмерную фигуру из трехмерного пространства, конечно, она кажется тебе перекошенной. Но, как бы то ни было, все равно это кубы.
4: Может, для тебя, дружище, но для меня они все равно перекошены.
0: Тил пропустил его возражение мимо ушей.
2: Теперь считай, что это каркас 8-комнатного дома. Нижний этаж занят одним большим помещением. Оно будет отведено для хозяйственных нужд и гаража. Во втором этаже с ним соединены гостиная, столовая, ванная, спальня и так далее. А наверху с окнами на все 4 стороны твой кабинет. Ну как, тебе нравится?
4: Мне кажется, что ванная у тебя подвешена к потолку гостиной. Вообще, эти комнаты перепутаны, как будто щупальца осьминога.
2: Только в перспективе, только в перспективе. Подожди, я сделаю это по-другому, чтобы тебе было понятнее.
0: На этот раз Тил соорудил из зубочисток 1 куб, затем 2 из половинок зубочисток и расположил его точно в центре первого, соединив углы малого куба с углами большого, опять же, посредством коротких кусочков зубочисток.
2: Вот, слушай, большой куб – это нижний этаж. Малый куб внутри – твой кабинет в верхнем этаже. Примыкающие к ним 6 кубов – жилые комнаты. Понятно?

0: Белли долго присматривался к новой фигуре, потом покачал головой. «Я по-прежнему вижу только два куба. Большой и маленький внутри его. А остальные шесть штук в этот раз, похоже, уже не на призмы, а на пирамиды. Но это вовсе не кубы».
1: «Конечно, конечно. Ты же видишь их в иной перспективе. Неужели тебе не ясно?»
0: «Что ж, может быть.
1: Но вот та комната, что внутри, вся окружена этими, как их... А ты как будто говорил, что у нее окна на все четыре стороны». «Так оно и есть. Это только кажется, будто она окружена. Тессерактовый дом тем и замечателен, что каждая комната ничем не заслонена, хотя каждая стена служит для двух комнат, а восьмикомнатный дом требует фундамента лишь для одной комнаты. Это революция в строительстве».
0: «Мягко сказано. Ты, милый мой, спятил. Такого дома тебе не построить. Комната, что внутри, там и останется».
1: Тил посмотрел на друга, едва сдерживаясь. «Из-за таких субъектов, как ты, архитектура не может выйти из пеленок. Сколько квадратных сторон у куба?»
0: 6.
1: «Сколько из них внутри?»
0: «Ты ни одной, все они снаружи».
1: «Отлично. Теперь слушай. У тессеракта 8 кубических сторон, и все они снаружи. Следи, пожалуйста, за мной. Я разверну этот тессеракт, как ты бы мог развернуть кубическую картонную коробку. Он станет плоским, и ты сможешь увидеть сразу все 8 кубов». Работая с чрезвычайной быстротой, он изготовил 4 куба и нагромоздил их один на другой в виде малоустойчивой башни. Затем слепил еще 4 куба и соединил их с внешними плоскостями второго снизу куба. Постройка немного закачалась, так как комочки глины слабо скрепляли ее, но устояла. 8 кубов образовали перевернутый крест, поскольку 4 куба выступали в 4 направлениях. «Теперь ты видишь? В основании комната первого этажа, следующие 6 кубов – жилые комнаты, и на самом верху твой кабинет». Эту фигуру Бейли рассматривал более снисходительно.
0: «Теперь я, кажется, понимаю. Ты говоришь, это тоже тессеракт?»
1: «Тессеракт, развернутый в 3 измерения. Чтобы снова свернуть его, воткни верхний куб в нижний, сложи боковые кубы так, чтобы они сошлись с верхними, и готово дело. Складывать их, конечно, ты должен через 4 измерение, но не деформируй ни одного куба и не складывай их один в другой».
0: Бейли продолжал изучать шаткий каркас. «Послушай», — сказал он наконец, — «почему бы тебе не отказаться от складывания этого курятника через 4 измерение? Все равно это невозможно. Не построить взамен дом такого вида».
1: «Что ты болтаешь? Почему невозможно? Это простая математическая задача».
0: «Легче, легче, братец. Пусть я невежда в математике, но я знаю, что строители твоих планов не одобрят».
1: «Никакого 4 измерения нет. Забудь о нем.
0: А так распланированный дом может иметь свои преимущества».
1: Остановленный на всем скаку Тил стал разглядывать модель.
0: «Может быть, ты в чем-то и прав. Мы могли бы получить столько же комнат и сэкономить столько же на площади участка. Кроме того, мы могли бы ориентировать средний крестообразный этаж на северо-восток, юго-восток и так далее. Тогда все комнаты получат свою долю солнечного света. Вертикальная ось очень удобна для прокладки системы центрального отопления. Пусть столовая у нас выходит на северо-восток, а кухня на юго-восток. Во всех комнатах будут панорамные окна. Прекрасно. Гомер, я берусь. Где ты хочешь строиться?»
2: «Минутку, минутку. Я не говорил, что строить для меня будешь ты».
0: «Конечно, я. Кто же еще? Твоя жена хочет новый дом, этим все сказано».
1: «Но миссис Бейли хочет дом в английском стиле 18 века».
0: «Взбредет же такое в голову. Женщины никогда не знают, чего хотят».
1: «Миссис Бейли знает. Какой-то допотопный архитектуришка внушил ей эту глупость. Она ездит в машине последнего выпуска, ведь так? Одевается по последней моде. Зачем же ей жить в доме 18 века? Мой дом будет даже не последнего, а завтрашнего выпуска. Это дом будущего. О нем заговорит весь город».
0: «Ладно, я потолкую с женой».
1: «Ничего подобного, мы устроим ей сюрприз. Налей-ка еще стаканчик».
0: «Во всяком случае, сейчас еще рано приступать к делу. Мы с женой завтра уезжаем в Бейкерсфилд. Наша фирма должна вводить в действие новые скважины».
1: «Здор! Все складывается как нельзя лучше. Когда твоя жена вернется, ее будет ждать сюрприз.
0: Выпиши мне сейчас же чек и больше ни о чем не заботься». «Не следовало бы мне принимать решение, не посоветовавшись с женой. Ей это очень не понравится». «Послушай, кто в вашей семье мужчина?»
1: Когда во второй бутылке осталось около половины, чек был подписан.
2: Южной Калифорнии дела делаются быстро. Обыкновенные дома чаще всего строят за месяц. Под нетерпеливые понукания Тилы тессерактовый дом, что ни день головокружительно, рос к небу, и его крестообразный второй этаж выпирал во все четыре стороны света. У Тилы вначале были неприятности с инспекторами по поводу этих четырех выступающих комнат, но, пустив в дело прочные балки и гибкие банкноты, он убедил, кого следовало, в добротности сооружения. Наутро после возвращения супругов Бейли в город, Тил, как было условлено, подъехал к их дому. Он сопромизировал бравурную мелодию на своем двухголосном рожке. Голова Бейли высунулась из-за двери. «Почему ты не звонишь?»
1: «Слишком долгая канитель», — весело ответил Тил. «Я человек действия. Миссис Бейли готова?»
2: «А вот и миссис Бейли с приездом. С приездом прошу в машину. У нас сюрприз для вас».
1: «А ты знаешь, Тила, моя дорогая», — неуверенно вставил Бейли. Миссис Бейли фыркнула. «Слишком хорошо знаю. Поедем в нашей машине, Гомер».
2: «Пожалуйста, дорогая».
1: «Отличная мысль», — согласился Тил.
2: «Ваша машина более мощная. Мы доедем скорее. За руль лучше сесть мне. Я знаю дорогу». Он взял у Бейли ключ, забрался на сиденье водителя и запустил двигатель, прежде чем миссис Бейли успела прийти в себя.
1: «Не беспокойтесь, водить я умею», — заверил он женщину, поворачиваясь к ней и одновременно включая первую скорость.
2: Свернув на бульвар Сансет, он продолжал. «Энергия и власть над нею, динамический процесс — это как раз моя стихия. У меня еще не было серьезной аварии».
1: «Первая будет и последняя», — ядовито заметила миссис Бейли. «Прошу вас, смотрите вперед и следите за уличным движением». Он попытался объяснить ей, что безопасность езды зависит не от зрения, а от интуитивной интеграции траекторий, скоростей и вероятностей, но Бейли остановил его.
2: «Где же дом, Квинтус?»
1: «Дом?» — подозрительно переспросила миссис Бейли. «О каком доме идет речь, Бейли? Ты что-то затеял, не сказав мне?» Тут Тил выступил в роли тонкого дипломата. «Это действительно дом, миссис Бейли. И какой дом? Сюрприз вам от преданного мужа. Сами увидите».
2: «О, вижу», — мрачно подтвердила миссис Бейли.
1: «В каком он стиле?» «Этот дом утверждает новый стиль. Он новее телевидения, новее завтрашнего дня. Его надо видеть, чтобы оценить». «Кстати», — быстро продолжал Тил, предупреждая возражение, «а вы почувствовали этой ночью толчки?»
2: «Толчки? Какие толчки? Гомер, разве было землетрясение?»
1: «Очень слабо», — тараторил Тил. «Около 2 часов ночи. Если бы я спал, то ничего бы не заметил».
2: Миссис Бейли содрогнулась.
1: «Ах, это злосчастная Калифорния. Ты слышишь, Гомер? Мы могли погибнуть в кроватях и даже не заметить этого. Зачем я поддалась твоим уговорам и уехала из Айовы?»
2: «Что ты, дорогая», — уныло запротестовал супруг. «Ведь это ты хотела переехать в Калифорнию. Тебе не нравилось в Демойне?»
1: «Пожалуйста, не спорь», — решительно заявила миссис Бейли. «Ты мужчина, ты должен предвидеть такие вещи, подумать только землетрясение».
2: «Как раз этого, миссис Бейли, вам не надо бояться в новом доме», — вмешался Тил.
1: «Сейсмически он абсолютно устойчив. Каждая его часть находится в точном динамическом равновесии с любой из остальных». «Надеюсь. А где же этот дом?»
2: «Сразу за поворотом. Вот уже виден плакат!» Он показал на дорожный знак в виде большущей стрелы, какими любят пользоваться торговцы земельными участками. Буквы, слишком крупные и яркие даже для Южной Калифорнии, складывались в слова. «Дом будущего». «Колоссальная, изумительная революция в зодчестве. Посмотрите, как будут жить ваши внуки. Архитектор К. Тил».
1: «Конечно, это уберут, как только вы вступите во владение», — поспешно сказал Тил, заметив гримасу на лице миссис Бейли.
2: Он обогнул угол и под визг тормозов остановил машину перед домом будущего.
1: «Ну вот!»
2: Тил впился взором супругов, ожидая, какова будет их реакция. Бейли недоверчиво таращил глаза. Миссис Бейли смотрела с явным неодобрением. Перед ними был обыкновенный кубический массив с дверями и окнами, но без каких-либо архитектурных деталей, если не считать украшения множества непонятных математических знаков. «Слушай», — медленно произнес Бейли, — «что ты тут нагородил?» Архитектор перевел взгляд на дом.
1: Исчезла сумасшедшая башня с выступающими комнатами второго этажа. Ни следа не осталось от 7 комнат над нижним этажом. Не осталось ничего, кроме единственной комнаты, опирающейся на фундамент.
3: «Мама родная!» – завопил Тил. «Меня ограбили!»
1: Он бросился к дому и обежал его кругом, но это не помогло. И спереди, и сзади у сооружения был тот же вид. 7 комнат исчезли, словно их и не было. Бейли подошел и взял Тила за рукав. «Объясни, о каком грабеже ты говоришь? С чего тебе пришло в голову построить этот ящик? Ведь мы договорились совсем о другом!»
3: «Но я тут ни при чем! Я построил в точности то, что вы с тобой наметили. 8-комнатный дом в виде развернутого тессеракта. Это саботаж. Происки завистников. Другие архитекторы города не хотели, чтобы я довел дело до конца. Они знали, что после этого вылетит в трубу».
1: «Когда ты был здесь в последний раз?»
3: «Вчера, во второй половине дня».
1: «И все было в порядке?»
3: «Да, садовники заканчивали работу».
1: Бейли огляделся. Кругом безукоризненный вылизанный ландшафт. «Я не представляю себе, как стены и прочие части 7 комнат можно было разобрать и увезти отсюда за одну ночь, не разрушив сада». Хилл тоже огляделся. «Да, не похоже». «Ничего не понимаю». К ним подошла миссис Бейли.
4: «Ну что, долго я буду сама себя занимать? Раз мы здесь, давайте все посмотрим. Но предупреждаю тебя, Гомер, мне этот дом не нравится».
1: «Что ж, осмотрим», — согласился Тил. Он достал из кармана ключ и отпер входную дверь.
3: «Может быть, мы и обнаружим какие-нибудь улики».
1: Вестибюль оказался в полном порядке. Скользящие перегородки, отделявшие его от гаража, были отодвинуты, что давало возможность осмотреть все помещения.
2: «Здесь, кажется, все благополучно», — заметил Бейли. «Давайте поднимемся на крышу и попробуем сообразить, что произошло. Где лестница? Ее тоже украли?»
1: «Нет, нет», — отверг его предположение Тил.
3: «Смотрите!»
1: Он нажал кнопку под выключателем, в потолке откинулась панель, и вниз бесшумно спустилась легкая изящная лестница. Ее несущие части были из матового серебристого дюралюминия, ступеньки из прозрачной пластмассы. Тил вертелся, как мальчишка, успешно показавший карточный фокус. Миссис Бейли заметно оттаяла. Лестница была очень красива.
2: «Неплохо», — одобрил Бейли. «А все-таки эта лестница как будто никуда не ведет».
1: «Ах ты об этом!» — Тил проследил за его взглядом. «Когда вы поднимаетесь на верхние ступеньки, откидывается еще одна панель. Открытые лестничные колодцы, анахронизм. Пойдем». Как он и предсказал, во время их подъема крышка лестницы открылась, и они ступили, но не на крышу единственной уцелевшей комнаты, как ожидали, нет. Они оказались в центральной из 5 комнат, составляющих второй этаж задуманного Тилом дома, в холле.
2: Впервые за все время у Тила не нашлось слов.
1: Бейли тоже молчал и только жевал сигару. Все было в полном порядке. Перед ними сквозь открытую дверь в полупрозрачную перегородку виднелась кухня, мечта повара, доведенная до совершенства произведения инженерного искусства. Большой кухонный стол, скрытое освещение, целесообразная расстановка всевозможных приспособлений. Налево гостей ожидала немного чопорная, но уютная и приветливая столовая. Мебель была расставлена как по шнуру. Тил, даже не повернув головы, уже знал, что гостиная и бар тоже заявят о своем вполне материальном, хотя и невозможном существовании.
4: «Да, нужно признать, это чудесно», — одобрила миссис Бейли. «Для кухни я прям не нахожу слов. А ведь по наружному виду дома я ни за что не догадалась бы, что наверху окажется столько места. Конечно, придется внести кое-какие изменения. Например, вот этот секретер. Что если мы переставим его сюда, а диванчик туда?»
1: «Помолчи, Матильда», — бесцеремонно прервал ее Бейли. «Как ты это объяснишь, Тил?»
2: «Ну, знаешь, Гомер, как можно?» — не унималась миссис Бейли.
1: «Я сказал, помолчи. Ну, Тил».
2: Архитектор переминался с ноги на ногу. «Боюсь что-либо сказать. Давайте поднимемся выше».
1: «Как?»
2: «А вот так». Он нажал еще одну кнопку. Копия, только в более темных тонах, того волшебного мостика, что уже помог им подняться, открыла доступ к следующему этажу. Они взошли и по этой лестнице. Миссис Бейли замыкала шествие, без устали что-то доказывая, и оказались в главной спальне, предназначенной для хозяев дома.
1: Шторы здесь были опущены, как и внизу, но мягкое освещение включилось автоматически. Тилл снова нажал кнопку, управлявшую движением еще одной выдвижной лестницы, и они быстро поднялись в кабинет, помещавшийся в верхнем этаже. «Послушай, Тилл», — предложил Бейли, когда немного пришел в себя, — «нельзя ли нам подняться на крышу над этой комнатой? Оттуда мы могли бы полюбоваться окрестностями?»
2: «Конечно, там устроена площадка для обзора».
1: Они поднялись по четвертой лестнице, но когда находившаяся вверху крышка повернулась, чтобы пустить их наверх, они очутились не на крыше, а в комнате нижнего этажа, через которую вначале вошли в дом. Лицо мистера Бейли приняло серый оттенок.
2: «Силы небесные!» — воскликнул он. «Здесь колдуют духи! Прочь отсюда!»
1: Схватив в охапку жену, он распахнул входную дверь и нырнул в нее.

0: Тил был слишком погружен в свои мысли, чтобы обратить внимание на уход мисс и мистера Бейли. Все это должно было иметь какое-то объяснение, и Тил заранее не верил в него. Но тут ему пришлось отвлечься от своих размышлений, так как где-то наверху раздались хриплые крики. Он спустил лестницу и взбежал наверх. В холле он обнаружил Бейли, склонившегося над женой, которая упала в обморок. Тил не растерялся, подошел к встроенному шкафчику с напитками в баре, налил рюмку коньяку и подал ее Бейли. «Дай ей выпить, она сразу придет в себя». Бейли выпил коньяк. «Я налил для миссис Бейли». «Не придирайся», — огрызнулся Бейли. «Дай ей другую рюмку». Тил из осторожности сначала выпил сам и лишь после этого вернулся с порцией, отмеренной для жены его клиента. Она как раз в эту минуту открыла глаза. «Выпейте, миссис Бейли», — успокаивающе сказал он. «Вы почувствуете себя лучше». «Я никогда не пью спиртного», — запротестовала она и разом осушила рюмку. «Теперь... скажите мне, что случилось?» – попросил Тил. «Я думал, что вы с мужем ушли».
1: «Мы и ушли. Вышли из двери и очутились в передней, на втором этаже».
0: «Что за вздор? Подождите минуточку». Тил вышел в бар. Он увидел, что большое окно в конце комнаты открыто, и осторожно выглянул из него. Глазам его открывался не калифорнийский ландшафт, а комната нижнего этажа, или точнее ее повторение. Тил ничего не сказал, а возвратился к лестнице и заглянул вниз, в пролет. Вестибюль все еще был на месте. И так он умудрился быть одновременно в двух разных местах на двух разных уровнях. Тил вернулся в холл, сел напротив Бейли в глубокое низкое кресло и, подтянув вверх костлявые колени, пытливо посмотрел на приятеля. «Гомер», — сказал он, — «ты знаешь, что произошло?»
2: «Нет, не знаю, но если не узнаю в самое ближайшее время, тебе не сдобровать».
1: «Гомер, это подтверждает мою теорию. Дом – настоящий тессеракт».
3: «О чем он болтает, Гомер?»
2: «Подожди, Матильда, но ведь это смешно, Тил. Ты придумал какое-то озорство и до смерти напугал миссис Бейли. Я тоже разнервничался и хочу одного выбраться отсюда, чтобы не видеть больше твоих проваливающихся крышек и других глупостей».
3: «Говори за себя, Гомер», – вмешалась миссис Бейли. «Я ничуть не испугалась, просто на минуту в глазах потемнело. Теперь уже все прошло. Это сердце. В моей семье у всех сложные, деликатные, нервочувствительные. Так что, что же с этим, как его там? Объясните, мистер Тил, ну же».
2: Несмотря на то, что супруги непрестанно перебивали его, он все-таки кое-как изложил теорию, которой следовал, когда строил дом.
1: «Я думаю, дело вот в чем, миссис Бейли», — продолжал он. «Дом, совершенно устойчивый в трех измерениях, оказался неустойчивым в четвертом. Я построил дом в виде развития.

0: свернутого тессеракта. Но случилось что-то, толчок или боковое давление, и он сложился в свою нормальную форму. Да, сложился. Внезапно Тил щелкнул пальцами. Понял. Землетрясение.
1: Землетрясение?
2: Да-да, тот слабый толчок, который был ночью. С точки зрения четвертого измерения, этот дом можно было уподобить плоскости, поставленной на ребро. Маленький толчок, и он падает, складываясь по своим естественным сочленениям в устойчивую трехмерную фигуру.
0: Помнится, ты хвастал, как надежен этот дом. Он и надежен в трех измерениях.
2: Я не считаю надежным дом, который рушится от самого слабого подземного толчка.
0: «Ну погляди же вокруг», — возмутился Тил. «Еще не сдвинулось с места, все стекло цело. Вращение через четвертое измерение не может повредить трехмерной фигуре. Как ты не можешь стряхнуть буквы с печатной страницы? Если бы ты прошлой ночью спал здесь, ты бы не проснулся».
1: «Вот этого я и боюсь. Кстати, предусмотрел ли ты, великий гений, как нам выбраться из этой дурацкой ловушки?»
2: «Да-да. Ты и миссис Бейли хотели выйти и очутились здесь. Ну, я уверен, что это несерьезно. Раз мы вошли, значит, сможем выйти. Я попробую». Архитектор вскочил и побежал вниз, даже не договорив. Он распахнул входную дверь, шагнул в нее, и вот он уже смотрит на своих спутников с другого конца холла.
3: «Тут ты вправду какое-то небольшое осложнение», — признал он.
2: «Чисто технический вопрос. Между прочим, мы всегда можем выйти через стеклянные двери».
1: Он отдернул в сторону длинные гардины, скрывавшие стеклянные двери в стене бара, и замер на месте. Произнес он. «Интересно, очень интересно».
2: «В чем дело?» — поинтересовался Бейли, подходя к нему.
1: «А вот, понимаете, дверь открывалась прямо в столовую, а вовсе не наружу». Бейли попятился в дальний угол, где бар и столовая примыкали к холлу перпендикулярно друг другу.
4: «Но этого же не может быть!» – прошептал он. «От этой двери до столовой шагов 15. «Не в тессеракте!» – поправил его Тил. «Смотри!»
1: Он открыл стеклянную дверь и шагнул в нее, глядя через плечо и продолжая что-то говорить. С точки зрения супругов Бейли он просто ушел. Но это только с точки зрения супругов Бейли. У самого Тила захватило дух, когда он прямо-таки врос в розовый куст под окнами. Осторожно выбравшись из него, он решил, что впредь при разбивке сада будет избегать растений с шипами. Он стоял снаружи. Рядом с ним высился тяжеловесный массив дома. Очевидно, Тил упал с крыши. Он забежал за угол, распахнул входную дверь и бросился по лестнице наверх.
5: «Гомер!» — кричал он. «Миссис Бейли, я нашел выход!»
1: Увидев его, Бейли скорее рассердился, чем обрадовался.
2: «Что с тобой случилось?»
3: «Я выпал. Я был снаружи дома. Вы можете проделать это так же легко. Просто пройдите в эту стеклянную дверь. Но там растет розовый куст, остерегайтесь его. Может быть, придется построить еще одну лестницу».
2: «А как ты потом попал в дом?»
0: «Через входную дверь».
1: «Тогда мы через нее и выйдем. Идем, дорогая». Бейли решительно напялил шляпу и спустился по лестнице, ведя под руку жену. Тил встретил их в баре.
3: «Я мог бы предсказать, что у вас ничего не получится», — объявил он. «Насколько я понимаю, как только трехмерный человек пересечет какую-либо линию раздела в четырехмерной фигуре, например, стену или порог, он имеет две возможности. Обычно он поворачивает под прямым углом через четвертое измерение, но сам при своей трехмерной сущности этого просто не чувствует. Вот посмотрите».
1: Он шагнул в ту дверь, через которую минутой раньше выпал. Шагнул и очутился в столовой, где продолжал свои объяснения.
2: «Я следил за тем, куда я иду, и попал, куда хотел».
1: Он перешел обратно в холл.
2: «В прошлый раз я не следил, двигался в трехмерном пространстве и выпал из дома. Очевидно, это вопрос подсознательной ориентации».
0: «Когда я выхожу за утренние газеты, я не хочу зависеть от подсознательной ориентации», — заметил Бейли.
2: «Тебе и не придется. Это станет автоматической привычкой. Теперь как выйти из дома? Я попрошу вас, миссис Бейли, стать спиной к стеклянной двери. Если вы теперь прыгнете назад, я вполне уверен, что вы очутитесь в саду».
1: Лицо миссис Бейли красноречиво отразило ее мнение о Тиле и его предложении.
2: «Гомер Бейли!» — пронзительным голосом позвала она. «Ты, кажется, собираешься стоять здесь и слушать, как мне предлагают...»
0: «Что вы, миссис Бейли?» — попытался успокоить ее Тил.
3: «Мы можем обвязать вас веревкой и спустить самим».
1: «Выкинь это из головы», — Тил оборвал его Бейли. «Надо найти другой способ. Ни миссис Бейли, ни я не можем прыгать». Тил растерялся. Возникла недолгая пауза. Бейли прервал ее.
0: «Тил, ты слышишь?»
3: «Что слышу?»
1: «Чьи-то голоса. Не думаешь ли ты, что в доме есть еще кто-то, и что он морочит нам головы?»
0: «Едва ли. Единственный ключ у меня».
1: «Ну, а это так», — подтвердила миссис Бейли. «Я слышу голоса с тех пор, как мы пришли сюда. Гомер, я больше не выдержу. Сделай что-нибудь».
3: «Спокойнее, спокойнее», — миссис Бейли пытался уговорить ее Тил. «Не волнуйтесь. В доме никого не может быть, но я все осмотрю, чтобы у вас не осталось сомнений. Гомер, побудь здесь, миссис Бейли, и последи за комнатами этого этажа».
1: Он вышел из бара в вестибюль, а оттуда в комнату и спальню. Это прямым путем привело его обратно в бар. Другими словами, идя все время прямо, он возвратился к месту, откуда начал обход.
3: «Никого нет», — доложил он. «По пути я открывал все окна и двери, кроме этой».
1: Он подошел к стеклянной двери, расположенной напротив той, через которую недавно выпал, и отдернул гардины. Он увидел 4 пустые комнаты, но в пятой спиной к нему стоял человек.
3: Тил распахнул дверь и кинулся в нее, вопя: «А, попался? Стой, ворюга!»
1: Неизвестный без сомнения услыхал его. Он мгновенно обратился в бегство. Приведя в дружное взаимодействие свои длиннющие конечности, Тил гнался за ним через гостиную, кухню, столовую, бар, из комнаты в комнату, но, несмотря на отчаянные усилия, ему все не удавалось сократить расстояние между собой и незнакомцем. Затем преследуемый проскочил через стеклянную дверь, уравнив головной убор. Добежав до этого места, Тил нагнулся и поднял шляпу, радуясь случаю остановиться и перевести дух. Он опять находился в баре.
0: «Негодяй, кажется, удрал», — признался Тил. «Во всяком случае, у меня его шляпа. Может быть, по ней мы и опознаем этого человека».
1: Бейли взял шляпу, взглянул на нее, потом фыркнул и нахлобучил ее на голову Тила. Она подошла как раз по мерке. Тил был ошеломлен. Он снял шляпу и осмотрел ее. На кожаной ленте внутри он увидел инициалы КТ. Это была его собственная шляпа. По лицу Тила видно было, что он начинает что-то понимать. Он вернулся к стеклянной двери и стал смотреть вглубь анфилады комнат, по которым преследовал таинственного незнакомца. И тут, к удивлению своих спутников, начал размахивать руками, подобно семафору.
3: «Что ты делаешь?» — спросил Бейли.
0: «Ступай сюда и увидишь».
1: Супруги подошли к нему и, посмотрев в ту сторону, куда он указывал, увидели сквозь 4 комнаты спины 3 фигур, 2 мужских и 1 женской. Более высокая и худощавая довольно глупо размахивала руками. Миссис Бейли вскрикнула и опять упала в обморок. Несколько минут спустя, когда она пришла в себя и немного успокоилась, Бейли и Тил подвели итоги.
0: «Тил», — сказал Бейли, — «ругать тебя значит зря тратить время. Взаимные обвинения бесполезны, и я уверен, что ты сам не ожидал ничего подобного. Но я думаю, ты понимаешь, в каком серьезном положении мы оказались. Как нам отсюда выбраться? Похоже, мы будем здесь торчать, пока не умрем с голоду. Каждая комната ведет в другую».
3: «Ну, не так все плохо. Ты знаешь, что я уже один раз выбрался».
0: «Да, но повторить этого, несмотря на все попытки, ты не можешь».
3: «Но мы еще не испробовали всех комнат. У нас в запасе кабинет».
0: «Ах да, кабинет. Мы, помнится, прошли через него, но задерживаться в нем не стали. Ты хочешь сказать, что, может быть, удастся выйти через его окна?»
1: «Не создавай себе иллюзий. Если рассуждать математически, кабинет должен выходить в 4 боковые комнаты этого этажа. Впрочем, мы еще не поднимали штор. Давайте взглянем, что за этим окном».
0: «Беды от этого не будет. Дорогая, мне кажется, тебе лучше остаться здесь и отдохнуть».
3: «Остаться одной в этом ужасном ящике ни за что!»
1: Не успев договорить, миссис Бейли вскочила с кушетки, на которой восстанавливала силы. Поднялись в верхний этаж.
0: «Это внутренняя комната, не так ли, Тил?» — спросил Бейли, когда они прошли через хозяйскую спальню и начали взбираться в кабинет.
3: «Я припоминаю, что на твоем чертеже он имел вид маленького куба в центре большого и был со всех сторон окружен другими помещениями».
0: «Совершенно верно», — согласился Тил. «Что ж, посмотрим. По-моему, окно тут выходит в кухню».
1: Дернув за шнур, он поднял жалюзи. Предсказание не оправдалось. Всеми овладело сильнейшее головокружение, и они попадали на пол, беспомощно цепляясь за ковер, чтобы их не унесло в неведомое.
5: «Закрой, закрой!» – простонал Бейли.
1: Преодолев первобытный атавистический страх, Тил, шатаясь, снова подошел к окну, и ему удалось опустить жалюзи. Окно смотрело вниз, а не вперед. Вниз с ужасающей высоты. Миссис Бейли опять упала в обморок.

0: Фил отправился за коньяком, а Бейли тем временем тер супруге запястье. Когда она очнулась, Тил осторожно подошел к окну и поднял жалюзи на одну планочку. Упершись коленями в стену, он стал вглядываться в то, что открылось его глазам. Потом вернулся к Бейли. «Иди посмотри, Гомер. Узнаешь?»
1: «Не ходи туда, Гомер Бейли!»
0: «Не бойся, Матильда, я буду осторожен». Он присоединился к архитектору и выглянул.
1: «Ну,
2: видишь? Это, безусловно, небоскреб Крайслера, а там и Стривер, и Бруклин».
0: Они смотрели прямо вниз с вершины необычайно высокого здания. На 1000 футов под ними расстилался игрушечный, но очень оживленный город.
2: «Насколько я могу сообразить, мы смотрим вниз с Empire State Building, с точки, находящейся над его башней», — продолжал Тил.
3: «Что это? Мираж?» «Не думаю. Картина слишком отчетлива. Мне кажется, пространство здесь сложено пополам через 4-е измерение, и мы смотрим вдоль складки».
0: «Ты хочешь сказать, что мы этого на самом деле не видим?»
3: «Нет, безусловно, видим. Не знаю, что было бы, если бы мы вылезли из этого окна. Что до меня-то мне пробовать неохота. Но какой вид! Ах, друзья мои, какой вид! Попробуем другие окна».
0: К следующему окну они приблизились более осторожно. И не напрасно. Им представилась картина еще более удивительная, еще более потрясающая разум, чем вид с опасной высоты небоскреба. Перед ними был обыкновенный морской пейзаж, открытый океан и синее небо. Но только океан был там, где полагалось быть небу, а небо — на месте океана. На этот раз они уже несколько подготовились к неожиданностям, но при виде волн, катящихся над волнами и над их головами, их начала одолевать морская болезнь. Мужчины поспешили опустить жалюзи, прежде чем зрелище успело окончательно выбить из колеи и без того взволнованную миссис Бейли. Тил покосился на третье окно.
3: «Попробуем, что ли, Гомер?»
1: «Да. И если мы не попробуем, у нас останется неприятный осадок. Но ты полегче».
0: Тил поднял жалюзи на несколько дюймов. Он не увидел ничего. Поднял еще немного, по-прежнему ничего. Он медленно поднял жалюзи до отказа. Супруги Бейли и Тил видели перед собой ничто.
2: Ничто.
0: Отсутствие чего бы то ни было.
3: Какого цвета ничто?
0: Не дурите, какой оно формы? Форма – атрибут чего-то. Это ничто не имело ни глубины, ни формы. Оно не было даже черным. Просто ничто.
3: Бейли жевал сигару.
0: «Тил, что ты об этом думаешь?»
3: Безмятежность Тила была поколеблена.
4: «Не знаю, Гомер, право, не знаю. Но считаю, что это окно надо заделать».
3: Он минутку поглядел на опущенные жалюзи.
4: «Я думаю, может быть, мы смотрели в такое место, где вовсе нет пространства.
2: Мы заглянули за 4-мерный угол, и там не оказалось ничего».
3: Он потер глаза.
4: «У меня разболелась голова».
0: Они помедлили, прежде чем приступить к 4-му окну. Подобно невскрытому письму, оно могло и не содержать дурных вестей. Сомнение оставляло надежду. Наконец, неизвестность стала невыносимой и

0: вечные деревья тянули к небу узловатые искривленные ветви. Маленькие пучки колючих листьев окаймляли эту уродливую поросль.
1: «Божественный день!» — прошептал Бейли. «Но где это?»
0: Тил покачал головой. Глаза его были полны смущения. «Это выше моего понимания.
1: На Земле нет ничего похожего. Скорее всего, это другая планета. Может быть, Марс? Бог его знает. Но может быть, и хуже, Гомер? Я могу сказать, хуже, чем другая планета».
0: «Что это значит?»
1: «Все это может оказаться целиком вне нашего пространства. Я даже не уверен, наше ли это Солнце. Это оно слишком яркое».
0: Миссис Бейли робко подошла к ним и теперь была во власти диковинного зрелища.
1: «Гомер», — тихо сказала она, — «какие отвратительные деревья, они пугают меня».
0: Он похлопал ее по руке. Тил возился с оконным затвором. «Что ты делаешь?» — строго спросил Бейли.
2: «Собираюсь высунуть голову из окна. Я хочу оглядеться, и, может быть, я что-то пойму тогда».
0: «Ну что ж», — нехотя согласился Бейли, — «но будь осторожен».
1: «Хорошо».
0: Тил чуть приоткрыл окно и потянул носом. «По крайней мере, воздух как воздух». Он распахнул окно, но больше ничего не успел сделать, так как внимание его было отвлечено странным явлением. Все здание начало сотрясаться от мелкой дрожи. У людей такая дрожь обычно служит первым предвестником тошноты. Через 2-3 секунды она прекратилась. «Землетрясение!» — воскликнули все разом. Миссис Бейли повисла на шее мужа. Тил проглотил слюну. Он быстро оправился от испуга. «Ничего худого не случится, миссис Бейли. Дом совершенно надежен. После толчка, который был ночью, можно, знаете ли, ожидать усадочных колебаний». Не успел он придать лицу беспечное выражение, как толчок повторился. Но теперь это была не слабая дрожь, а настоящая морская качка. В каждом калифорнийце, будь он местный житель или приезжий, глубоко сидит автоматический рефлекс. Стоит начаться землетрясению, как он мгновенно бросается из закрытого помещения на воздух. Самые примерные бойскауты, повинуясь этому рефлексу, отпихивают в сторону престарелых бабушек. Однако Тил и Бейли упали на спину миссис Бейли. Очевидно, она первая выскочила из окна. Впрочем, это еще не доказывает рыцарского благородства ее спутников. Скорее следует предположить, что она находилась в позе, особенно удобной для прыжка. Они перевели дух, немного опомнились и очистили глаза от песка. И прежде всего они испытали радость, почувствовав под ногами плотный песок пустыни. Потом Бейли заметил нечто, заставшее их вскочить на ноги и предупредившее словесный поток, который уже готов был хлынуть из уст миссис Бейли.
1: «Где же дом?»
0: Дом исчез. Не было ни малейшего признака его существования, здесь царило полное запустение. Именно этот вид открылся им из последнего окна. Тут ничего не было, кроме увечных искривленных деревьев, желтого неба и солнца над головой, сверкавшего невыносимым блеском. Бейли огляделся, потом повернулся к архитектору. «Ну, Тил!» В его голосе были зловещие нотки. Тил безнадежно пожал плечами. «Ничего не знаю. Не знаю даже, на Земле ли мы.
1: Так или иначе, мы не можем оставаться здесь. Это верная смерть. В каком направлении нам лучше идти?»
0: «Думаю, направление роли не играет. Можно пойти в любую сторону. Будем ориентироваться по солнцу». Они двинулись в путь и прошли не так уж много, когда миссис Бейли потребовала передышки. Остановились.
1: «Ну, что ты обо всем этом думаешь?» — театральным шепотом спросила Бейли Тил.
0: «Ничего. Петелок не варит».
1: «Скажи, ты ничего не слышишь?»
0: Тил прислушался.
1: «Может быть, если это не плод воображения, похоже на автомобиль. Слушай, в самом деле автомобиль».
0: Пройдя не больше 100 шагов, они очутились на шоссе. Когда автомобиль приблизился, оказалось, что это старенький тарахтящий грузовичок. Им управлял какой-то фермер. Они подняли руки, и машина скрежеща остановилась.
1: «У нас авария, не выручите!»
3: «Конечно, залезайте!»
1: «Куда вы едете?»
3: «В Лос-Анджелес».
1: «В Лос-Анджелес? А где мы сейчас?»
3: «Вы забрались в самую глубь национального заповедника Джошуа-3».
0: Обратный путь был уныл, как отступление французов из Москвы. Мистер и миссис Бейли сидели впереди, рядом с водителем, а Тил в кузове грузовичка подлетал на всех ухабах и старался как-нибудь защитить.

Пить голову от солнца. Бейли попросил приветливого фермера дать крюк и подъехать к тессерактовому дому. Не то чтобы он или его жена жаждали вновь увидеть это жилище, но надо же было им забрать свою машину. Наконец фермер свернул к тому месту, откуда начались их похождения. Но дома там не было. Не было даже комнаты нижнего этажа, она исчезла. Супруги Бейли, заинтересованные помимо собственной воли, побродили вокруг фундамента вместе с Тилом. «Ну, а это ты понимаешь, Тил?» — спросил Бейли. «Несомненно, от последнего толчка дом провалился в другой сектор пространства. Теперь я вижу, надо было скрепить его анкерными связями с фундаментом. Тебе следовало еще многое сделать». «В общем, я не вижу оснований для того, чтобы падать духом. Дом застрахован, и мы узнали поразительные вещи. Открываются широкие возможности, дружище, широкие возможности. Знаешь, мне сейчас пришла в голову поистине замечательная, поистине революционная идея дома, который...» Тил вовремя пригнул голову. Он всегда был человеком действия.

0: Вы слушаете «Модель для сборки». В сегодняшнем эфире два рассказа о взрослении. Первый из них принадлежит перу Л.А. Тейлор. Называется он «Измени жизнь». Мэгги было 8 лет, когда она уснула. Проснулась она в 55. И первым делом заметила странную вещь. Потолок в спальне сделался из голубого белым, а крупные, нарисованные на нем светящейся краской звезды, луна и кометы, невесть сколько ночей смотревшие на нее сверху, куда-то исчезли. «Интересно», — подумала она. Потом она попыталась согнуть ноги в коленях, но тоже почувствовала себя как-то не так, скажем, другой, какой-то тяжелый. И когда она подумала об этом, сердце ее заторопилось. Она постаралась не шевелиться. Лежать все-таки было не так плохо. Мэгги осторожно обвела взглядом комнату. Чужая комната. И лежала она не в собственной постельке с ананасами, вырезанными на стойках. Одеяло с белыми и зелеными кругами не было заткнуто за изножье. У кровати этой такового не имелось, как и изголовье. К тому же она была такая большая, как у взрослого или та, которую делили на двоих ее кузены-близнецы. «Что же это такое?» – тихо удивилась она. В комнату осторожно вошел странный мужчина. Он чуточку напоминал ее дедушку. Примерно такого же роста, с лысинкой на макушке и круглым животом, пусть и не столь объемистым, как те запасы на черный день, на которые все время жаловался дед. Все свое внимание мужчина этот уделял чашке, что была у него в руках, и Мэгги проводила его взглядом. Приблизившись к кровати, он заметил, что она смотрит на него, и улыбнулся. «Привет», — проговорил он. «Ты проснулась. Вот кофе». Голос его звучал непринужденно, словно он подавал ей кофе в постель каждый день. Мэгги была осторожным и застенчивым, пожалуй, даже скрытным ребенком, привыкшим иметь дело с целой кучей шумных дядюшек, тетюшек, кузин и кузенов, всегда готовых пренебрежительно фыркнуть на каждую ее ошибку, на каждое неправильно произнесенное слово. Мама сказала, это потому, что она умница, а им завидно, и что не следует обращать на них внимания. Однако Мэгги любила своих родственников, и насмешки были ей обидны. Она уже давно усвоила, что когда ты ничего не знаешь, то и вопросов не задаешь. Сперва ты просто наблюдаешь за происходящим, а потом спрашиваешь, постаравшись сделать свой вопрос по возможности разумным и точным. Таким только образом можно добиться, чтобы тебя не дразнили. Поэтому она тоже улыбнулась мужчине и села в постели.
1: «Ничего себе! Вот это да!»
0: Мэгги поглядела на себя и увидела, что голубая ночная рубашка покрывает взрослое тело. «С тобой все в порядке?» — спросил мужчина. «Ты, кажется, разволновалась».
1: «Мне нужно время», — решила она и неторопливо сказала. «Я чувствую себя как-то не так».
0: Голос ее оказался ниже, чем она ожидала, ниже и глуше. Поставив чашку на столик возле нее, мужчина присел на край кровати. Опустив руку на ее колено, он нагнулся вперед, поцеловал ее в щеку, снова выпрямился и улыбнулся. «Ты хочешь снова уснуть?» Мэгги отрицательно качнула головой. «Тогда принесу тебе газету». Направившись к двери, он остановился возле окна и отодвинул краешек шторы.
1: «Ах, Мэгги, какое великолепное утро! Жаль, что мне нужно идти на работу, однако я и так опаздываю на 20 минут». Итак, ему известно ее имя. Или ее зовут так же, как и это тело. Мэгги попыталась сообразить, что могла бы сказать в таком случае взрослая женщина, однако ничего не придумала. Одарив ее белозубой улыбкой, на которую Мэгги ответила вялой гримасой, мужчина оставил комнату. Когда он исчез за дверью, Мэгги принялась изучать принадлежащие теперь ей руки. Они вполне могли оказаться руками немолодой женщины, прямо как у бабуси Жаннины с синими жилками на тыльной стороне и морщинистой кожей на костяшках. Тем не менее, они принадлежали самой Мэгги. Жилки остались такими же, какими были всегда, а на тыльной стороне левой руки виднелся шрам, в прошлом году заработанный при общении с битым стеклом, только теперь он был белым, а не розовым. Точки, оставленные нитью хирурга, серебрились на коже. Никуда и не делся и маленький шрамчик, оставленный картофелечисткой, которую нельзя держать в левой руке. Не изменилась и форма ногтей, а косточки запястья выступали так, как и прежде. На левой ее руке желтели два золотых кольца, узкое и парное с ним, украшенное красивым бриллиантом, обручальное и венчальное.
2: «Неужели этот странный мужчина — ее муж?»
1: Эта мысль заставила ее поежиться, и Мэгги взяла чашечку кофе. Ей уже случалось пить кофе, однако прежде его скорее можно было назвать молоком, в которое мама добавляла для запаха пару ложек крепкого напитка из своей чашки. Теперь все стало наоборот. В чашку настоящего кофе для цвета добавили пару ложек молока, однако горьковатое питье нельзя было назвать неприятным. И Мэгги вдруг поняла, что язык ее в большей степени привык к этому вкусу, чем она сама.

0: Мужчина вернулся назад с газетой. Он снова что-то сказал о том, что опаздывает, присел на постель с другой стороны, поцеловал ее прямо в губы и встал. «Звоню попозже», — сказал он. Мэгги ответила ему неуверенной улыбкой. «Доброго тебе дня».
1: «Как странно».
2: «Спасибо», — проговорила Мэгги.
1: «И тебе тоже».
0: Мужчина посмотрел на нее пристальным взором, замер в нерешительности, а потом улыбнулся и вышел. Услышав, что дверь за ним закрылась и щелкнул замок, Мэгги развернула оставленную им на постели газету. В заголовке упоминался Персидский залив. Мэгги могла отыскать Персидский залив на глобусе в школьной библиотеке. Когда папа в последний раз приезжал домой на побывку, он был как раз на Суэцком канале. Он сказал, что ему нравится тамошняя погода. В тех краях всегда жарко. Папа рассказывал ей об экипаже на его корабле, о том, что все они там стриглись наголо и натирали головы маслом, чтобы было прохладнее. Только потом, когда они уже плыли назад по волнам холодной Атлантики и снова растили шевелюры, у одного из его знакомых новые волосы оказались совсем другого цвета, чем были прежде. Мэгги решила, что это совсем не забавно, однако все ее дядюшки и тетушки, и даже мама смеялись и смеялись. Она решила прочитать дату на газете. Цифра заставила ее в полнейшем недоумении открыть рот, и Мэгги даже заглянула на внутренние листы, чтобы проверить, не вышло ли опечатки. Однако она не ошиблась. 90-й год! Ну вот. Грудь Мэгги наполнила горькое и мучительное разочарование. Получается, она проворонила возвращение кометы Галлея. Когда-то 51 год казался ей таким внушительным возрастом, и она не была уверена в том, что сумеет дожить до нового явления кометы. А теперь она была даже старше. Но как это случилось? И почему? Подобрав под себя ноги, она развернула газету. В ней оказалась карта, но какая-то неправильная. На месте Палестины было написано библейское название «Израиль». Трансиордания превратилась просто в Иорданию. Неужели сами страны стали другими? Какая забавная мысль. Это как та немецкая карта, которую показывал ему учитель во втором классе. Все захваченные Гитлером страны были окрашены здесь в розовый цвет, как и сама Германия. Весь следующий час Мэгги со всем вниманием штудировала первую страницу газеты. И когда закончила это дело, поняла, что после 1943-го мир существенным образом переменился. Однако что же произошло с ней самой? Но сначала нужно отыскать ванную. Она с облегчением обнаружила, что хотя бы туалеты не переменились. На стене напротив двери в ванную комнату висели 4 большие рамки, в каждую из которых была вставлена уйма небольших снимков. Все фото оказались цветными, хотя во всем остальном они были похожи на самые обыкновенные снимки. Прибавив эту подробность к списку из сотни уже замеченных ею за это утро нововведений, Мэгги принялась разглядывать фотографии. Эти люди не были ей знакомы. Или же... В нижнем уголке второй рамки приютился снимок задней двери того дома, в котором ей надлежало бы проснуться. Рядом стоял мальчишка-подросток, явным образом похожий на нее. Хмурясь, она попыталась свести факты воедино. Может быть, это ее младший брат? На других снимках он постепенно становился старше. Вот он за рулем сверкающего нового автомобиля. Вот он с младенцем на руках. Вот возле какой-то машины. На втором снимке справа был изображен дедушка. Приглядевшись внимательнее, она ощутила, как радость узнавания поблекла. Это был не дедуся, а просто очень похожий на него мужчина, только чуть более толстый и лысый. Он сидел за складным столиком на морском берегу и курил сигарету. Дедусь-то не курил. Поглядев на снимок еще несколько минут, Мэгги наконец решила, что видит своего отца. Незнакомец, подавший ей кофе в постель, также присутствовал на нескольких фотографиях. На некоторых у него еще была шевелюра, на некоторых уже нет. Изучая снимки, Мэгги все время вертела на пальце свое бриллиантовое кольцо, и тут ее осенило, что раз она замужем, то, наверное, у нее могли родиться дети. Таковых на снимках было несколько. Один из младенцев восседал на коленях молодой женщины, похожей на саму Мэгги, и она подумала, что это, наверное, и есть ее ребенок. Однако на снимках насчитывалось еще 7 детей. Все они обнаруживали явное сходство с семейством Торнли, и сказать, кем и кому они приходятся, было просто невозможно. Наконец, где-то в доме часы пробили 10.
2: пора и одеваться.
0: Мэгги принялась рыться в ящиках длинного и низкого комода, стоявшего в той спальне, где она проснулась и нашла одежду, показавшуюся ей детской. Яркие вязаные свитера и синие рабочие брюки. Наверное, мужские, подумала она. Однако на воротнике одной из рубашек остался ярлычок с размером М10-12. Женским размером. Она надела рубашку, а потом сообразила, что если она взрослая, то должна носить лифчик. Мэгги нашла его в другом ящике того же комода, сложенном рядом со штанишками, так как это делала мама, укладывая вещи в шкаф. Надев белье, она почувствовала себя удобнее и в верхней одежде, которая оказалась ей впору.
2: «Надо было поговорить с этим мужчиной», — подумала Мэгги, застилая постель. «Возможно, он не стал бы смеяться надо мной. Надо было сказать ему о том, что здесь что-то не так. Ведь теперь я не знаю, что мне делать».
0: Она вышла в холл и увидела на другом его конце арку. Войдя в нее, Мэгги оказалась в столовой. Этот обеденный стол когда-то принадлежал ее бабушке, но дом-то был вовсе не бабушкиным. Разволновавшись, Мэгги заторопилась в гостиную. Пол покрывал симпатичный восточный ковер, которого ей раньше не приходилось видеть. Красивые простые кресла и диван, простые крашеные стены. Над камином на противоположной стороне комнаты висело зеркало. В ванной, умываясь, Мэгги старалась глядеть только на руки. Но теперь она осмелилась взглянуть в зеркало. В нем отражалась верхняя часть окна, сквозь жалюзи и синие занавески просвечивали зеленые листья. Набрав воздуха в грудь, она пересекла комнату и посмотрела на свое отражение. Лицо оказалось ее собственным, но все-таки не совсем. Такие же глаза, только чуть покрасневшие, более четкие черты лица, коротко остриженные темные волосы, но седины в них даже больше, чем было у мамы, и бородавка на щеке как будто подросла. К тому же теперь из нее торчали два волоска. Будь она старше, чем когда отправилась спать в ту давнюю ночь, Мэгги заплакала бы. Однако она еще толком не понимала, что означает старость и каким образом следует ее воспринимать. Ведь по сути своей она еще оставалась восьмилетней девочкой, наделенной излишним для нее количеством любопытства, чем нередко корил ее дедуся. Поэтому, нахмурившись собственному угрюмому лицу в зеркале, она приняла внешность как факт и отправилась на поиски съестного. Кухню эту когда-то расширили. Она заметила оштукатуренную балку, отмечавшую прежде положение стены и делившую потолок пополам. Стоявшая на столе штуковина наверняка была той самой микроволновой печью, о которой повествовала реклама в газете. Мэгги внимательно осмотрела ручки, которые ничего не сказали ей о тех функциях, которые должна выполнять эта вещь. Мэгги решила не трогать ее. Большой прямоугольный шкаф явно был рефрижератором, и его можно было без всяких опасений открыть. Внутри она обнаружила яйца, однако ветчины не было, масло, молоко и несколько груш. Порывшись в ящиках и шкафах, она, наконец, обнаружила сковородку. С плитой пришлось повозиться подольше. Газ был погашен, и она не видела нигде ни одного коробка спичек. Но когда Мэгги повернула ручку не в ту сторону, чтобы выключить газ, плита фыркнула, и конфорка зажглась. Она приготовила себе на завтрак несколько яиц. Ей было несколько неловко есть в чужом доме, не спросив на это разрешение. Впрочем, напомнила она себе за мытьем посуды, дом отчасти принадлежал ей самой, иначе она не проснулась бы в этой постели, и незнакомый мужчина удивился бы, обнаружив ее здесь.
2: «Что же теперь делать?» «Надо записать приснившийся вчера сон», — решила она. В этом сне она увидела нечто особенное, важное для себя, о чем не следовало бы забыть.
0: В гостиной располагался небольшой альков, где стоял невысокий столик, совсем такой же, как у ее тети Сьюзен. Нет, этот стол, конечно, никогда не принадлежал тете Сьюзен. По неведомой для нее причине мысль эта показалась Мэгги совершенно возмутительной. Заставив себя встряхнуться, она открыла крышку, чтобы найти бумагу и что-нибудь, чем можно писать. Под самыми гнездами находилась стопка линованных листов, именно таких, какие были нужны ей. Вещица, внешне похожая на авторучку, заканчивалась странным острием, однако она писала, поэтому Мэгги села и принялась за письмо.
2: «Прошлой ночью мне приснился странный сон о той леди, которая проводила все эти тесты. Но сперва надо написать о самих тестах. Моя новая учительница, мисс Кобул, рекомендовала мне пройти их. Тесты эти придуманы в Институте исследования человеческого интеллекта в городе Нью-Йорке. Я сказала, что я еще не человек, а ребенок. Но мисс Кобл ответила, что все в порядке, и тесты предназначены не для одних взрослых, а для всех. Поэтому в школу пришла мисс Бреннан и провела со мной эти испытания. Мне пришлось спуститься в кафетерий. Он пустовал, потому что есть было еще рано. У мисс Бреннан нашлась для меня уйма вопросов, и все они были забавными, но чуточку глуповатыми. Ну, приходилось повторять за ней числа, решать задачки, которые сумел бы решить всякий дурак, и запоминать длинный перечень слов. Я должна была сказать ей, что все они означают. Она на каждом моем слове удивленно поднимала брови и казалась очень глупой, но я постаралась не смеяться. А потом настало время ланча, однако я еще не освободилась. После завтрака мисс Бреннан первым делом попросила меня нарисовать человечка. Она сказала, чтобы я постаралась, и я так и поступила. Она вся извелась, дожидаясь, пока я закончу, но ведь когда ты вырисовываешь рукав на согнутой руке, нужно потратить много времени, чтобы изобразить всю мелкую сетку складок. Еще она сказала, чтобы я не выписывала во всех подробностях дырочки, складывающиеся в узор на ботинках моего человечка, но я, тем не менее, постаралась. А потом пришло время идти домой. Это было в понедельник. Во вторник я выполняла другие тесты, а вчера она пришла и сказала, что я так хорошо поработала над всеми ними, что она решила провести еще один. Теперь речь пошла о том, что я думаю об окружающем мире. О Гитлере, о Хирохите и Муссолини. Но я сказал ей, что теперь, после того, как мы заняли Сицилию, Муссолини долго не продержится.
0: Тут Мэгги остановилась. Сицилия, как женское имя, бесспорно не смотрелась в строке. Чуть подумав, она зачеркнула слово и написала «Сицилия», одобрительно кивнула самой себе и уже с легкой душой продолжила свое письмо.
2: Потом мисс Бреннан стала расспрашивать меня обо всем, о чем я когда-либо думала. Наконец она достала небольшой фонарик и велела мне смотреть на его свет, пока не захочется спать. Я спросила, не новый ли это тест, она сказала мне «Да». Самый важный из всех, поэтому, как сказала мне мама, я не стала сопротивляться и уснула. Теперь о самом сне. Это случилось не в школе, потому что мисс Бреннан разбудила меня до того, как мне успело что-то присниться. Похоже было, что я уснула на время и вдруг проснулась, потому что открылась дверь моей комнаты. Свет в коридоре не горел, значит, это была не мама. Она всегда включает ночник. Но мне казалось, что кто-то стоит в дверях и смотрит на меня. Я не стала вставать. Я не спросила, кто там, потому что думала, что сплю, а разговаривать во сне не имеет смысла. Однако скоро кто-то подошел к моей постели и присел на нее. «Ты не спишь, Маргарет?» — спросила она. «Не сплю», — ответила я. «О, это хорошо. Я мисс Бреннан. Надеюсь, ты меня не забыла?»
3: «Конечно, не забыла», — согласилась я. Я не сказала, каким глупым был этот вопрос, потому что это было бы невежливо, однако он был просто дурацким. Как я могу забыть ее за один вечер после того, как мы с ней друг против друга просидели в кафетерии 3 дня кряду?
2: «Я просмотрела твои тесты», — сообщила она. «Ты выполнила их очень хорошо. Лучше, чем кто-либо до тебя».
3: «Ого», — сказала я. «Мне было приятно. Люблю тесты».
2: «А теперь мне бы хотелось попросить тебя сделать одну небольшую вещь. Дело в том, что ее может сделать только такая умная-умная 8-летняя девочка, как ты. Поэтому я и прошу об этом тебя». Она замолчала, пока я не пробормотала. Тогда она сказала: «Редьки едки».
3: Я естественным образом отозвалась: «Так ведь детки».
2: «Очень хорошо, Маргарет. Теперь слушай меня внимательно. Я хочу, чтобы ты пошла со мной, это ненадолго, и мы сделаем то, чего я хочу от тебя. Мы управимся быстро».
3: Поэтому я выбралась из постели, мисс Бреннан взяла мой купальный халат и шлепанцы, и мы спустились по лестнице и вышли из дома так тихо, что никого не разбудили. Перед домом нас ждал крытый грузовичок. Я сказала, что прежде чем уйти из дома, должна предупредить маму, поэтому мисс Бреннан позволила мне написать записку. Она сама отнесла ее в дом и оставила на кухонном столе, пока я ждала ее у грузовика. Потом мы забрались в кузов. Там было много всяких странностей, то есть приборов, похожих на радио дяди Джорджа, только я не могла заметить среди них ничего знакомого. Ни наушников, ни катушек, ни радиоламп. Тогда мисс Бреннан сказала:
1: А теперь, Маргарет, я хочу ненадолго позаимствовать твое тело. Тебе не будет больно.
3: И она надела мне на голову небольшую металлическую шапочку, из которой торчали всякие проводки. Они уткнулись мне в голову, но больно не было, как она и сказала. А потом я уснула. Проснулась я сегодня утром, но это было совсем не следующее утро. Она говорила, что ненадолго, однако сейчас 1990 год, а был 1943. А значит, прошло 47 лет. По-моему, это нечестно.
0: Мэгги моргнула. Две слезинки выкатились на ее щеки и скользнули вниз. Она стерла их тыльной стороной ладони, надела колпачок на ручку, которую вернула в тот самый ящик, где и нашла ее, после чего поместила исписанный листок в центральный ящик стола. Возможно, это снова сон, однако Мэгги так не думала. А еще она начинала понимать, что и ночная встреча с мисс Бреннан, то есть середины ее, сном тоже не была. Оставшуюся часть утра и начала дня Мэгги посвятила обследованию дома. Иногда какой-то предмет рождал некий намек на воспоминание, которое нужно было еще призвать, однако оно так и не приходило. Неужели она провела в полузабытии большую часть собственной жизни? Но как в таком случае могло получиться, что она помнит себя только до начала занятий в третьем классе и ничего не знает о себе потом? В самых недрах глубокого шкафа Мэгги обнаружила несколько прекрасно знакомых ей вещей. Книжку репродукции знаменитых картин в изношенном переплете и с пожелтевшими страницами, хотя помнила ее новой и свежей. Свою лучшую куклу, носившую имя Салли Джейн. Причудливый цветочный горшок, в котором в гостиной ее бабушки обыкновенно росла аспидистра, и портрет прадеда, который только вчера висел внизу лестницы в ее собственном доме. Салли Джейн оказалась в совершенно запущенном состоянии. Мэгги осторожно обняла куклу и понесла ее в ванную, чтобы умыть и причесать растрепанные волосы. В полной книг комнате нашлась энциклопедия. Мэгги научилась читать задолго до того, как пошла в школу. Справочниками она научилась пользоваться по меньшей мере 4 года назад, а об указателе не знают разве что младенцы. И все же, усевшись на пол, чтобы установить, как могло такое случиться, она не сумела обнаружить абсолютно ничего, что могло бы объяснить ей, каким образом только вчера, ну, во всяком случае, с собственной точки зрения, она была 8-летней девочкой и вдруг сделалась 55-летней женщиной. Она принялась разыскивать Институт исследования человеческого интеллекта, раз уж ей говорили о нем. В этом ей повезло больше, хотя и не намного. Институт был создан в 1934 году для проведения продольных исследований человеческого интеллекта путем выявления очень одаренных детей и прослеживания их жизненного пути. Хотя обследование более 4000 детей позволило получить огромный объем предположительно ценной информации, никаких результатов так и не было опубликовано. Инвестировавшийся из частного источника институт закрылся в 1962 году. Вздохнув, Мэгги потянулась к словарю, нашла слово «продольный». Продольные исследования, отслеживание изменений разных функциональных показателей на протяжении жизни одного и того же организма с момента его рождения до момента смерти. А потом инвестирование, но ясности не ощутила. Чуть погодя, ее испугал донесшийся из передней шум. Спустя мгновение она определила его источник. В этом доме возле двери располагался ящик, и, вызвавший ее недоумение звук, произвели опущенные в него конверты. Достав почту, она просмотрела конверты. На них значилось имя Фрэнка Моргана. Нет, одно из писем было адресовано мистеру и миссис Морган. Мэгги торопливо вскрыла конверт, даже не задумавшись, имеет ли на это право. Находившееся внутри конверта письмо было отправлено Мэгги и Фрэнку какой-то Джоан. Та просила Мэгги и Фрэнка передать привет Сьюзен. Но Мэгги не знала никого, кто носил бы это имя, за исключением собственной тетки. Оставалось надеяться, что эта Сьюзен не приходится ей дочерью. Позвонил тот приятный мужчина, чтобы проверить, как она себя чувствует. Мэгги сказала, что ей не совсем хорошо, однако доктора вызывать не стоит. Упоминание о письме от Джоан доставило ему удовольствие, и Мэгги прочла его вслух. Но, вешая трубку, Мэгги осталась в неведении относительно того, кем же ей приходится Джоан. Однако приятный мужчина оказался Фрэнком. Она называла его этим именем, и он не возражал. Потом она попыталась сообразить, когда готовить обед и стоит ли это делать вообще, и тут зазвонил телефон. Женский голос спросил, кто у телефона.
3: Мэгги?» – поторопилась она с ответом.
1: «Ах, да!»
2: Женщина вздохнула и воскликнула.
3: «Редьки-едки!»
1: «Забавно», – подумала Мэгги. «Эти же самые слова мисс Брэннон произнесла в том моем сне. Зачем ей понадобилось повторять пустые, сказанные во сне слова?»
3: «Редьки-едки», – повторила женщина.
1: «Что?»
2: В трубке послышался шорох, словно бы на микрофон легла ладонь, и Мэгги услышала женский голос.
3: «Она не реагирует. Что делать?»
2: После недолгой паузы женщина переспросила.
1: «Реконструкция памяти? А это не...»
2: Трубка на другом конце линии стукнула, и собеседница надолго умолкла. Устав дожидаться ответа, Мэгги положила трубку на рычаг. Буквально через секунду снова зазвонил телефон.
3: «Мэгги?»
2: – спросил тот же самый женский голос.
3: «Никуда не уходи, хорошо? Возникла небольшая проблема, и тебе может понадобиться помощь. К тебе кто-нибудь придет».
2: Мэгги опустила трубку и, щурясь, задумалась. Перед домом остановился автомобиль. Приглядевшись, Мэгги прочитала надпись на дверце. «Ассоциация потенциальных возможностей человека». Опять нечто вроде Института исследования человеческого интеллекта. Из машины вышли двое. Мужчина был ей совершенно незнаком, однако мисс Брэннон осталась почти такой, какой Мэгги видел ее в последний раз. Прическа ее, конечно, переменилась, завитая челка вышла из моды, и голову мисс Брэннон венчала короткая стрижка, как у манекенщиц, которых Мэгги видела в газете. Вместо синего габардинового костюма и накрахмаленной блузки на ней были только свитер и брюки. Двигалась она, как молодая женщина, да и выглядела она молодо. Тем не менее, оставаясь той же самой мисс Брэннон, которая тестировала Мэгги почти полстолетия назад.
1: «Тогда что же случилось со мной?» – подумала Мэгги. «Почему я выгляжу настолько старше?»
2: Зазвонил дверной звонок, и она выждала 15 секунд, прежде чем открыть дверь.
4: «Привет, Мэгги. Ты помнишь меня?» – спросила мисс Брэннон.
2: За ее левым плечом остановился мужчина с большим чемоданом в руках. Мэгги застенчивая, Мэгги осторожная, почуяла беду.
1: «Простите, нет». Она надеялась, что ее голос звучит по-взрослому. «Боюсь, что нет».
4: «Кора Брэннон, а это мой друг, мистер Пальмер». Мисс Брэннон улыбнулась вежливо и вопросительно. «Могу ли я войти?»
2: Мэгги отступила назад, стараясь не слишком пристально смотреть на гостью.
4: «Ах, редьки-едки!» – произнесла мисс Брэннон с тревожной усмешкой в голосе.
1: «Простите?»
4: «Просто шутка», – сказала мисс Брэннон. «Мэгги, ты знаешь меня. Ты уверена, что не можешь вспомнить?»
2: Мэгги кивнула. Мисс Брэннон опустилась на кушетку. Полный незнакомец, мистер Пальмер, плюхнулся рядом, поставив чемодан возле ног. Мэгги присела на ручку кресла.
1: «Скажи мне, что ты помнишь?» – предложила мисс Брэннон.
2: Ее улыбка осталась такой же милой, какой была вчера. Нет, столько лет назад. И она склонилась вперед с таким участием, что Мэгги ощутила, как в глазах ее вскипели слезы. И она немедленно призналась в том, что почти ничего не помнит. Просто она проснулась сегодня и почувствовала себя самым странным образом. Однако осторожность, боязнь показаться смешной овладели ею. Мэгги не проговорилась о том, что помнит произведенные 8 лет тестирования, но сказала, что забыла имя своей новой учительницы и собственной матери и признала, что сумела определить свое собственное имя из разговоров и по адресу на конверте.
1: «Я думаю, что нам удастся помочь тебе, Мэгги», — негромко проговорила мисс Брэннон.
2: Прибор оказался тем же самым, или же казался похожим на него. Металлический шлем, тонкие проводки. Мисс Брэннон надела его на Мэгги и принялась прилаживать проводки к ее голове. При этом она напевала тихую мелодию, не колыбельную, но тем не менее утешающую, наводящую сон и какую-то странную, как эти самые редьки. Мэгги старалась не поддаваться сну и следить за всем, что происходило с ней. На коленях мистера Пальмера поместилась небольшая коробочка, в которой исчезали все отходившие от шлема проводки. Закончив с шапкой, мисс Брэннон взяла у него коробку и села. «Итак, начнем», — проговорила она негромко. Наверху коробочки располагалось круглое окошко. По нему бежали извилистые зеленые линии. Под окошком располагались какие-то циферблаты, отметила Мэгги, все еще сопротивляясь сну. И еще... И еще... Моргнул зеленый огонек. «Она отключилась», — проговорила мисс Брэннон в тот самый миг, когда Мэгги подумала, что не может больше сопротивляться накатывавшей на нее темноте. Гостья открыла дверцу в своей коробочке. Небольшая дверца прикрыла огонек от глаз Мэгги. «Постарайся не перепутать кассеты», — заметил мистер Пальмер. «А то вставишь в ее голову не ту запись, и тогда уже не расплатишься».
1: «Я взяла ту, что нужно».
2: «А ты уверена, что она отреагирует на сигнал? На тот же самый сигнал?»
3: Мисс Брэннон коротко посмотрела на него и заявила:
1: «Я не дура».
2: «Это еще следует доказать». Наклонившись вперед, мужчина посмотрел на небольшой прямоугольный предмет, который мисс Брэннон держала в руке, кивнул и откинулся назад. Рот Брэннон напрягся. Она вставила прямоугольную вещицу в ту часть аппарата, которая оставалась в чемоданчике.
1: «Едва ли дело настолько плохо, как подумал Фрэнк», — заметила она.

0: Тело Мэгги наполнилось странным тревожным ощущением, напомнив ей о туманах, окутывающих по утрам осенние долины, о стеклах, усыпанных капельками дождя, о краске, замазавшей великолепное дерево. Солнце прогоняло туман. Дворники стирали капли с ветрового стекла, кто-то соскребал краску, из-под которой медленно-медленно проступали очертания. Очертания жизни. Ее собственной жизни. Понимание того, кем была она, где была она и как ей вернуться туда. Однако Мэгги не спала. В полном сознании она прислушивалась и наблюдала из-под полуприкрытых глаз за тем, что будут делать эти двое, пока память о прошедших годах вновь вливалась в ее ум, обращенный теперь к воспоминаниям о холодной осенней ночи, оставшейся в 1943 году. «Какая несуразица!» — проговорил мистер Пальмер. «Не знаю, каким именно образом, Кора, тебе удалось так запутать дело с этой особой. Не имею об этом даже ни малейшего представления, но постарайся ограничиться одной ошибкой. Еще несколько подобных ей, и мы потеряем контроль над этим столетием».
1: Мисс Бреннан пожала плечами. «Ты знаешь, на что могла бы оказаться способна эта женщина?»
0: Мистер Пальмер уже едва ли не скулил.
1: «Если решить на несколько лет раньше эти социоэкологические проблемы, где, по-твоему, окажется твой эколоклинс или мой популятруль? Во всяком случае, не в биржевых списках. Нас вышибут из дела вместе со всем остальным консорциумом».
2: «Она ничего не сделала. Во всяком случае, в нашей временной последовательности».
0: Голос мисс Бреннан оставался холодным и ровным.
1: «Которая еще не установилась как следует», — отрезал мистер Пальмер. «История, как ты сама знаешь, растет кустами. И мы должны лишить все эти заросли корней, таких как эта особа. Дай ей только волю, и мы с тобой лишимся работы, и не мы одни».
0: «Работы!» — повторил он пронзительным голосом, проведя обеими руками по голове.
1: «Послушай меня! А скольких людей тогда просто не будет? Возможно, не станет даже тебя или меня. Она может обойтись нам в половину клиентуры».
2: «Зачем эти разговоры?» — спросила мисс Бреннан.
0: Мистер Пальмер пожал плечами. «Она же в забытии». Мэгги покрепче сжала глаза, зная, что он обязательно посмотрит на нее. «К тому же теперь она ничего не поймет из того, что я сказал. Теперь, когда мы вернули ее туда, где ей надлежит быть».
2: «Проснись!»
0: Мэгги постаралась ответить:
2: «Так ведь детки!»
0: на реплику мисс Бреннан относительно Редик. Она не проявила никакого удивления, обнаружив на низком столике перед диваном блюдо с печеньями и три недопитые чашки кофе. Она превосходно помнила, как мисс Бреннан устраивала эту инсценировку, зная при этом, что подружка ее дочери Кора забежала к ним с женихом, рассчитывая застать Сьюзен дома. Или, точнее говоря, знала, что именно это ей приказали запомнить. Проводив взглядом обоих гостей из будущего до машины, Мэгги прикусила губу в волнении за Сьюзен, ее брата и сестру.
2: «Кто-то и как-то должен разобраться с этой парой и их консорциумом, что бы он ни представлял собой. Разобраться и прекратить его вмешательство в жизнь людей».
0: Ее сложенные на груди руки напряглись.
2: «Надо сделать так, чтобы проклятая компания лишилась всех акций до самого конца вечности».
3: «Боже милосердный! Неужели эти пиявки присосались и к ее детям?»
0: Мэгги заморгала, хмурясь и пытаясь припомнить, предлагал ли ей кто-нибудь особое тестирование, программы для одаренных детей, любую ситуацию, которая могла что-либо принести Коре Бреннан или подобным ей. И ради чего?
2: Чтобы притупить разум людей, чтобы не дать им приступить к проблемам, которые эти компании не хотели решать, пока не выкачают из них все свои грязные доходы.
0: Ключ Фрэнка повернулся в замке задней двери. Звук заставил Мэгги отвернуться от окна. Когда дверь отворилась, она отправилась в кухню, чтобы приветствовать мужа привычным быстрым поцелуем.

0: Мэгги Морган сгребает листья во дворе своего дома. Кончается осень 1993 года. Она – самая обыкновенная домашняя хозяйка 1935 года рождения. Подобно многим своим ровесникам, Мэгги готова признать, что в жизни своей всегда предпочитала наиболее легкие варианты. В 18 лет она окончила школу, получив полный набор необходимых познаний – умение печатать на машинке, работать стенографисткой и учитывать расходы. Оценки Мэгги были несколько ниже средних, к разочарованию тех, кто знал ее в детстве, однако они вполне соответствовали стандартной шкале тестирования. Спустя 2 года после окончания школы она вышла замуж за человека, которому теперь не вполне доверяет, и оставила место секретаря. На работу она так и не вернулась. 3 детей, 2 дочери и сын занимали все ее время. Теперь, когда они уже встали на ноги, она увлеченно вышивает гладью и охотно участвует в общественной жизни квартала. Феминизм и освобождение женщины от оков домашнего рабства миновали ее. Память Мэгги менее надежна, чем ей хотелось бы. Кроме того, она как бы обрывочна. Как и у большинства женщин, у Мэгги есть свои секреты. Она строит теории, касающиеся природы будущего, силы исторических тенденций и людей, которые поправляют прошлое ради собственной выгоды, не считаясь с интересами человечества или потребностями своей планеты. Иногда ее будут кошмары, связанные с бесконечно умножающимися вариантами будущего и прошлого. У нее есть еще один секрет, который она делит только со своей дочерью Пегги. Номер социальной страховки, которой Мэгги пользуется как своей собственной. Мэгги Морган давно уже откладывала деньги, которые, как говаривала ее мать, полагались ей на конфеты. И в конце прошлого июля, когда, по ее мнению, пришла пора опробовать план, собранная сумма достигла почти $3000. «Наверное, схожу сегодня за покупками», — промолвила она ленивым тоном в то утро. Фрэнк, попивающий кофе за раскрытой газетой, согласно буркнул. «Съезжу в город», — продолжила Мэгги. «У Карсона распродажа». «Конечно», — откликнулся Фрэнк. «Покупай, что хочешь». Мэгги улыбнулась, хотя Фрэнк не мог видеть ее лица. Когда он ушел на работу, она прибрала в кухне, приняла душ и оделась к выходу. Волосы она причесывала дрожащими руками, а подводить губы помадой пришлось с особым вниманием. «Получится ли?» — спросила она у зеркала. Получив ожидаемый ответ, точнее, никакого, она промокнула губы салфеткой и выбросила умиротворяющий розовый поцелуй в корзинку для бумаг. Прежде чем выйти к автобусу, она открыла газету. Ежедневный гороскоп, не вселяя в нее особых надежд, тем не менее кое-что обещал. Она обратилась к биржевой котировке, которую впервые заметила месяц назад. «Эколо Клинц» шел вчера за 6.38. «Популятруль» пока отсутствовал. Мэгги выбрала брокера, не связанного с фирмой Фрэнка. На открытие счета приятный сюрприз, почти не потребовалось времени, хотя, как она подозревала заранее, молодой человек, явно способный наделить ее бездной полезных советов, не сумел найти даже одного аргумента в пользу приобретения ею 200 акций «Эколо Клинза». Уговорить его на совершение этой покупки было нелегко, однако Мэгги за последние 2 года научилась тихому упрямству. И она оставила брокера, получив от него квитанцию на покупку 200 акций за 6.25, аккуратно уложив ее в закрывающийся на молнию карман сумочки. На пути домой она заглянула к Карсону и в полной растерянности приобрела белое платье с разбросанными по материи красными величиной с яйцо цветами, первое, которое померила, и красные керамические бусы. Ничто не переменилось. Фрэнк свозил ее на обед, чтобы Мэгги блеснула новым нарядом. Так прошел уикенд. Мэгги шла по заведенному маршруту, ходила за покупками к бакалейщику, убирала в ванной. Пошли дожди, и только она не видела никаких других изменений. Утром в среду она достала из ящика почту, заметила письмо, присланное ее биржевым маклером, и вскрыла его, чтобы обнаружить себя владелицей 200 простых акций «Эколо Клинс Инкорпорейтед». «Ганс Гуд», — подумала она, улыбнувшись. «Ганс Гуд?» Мэгги медленно осела в ближайшее кресло. «Конечно, немецкое выражение. Она ведь изучала немецкий язык в старших классах». «Нет». Мэгги Торнли в старшей школе не занималась немецким языком. Во всяком случае, данная Мэгги. Но та Мэгги, Мэгги уже 11-летняя, таившаяся в ее памяти, та Мэгги бесспорно занялась бы немецким, чтобы освоить химию, физику и математику за пределами обыкновенных бухгалтерских расчетов. Геометрию, да, еще тригонометрию и алгебру.
1: «Получается», —
0: прошептала она.
1: «Получается».
0: Прошлое преобразовывалось, или же она перемещалась в другое будущее, у которого было иное прошлое. Мэгги приподняла полоску жалюзи и посмотрела на косой дождь. Такой же, как и прежде. Совсем такой.
1: Почти такой.
0: Мир неторопливо преобразуется вокруг Мэгги Морган. Теперь у нее уже 500 акций Эколоклинза. Милый молодой брокер полностью сдался, хотя акции упали почти на пункт с тех пор, когда Мэгги сделала первую покупку. А она каждый день читает выписываемый мужем Wall Street Journal. Однажды на его страницах появится и название «Популятруль», тогда она приобретет акции и этой компании. Мэгги понимает, что такое акции. И она не станет подписывать отчеты правления вслепую. Она сумеет попасть на собрание акционеров. Легко ей не будет, она это знает, но разве этот тип, как его там Пальмер, не говорил, что наша временная последовательность еще не установилась? Не означает ли это, что изменения внести трудно? Однако он считал ее способной на это. Если она просто привлечет на свою сторону других людей...
1: «Zum Beispiel meine Kinder»,
0: думает Мэгги и улыбается. Но как трудно разобраться в собственной памяти. Старая Мэгги, новая Мэгги, та Мэгги, которая прожила все эти мутные годы. Всегда тихая Мэгги редко разговаривает о прошлом. Когда приходят мгновения, полные сомнений, она перечитывает несколько рукописных страничек, которые держит в ящике стола, оставленного ей тетей Сьюзен. Страничек, которые, возможно, остались от ее собственной тетрадки третьего класса. Страничек, которые она никогда не показывала собственному мужу. Пару лет назад она посадила на свой комод любимую с детских лет куклу. Ни один из знакомых не видит в этом ничего особенного, а муж усматривает забавный побочный эффект тех перемен, которые происходят со всякой женщиной лет в 55. Однако в душе Маргарет Торнли Морган еще жива 11-летняя девчонка. Бойкая, чуточку испуганная, очень сердитая и очень-очень умная. Располагая по меньшей мере 20 лет, она знает, что сумеет исправить дело. «Она не одна такая», — думает Мэгги, глядя на грабли, сгребающие листву с зеленой лужайки. Институт подвергал своим исследованиям и других детей. Их было 4000, и, возможно, у некоторых из них также неприятности с памятью. Может, стоит дать объявление в газету? Только вчера в вечерней новости угодила 14-дюймовая рыбина, выловленная в озере, считавшемся стерильным, потому что всю живность в нем уморили уже давно. Обратите внимание на то, что история Мэгги еще не закончена. Только что вы прослушали рассказ Л.А. Тейлор «Измени жизнь» в переводе с английского Юрия Соколова.

0: единственной причиной того, что он все-таки получил эту работу. Иначе ему не видать бы этой зарплаты, как своих ушей без зеркала. Резюме, которое он оставил 3 недели назад в птичьем дворе, было составлено довольно осторожно. Кассету он записал на Воробьином, который все они более или менее понимали. 5-й пункт дался ему особенно трудно. Птицы фантастически чувствительны к мельчайшим изменениям тональности. Детектор лжи по сравнению с ними кусок железа, а нормальные человеческие уши кусок мяса. А когда врешь, тон, увы, повышается. Усилие перенапрягает мышцы гортани.
1: Чир-чури-фьюир-чак.
0: Фьюир не выходило, хоть плачь. Получалось «фьюир», «очень люблю», а за такую ошибочку в произношении можно было очень легко потрохами заплатить. Вронский промучился 2 вечера, пока ему удалось наконец добиться убедительного звука. Теперь он сидел на своем насесте в вольере напротив начальницыного и снова мучился, переводя ответ шефу птицефабрики, умолявшему смягчить приговор. Случай был безнадежный. Все директора птицефабрик были приговорены к незамедлительной утилизации на кормокомбинатах, а персонал — к пожизненному заключению там же, но с утилизацией посмертно. Начальницы, слава богу, не было на месте. Сквозь приоткрытую дверь вольера виднелся стол, заваленный кассетами, несколько исклеванных яблок. Насест был самую чуточку загажен, ровно настолько, чтобы показать, что начальница помнит о своей исконной сущности. Из соседних вольеров доносились неразборчивые писки и вскрики. Вронский понимал далеко не все. Тогда, в незапамятные времена, он поперся на факультет зоолингвистики по очень простой причине, вернее, сразу по 3 очень простым причинам. 3-я была жесткий недобор, отчего брали всех, кто пришел на экзамен. 2-я – до университета от дома можно было дойти пешком за 7 минут. А 1-я – туда поступала Летка. Она училась в школе с орнитологическим уклоном и была помешана на всех этих делах. Сама выучила какаду, безо всяких учебников и курсов, просто с голоса. У нее было 2 какаду здешнего выводка. По ночам она регулярно слушала крик какаду, а братец, мариман дальнего плавания, контрабандой возил ей из загранок покетбуки и записи на какаду. 2 курса Вронский таскался за нею, несколько раз под настроение они в усмерть целовались в подъездах. Потом Вронский уже совсем решил на ней жениться и уехал в стройотряд подрубить капусты на свадьбу. Кстати, строили они ту самую птицефабрику, ответ директору которой он сейчас переводил. Вронского познобило. По теперешним временам это солидной темноты пятно в биографии. Не дай бог дятлы достучаться.
1: Чуи-чи-чир-чир-чипир.
0: Вам отказано окончательно. Вронский отложил микрофон и снял наушники. Намятые хрящи горели.

0: Мгновенно и впечатляюще забеременела, родила близнецов, назвала Кастер и Поллукс и выпала из обращения. Вронский крайне редко вспоминал о ней, почти всегда с похмелья. Особенно с тяжелого, с классического Катценджамера. Года два он не мог смотреть на женщин. Его тошнило даже от безобидных фотомоделей на журнальных обложках. Это вовсе не значило, что его не тошнило от мужчин. Тошнило и еще как. Его тошнило от всего, кроме птичьего языка. Диплом он защитил даже с некоторым блеском. Профессор Зимородков предлагал ему остаться на кафедре, но он уехал на Курскую косу и проторчал там почти 4 года. Все это казалось чисто академическими забавами, не имеющими почти никакого практического смысла, но было приятно. А потом изменилось все. Настал птичий базар. Охоту запретили. Из библиотек вычистили абсолютно все, что имело к ней отношение, начиная от Тургенева и Бьянки до устава соколиной охоты. По слухам, его автор сейчас скрывался где-то под Москвой, то есть буквально под Москвой. Политическое убежище у крыш штука ненадежная, но все же все лучше, чем то, что ждало обвиненного в разжигании межвидовой вражды. Они летели из-за моря. Вронский сам видел, как начался перелет. Сначала поодиночке, затем небольшими стайками, и потом уже пошли целые караваны, крикливые, хохочущие, все время что-то клюющие. Дверь скрипнула, отворилась на 3 пальца, и в щель блеснули запотевшие очки, потом мокрая лысина, потом брюхо, по которому изгибался галстук. Сказал Савчук вместо приветствия.
1: «Чай чью?»
0: Заварка у него вечно кончалась раньше всех. Нехотя слезая с насеста, Вронский сказал: «Ты что, жуешь его, что ли?»
1: «Нет, суп варю», — ответил Савчук, пристраиваясь в углу.
0: Он тоже попал сюда почти случайно. Первый набор ФЗЛ, первый выпуск, первый диплом в выпуске, легендарная группа Петунина, экспериментальный перелет по маршруту канадских серых гусей. Во времена Вронского об этом уже рассказывали разные сказки. Все это очень быстро кончилось и даже плохо обернулось для некоторых особенно выдающихся личностей. Однако Савчуку пофартило. Во время последней смены паспортов на именные кольца ему неправильно заложили второй пуансон, когда перечеканивали фамилию. Из Савчука он стал Совчуком. Отдел «Сов» самый престижный и уважаемый. Совиный язык, язык высшей документации. Его приняли именно туда. Иначе бы ку-ку. Птицы не любят старых. Он работал в отделе всего-навсего переводчиком, но несколько раз выручал Вронского информацией и своевременными предупреждениями о чистке перьев. Это было странно, потому что на Куршской косе, где Савчук делал свою тему, у них были серьезные трения из-за Гули Синицыной, на которой Вронский потом целый год был женат. А тогда дело дошло даже до рукопашной. Но на птичьем дворе Савчук встретил его как родного. Ну ясно, млекопитающие должны держаться друг друга. Наскребя пару десятков ложек, Вронский пересыпал их в маленький желтый череп и отдал Савчуку.
1: «Нет слов», — сказал Савчук, принимая емкость. «А ты сам, что ж, совсем не выпьешь, что ли?»
0: «Не успеваю», — тускло ответил Вронский, потянулся и с хрустом зевнул.
1: «Неразумно», — заметил Савчук. «Вот уж для чаю время должно быть. Это последнее, что нам осталось из наших свобод. Кстати, что-то я твоей страусихи не слышу».
0: Вронский отмахнулся. «Бегает где-то», — сказал он и плюнул в угол.
2: «Достала она меня, не поверишь, до чего. С одного на другое перескакивает. Все и не так, все и срочно, через минуту уже тащи».
1: «К ежику понятно», — сказал Савчук, сосредоточенно нюхая чай. «У них обмен веществ ускоренный, отчего и температура тела высоченная, а сие неизбежно отражается на мозгах».
0: «Это у людей отражается», — мрачно ответил Вронский. «А у этих... Знаешь, какая у моей дежурная трель?»
3: «Пичичуир, чичипчуир».
0: «Совершенно по-человечески», — без труда перевел Савчук и ухмыльнулся. Он знал практически все диалекты. В свое время его работа по резервам дружелюбия серых ворон наделала немало шума.
1: «Вот стерва!»
0: «Точно!» — горько подтвердил Вронский. «И никакой радости, что брачный период начинается. У них ведь самцы на яйцах сидят».
1: «Ой, да какая хрен разница? Ну, сидел бы тут самец, долбил бы тебя. У них самцы агрессивные, особенно во время этого самого дела».

0: Валю Котова один так клювом цокнул до сотрясения, а потом еще и уволил по 7-му пункту за фамилию.
1: То есть это как, удивился Вронский? Это ж Орлика уволили.
0: Да все верно, подтвердил Савчук, устраиваясь на насесте. Он же, дурак, фамилию, когда менял, кому надо, не сунул, чтобы арам старую не продиктовали. Фамилийки-то жены, да еще выдавалась за птичью. Орляк — это же разновидность папоротника, съедобного. За кусон, кстати, бесподобный. Дятлы достучались, и привет.
1: «Твари», — безнадежно сказал Вронский.
0: «Это все пустяки», — изрек Савчук. «Вот когда летишь по пятому, тогда уж шандец. У тебя как, нормально?»
1: Вронский уже открыл было рот, чтобы сказать «конечно нет», но вдруг шумно сглотнул. Что-то любопытен стал дедушка нашей орнитолингвистики. Ведь знает, кажется, что таких вопросов не задают.
0: «Вполне», — сказал он. «Ты же помнишь, я рыбок разводил». «О, точно!» — обрадовался Савчук, начиная спускаться с насеста. «Ты ж был краса и гордость нашей аквариумистики. Гулька тогда вроде тоже на рыб перешла».
1: «Нет», — сказал Вронский. «Птичница, как мы. Тебе ли не знать? И вообще, ты извини, у меня тут еще куча всякого свиста, а страусиха вот-вот прискачет».
0: «Не смею, не смею», — пропыхтел Савчук, направляясь к двери.
1: На пороге он обернулся и прищуренным глазом смерил вольер.
0: «Ты бы насест хоть белилами побрызгал, что ли? Вот увидишь, она к тебе сразу меньше придираться станет. Хочешь, сведу тебя с декоратором, он его под натуральные гуаны распишет».
1: «Кайф», — сказал Вронский. «А духов таких нет, чтобы и запах был натуральный». Осень всегда приносила ему что-то вроде умиротворения. Некоторые классики утверждали, что с каждой осенью они расцветают вновь. Расцветать Вронскому пока не особенно требовалось, но яркое холодное небо, сладковатая прель осыпавшегося листа, замедленный шаг дня как-то утешали. Далекие и тоскливые вопли долетели из синевы. Он задрал голову, силясь высмотреть колеблющийся пунктир за редкими облаками. Перелетали на юг теперь все больше натуралы. Птицы летали, когда им вздумается, и даже начинали втихую пользоваться самолетами. Но именно втихую. Совы этого не одобряли. Ничего не разглядев, он потер глаза и свернул с Журавлевской на Голубь мира. По дороге стояли лотки с книгами, но он и смотреть не стал. И без того было известно, что там выставлено. Песни о буревестнике, чайка по имени Джонатан Ливингстон, соловей, великое яйцо, суп птиц и так далее. На личные библиотеки покушений не было, хотя явно шло к тому. Он едва не столкнулся с парой пьяных девок, тащившихся куда-то со здоровенным и тоже пьяным страусом. Клюв и лицевые перья у него были в помаде, лиловый и оранжевый. Любопытно, как это у них осуществляются межвидовые контакты? Хотя если страусы засекут свои, ему ой как не поздоровится. Подмораживало. Но все окна были приоткрыты. Зимой позволялось закрывать рамы, но форточки неумолимо предписывалось держать отворенными, чтобы малые натуралы могли беспрепятственно влетать и вылетать. Если подлетала птица, окно должно быть сразу же распахнуто на всю ширину проема. А дать птице в клюв, мысленно добавил Вронский, можно только мечтать. Их двор, слава богу, был на редкость неудобным для гнездовий. Крыша слишком поката, деревья слишком тонкие, чердак слишком тесный, антенн нет. Да и на соседних крышах была всего пара гнезд, но эти явно брошенные. Входя в подъезд, Вронский, как обычно, усмехнулся и помотал головой. Несмотря ни на что, кошками воняло мощно, живо и победоносно. От подлестницы первого этажа до площадки третьего, где он теперь жил. И это было весьма хорошо, по крайней мере, для него. Невозможно было точно засечь, где они водятся. Ему едва удалось умыться и поесть. Когда он собрался выйти и пересечь двор, в дверь постучали резко, коротко и четко. Сердце заколотилось. Но он тут же сообразил, что брали бы его через окно. Вронский остановился и горестно развел руками. Сделал глубокий вдох и на выдохе произнес все 37 слов малого загиба Николы Морского, выученного с голоса боцмана Кулькова еще до перелета. Потом обреченно пошел открывать. В проеме распахнутой двери Вронский прежде всего увидал немыслимую, роскошную даже по теперешним временам широкополую Федору черного фетра. Словно бы прямо от нее спускался черный плащ с запыленными полами, стелившийся по желтому кафелю.
0: «Барэвдзэс!» — скрипуче раздалось из-под полей Федоры.
1: «Здравствуйте, Рэйвен!» — устало проронил Вронский и отступил, пропуская гостя. Под волочащимся плащом не было видно, как он сегодня обут. Однако мучительное шарканье безошибочно выдавало напяленные с адским трудом туфли. Рэйвен дотащился до гостиной, остановился, тяжело дыша, затем направился к креслу и долго-долго, кряхтя совсем по-человечески, примащивался в нем. Вронский в очередной раз представил себе тот пластический выверт, который гостю пришлось совершить, и привычно, хотя и не слишком горячо, пожалел его.
2: «Извините, дорогой Рэйвен», — сказал он, — «задремал я тут после работы, а вы стучите всегда так деликатно, вот я и отворил не сразу. Кстати, почему вы не пользуетесь звонком?»
3: «Потому что он у вас не работает», — хрипло ответил гость.
1: Из-под шляпы блеснул круглый насмешливый глаз. Вронский покивал.
2: «С электричеством я не дружил никогда», — признался он. «Хотя кто это в прошлый раз мне клювом провод перебил?»
3: «Вашего безделья это не опр...» —
1: ответил Рэйвен и сложил рукава.
3: «Я бы с удовольствием съел бы чего-нибудь».
1: Вронский пошел на кухню, произнося про себя большой шлюпочный загиб, 44 слова на одном дыхании. На последнем он внес тарелку с котлетой и собрался раскрошить ее вилкой, но тут мелькнуло черно-серое острие, мощный клюв подхватил котлету, подкинул ее в воздух, разинувшись, снова поймал, и тремя спазматическими толчками котлета была отправлена в зоб.
3: «Недурно», — сказал Рэйвен, откидываясь в кресле. «Очень недурно».
1: «Неужели вы чувствуете вкус?» — удивленно спросил Вронский, глянув на пустую тарелку.
3: «Разве я дегустатор?» — каркнул Рэйвен. «Мы различаем ароматы».
2: «Вернее, будет сказать, запахи», — поправил Вронский.
3: «Благодарю, запахи. Дурная привычка проглатывать сразу. Остается с птенцовой поры. Матерь приносит, а ты спешишь проглотить».
1: Вронский уселся в кресло напротив.
2: «Как подвигается ваша работа?» — учтиво осведомился он.
3: «Благодарю, успешно, хотя и медленно», — гортанно отвечал Рэйвен. «Проклятые бюрократы не дают развернуться. Абр, первая глава практически готова. Я обосновал, пуркуа великий Эдгар вывел именно ворона и никого другого. Эгри, согласитесь, никто другой не смог так точно отразить воплощение неумолимого рока для человека».
1: Рэйвену жилось непросто. Птицы относились к нему настороженно, признавая его необходимость, они презирали его за тягу к очеловечению. Он явно платил им тем же, презирал за тупость и старческий идиотизм, к чему примешивалась еще и вечная вражда ночных и дневных птиц. В тот раз Рэйвен первым подошел к нему и без предисловий прокаркал, что они однородцы, и что он читал работу Вронского по диалектам малых врановых натуралов. Сергей так растерялся, что не сумел сначала толком ответить. Птицы никогда ничего не читали. Они только слушали и только в переводе. Рэйвен же не только читал. Он еще и очень сносно писал и говорил на трех человеческих языках. Матерился же он почти свободно, явно не совсем понимая, что именно произносит. Кстати, он терпеть не мог Савчука. У птиц никогда не понять, насколько хорошо они к вам относятся. Но вот насколько плохо, это видно сразу. Когда на том же приеме к нему подлетел Савчук и заговорил было на чистейшем поле врановом со всеми переливами, Рэйвен искоса глянул на него и вдруг долбанул клювом в переносицу. Снайперски. Расколол перемычку очков, не тронув кожи. «Отчего вы не пользуетесь окном?» — спросил Вронский.
3: «Чтоб стучать в дверь», — сообщил Рэйвен, сбивая шляпу на стесанный затылок. «Обожаю, когда мне открывают».
1: «Вы начитались любимого автора», — сказал Вронский.
3: «Ничуть», — заявил Рэйвен. «Просто люблю. А как ваша работа?»
1: «Это не работа». Вронский потянулся за сигаретами, но вовремя вспомнил, что птицы не выносят дыма.
3: «Верно», — сказал Рэйвен. «Вы называете это халтура, right?»
1: «Почти», — уклончиво ответил Вронский. «Можете звать это служба».
3: «Не обнаружил», — недоуменно произнес Рэйвен. «Странные выражения. Нет в словаре. По крайней мере, в моем. Что означает?»
1: Вронский объяснил, ухмыляясь. Рейвен встопорщился совсем по птичьи и завертел головой.
3: «Очень, очень человеческое выражение», — сказал он. «И весьма воронье. Запоминаю в память. Что вы мне говорили в прошлый раз о воронизме Пушкина?»
1: В затруднении Вронский наморщил лоб, и Рейвен подсказал.
3: «Ну как же! Обворожительные стихи, очень верное видение!»
1: «А, — вспомнил Вронский, — ворон к ворону летит!»
3: «Ворон, ворон кричит! Ворон, где б нам пообедать? Как бы нам о том проведать?» «Ворон, ворон в ответ! Пардон, как там дальше?»
1: Вронский хотел ответить, но у него неожиданно перехватило горло. С трудом сглотнув, он хрипло выговорил.
0: «Верю, будет нам обед».
1: Но горло перехватило еще туже. Даже Рейвен почувствовал неладное, хотя он промолчал, круглый глаз уставился на Сергея с некоторой тревогой. Справившись с собой, Вронский продолжал.
0: «В чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый. Кем убитый, от чего, знает сокол лишь его, да кобылка вороная, да хозяйка удалая, нет, молодая».
1: Рейвен вдруг вздрогнул совершенно по-человечески и поджал лапы. Не хватало только прочувствованной слезы. Но вместо этого Рейвен заговорил.
3: «Сокол в рощу улетел, на кобылку недруг сел, а хозяйка ждет милого, неубитого живого».
1: Он умолк. Молчал и пораженный Вронский. Потом сказал. «У вас превосходная память».
3: «Просто воронья», — ответил Рейвен. «Это стихи превосходные. Передана природа. Только про соколов зря».
1: Тут они снова умолкли. Оба. Действительно, соколов да еще к ночи поминать не стоило. Мощные, беспощадные, полуношные, полудневные, они были вроде тайной и явной полиции. Когти и клювы были у всех птиц, но соколы, да еще при чудовищно зорком глазе, пользовались ими особенно умело и жестоко. Дальше они говорили, как люди, спаянные общей бедой. Вронский знал, что Рейвен безошибочно почувствует напряжение и тревогу в его голосе, как бы далеко он ее не загонял. Но объяснить ее причину Рейвену, слава богу, было явно не под силу. Однако что-то было неладно и с самим Рейвеном. Проработав с птицами полтора года, Сергей наловчился хотя бы грубо различать их основные душевные состояния. Он мог ошибиться в степени напряжения, но характер его он почти не путал. Рейвену было не по себе. Через силу, хотя медленно и учтиво, он вел свои обожаемые литературоведческие диалоги, перескакивая с языка на язык. На армянском он говорил с особенным удовольствием, хотя Вронский его совершенно не знал. Рейвену это было известно, и то, что он все время сбивался на хайк, означало предельную отягощенность какой-то другой мыслью. Наконец, Рейвен смолк. Изо всех сил, стараясь не пользоваться клювом, он вытащил концом махового пера золотые часы на цепочке, но открыть их без помощи клюва нечего было и мечтать. Наконец, крышка отщелкнулась.
3: «Право, я засиделся», — со вздохом сказал он. «Что ж, дорогой друг, мне пора на бюст Пандоры».
1: Он повторил это несколько раз, но уходить от чего-то медлил. Тогда решился Вронский. «С вами что-то неладно?» — спросил он тихо.
3: «Нет»,
1: — спустя длинную паузу ответил Рейвен.
3: «С вами».
1: «То есть как?» — непонимающе взглянул на него Вронский. Рейвен потопал по ковру пыльными штиблетами. Ковер немедленно отозвался равным количеством пыли, замерцавшей в косом луче настольной лампы.
3: «Вы знаете», — нехотя сказал он. «Ведь мне не доверяют даже свои дураки. Тысячи лет прожить рядом с человеком и даже не стараться его понять. А человек старался. Вот Эдгар или Горький или Александр. Та прелестная легенда, что вы мне рассказали об орле и вороне. Ведь в ней есть правда. Падаль приятнее на вкус, падаль легче усваивается, падальщикам быть благородно, и все же иногда хочется переменить судьбу. На мое несчастье, я еще и научился разбирать ваши буквы и слова. Через это я стал слишком близко к вам и отдалился от народа воронов.
1: «Не переживайте, Рейвен», — сказал Вронский. «В истории это не первый случай».
3: «Настолько-то я грамотен», — сухо отрезал Рейвен. «Однако не во мне дело. Сегодня днем я был приглашен по служебной надобности в департамент СОВ. Они мне тоже не доверяют, но обойтись без меня не могут. В кабинете белобрысой сипухи, которая вылетала пообедать мышами в виварии, там крутился магнитофон. Звук выключили, но не до конца. Мой слух вы так знаете. Говорил человек, но с прекрасным совьим выговором».
1: Он нервно клюнул пуговицу собственного плаща. Пуговица брызнула черными осколками.
3: «Это была информация на вас, друг мой», — брезгливо сказал Рейвен. «Там говорилось, что вы злостный не первый месяц нарушаете пятый пункт. Ах!»
1: Вронский медленно встал из кресла. «И какие доказательства?» — тихо спросил он.
3: «Крутые! Кошачья шерсть на вашей куртке!»
1: «И все, что ли?» Рейвен сожалеюще покачал головой.
3: «Этого вполне достаточно, друг мой. Совы не шутят. К тому же из-за океана прилетал белый орел, и все крайне осложнилось».
1: «Что же теперь делать?» — тоскливо пробормотал Вронский. «Вот ведь ерунда какая».
3: «Друг мой, это не ерунда!» — ракотнул Рейвен. «Даже если вас просто турнут, уже страшновато. А уж с пятым пунктом все происходит много серьезнее».
1: Его передернуло.
3: «Какая ерунда!»
1: — злобно каркнул он.
3: «Сам терпеть не могу этих воровок и разбойниц. Разоряют гнезда, жрут птенцов. Но любой взрослый ворон может пробить ей череп. В конце концов, это личное дело людей, кого они предпочитают. Они сами млекопитающие и плотоядные. Нет, непременно нужно лезть, директировать, разводить компании».
1: Вронский только кивал, не слишком хорошо улавливая, что говорит Рейвен. Время утекало. Единственное, что можно было сделать, это немедленно смыться. С каждой секундой шансов оставалось все меньше, а Рейвен тянул и тянул с уходом. И вдруг Сергея прокололо, как горячей иглой, жалостью к этому чудаку. Ни человек, ни птица. Впрочем, нет, птица бы и не подумала сделать подобное. Для них чем больше сырья поступит на кормокомбинат, тем лучше. В местах исторического гнездования им такой лафы нет и не предвидится. Там борьба за существование, свирепее с каждым днем. Большой перелет, птичий базар. Конечно, куда от истории денешься? И все-таки горько. Привыкли мы, черт возьми, звучать гордо.

0: Повернувшись к креслу, он хотел участливо потрепать гостя по торчащим лопаткам, но Рейвен уже барахтался в кресле, пытаясь встать. Вот он встал, отдышался и, не оглядываясь, зашаркал к двери. Вот дверь хлопнула. Вронский остался один. «Что ж», — прокомментировал он вслух, — «долгие проводы, лишние перья». Погасив свет, на ощупь вбил ноги в тяжелые ботинки, сдернул с вешалки куртку и вязаную шапку. Другой рукой нашарил давно заготовленный рюкзак. Донесся трескучий визг подъездной двери. Вронский метнулся к полуоткрытому окну. Во дворе в полосе желтого света стоял Рейвен. Сутулившись, он смотрел себе под ноги, и во всей его черной фигурке была такая тоска и безнадега, большая, чем просто вечернее осеннее ануи, что у Вронского опять заледенило сердце. Он собрался окликнуть его, но в этот миг полосу света пересекли две стремительных бесшумных бурых молнии. Два жестоких скользящих удара обрушили Рейвена на асфальт. Из распоротого горла хлестнула алая кровь, смешиваясь с грязью, и на глазах темнее. У Вронского ослабели колени. Жестокая рвота обожгла гортань. Соколы сделали круг над двором, затем по одному приземлились возле Рейвена прямо в багровую грязь и настороженно огляделись. Осмотрев труп, они едва слышно прокликотали что-то друг другу. Вронский не разобрал ни слога. Это был знаменитый квир, боевой язык соколов, который не знали даже сокольничьи. Но когда они оба одновременно глянули вверх, на его окно круглыми, свирепыми, желтыми глазами Вронского прошиб озноб. Он дернулся, чтобы бежать, и тут грохнул выстрел. Когда осели кружившиеся перья и пух, он разглядел два неподвижных тела в повалку, лежащих на Рейвене. Кровь забрызгала полдвора. Судя по тому, как их и задрало, это была картечь. Откуда она ударила, кто уберег оружие и боеприпасы после жестокой охоты на охотников, разбираться было некогда. Он лихорадочно оделся, взвалил на плечи рюкзак и кинулся вниз по лестнице. Надо было пересечь двор. Если с соколами прилетел кто-нибудь из ночных, то ему все равно оставалось жить не слишком долго. Стараясь держаться в тени, Вронский побежал, но вдруг уловил слабый звук из кучи кровавых перьев. Непонятно почему, он не собирался никого спасать, Сергей остановился и подошел к ней. Он не ошибся. Рейвен был еще жив. Слабое булькающее сипение шло из рваной раны на горле. Но круглый золотисто-черный глаз вдруг уставился на него и подмигнул. Отвалив туши соколов в сторону, Вронский наклонился над ним и разобрал тихий-тихий шелест.
1: «Знаю, будет нам обед».
0: Потом шелест умолк. Глаз остановился и стремительно потускнел, как высыхающий камень. Вронский погладил мокрую мертвую голову и встал. До уходящих под землю ступенек он добежал без помехи. Стальную тяжелую дверь он несколько раз смазывал, поэтому замок и петли сработали в полной тишине. В бомбоубежище стояла сырая холодная тьма. Луч фонаря выхватил штурвал запора второй двери. От комингса в разные стороны брызнули серые комки. Крысам не терпелось попасть внутрь. Но железобетон плохо поддавался даже их зубам. Когда Вронский подбежал к двери, из-за нее донесся тихий и очень жалобный звук.
2: «Сейчас, малыш», — прошептал он. «Сейчас, потерпи».
0: Северные ворота были в 2 с лишним часах пешего хода. Глубокой ночью он подошел к титаническому сооружению из бетона и некогда крашеного кровельного железа. На фоне звездного неба едва различались черные фигуры беркутов из внешней охраны, сидевших на гребне. Вронский подошел ближе, молясь только об одном, чтобы котенок не подал голос. Но тот после 3 суток взаперти, накормленный и обласканный, спал, угревшись за пазухой у Сергея. Двойное дыхание с такой высоты они вряд ли расслышат. Его окликнули на воробьином, он ответил и прошел дальше, потому что ему разрешили. Надо было идти, пока получалось. Птицы летают везде, а люди везде проходят. Задул сырой удушливый ветер. Звезды гасли одна за другой. Надвигались тучи, клубящиеся ледяным дождем.
2: удача. Птицы не летают под ливнем. А я могу идти куда угодно и когда угодно. Говорят, все больше людей не хочет жить под птицами. Я уже один из них. Есть еще тот, который стрелял, хотя его не найти. Пусть я даже буду один такой, но я больше не могу. А птицы пусть летают, как хотят и где хотят, как летали всегда.

Далее в нашем эфире Виталий Романов. Апресто, каро мио. 23 марта 2071 года. Здравствуй, любимая Катрин. Пишу в страшной спешке, мне дали лишь несколько минут. Когда получишь письмо, ты будешь все знать из лент новостей. Первый лунный канал вновь и вновь крутит сюжет о катастрофе лайнера «Капля грез». Вижу это на экране сквозь матовые стекла камеры временного содержания. До отхода полицейского катера совсем немного, меня уже торопят. Господи, почему я не взял отпуск после рождения малышки Вероники? Катрин, милая, прости. Тебе следовало меня уговорить. Впрочем, ты ни в чем не виновата. Это моя ошибка, страшная ошибка. Но рассчитаться за нее придется и тебе, и нашей крошке. Почему я не послушался? Катрин, подумай, может, следует оформить развод прямо сегодня. Возьми девичью фамилию и пусть ее носит Вероника. Прости, Кэт. Держись. Держись, пожалуйста. Тебе надо быть сильной, стерпеть все, вынести ради Ники. Обнимаю. Целую. Напишу, как только смогу. Вечно твой, Мартин. 25 апреля 2071 года. Здравствуй, милая Катрин. Помнишь год, когда мы начали встречаться, но еще не жили вместе? Иногда было так трудно расстаться, даже ненадолго. Мы, как герои любимого фильма, говорили друг другу «Апресто, каро мио», надеясь на скорую встречу. Здесь много свободного времени, и мне часто снятся те дни. Да, милая Кэт. И еще снятся люди, пассажиры «Капли грез». У меня все стабилизировалось. За такое преступление, какое я совершил, дают пожизненное заключение в колонии со специзоляцией. Исходящая почта контролируется смарт-анализатором, это интеллектуальная компьютерная система. Железяка следит, чтобы в корреспонденции не было никаких данных о месте содержания преступника, то есть меня, названий планет или чьих-то фамилий, многого прочего, о чем говорить не хочется. В общем, корреспонденцию отправляю не я, а робот. Заключенного даже не ставят в известность, ушло письмо или было отклонено. Поэтому стараюсь писать аккуратно. Ведь эти весточки — единственная связь между нами. Знаю, ты пыталась добиться свидания, но получила отказ. Любимая, не трать понапрасну силы или, не дай бог, деньги. Встреча невозможна. Свидания запрещены. Ко мне не допускают не только родственников, но и репортеров. На моей совести жизни 28 пассажиров «Капли грез». А ведь там, кроме геологов, были женщины и дети, семьи разработчиков. Господи, прости меня. Кэт, обязательно оформи развод, если еще не сделала этого. Вероника не должна нести клеймо дочери-убийцы. На этом прощаюсь. Целую. Держись, Катрин. Вечно твой, Мартин. Июня 2071 года. Здравствуй, милая Кэт. Я здесь почти 3 месяца. 3 месяца, как мы не виделись. И впереди еще бездна. Старожилы говорят, что таким, как я, могут дать свидание с родственниками не раньше, чем через 5 лет полной изоляции. Тебе приходится нелегко, да? Оформила развод? Впрочем, ты не можешь ответить. Конечно, ты хочешь узнать, что же произошло в тот день, 23 марта, на Луне. Теперь, спустя время, я немного пришел в себя и могу говорить о трагедии. Катрин, все банально и глупо. Я принял на борт пассажиров и отходил от причала. Помнишь, как незадолго до этого забрал тебя и малышку Ники из роддома? Девочка не давала нам спать первые дни. Возможно, ты, Кэт, была права. Накопилась усталость, я не почувствовал вовремя. Надеялся, что хватит здоровья. Ты просила взять отпуск или хотя бы отгул. Я все равно пошел в рейс. Не хотел рисковать, действовать против воли босса. Казалось, такой пустяк, ведь не на трассу Луна-Земля, лишь перекинуть группу пассажиров с базы на точку. Нет, я не уснул за штурвалом, Кэтрин. Не верь тому, что говорят. Просто на несколько секунд утратил необходимую концентрацию внимания, выполняя маневр. Автопилот не был включен. Контроль мачты вошла в пассажирский отсек, словно иголка в мягкую игрушку. Там
не выжил никто. Только я. Только я, Кэт, виновник трагедии. Ходовая рубка капли грез была отделена от пассажирского отсека непроницаемой перегородкой. Вот так. Я убийца, Катрин. Не плачь. Держись. Ты у меня сильная. Обнимаю. Вечно твой, Мартин. March 3, 2072. Здравствуй. Прошел год, я привык к новой жизни. Тут со мной есть хороший человек, он научил правильно относиться ко всему, что случилось с каплей. Знаешь, Кэт, поначалу мертвые пассажиры лайнера приходили ко мне во сне. Вот только закрою глаза, и они рядом. За спиной, вокруг. Я в ходовой рубке, тяну штурвал изо всех сил, рвутся связки. Но чертова мачта беззвучно входит в корпус лайнера. Друг научил относиться ко всему спокойно. Знаешь, Кэт, теперь я понимаю, он прав. Посмотри, мы всю жизнь мечемся из стороны в сторону. С трудом проживаем один день, чтобы вползти в следующий, который тоже не принесет радости. Мы испытываем разочарование за разочарованием, но вновь и вновь начинаем все сначала. Гонимся за лучшей жизнью, за чем-то недостижимым, абсурдным. Ради этого гнем спину на босса, но то, к чему стремимся, химера. Этого невозможно достичь. А те, с капли грез, их мучения закончились в один миг. Может, оно и лучше? Не жалей меня, Кэт. Здесь хорошо. Гораздо спокойнее и комфортнее, чем в той обычной для тебя жизни. Кстати, лучше не ищи свиданий, их не дадут. А если бы и дали, зачем? Думаю, сама понимаешь, героизм и самопожертвование ни к чему. Я останусь здесь до конца своих дней. Ты молодая, симпатичная женщина, и не надо быть одной. Найди другого мужчину. Счастливо, Катрин. Напишу как-нибудь при случае.

25 марта 2074 года. Привет, Кэт. Чуть не забыл черкануть несколько строк, а ведь тут на днях был юбилей. 3 года с момента истории с лайнером «Капля грез». Кстати, какой идиот дал посудине местных рейсов такое дурацкое название? Новостей никаких. У меня жизнь идет нормально, по плану. Говорят, я мог бы вскоре подать документы на получение свидания. Но зачем? Абсолютно уверен, тебе следует выстраивать жизнь без меня. Найди мужика, если еще не сделала этого. Сделала? Правильно. Пока, Кэт.

11 марта 2081 года. Сегодня Веронике 10 лет. Жаль, не видел дочь взрослой. Впрочем, какой ей отец? Иногда и сам не верю. Она выросла без меня, и лица-то не вспомнит. Кстати, твои и ее черты постепенно стираются из памяти. Надеюсь, у вас все хорошо. У меня порядок. То, что окружает, давно стало реальностью. Привычной и естественной жизнью. Такой, какая и должна быть. Все, что происходило до нелепого случая с каплей грез, воспринимаю как сон. Кстати, он приходит ко мне реже и реже. Даже не знаю, когда напишу в следующий раз. Счастливо, Катрин.

0: 11 марта 2091 года. Любимая моя, единственная Катрин, ты прочтешь это письмо в день 20-летия нашей дочери, моей дорогой Ники. Милая Катрин, это послание, равно как и все прочие, что ты получила от меня, написано 26 марта 2071 года, на третий день после жуткой трагедии с лайнером «Каплекрёст». Ты, наверное, не сразу поверишь, но все это правда. Мартина давно нет в живых, Кэт. Тогда, в моем настоящем, а в твоем далеком прошлом, мне дали 3 дня на размышление. Либо пожизненная ссылка на урановые рудники, либо смертная казнь. Но, во-первых, на рудниках люди долго не живут и умирают в страшных мучениях, рассказали коллеги по пересылке. А во-вторых, я допустил чудовищную ошибку и должен за нее заплатить. Ведь я себя не простил. Выбрал смертную казнь. Извини, все время сбиваюсь с прошлого времени на настоящее, ведь там, в будущем, которое через 20 лет, ты читаешь мое письмо, и оно рассказывает о давно прошедших днях, но для меня это все живое. Единственное, что у меня есть. Ты удивишься, что никто не рассказал тебе о вынесенном приговоре. Такова была моя последняя воля, воля приговоренного к смертной казни. И я хочу объяснить, почему так поступила. Замечала? Мы привыкаем к людям постепенно, медленно, часто не понимая, какую важную роль тот или иной человек начинает занимать в жизни. И лишь когда он уходит, резко, сразу, навсегда, испытываешь боль. Словно отрезают кусок тебя самого. Прости, может, это выглядит глупостью, я не хотел причинять тебе страданий. Показалось, если умру в твоем сердце не сразу, а медленно, постепенно уходя в тень, получится не так больно. Не знаю, правильно это или нет. У меня было 3 дня на размышление, и все это время я почти не спал, раз за разом возвращаясь к трагедии. Милая, любимая Катрин, я предпочел солгать, написав несколько писем с разными датами, которые смарт-анализатор должен был отправить тебе в указанные сроки. Верю, так и произошло. Это моя последняя воля, последняя воля приговоренного. Вещь, которая здесь исполняется неукоснительно. Прости за все. Особенно за письма, которыми сознательно пытался оттолкнуть тебя. Не было другого выхода. Надеюсь, теперь, спустя 20 лет, не будет так страшно и больно читать главное. Я не могу написать в конце этого послания «Апресто, каро мио». Точно знаю, мы никогда не встретимся. Твоему бывшему мужу осталось жить лишь несколько часов. А у тебя все должно быть отлично. И у тебя, и у Ники. Верю, я выпил чашу невезения за всю семью до дна. Может, у Ники даже есть брат или сестра. Хорошо бы, чтобы у девочки был отец, да не такой неудачник. Поцелуй Нику за меня, но ничего не говори. Пусть она будет счастлива. Ждут, чтобы привести в исполнение приговор. И это правильно. Прости, любимая. Прощай. Вечно твой. Это был рассказ Виталия Романова «Апресто, каро мио».
1: Барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал и не летал, а тем, что не врет.
2: Каждую неделю, в ночь с четверга на пятницу с 0 до 2, только на радиостанции 106.8 FM, абсолютно нереальные события в реальном времени.
3: Программа «Модель для сборки». «Модель для сборки».
2: 100% эффект присутствия в уникальном путешествии без движения. Мы моделируем мечты, которые когда-то станут явью.
4: Незаметно присоединяйтесь.
2: Саундтрек «Диджей Инкогнито», текст читает Влад Коп. «Модель для сборки» не имеет возрастных ограничений, противопоказаний и побочных эффектов.
5: Присоединяйтесь, барон. разбудил громкий скрежет. Кто-то немилосердно дергая и раскачивая, вытаскивал его жилище из песка. Затем выскочила пробка, и убежище залил яркий солнечный свет. Предельно сжатый.

0: Эта субстанция, которая звалась «Кризераст ужасный», выбрала именно это короткое мгновение для того, чтобы вырваться на свободу. Кризераст попытался собраться с мыслями и понять, что происходит, но он спал так долго. Очень долго. Возле бутылки стоял старик. А вокруг, куда ни бросишь взгляд, расстилалась пустыня. Кризераст, который был выше самых высоких деревьев и продолжал расти, видел лишь бесконечные мили желтого песка, сверкающего в лучах обжигающего солнца. Далеко на юге он разглядел пруд, окруженный чахлыми деревьями, но больше никаких признаков жизни. А ведь когда он скрылся в своем убежище, здесь шелестел кронами великолепный зеленый лес. Интересно, кто явился на сей раз? Надо же. Уставился на Кризераста, не сводит с него глаз, наверное, принял его за облако уплывающего в небо дыма. Судя по ауре, старик знаком с магией, однако давно не прибегал к ее помощи. У его ног рядом с бутылкой лежит обвязанный веревкой золотой слиток или шкатулка. Золото. Магия этого мягкого металла не подчиняется никаким законам. Его невозможно заколдовать, а некоторых оно сводит с ума. Люди почему-то ценят его чрезвычайно высоко. И зачем только незнакомец притащил такую тяжесть в пустыню? Может быть, именно диковинные волшебные свойства золота помогли человеку отыскать путь к месту, где отдыхал Кризераст? Люди всегда стремились заполучить как можно больше золота. Однажды Кризераст дал троим просителям столько, что те не могли ни унести, ни спрятать сокровища. Сам же он с удовольствием наблюдал за тем, как они пытаются решить задачку, не имеющую решения. А потом пришли бандиты и испортили им все веселье. Бесформенная белая тряпка окутывала большую часть тела мужчины. Открытыми оставались лишь руки с узловатыми пальцами, да почти черное от загара лицо. Глаза старика окружала сетка глубоких морщин, а длинный крючковатый нос, обгоревший на солнце и облезлый, напоминал орлиный клюв. Губы незваного гостя были плотно сжаты, он совершенно спокойно наблюдал за тем, как распухает, увеличиваясь в размерах, громадное облако. Кризераст наконец успокоился. Туманная субстанция приняла очертания могучего воина. Он добродушно прорычал: «Назови себя, о мой спаситель!» «Меня зовут Хромой», — ответил старик. «А ты, я полагаю, Ифрит?»
1: «Верно, я Кризераст ужасный, но тебе не следует меня бояться, о спаситель!»
2: «Чем я могу отплатить тебе за доброту?»
1: «Что я...»
2: «Три желания!» — проревел Кризераст, который просто обожал порезвиться. «Ты имеешь право на три желания, я их исполню, если, конечно, мне это будет под силу».
1: «Я хочу снова стать здоровым», — заявил Хромой.
2: Ответ прозвучал слишком быстро. «Значит, перед Кризерастом далеко не простофили. Отлично. Чем умнее оппонент, тем веселее получаются шутки.
1: Чем ты болен?»
3: «Кризераст, ты наделен даром, намного превосходящим способности человека и в состоянии сам все увидеть. Главное, я хочу быть абсолютно здоровым. И вот еще что».
0: Собеседник сел на песок и снял с левой ноги тапок. Кризераст увидел, что ступня вывернута внутрь, а ее внешнюю часть украшает толстая мозоль.
3: «Я таким родился».
1: «Почему ты не вылечил себя сам? Ты же волшебник, я это чувствую».
3: «Был волшебником», — улыбнувшись, поправил его Хромой.
0: Кризераст, понимающе, кивнул. За десятки тысяч лет мировая мана, сила, рождающая заклинания, практически иссякла. Первыми превратились в миф существа, наделенные самой могучей магией.
3: Ифриты видели гибель богов, были свидетелями того, как лишились своего дара и умерли драконы, как жители морских глубин постепенно превратились в самых обычных обитателей подводного царства, наблюдали за тем, как люди заселяют и преображают землю.
1: Да, когда-то магия обладала могуществом, согласился Хризераст.
3: Так почему же ты не исцелил ногу?
1: Мне пришлось бы истратить половину всей своей силы. Когда я ею владел, это имело значение. Теперь же я просто не в состоянии поправить свое здоровье.
2: Зато сейчас у тебя есть я. Итак, повтори, чего же ты хочешь?
1: Стать здоровым.
3: Похоже, хромой надеется избавиться от всех болезней, которыми страдают люди.
1: За одно желание.
3: Ну и ну. Впрочем, он выразился достаточно ясно.
2: «Есть вещи, которых я сделать не могу», – проворчал Кризераст.
1: «Я ведь не прошу у тебя молодости. Я ставлю только выполнимые условия.
2: Существо твоего вида не может быть абсолютно здоровым».
1: «Хорошо. Поправь лишь то, что способен поправить, но не меньше».
3: Хромой грамотно сформулировал свою волю. «Вполне доступно и недвусмысленно, никак не придерешься».
2: В пустыне магия еще сильна. Кризераст прекрасно знал, что сумеет изучить организм Хромова и исцелить те болезни, которые обнаружит.
1: Утерпеть поражение в первом желании. Ладно, это еще не проигрыш.
3: Интересно довести игру до конца. Все же хотелось бы, чтобы с самого начала хоть что-нибудь пошло не так.
2: Противник должен получить предупреждение.
1: Подожди минутку. Подумай.
3: Они стоят посреди голой пустыни. А как здесь оказался человек?
1: По-видимому, к убежищу Кризераста старика привела магия, однако...
3: Следы уходят на север. Две параллельные линии. Нога в сандалии и бесформенные, словно кляксы, углубления в песке. Их больше возле трупа умершего от голода животного, примерно в полумиле отсюда. Там какое-то движение.
2: Так, понятно. Стервятники взялись за дело. Рядом с дохлым животным валяются седельные сумки. В них Кризерас присмотрелся повнимательнее. Только бурдюки.
3: Три пустых, а в четвертом осталось всего несколько глотков.
1: Следы тянутся все дальше. Дюны, еще дюны.
3: Тоненькая цепочка стала едва различимой, но Кризераст напряг зрение и увидел алое пятнышко на вершине дюны в 12 милях к северу.
2: Глаза по-прежнему сообщали ему необходимую информацию, а вот другие органы чувств молчали.
1: Мана исчезла, как не бывало.
3: Осталась только пустыня. На многие мили ничего, кроме залитого ослепительным солнцем песка.
1: Кризераст развеселился. Будучи совершенно, даже неприлично здоровым человеком, хромой, тем не менее, умрет. Он погибнет от жажды. Да, конечно, у него имеется еще два желания, но посмотрим.
2: «Ты будешь здоров!» — весело пророкотал Кризераст. «Правда, придется немного потерпеть».
3: Он заглянул поглубже внутрь существа Хромова. Волшебные заклинания когда-то помогали человеку не так сильно страдать от болезней и последствий искривления стопы, однако магия давно иссякла. Во-первых, мозг и нервные системы растеряли часть своей чувствительности. В клетках собралось инертное вещество. Кризераст осторожно убрал его.
2: Морщины вокруг глаз Хромова стали еще глубже. Теперь нервная система юноши ощутила боль старика-инвалида.
3: Дальше кости. Артрит, больные суставы. Кризераст придал им правильную форму. Смягчил хрящи, выпрямил кости левой стопы. Хромой взвыл и принялся отчаянно махать руками. Кризераст уничтожил безобразную костную мозоль. Возраст притупил зрение хромого, и Фрид вернул глазам своего спасителя ясность. Он получал колоссальное удовольствие от собственного.

Солом, причем немедленно, вот оно, второе желание. Органы воспроизводства тоже пришлось подправить. Когда они начнут работать на полную мощь, хромой непременно потребует гурью. Еще бы, столько лет воздержания. На этом желания иссякнут. С точки зрения Кризераста, победить в игре под названием «Загадай желание» означало оставить человека или ифрита, поскольку они нередко развлекались, играя друг с другом, с тем, что у него имелось в начале состязания. Можно, конечно, сделать так, что противник умрет или будет ранен, но такое поведение недостойно настоящего игрока. Человек корчился от боли. Он повалился лицом в песок и начал задыхаться. Его легкие за 60 лет работы вобрали в себя неимоверное количество пыли и грязи. Кризераст их очистил и спалил 4 кожных опухоли. Крошечные, но яркие вспышки, и дело сделано. Солнечные ожоги он убрал, а вот морщины – это не болезнь. Так же, как и мертвые волосяные мешочки. Что-нибудь еще? Хромой сел, с трудом перевел дух. Постепенно стал дышать ровнее. Его лицо осветила довольная улыбка. Ничего не болит. Подожди-ка. Ты лишился своего волшебного дара, проговорил ифрит. Точнее, его остатков, махнул рукой человек. А раньше ты считался сильным магом? Я состоял в гильдии и входил в группу волшебников, которые пытались вернуть в наш мир магию, спустив Луну на Землю. Позднее я разочаровался в проекте. «Луну!» – вскричал Кризераст так громко, что в воздух поднялись тучи песка. Ему еще не приходилось слышать ничего подобного. «Хорошо, что у вас ничего не вышло». В конце концов, кое-кому пришлось пожертвовать жизнью, чтобы помешать осуществлению этого безумного плана. Да, я был могущественным магом. Но все когда-нибудь кончается, и я тоже не вечен. Однако ты подарил мне еще немного времени, и я тебе благодарен. Ухватившись за веревку, хромой поднял золотой слиток и закинул его за спину. Слушай же мое следующее желание. Я хочу, чтобы ты доставил меня в деревню к Силашан. И обязательно по земле. Неужели ты боишься, что я полечу в деревню по воздуху, а прибыв на место, сброшу тебя вниз? Невинно спросил Кризераст. Классный получился бы финал игры. Теперь уже не боюсь, ответил хромой. Здесь, в пустыне, магия еще обладает могуществом, возможно, потому что пески не любят людей, которые не особенно сильны в волшебстве. Там, где появляются люди, заклинания перестают действовать. Вероятно, именно по этой причине на севере словно проходит черта, за которой начинается самый обычный мир. А виноваты, естественно, войны. Сначала противники использовали друг против друга колдовство и сожгли всю ману, имевшуюся в тех краях, и тогда им пришлось сражаться при помощи оружия. Впрочем, к западу, востоку и югу от пустыни магия тоже постепенно исчезла. А где находится деревня Ксилашан? На севере, хромой махнул рукой, показывая направление. Поднимись на милю и сразу ее увидишь. Вокруг расположены невысокие холмы, через деревню проходят 2 хорошие дороги. Невозмутимость хромого начала раздражать Кризераста. Неожиданно почувствовав себя молодым и здоровым, хоть и в облике старика, бывший маг, наверное, возомнил себя властелином вселенной. С каким удовольствием Кризераст проткнет воздушный шарик, коим является тщеславие наглого человечишки. «Доставь меня в Ксилашан, не покидая земли». «Отлично! Кризераст не покинет земли». Джин не стал подниматься в воздух, он вырос. И, вытянувшись на милю, увидел все, что находилось на севере. Ксилашан оказался деревней с населением около 1500 человек.
Если зашвырнуть...

0: швырнуть хромого туда по параболе.
1: Крейзерас не решился. Это явно убьет хромого, что, конечно же, не спортивно. К тому же слишком далеко, не хватит магии. Ну и ладно. Еще рано заканчивать состязание и подводить итоги. Крейзераст расхохотался, уменьшился в размере до 20 футов, а затем подхватил хромого, засунул его под мышку и помчался вперед. Покрыв 12 миль за 10 минут, слабовато. Ифрит резко затормозил, а затем отпустил хромого на песок. Тот лежал, с трудом переводя дух. Пальцы его побелели. Так сильно он вцепился в веревки, которыми был перевязан золотой слиток. Или все-таки шкатулка.
0: «Здесь я вынужден остановиться», — заявил Крейзераст, «поскольку не могу посещать места, где нет маны».

0: Хромой постепенно пришел в себя, отдышался, встал на колени. Через минуту он сообразит, что его крошечный запас воды остался в 12 милях отсюда.
1: «Ну и каково же будет твое третье желание, мой спаситель?» — поторопил его Кризераст. «Вот прокатились так прокатились. Ты уверен, что хотел употребить именно слово «спаситель»?»
0: Хромой огляделся по сторонам и произнес под нос. «Ну хорошо, а где же ты?» «Миранди!»
2: «Почему я не должен называть тебя спасителем?»
0: «Существа вроде тебя не переносят скуки. Когда возникает необходимость, джинны сами создают свои бутылки, а потом прячутся в них и засыпают. Спят они до тех пор, пока их что-нибудь не разбудит».
1: «А ты немало о нас знаешь, верно?»
0: «Верно.
1: Что ты ищешь?»
0: «Дым. Я его не вижу. Наверное, что-то случилось с Миранди».
1: «Миранди!
2: Ты тут не один?
1: Хочешь, я найду твою подружку?»
0: Кризераст уже давно ее отыскал.
1: На вершине одной из дюн виднелось красное пятнышко, какая-то тряпица. А в 200 шагах к северу стоял маленький навес.
0: Хромой оказался отличным игроком. Его спутница ждала у границы между волшебным миром и обычным, между деревней Ксилашан и убежищем Кризераста. Ифрит доставил Хромого практически к ее ногам, точнее, в лагерь, где человека поджидали два вьючных животных и запас воды.
1: «Порыв ветра может засыпать красную тряпку песком».
0: На месте Хромого джин был бы счастлив, удержав две столь значительные победы над волшебным существом. Однако человек просто поднял слиток и двинулся вперед. Через несколько мгновений он перешел на бег, увеличил скорость, проверяя, как ведут себя новая нога и здоровое тело.
1: «Миранди!» – закричал Хромой, радуясь вновь обретенной молодости и одновременно опасаясь не найти свою подругу.
0: Он взлетел на вершину самой высокой дюны, огляделся по сторонам, наградил Кризераста сердитым взглядом и снова побежал вперед. Небольшой смерч, устроенный джинном, засыпал красную тряпицу песком. Естественно, человек ее не заметил, однако понял, что означает неожиданно утихший ветер. Кризераст медленно последовал за спасителем.
1: Хромой уже добежал до навеса и склонился над лежавшей на песке женщиной.
0: Джин остановился, поскольку обладал весьма тонким слухом и уловил слова Хромого, произнесенные шепотом.
1: «Я очень спешил. О, Миранди, подожди, останься со мной. Миранди, не уходи, мы уже почти на месте».
0: Кризераст ужасный только сейчас смог разглядеть старуху. Легкая аура исчезающей магии окутала ее тело. Она была без сознания, и жить ей оставалось всего несколько дней. Золотой слиток лежал рядом с ней.
1: Дикая магия, возможно, для какого-то древнего заклинания. Как-то раз мужчина пожелал заполучить женщину, которая его не любила. Кризераст нашел ее и доставил по назначению, но не сделал ничего для того, чтобы скрыть от ее семьи, куда она подевалась. А потом с удовольствием наблюдал, как родственники несчастной мстили обидчику. Люди чрезвычайно серьезно относятся к своим страстям, однако сейчас эта женщина не производила впечатления подходящего объекта для всепоглощающей страсти. Хромой, по-видимому, считал, что Кризераст находится далеко и ничего не слышит. Он потер руки и проговорил.
3: «Мы уже в конце пути. Бутылка оказалась на месте, и магия тоже. Заклинание сработало. Посмотри на меня. Ты видишь? Все получилось!»
0: Миранди открыла глаза и слабо пошевелилась.
3: «Не обращай внимания на морщины. Я здоров. У меня ничего не болит. Вот, пощупай!»
0: Он положил руку женщины на свою левую ногу.
3: «Второе заклинание. Он повел себя точно так, как мы и предполагали. Не думаю, что придется
1: Хромой поднял глаза и заговорил громче. «Кризераст, познакомься с Миранди».
0: Джин приблизился.
1: «Твоя жена?»
3: «Можно сказать и так. Вот третье желание. Я хочу, чтобы Миранди снова была здорова».
1: «Ну, это уж слишком. Ты же знаешь, что мы терпеть не можем скуки. С твоей стороны невежливо настаивать на выполнении двух одинаковых желаний».
0: Хромой поднял с земли золотой слиток, повернулся к Джину спиной и двинулся вперед.
3: «Я постараюсь соблюдать правила приличия, насколько это возможно», — сердито бросил он через плечо. «Должен напомнить, что ты держал меня под мышкой и нес лицом вниз. Как мне следует к этому относиться? Как к оскорблению или, может быть, как к дружеской шутке?»
1: «И вот еще одна шутка. Твоей спутнице около 100 лет. Здоровая женщина, достигшая такого возраста, уже давно была бы мертва».
3: «Мертвые не бывают здоровыми. Мне отлично известно, что ты в состоянии выполнить мое желание».
1: «Интересно, а вдруг он попытается воспользоваться золотом, чтобы меня подкупить?» — подумал Кризераст. «Вот будет забавно». «Кроме того, должен тебе заметить, что на самом деле ты меня вовсе не спасал».
3: «Правда? А разве я не спас тебя от скуки? По-моему, ты с удовольствием играешь в игру «Загадай желание», — повернувшись, прокричал Хромой, который успел отойти от Кризераста шагов на 20.
0: По правде говоря, он уже находился в районе, где магия не действовала, а Джин тем временем все пытался отыскать повод, чтобы не выполнять третье желание.
3: Сейчас Кризераст ничего не мог сделать человеку.
1: «Придется признать, что ты меня победил. Однако я могу чуть-чуть испортить тебе удовольствие. Произнеси еще хотя бы одно слово, и я убью твою женщину».
0: Хромой кивнул. Молча расстелил плащ, который достал из седельной сумки, и устроился поудобнее у подножия дюны. Ни проклятий, ни мольбы, ни попыток подкупить Джинна.
3: «Одно слово», — повторил Кризераст.
0: Хромой молчал, не делая никаких попыток вступить в спор. Это начинало надоедать.
1: «Ладно, говори».
0: «Больше всего мы боялись, что ты окажешься дураком». В голосе Хромого не слышалось иронии.
1: «Но?»
0: «Думаю, нам повезло. Глупый ифрит может быть очень опасен».
3: «Загадки, да и только!» Кризераст превратился в черный дым и отплыл на юг, чувствуя себя униженным и побежденным. Однажды какой-то человек пожелал стать выше ростом. Кризераст удлинил его кости, оставив мышцы и связки прежними. А еще как-то раз женщина захотела, чтобы он сделал ее красавицей.
0: Джин выполнил просьбу, только подошел к ней с точки зрения ифрита. Мужчины восхищались воздушной и какой-то немного абстрактной прелестью этой женщины, но никто никогда не искал с ней знакомства. Впрочем, она и сама бежала мужчин.
3: Еще ни одному человеку не удавалось одержать над Кризерастом верх. Да еще так легко! Чего ожидает волшебник?
0: Кризераст в течение многих тысяч лет наблюдал за развитием человечества. Он видел, как колдуны лишили свой мир магической энергии, и в конце концов другие, лучшие существа вымерли или изменились окончательно и бесповоротно. У Джинна не было причин любить людей и уж тем более держать слово, данное тому, кого он считал ниже себя. Бутылка звала.
3: Однако Кризераст поднялся в воздух высоко, еще выше 3 мили, 10. Неужели нигде нет следов его родни? Никого. А как насчет мест, где ослепительно сияет магическая мана? Нет, не видно.
0: Тут и там повсюду поселение мужчин и женщин, закутанных в какие-то одеяния, а рядом с ними отвратительные машины.
3: Человек захватил мир. И все изменилось.
0: Впрочем, не навсегда же. Кризераст ужасный подождет в своем убежище, пока кто-нибудь или что-нибудь не вытащит его на свет.
3: А вдруг это будет ифрит? Своим ифриты никогда не лгут. Да будет так. По крайней мере, не придется признаваться в том, что он из злости убил женщину. Пусть ее приятель наблюдает за тем, как она умирает. Ей осталось всего несколько дней.
0: Пусть ухаживает за своей подружкой, отдавая последние капли воды. Вот бутылка. Так, а где...
3: Где пробка? В пробке заключалась магия ифрита. Песок ее не спрячет. Золото может. Дикая магия скроет волшебство, которым наделена пробка. Вот оно что. Золотая шкатулка. Шкатулка, а вовсе не слиток.

0: лагере ничего не изменилось. Женщина неподвижно лежала на песке и тяжело дышала. Хромой сидел у соседней дюны. Он взял из сидельных сумок все необходимое и устроился вполне сносно. Золотая шкатулка сияла в лучах солнца у его ног.
1: «Хорошо», — проговорил Кризераст. «Ты можешь добраться до деревни Ксилашан, и я не в силах тебе помешать. Итак, победа за тобой».
0: «Зачем мне разговаривать с лжецом?» — заявил Хромой. Ответ напрашивался сам собой.
1: «Ради своей женщины».
0: «И ты станешь торговаться с простым человеком?»
1: «Мне нужна пробка!»
0: «Но я могу сделать и другую».
1: «Неужели?»
0: «Мне так и не удалось создать другую Миранди». Хромой сел. «Мы боялись, что ты попытаешь жульничать, когда дело дойдет до третьего желания. Но того, что вообще откажешься его выполнить, не ожидали».
1: «Придется сделать новую пробку и бутылку, поскольку они тесно взаимосвязаны между собой. Кризераст в состоянии справиться с этой задачей, но только не здесь и не в пустыне, где мана чрезвычайно слаба. А может быть, подходящего места уже и не существует вовсе?»
2: «Отдай пробку», — потребовал он, — «я выполню твое третье желание».
0: «Я тебе не верю».
1: «Хорошо. В таком случае поверь вот чему. Я в силах привести в порядок нервную систему твоей Миранди».
0: «По правде говоря,
1: да».
0: «Почистить капилляры, восстановить работу сердца, больше крови начнет поступать в мозг, так?» «Полный порядок».
3: Женщина пошевелилась, взмахнула рукой, задышала ровнее.
1: «Смотри, к ней вернулась чувствительность!» — крикнул Кризераст.
3: «Хромой!» — прошептала Миранди. Затем перекатилась на бок и застонала от боли. Увидев огромную человекоподобную фигуру прямо перед собой, женщина внимательно ее изучила, а затем встала на колени и повернулась лицом к северу.
4: «Хромой! Оставайся там!» — с трудом выговорила Миранди. «Ты молодец!»
3: Он ее не слышал.
1: «Итак, твоей подружке вернулась чувствительность, а кроме того, ее мозг функционирует на все сто», — проревел Кризераст ужасный. «Теперь твоя Миранди испытывает и осознает боль. А я уж позабочусь о том, чтобы страдания были сильными. Ну как, веришь мне?»
0: «Давай посмотрим, поверишь ли ты и ты мне», — ответил Хромой. «Я ни за что не отдам тебе пробку. Это должна сделать Миранди. Пусть она меня уговорит».
1: «Уговорит? Как же быть? Применить к женщине пытку? Мучить до тех пор, пока она не начнет умолять его остановиться, пообещав выполнить все, что он пожелает? Но, во-первых, это нарушение традиции игры, а во-вторых, Миранде придется пойти и взять пробку. Пойти туда, где не действует магия. Дурак!»
3: Кризераст съежился, уменьшившись в размере до 7 футов.
1: «Женщина, твой возлюбленный пожелал, чтобы ты снова стала здоровой», — сказал он. «Если я выполню его волю, ты дашь мне то, что он у меня забрал?»
0: «Да», — ответила Миранди.
1: «И еще. Проведи со мной один день. Оттянуть время, подождать. Отложить ненадолго последние мгновения. Ты только расскажешь мне о мире, который стал для меня чужим».
0: Она думала медленно, опасаясь подвоха. «Хорошо, я согласна, если ты дашь мне воды и еду». Кризераст согласился. Миранди была намного старше своего приятеля. Кризераст давно уже понял, что когда-то она была могущественной волшебницей. Наверняка план использовать джинна для своих целей придумала именно она. Он проиграл. Сил не хватало даже на злость. Эта парочка знала об опасности, которой подвергалась. Они рискнули, и как смело рискнули. Теперь Кризераст должен вести себя прилично и вежливо разговаривать с женщиной, чтобы она не нарушила своего обещания, когда окажется за пределами его досягаемости, там, где магия бессильна.
1: «Да
5: «Тогда расскажи мне, как вам почти удалось спустить Луну на Землю», — попросил он. «Только сначала я тебя вылечу. Предупреждаю, будет больно».
2: И он принялся за работу. Кости, суставы, сухожилия он все исправил. Восстановил функцию яичников, возродив их в жизни. Железы внутренней секреции, желудок. Крейзераст работал до тех пор, пока Миранде не стала молодой. Во всем, кроме внешности. Хромой предусмотрительно не бросился на помощь своей подруге, которая корчилась на песке от боли. Однако последнее слово останется за Крейзерастом.
6: Солнце село. Крейзераст развел на песке костер и устроил королевский пир. Хромой оставался на своем месте и жевал сушеное мясо. Его подруга не притронулась к вину. Миранди и Крейзераст ужасные приступили к трапезе, потом долго разговаривали, а Хромой издалека прислушивался к их беседе. Крейзераст поведал ей о том, как однажды лудильщик и его жена попросили у него драгоценных камней. Он дал им 80 фунтов самоцветов. У них была одна лошадь и маленькая повозка. Любопытные односельчане примчались к тому месту, где видели окутанного туманной дымкой громадного ифрита, четко вырисовывающегося на фоне неба. Лудильщик и его жена побросали пригоршни драгоценных камней вдоль дороги и в чахлые кусты, а затем бежали целый день, прежде чем остановились, чтобы спрятать то, что им удалось унести. Прошло 40 лет, и их внуки стали богатыми купцами. Миранди видела, как умер последний бог. История получилась очень печальной. Она рассказала Крейзерасту о том, как изменился мир, в котором могущественные колдуны превратились в художников, ремесленников и музыкантов, а людям пришлось научиться самим ловить рыбу, потому что морской народ исчез навсегда. Она знала о сражениях без волшебных заклинаний и о победах, одержанных лишь силой оружия. На какое-то мгновение Крейзераста охватило неодолимое желание увидеть новый мир. Впрочем, если он осмелится отправиться в края, лишенные маны, то может просто исчезнуть. Наконец, Миранди заснула. Они проговорили все утро и весь день. Вечером женщина сложила навес, собрала одеяло и, закинув вещи на плечо, пересекла границу между двумя мирами. Больше Крейзераст ничего сделать не мог. Вскоре Миранди вернулась, чтобы собрать еду и вино, оставшиеся после вчерашнего пиршества, и снова перешагнула черту, оставив волшебство за спиной. А как же пробка? Крейзераст ждал, он не станет унижаться. Миранди взяла золотую шкатулку Хромова и отнесла к границе волшебного мира. Переступит ли она опасную черту? Нет. Хитрая парочка догадалась пометить место, где проходит граница. Миранди размахнулась и швырнула шкатулку на несколько футов вперед. Крейзераст поднял ее. Дикая магия обжигала руки. Не найдя крышки, он просто разорвал мягкий металл и достал пробку. Так, он получил свое. А что поделывают наши голубки? В здоровых телах вот-вот проснется здоровый дух. Крейзераст поднялся в воздух и устремил на людей веселый взгляд. Он видел, как Хромой и его спутница радостно устремились навстречу друг другу. Вот уже руки готовы сомкнуться, и губы приоткрыться, и глаза. Но что это? Пылкие любовники разом остолбенели и отпрянули друг от друга. Древний старик и морщинистая старуха. Крейзераст ужасный лениво зевнул, забрался в бутылку и закрыл за собой пробку.

0: Джулиан Серрато. Величайший, выдающийся преступный ум 21 века. Вполне естественно, что его стремились схватить всеми силами и хотели, чтобы это сделал я. У меня имелся план. Девушка в справочном столе больницы была застенчивой и хорошенькой. Она смущенно опустила глаза на регистрационный бланк. «Да чего же длинные ресницы?» Я предъявил ей свой жетон. «Агент Чайлд», и, кивнув на своего напарника, добавил: «Это агент Боннер». Боннер, здоровенный, грубоватый и неловкий, резко бросил: «Нам нужно видеть Ребекку Кортингтон».
1: «Сейчас вызову доктора», — пообещала девушка.
0: Ребекка Кортингтон, завернутая во все белое, неподвижно лежала на кровати. Светлые волосы тщательно причесаны. К руке пластырем приклеена игла, подсоединенная к трубке капельницы. Девушка была поразительно красива и крепко спала. Доктор проверил показания приборов.

0: «Ее мозг», — начал Боннер. «Как велико повреждение?» «Она не приходит в себя. Вот уже 3 года в таком состоянии». 4, — поправил Боннер. Доктор не стал спорить. «Насколько сохранена память?» — осведомился я. «Трудно сказать. Считаю, что она почти все помнит. Повреждение локальное. Как уже сказано, она не приходит в себя, но...» Мы с Боннером переглянулись. «Нам бы хотелось поговорить с глазу на глаз», — сказал я. Доктор закрыл за собой дверь. «Ну, что ты думаешь?» — вздохнул Боннер. «Что нам следовало сделать это раньше?» «На самом деле я думал о графике. 3 месяца, чтобы вырастить ей новое тело. Почти вдвое дольше, чтобы закрепить в том, что осталось от старого мозга, сознание и необходимости развивать новый. И еще стоимость, довольно значительная, хотя и не чрезмерная. Никакого сравнения с суммой, уже истраченной в ходе этого дела». Боннер пристально оглядел ее. «Ты вообще встречал кого-то из них после их возвращения к жизни?» «Однажды. Сенатора Сноу».
1: «Какой он?»
0: «Как сон о самом себе», — пояснил я. «Как полузабытые воспоминания. Какие-то детали исчезли, какие-то спутались». Боннер неловко заерзал. Я видел проступившую на его лице нерешительность. Ему явно не понравилась идея. Ребекка Кортингтон в любой своей ипостаси живая, здоровая и на ногах. Что же, вполне понятно. Ведь он и поместил ее сюда после всего случившегося. Еще до того, как стал моим напарником. Еще до того, как я стал агентом. Его голос скрипел, словно щебенка под колесами телеги. «Я все думаю. Представить только, из всех людей, которых можно вернуть назад, из всех людей именно эта никчемная дурочка получит новую жизнь. Что же в ней такого особенного?» «Должно быть, в ней есть нечто особенное», — ответил я. «Если Джулиан Серато любит ее». Они заново создали Ребекку Кортингтон. Создали еще более прелестной, чем прежде. Она сидела со сложенными на коленях руками в комнате для допросов и говорила:
2: «Я умерла. Вы меня скопировали. Зачем?»
0: «Чтобы вы помогли найти Джулиана Серато», — пояснил я.
2: «Найти? Но я не знаю, где он», — рассмеялась она. «Мало того, теперь я понятия не имею, как он выглядит. Он меняет свое лицо, голос, отпечатки пальцев. Вам это известно?»
0: «Но вы с ним знакомы. С его манерами, повадками, интонациями», — возразил я. «Он не в состоянии измениться до конца. Вы вполне способны узнать его». Ребекка откинулась на спинку кресла и уставилась в большое зеркало на стене.
2: «А где другой агент? Тот, что стрелял в меня?»
0: Я живо представил, как ежится стоящий за зеркалом Боннер. «Это не важно», — бросил я.
2: «Очень важно», — парировала она, смерив меня негодующим взглядом. «С чего это я должна вам помогать?»
0: Я спокойно посмотрел ей в глаза. «Ваша вторая жизнь обошлась недешево. Вы не в состоянии за нее заплатить, но мы простим долг, если Джулиан Серато окажется за решеткой».
2: «Вторая жизнь», — хмыкнула она, проводя пальцами по груди.
0: Последовало долгое молчание. Потом она заговорила снова, бесстрастно и размеренно.
2: «Сегодня утром я впервые очнулась. Грудь у меня оказалась большой и загорелой. И никаких веснушек».
0: Она пригвоздила меня к месту потрясающе красивыми глазами.
2: «В ближайшие недели вы можете оказаться без груди, большой и загорелой. Джулиан Серато убьет вас, лишь бы вы замолчали». «Ни за что!» — снова рассмеялась Кортингтон. «Вы об этом позаботились. Сделали меня мечтой, его мечтой, призом. Он не убьет меня, но попытается похитить».
0: Я свел брови.
2: «Вы не допускаете, что он на такое способен», — добавила она. «А я уверена в обратном».
0: Позже мы с Боннером сидели в затемненной комнате наблюдения, не спуская с нее глаз.
3: «Мне это не нравится», — пробурчал Боннер. «Слишком уж она умна и наверняка что-то знает и скрывает от нас».
2: «Кому интересно, что там она знает?» — отмахнулся я. «Или думает, что знает. Главное — ее согласие на сотрудничество. Теперь мы прижмемся, Рато».
0: Мы заполнили ее внутренности нашими приборами. Приборами для контроля, слежения, убийства. Мы поместили в нее смерть. Джулиан Церат, разумеется, это пронюхает. Но не все ли равно? Плевать на то, что он пронюхает. Полагайся он на собственные знания, не приблизился бы и на 1000 миль к нашей новой Ребекке Кортингтон. Но он не полагается на собственные знания. Только на собственные ощущения. Он вполне мог бы украсть ее у нас и оказаться в ловушке. В безвыходном положении. Он не способен ни бросить, ни уничтожить ее, потому что любит. Ну и разрядить тоже не в состоянии нашу миленькую идеальную бомбу замедленного действия. Пусть сколько угодно тешит себя мыслью, что такое возможно. Мы вылетели в Атланту, в клинику выдающегося доктора Феликса Мартиндейла. Нас провели в его личный кабинет и оставили ждать. Боннер с пренебрежением рассматривал висевшие на стенах дипломы в рамках. Мартиндейл вошел и прикрыл за собой дверь.
2: «Чем могу?» — осведомился он.
0: «Вы нужны правительству», — объявил я. Боннер показал ему снимок Ребекки Кортингтон. «Вполне возможно, что к вам привезут эту женщину», — продолжал я. «В нее имплантирована стандартная матрица правительственных приборов. Вас попросят ее удалить».
3: «Но почему меня?» — удивился Мартиндейл. «Существует не так много врачей, способных произвести подобную операцию. Вы один из них», — ответил Боннер.
2: «Кроме того, у вас определенная репутация. Вы уже проделывали нечто в этом роде», — пояснил я. Мартиндейл попытался было отрицать очевидное, но ему не дали договорить.
3: «Послушайте», — оборвал Боннер, — «это не важно».
2: Я выждал, пока Мартиндейл успокоится. Кроме стандартного набора, в ней находится совершенно новая система. Обнаружить такую крайне сложно. Вы можете вообще ее не заметить, но ни в коем случае не убирайте.
0: Хриплый шепот вырвался из глотки Мартиндейла.
3: «Меня убьют!»
0: «Они не узнают», — утешил Боннер. «Только вы способны заметить эти новые приборы, и никто другой».
2: Мартиндейл решительно тряхнул головой.
3: «Я не стану рисковать!»
2: «У вас нет иного выбора», — сказал я, поворачиваясь к двери.

0: Мне позвонили ночью. 6 агентов были мертвы. Ребекка Кортингтон похищена. Я прибыл на место как раз перед рассветом. Командный центр был погружен во мрак. Компьютерные мониторы отбрасывали голубоватое сияние на собравшиеся здесь темные фигуры. «Где она?» — спросил я. Боннер отхлебнул кофе и ткнул рукой в один из мониторов. «В воздухе, к западу от Чикаго. Частный самолет. Примерно каждый час они пересаживаются на другой самолет и курс тоже меняют, так что у нас нет времени организовать атаку». Я кивнул. «А приборы?»
1: «Все еще работают. Ни один не вышел из строя. Правда, вряд ли это долго продлится. Похоже, они намереваются привести ей доктора».
0: «Мартиндейла?»
1: «Он выехал из Атланты и движется на запад».
0: Я втянул в легкие побольше воздуха.
2: «Серрата с ней?»
0: Боннер кивнул на второй монитор. «Мы поместили прибор слежения за левым глазным яблоком Ребекки и поэтому видели то, что видела она. Роскошный салон частного самолета. Мужчину. Высокого, сильного мужчину с темными, коротко остриженными волосами в чудовищно дорогом фиолетовом костюме. Мы услышали, как Ребекка воскликнула:
3: «Джулиан!»
0: Мужчина грациозно наклонил голову.
1: «Так вот он какой, Джулиан Серрато!»
4: «Он играет с нами!» — буркнул Боннер. «Знает, что мы наблюдаем. Завтра он изменит все, и лицо, и голос».
0: «Завтра?» — откликнулся я.
1: «Не успеет. Мы возьмем его сегодня».
0: Ребекка Кортингтон, очевидно, изнемогала от тревоги.
3: «Джулиан, это ловушка. Все подстроено. Ты должен немедленно исчезнуть. Оставить все. Оставить меня».
0: Серрато улыбнулся. Широко. Самодовольно. «Успокойся, Ребекка. Я обо всем позаботился. Хочешь сигарету?» Он предложил ей сигарету, и она взяла. Джулиан расстегнул рукав. Два лоскута кожи на левом запястье разошлись, и откуда-то возникла телескопическая металлическая рука на шарнирах. Зажатая в ней зажигалка легко скользнула в пальцы правой руки.
2: «Огоньку?» — ухмыльнулся Серрато.
0: Я обернулся к Боннеру. Серрато зажег сигарету даме, та глубоко затянулась. Зажигалка исчезла в недрах его руки. Он нежно сжал плечо Ребекки. «Я знаю того, кто тебе поможет. Он сумеет избавиться от гнусных штуковин, которыми тебя напичкали. И они ничего не смогут поделать. Ты будешь в полной безопасности», — пообещал Серрато и, усмехнувшись, добавил: «Мы будем в полной безопасности. Вместе».
5: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сначала исчезло изображение, потом звук. Один за другим темнели мониторы по мере того, как Мартиндейл медленно обшаривал тело Ребекки хирургическими инструментами, извлекая наши приборы. Были сняты основные локаторные и терминационные приборы. Вернее, их макеты. Мы затаили дыхание. Он не коснулся наших секретных имплантатов. Их было всего два. Локатор, чтобы отслеживать ее передвижение, и терминатор, которому предстояло убить Джулиана Серрато, если дело дойдет до этого. Я знал, что дойдет. Даже после операции Серрато продолжал каждые несколько часов менять самолет. Наконец, в полной уверенности, что оторвался от слежки, он привез Ребекку Кортингтон в Сиэтл, в пентхаус отеля «Хилтон».
4: «Романтик!» — проворчал Боннер.
0: «Он у нас в руках», — отозвался я. Мы вылетели в Сиэтл со штурмовой бригадой. Мы окружили отель агентами. Мы устроили командный пункт в административном здании на другой стороне улицы. Мы разместили на крыше снайперов. Штурмовая бригада была разделена на четыре группы. Одной предстояло атаковать пентхаус, второй следить за вестибюлем, а остальным двум блокировать ближайшие лестницы.
5: Я посмотрел на часы. Начало первого. По командному пункту сновали техники. «Активировать поле», — приказал я. Мы распространили над отелем поле подавления. В этот момент всякий, находившийся внутри, должен был лишиться сознания.
4: «Пошли!» —
5: скомандовал Боннер по рации. Мы наблюдали на мониторах, как штурмовики влетели в здание и рассыпались по вестибюлю, тщательно огибая, однако, раскинутые конечности бесчувственных постояльцев. Резервные группы заняли места на лестницах. Члены основной группы поднялись на верхний этаж и медленно прокрались по длинному коридору к широким белым дверям, перед которыми в глубоком обмороке валялись телохранители Серрато.
4: «Открывайте дверь!» — шепнул Боннер.
5: И тут прогремели выстрелы, разнесшие кирпич, штукатурку и краску, разорвавшие мускулы и плоть, раздробившие кости наших агентов. Мы не успели глазом моргнуть, как они были мертвы. Джулиан Серрато пинком распахнул дверь пентхауса и вылетел в коридор. В каждой руке он держал по пистолету. Пистолеты соединялись с суставчатыми телескопическими металлическими руками, выскочившими из его плеч. Из груди вымахнула прозрачная пластина, защищавшая лицо.
4: «Он не упал!» — предупредил Боннер. «Повторяю, поле подавления не смогло нейтрализовать Серрато! Агенты, вниз!»
5: Серрато спокойно оглядел трупы и повернул обратно в пентхаус. Один из пистолетов спрятался в плечо, и Серрато свободной рукой схватил оцепеневшую Ребекку Кортингтон, потащил по коридору и скрылся из виду.
4: «Лестница, группа Б!» — окликнул Боннер. «Он идет к вам!»
5: В поле зрения вновь появился Серрато. Вернее, влетел. Выстрелил агенту в горло и снова исчез в холле. Наши люди устремились за ним. Он прикончил одного в дверном проеме, а второго за углом. Словно раздвоившись, он действовал с молниеносной быстротой. Пули вспарывали бетон. Безжизненные тела агентов катились со ступенек.
4: «Активизируйте терминатор», — приказал я. «Нет», — запротестовал Боннер. «Он нужен живым».
5: Техник растерянно переводил взгляд с него на меня, не зная, кому подчиняться. В этот момент на лестнице появился Серрато с бесчувственной Ребеккой Кортингтон на руках.
4: «Давайте», — скомандовал я.
5: Техник нажал какие-то кнопки. Из прелестных полураскрытых губок Кортингтон выползли металлические щипчики, уродливо распяливая ее челюсти и не давая им сомкнуться. Откуда-то из глубин горла выметнулся зонд и вонзился в плечо Серрато, поразив его электрическим током.
4: Серрато пронзительно вскрикнул. От боли, неожиданности, предательского удара, и снова завопил, когда стала плавиться кожа.
5: Его имплантаты закоротило. Закоротило так, что все они пришли в действие одновременно. Пистолеты, ножи, отмычки. Они располосовали его плоть и прорвали одежду. Бесполезные куски металла торчали во всех направлениях. Он щетинился ими, как дикобраз, и, подобно полураздавленному скорпиону, сполз по ступенькам подальше от посторонних глаз.
4: «Он все еще жив!» — ахнул Боннер. «Идем!» — рявкнул я, выхватывая пистолет.
5: Мы бросились на противоположную сторону улицы. Группа, разместившаяся в вестибюле, опасливо поглядывала на нас. «Ждите здесь», — приказал я. «И смотрите, чтобы он не улизнул». Мы поднялись по дальней лестнице, туда, где ждала вторая группа. «Удерживайте пост», — бросил я. «Смотрите, чтобы он не сбежал». Они мрачно закивали. Мы с Боннером медленно зашагали по длинному-длинному коридору. Мы ворвались на вторую лестницу с оружием наготове. Никого. Пришлось пробираться через раскиданные на полу тела. Мы шли по следам крови. Крови Серрато, красной, уже успевшей потемнеть и смазаться. Дорожка велась все ниже и ниже, ступенька за ступенькой, ступенька за ступенькой. Мы нашли его на шестом этаже. Он прислонился к стене, опираясь на свои механические конечности. Кровь капала с имплантатов, сбегала по штукатурке, образуя вокруг него похожие на паутину узоры. Да он и был пауком, сидевшим в центре этой кровавой паутины. Почти мертвым пауком. Дрожащей рукой он пытался вставить в рот сигарету. Наконец ему это удалось. Она свисала из уголка губ. Мы с Боннером подступили ближе, держа его на прицеле. Серрату протянул нам руку. Что-то вырвалось из-под его левого запястья. Боннер взвизгнул и отскочил. Но это оказалось всего лишь зажигалка. Серрату невесело рассмеялся и закурил. Боннер выругался. Серрату обратил на нас свой темный взгляд и глухо пробормотал: «Я хочу кое-что сказать вам». Я наблюдал за его лицом сквозь прицел пистолета. «Я не Джулиан Серрато». Сверху затопали спотыкающиеся шаги. Я поднял оружие. Ребекка Кортингтон, держась за стену, сползала к нам по лестнице. «Добро пожаловать к нам, мисс Кортингтон!» — крикнул я. «Все кончено!» Мужчина затянулся и отбросил сигарету.
4: «То есть как это не он?» — прорычал Боннер.
5: «Я его двойник». Мужчина закашлялся, и кровавые брызги полетели на лацканы его фиолетового пиджака.
4: «Подмена. Серрато не любит рисковать».
5: Глаза двойника еще раз обижали сеть смертоносных имплантатов, беспомощно свисавших с обрывков дорогой ткани.
4: «Я человек действия. Не генератор идей. Не вдохновитель».
5: Ребекка Кортингтон подковыляла к нам и, встав рядом, бессильно оперлась о мое плечо.
4: «Я не вдохновитель», — повторил мужчина, — «но способен распознать ловушку. Я знаю, что происходит. Он хочет, чтобы вы пристрелили меня и посчитали, что с ним кончено».
5: Боннер с подозрением уставился на незнакомца.
4: «Пожалуйста, защитите меня».
5: Голос двойника слабел с каждой минутой.
4: «Я могу помочь вам. Многое рассказать».
5: Ребекка Кортингтон попыталась поймать мой взгляд, и это ей удалось. Она многозначительно скосила глаза сначала на Боннера, потом на мой пистолет.
4: «Если ты не Серрато», — медленно выговорил Боннер, «тогда где же он сам?» «Не знаю».
5: Мужчина застонал. Боннер свирепо ощерился. И тут Кортингтон завладела пистолетом. В два быстрых шага она очутилась возле Боннера и прижала пистолет к его виску. Он едва успел посмотреть на нее.
3: «Теперь мы квиты», —
5: бросила она, прежде чем спустить курок. Пуля попала несчастному в висок. Обливаясь кровью, Боннер упал и покатился по полу. В животе двойника вдруг громко затикало.
4: «Дерьмо!» –
5: прошипел он. Я выхватил Ребекке пистолет и потащил ее вниз по лестнице. Мы как раз успели добраться до вестибюля, когда двойник взорвался. Теперь осталось только доложить директору. В мозг Серрато, скорее всего, было встроено нечто вроде регулятора с компенсацией поля подавления. Кроме того, он был запрограммирован на взрыв при захвате или уничтожении. Директор мрачно кивнул.
6: «Печально, что с Боннером так вышло. Мне очень жаль», — обронил он и, поразмыслив, осведомился. «А как вам удалось спастись?»
5: «Я как раз провожал мисс Кортингтон вниз. Она не выносит вида крови. Задержись я еще на минуту, меня тоже накрыло бы».
6: «Да», — хмурясь кивнул директор. «Вероятно. Обидно, что теперь мы не можем допросить Серрато. Раскрыть все его преступления. Обнаружить, что он еще замышлял».
5: «Некоторые вещи лучше не вытаскивать на свет Божий», — заметил я. Наши хирурги удалили последние приборы из тела Ребекки Кортингтон. Я навестил ее в палате. «Прошу извинить за перенесенные по нашей вине испытания и позвольте поблагодарить вас за службу. Правительство простит вам долг. Пожалуйста, разрешите проводить вас в аэропорт». Она долго изучала меня, прежде чем кивнуть.
3: «Согласна».
5: Минут 10 мы ехали в полном молчании. Потом она повернулась ко мне.
3: «Спасибо за пистолет. Это было так важно для меня».
5: «Естественно». Снова молчание.
3: «Но ты ужасно рисковал, став одним из них», —
5: укоризненно заметила она. «У меня был план», — мягко возразил я. Так или иначе, это был единственный способ. Единственный способ вернуть тебя. Склонив голову на ее плечо, я вздохнул. Ты так нужна мне, Ребекка. Твоя сила, твои идеи. Я ни на что не способен без тебя. Я ничто без тебя. Она улыбнулась. «Как долго ты знала?» — спросил я.
3: «С самого начала».
5: Она погладила меня по руке.
3: «Я узнала бы тебя в любое время и в любом облике», — заверила она и едва слышно добавила. «Джулиан».

Это был рассказ, который написал Дэвид Барр Кертли. Назывался он «Приз». Перевела его с английского Татьяна Перцева, за что им всем огромное спасибо. И вам, конечно же, за внимание.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Саймон Кларк. Байки могильщиков. Перевод Константина Сергеевского.

0: «Господи!» — воскликнул электрик, отшатнувшись от огромного объемом в сотню кубических футов морозильника.
1: «Зачем потребовалось их выкапывать?»
0: Могильщик, обветренный, сухощавый, за 60, недокуренные сигареты за ухом, ухмыльнулся, показав неровный ряд желтых обломков, когда-то бывших зубами. Он наклонился вперед, опершись голыми морщинистыми предплечьями о крышку морозильника.
2: «Новая объездная дорога будет проходить через вон ту половину кладбища. Поэтому прежде чем приступить к строительству, мы должны всех их выкопать и перезахоронить на отведенной муниципалитетом земле».
0: Поморщившись, электрик вытер ладони о комбинезон.
1: «Наверное, то еще было зрелище. Но они ведь умерли довольно давно».
2: «Еще бы. Хоронить тут начали с 1836 года. Так что большинство гробов успело как следует сгнить. Поэтому, когда мы пытались поднять их...»
0: Он издал влажный треск.
2: «Они просто складывались, просто сминались, словно мокрые картонные коробки, и все содержимое выливалось наружу».
0: Могильщик ожидал реакции молодого человека.
2: «Господи!»
0: Тот вытер губы, словно что-то маленькое, но очень отвратительное, только что попало ему в рот.
1: «У вас крепкий желудок!»
0: Могильщик узнал интонации, звучавшие в голосе молодого человека. Тревога, отвращение, беспокойство. Он оглядел электрика с головы до пят. Белая шляпа с мягкими полями, безвольный подбородок и широко распахнутые глаза. Вот парень, готовый поверить во что угодно. Людей подобной породы можно отыскать на любой фабрике, в каждом магазине или офисе. Они, если им поручить, добросовестно отправятся на склад, чтобы попросить у кладовщика сверло для треугольных отверстий или ведро компрессии. Весь этот скучный день могильщик занимал себя десятком дешевых сигарет, 5 чашками чая и турниром в дартс с самим собой. Но судьба и неисправный морозильник в кладбищенской сторожке подарили ему развлечение в лице молодого электрика, который, по мнению могильщика, был зелен, как качан капусты.
2: «Я заварю чай. Когда ты закончишь, наверняка захочешь пить».
1: «Да, спасибо. А проблема с этим агрегатом возникла из-за того, что он установлен слишком близко к окну. Прямой солнечный свет заставляет его перегреваться. Думаю, ремонт не займет много времени».
0: Он оглядел неопрятное помещение с кирпичным полом. Лопаты, заступы, кирки, ржавые железные прутья, расставленные по пыльным углам, пожелтевшие рулоны с планами кладбища, сваленные вдоль гофрированных металлических стен. В дальнем конце комнаты стоял стол, заставленный потрескавшимися кружками, сигаретными пачками, грязными молочными бутылками. Над всем этим возвышался асбестовый потолок, украшенный множеством крошечных трупов пауков, которые умерли и мумифицировались в сухом воздухе.
1: «Копать все еще продолжают?» — спросил электрик.
2: «Да».
0: Старик аккуратно опустил чайные пакетики в 2-пинтовые кружки.
2: «Они сейчас работают на верхней стороне, посмотри».
0: Он указал коричнево-желтым от табака пальцем на окно. Через грязное, затянутое паутиной стекло можно было разглядеть 2 человек, копающих на кладбище.
2: «Там они собираются перезахоронить Джеймса Хадсона, старого мэра. Верхняя сторона, видишь ли, для местных шахтеров».

0: Пеппер, задумчиво глядя на поднимающийся пар.
1: Да, плохое это дело могилы раскапывать. Такого порой насмотришься, что потом в себя прийти не можешь. Знаешь, вскрыв гробы из некоторых старых могил, мы обнаружили, что покойники...
0: Глаза электрика широко распахнулись.
1: Они переместились.
2: Переместились? Тела переместились?
1: Ну, в прежние времена людей иногда хоронили заживо. Не специально, конечно. Некоторые из них были в коме, настолько глубокой, что их признавали мертвыми и хоронили. Конечно, когда они приходили в себя...
0: Он взглянул на электрика, чтобы понять, какое впечатление производит на него эта история.
1: Нет света, нет воздуха. Они задыхаются, пытаются вырваться, но над ними 6 футов земли, и никто их не может услышать. Они кричали, сражались, колотились о крышку, выдыхали весь кислород, и тогда... Тогда они умирали.
2: Как они выглядели?
1: О, ужасно! Видишь ли, содержащиеся в почве соли консервируют трупы, сохраняя их, только цвет становится ярко-желтым. Помимо цвета, они выглядели точно так же, как в день своей смерти. Вот так!
0: Могильщик выпучил глаза, скорчил гримасу паники и непереносимого ужаса, скрючил свои коричневые от табака пальцы в подобие когтей и выгнулся всем телом, изображая процесс невыносимой агонии.
1: Они застыли вот так, будто статуи.
3: Господи, это ужасно.
1: О, я видал вещи и похуже, парень.
2: Что может быть хуже, чем это?
0: Молодой человек поперхнулся чаем.
1: А, это было 2 дня назад, когда мы откопали Роуз Берсвик. Когда мы открыли крышку, то увидели... Ах, нет.
0: Он тяжело покачал головой и отхлебнул чаю.
1: «Нет, это так ужасно, что я не могу заставить себя, нет!»
0: Но он продолжал описывать в подробностях другие ужасные случаи.
1: «Старина Вальтер Уэлсон! Мой дядя был могильщиком, когда его похоронили летом 1946 года. Уэлсон был самым толстым мужиком в округе, 20 стоунов весом, а то и больше». Потребовалось время, чтобы сколотить ему подходящий по размеру гроб, и до него успели добраться мясные мухи. И когда мы вскрыли его гроб, это было похоже на открытие пакета с длиннозерным рисом. Его невозможно было разглядеть, только холмик личинок, белых и твердых, как сухой рис. Затем они рассыпались. Больше никогда в жизни не смогу есть рисовый пудинг.
0: Могильщик указал на что-то маленькое и белое на кирпичном полу.
1: Вот, кстати, одна. Должно быть, прилепилась к моим сапогам.
0: Могильщик с удовлетворением наблюдал, как молодой человек нервно взглянул на белый комочек.
2: «О, Господи!» — пробормотал он, теребя ворот рубашки. «Ужасно!»
1: «А вот еще было!»
0: У могильщика оказались в запасе истории с могильными червями, крысами, даже кроликами.
1: Видишь ли, кролики роют норы и устраивают гнезда в гробах, и мы не раз находили крольчат, которые скакали внутри пустых реберных клеток.
0: А еще были рассказы о припрятанных в гробах драгоценностях и о монетах, которые клали на глаза покойникам.
1: Разумеется, когда глазные яблоки высыхают, они прочно пристают к ним, поэтому, когда ты пытаешься взять монету...
0: А затем вновь вернулся к личинкам. И тут могильщик заметил, что интерес молодого человека ослаб. Он уже закончил замену задней панели морозильной камеры и допивал свой чай, не обращая внимания на то, что ему рассказывают. Пришло время извлечь туз из рукава. Вздохнув, могильщик достал из-за уха окурок и не спеша его раскурил.
1: «Знаешь, никак не могу выбросить из головы последнюю, что мы выкопали». Роуз Берсвик.
0: Глаза электрика сосредоточились на могильщике.
2: Вы имеете в виду что-то действительно ужасное?
1: Да. Самое худшее.
0: Сохраняя мрачный вид, но внутренне ликуя, могильщик театрально положил голову на руки.

0: Самое наихудшее из всего, что я когда-либо видел. А видел я за свою жизнь немало ужасных вещей.
1: Молодой человек был заинтригован.
2: Что ж произошло?
0: Обещай, что никому не расскажешь.
1: Можете доверять мне, мистер?
0: Знаешь старую фабрику у реки?
1: Да, она вся обвешана знаками, предупреждающими о радиационной опасности.
0: Это потому, что во время Первой мировой войны...
1: Могильщик сделал выразительный жест рукой.
0: Там производили люминесцентные циферблаты часов, корабельных приборов и тому подобного. Веществом, благодаря которому светились циферблаты, был радий. А он, как тебе известно, радиоактивен. Чтобы наносить это вещество на приборы, нанимали девочек 14, 15, 16 лет. Конечно, тогда никто еще не знал, как на человека воздействует радиация. Фабричные девочки обычно не доживали до 20, просто сгнивали заживо. Роуз Барсвик проработала там 5 лет. Для рисования радием она использовала маленькую кисточку. Проблема была в том, что она быстро высыхала, поэтому каждую пару минут Роуз приходилось лизать кисточку, чтобы та оставалась влажной. И каждый раз, когда она это делала, наверняка проглатывала несколько крошек радия.
3: Господи! Удивительно, что это ее не убило.
1: Могильщик пожал плечами.
0: Это произошло, по крайней мере, так все считали. Роуз Берсвик похоронили в 1935 году, ей было тогда 36.
3: Поразительно, что она прожила так долго.
0: Да, но это не самое худшее. Как я уже говорил, 2 дня назад мы вскрыли могилу.
3: И что вы обнаружили?
1: Могильщик провел ладонью по лицу, словно пытаясь стереть из памяти какой-то ужасный образ.
0: Ну, мы подняли гроб из могилы, он выглядел неповрежденным. Тогда-то я и заметил, что в том месте, где крышка прилегает к гробу, по всему периметру тянется бледно-желтый ободок. Забавно, подумал я, но посчитал, что это всего лишь плесень. Чуть позже, когда мы решили взломать крышку, она просто отлетела, словно выскочил чертик из табакерки.
3: О, Господи!
0: И внутри... Внутри гроб был заполнен. Заполнен до самых краев.
1: Электрик прижал тыльную сторону ладони ко рту.
3: Заполнен чем?
1: Могильщик пожал плечами.
0: Роуз Берсвик.
1: Он тяжело затянулся.
0: Говорят, когда ее хранили, она весила всего 6 стоунов, 38 кило. Но когда мы открыли гроб, мы словно вскрыли коробку с лимонным мороженым. Там была только светло-желтая глыба. Выглядело, словно она росла и росла до тех пор, пока этот рост не остановили стенки гроба. Но даже тогда давление внутри оставалось настолько велико, что содержимое просачивалось через щель между крышкой и гробом, создавая тот самый желтый ободок. Конечно, мы подумали, что это просто какой-то грибок, поэтому перевернули гроб, вывалили его содержимое, словно заплесневевший банановый джем. И на траве перед нами оказалась желтая глыба в форме гроба.
3: А что... Что случилось с телом Роуз Берсвик?
0: О, все это и было, Роуз Берсвик.
3: Господи, как?
0: Мутация.
1: Могильщик посмаковал это слово, словно сочный кусочек.
0: Мутация. Видишь ли, радиация заставила ее тело мутировать в могиле. Гроб стал для нее словно бы второй маткой, и она переродилась, да, превратилась во что-то такое, что, ну, уже не было человеком.
3: Вы не прикасались к ней?
0: Ни в коем случае. Мы побежали, словно за нами гнались все демоны ада. Но когда о случившемся узнал начальство, нам пришлось вернуться к этому.
1: Могильщик тяжело оперся на крышку морозильника.
0: Мы увидели, что оно изменилось. Теперь оно больше походило на свежий могильный холм и

0: Оно выросло. Тот вторник выдался солнечным, по-настоящему жарким. Видимо, тепло пробудило его, и оно начало быстро расти.
1: Господи, и что потом?
0: Мы попытались загрузить его в тележку, чтобы отвезти в крематорий и сжечь его, но оно пустило корни. Мутация превратила то, что осталось от кишечника, в похожие на длинных желтых змей щупальца, и они, подобно червям, глубоко зарылись в землю. В конце концов, мы решили разрубить его лопатами. Оно закричало! Боль! Настоящая боль! Господи, это был просто кошмар! А потом оно поднялось и попыталось двигаться. Ее руки и ноги превратились в опухшие желтые обрубки, подобие лап с извитыми копытами на концах, и... О, скажу тебе, выглядело это отвратительно. Уже почти стемнело, когда мы добрались до сторожки. Вот тогда-то мы и заметили самое страшное. Я держал фонарь и мог разглядеть ее вблизи. Это желтое вещество было полупрозрачным, словно желе. И я смог увидеть, что внутри него.
1: Глаза молодого человека расширились.
2: И что вы увидели?
0: Прямо под поверхностью, на глубине 4 или, может быть, 5 дюймов в этом толстом желе, я смог различить, ясно различить, лицо Роуз Берсвик. Точнее, то, что от него осталось. Выпученные глаза выпирали из орбит на 3 дюйма, а то и больше. Они выглядели как багровые сардельки. Язык, шевелящийся, длинный, не умещающийся во рту, он двигался вверх и вперед, пока его розовый мокрый кончик не показался над поверхностью. Ух ты, и рот! То открывался, то закрывался. Вот так.
1: Старик торжественно, беззвучно похлопал губами, точно золотая рыбка.
0: Мне показалось, она пыталась что-то сказать, позвать на помощь. Знаешь, выражение ее лица навсегда останется в моей памяти. Настоящий ужас, состояние непрерывного шока, как будто она осознавала, что с ней произошла мутация.
1: Что было потом?
0: Ну, оно продолжало расти, поэтому нам нужно было найти способ остановить его.
2: И как?
1: Электрик в ужасе затих, словно угадав ответ.
0: Холод!
1: Могильщик постучал по крышке морозильника, пожелтевшим от табака указательным пальцем.
0: А зачем еще, ты думаешь, на кладбище потребовалось устанавливать морозильник?
1: Он начал поднимать крышку.
0: «Вот, посмотри!»
2: «Нет!»
1: — взвизгнул электрик. Захлопнув приоткрытую крышку, он крепко зажмурился.
2: «Нет!»
1: Весьма довольный собой, могильщик сумел сохранить серьезное выражение лица, но не смог сдержать озорной блеск глаз.
0: «Ну, как хочешь. Мне нужно идти, я опаздываю!»
1: Электрик схватил в охапку инструменты, а затем, придерживая рукой свою белую шляпу, бросился прочь из здания. Электрик заводил свой фургон, когда его нагнал хромающий и запыхавшийся могильщик.
0: «Эй! О, моя нога сведет меня в ад! Эй, ты забыл это!»
1: Он помахал зажатой в кулаке отверткой.
2: «О, спасибо!»
1: Открыв дверцу, электрик поспешно взял отвертку и забросил ее внутрь фургона.
0: «Знаешь, до тех пор, пока работает морозильник, —
1: сказал могильщик,
0: — ничего не случится. Старая Роуз Берсвик застыла, как брикет мороженого».
1: Что-то изменилось в лице электрика.
2: «Как долго морозильник был отключен?»
0: «Дай припомнить, вчера я заметил немного воды на полу, но Билл сказал, не беспокойся, это только...»
2: «Господи, прошло больше суток? Вам повезло, что он не оттаял!»
1: Он вдруг пристально посмотрел на могильщика.
2: «Вы ведь включили морозильник в режим быстрой заморозки на полную мощность?»
0: «Нет, я его не трогал. Думал, что ты это сделал».
2: «Он все еще выключен! Господи Иисусе, молитесь, чтобы мы успели!»
1: Он выскочил из фургона и поспешил обратно к зданию. Могильщик, ворчливо проклиная больную ногу, ковылял сзади. Слишком поздно. Они услышали донесшийся изнутри шум, словно кто-то опрокинул штабель неплотно уложенных досок, череду глухих ударов, а затем двойные двери с громким треском распахнулись. И то, что когда-то было Роуз Берсвик, раздулось и вытекло наружу. Желтая дрожащая масса размером с выбросившегося на берег кита двигалась со скоростью идущего шагом человека. Могильщик, предупреждающе крикнул электрику, развернулся и побежал. Позабыв о своей хромоте, он понесся через кладбище, перепрыгивая через надгробие с такой скоростью, что заслужил бы одобрение чемпиона по бегу на 200 метров с барьерами. Удача оставила электрика. Споткнувшись о холмик свежевскопанной земли, он поскользнулся и свалился в могилу, приготовленную для мэра Хадсона. Очутившись на дне, электрик открыл глаза. Темнота. Что-то перекрывало дневной свет. Взглянув вверх, он увидел, что могилу словно крышкой накрыла желтая туша Роуз Берсвик. На мгновение солнечные лучи проникли сквозь желтую массу, высветив очертания подвешенных в полупрозрачном теле органов, похожих на кусочки фруктов, застывших в желейном десерте. Рука, нога, обломки костей, растянутые внутренние органы и голова. Голова двигалась в желе, она медленно и плавно вращалась, пока не повернулась лицом к электрику. Лицо. Это выражение. Могильщик, успевший вскарабкаться на кирпичную ограду кладбища, услышал сдавленный крик. Он хотел вернуться назад и помочь, он действительно хотел это сделать, но неведомая сила заставила его со всех ног нестись прочь от кладбища. Электрик не мог отвести глаз от лица Роуз Берсвик, когда та плюхнулась в могилу. После более чем 60 лет, проведенных в холодной и одинокой могиле, Роуз Берсвик заключила красивого молодого человека в белой шляпе с мягкими полями в объятия, которым, казалось, суждено длиться вечно. И выражение ее лица отпечаталось в голове электрика, словно выжженное огнем. Она улыбалась.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Грэм Мастертон. Анка.
1: «Это все?»
0: – спросила Грейс, когда Касси спустилась по лестнице со свернутым одеялом в руках.
1: «Вот последний»,
0: – ответила Касси и, приподняв уголок одеяла, показала трехлетнего белолицевого мальчика с ярко-красными губами и черными кудрями. Его зрачки непрестанно закатывались то вверх, то влево, а на подбородке блестела слюна. Это был маленький Анджей, который страдал ДЦП и шумами сердца.
1: «Слава богу», — сказала Грейс. «Теперь будем надеяться, что это ужасное место снесут».
0: Она внимательно осмотрела прихожую. Поблекшие оливковые обои, свалявшийся коричневый ковер, просевший красный диван из искусственной кожи, предназначенной для посетителей. Окна с обеих сторон входной двери пожелтели, поэтому даже воздух казался здесь ядовитым.
1: «Сколько же детей здесь настрадалось», — сказала Кася. «Сколько мучений, сколько печали». «Ладно», — сказала Грейс, — «пора выезжать. Нам еще долго добираться до Вроцлава». «Твой муж приезжает сегодня вечером?»
0: «Он опоздал на пересадочный рейс до Нью-Йорка, но завтра утром будет здесь. И привезет с собой Дейзи».
1: «О, тебе, наверное, не терпится ее увидеть»,
0: — Грейс с улыбкой прошептала.
1: Она не виделась с Дейзи уже месяц, и за это время так соскучилась, что не раз порывалась бросить все дела и улететь домой в Филадельфию.
0: Но всякий раз, навещая 27 детей, живших в приюте в Катовице, она понимала, что никогда не сможет их бросить. С тех самых пор, как впервые увидела их 7 месяцев назад, она твердо решила их спасти. Как сказала Кася, эти дети не несчастны. Чтобы быть несчастными, нужно знать, что такое счастье. А эти дети ни разу, ни единого мгновения с самого своего рождения не знали никакого счастья.

0: сентябре прошлого года, когда тополя Южной Польши пожелтели, Грейс посетила промышленный городок Катовице, чтобы сделать снимки к статье «Польша зацвела вновь» для National Geographic. Но вечером накануне отъезда на многолюдном приеме в гостинице «Компаниле» к ней подошли Кася Богуцкая и Гжегош Шарф. Кася была худой, как анорексичка, но очень живой, с короткими светлыми волосами, острыми скулами и удивительными фиалковыми глазами. Гжегош вел себя куда более замкнуто. Он носил очки без оправы и все время хмурил брови, и хотя ему было от силы 35, его волосы уже редели. К тому же он казался усталым, как зрелый человек, которому довелось повидать больше горя, чем он был в силах вынести. «Мы из благотворительной организации для больных детей», — объяснил Джекош. «И физически, и психически больных, если вы понимаете, о чем мы».
1: «Вы должны поехать с нами в теннисный приют», — взмолилась к ней Кася. «И сделать там фотографии, чтобы все люди о нем узнали».
0: Грейс сочувственно покачала головой.
1: «Простите, но у меня самолет завтра в 11 утра. Я не успею. Тогда, пожалуйста, давайте поедем сейчас».
0: Был 10 час. Грейс в красном выходном платье и на шпильках уже успела выпить 2,5 бокала шампанского. Снаружи было темно, но она слышала, что в окна гостиницы стучал дождь.
1: «Умоляю вас», — сказал Джегош.
0: «Этим детям совсем не на что надеяться». Даже теперь она не могла толком объяснить, почему согласилась ехать. Но уже 10 минут спустя сидела на заднем сиденье полонеза

0: несущегося по разъезженной дороге в направлении юго-восточной окраины Катовице. Джегош зажег сигарету, а когда опустил окно, чтобы выпустить дым, ей на лицо попали капли дождя. Через 15 минут они добрались до захудалого, безлюдного предместья, не обозначенного ничем, кроме светового указателя заправки Statoil. Справа от дороги были высажены высокие ели. Позади них Грейс разглядела заросший сад, где валялись перевернутые тележки из магазинов и большой квадратный дом с облупленной фиолетовой штукатуркой. Подъехав к крыльцу, Джегош остановил машину. Дождь уже закончился, но вода журчала по водостоку. Втроем они поднялись по ступенькам к главному входу, и не успела Кася постучать, как дверь открыла полная круглолицая женщина в платке и тесном клетчатом переднике. Ее глаза были похожи на две изюминки в невыпеченном тесте.
1: «А, панна Богоцка?»
0: – проговорила она, будто не очень довольна ее приездом.
2: «Надеюсь, вы не против, Вероника? Я привела фотографа».
0: Женщина с подозрением посмотрела на Грейс.
1: «Меня-то она не будет снимать? То, что происходит здесь, не моя вина. Я делаю все, что могу, но у меня нет нянек, и сами знаете, как мало денег мне дают».
2: «Вероника, я просто хочу, чтобы она пофотографировала детей».
0: Вероника неодобрительно хмыкнула, но отступила, позволив им войти. Грейс заметила, что ее обувь была сильно изношена. Прихожая слабо освещалась люстрой, на которой работало лишь две лампочки из шести. В доме было очень холодно. Но больше всего Грейс поразил запах. Вареная репа, сырость, пропитанные мочом матрацы и что-то еще. Сладковатое, тошнотворное зловоние, словно от гнилого мяса.
2: «Тенистый приют впервые открыли после войны», — пояснила Кася. «Тогда многие дети осиротели, и заботиться о них стало некому. Сейчас здесь живут дети с разными болезнями, от муковисцидоза и ДЦП до синдрома Дауна. Как это называется? Свалка мусора. Дети, которые никому не нужны». «Их кто-нибудь лечит?» — спросила Грейс.
0: Джегош с горечью усмехнулся.
1: «Лечит? Вы имеете в виду терапию? Никто не хочет их даже мыть, переодевать и кормить. Никто с ними даже не разговаривает. Этих детей просто забыли. Им живется хуже, чем сиротам. Им даже хуже, чем мертвым».
0: Пока они говорили, из одной из боковых комнат возникла девочка лет семи, безмолвная, как воспоминание. Она осторожно подошла и, остановившись всего в метре от них, прислушалась. Ужасно худая, с прямыми каштановыми волосами и огромными карими глазами. На ней был черный спортивный костюм на пару размеров больше и испачканные красные тапки, ставшие почти серыми. В руках она сжимала куклу. У той была фарфоровая голова, безумная копна белых волос и странное, но красивое лицо. Обычно взгляд кукол кажется пустым и бессмысленным, но это смотрело ясно и проницательно, будто была живой, но слишком рассудительной, чтобы позволить кому-нибудь об этом догадаться.
2: «Как тебя зовут, милая?» —
0: спросила Грейс у девочки. При этом она сняла свою фуджи с плеча и убрала крышку с объектива. Она мгновенно поняла, почему Кася хотела, чтобы она поснимала здесь. Детское страдание нельзя было показать нагляднее. Все оно было здесь, в глазах этой девочки. Одиночество, нескончаемый голод, недоумение от того, что ее никто не любил. Вероника попыталась положить руку девочки на плечи, но та отпрянула от нее.
1: «Это Габриэла. Скажи людям, добрый вечер, Габриэла».
0: Грейс села на корточки перед девочкой и протянула ей руку.
2: Добрый вечер, Габриэла. Как у тебя дела?
0: Габриэла опустила голову, но не сводила с Грейс взгляда своих огромных темных глаз. Грейс взяла за руку куклу и пожала ее.
2: Добрый вечер, куколка. А как тебя зовут?
0: Кася спросила то же самое по-польски. Какое-то мгновение Габриэла колебалась, но затем прошептала:
2: Анка. Анка?
0: Красивое имя.
2: Как думаешь, Анка не будет против, если я ее сфотографирую?
0: И опять продолжительное сомнение. Затем Габриэла что-то шепнула, и Кася перевела:
2: Анка не любит фотографироваться.
0: О, неужели? А я думала, все красивые девочки любят фотографироваться. Габриэла оглянулась вокруг, словно боясь, будто кто-то мог подслушать, что она шепчет.
3: Мне дала ее бабушка перед тем, как умерла. Бабушка сказала, я должна держать ее при себе днем и ночью. Особенно ночью. И что я не должна позволять другим брать ее и фотографировать тоже.
0: Грейс встала и нежно коснулась рукой головы Габриэлы.
2: Хорошо, пусть будет по-твоему. Я просто думала, Анке понравилось бы стать известной.
0: Кася сказала:
2: пойдемте посмотрим на остальных детей. Они дадут вам сделать кучу фотографий, обещаю.
0: Грейс помахала на прощание Габриэле и Анке, а Габриэла в ответ помахала рукой Анке.
2: Какая чудная девочка, заметила Грейс, когда они шли за Вероникой и Джегожем по длинному слабо освещенному коридору. У нее бывают бредовые идеи, объяснила ей Кася. Последний доктор, который ее осматривал, выявил у нее шизофрению.
0: А что за идеи?
2: Она верит, что она вообще не отсюда. Что живет где-то в деревне с родителями и маленькими сестрами. Говорит, ее отец выращивает репу и держит свиней. Большую часть времени она сидит у себя в комнате, разговаривая с сестрами, которых у нее нет и никогда не было, насколько нам известно.
0: А Анка?
2: Не знаю. Может, и правда досталась ей от бабушки?
0: Кто знает.
2: Но кукла странная, да? Я таких никогда не видела. Красивая, но странная.
0: Они поднялись по лестнице, и Кася стала водить ее по комнатам. Все они оказались заставлены детскими кроватками, в каждой из которых лежал худой, отчаявшийся ребенок. Некоторые сидели и смотрели в никуда. Другие спали, укутавшись в одеяло. Многие безостановочно качались из стороны в сторону или бились головами о брусья своих кроваток. Один мальчишка то и дело закрывал лицо руками и хныкал. Во всех комнатах было холодно. Вместо занавесок на окнах висели шершавые коричневые одеяла, поэтому здесь всегда было темно. Грейс изо всех сил старалась сохранять невозмутимость. Она сделала много фотографий, сняв каждого ребенка не менее десятка раз. Закончив, проследовала за Кассией в прихожую, где их ждали Гжегош и Вероника. «Ну?» – спросил ее Гжегош.
2: «Не знаю, что и сказать», – ответила Грейс.
0: Она еле сдерживалась, чтобы не заплакать.
2: «Вы покажете это в своем журнале, да?» «И даже больше, Гжегош, обещаю вам. Я вытащу этих детей отсюда».
0: Когда она уже собиралась уходить, Габриэла подошла к ней и несколько раз дернула за рукав.
2: «Что такое Габриэла?» «Она хочет, чтобы ты взяла ее с собой», — перевела Катя.
0: «Кася».
2: «Прости, милая, в другой раз. Обещаю, я вернусь за тобой». «Она говорит, за ней придет ведьма».
0: «Ведьма?»
2: «Баба-яга. Это ведьма из польской легенды. Считается, что она ела детей».
0: Грейс взяла ручки Габриэлы в свои и сказала:
2: «Никакой ведьмы нет, Габриэла. Никто тебя не тронет». Но девочка подняла свою куклу и ответила:
3: «Анька охраняет меня от Бабы-Яги. Когда мне снятся кошмары про нее, я всегда целую Анку, и она проглатывает их. Но сейчас она заполнилась кошмарами и больше не может их глотать. Когда Баба-Яга придет в следующий раз, Анка меня не спасет. Баба-Яга съест меня, выплюнет косточки и насадит мою голову на кол».
2: Грейс покачала головой и улыбнулась.
4: «Габриэла, ничего подобного с тобой не случится. Я расскажу о тебе некоторым людям в Варшаве и кое о чем договорюсь. Понимаешь? А когда я это сделаю, то вернусь и заберу тебя из этого места».
2: Габриэла подняла на нее умоляющий взгляд.
3: «Пожалуйста, заберите меня сейчас. Я не хочу, чтобы меня съели».
2: Грейс повернулась к Кассе.
4: «Мы можем ее взять? Она так расстроена».
3: «Боюсь, это совершенно невозможно», — ответила Кася. «По крайней мере, не сегодня. Для этого нужно разрешение комиссии по усыновлению. Они всегда идут навстречу, когда кто-то хочет усыновить здоровых детей. Но с такими больными... Ну, тут могут возникнуть бюрократические трудности. Придется заполнять сотни форм». «Ладно», — сказала Грейс с неохотой.
2: А потом погрозила пальцем кукле Габриэлы и строгим голосом проговорила:
3: «Анка, слушай меня, Анка, и слушай внимательно. Позаботься о Габриэле еще чуть-чуть, хорошо? Уж найди у себя в животике место, чтобы проглотить еще немного ее кошмаров. Нельзя, чтобы Баба-Яга ее съела, согласна?»
2: Габриэла больше ничего не сказала, но прижала Анку к себе и посмотрела на Грейс с таким отчаянием, что та лишь произнесла:
4: «Ладно, Кася, пойдем. Это слишком тяжело».
2: Когда они вышли из тенистого приюта, Грейс заметила на горизонте мерцающий свет над фабричными трубами в Катовице и услышала, как вдали где-то гремел гром, напоминая орудийные выстрелы. Оглянувшись, она увидела, что Габриэла стояла в открытом дверном проеме и пристально на нее смотрела.

0: Кася оказалась права. Будь дети в тенистом приюте здоровыми, найти для них дом можно было бы без проблем. Американская пара усыновила бы здорового польского ребенка менее чем за 7 500 долларов. Но кто возьмет 10-летнюю девочку с синдромом Дауна, 7-летнего мальчика с тяжелой формой эпилепсии или ребенка, страдающего рассеянным склерозом? Тем не менее, Грейс за 3 месяца уговоров и умасливаний нашла места для всех 27 детей в семьях, детских домах и приютах. В большинстве случаев сердца людей не смогли устоять перед печальными фотографиями, опубликованными в Philadelphia Inquirer, Newsweek и показанными в вечерних новостях по CBS и NBC. В конце февраля она смогла позвонить Касе и сообщить, что снова прилетит в Польшу и на этот раз заберет детей в Филадельфию. Всех 27. Голос Каси казался очень далеким.
1: «Прости, Грейс, но у нас осталось только 26 детей. Что случилось? Только не говори, что у Анжи не выдержало сердечко». «Нет, это Габриэла. Она пропала из приюта 3 дня назад. Мы думали, сбежала. Она часто говорила, что хочет найти родителей и своих 2 сестер. Но сегодня рано утром грибники нашли ее тело в лесу». «О, нет, только не Габриэла!» Полиция пока не выяснила, как она погибла. «Они говорят, ее растерзали дикие звери. Может быть, собаки, но точно неизвестно».
0: Грейс медленно осела. В окно кухни она видела, как Дейзи лепила снеговика. Ставила ему 2 уголька из мангала вместо глаз, морковку вместо носа, а на голову водрузила шляпу цвета хаки, которую Джек надевал на рыбалку. Дейзи была совсем немного младше Габриэлы, но упитанной, с розовыми щечками и блестящими светлыми волосами. Наблюдая, как она бегала по заснеженному двору в своей красной шерстяной шапочке и курточке с меховым воротником, Грейс вспоминала свою последнюю встречу с Габриэлой, когда девочка стояла на крыльце приюта в черном спортивном костюме, крепко сжимая Анку в руках.
1: «Пожалуйста, заберите меня сейчас. Я не хочу, чтобы меня съели».

0: Касси занесла маленького Анджея в автобус, который был уже готов к отъезду. День выдался солнечным, но очень холодным, и выхлопные газы проплывали мимо окна, словно улетающие призраки. Грейс хотела было последовать за ней, но вдруг ей послышался шум в одной из спален на втором этаже, будто мяуканье котенка или хныканье ребенка, попавшего в беду. Она подошла к лестнице и позвала. «Эй, там кто-то есть?» Она подождала, но ответа не было. Дети ее не понимали. Большинство из них не поняло бы ее, даже если бы она бегло говорила с ними по-польски. Но они говорили с ней, улыбались, прикасались к ней и называли ее Грасей. Почти вернувшись к входной двери, она снова услышала хныканье. «Эй!» — повторила она. Ответа по-прежнему не было, и она поднялась по лестнице на площадку второго этажа. Посрывала с окон спальни все одеяла, и солнечный свет упал на коридор множеством сияющих треугольников. Медленно прошла мимо всех открытых дверей, заглянув в каждую, но увидела лишь пустые кроватки, грязные матрацы и белые пластмассовые горшки. А как только собралась спуститься обратно, хныканье повторилось. Казалось, оно исходило из ванной в самом конце коридора. Она открыла дверь ванны и спросила: «Эй, здесь еще кто-то есть?» В ванной было прохладно и тихо. Там стояла огромная ржавая ванна и старомодный кран, из которых свисала черная слизь, а в дальнем углу, возле грязного умывальника, находилась потрепанная корзина для белья со сломанной крышкой. Грейс, сморщив нос, приподняла крышку и заглянула вовнутрь. Поверх груды испачканных пижам лежала Анка, кукла Габриэлы с растрепанными и светлыми волосами.
1: «Анка!»
0: — воскликнула Грейс, вытащив ее и выпрямив ей руки и ноги.
1: «Кто тебя сюда бросил, бедняжка?»
0: Анка смотрела на нее как никогда безмятежным и понимающим взглядом. Ее вид вызвал в воображении Грейс столь яркий образ Габриэлы, что на глазах у нее навернулись слезы. Если бы только она прислушалась, когда Габриэла умоляла увести ее с собой. Кому какое было дело до бюрократизма и заполнения бланков, когда на кону стояла жизнь 7-летней девочки?
1: «Пойдем, Анка», — сказала она.
0: «Хоть тебя я смогу спасти». Она спустилась с Анкой по лестнице, затем вышла через главный вход и закрыла за собой дверь. Та сразу не закрылась, а она открыла ее снова и захлопнула с силой. Забралась в автобус. Касси и Гжегош заняли места впереди рядом с водителем. В середине салона сидели две молодые няни из детской больницы в Хожуве. Грейс наняла их сопровождать детей в дороге до Варшавы, а по прибытии в Фили за ними должны были присмотреть две студентки-медсестры из госпиталя Пенсильванского университета. Дети не были возбуждены. Некоторые привычно для себя качались на своих сидениях, другие безучастно смотрели в окна. Никто из них не проводил и дня вне приюта, и никто не имел даже представления, куда они отправлялись, и что их там ожидало. Няни раздали всем по упаковке клюквенного сока «Сок Пол» и шоколадные вафли «Принцессы», и все так обрадовались, что принялись болтать, смеяться, а один или двое даже запищали от удовольствия. Касси взяла Грейс за руку.
1: «То, что ты делаешь сегодня, это так чудесно, Грейс».
0: Грейс взглянула на Анку, которая покоилась у нее на коленях.
1: «Только я бы хотела, чтобы Габриэла тоже оказалась здесь».
2: «Полиция думает, она сбежала», — заметил Джегош. «Они считают, что она хотела найти своих папу и маму».
1: «Так от чего она умерла? От внешнего воздействия?» «Так они считают», — ответила Кася. «Ее тело было так истерзано, что это невозможно выяснить. Одну руку вообще не нашли». «Господи! Надеюсь, она хотя бы не страдала. Она так боялась, что ее съест ведьма, и вот что с ней случилось». Я так виновата.
0: Твоей вины в этом нет, успокоил ее Гжегош. Этим детям вообще повезло, что они живы. Даже у обычных детей в Катовице большие проблемы со здоровьем из-за загрязнения воздуха. Сталелитейные заводы, фабрики. Доктора находят тяжелые металлы даже в телах нерожденных детей. Свинец, мышьяк. Мы стараемся изо всех сил, но не можем спасти всех до одного.
2: Грейс подняла Анку.
1: Габриэла сказала, что Анка всегда ее охраняла, да? Анка вдыхала все ее кошмары, и те оставляли ее в покое.
2: Кася пригладила волосы кукле, пытаясь их выровнять.
1: Многим польским детям снятся кошмары о Бабе Яге. Она очень страшная. А я раньше никогда о ней не слышала. Ну, Баба Яга живет в лесу, в избушке на курьих ножках. Вместо замочной скважины ее передней двери человеческий рот с острыми зубами. А забор вокруг избушки сделан из людских костей. И на каждый кол насажен череп. Только один свободный. Он предназначен для тебя, если тебе снится этот кошмар. «В таком случае, — сказала Грейс, — я постараюсь, чтобы она мне не приснилась».
2: Кася улыбнулась.
1: «Баба-яга всегда голодна и всегда ищет, чем поживиться. Она летает в ступе, управляя пестом, и может залететь в дымоход и вылететь обратно. У нее всегда при себе сеть, чтобы ловить детей». История гласит, что единственным ребенком, которому удалось сбежать от Бабы-Яги, была дочь крестьянина, который выращивал репу.
3: «Репу?»
2: – переспросила Грейс.
1: «Ее же выращивал отец Габриэла, она так говорила, да?»
2: Кася кивнула.
1: «Каждый раз, когда Баба-Яга хотела ее съесть, та девочка говорила, что репа ей больше придется по вкусу, и Баба-Яга отвлекалась на ферму ее отца, чтобы собрать полный мешок репы. Девочка парила ее, и Баба-Яга съедала столько репы, что засыпала.
2: А в одну горькую зимнюю ночь Баба-Яга проспала так долго, что замерзла намертво, и девочка смогла выкрасть особый ключ с ее пояса и сбежать.
1: «Бедная Габриэла», — сказала Грейс. «Вот бы и она смогла сбежать».
2: Кукла Анка продолжала на нее смотреть немигающим взглядом, и в какую-то долю секунды Грейс даже готова была поклясться, что та ей улыбнулась. Но она просто тряслась в автобусе, который как раз выехал с проселочной дороги, ведущей от тенистого приюта, на трассу С1 в направлении Варшавы. Солнце сияло, в небе распустились кучевые облака, а две молодые нянечки начали петь с детьми песню и хлопать в ладоши.
1: «Коси-коси, лапти, поедем до бабти, бабча да нам млечка, а дядусь пшерничка. Хлоп-хлоп, ладошки, мы едем к бабушке, бабушка даст нам молочка, а дедушка пряничка».
2: Джейк и Дейзи дожидались ее, сидя в фойе второго этажа Holiday Inn в Варшаве. Джек, небритый, с растрепанными темными волосами, выглядел уставшим, но Грейс знала, что он лишь полтора суток назад вернулся из Токио, прежде чем приехать с Дейзи в Польшу. Когда она рассказала ему о своем намерении вытащить детей из приюта, Джек сказал ей, что это безумие.
4: «Ты с ума сошла! Ты хуже моей матери, а она у меня спасала кошек!»
2: Но он поддерживал ее с самого начала и ни разу не сказал, что она тратит свое время впустую. Более того, он получил расположение 5 высоких руководителей в 5 разных больницах, которым поставлял сканирующее оборудование. Он переписывался по электронной почте с десятками своих друзей и партнеров по гольфу и даже отобедал в Этрис с сенатором от штата Пенсильвания Бобом Кейси-младшим и заручился его поддержкой. Когда она поднялась по лестнице, Дейзи подбежала и обняла ее.
1: «Откуда у тебя эта бейсболка?» – спросила Грейс.
2: Ее макушку украшал резиновый петух с безумно вытаращенными глазами.
5: «Папа привез из Японии! Он говорит, мне я не буду бегать, как безголовая курица!»
2: Джек обнял Грейс, поцеловал ее и прижал поближе к себе.
1: «Я по тебе скучал», – сказал он.
0: Как там твой свихнувшийся проект?
1: Дети переночуют в университетской детской больнице, чтобы их осмотрели в последний раз, прежде чем они улетят. Они совсем не понимают, что с ними происходит, но, кажется, все счастливы.
0: Джек сказал: «Перед тем, как мы выехали из дома, мне звонили с NBC. Хотят взять у тебя интервью, как только ты вернешься. У тебя и у детей. Знаешь, как тебя прозвали в Inquirer? Восхитительная Грейс. Я с ними согласен. Ты и правда восхитительна».
1: «Ладно тебе, Джек. Эти дети находились в таких ужасных условиях. Мерзли, голодали, жили без медицинской помощи. На моем месте так поступил бы каждый».
3: «Чья это кукла?» —
0: спросила Дейзи, указывая на Анку. Грейс подняла ее повыше.
1: «Ее зовут Анка. Она принадлежала девочке по имени Габриэла».
3: «Что с ней случилось?»
1: «С Габриэлой? К сожалению, она умерла. Ей было примерно столько же лет, сколько тебе».
0: Дейзи осторожно взяла Анку из рук Грейс. Выпрямила ей платье и пригладила волосы.
3: «Она странная, но очень красивая, да?»
1: Габриэла говорила, что Анка оберегала ее от кошмаров.
3: «А я могу о ней позаботиться? Ну, пожалуйста. Я возьму ее в школу, но покажи и расскажи».
1: «Думаю, ее сначала нужно постирать.
3: А потом можно будет? Она такая классная.
1: Барби по сравнению с ней полная дура».
0: Джек приподнял бровь, будто он не всегда позволял Дейзи все, что та хотела.
1: «Ну ладно», — сказала Грейс. «Но я хочу, чтобы ты всегда помнила, что это кукла Габриэлы, а ты просто хранишь ее в память о ней».
3: «Да, обещаю. Мы с Анкой будем молиться за Габриэлу каждый вечер».

0: На то, чтобы расселить всех детей по домам и больницам, ушло 3 недели. Но, наконец, свихнувшийся проект был завершен, и Грейс осознала, что вновь стала свободной. Она неожиданно почувствовала себя лишенной, словно те дети были ее собственными, а она отдала их на усыновление. Но однажды вечером, на 2-й неделе апреля, ей позвонил Фрэнк Уэллс, фоторедактор журнала «Ойстер». Он хотел, чтобы она отправилась в Северный Вьетнам и сделала там фотографии. «Только не привози с собой полный самолет вьетнамских сирот, ладно? Потому что «Ойстер» не станет оплачивать им билеты». «Не переживай, Фрэнк. Кажется, мне уже хватило быть матерью Терезы на всю жизнь». Она налила себе бокал шардоне и включила Дэвида Леттермана. Вообще, она редко смотрела телевизор, но Джек уехал на 3 дня в Сан-Диего, и без него дом всегда казался слишком тихим, особенно когда Дейзи уже спала. Она лежала на диване, листая Good Housekeeping, и краем уха слушая телевизор, когда услышала крик Дейзи. Это был странный крик, больше похожий на стон. Грейс показалось, что Дейзи испугалась настолько, что не могла даже четко изъясняться. «Дейзи? Дейзи, что такое?» Она отбросила журнал в сторону и взбежала по лестнице к комнате Дейзи. Ее дверь была первой слева. Дейзи закричала еще раз, но уже резко и пронзительно. Грейс распахнула дверь детской. Внутри оказалось темно, но она мгновенно почувствовала, что там что-то было. Что-то большое, черное, пахнущее дымом. Это что-то двигалось и хрустело, как ломающиеся ветки.
1: «Мамочка! Мамочка, что это? Что это, мамочка, что это?» «Сюда, Дейзи! Сюда, скорее!»
0: Грейс протянула к ней руки, и Дейзи, выбравшись из кроватки, почти бросилась в ее объятия. Грейс вышла из детской и усадила Дейзи на лестницу. Затем дотянулась до выключателя в комнате и зажгла свет. Дейзи всхлипывала и все еще задыхалась от испуга. Она с трудом верила открывшемуся зрелищу. В дальнем углу комнаты стояла фигура женщины в черной пыльной мешковине и ростом до самого потолка. Ее волосы были собраны наверху то ли какой-то грязью, то ли воском, из-за чего казались похожими на связку веток. Это они хрустели, когда скребли по потолку. Лицо ее было длинным и худым, будто растянутым вдоль, а кожа желтушной. Глаза огромными и воспаленными желтоватыми зрачками. Рот изгибался вниз, открывая нестройный ряд остроконечных зубов. Ее руки были невероятно длинными и едва не доставали от одной стены в комнате до другой. Она держала их высоко, широко раздвинув пальцы с когтями.
2: «Ящем голодный!» — прохрипела она.
1: «Кто вы?»
0: — спросила Грейс, но ее слова, казалось, вылетали, как битые осколки фарфора.
1: «Как вы сюда попали? Убирайтесь!»
2: «Ящем голодный!» —
0: повторила женщина на этот раз с большим нетерпением и похотливо поманила к себе Дейзи, высунув кончик языка. Остроконечного и скользко-серого, как у змеи. Ее длинный подбородок покрывала черная щетина. Затем Грейс посмотрела вниз и увидела, откуда здесь появилась эта женщина. На полу лежала Анка, кукла Габриэлы, наполовину укрытая пледом, свисавшим с края кроватки Дейзи. Глаза у Анки были закрыты, как всегда, когда она лежала на спине, но рот был широко раскрыт, и из него исходил густой черный дым. Дым поднимался по комнате и переплетался в форму женщины в черной мешковине. «Как джин из лампы», — подумала Грейс. Она снова подняла взгляд. Она была так напугана, что у нее по коже бегали мурашки. Женщина нависала над ними, не опуская когтей и сверкая глазами. Теперь Грейс поняла, кем она была и чем она была, или, по крайней мере, думала, что поняла. Все кошмары, которые Анка засасывала, чтобы защитить Габриэлу, вылились из нее наружу. Черные и ядовитые, как керосин. Это была Баба-Яга. польская лесная ведьма, ненасытная пожирательница невинных детей.
2: «Есть им глобни!» —
0: проскрипела она в третий раз.
2: «Я голодна, понимаешь меня? Я хочу есть!»
1: «Мамочка!» — крикнула Дейзи, но Грейс подтолкнула ее к лестнице и сказала: «Беги, милая, беги! Выбирайся из дома как можно скорее!»
2: «Нет!»
0: — завопила Баба-Яга, нависая над ними.
2: «Она моя! Я высосал все ее кости!»
0: Но Дейзи, плача, сбежала по лестнице, и Грейс осталась на месте. Ее голос дрожал, но она сумела проговорить.
1: «У меня есть много еды для тебя, Баба-Яга. У меня столько еды, что тебе на целый год хватит!»
0: Язык Бабы-Яги снова высунулся, и она облизала свои острые зубы.
2: «Я тебе верю. Ты просто не хочешь, чтобы я съела твою девочку. Но я ее съем, обещаю. И тебя тоже. Я жую твои кишки, как макароны».
0: Она бросилась к Грейс и ухватила когтями рукав ее свитера. Грейс попыталась высвободиться, но Баба-Яга приблизилась к ней вплотную. Грейс отвернулась в сторону, но все равно чувствовала, как ей в щеку кололи волосы, росшие на подбородке Бабы-Яги, и ощущала зловонный запах ее дыхания. От нее пахло, как в тенистом приюте. Пареной репой, грязными гигиеническими средствами и гнилой курицей. Это был запах детского отчаяния.
1: «Идем со мной», — сказала она.

0: трупы!»
1: Грейс медленно пробралась к лестнице. Баба-Яга следовала за ней, не выпуская из когтей рукава ее свитера. Несмотря на то, что она состояла по большей части из черного дыма и, как выяснилось, у нее не было ног, при ходьбе она шаталась и прихрамывала. Мало-помалу Грейс спустилась в прихожую, оттуда на кухню. Почему-то ей казалось, что Баба-Яга, подобно вампирам, не будет отражаться в зеркалах и окнах. Но, войдя на кухню, она увидела ведьму в черном блестящем стекле духовки и в окнах, выходивших во двор. Видела она и себя, с бледным лицом, но на удивление спокойную. «Неужели это я?» — думала она. «Я рядом с настоящей ведьмой?» Дейзи нигде не было, и Грейс молилась лишь о том, чтобы она ушла из дома и побежала к соседям, а то и дальше.
0: «Так что ты там за пир мне обещала?» — спросила Баба-Яга. «Я не вижу здесь никакой еды, кроме тебя самой».
2: «Пожалуйста, имейте терпение», — ответила Грейс.
1: Она привела Бабу-Ягу в кладовку за кухней, где стояли стиральная машина, сушилка и морозильный ларь. Она зажгла лампу дневного света и подошла к ящику. Отперла его и подняла крышку. Внутри лежали замороженные индейки, куры, пироги, рыба и пакеты с овощами. Наружу выплыл пар и стал стелиться по полу.
2: «Это все для вас»,
1: — сказала она Бабе-Яге.
2: «Можете съесть все это».
1: Баба-Яга уставилась на замороженную еду, широко раскрыв глаза.
0: «Это мне?»
2: «Все-все. Рыба, куры, выпечка, утки и даже черника».
1: Отбросив сомнения, Баба-Яга выпустила из когтей рукав Грейс, залезла в ящик и вытащила оттуда замороженную щуку, которую Джек привез в прошлом году с рыбалки на Марш-Крик-Лейк. С резким хрустом она вгрызлась в нее и сразу откусила половину. Грейс дрожащим голосом спросила:
2: «Ну как? Вкусно? Как я и обещала?»
1: Баба-Яга обернулась на нее с набитым кусками замороженной рыбы ртом. Она ничего не ответила, но когда Грейс попыталась на шаг отойти от нее, взяла ее за рукав и притянула к себе.
0: «Сначала холодное блюдо, а потом горячее», — известила она.
1: Грейс подняла обе руки, показывая, что не собирается никуда идти. Баба-Яга снова ее отпустила и принялась вытаскивать стейки и гамбургеры. Грейс не могла поверить, что она сумеет съесть всю эту твердую застывшую еду, но ее зубы жадно в нее вгрызались, и она жевала и глотала все подряд. Замороженное мясо, жир и кости вместе с пакетами, в которые все это было завернуто. На дне ящика лежало 4 утки. Баба-Яга потянулась за ними и попыталась отодрать их, но те крепко примерзли друг к другу и оказались зажаты под коробками с замороженной выпечкой. Она дергала их снова и снова, задыхаясь от бессилия. Она все ниже и ниже перегибалась через край ящика.
2: «Если это не сработает, — думала Грейс, — она меня убьет, съест, и это будет настоящий кошмар».
1: Думала она и о том ужасе, который увидит Дейзи, когда вернется домой и найдет ее растерзанное тело, как Габриэлу в лесу. Тогда Баба-Яга вдруг забралась в ящик целиком и опустилась на колени на куче выпечки и упаковок замороженного гороха. Она ухватилась за утку обеими руками и стала тянуть, отплевываясь и сыпля проклятиями. Затем подняла голову и сказала Грейс:
0: «Принеси мне нож и не вздумай пытаться меня ему бить. Меня нельзя ни зарезать, ни задушить, ни отравить, ни утопить».
1: Грейс сказала:
2: «Хорошо, я поняла».
1: Она отвернулась, но вдруг резко повернулась обратно, схватилась за крышку ящика, захлопнула его и заперла.

0: Баба-яга завопила от ярости. Она принялась бить по крышке кулаками, пока на то и не появились вмятины. Затем лупила ящик по бокам, бросалась по стенкам то влево, то вправо, снова и снова, пока Грейс не испугалась, что он может перевернуться, позволив бабе-яге выбраться наружу.
1: «Я тебя проклинаю!» —
0: кричала баба-яга.
1: «Проклинаю тысячу раз! Да поползут из твоих глаз черви вместо слез! Да что

0: Но Грейс принесла с кухни стул и села на ящик. Она не вставала, пока Баба-Яга стучала, билась, раскачивалась так сильно, что они переместились на середину кладовки.
1: «Габриэла»,
0: — молила она,
1: — «где бы ты ни была, прошу, помоги мне!»
0: Она не прекращала молиться, но и Баба-Яга продолжала кричать и ругаться. Через несколько минут в комнату вошла Дейзи с Анкой на руках. Она выглядела очень бледной и обеспокоенной.
2: «Мамочка», —
0: сказала она,
2: — «я побежала к соседям, но там никого не было. Я испугалась, что ведьма сделает тебе больно, и вернулась.
1: Она заперта там, милая.
2: Ведьма заперта. Мне просто нужно последить за ней, пока она не замерзнет».
0: Баба-Яга закричала снова, и ящик опасно накренился на одну сторону, но Грейс успела упереться ногой в стену и оттолкнуться, чтобы он встал ровно. Затем ведьма затихла. Прошло 10 минут, потом 20, потом целый час. Тогда Грейс услышала из ящика мягкий хруст и больше ничего. Примерно в 3:30 утра она осмелилась повернуть ключ и открыть крышку. Ведьма уже сжалась и не двигалась, а ее черное мешковатое одеяние густо покрылось белым блестящим инеем.
2: «Она умерла?»
0: — спросила Дейзи, тревожно заглядывая за край ящика.
1: «Не знаю. Надеюсь».
0: Грейс осторожно протянула руку и коснулась ветвеподобных волос ведьмы. Те оказались такими ломкими, что 3 или 4 пучка тут же отпали. После недолгого колебания она взялась за костлявую ведьмину руку. Выкрутила ее, та хрустнула и отвалилась. Упала на пол и разлетелась на множество кусочков. Почувствовав прилив смелости, она нырнула в ящик обеими руками и ухватилась за тело ведьмы. Оно с хрустом разваливалось, будто состояло лишь из сгоревших и замороженных газет. Голова и таз отпали, и перед Грейс остался лишь морозильный ларь, усыпанный черным пеплом.
1: «Кажется, мы убили ее, милая», —
0: сказала она Дейзи, отряхивая пепел с ладоней.
2: «По-моему, мы избавились от нее насовсем».
0: Она опустила крышку и заперла ящик, а потом взяла Дейзи на руки и отнесла наверх в ее комнату.
1: «Можно я сегодня с тобой посплю?» —
0: спросила ее Дейзи.
1: «Я сама хотела тебя об этом спросить, но я не хочу видеть Анку у себя в спальне».
2: «Но ей же будет так одиноко».
1: «Нет, не будет. Она может поспать в твоем шкафчике с остальными куклами. Но нет, Дейзи. Мне кажется, ее надо получше почистить. Там, где я ее нашла, ну, там было очень много микробов. Там все болели воспалением легких не так давно, и я не хочу, чтобы ты тоже заразилась».
0: Она уложила Дейзи в ее кроватку и поцеловала ее.
1: «Все в порядке. Я оставлю свет на лестнице. А потом спущусь и запру кладовку, хорошо? Скажи Анке, что мы увидимся с ней утром. Поцелуй ее от меня». «Хорошо, милая».
0: Грейс спустилась по лестнице. У двери в кладовку она остановилась и немного постояла, и лишь затем вошла. Морозильник был по-прежнему надежно заперт. Она постучала по крышке, но ответа не последовало. Она не знала, что делать с пеплом Бабы-Яги, но собиралась подумать над этим утром. А пока вышла в гостиную, открыла входную дверь. Ночь стояла тихая, прохладная и ясная. Сквозь дубовые ветви проглядывала прибывающая луна. Она пересекла лужайку перед домом и оказалась на противоположной стороне улицы, где не было ничего, кроме деревьев и колючих зарослей. Она подняла Анку перед собой и теперь отчетливо увидела, что кукла выжидающе смотрела на нее своими узкими глазами, будто спрашивая:
3: «Что ты сделаешь со мной теперь, Грейс?»
0: Может, поэтому бабушка Габриэлла наставляла ее никому не позволять фотографировать. Всякий, кто их увидел бы, сразу понял, что кукла могла менять выражение лица, и какая-нибудь суеверная нянька забрала бы ее у девочки. Анка служила для Габриэллы защитой от Бабы-Яги, но ее сила не была безграничной. Внутри Анки теперь скопилось столько кошмаров, что она стала более опасной для детей, чем чумная крыса. Многие вопросы по-прежнему оставались без ответов. Зачем Баба-Яга убила Габриэлу? Если это действительно она затащила ее в лес и обглодала ее тело, то сделала ли она это просто от голода? Или хотела заставить Грейс унести ее из тенистого приюта внутри Анки, чтобы получить возможность кормиться здоровыми детьми вместо слабых, недоедающих и больных шизофренией? Разве могла она найти более невинный способ подобраться поближе к детям, как спрятаться внутри фарфоровой куклы? Грейс не знала, что из этого было правдой, а что вымыслом. Если подумать, все это было безумием и больше походило на детские сказки. Но и ведьма в ее морозильнике была безумием, и если в Анке оставался хоть какой-нибудь след Бабы-Яги, ей нельзя было позволить вернуться вновь.
3: «Доброй ночи, Анка», —
0: сказала она, и, замахнувшись, изо всей силы забросила ее в колючки.

0: Через неделю с небольшим Майк Феррис вернулся с утренней пробежки, отвязал своего боксера по кличке Али и вошел на кухню. «Ух», — сказал он Маргарет, стягивая из себя ветровку, — «там так холодно, что белкам, наверное, отморозило все яйца».
1: «Майк!»
0: — шикнула на него Маргарет.
1: «Только не при Эбби!»
0: Трехлетняя Эбби, сидевшая в своем кресле, возилась с тарелкой манной каши.
2: «Яйца!» — повторила она и задергала ножками. «Яйца!»
1: «Вот видишь!» — сказала Маргарет.
0: «Дети чувствуют всякие грубости».
2: «Грубости!» — повторила Эбби. «Грубости!»
0: «Да ладно тебе», — сказал Майк. «Вот что ее отвлечет». Он поднял куклу с растрепанными светлыми волосами и белым фарфоровым личиком. Ее потрепанное серое платьице было... сырым, но взгляд казался удивительно понимающим и ясным.
3: «Нашел в лесу», — сказал Майк. «Ну или Али ее вынюхал. Похоже, это какой-то антиквариат».
0: «Она грязная».
3: «Конечно. Но ты же сможешь ей сшить новое платье и вымыть волосы. Может, за нее дадут несколько баксов».
0: Эбби вытянула ручки.
2: «Куколка!» — закричала она. «Хочу куколку!»
3: «Вот тебе на», — сказал Майк. «Это ж любовь с первого взгляда».
0: Маргарет подошла к Майку и взяла куклу у него из рук. Повертела ее, заглянула под платье, чтобы посмотреть, из чего она сделана. «Она вся фарфоровая. Наверное, действительно антиквариат. Интересно, как она оказалась в лесу?»
4: «Естем глодны», — прошептал голос.
0: «Что ты сказал?» — спросила Маргарет, обернувшись.
2: «Я голоден»,
0: — ответил Майк, хватая английскую булочку. Маргарет нахмурилась и снова осмотрела кухню.
5: «Странно, но я уверена, что ты сказал что-то другое».
0: Майк подошел и поцеловал ее.
2: «Тебе, как обычно, показалось».
0: Но когда он ее целовал, кукла смотрела через ее плечо на Эбби, и вдруг ее глаза сверкнули, будто внутри зажегся свет. Эбби прекратила барабанить ножками и недоуменно уставилась на нее, не моргая и открыв рот. Ни одна другая кукла прежде не смотрела на нее так, будто хотела ее съесть.
6: Поющий колокольчик. Луис Пейтон никогда никому не рассказывал о способах, какими ему удавалось взять верх над полицией Земли в многочисленных хитроумных поединках, когда порой уже казалось, что его вот-вот подвергнут психоскопии, и все-таки каждый раз он выходил победителем. Он не был таким дураком, чтобы раскрывать карты, но порой, смакуя очередной подвиг, он возвращался к давно взлелеянной мечте оставить завещание, которое вскроют только после его смерти, и в нем показать всему миру, что природный талант, а вовсе не удача, обеспечивал ему неизменный успех. Завещание он написал бы. Ложная закономерность, созданная для маскировки преступления, всегда несет в себе следы личности того, кто ее создает. Поэтому разумнее установить закономерность в естественном ходе событий и приспособить к ней свои действия. И убить Альберта Корнуэлла Пейтон собирался, следуя именно этому правилу. Корнуэлл, мелкий скупщик краденого, в первый раз завел с Пейтоном разговор о деле, когда тот обедал в ресторане Гринелла за своим обычным маленьким столиком. Синий костюм Корнуэлла в этот день, казалось, лоснился по-особенному, выцветшие усы топорщились по-особенному. «Мистер Пейтон», — сказал он, здороваясь со своим будущим убийцей без тени зловещих предчувствий, — «рад вас видеть. Я уже почти всякую надежду потерял. Всякую». Пейтон не выносил, когда его отвлекали от газеты за десертом, и ответил резко: «Если у вас ко мне дело, Корнуэлл, вы знаете, где меня найти». Пейтону было за 40. Его черные волосы уже начали седеть, но годы еще не успели его согнуть. Он выглядел молодо, глаза не потускнели, и он умел придать своему голосу особую резкость, благо тут у него имелась немалая практика.
7: «Не то, что вы думаете, мистер Пейтон», — ответил Корнуэлл. совсем не то. Я знаю один тайник, сэр. Тайник с... вы понимаете, сэр.
6: Указательным пальцем правой руки он словно слегка постучал по невидимой поверхности, а левую ладонь на миг приложил к уху. Пейтон перевернул страницу газеты, еще хранившей влажность телераспределителя, сложил ее пополам и спросил... «Поющие колокольчики...»
7: «Тише, мистер Пейтон!» – произнес Корнуэлл испуганным голосом.
6: Пейтон ответил... «Идемте». Они пошли парком. У Пейтона было еще одно нерушимое правило – обсуждать тайны только на вольном воздухе. Любую комнату можно взять под наблюдение с помощью лучевой установки, но никому еще не удавалось обшаривать все пространство под небосводом.
7: Корнуэлл шептал... Тайник с поющими колокольчиками, накопленный за долгий срок, не отшлифованный, но первый сорт, мистер Пейтон.
6: Вы их видели?
7: Нет, сэр, но я говорил с одним человеком, который их видел. И он не врал, сэр, я проверил. Их там столько, что мы с вами сможем уйти на покой богатыми людьми. Очень богатыми, сэр.
6: Кто этот человек? У Корнуэлла в глазах зажегся хитрый огонек, словно чадящая свеча, от которой больше копоти, чем света. Его лицо приобрело отвратительное масляное выражение.
7: Он был старателем на Луне и умел отыскивать колокольчики в стенах кратеров. Как именно, он мне не рассказывал, но колокольчиков он насобирал около сотни и припрятал их на Луне, а потом вернулся на Землю, чтобы здесь их пристроить.
6: И, видимо, погиб.
7: Да, несчастный случай. Ужасно, мистер Пейтон. Упал с большой высоты. Прискорбное происшествие. Разумеется, его деятельность на Луне была абсолютно противозаконной. Власти Доминиона строго преследуют контрабандную добычу колокольчиков. Так что, возможно, его постигла божья кара. Как бы то ни было, у меня его кара.
6: Пейтон с выражением холодного безразличия ответил: «Меня не интересуют подробности вашей сделки.

0: Фрэнк, я хочу знать только, почему вы обратились ко мне».
1: «Видите ли, мистер Пейтон, — сказал Корнуэлл, — там хватит на двоих, и каждому из нас найдется, что делать. Я, например, знаю, где находится тайник, и могу раздобыть космический корабль, а вы...»
0: «Ну?»
1: «Вы умеете управлять кораблем, и у вас такие связи, что пристроить колокольчики будет легко. Очень справедливое разделение труда, мистер Пейтон, ведь так?»
0: Пейтон на секунду задумался о естественном ходе своей жизни, ее существующей закономерности. Концы, казалось, сходились с концами. Он сказал: «Мы вылетаем на Луну 10 августа». Корнуэлл остановился.
1: «Мистер Пейтон, сейчас ведь только еще апрель».
0: Пейтон продолжал идти, и Корнуэллу пришлось рысцой пуститься за ним вдогонку.
1: «Вы расслышали, что я сказал, мистер Пейтон?»
0: Пейтон повторил: «10 августа. Я своевременно свяжусь с вами и сообщу, куда доставить корабль. До тех пор не пытайтесь увидеться со мной. До свидания, Корнуэлл».
1: Корнуэлл спросил: «Прибыль пополам?»
0: «Да», — ответил Пейтон. «До свидания». Дальше Пейтон пошел один, раздумывая о закономерностях своей жизни. Когда ему было 27 лет, он купил в скалистых горах участок земли с домом. Один из прежних владельцев построил этот дом как убежище на случай атомной войны, которой все опасались 2 столетия назад и которой так и не суждено было разразиться. Однако дом сохранился. Памятник стремлению к полной безопасности, стремлению чувствовать существовать без какой-либо связи с внешним миром, порожденному смертельным страхом. Здание было выстроено из стали и бетона в одном из самых уединенных уголков Земли. Оно стояло высоко над уровнем моря, и почти со всех сторон его защищали горы, поднимавшиеся еще выше. Дом располагал собственные электростанции, водопроводом, которые питали горные потоки, холодильными камерами, вмещавшими сразу 10 коровьих туш. Подвал напоминал крепость с целым арсеналом оружия, предназначенного для того, чтобы сдерживать напор обезумевших от страха толп, которые так и не появились. Установка для кондиционирования воздуха могла очищать воздух до бесконечности, пока из него не будет вычищено все, кроме радиоактивности. Увы, человек несовершенен. И в этом спасительном убежище Пейтон, убежденный холостяк, из года в год проводил весь август. Он раз и навсегда отключил средства сообщения с внешним миром, телевизионную установку, телераспределитель газет. Он окружил свои владения силовым полем и установил сигнальный механизм в том месте, где ограда пересекала единственную горную тропу, по которой можно было добраться до его дома. Ежегодно в течение месяца Пейтон оставался наедине с самим собой. Его никто не видел, до него никто не мог добраться. Лишь в полном одиночестве он по-настоящему отдыхал от 11 месяцев пребывания в человеческом обществе, к которому не испытывал ничего, кроме холодного презрения. Даже полиция, тут Пейтон усмехнулся, знала, как строго он блюдет это правило. Однажды он даже махнул рукой на большой залог и, рискуя подвергнуться психоскопии, все-таки уехал в скалистые горы, чтобы провести август, как всегда. Пейтон подумал, что, пожалуй, включит в свое завещание еще один афоризм. «Самое лучшее доказательство невиновности – это полное отсутствие алиби». 30 июля, как и ежегодно в этот день, Луис Пейтон в 9 часов 15 минут утра сел в Нью-Йорке на антигравитационный реактивный стратолет и в 12 часов 30 минут прибыл в Денвер. Там он позавтракал и в 1:45 отправился на полуантигравитационном автобусе в Камспойнт, откуда Сэм Лейбман на старинном наземном автомобиле, не антигравитационном, довез его до границы его усадьбы. Сэм Лейбман невозмутимо принял на чай $10, которые получал всегда, и приложил руку к шляпе, что вот уже 15 лет проделывал 30 июля. 31 июля, как каждый год в этот день, Луис Пейтон вернулся в Хамспойнт на своем антигравитационном флиттере и заказал в универсальном магазине все необходимое на следующий месяц. Заказ был обычным. По сути дела, это был дубликат заказов предыдущих лет. Макентайр, управляющий магазином, внимательно проверил заказ, передал его на центральный склад горного района в Денвере, и через час все требуемое было доставлено по линии масс-транспортировки. Пейтон с помощью Макентайра погрузил припасы во флиттер, оставил, как обычно, $10 на чай и возвратился домой. 1 августа в 12 часов 01 минуту Пейтон включил на полную мощность силовое поле, окружавшее его участок, и оказался полностью отрезанным от внешнего мира. И тут привычный ход событий был нарушен. Пейтон расчетливо оставил в своем распоряжении 8 дней. За это время он тщательно и без спешки уничтожил столько припасов, сколько могло ему потребоваться на весь август. Тут ему помогли мусорные камеры, предназначенные для уничтожения отбросов. Это была последняя модель, с легкостью превращавшая что угодно, в том числе металлы и силикаты, в мельчайшую молекулярную пыль, которую никакими средствами нельзя было обнаружить. Избыток энергии, выделявшийся при этом процессе, он спустил в горный ручей, который протекал возле дома. Всю эту неделю вода в ручье была на 5 градусов теплее обычного. 9 августа Пейтон спустился на аэрофлиттере в условленное место в штате Вайоминг, где Альберт Корнуэлл уже ждал его с космическим кораблем. Корабль сам по себе, конечно, делал весь план уязвимым, поскольку о нем знали те, кто его продал, и те, кто его доставил сюда и помог готовить полет. Но все эти люди имели дело только с Корнуэллом, а Корнуэлл, подумал Пейтон с тенью усмешки, скоро будет нем, как могила. 10 августа космический корабль, которым управлял Пейтон, оторвался от поверхности Земли, имея на борту одного пассажира, Корнуэлла, конечно, с картой. Антигравитационное поле корабля оказалось превосходным. При включении на полную мощность корабль весил меньше унции. Микрореакторы вырабатывали энергию безотказно и бесшумно, и корабль беззвучно прошел атмосферу, такой непохожий на грохочущие, окутанные пламенем ракеты прошлого, превратился в крошечную точку и скоро совсем исчез. Вероятность того, что кто-нибудь увидит взлетающий корабль, была ничтожно мала, и его действительно никто не увидел.

0: Два дня в космическом пространстве, и вот уже две недели на Луне. Чутье с самого начала подсказало Пейтону, что понадобится именно две недели. Он не питал никаких иллюзий относительно самодельных карт, составленных людьми, которые ничего не смыслят в картографии. Такая карта могла помочь только самому составителю, ему приходила на помощь память. Для всех остальных такая карта – сложный ребус. Первый раз Корнуэлл показал Пейтону карту уже в полете. Он подобострастно улыбался.
1: «В конце концов, сэр, ведь это мой единственный козырь».
0: «Вы сверили ее с картами Луны?»
1: «Я ведь в этом ничего не смыслю, мистер Пейтон. Целиком полагаюсь на вас».
0: Пейтон смерил его холодным взглядом и вернул карту. Сомнений на ней не вызывал только кратер Тихо-Браги, где находился подземный лунный город. Хоть в чем-то, однако, астрономия сыграла им на руку. Кратер Тихо-Браги находился на освещенной стороне Луны, следовательно, патрульные корабли вряд ли будут нести там дежурство, так что у них были все шансы оказаться незамеченными. Пейтон совершил рискованно быструю антигравитационную посадку в холодные тени, отбрасываемые склоном кратера. Солнце уже прошло зенит, и тень не могла стать меньше. Корнуэлл помрачнел.
2: «Какая жалость, мистер Пейтон.
1: Мы ведь не можем начать поиски, пока стоит лунный день».
0: «У него тоже бывает конец», — оборвал его Пейтон. «Солнце будет здесь приблизительно 100 часов. Это время мы используем, чтобы акклиматизироваться и как следует изучить карту». Загадку Пейтон разгадал быстро. Оказалось, что у нее несколько ответов. Он долго изучал лунные карты, тщательно вымеряя расстояние и стараясь определить, какие именно кратеры изображены на самодельной карте, дававшие им ключ к чему. Наконец он сказал: «Колокольчики могут быть спрятаны в одном из трех кратеров – ГЦ-3, ГЦ-5 или МТ-3».
1: «Как же нам быть, мистер Пейтон?» – спросил Корнуэлл расстроенно.
0: «Осмотрим все три», – сказал Пейтон. «Начнем с ближайшего». Место, где они находились, пересекло терминатор, и их окутала ночная мгла. После этого они все дольше оставались на лунной поверхности, постепенно привыкая к извечной тьме и тишине, к резким толчкам звезд и полосе света над краем кратера, и в это в него заглядывала Земля. Они оставляли глубокие бесформенные следы в сухой пыли, которая не поднималась кверху и не осыпалась. Пейтон в первый раз заметил эти следы, когда они выбрались из кратера на яркий свет, отбрасываемый горбатым полумесяцем Земли. Это случилось на восьмой день их пребывания на Луне. Лунный холод не позволял надолго покидать корабль. Каждый день, однако, им удавалось удлинять этот промежуток. На 11-й день они убедились, что в ГЦ-5 поющих колокольчиков нет. На 15-й день холодная душа Пейтона согрелась жаром отчаяния. Они непременно должны обнаружить тайник в ГЦ-3. МТ-10 слишком далеко. Они не успеют добраться до него и исследовать, ведь вернуться на Землю необходимо не позже 31 августа. Однако в тот же день отчаяние рассеялось. Тайник с колокольчиками был найден. Осторожно, в ладонях они переносили колокольчики на корабль, укладывали их в мягкую стружку и возвращались за новыми. Им трижды пришлось проделать путь, который на Земле оставил бы их без сил. Но на Луне с ее незначительным тяготением такое расстояние почти не утомляло. Корнуэлл передал за последний колокольчик Пейтону, который осторожно размещал их в выходной камере.
3: «Отодвиньте их подальше от люка, мистер Пейтон», — сказал он, и его голос в наушниках показался Пейтону слишком громким и резким. «Поднимаюсь!» Корнуэлл пригнулся, готовясь к лунному прыжку, высокому и замедленному, посмотрел вверх и застыл в ужасе. Его лицо, ясно видное за выпуклым лузелитовым иллюминатором шлема, исказилось предсмертной гримасой.
1: «Нет, мистер Пейтон, нет!»
0: Пальцы Пейтона сомкнулись на рукоятке бластера, последовал выстрел. Непереносимая яркая вспышка, и Корнуэлл превратился в бездыханный труп, распростертый среди клочьев скафандра и покрытый брызгами замерзающей крови. Пейтон угрюмо поглядел на мертвеца, но это длилось какое-то мгновение. Затем он уложил последние колокольчики в приготовленные для них контейнеры, снял скафандр, включил сначала антигравитационное поле, затем микрореакторы, и, став миллиона на два богаче, чем за полмесяца до этого, отправился в обратный путь на землю. 29 августа корабль Пейтона бесшумно приземлился кормой вниз в Вайоминге на той же площадке, с которой взлетел 10 августа. Пейтон недаром так заботливо выбирал это место. Его аэрофлитер по-прежнему спокойно стоял в расселине, которыми изобиловало это каменистое плато. Контейнеры с поющими колокольчиками Пейтон отнес в дальний конец расселины и аккуратно присыпал их землей. Затем он вернулся на корабль, чтобы включить приборы и сделать последние приготовления. Через 2 минуты после того, как он снова спустился на землю, сработала автоматическая система управления. Бесшумно набирая скорость, корабль устремился ввысь. Он слегка отклонился в полете к западу под воздействием вращения земли. Пейтон следил за ним, приставив руку козырьком к прищуренным глазам, и уже почти за пределами видимости заметил крошечную вспышку света и облачко на фоне синего неба. Его рот искривился в усмешке. Он рассчитал правильно. Стоило только отвести в сторону кадмиевые стержни поглотителей, и микрореакторы вышли из режима. Корабль исчез в жарком пламени ядерного взрыва. 20 минут спустя Пейтон был дома. Он устал, все мышцы у него болели, сказывалось земное тяготение. Спал он хорошо. 12 часов спустя, на рассвете, явилась полиция. Человек, который открыл дверь, сложил руки на круглом брюшке и несколько раз приветливо кивнул головой. Человек, которому открыли дверь, Сэттон Дэйвенпорт из земного бюро расследований, оглянулся, чувствуя себя крайне неловко. Комната, куда он вошел, была очень большая и тонула в полутьме, если не считать яркой лампы видеоскопа, установленной над комбинированным креслом, письменным столом. По стенам тянулись полки, уставленные кинокнигами, в одном углу были развешаны карты галактики, а в другом на подставке мягко поблескивал галактический объектив. «Вы доктор Уэндел Эрт?» – спросил Дэйвенпорт так, словно этому трудно было поверить. Дэйвенпорт был коренаст и черноволос. На щеке рядом с длинным тонким носом виднелся звездообразный шрам, след нейронного хлыста, однажды чуть-чуть задевшего его.
4: «Я сам», – ответил доктор Эрт высоким тенарком. «А вы инспектор Дэйвенпорт?»
0: Инспектор показал свое удостоверение и объяснил. «Университет рекомендовал мне вас как специалиста в области экстратеррологии».
4: «Да, вы мне это уже говорили полчаса назад, когда звонили», – любезно ответил доктор Эрт.
0: Черты лица у него были расплывчатые, но с пуговкой сквозь толстые стекла очков глядели выпуклые глаза.
5: «Я сразу перейду к делу, доктор Эрт. Вы, вероятно, бывали на Луне?»
0: Доктор Эрт, который успел к этому времени вытащить из-за груды кинокниг бутылку с красной жидкостью и 2 почти незапыленные рюмки, сказал с неожиданной резкостью.
4: «Я никогда не бывал на Луне, инспектор, и не собираюсь. Космические путешествия – глупые занятия, я их не одобряю».
0: Потом добавил уже мягче.
4: «Присаживайтесь, сэр, присаживайтесь, выпейте рюмочку».
0: Инспектор Дэйвенпорт выпил рюмочку и сказал, «Но вы же не...»
4: «Экстратеролог, да. Меня интересуют другие миры, но это вовсе не значит, что я должен их посещать. Господи, да разве обязательно быть путешественником во времени, чтобы получить диплом историка?»
0: Он сел, его круглое лицо вновь расплылось в улыбке, и он спросил.
4: «Ну, а теперь скажите, что вас, собственно, интересует?»
5: «Я пришел», — сказал инспектор, нахмурив брови, «чтобы проконсультироваться с вами относительно одного убийства».
4: «Убийство? А что я понимаю в убийствах?»
5: «Это убийство, доктор Эрт, совершено на Луне».
4: «Поразительно!»
5: «Более чем поразительно. Беспрецедентно, доктор Эрт. За 50 лет существования Доминиона Луны были случаи, когда взрывались корабли или скафандры давали течь, люди сгорали на солнечной стороне, замерзали на теневой и погибали от удушья на обеих. Некоторые даже ухитрялись умереть, упав со скалы, что не так-то просто сделать, принимая во внимание лунное тяготение. Но за все это время ни один человек на Луне не стал жертвой преднамеренного акта насилия со стороны другого человека. Это случилось впервые».
4: «Как было совершено убийство?» – спросил доктор Эрт.
5: «Выстрелом из бластера. Благодаря счастливому стечению обстоятельств, представители закона оказались на месте преступления менее чем через час. Патрульный корабль заметил вспышку света на лунной поверхности. Вы ведь представляете себе, насколько далеко может быть видна вспышка на теневой стороне? Пилот сообщил об этом в лунный город и пошел на посадку. Делая вираж, он разглядел в свете земли взлетающий корабль. Он клянется, что не ошибся. Высадившись, он обнаружил обгоревший труп и следы.
1: «Вы считаете, что эта вспышка была выстрелом из бластера?» — заметил доктор Эрт.
5: «Несомненно. Убийство было совершено совсем недавно. Труп еще не успел промерзнуть. Следы принадлежали двум разным людям. Тщательные измерения показали, что углубления в пыли имеют два различных диаметра. Другими словами, сапоги, их оставившие, были разных размеров. Следы в основном вели к кратерам ГЦ-3 и ГЦ-5. Это два...
1: «Мне известны официальные системы обозначения лунных кратеров», — любезно объявил доктор Эрт.
5: «Одним словом, следы в ГЦ-3 вели к расселине на склоне кратера, внутри которой были обнаружены обломки затвердевшей пемзы. Рентгеноанализ показал...»
1: «Поющие колокольчики», — перебил экстратеролог в сильном волнении. «Неужели это ваше убийство связано с поющими колокольчиками?»
5: «А что, если это так?» — спросил инспектор растерянно.
1: «У меня есть один колокольчик. Его нашла университетская экспедиция и подарила мне в благодарность за... Нет, я должен его вам показать, инспектор».
5: Доктор Эрт вскочил с кресла и засеменил через комнату, сделав знак своему гостю следовать за ним. Дэвенпорт с досадой повиновался. Они вошли в соседнюю комнату, значительно большую, чем первая. Там было еще темнее и царил совершенный хаос. Дэвенпорт в удивлении воззрился на самые разнообразные предметы, сваленные вместе без малейшего намека на какой-либо порядок. Он разглядел кусок синей глазури с Марса, которую неизлечимые романтики считали переродившимися останками давно вымерших марсиан. Затем небольшой метеорит, модель одного из первых космических кораблей и запечатанную бутылку с жидкостью. На этикетке значилось «Океан Венеры». Доктор Эрт с довольным видом сообщил:
1: «Я превратил свой дом в музей. Одно из преимуществ холостяцкой жизни. Конечно, надо еще многое привести в порядок. Вот как-нибудь выберется свободная неделька, другая».
5: С минуту он озирался в недоумении, потом, вспомнив, отодвинул схему развития морских беспозвоночных высшей формы жизни на Арктуре-5 и сказал:
1: «Вот он. К сожалению, он с изъяном».
5: Колокольчик висел на аккуратно впаянной в него тонкой проволочке. Изъян заметить было нетрудно. Примерно на середине колокольчик опоясывала вмятинка, так что он напоминал два косо слепленных шарика. И все-таки его любовно отполировали до неяркого серебристо-серого блеска. На бархатистой поверхности виднелись те крошечные оспинки, которые не удавалось воспроизвести ни в одной лаборатории, пытавшейся синтезировать искусственные колокольчики.
1: Доктор Эрк продолжал: «Я немало экспериментировал, пока подобрал к нему подходящее пило. Колокольчики с изъяном капризны, но кость подходит. Вот».
5: Он поднял что-то вроде короткой широкой ложки, сделанной из серовато-белого материала.
1: «Это я сам вырезал из берцовой кости быка. Слушайте».
5: С легкостью, которой трудно было ожидать от его толстых пальцев, он стал ощупывать поверхность колокольчика, стараясь найти место, где при ударе возникал самый нежный звук. Затем он повернул колокольчик, осторожно его придержав, потом отпустил и слегка ударил по нему широким концом костяной ложки. Казалось, где-то вдали запели миллионы арф. Пение нарастало, затихало и возвращалось снова. Оно возникало словно нигде. Оно звучало в душе у слушателя. Не бывало сладостное, грустное, трепетное. Оно медленно замерло, но ученый и его гость еще долго молчали. Доктор Эрт спросил:
1: «Неплохо, а?»
5: И легким ударом пальца раскачал колокольчик. Дэвенпорт с тревогой посмотрел на него. «Осторожно, не разбейте!» Хрупкость хороших колокольчиков должна давно вошла в поговорку. Доктор Эрт сказал:
1: «Геологи утверждают, что колокольчики — это всего-навсего затвердевшие под большим давлением полые кусочки пемзы, в которых свободно перекатываются маленькие камешки. Так они утверждают. Но если этим все и исчерпывается, почему же мы не в состоянии изготовлять их искусственно? И ведь по сравнению с колокольчиком без изъяна этот звучит как губная гармоника».
5: «Верно», — согласился Дэвенпорт.
0: И на Земле вряд ли найдется хотя бы десяток счастливцев, обладающих колокольчиком безупречной формы. Сотни людей, музеев и учреждений готовы отдать за такой колокольчик любые деньги, ни о чем при этом не спрашивая. Запас колокольчиков стоит убийства.
3: Экстратиролог обернулся к Дэйвенпорту и пухлым указательным пальцем поправил очки на носу пуговки.
1: «Я не забыл про убийство, из-за которого вы пришли. Пожалуйста, продолжайте».
0: «Все можно рассказать в двух словах. Я знаю, кто убийца».
3: Они вернулись в библиотеку, и снова опустившись в кресло, доктор Эрт сложил руки на объемистом животе, а потом спросил.
1: «В самом деле? Тогда что же вас затрудняет, инспектор?»
0: «Знать и доказать не одно и то же, доктор Эрт. К сожалению, у него нет алиби».
1: «Вероятно, вы хотели сказать, к сожалению, у него есть алиби».
0: «Я хочу сказать то, что сказал. Будь у него алиби, я сумел бы доказать, что оно фальшивое, потому что оно было бы фальшивым. Если бы он представил свидетелей, готовых показать, что они видели его на земле в момент совершения убийства, их можно было бы поймать на лжи. Если бы он представил документы, можно было бы обнаружить, что это подделка или еще какое-нибудь жульничество. К сожалению, ни на что подобное преступник не ссылается».
1: «А на что же он ссылается?»
3: Инспектор Дэйвенпорт подробно описал имение Пейтона в Колорадо и сказал заключение.
0: «Он всегда проводит август там в полнейшем одиночестве. Даже ЗБР вынуждено было это подтвердить. И присяжным придется сделать вывод, что он этот август провел у себя в имении, если только мы не представим убедительных доказательств того, что он был на Луне».
1: «А почему вы думаете, что он действительно был на Луне? Может быть, он и не виновен?» «Виновен!» – Дэйвенпорт почти кричал. «Вот уже 15 лет я напрасно пытаюсь собрать против него достаточно улик. Но преступление Пейтона я теперь нюхом чую. Говорю вам, на всей земле только у Пейтона хватит наглости попробовать сбыть контрабандные колокольчики, и к тому же он знает нужных людей. Известно, что он первоклассный космический пилот. Известно, что у него были какие-то дела с убитым, хотя последние несколько месяцев они не виделись. К сожалению, все это еще не доказательство».
3: Доктор Эрт спросил, «А не проще ли прибегнуть к психоскопии, ведь теперь это узаконено?»
0: Дэйвенпорт нахмурился, и шрам у него на щеке побелел. «Разве вам не известен закон конского хианавы, доктор Эрт?»
1: «Нет».
0: «Он, по-моему, никому не известен. Внутренний мир человека, заявляет государство, свободен от посягательств. Прекрасно, но что отсюда вытекает? Человек, подвергнутый психоскопии, имеет право на такую компенсацию, какой он только сумеет добиться от суда. Недавно один банковский кассир получил 25 тысяч долларов возмещения за психоскопическую проверку по поводу необоснованного обвинения в растрате. А косвенные улики, которые как бы указывали на растрату, в действительности оказались связанными с любовной интрижкой. Кассир подал иск, указывая, что он лишился места, был вынужден принимать меры предосторожности, так как оскорбленный муж грозил ему расправой, и, наконец, его выставили на посмешище, поскольку газетный репортер узнал и описал результаты психоскопической проверки, проведенной судом».
1: «Мне кажется, у этого кассира были основания для иска».
0: «Конечно, в этом-то и беда. А кроме того, следует помнить еще один пункт. Человек, один раз подвергнутый психоскопии, по какой бы то ни было причине, не может быть подвергнут ей вторично. Нельзя дважды подвергать опасности психику человека, гласит закон».
1: «Не слишком-то удобный закон».
0: «Вот именно. Психоскопию узаконили 2 года назад, и за это время все воры и аферисты старались пройти психоскопию из-за карманной кражи, чтобы потом спокойно приниматься за крупные дела. Таким образом, наше главное управление разрешит подвергнуть Пейтона психоскопии, только если против него будут собраны веские улики. И не обязательно веские с точки зрения закона, лишь бы поверило мое начальство.
1: Самое скверное, доктор Эрт, что мы не можем передать дело в суд, не проведя психоскопической проверки. Убийство – слишком серьезное преступление. Если обвиняемый не будет подвергнут психоскопии, даже самый тупой присяжный решит, что обвинение не уверено в своих позициях». «Так что же вам нужно от меня?»
0: «Доказательство того, что в августе Пейтон побывал на Луне. И оно мне нужно немедленно. Пейтон арестован по подозрению, и долго держать его под стражей я не могу. А если об этом убийстве кто-нибудь проведает, мировая пресса взорвется, как астероид, угодивший в атмосферу Юпитера. Ведь это же сенсационное преступление. Первое убийство на Луне».
1: «Когда именно было совершено убийство?»
3: Тон Эрта внезапно стал деловым.
0: «27 августа».
1: «Когда арестовали Пейтона?»
0: «Вчера, 30 августа».
1: «Значит, если Пейтон убийца, у него должно было хватить времени вернуться на Землю».
0: «Времени у него было в обрез».
5: Дэвенпорт сжал губы. «Если бы я не опоздал на день, если бы оказалось, что его дом пуст!»
4: «Как по-вашему, сколько они всего пробыли на Луне? Убийца и убитый?»
5: «Судя по количеству следов, несколько дней, не меньше недели».
4: «Корабль, на котором они летели, был обнаружен?»
5: «Нет, и вряд ли он будет обнаружен. Часов 10 назад обсерватория Денверского университета сообщила об увеличении радиоактивного фона, возникшем позавчера в 6 вечера и державшемся несколько часов. Ведь совсем нетрудно, доктор Эрт, установить приборы на корабле так, чтобы он взлетел без экипажа и взорвался примерно в 50 милях от Земли от короткого замыкания в микрореакторах».
4: «На месте Пейтона», — задумчиво проговорил доктор Эрт, «я убил бы сообщника на борту корабля и взорвал бы корабль вместе с трупом».
5: «Вы не знаете Пейтона», — мрачно ответил Дэвенпорт. «Он упивается своими победами над законом, он их смакует. Труп, оставленный на Луне, — это вызов нам».
4: «Вот как!» Эрт погладил себя по животу и добавил: «Что ж, возможно, мне это и удастся».
5: «Доказать, что он был на Луне?»
4: «Составить свое мнение на этот счет».
5: «Теперь же?»
4: «Чем скорее, тем лучше. Если, конечно, мне можно будет побеседовать с мистером Пейтоном».
5: «Это я устрою. Меня ждет антигравитационный реактивный самолет. Через 20 минут мы будем в Вашингтоне».
0: На толстой физиономии экстратиролога выразилось глубочайшее смятение. Он вскочил и бросился в самый темный угол своей загроможденной вещами комнаты, подальше от агента ЗБР.
4: «Ни за что!»
5: «В чем дело, доктор Эрт?»
4: «Я не полечу на реактивном самолете. Я им не доверяю».
5: Дэвенпорт озадаченно уставился на доктора Эрта и пробормотал, запинаясь: «А монорельсовая дорога?»
4: «Я не доверяю никаким средствам передвижения», — отрезал доктор Эрт. «Не доверяю, только пешком. Пешком, пожалуйста».
0: Потом он вдруг оживился.
4: «А вы не могли бы привезти мистера Пейтона в наш город, куда-нибудь поблизости? В здание муниципалитета, например, до муниципалитета мне дойти нетрудно».
0: Дэвенпорт растерянно обвел глазами комнату. Кругом стояли бесчисленные тома, повествующие о световых годах. В открытую дверь соседнего зала виднелись сувениры далеких миров.
5: Он перевел взгляд на доктора Эрта, который побледнел от одной только мысли о реактивном самолете, и пожал плечами. «Я привезу Пейтона сюда, в эту комнату. Это вас устроит?»
0: Доктор Эрт испустил вздох облегчения.
4: «Вполне».
5: «Надеюсь, у вас что-нибудь получится, доктор Эрт».
4: «Я сделаю все, что в моих силах, мистер Дэвенпорт».

0: Луис Пейтон брезгливо осмотрел комнату и смерил презрительным взглядом толстяка, любезно ему кивавшего. Он покосился на предложенный стул и, прежде чем сесть, смахнул с него рукой пыль. Дэвенпорт сел рядом, поправив кобуру бластера. Толстяк с улыбкой уселся и стал поглаживать свое округлое брюшко, словно он только что отлично поел и хочет, чтобы об этом знал весь мир.
1: «Добрый вечер, мистер Пейтон», — сказал он. «Я доктор Уэндел Эрт, экстратеролог».
0: Пейтон снова взглянул на него. «А что вам нужно от меня?»
1: «Я хочу знать, были ли вы в августе на Луне?»
0: «Нет».
1: «Однако ни один человек на Земле не видел вас между 1 и 30 августа».
0: «Я проводил август, как обычно. В этом месяце меня никогда не видят. Спросите хоть у него».
1: И Пейтон кивнул в сторону Дэвенпорта. Доктор Эрт усмехнулся. «Если бы у вас был хоть один какой-нибудь объективный критерий, если бы между Луной и Землей существовали какие-то физические различия, скажем, мы сделали бы анализ пыли с ваших волос и сказали: ага, лунные породы. К сожалению, это невозможно. Лунные породы ничем не отличаются от земных». «Да если бы даже они отличались, у вас на волосах все равно не найти ни одной пылинки, разве что вы выходили на лунную поверхность без скафандра, а это маловероятно».
0: Пейтон слушал его, сохраняя полнейшее равнодушие.
1: Доктор Эрт продолжал, благодушно улыбаясь и поправляя рукой очки, которые плохо держались на его крохотном носике. «Человек в космосе или на Луне дышит земным воздухом, ест земную пищу, и на корабле, и в скафандре он остается в земных условиях. Мы разыскиваем человека, который 2 дня летел на Луну, пробыл на Луне по крайней мере неделю и еще 2 дня потратил на возвращение на Землю. Все это время он сохранял вокруг себя земные условия, что очень усложняет нашу задачу».
0: «Мне кажется, — сказал Пейтон, — вы могли бы ее облегчить, если бы отпустили меня и начали поиски настоящего убийцы».
1: «Это не исключено, — сказал доктор Эрт. — Вы когда-нибудь видели что-либо подобное?»
0: Он пошарил пухлой рукой на полу возле кресла и поднял серый шарик, который отбрасывал приглушенные блики. Пейтон улыбнулся. «Я бы сказал, что это поющий колокольчик».
1: «Да, это поющий колокольчик. Убийство было совершено ради поющих колокольчиков. Как вам нравится этот экземпляр?»
0: «По-моему, он с большим изъяном».
1: «Рассмотрите его повнимательнее», — сказал доктор Эрт и внезапно бросил колокольчик Пейтону, который сидел от него в 2 метрах. Дэвенпорт вскрикнул и приподнялся на стуле. Пейтон вскинул руки и успел поймать колокольчик.
0: «Идиот! Кто же их так бросает?» — сказал Пейтон.
1: «Вы относитесь к поющим колокольчикам с почтением, не правда ли?»
0: «Со слишком большим почтением, чтобы их разбивать. И это, по крайней мере, не преступление». Пейтон тихонько погладил колокольчик, потом поднял его к уху и слегка встряхнул, прислушиваясь к мягкому шороху осколков лунолита, маленьких кусочков пемзы, сталкивающихся в пустоте. Затем, подняв колокольчик за вделанную в него проволочку, он уверенным и привычным движением провел ногтем большого пальца по выпуклой поверхности, и колокольчик запел. Звук был нежный, напоминающий флейту. Задрожав, он медленно замер, вызывая в памяти картину летних сумерек. Несколько секунд все трое завороженно слушали.
1: А потом доктор Эрт сказал: «Бросьте мне его, мистер Пейтон, скорее!» И он повелительно протянул руку. Машинально Луис Пейтон бросил колокольчик. Он описал короткую дугу и, не долетев до протянутой руки доктора Эрта, с горестным звенящим стоном вдребезги разбился на полу.
0: Дэвенпорт и Пейтон, охваченные одним чувством, молча смотрели на серые осколки и толком не расслышали, как доктор Эрт спокойно произнес:
1: «Когда будет обнаружен тайник, где преступник укрыл неотшлифованные колокольчики, я хотел бы получить безупречный и правильно отшлифованный экземпляр в качестве возмещения за разбитый и в качестве моего гонорара».
2: «Гонорара? За что же?» — сердито спросил Дэвенпорт.
1: «Но ведь теперь все очевидно. Хотя несколько минут назад в моей маленькой речи я не упомянул об этом, но тем не менее одну земную особенность космический путешественник взять с собой не может. Я имею в виду силу земного притяжения».
0: Мистер Пейтон очень неловко бросил ценную вещь, а это неопровержимо доказывает, что его мышцы еще не приспособились вновь к земному притяжению. Как специалист, мистер Дэйвенпорт, я утверждаю, арестованный последнее время находился вне Земли. Он был либо в космическом пространстве, либо на какой-то планете, значительно уступающей Земле в размерах, например, на Луне.
1: Дэйвенпорт с торжеством вскочил на ноги.
2: «Будьте добры, дайте мне письменные заключения», — сказал он, положив руку на бластер. «И его будет достаточно, чтобы получить санкцию на применение психоскопии».
1: Луис Пейтон и не думал сопротивляться. Оглушенный случившимся, он сознавал только одно. В завещании ему придется упомянуть, что его блистательный путь завершился полным крахом.

Сегодняшний эфир начинает рассказ Брайана Ходжа «Осиное гнездо». День выдался ничем не примечательный. Завтра и вспомнить-то будет нечего, ни плохого, ни хорошего. И вообще, в последнее время он начал тяготиться этой самой непримечательностью, мысленно представляя ее в виде этакого гигантского бежевого мусорного ведра, куда рано или поздно сметается едва ли не все. Непримечательность становится эталоном для сравнения с чем-то выдающимся, а потому выходит, что, как бы ты ни старался в течение дня, вся эта суета абсолютно бессмысленна. Клеишь на стену километры обоев для того, чтобы потом глядеть только на одну единственную фотографию в рамочке или картину.

0: которые могли бы подсказать что-то дельное. Впрочем, если бы они и имелись, все равно пришлось бы притворяться, будто он не нуждается в их поучениях. Разумеется, у него есть Лидия, но даже если она согласится, что выслушивать подобные рассуждения входит в круг ее домашних обязанностей, а так, скорее всего, и будет, она и сама, судя по всему, еще до конца не разобралась. А как раз сейчас ему хотелось бы считать беспросветную обыденность везением, а не скучной нормой.
1: «Знаешь, чтобы нам не помешало, — говорит Майк, — какая-нибудь добротная неизлечимая болезнь или основательная катастрофа. Люди после них не терзаются никакими вопросами. Испытания хорошо прочищают мозги.
2: Если не гробят совсем».
0: Она рассмеялась, а когда Чарис смеется, он всякий раз невольно присоединяется. Да, можно подумать, он не рискует, смертельно позволяя себя подвозить, по крайней мере, раз в день.
2: «Ты определенно больной», — говорит ему Чарис.
1: «Наверное. И не в хорошем смысле этого слова».
0: Еще один перекресток, и через полквартала она подкатывает к обочине перед его домом. Одноэтажная постройка с пологой крышей, на лужайке два чахлых деревца. Сколько ни старайся, трудно представить себе что-то более непримечательное. Он часто мысленно перебирает варианты жилищ, где бы ему хотелось обосноваться, лишь бы не видеть перед глазами одну и ту же унылую картину. Иногда это дворец, куда он возвращается после школы. В другой раз тростниковая хижина на Таити или станция Нью-Йоркского метро, и он спускается глубоко под землю, чтобы стать одним из тамошних обитателей. Потом вдруг, хоть ему и ненавистно в этом признаваться, непримечательность перестает его отталкивать. По крайней мере, она предсказуема. Она есть и всегда будет.
2: «Я могла бы зайти, хочешь?» – произносит Чарис. «У меня есть немного времени до начала работы».
0: Он качает головой, от чего становится больно. Физически больно. Дома Эван. Правда, он не видит сквозь закрытые гаражные ворота, но входная дверь за москитной сеткой распахнута настежь. Значит, дома кто-то есть. И не Лидия. Она не возвращается так рано.
2: «Когда-нибудь мне все равно придется с ним познакомиться, если они с Лидией останутся вместе».
0: Но на самом деле она хочет сказать, пусть даже сама этого не сознает, «если мы с тобой останемся вместе». Вот такой ужас она подразумевает.
1: «Но только не сегодня, ладно? Пусть это произойдет в присутствии Лидии. Без нее Эван покажется тебе уж совсем странным».
2: «Хочешь знать, что я обо всем этом думаю? Ты только потому все время увиливаешь, что он никак не становится таким, каким ты его описываешь».
0: Она по-своему бесстрашна, это Чарис. Можно подумать, что-то сошло с небес, и не оставляющим сомнения голосом заявила, что отныне ей всегда будет сопутствовать везение. Что она будет нравиться, что волосы ее всегда будут без усилий виться, обрамляя личико веселыми кудряшками, что она всегда в любом тесте будет набирать 90 очков, а то и выше, что на светофорах зеленый будет гореть чуть дольше специально для нее. Трудно представить, каково это – идти по жизни с такой уверенностью.
1: Хотя, конечно, Эван не поддается никакому описанию.
0: А потом Майку хотелось бы самому сначала разобраться, что он за тип, прежде чем Чарис возьмется за дело и расщелкает, как орехи, все его неврозы, благодаря вечерним курсам психологии, куда, кстати, и предстоит отправиться через несколько часов. Они целуются, после чего он берет свой рюкзак с книгами, перекладывает на колени и нажимает дверную ручку.
2: «Ты красавчик», — говорит она ему.
0: Эти слова она обычно произносит вместо «я тебя люблю». Поначалу они его раздражали. Он считал, что так она от него отделывается, тонко намекая на свою независимость. По ее мнению, выходило, будто он по-прежнему будет красив, независимо от того, перестанет она его любить или нет.
2: «Я уезжаю с другим парнем на Таити, буду жить там в тростниковой хижине на пляже. И не забывай, что ты красавчик».
0: Последнее время, однако, ему кажется, что в этой фразе скрыто больше смысла, чем он поначалу думал. Все-таки он ни разу не слышал, чтобы она говорила это кому-то другому. Возможно, на самом деле она имеет в виду, что никогда не полюбит то, что считает уродливым, или не откажется от противоположности уродству. Он выходит из машины, и Чарис уезжает. С ревом несется по улице, пока он смотрит ей вслед. Заворачивая за угол, она высовывает руку из окна и машет ему.
1: Чарис.
0: Некоторые парни в школе уже разобрались, на что они западают. Для одних важны ноги,
1: для других — попки.

0: Третий смотрит только на грудь. Чарис. Стотысячный раз со вкусом произносит Майк, и у него закрадывается подозрение. Не извращенец ли он какой-то, раз запал на имя? Еще не видя девушки, он прошел бы 1000 миль, лишь бы познакомиться с той, которую зовут Чарис. Подойдя к дому, он замечает несколько колючих темных тварей, лениво жужжащих под свесом крыши. Он задерживается на секунду у двери, чтобы понаблюдать за ними. Еще несколько насекомых ползают по серому странному комку, прилепленному к стене под самой крышей. Осы и их гнездо. Почему они всегда устраивают себе жилище на самом видном месте, в нескольких футах от дверей, где и не хочешь, а все равно их заметишь? Нет, чтобы выбрать укромный уголок, например, прилепили бы свое гнездо на стене, выходящей к соседям, и все жили бы себе преспокойненько, и кто ходит, и кто жужжит. Так ведь нет, обязательно нужно гнездиться там, где весь рой обречен. Теперь ему придется идти покупать какой-нибудь баллончик, плюющийся химической гадостью, и поливать их этим ядом. Вся крошечная цивилизация ос будет истреблена только потому, что они понятия не имеют о компромиссе. Такая работенка скорее подошла бы Эвану. Другой на его месте счел бы ее просто своим долгом. Но нет, Эван не убивает насекомых. Точно так, как не выбивает ковров. Пока светит солнце, Эван вообще ничего полезного не делает. Майк заходит в дом, нарочно громко хлопнув москитной дверной рамой, чтобы Эван наверняка его услышал. Самый большой кошмар для Майка — вернуться однажды домой и застать Эвана за тем, как он играет сам с собой. Лучше быть осой в гнезде в день уничтожения, чем пережить подобное потрясение. Нет, правда, после такого шока ничего другого не остается, как уйти из дома. А если в чем Майк и уверен, то в том, что других домов у него нет. Он даже не уверен, делают ли такое парни в возрасте Эвана. Но безопаснее предположить, что вероятность все-таки существует. Эвану 40 или 41, где-то так. Поэтому, с одной стороны, ха-ха, зачем бы им это делать, если у них есть женщины? У Эвана, к примеру, есть Лидия. Но с другой, трудно вообразить, что однажды проснешься и поймешь, к прежним привычкам возврата нет. Бросив рюкзак на кухне и вынув из холодильника бутылку с соком гуавы, Майк не спеша отправляется в общую комнату, хотя ему всегда казалось, что ее следует называть как-то иначе. Придумать запасное имя для тех домов, где ничего общего нет. Он идет на звук музыки. Это Эван слушает музыкальный центр, как делает всегда во время простоя. Джаз. Вечный джаз. Если бы этот тип задумал убить Майка, все, что ему бы потребовалось, врубить рэп или металл, когда Майк возвращается из школы. Раз и готово. Мгновенный разрыв сердца. Но на это рассчитывать не приходится. Эван должен погрузиться в джаз, словно пакетик с чаем в стакан кипятка, прежде чем отправляться на окраину города в какой-то клуб, где он играет почти все вечера. Причем тут разрывание бумаги, Майк понятия не имеет, но Эван просто сидит на краешке кресла и рвет бумагу. Рекламные брошюры, каталоги, старые газеты — все, что ему под руку попадается. «Как в школе?» — спрашивает он. «Клево», — отвечает Майк, просто для того, чтобы внести ноту разнообразия. Каждый день он говорит «нормально». Нужно же когда-то становиться менее предсказуемым. Эван, видимо, не замечает отступления от заведенного порядка, целиком погруженный в свое дело. Он не рвет бумагу в мелкие клочки. Он действует методично и тщательно. Лишь тонкие длинные полоски, отрываемые медленно, чтобы производить побольше шума. Только после того, как полоска полностью оторвана, она планирует на пол, засыпанный целым ворохом бумаги. Эта новая грань проявилась в цельной натуре Эвана 2 или 3 недели тому назад. Видимо, он проснулся однажды днем и решил, что с этой минуты он заменит собой типографскую гильотину. Майк едва выдерживает всю эту возню с бумагой. Тут любому впору свихнуться. Впрочем, если хорошенько подумать, нормальный человек вряд ли пристрастится к такому занятию. Насколько ему известно, Лидия не подозревает, чем занимается днем ее дружок. Возможно, это какое-то таинственное упражнение для ловкости пальцев, известное только джазовым музыкантам. До встречи с Эваном Майк ни разу не видел того, чтобы все тело было подчинено рукам. Все остальное в Эване И худые ноги, и узкие плечики, и остриженные чуть ли не до корней волосы, и маленькие круглые очечки служили лишь подспорьем для его рук. При знакомстве с ним, даже без обмена рукопожатиями, все равно через минуту-другую люди начинали глазеть на его руки. Удивительно большие для такого тщедушного тельца, но не толстые и напрочь лишенные неуклюжести. Сравнивать руки Эвана с другими руками – все равно, что сравнивать лебедей с утками. Если мужчины западают кто на ножки, кто на попки, то наверняка должны быть женщины, которые западают на руки. И Лидия, наверное, одна из них. «Давно хочу тебя спросить, но все как-то не получалось», — подняв глаза, говорит Эван. «Ты не против?» Он словно делает паузу в ожидании, что Майк ответит «против», уйдет из комнаты, заткнет себе уши или выкинет какой-нибудь другой номер. «До того, как я к вам переехал, Лидия поинтересовалась твоим мнением?» «Да я теперь не помню точно». «Как давно они встречаются в общей комнате?» 5-6 месяцев, наверное». «Сейчас жара и духота, а когда Эван переехал, был холод и дождь. Скорее всего, она просто поставила меня в известность и все дела». Через несколько секунд он почувствовал потребность добавить. «Хотя она не стервозничала или другое чего».
1: Модель для сборки «On Energy».
0: На лице Эвана появляется нечто вроде улыбки, но он дарит ее ровненькой полоске бумаги, над которой сейчас трудится. «Да, конечно. В чем, а в стервозности ее не обвинишь. Нужно иметь доброе сердце, чтобы, как она, принимать участие во всех бродягах». Майк не собирается с этим спорить и заранее предвидит следующий вопрос. Эвана интересует, каков был бы приговор, если бы Лидия предоставила Майку шанс сказать: «Нет, оставь этого парня, где нашла, пусть себе играет в своем джаз-клубе». Майку захотелось бы честно ответить на его вопрос. «Валяй, Лидия, приведи в дом еще двоих или троих. Кто знает, вдруг они составят бригаду по разрыванию бумаги». Но нельзя так говорить, когда знаешь, что жить под этой крышей у тебя не больше прав, чем у Эвана. Если честно, отношения Майка с последним парнем Лидии с самого начала отличались беззлобной терпимостью, словно в доме поселился не Эван, а малосимпатичная дворняга. Приласкать такую не хочется, а она, в свою очередь, не стремится тебя укусить, поэтому большую часть времени они друг друга просто не замечают. Сейчас он кайфует от музыки, и для большинства обычных людей это приятные минуты, но то, как это делает Эван, дает основание для беспокойства. Его восхищение на четверть состоит из неугасаемого негодования, которое то и дело прорывается наружу. Труба выводит сложнейшие пассажи, которые выливаются в одну единственную ноту, и она тянется невероятно долго, а Эван тащится от нее, и сразу видно, как ему хотелось бы играть в ту далекую, прокуренную, пьяную и рисковую эпоху, вместо того, чтобы отправляться каждый вечер в клуб и наигрывать что-то для фона, который едва слышен из-за позвякивания бокалов. Майк как-то раз случайно услышал, что Эван жаловался по этому поводу Лидии. Эван кивает на музыкальный центр.
2: «Иной раз послушаешь игру Майлза и понимаешь, что хотя он и находится с публикой в одном зале, на самом деле они в совсем разных местах. Ничего удивительного, что иногда он поворачивался спиной к зрителям и играл вот как сейчас».
0: Эван хмуро улыбается и отрывает очередную полоску.
2: «Пианисту такого роскошного фокуса не проделать. Пожалуй, тебе следовало бы поменять инструмент на аккордеон».
0: С виду может показаться, что Эван не понял шутки. Больше того, что он всерьез подумал над этим предложением несколько секунд, а затем отверг его, но только из-за хлопотности.
2: «А тебе следовало бы уйти из школы», — говорит ему Эван. «Брось учебу и узнай, что такое настоящие приключения, пока не поздно».
3: «На какие шиши?»
2: «С этого и начинаются приключения, я так думаю».
3: И еще бы он так не думал. Легко ему предлагать такое. Не труднее, чем Майку мечтать о том, как он и Чарис отправятся бродить по свету. Но это только мечты, не больше. А если Майк такой тупой, что не видит разницы между мечтами и реальностью, что ж, тогда Эвану повезет. Он получит и Лидию, и ее дом в полное распоряжение. Надо отдать Эвану должное. Он умеет быть дружелюбным, когда захочет.
0: Хотя, с другой стороны, говорит Майк, больше для того, чтобы позлить Эвана, заставить его задуматься над перспективой пользоваться гелем для душа из одной бутылки еще долгие годы. Кто сказал, что уже не слишком поздно? Он предоставляет в распоряжение Эвана и Майлза комнату, где продолжается издевательство над обработанной древесной массой, а сам относит рюкзак в свою спальню. Пусть книги там акклиматизируются немного, прежде чем он найдет в себе силы хотя бы подумать о том, что нужно еще позаниматься в этот день. Зайдя к себе, он понимает, что забыл сок гуавы. Поставил его на стол на несколько секунд и забыл. Майк возвращается, но как только подходит к порогу общей комнаты, сразу решает оставить бутылку сладкого нектара на своем месте. Эван его не замечает. Эван думает, что он один в комнате. Подносит ко рту полоску бумаги и начинает жевать. Потом еще одну и еще. Странное дело. Он провел с Лидией больше времени, чем с родной матерью, но ни разу за все эти годы не назвал ее как-то иначе, только по имени. Вероятно, она заслужила большего. Но здесь тот же случай, что с общей комнатой. Никто пока не придумал лучшей альтернативы. «Ты скучаешь по ней?» Когда-то она часто задавала ему этот вопрос о его матери, и вовсе не потому, что не знала ответа. Просто она таким образом поддерживала беседу, когда чувствовала, что нужно преодолеть барьер молчания. Всякий раз она ласково убирала челку с его лба и не торопила, ждала, сколько нужно, пока он вновь не обретал голос. «Ты скучаешь по ней?» Он сердито кивает, уткнувшись Лидии в мокрое от его слез плечо. «Ты скучаешь по ней?»
4: «Угу. Но мне уже не так больно, как раньше».
0: Наконец наступает день.
4: «Ты скучаешь по ней?» «Конечно. Только я ее почти забыл».
0: Странно слышать, как эти слова произносит твой собственный голос. Все равно, что войти в комнату, где живет горе, а его там больше нет. Начинаешь лихорадочно искать, но ничего не находишь. Ни в углу, ни под кроватью, ни в шкафу. Извлекаешь на свет лишь несколько фотографий, которые почему-то кажутся блеклыми и размытыми. Собери вместе сопроводительные надписи на снимках, и, может быть, тебе удастся сляпать короткую биографию. Она вышла замуж за отца, у них родился сын, которого они по какой-то непостижимой причине назвали Майком. Она готовила великолепные спагетти и фрикадельки и раз в месяц учиняла скандал. А однажды она споткнулась о ведро с мыльной водой и полетела кубарем с лестницы, после чего прожила в больнице несколько дней, но так и не пришла в сознание, не оправилась от перелома основания черепа. Ужасная история, если подумать. Но это была ее история.
4: «Ты скучаешь по ней?» «Наверное.
0: Только разве можно быть такой неуклюжей?» После того, как Лидия за несколько лет вытянула из него все это, она словно точно знала, когда нужно прекратить расспросы. Она ни разу не попросила называть ее мамой, наоборот, пресекла поползновение, когда спустя год или два, ему было лет 8-9, он начал проявлять готовность к этому. Но, видимо, она не сочла это хорошей идеей. Он смог найти только одно объяснение. Для нее было достаточно сознавать, что она ему нужна.
5: «Я хочу попросить тебя об одном одолжении», — говорит она в конце недели. «Если выедешь сегодня в город, купи что-нибудь побрызгать на ос у входной двери и вообще займись ими».
0: «Ладно», — отвечает он, будто впервые слышит о каких-то осах, хотя сам ожидал этой просьбы уже несколько дней. Ожидал со страхом. Не хотелось становиться массовым убийцей. Муравейники, разрушенные в детстве, не считаются. Сейчас он достаточно взрослый, чтобы предстать перед судом. «Хочешь, чтобы они помучились?» Лидия прикидывается, будто обдумывает ответ, затем трясет головой.
5: «Сделай, пожалуйста, все как можно быстрее и гуманнее».
0: «Ага. Зальем целые семьи нейротоксинами. Это будет очень гуманным».
5: «И прошу тебя, не вздумай выбрать короткий путь и действовать против них огнем».
0: Она начинает смеяться.
5: «Помню, однажды у твоего отца был клиент, который выставил на продажу дом. Так вот он решил, что сможет быстро избавиться от осиного гнезда, пока мы не привели покупателей. И за два дня до встречи он спалил всю стену. А потом Потом у него хватило наглости сбросить 40 тысяч с первоначальной цены, и все, мол, будет в порядке.
0: Они вместе смеются. Лидия хорошо рассказывает свою историю, очень оживленно. Теперь она только так упоминает о его отце, в качестве затравки для какой-то истории. Майку легко представить, что именно отец разглядел в этой женщине 10 лет назад. Она ведь ему не родная мать, поэтому это нетрудно сделать. Светлые волосы цвета заходящего солнца, овальное лицо. И хотя за последние несколько лет она немного прибавила в весе, это ее не портит. Она работала в том же агентстве недвижимости, что и отец. Вполне понятно, что после смерти жены на отца отовсюду лились потоки сочувствия, но в конце концов они иссякли, как иссякает неглубокий источник во время засухи. Конечно, речь не о Лидии. Насколько Майк себе представлял, Лидия оказалась последним плечом, на которое отец смог опереться. Ему понадобилось 4 года, чтобы в конце концов решить, что опора ему больше не нужна. Однако в качестве утешительного приза он оставил ей своего малыша.
5: «Эван рассказал, что вы на днях хорошо поговорили», — произносит затем Лидия.
0: Майк пытается припомнить хоть одно примечательное слово или ерундовую деталь, связанную с этим разговором, но ничего не получается. Возможно, именно такие разговоры считаются хорошими среди парней, которые сидят день-деньской, рвут бумагу и пожирают ее, как картофельные чипсы. Но у Майка, наверное, более высокие стандарты. Когда лежишь на одеяле, расстеленном поверх густой травы, глазеешь на звезды, попиваясь через запретное венцо и говоришь о будущем или о жизни на других планетах, вот это и есть хороший разговор. Да, как будто лжет он. По крайней мере, Лидии приятно это слышать.
5: «Я очень рада. Надеюсь, ты начал потихоньку проникаться к нему теплыми чувствами», произносит она с такой искренней надеждой, что у него разбивается сердце. «Для меня очень важно, чтобы мои парни ладили между собой».
4: «Ты его любишь?» «Господи, неужели он и в самом деле произнес это вслух?»
5: «Ой, прости, наверное, это очень личный вопрос».
0: Судя по ее виду, не очень. Но она все равно уклоняется от ответа по давнишней привычке, приобретенной за годы демонстрации пустых домов, когда всех клиентов интересует одно – сухо ли в подвале.
5: «Ему нужен кто-то рядом», – говорит она. «Эвану нелегко пришлось в жизни».
0: Лидия, видимо, догадывается, о чем он думает после таких слов.
5: «И тебе тоже было нелегко, я знаю. Как и мне. Так или иначе, нам всем пришлось нелегко. Договорились?»
0: Он кивает. Раз уж об этом зашла речь, труднее всех придется глупым осам, что прилепились под крышей.
5: «Трудные, ужасные судьбы. И просто чудо, что мы до сих пор не повесились».
0: Она начинает улыбаться, как бы показывая, что шутит, хотя он еще много лет тому назад раскусил ее, поняв, что она любит прибегать к преувеличению в неловких ситуациях. Затем Лидия становится серьезной.
5: «Такова жизнь, Майк. Жить всегда трудно. Мне самой неприятно, что приходится быть резкой, но такова горькая правда. Единственный способ не ожесточиться – это бескорыстие».
0: Он уже отдал обоих родителей. Разве этого недостаточно? Наверное, нет, раз взамен даже не получил квитанции.
5: «Отдавай все, пока не станет больно. Особенно, пока не станет больно», — говорит она так, что становится ясно. У нее большой в этом опыт. «Только тогда будет хорошо».
0: Он не сомневается, что она знает, о чем говорит. Но так ли важны эти ее наставления, если жизнь не успела закалить тебя? Даже еще не начала закалять. И хотя Лидия не ответила на его вопрос, все равно он понял. Нет, она не любит Эвана. Просто его пустоты и нужды заполняют ее собственные пустоты. На следующий день Майк решает, что дальше откладывать нечего, одалживает у Лидии машину и берет несколько долларов из продуктовых денег для покупки смертельного аэрозоля в ближайшем магазине. Этикетка на баллончике предупреждает, что с содержимым шутки плохи, особенно для шершней, ос и шмелей. Но искусство не заходит так далеко, чтобы показать их мертвыми, лежащими на спинах, лапки кверху.
3: Нет, насекомые нарисованы в виде таких омерзительных, злобных пришельцев. Видимо, художник стремился, чтобы покупатель ринулся расхватывать баллончики, бросив на них лишь один взгляд. Такие твари заслуживают смерти.
5: Майк стоит у цоколя, потряхивает баллончиком и примеряется к цели. А сам думает, что бы они сказали, если бы умели говорить. Что если вся их безумная осиная ярость оказалась бы одной игрой, и они начали бы молить о пощаде, или гордость помешала бы им это сделать, и они сказали «Давай, валяй!» Или совершили бы что-нибудь совсем неожиданное. Например, выслали бы своих лучших дипломатов из тех, что не жалят сначала, а задают вопросы. Вдруг им удалось бы договориться.
3: Но вместо этого осы только гудят на жаре. Ничего не подозревают, надо полагать.
5: Из гнезда доносится глухое жужжание, и Майк воображает, что, наверное, это осиные колыбельные следующему поколению.
4: «Знаю», — говорит Майк. «Я все знаю, что бы вы со мной сделали».
5: Брайан Ходж. «Осиное гнездо». Продолжение. Он снимает колпачок, поднимает баллончик и после нескольких фальстартов выдает залп. Ничего личного, просто исполняет приказ. Из баллончика вырывается тонкая струйка и окатывает гнездо, ос и часть стены. Несколько отрядов он перехватывает в воздухе, и они входят в смертельный штопор, пытаясь держаться вместе, но теряют контроль и врезаются в дом по пути к земле. Часть обитателей гнезда выползает из своего жилища и кувырком летит вниз, присоединяясь к более ранним потерям, замусорившим землю, полудохлым тельцам с дергающимися лапками, трепещущими крылышками и пульсирующими брюшками. Гул тем временем нарастает. Майк не говорит на их языке, но разве и так непонятно? Вероятно, они просто задыхаются и кашляют, а может быть, даже кричат ему что-то вроде
6: «Ты спятил, урод! Не понимаешь, что здесь личинки?»
5: Интересно, думает он, которые здесь среди них отцы. Так удрали бы они, если бы заранее знали.
4: Ты скучаешь по нему?
5: Когда-то она часто задавала ему этот вопрос, и вовсе не потому, что не знала ответа. Просто она таким образом поддерживала беседу, когда чувствовала, что нужно преодолеть барьер молчания. Всякий раз она пыталась убрать ему челку со лба, как делала, когда он был младше, во время их разговоров о его матери. Но теперь он повзрослел. Ему исполнилось 12, и он не желал, чтобы она разрушала то, чего он с таким трудом добился с помощью щетки.
4: «Ты скучаешь по нему?»
5: Отрицательно качает головой, сердито уставившись в пол.
4: «Ты скучаешь по нему?»
3: «Наверное, больше, чем он по мне». Наконец наступает день.
4: «Ты ненавидишь его?»
6: «Да, черт возьми, и будь он сейчас здесь, я бы так и сказал ему, глядя в глаза».
5: Странно слышать, как эти слова произносит твой собственный голос. Не менее странно наблюдать реакцию Лидии. Он был решил, что она задала этот вопрос для затравки, чтобы прочитать ему проповедь о всепрощении, а нет. Похоже, она не только поняла его ответ, но и одобрила.
3: И впервые он подумал, не случалось ли с ней такого раньше. Не носит ли она в своей душе ворох фотографий, ярких и живых от частого рассматривания? Что касается сопроводительных надписей и их истории, он мог быть уверен только в тех, что относились к последним годам. Она работала вместе с отцом и сочувствовала его потере. Затем, по какой-то непостижимой причине, вероятно, решив, что любит его, приняла в свой дом вместе с сыном Майком. Заботилась о них много лет, пока однажды не разразился невероятный скандал. Майк впервые слышал, чтобы так орали. Несколько раз прозвучало имя какой-то женщины, а через несколько дней папочка, не сказав ни слова, исчез. Хотя оставил на кухонном столе чек для ухода за ребенком или, как сказала Лидия, для успокоения совести. В конце концов, она вновь начала ходить на свидания, почему-то постоянно выбирая унылого вида парней, несмотря на их попытки улыбаться. Жалкая история, если подумать, но это была ее история.
4: Тебе хотелось бы, чтобы он умер?
5: Майк не мог припомнить, нашелся ли у него ответ. Майк наклоняется к миниатюрному полю брани благодаря его стараниям, усеянному трупиками.
0: Сопротивление ничтожно. То лапка где дернется, то крылышко. А одна, особенно непокорная жертва, медленно тащится по кругу. В баллончике осталось еще много вещества, но Майк и без того терзается за учиненный геноцид и не знает, будет ли следующая струя яда актом милосердия или лишним оскорблением погибшим. Странно, почему не продаются баллончики с антидотом на тот случай, если кому взбредет в голову передумать? Хотя трудно представить, чтобы осы весело вышли из подобной переделки.
7: Отлично, Майк, ты действительно одурачил нас на несколько минут.
0: Наверное, из всего этого стоит извлечь урок, слышит он за своей спиной. Даже не подозревал, что Эван вышел из дома, а тем более стоит в нескольких футах. Он всегда считал музыкантов шумными людьми, которых за версту слышно.
4: Вот как?
0: Сегодня выходной, а он не обязан учить какие-то уроки. Майк выпрямляется. Может, с высоты покажется, будто осы всего лишь заснули.
7: Какой еще урок?
0: Несколько секунд Эван стоит, засунув свои огромные руки в карман и рассматривает обработанное ядом гнездо.
2: Им казалось, они знают свое место. Они все просчитали. Решили, что нашли свою нишу. А теперь смотри, что с ними стало.
0: Майк ничего не говорит, только жалеет, что у него нет смелости сказать Эвану, чтобы тот шел подкрепился журналом или еще чем-нибудь. Весь этот разговор о своем месте и найденной нише похож на угрозу. Очень тонкую угрозу.
2: «Не знаю, думал ли ты об этом раньше», — говорит затем Эван, почему-то запинаясь, чего с ним никогда не бывало. «Но если бы ты заинтересовался уроками на фортепиано, вероятно, я мог бы тебе помочь. В прошлом году, во время развода, мне пришлось продать свой инструмент, но сейчас я подумываю о том, чтобы купить хорошее электронное пианино. Кавайи выпускает довольно неплохие штуки, звучание от настоящих почти не отличить». Ты мог бы попрактиковаться в любое время.
7: А гитара тебе случайно не знакома?
0: К сожалению, нет.
4: Я так и думал.
7: Да ладно, не страшно, отвечает Майк, и сам не зная почему, вдруг выпаливает. Все равно сейчас уже никто не занимается настоящей музыкой. Просто компилирует из того, что уже сделано другими. Если начать заниматься чем-то требующим практики, вместо того, чтобы просто нажимать кнопки, то, пожалуй, примут за чурбана.
0: Эван моргает, глядя на него из-под маленьких кругленьких очёчков. Майк вдруг понимает, что таких частюль ему видеть еще не приходилось. Ни пятнышка на нем, ни лишние ниточки. Может, все дело в прическе, такой короткой, что даже ветру ее не растрепать.
2: «За чурбана!»
0: Тихо, почти шепотом повторяет Эван.
2: «Ну вот, опять чувство вины».
4: Я просто подумал о себе. Не имел в виду тебя. Ведь таких технологий в твое время не существовало.
0: Но Эван говорит, что все в порядке. Майк не сказал ничего дурного, и потом ему не впервые приходится думать, будто это слово относится к нему самому. Вид у него при этом становится такой, словно ему хочется оказаться где-то в другом месте. Или это просто голодный взгляд. Видно, парню пришло время подкрепиться вкусным фантиком. Уроки фортепиано. Более дурацкой идеи не придумать.
7: У тебя когда-нибудь были дети?
0: Те, которые выжили, говорит Эван. Нет. Майк вдруг ясно осознает, что в руке у него аэрозольный баллончик, но своими руками обыкновенного размера он владеет, видимо, лучше, чем голосовыми связками, потому что не может не подумать, что бы вышло, если бы он обрызгал Эвана.
2: И опять та же мысль. Было бы это актом жестокости или милосердия?

0: Через несколько дней он достает из гаража лопату для очистки снега и соскребает опустевшее гнездо со стены дома. Оно падает на землю с глухим стуком, от него отлетают чешуйки, но оно остается почти целым и по-прежнему выглядит как нечто из другого мира. Или, по крайней мере, нечто, что не принадлежит этому миру. Майк наступает на гнездо, и оно хрустит под подошвой кроссовки, а когда он убирает ногу, то видит, как в обломках поблескивают раздавленные оболочки личинок. Он, конечно, идиот, разжалеет кучку насекомых, которые, если этикетка на баллончике верна, существуют только для того, чтобы жалить тебя без устали. И хватит с него развития личности, о котором проповедует Лидия. Если жертвенность помогает тебе не озлобиться, то по логике вещей противоположное действие должно способствовать обратному эффекту. Что ж, в случае с осами он взял свое сполна, даже слишком, а результат нулевой. Внутри у него до сих пор сидит жалость, какую он раньше не испытывал, хотя, быть может, он не туда ее направляет. Наверное, следовало бы излить какую-то часть и на Эвана. Но это не тот парень, которого легко пожалеть. Может быть, и так, что парень не нуждается ни в какой жалости? В целом, похоже, Эван отлично преуспевает во всем, что касается Лидии. Эти двое, должно быть, думают, что он не слышит, чем они занимаются в своей спальне, и, возможно, они были бы правы, если бы с недавних пор у него не появилась привычка потихоньку удирать из окна посреди ночи, чтобы провести часок-другой, сколько удастся выкроить с Чарис. После он также тихо возвращается к себе, ложится на кровать и бодрствует, словно сон полагается кому угодно, только не ему. Так вот, почти каждую ночь Майк невольно убеждается, что Эвану везет куда больше по части активности, чем ему. Майку остается только надеяться, что он еще свое наверстает. Самое странное, он никогда не подозревал, что Эван окажется таким динамитом страсти. А после того, как Майк застал его за поеданием бумажных ленточек, он даже стал подумывать, не предпочитает ли Эван в действительности бумажных женщин. Может, для такого, как он, съесть разворот журнала гораздо привлекательнее, чем переспать с моделью, напечатанной в нем. Но, видимо, Эван знает свое дело за дверями спальни. Либо это, либо Лидии невероятно хорошо удается притворяться. Но разумно ли, чтобы она притворялась с таким энтузиазмом каждую ночь? Майку так не кажется. Ибо если не испытывать в полной мере то, о чем громогласно возвещается на весь дом, даже Лидии не захотелось бы в такой степени поощрять мужчину. Живи они в многоэтажном доме с тонкими стенами, обеспокоенные соседи постоянно вызывали бы полицию. Почти каждую ночь Майку кажется, что Лидия находится при смерти минуту или две, прежде чем раствориться в странном, довольном постановлении. Сейчас больше, чем раньше, он рад, что не утратил скудных воспоминаний о родной матери, но их вполне достаточно, чтобы убедиться. Между нею и Лидией нет ничего общего. Это различие осталось незыблемым, и, вероятно, оно и послужило причиной того, что по настоянию Лидии они так и не стали кем-то друг другу. И хотя последние 10 лет Лидия была ему все равно, что матерью, она все же сохранила за собой привилегию превращаться в необузданную женщину, и у него при этом не сносило крышу. Чарис только подтверждает его мысль, когда однажды ночью он делится своими соображениями, желая выяснить, что она обо всем этом думает. «Молодец, Лидия!» — говорит Чарис, словно не видит в его рассказе ничего странного. «Значит, ты не считаешь, что это извращение?» Ему действительно необходимо знать.
1: «Какое извращение? Что они не боятся хорошо проводить время?»
0: «Как же», — отвечает Майк, произнося вслух то, о чем сам пока не имеет твердого мнения. «Все-таки она уже в возрасте?»
1: «Позволь открыть тебе секрет», — говорит Чарис под звездами со вкусом ягодного вина на губах. «Мне хотелось бы, чтобы моя мать все еще помнила, каково это — идти в разнос и так ловить кайф. Думаю, нам с сестрами тогда жилось бы гораздо легче и веселее. А то она почти всегда смотрит на нас так, будто мы украли у нее все это».
0: Подобные замечания заставляют его осознать прежде всего одно. Ему никогда не научиться понимать, как мыслят женщины. Даже в самые благоприятные минуты они кажутся ему такими же чужеродными созданиями, как те, что выползли из уничтоженного гнезда.

0: куда же вы припрятали украденное?» – спрашивает он. Чарис смотрит на небо, обхватив руками колени, будто ей в самом деле необходимо обдумать ответ.
1: «Наверное, оставили у себя. Выпили из нее все соки и теперь веселимся, словно имеем на это право».
0: Опять перед ним возникает картина, навеянная насекомыми. Он ничего не может с собой поделать. Наверное, виновата по-летнему липкая духота и ожидание того, что она вскоре с собой принесет. Он представляет Чарис и ее четырех сестер, знакомых ему в основном по фотографиям, в виде комаров, облепивших их мать и высасывающих из нее способность отрываться на полную катушку. Куда бы она ни повернулась, ей не избежать острых полых хоботков, которые всаживают они в нее, чтобы вытянуть еще немного радости бытия. Она бессильно вскрикивает, смиряясь с поражением.
1: «Как теперь я смогу жить? Как смогу любить? Вы, неблагодарные шлюшки!»
0: В устах женщины такое слово кажется ему невероятным, что, возможно, является частью проблемы. «Выходит, вся эта накопленная энергия теперь находится внутри тебя», поясняет Майк с таким пылом, что хоть спички о него зажигай.
1: «Нечего придавать каждому слову собственный смысл. Я имел в виду совсем другое».
0: Вот опять. В который раз подстрелен на лету. Его страстное желание, абсолютная необходимость оказаться внутри нее разгорается, как пожар.
1: «Ты красавчик», — весело говорит она ему, словно этого достаточно, чтобы охладить его пыл.
0: «Может быть, для Лидии это на пользу», — в конце концов решает он. «Столько внимания, столько желания, столько удовлетворения». Шумные ночные битвы между ней и Эваном длятся недели три, когда Майк приходит к выводу, что ему это вовсе не кажется. Она в самом деле худеет. Потеряны не только те несколько лишних фунтов, которые она набрала после ухода отца. Поначалу так и было, будто Лидия пролистала в обратном порядке страницы нескольких календарей, восстановив себе ту женщину, которая, как он помнил, впервые приняла его в свой дом. Но Лидия на этом не остановилась. Он никогда не видел ее такой худой. Теперь она отбрасывает тень, которая с каждым днем становится все уже. В результате Лидия превращается в такую же худышку, как любая из подруг Чарис, за весь день проглотившая не больше двух кусочков. Разница в том, что у Лидии по-прежнему висит второй подбородок. «Ты здорова?» – спрашивает он ее в один прекрасный день. «Обязан спросить». Так поступают сыновья, хотя он больше никому не приходится сыном. «Ну и что? Неужели он должен не обращать внимания, если с ней не все ладно?»
1: «На все сто», — весело отвечает она.
0: Она пытается успокоить его той же самой уверенной улыбкой, к которой, должно быть, прибегает всякий раз, когда покупатели говорят: «Мы берем, что подписать?» Только дело в том, что, оказывается, он никак не может ей поверить. Наконец, между ними встала тайна. Тайна и ложь. Так поступают все матери, даже те, что не рожали. Лгут, чтобы их малыши не беспокоились. Но с чего вдруг они решили, будто эта ложь срабатывает? До этой минуты он и Лидия всегда были открыты друг для друга, потому что, не имея ни одной общей хромосомы, они могли себе это позволить. Что, в конце концов, могло случиться такого ужасного, о чем она отказывается ему рассказать? Наверняка здесь замешан Эван. Он принес в дом какую-нибудь жуткую болезнь, что нередко среди музыкантов. Или другой вариант. Как-то вечером она отправилась в клуб послушать его игру и увидела, что на нем виснет какая-то баба, этакая палка с сосками. После чего Лидия решила вступить с ней в соревнование. «Несправедливо», — думает Майк. Лидия превращает его в детектива в собственном доме, выбрав для этого самое дрянное время. Как можно так грузить его теперь, когда близится к концу учебный год и пора бы начать беспокоиться об экзаменах? Взвалив на себя роль детектива, он, тем не менее, не имеет права заставить кого-то отвечать на вопросы. В таких условиях он вынужден полагаться только на собственную наблюдательность, из-за которой возникает еще больше вопросов. Лучше бы ему не обращать внимания, что Лидия в последнее время даже в самую жару носит длинные рукава. Уже много недель он не видел ее локтей. Как и колен. Она пристрастилась носить брюки. Не то чтобы она была большой любительницей шорт, ей не хотелось открывать венозные сеточки выше колен, но все-таки когда-то она ведь носила шорты. В иные дни соображения удобства брали перевес над гордостью. Однако теперь, он уверен, она не станет носить не только шорты, но даже юбки и платья. Как-то вечером его бдительность приносит плоды благодаря минутной беспечности Лидии. На его глазах она тянется за почтой, вернее, за тем, что от нее осталось после того, как Эван поработал с макулатурой, и Майк подмечает расстегнутый рукав, который задирается и открывает несколько дюймов бинта, обернутого вокруг руки, а также краешек желтоватого пятна на нем. Майк смотрит на это секунды две, не больше, не успевая даже удостовериться, что ему ничего не померещилось, как она тут же прижимает руку к исхудалому телу. Он притворяется, что ничего не заметил, а Лидия тем временем торопливо застегивает рукав и притворяется, что не смотрит на него из-под тишка, желая знать, увидел ли он что-нибудь. Майк решает, что эти двое стали задрипанными наркоманами. Эван нашел поставщика наркотиков и теперь пытается самым дебильным способом вернуть великую и опасную эпоху джаза, которая по нелепому недоразумению закончилась еще до его рождения. Только дело в том, что они оба пока не научились все делать правильно, зато успели сотворить черти что со своими конечностями, перепортив одну вену за другой. Так может быть, в этом и причина тех звуков, что издает Лидия по ночам? Она ненавидит иглы, зато любит то, что они ей дарят. «Несправедливо», — думает Майк. Лидия превращает его в извращенца в собственном доме, потому что теперь он нарочно прислушивается, стараясь уловить все ее стоны, крики, вздохи. Он занимается именно тем, над чем когда-то подтрунивали его друзья, начавшие вдруг замечать, что Лидия хорошенькая, чего, конечно, они никогда бы себе не позволили, будь она его родной матерью. Все эти парни любили высказать ему в лицо, как бы им хотелось оказаться на его месте. По их логике выходило, что раз она воспитывает его только последние несколько лет, то, скорее всего, ей быть той первой, кто его трахнет. Вот и получается, что Майк прислушивается к звукам из ее спальни и сам себя оправдывает тем, что представляет, будто это звуковое сопровождение его собственной жизни. Те же звуки, только другой источник, а он сам является их вдохновителем. Редкая форма чревовещания, при которой все эти мучительные и восхищенные крики летят через весь город, чтобы вырваться из горла Чарис. Правда, тут есть одно «но». Если он прав насчет того, что они колются, почему тогда Эван тоже не начал худеть? Майк, проведя ночь без сна, несколько раз прокручивает эту мысль, а сам наблюдает, как ползущий рассвет осветляет его окно. Хорошо, что сегодня суббота. Возможно, позже ему удастся поспать. Субботнее утро – время вывоза мусора, вспоминает он, услышав лязг грузовика и грохот опустошаемых баков, доносящийся с конца квартала. Мусор за всю неделю выставляется позади дома на обочину дороги и ждет, что его увезут и обезличат. Если Майк хочет добраться до сути всех этих тайн, лучшего времени ему не найти. Майк хватает джинсы, с трудом напяливает их и застегивает уже на ходу, минуя запертую надежную дверь, за которой Лидия и Эван беззвучно охраняют свои тайны. Он не тратит время на обувь и сам беззвучно покидает дом через черный ход. Пересекает мокрую от росы лужайку быстрым легким шагом. Грузовик с командой из четырех мусорщиков остановился за четыре дома от них, так что времени у него не так много, если он хочет основательно покопаться и найти хоть что-то. Утренний воздух прохладен и влажен. К голым ступням сразу налипла корка грязи и мелкой гальки, когда он останавливается у двух объемистых зеленых пластиковых баков и начинает отмахиваться от мух, привлеченных мусором. Над одним из баков их особенно много. Поначалу Майку кажется, что они слетелись на кухонные отходы, но почти сразу он отбрасывает эту версию. У них в доме принято питаться полуфабрикатами. Какие ж тут отходы, если почти никто не готовит? Он хватается за ручку и рывком открывает крышку бака. Мух стало еще больше. Они взметнулись вверх густым облаком и загудели так громко, что почти не слышно, как работает гидравлический пресс приближающегося грузовика. Майк отмахивается от мух крышкой, словно это щит, и чувствует, как о пластмассу градом стучат твердые маленькие тельца насекомых. Его начинает мутить от мысли, что здесь собралось так много этих безмозглых жадных существ. Кое-как развеяв тучу насекомых, Майк запускает свободную руку в мусорный бак, хотя не представляет, что хочет найти. Если это использованные иглы, то, наверное, он поступает глупо, так как рискует проткнуть ладонь одной из них. Зловоние ударяет ему в нос только после того, как он вспоминает, что следует дышать. Что ж, знавал он запахи и погажи. Тухлятины, например, или мусорных урн возле дешевых забегаловок жарким днем. Здесь же был какой-то непонятный запах чего-то, что пока не достигло полного разложения, но уже отдает распадом. Мусорные баки обычно так не пахнут. Он быстро отыскивает источник смрада. Большой белый пластиковый мешок, засунутый на самое дно и небрежно присыпанный сверху другим мусором. Видно, действовал какой-то придурок. Мешок туго набит, словно колбаса, грязными бинтами, очень похожими на тот, который он подглядел на руке у Лидии. И все они скатаны в бесчетное количество валиков. Можно подумать, мусорный бак стоял позади больницы. Майк снова набрасывает сверху обычный мусор, как будто самое важное теперь сохранить домашние тайны, и с грохотом закрывает крышку. Не стоило и возиться. Грузовик уже успел подъехать, чтобы все увезти с собой. Земля под ногами подрагивает, а Майк до этой секунды никогда не думал, что будет так радоваться запаху дизельного выхлопа. «Можно забирать?» — спрашивает один из мусорщиков. Еще нет и шести, но у него уже такой вид, словно он весь сделан из грязи. Мусорщик показывает на бак, над которым кружат мухи. «Или ищешь чего?» Майк не знает даже приблизительно, как ответить.

0: Оглядываясь на прошлое, понимаешь, что Лидия неизбежно должна была перестать ходить на работу. Становится ясно, что однажды утром он проснется, а ее дверь в конце коридора по-прежнему будет закрыта. Что из кухни не донесется запах кофе, а Лидия не будет носиться по дому с ежедневником в руке, пытаясь припомнить, куда она задевала свой мобильник. Что Чарис подвезет его после школы, но машина Лидии так и будет стоять на месте, не сдвинувшись ни на дюйм. Наверное, она взяла больничный, только и всего. Если кто и имеет на него право, то это Лидия, судя по тому, что он нашел в мусоре. А потом что же, второй день на больничном? Ладно, пускай так. Но он не может отделаться от мысли, не следует ли ей в самом деле полежать в больнице, вместо того, чтобы копировать больничный мусор. И разве ему не следует повидать ее? «Вероятно, у нее депрессия», — высказывает предположение Чарис. «Однажды с моей мамой было такое, несколько лет назад. Она заперлась в своей комнате, задернула занавески и не выходила оттуда целых 3 недели».
1: Брайан Ходж. «Осиное гнездо». Окончание.
0: У них большая перемена, но, оказывается, меньше всего его сейчас интересует жирная котлета, зажатая в руке. Учиться осталось всего 2 дня, однако сидеть дома ему тоже не хочется. «Но вам ведь все равно удалось увидеть ее, маму?» – спрашивает он.
2: «Конечно. Мы взломали дверь в ее комнату».
0: В этом-то и разница между ними. Он никогда бы не решился на такое. Еще один побочный эффект отсутствия родственных связей с женщиной. Раз он не кость от кости ее и не плоть от плоти ее, то не пользуется в полной мере Биллем о правах. Ему остается лишь стоять в коридоре и глазеть на дверь, словно собачонки, выставленные из комнаты. «Дело в том, — говорит он, — по голосу не похоже, что у нее была депрессия.
2: В таком случае она, скорее всего, делает вид, что с ней ничего не происходит. Если с моей мамой сейчас заговорить о том времени, то она недоуменно посмотрит на тебя. О чем это ты?»
0: Чарис широко разводит руками, делая вид, что кого-то представляет.
3: «Дамы и господа, наши образцы для подражания!»
0: Она смеется, и Мэйку впервые не хочется присоединиться к ее смеху. Наверное, от того, что на этот раз она и сама сомневается, сумеет ли не поддаться всем плохим примерам, которые ей подают.
2: «А что говорит Эван?»
0: «Эван ничего не говорит». Мэйк устремляет неподвижный взгляд на стакан в своей руке. Взбитый коктейль начал расслаиваться. Он поглощал их всю жизнь, сколько себя помнил, но почему-то именно сейчас напиток вдруг показался ему искусственным и тошнотворным. Теперь эти смеси даже не называются молочным коктейлем, потому что молока в них нет и в помине. Майк слышал, будто их готовят из газированной химической пены. Если он не у нее в комнате, то просто улыбается и играет на своем новом пианино. «Похоже, Эван заполучил все, что хотел», — думает Майк, но не произносит вслух. Ему не хочется снова признаваться в поражении, так как, чтобы получить от жизни все, Эван, по крайней мере, должен был знать, что именно хочет. Наступает 3-й день, и Майк решает, что с него хватит. Пора добиться каких-то ответов. А то ему никак не отделаться от досадного ощущения, что за прошедшую неделю испытаний он дал множество неправильных ответов. Кроме того, сегодня самый подходящий день и потому, что наступил тот редкий случай, когда машина Эвана нет в гараже. Наверное, он уехал в свой джаз-клуб, чтобы забрать чек, пока банки не закрылись. Странно, до чего же длинным оказывается коридор, когда не очень стремишься пройти его до конца? Зная Чарис о том, что он собирается сейчас сделать, она бы пожелала ему удачи, заверила бы его, что он справится, сказала бы, что он красавчик. Майк стучится в закрытые двери спальни. Стучится легонько, вдруг она спит. «Лидия!» — зовет он. «Можно мне войти на минуту, чтобы поговорить с тобой?»
4: «Майк?»
0: — откликается она. «Кто же еще?»
4: «Нет. Нет, мне бы не хотелось. Не сейчас».
0: Он внимательно прислушивается, стараясь уловить шелест простыни или какое-то другое движение вялого, разбитого депрессией тела, но ничего не слышит. Просто голос звучит как-то необычно, словно издалека, из-за 2 или даже 3 дверей.
2: Ладно. А когда?
4: Не знаю, Майк. Наверное, когда я почувствую себя лучше.
1: Голос у нее начинает звучать раздраженно и колюче. Затем смягчается, когда Майк говорит, что ему нужно только поболтать, как бывало раньше, когда они жили вдвоем и нуждались друг в друге, чтобы перенести те первые дни. Это ее действительно трогает. Теперь он говорит на родном языке Лидии. Она прекрасно понимает, какие дни он имеет в виду. Оба они ненавидят одного и того же мужчину, но уже давно не решаются открыто в этом признаться.
4: «Мы можем поговорить и через дверь»,
1: — отвечает она.
4: «Я слушаю».
2: «Ну так я ведь тебя даже не вижу».
1: Она издает звук, немного похожий на ее самый беззаботный смех.
4: «Неужели ты успел забыть, как я выгляжу?»
1: Стараясь действовать бесшумно, Майк крепко обхватывает дверную ручку и медленно поворачивает. Заперто. Майк прислоняется к косяку, стараясь придумать, как теперь быть. Говорит, что сегодня последний день школьных занятий. Она знала об этом?
4: Ты шутишь.
1: Похоже, она искренне удивлена.
4: А я думала, будто неделю или две тому назад начались весенние каникулы.
1: Ага, думает он. Ощущение времени всякий раз ускользает от женщины, когда она начинает растворяться не в том парне. Приходится сомневаться, найдется ли вообще для Лидии подходящий парень.
4: «Значит, теперь у тебя летние каникулы?» – спрашивает она. «И чем ты собираешься заняться?»
2: «Скорее всего, найду где-нибудь паршивую работенку».
4: «Нет, нет, это плохая мысль. Не лучше ли тебе сняться с места и попутешествовать? Когда-нибудь думал об этом?»
1: Доносится откуда-то издалека, словно из пещеры.
4: «В твоей жизни не хватает приключений».
1: От того, что она почти дословно повторяет, как эхо, слова Эвана, Майка чуть не стошнило. А она тем временем рассуждает, как чудесно для него было бы совершить путешествие, насколько бы это расширило его горизонты. Однако он слышит то, что она на самом деле говорит, что он здесь чужой и, наверное, всегда был чужим. Заявить такое и при этом даже не взглянуть ему в глаза? Он смотрит на дверную ручку. Насколько прочна эта защелка? Замки на внутренних дверях предназначены только для тех, кто живет с тобой бок о бок, чтобы ты не мог случайно войти в комнату в тот момент, когда кто-то решает, что пора тебя возненавидеть. Такие замки не предназначены для защиты от воров. Если уж воры оказались внутри дома, а некоторые даже попадают туда по приглашению, тогда поздно от них закрываться. Он достает из кармана бумажник, откуда вытягивает удостоверение школьника. Оно плотное, вроде кредитки, за последний год ни разу ему не пригодилось, разве что в качестве инструмента для взламывания замков. Он вставляет удостоверение между дверью и косяком, подводит кисточку замка, и тот вскоре поддается с тихим щелчком. Вот тебе и надежная домашняя охрана. За весь учебный год Майк не узнал ничего другого, что хотя бы наполовину оказалось таким полезным. В спальне его встречает тот же самый, хотя и не такой сильный запах, который он прекрасно помнит с того утра, когда заглянул в мусорный бак. Только теперь этот запах кажется ему более чистым и связанным не столько с болезнью, сколько просто с биологией.

0: снова депрессией. Объедки, журналы, таблетки снотворного, бутылки спиртного или что там еще. И уж, конечно, чего тут нет, так это какой-нибудь вакуумные воронки, в которой она могла исчезнуть. Майк проверяет под кроватью. Только чемоданы и коробки со старьем. Осталось проверить шкаф, хотя сама идея довольно странная, учитывая его небольшие размеры и глубину. Шкаф-купе, какие часто встречаются в мотелях, правда, вид у него не такой дешевый. Майк толкает одну дверцу на роликах, откатывает справа налево, и в шкаф проникает свет. Когда Майк бросает взгляд вниз, то с испугом пятится и, вероятно, громко кричит, после чего он смотрит туда несколько мгновений просто для того, чтобы переварить увиденное. Что там говорят насчет глаз? Иногда они могут тебя подвести, разве нет? Поначалу ему не верится, что все это хотя бы отдаленно связано с Лидией. Это какой-то научный проект или несчастный случай на производстве. Парочка могла принести нечто из анатомической лаборатории и пристроить в углу шкафа. Майк припоминает из школьного курса, что кожа – самый большой человеческий орган, и действительно, наверное, только из нее и можно было сотворить то, что он сейчас видит – мясистую полость диаметром чуть ли не с бочонок. Внутренние стенки удивительно толстые и розовые, как мускулы. Края сооружения приклеены к полу и стенкам шкафа с виду каким-то природным липким материалом. А самое худшее – то, что из затененной глубины на него смотрят два огромных знакомых глаза чего или кого. В них словно отражается только одно ей присущее выражение стыда и вины. Совсем как тогда, несколько лет назад, когда она одолжила денег своему парню, а тот сразу слинял из города на новой машине, не оставив адреса. У Майка не укладывается в голове, как такое возможно и каким образом она еще жива. То, во что ее превратили, кажется таким мучительным и уязвимым, как вскрытая рана. А если судить по ее крикам в ночное время, то так оно и есть. Но Лидия, должно быть, сама этого хотела, потому что сотворить такое нельзя за один раз. Майк представляет, что Эван наверняка потрудился зубами. А еще ему понадобилось много терпения и строительных идей, подсмотренных... где? При изучении странных серых сооружений, прилепленных к наружным стенам домов. Внутренний голос велит ему бежать. То, что Майк видит, слишком большой для него груз. И если промедлить здесь чуть дольше, то случится нечто ужасное. Ему вдруг начинает казаться, будто его самого сживали и переработали, как тело Лидии. Разве то, что он видит, не единственное доказательство бескорыстной самоотдачи тому, кого любишь, чтобы он не перестал тебя любить? И когда Майк все-таки бежит, далеко удрать ему не удается. В коридоре он примехонько наталкивается на Эвана. Тот сразу смекает, что к чему. Мимо Эвана ничто не проскользнет. И для парня, который в остальное время производит впечатление амебы, он разъяряется не на шутку. Не успел Майк прийти в себя после столкновения, как Эван хватает его за плечи своими огромными ручищами и швыряет об стену. Майк соскальзывает на пол, но прежде слышит до странности звучный голос Лидии, которая кричит:
1: «Не бей его, не бей!»
0: Только Майк не понимает, к кому обращен этот крик. Он лежит на полу лицом вниз, чувствует, как Эван переступает через него, после чего слышит, что шаги удаляются в спальню. Оттуда доносится неразборчивое бормотание. Кажется, кто-то плачет, а потом вроде кто-то раздевается. Несколько секунд Майк борется сам с собой, но это не умственная борьба, скорее борьба инстинктов. Наконец, одна сторона одерживает верх, и он ползет, извиваясь по полу до дверей спальни и протискивается по плечи. Как раз настолько, чтобы видеть, что происходит у шкафа, где Эван исчезает полностью в ячейке, которую они соорудили из Лидии. Неужели еще несколько минут назад Майк, вспоминая о многочисленных неудачах Лидии со всеми ее парнями, сомневался, есть ли вообще на свете подходящий для нее парень? Слушая, какие звуки эти двое издают, он понимает, что не следовало делать такой поспешный вывод. Сейчас, по крайней мере в эту самую секунду, они идеально подходят друг другу.
2: Модель для сборки On Energy.
0: Итак, первым рассказом, который вы услышали в нашем сегодняшнем эфире, был рассказ Брайана Ходжа «Осиное гнездо».

0: Машина являла собой чудовищный бастион, совершенно безжизненный, направленный своими давно умершими хозяевами уничтожать все живое. Она и ей подобные достались Земле в наследство от войны между некими неведомыми межзвездными империями, войны, разыгравшейся в незапамятные времена. Одна такая машина, зависнув над планетой, освоенной людьми, могла за два дня обратить ее поверхность в выжженную пустыню, окутанную тучами пары и пыли в сотни миль толщиной. И эта машина только что проделала нечто подобное. В своей целеустремленной бессознательной войне против жизни она не прибегала ни к какой предсказуемой тактике. Древние неизвестные стратеги построили ее в качестве случайного фактора, чтобы запустить на вражескую территорию ради причинения максимального ущерба. Люди полагали, что план битвы диктует хаотичный распад атомов, слитки какого-то долгоживущего изотопа, запрятанного глубоко внутри машины, и предсказать его не в состоянии ни один противостоящий ей мозг, ни человеческий, ни электронный. Люди назвали эту машину «Берсеркером». Дэл Мюррей, в прошлом специалист по компьютерам, наделил бы ее множеством других имен, но сейчас ему было чересчур недосуг, чтобы сотрясать воздух попусту. Он метался туда-сюда по тесной кабине одноместного истребителя, лихорадочно меняя блоки аппаратуры, поврежденные во время последней стычки, когда ракета «Берсеркера» едва не угодила в истребитель. Вместе с ним по кабине летало животное, смахивающее на крупного пса с обезьяньими руками, державшее в почти человеческих ладонях аварийные заплаты. В воздухе кабины висела дымка. Как только ее движение выдавало место утечки воздуха, собака-обезьяна бросалась туда, чтобы наложить заплату. «Алло! Алло, Наперстянка!» — крикнул человек в надежде, что радио снова заработало. «Алло, Мюррей! Наперстянка слушает!» — внезапно раздался по кабине громкий голос. «Насколько близко ты подобрался?» Дэл был чересчур измучен, чтобы высказать облегчение от того, что связь установлена. «Скажу через минуточку. По крайней мере, он перестал меня палить. Шевелись, Ньютон!» Инопланетное животное под названием Айян, не только ручное животное, но и помощник, покинуло свое место у ног человека, целеустремленно двинувшись латать корпус. Поработав еще с минуту, Дэл смог снова привязаться ремнями к противоперегрузочному креслу в толстой обивке, установленному перед чем-то вроде панели управления. Последняя ракета, разминувшаяся с кораблем буквально на волосок, осыпала кабину градом мельчайших осколков, превратив обшивку в решето. Просто чудо, что ни человека, ни Аяна даже не оцарапало. Радар снова заработал, и Дэл сообщил: «Наперстянка, я примерно в 90 милях от него, с противоположной стороны от вас». Проще говоря, в той самой позиции, которую он стремился занять с самого начала космического боя. Оба земных корабля и берсеркера отделяет от ближайшего светила половина светового года. Пока рядом находятся два корабля, берсеркер не в состоянии совершить скачок из нормального пространства, чтобы устремиться к беззащитным колониям на планетах этого светила. На Наперстянке всего два человека. На них работает больше техники, чем у Дэла, но оба человеческих корабля по сравнению с противником – пылинки. На экране радара Дэл видел древнюю металлическую развалину, величиной почти не уступающую земному штату Нью-Джерси. Человеческое оружие оставило в ней пробоины и кратеры размером с остров Манхэттен и оплавленные подпалины, напоминающие озера. Но мощь берсеркера все еще грандиозна. Пока что ни одному человеку не удавалось выйти живым из боя с ним. Да и теперь он может прихлопнуть корабль Дэла как комара и лишь понапрасну растрачивает на него свои непредсказуемые ухищрения. И все же сама эта деликатность вселяет в душу особый ужас. Люди никогда не могли напугать этого врага так, как он пугал их. Согласно тактике землян, усвоенной на горьком опыте, атаковать берсеркеры должны три корабля одновременно. Наперстянка до Мюррей только два. Третий корабль якобы в пути, но все еще в 8 часах лета отсюда на скорости C+, вне нормального пространства. До его прибытия Наперстянка и Мюррей должны сдерживать берсеркера, раздумывающего над своими непредсказуемыми действиями. Он в любой момент может либо напасть на один из кораблей, либо попытаться оторваться.
1: может часами выжидать, пока они сделают первый ход, но наверняка даст бой, если люди перейдут в атаку. Он выучил язык земных звездоплавателей и может попытаться вступить в беседу. Но в конце концов непременно постарается уничтожить их, равно как и все живое на своем пути. Таков фундаментальный приказ, отданный ему древними военачальниками. Тысячи лет назад он без труда распылил бы кораблики вроде тех, что ныне преградили ему дорогу, хотя они и вооружены термоядерными боеголовками, но сейчас он своими электронными чувствами уловил, что накопившиеся повреждения подорвали его силы. Да и многовековые бои на просторах галактики, видимо, научили его осмотрительности.
2: To planet Juju Space Jets. Liberate your soul, your mind, and fly free.
1: Внезапно датчики Делла показали, что позади его корабля формируется силовое поле, будто сомкнутые лапы исполинского медведя, преграждающие упому кораблику путь прочь от врага. Делл ждал смертельного удара, его дрожащие пальцы зависли над красной кнопкой, которая выпустит все ракеты залпом по берсеркеру. Но если атаковать в одиночку и даже в паре с наперстянкой, адская машина парирует ракеты, сокрушит корабли и двинется дальше, уничтожать очередную беззащитную планету. Для атаки нужны три корабля. Красная кнопка пуска ракет – просто жест отчаяния. Делл уже начал докладывать на перстянке о силовых полях, когда ощутил в своем рассудке первые признаки атаки иного рода. «Ньютон!» — резко бросил он, не отключая канал связи со вторым кораблем. «Пускай там услышат и поймут, что должно вот-вот произойти». А Ян мгновенно выскочил из противоперегрузочного кресла и встал перед Деллом как загипнотизированный, сосредоточив все внимание на человеке. Делл порой даже хвастался. «Покажите Ньютону рисунок разноцветных огоньков, убедите его, что это изображение какого-то пульта управления, и он будет давить на кнопки или на то, что вы ему укажете, пока показания пульта не станут один в один соответствовать картинке». Но ни одному Аяну не даны человеческие способности к обучению и творчеству на абстрактном уровне. Потому-то Делл и передал теперь корабль под командование Ньютона. Выключив бортовые компьютеры, во время надвигающейся атаки, уже дающие себя знать, они будут так же бесполезны, как и его собственный мозг, Делл сказал Ньютону: «Ситуация зомби». Животное мгновенно отреагировало, как учили. Крепко схватив руки Делла, одну за другой прижало их подлокотником кресла, где были заранее закреплены наручники. Опыт, доставшийся людям трудной ценой, принес им кое-какие познания о ментальном оружии берсеркеров, хотя принцип его действия оставался неизвестным. Воздействие нарастает исподволь, продолжается не более 2 часов, после чего берсеркеру, по-видимому, приходится отключать его на такое же время. Но действующий луч отнимает у человеческого и у электронного мозга способность планировать или предсказывать последствия событий, да притом не осознавая собственную недееспособность. Деллу казалось, что такое уже случалось прежде, быть может, даже не раз. Ньютон, этот забавный субъект, зашел в своих шуточках чересчур далеко, бросил свои любимые игрушки, коробочки с цветными бусинами и принялся манипулировать рукоятками панели управления. А чтобы не пускать в свою игру Делла, как-то ухитрился привязать его к креслу. Просто возмутительное поведение, особенно в самый разгар боя. Тщетно попытавшись освободить руки, Делл окликнул Ньютона. Тот преданно заскулил, но остался у пульта.
3: «Ньют, собака ты этакая! Развяжи меня сейчас же!
1: Я знаю, что надо сказать. 80 и еще 7 лет! Эй, Ньют, а где твои игрушки? Дай-ка мне взглянуть на твои миленькие бусики!»
2: В корабле осталось сотни коробочек с товаром, разноцветными бусинами, которые Ньютон обожает сортировать и перекладывать туда-сюда. Довольный своей хитростью, Делл озирался по кабине, тихонько хихикая. «Надо отвлечь Ньютона бусами, а после...» Смутная мысль растворилась в химерических фантазиях помраченного рассудка.
1: Ньютон время от времени поскуливал, но оставался у пульта, передвигая рукоятки управления в определенной последовательности, которые его обучили, совершая отвлекающие маневры, призванные ввести берсеркера в заблуждение и заставить считать, что личный состав корабля по-прежнему в полной боеготовности.
0: Но к большой красной кнопке Ньютон даже близко руку не подносил. Нажать на нее он должен лишь в том случае, если ощутит смертельную боль или увидит, что Дел мертв.
1: «Ага, вас понял, Мюррей!»
0: Время от времени доносилось по радио, словно ответ на сообщение. Иногда с наперстянки добавляли пару слов или цифр, которые могли что-нибудь означать. Дел ломал голову, что это такое там городит. Наконец, до него дошло, что наперстянка пытается поддержать иллюзию, будто кораблем Делла по-прежнему управляет здравый интеллект. Страх вспыхнул в его душе, когда Делл снова осознал, что опять пережил воздействие ментального оружия. Погруженный в раздумья берсеркер, полугений, полуидиот, воздержался от продолжения атаки, когда успех был гарантирован. То ли в самом деле обманувшись, то ли следуя стратегии любой ценой, возбраняющей предсказуемые поведения.
3: «Ньютон!»
0: Услышав перемену в интонации человека, животное оглянулось. Теперь Делл смог сказать слова, сообщающие Ньютону, что можно отпустить хозяина без малейшего риска. Формулу чересчур длинную, чтобы ее смог связно произвести человек, находящийся под воздействием ментального луча.
1: «Никогда не исчезну с лика земли», — договорил он, и Ньютон, взвизгнув от радости, разомкнул наручники.
0: Делл тотчас же повернулся к микрофону. «Наперстянка, очевидно, луч отключен», — разнесся голос Делла по рубке более крупного корабля.
3: «Он снова у руля!» – с облегчением вздохнул командир.
1: «Из чего следует?» – откликнулся второй пилот. «Наличие третьего и не предполагалось, что в ближайшие 2 часа у нас есть хоть какой-то шанс дать бой. Я за то, чтобы атаковать сейчас же!»
0: Но командир лишь покачал головой медленно, но твердо.
3: «С 2 кораблями у нас почти никаких шансов. До подхода примочки меньше 4 часов. Чтобы рассчитывать на победу, мы должны тянуть время».
1: «Я атакую, как только он в следующий раз перебаламутит Деллу мозги. По-моему, мы не одурачили его. Ни на миг.
3: Сюда к нам ментальный луч не достанет, но Деллу уже не отвалить.
1: А Яну нипочем не дать бой вместо него. Как только Делл отключится, у нас ни единого шанса».
0: «Подождем», — отозвался командир, неустанно оббегая взглядом пульт. «Еще не факт, что он перейдет в нападение, как только пустит луч». И вдруг берсеркер заговорил. Его радиоголос отчетливо прозвучал в рубках обоих кораблей. «У меня к тебе предложение, маленький корабль». Голос его по-юношески ломался, потому что был составлен из слов и слогов плененных берсеркером людей обоих полов и разного возраста. «Обрывки человеческих эмоций, рассортированные, будто бабочки на булавках», — подумал командир. «Нет ни малейших оснований предполагать, что после изучения языка он оставил пленников в живых». «Ну?» По сравнению с ним голос Делла звучал зычно и выразительно.
1: «Я изобрел игру, в которую мы могли бы сыграть. Если ты будешь играть достаточно хорошо, я не буду убивать тебя прямо сейчас».
0: «Ну, все ясно», — пробормотал второй пилот. Погрузившись в раздумья 3 секунды, командир врезал кулаком по подлокотнику. «Значит, он хочет проверить способность Делла к обучению? Подвергнуть его мозг постоянной проверке под действием ментального луча, пока он будет прогонять разнообразные режимы модуляции? Если он убедится, что ментальный луч работает, то перейдет в нападение тотчас же. Голову даю на отсечение». Вот какую игру он затеял на сей раз. «Я подумаю над твоим предложением», — холодно отозвался голос Делла.
3: «Вовсе незачем торопиться с началом», — заметил командир. «До включения ментального луча чуть ли не 2 часа.
0: Но нам нужно еще 2 часа сверх того».
1: «Опиши игру, в которую хочешь играть», — произнес голос Делла. «Это упрощенная версия человеческой игры под названием «Шашки».»
0: Командир и второй пилот переглянулись. Невозможно даже вообразить Ньютона, играющим в шашки. А провал Ньютона, вне всякого сомнения, означает для всех 4 гибель через 2 часа и открытый путь, предназначенный для уничтожения планеты.
1: «А что? Кто послужит нам доской?» — после секундной паузы поинтересовался голос Делла. «Будем обмениваться ходами по радио», — невозмутимо заявил берсеркер и принялся описывать игру сродни шашкам, но только разыгрываемую на доске поменьше размером и с меньшим числом шашек. Сама игра отнюдь не замысловатая, но, разумеется, потребует наличия действующего интеллекта, человеческого или электронного, способного видеть хотя бы на пару ходов вперед. «Если я соглашусь играть», — медленно проговорил Дел, «то как мы решим, кто ходит первым?»
4: «Он тянет время», — отметил командир, обгрызая ноготь большого пальца. «Эта штуковина подслушивает, и мы не можем помочь ему советом. Дружище Дел, не теряй головы».
1: «Ради упрощения», — возгласил берсеркер, «первый ход всегда будет принадлежать мне».

0: Мастерить шашечную доску Дэл закончил за целый час до атаки на рассудок. При перестановке снабженных штриками фишек сигналы будут передаваться берсеркеру, а подсвеченные клетки будут означать положение его шашек. Если берсеркер попытается общаться с Дэлом во время действия ментального луча, отвечать ему будет голос, записанный на магнитной ленте, до отказа наполненный слегка агрессивными репликами вроде «Играй, играй!» или «Не желаешь ли сдаться прямо сейчас?» О своем продвижении противнику он не сообщал, потому что все еще не закончил с одним делом, о котором врагу знать не следует. С системой, позволяющей играть в упрощенные шашки, даже Ньютон. Работая, Дэл беззвучно хихикал, то и дело поглядывая на Ньютона. Тот лежал в своем кресле, прижимая к груди игрушки, будто в поисках утешения. Этот план потребует, чтобы Аян напряг все способности до предела, но изъяна в замысле нет. Он должен удаться непременно. Тщательно проанализировав игру, Дэл зарисовал на карточках все возможные позиции, с которыми предстоит столкнуться Ньютону, делая только четные ходы, спасибо берсеркеру за эту оговорку. Отбросив некоторые варианты развития игры, вытекающие из скверных начальных ходов Ньютона, Дэл еще более упростил себе работу. Потом на каждой карточке, изображающей все оставшиеся позиции, указал наилучший возможный ход стрелкой. Теперь оставалось быстренько научить Ньютона отыскивать соответствующую карточку и делать ход, указанный стрелкой.
1: Ой!
0: Ой, выдохнул вдруг Дэл, опустив руки и уставившись в пространство. Услышав его интонацию, Ньютон заскулил. Однажды Дэл играл с чемпионом мира по шахматам Бланкеншипом, дававшим сеанс одновременной игры на 60 досках. До середины партии Дэл держался довольно прилично. Затем, когда великий человек остановился перед его доской в очередной раз, Дэл двинул вперед пешку, считая, что добился несокрушимой позиции и может ринуться в контратаку. Но тут Бланкеншип переместил ладью на совершенно невинное с виду поле, и Дэл тотчас же узрел надвигающийся мат. До него оставалось целых 4 хода, но исправлять положение было слишком поздно. Внезапно командир громко отчетливо выматерился. Подобные вольности с его стороны крайняя редкость, и второй пилот удивленно оглянулся.
2: «Что?»
3: «По-моему, мы прогорели», — командир помолчал. «Я надеялся, что Мюррей сможет соорудить там какую-нибудь систему, чтобы Ньютон играл или хотя бы прикидывался, что играет. Да только дело не выгорит». По какой бы системе Ньютон ни играл, в одинаковых ситуациях он будет заучено делать одни и те же ходы. Может, это и будет идеальная система, но ни один человек так не играет. Черт побери. Он совершает ошибки, меняет стратегию. Даже в такой простой игре это неизбежно проявится. Но что самое главное, во время игры человек обучается. Чем дольше он играет, тем лучше. Это сразу же выдаст Ньютона, а только этого бандюга и ждет. Наверное, он слыхал о баянах. И как только он убедился, что ему противостоит не разумное животное, не человек и не компьютер,

0: Через некоторое время второй пилот сказал: «Я принимаю информацию об их ходах. Они начали партию. Может, нам следовало бы состряпать доску, чтобы следить за развитием игры?»
1: «Лучше просто приготовиться вмешаться, когда пробьет час».
0: Командир беспомощно посмотрел на кнопку залпа, затем на часы, показывающие, что до подлета примочки добрых часа два. Вскоре второй пилот сообщил: «Похоже, первая партия окончена. Дел проиграл, если я правильно понимаю цифры их счета». Он помолчал. «Сэр, опять сигнал, который мы приняли, когда Берсеркер в прошлый раз включил ментальный луч. Должно быть, Дел снова почувствовал его».
1: Ответить командиру было нечего. Оба молча принялись ждать атаки чужака, надеясь лишь за считанные секунды до собственной гибели причинить ему хоть какой-то ущерб.
0: «Они начали вторую партию», — озадаченно произнес второй пилот. «А еще я слышал, как он только что сказал: что ж, продолжим».
1: «Но голос-то он мог записать. Должно быть, составил какой-то план игры для Ньютона, но долго водить Берсеркера за нос он не сможет. Никак». Время едва ползло.
0: «Он проиграл уже 4 партии», — снова подул голос второй.
2: «Но ходы при этом делал не одинаковые. Будь у меня доска...»
0: «Да заткнись ты со своей доской».
1: «Тогда мы таращились на нее вместо пульта. Прошу не терять бдительности, мистер». Казалось, прошли долгие часы, когда вдруг второй встрепенулся.
2: «Вот это да!»
1: «Что?»
2: «Наша сторона свела партию в ничью».
1: «Значит, луч отклонен. Ты уверен, что...»
2: «Включен!
0: Смотрите, вот здесь те же показания, что и в прошлый раз. Он направлен на Дела чуть ли не час, и все усиливается».
1: Командир уставился на пульт с недоверием, однако он знал квалификацию второго и не имел оснований не доверять ему. Да и показания датчиков выглядели достаточно убедительно.
3: «Значит, кто-то, — промолвил он, — или что-то безмозглое мало-помалу учится играть в эту игру».
0: Помолчал и добавил:
1: «Хе-хе», словно пытался припомнить, как надо смеяться.

0: Берсеркер выиграл еще игру, потом ничья. Опять выиграл враг, затем три ничьих подряд. Один раз второй пилот услышал, как Дел хладнокровно осведомился: «Сдаешься?» И на следующем ходу проиграл. Но очередная игра опять закончилась в ничью. Дел явно раздумывал дольше, чем противник, но не настолько, чтобы вывести того из терпения. «Он пробует разные виды модуляции ментального луча», — указал второй. «И мощность взвинтил до предела».
1: «Ага», — отозвался командир.
0: Он уже не раз готов был вызвать Делла по радио, сказать что-нибудь воодушевляющее, а заодно хоть дать какой-нибудь выход своей лихорадочной жажде деятельности, попытаться выяснить, что к чему, но испытывать судьбу просто-напросто нельзя. Любое вмешательство может развеять чудо. У него в голове не укладывалось, что эти необъяснимые успехи могут продолжаться, даже когда шашечный матч постепенно превратился в бесконечную череду ничьих между двумя блестящими игроками. Уже не один час назад, распростившись с жизнью и с надеждой, командир до сих пор ждал фатального мгновения. А ожидание все не кончалось. «Никогда не исчезнут с лика земли», — досказал Дел Мюррей, и Ньютон с энтузиазмом метнулся освобождать его правую руку от наручников. Перед ним на доске стояла недоигранная партия, брошенная считанные секунды назад. Ментальный луч был отключен в ту же секунду, как только примочка ворвалась в нормальное пространство прямо в боевой позиции всего с пятиминутным опозданием. Берсеркеру пришлось сосредоточить всю свою энергию, чтобы отразить тотальную атаку примочки и наперстянки. Увидев, что оправившиеся от воздействия ментального луча компьютера уже навели перекрестие прицела на израненную, вздутую центральную секцию берсеркера, Дел выбросил правую руку вперед, расшвыряв шашки с доски. «Все!» — хрипло рявкнул он, обрушивая кулак на большую красную кнопку. «Я рад, что ему не вздумалось играть в шахматы», — позже говорил Дел, беседуя с командиром в рубке на перстянке. «Такого мне бы ни почем не соорудить». Иллюминаторы уже очистились, и оба могли разглядывать тускло рдеющее расширяющееся газовое облако, оставшееся от берсеркера. Очищенное пламенем наследие древнего зла. Но командир не сводил глаз с Делла.
2: «Ты заставил Ньютона играть по диаграммам позиции, это я понимаю. Но чего я в толк не возьму, так как ему удалось постепенно освоить игру?»
0: «Это удалось не ему, а его игрушкам», — ухмыльнулся Дел. «Эй, погоди, не надо бить меня так сразу». Подозвав Аяну, он взял из ладони животного небольшую коробочку. Там что-то тихонько затарахтело. На крышку коробочки была наклеена диаграмма одной из возможных позиций упрощенных шашек, а возможные ходы фигур Делла были размечены разноцветными стрелками. «Потребовалось пара сотен таких коробочек», — пояснил он. «Это вот была в группе, которую Ньют использовал для четвертого хода. Как только он находил коробочку с позицией, соответствующей позиции на доске, он брал коробочку и вытаскивал бусину вслепую. Кстати, именно этому его оказалось труднее всего обучить. В попыхах-то». Дел продемонстрировал. «Ага, синяя. То есть надо сделать ход, отмеченный синей стрелкой. А оранжевая стрелка ведет к слабой позиции, видишь?» Дел вытряхнул все бусины из коробочки на ладонь. Ни одной оранжевой не осталось, а до начала игры было по 6 каждого цвета. Но Ньютону было велено, чтобы всякий раз, вынув бусину, он откладывал ее в сторонку до конца игры. Затем, если табло покажет, что мы проиграли, он должен отбросить все использованные бусины. Так все плохие ходы мало-помалу исключаются. За пару часов Ньютон вместе со своими коробочками научился играть в эту игру безупречно. «Отлично», — подытожил командир, на миг задумался и протянул руку, чтобы почесать Ньютона за ушами.
1: «Мне бы такое век в голову не пришло».
0: «Угу. А мне следовало бы подумать об этом раньше. Сама идея уже пара сотен лет от роду. А компьютеры — моя гражданская профессия».
1: «Это может принести грандиозные плоды», — заметил командир. «И о том, что твоя идея может оказаться полезной для любой оперативной группы, столкнувшейся с ментальным лучом берсеркера».
0: «Ага».
1: Дел впал в задумчивость. «Кроме того...»
0: «Что?» Да вот припомнил одного парня, который встретил как-то раз по имени Бланкеншип. Вот я и гадаю, а не удастся ли мне соорудить

Да. Я, третий историк, прикасался к рассудкам живущих, рассудкам землян, охваченных таким смертельным холодом, что какое-то время они полагали войну игрой. И первые десятилетия войны с берсеркерами наводили на мысль, что для жизни эта игра проиграна. Эта обширнейшая война вобрала в себя чуть ли не все ужасы боен вашего прошлого, многократно умноженные в пространстве и во времени. Но при том куда меньше походила на игру, нежели все предыдущие. И пока зловещая громада войны с берсеркерами разрасталась, земляне открыли, что она породила новые ужасы, неведомые доселе. Взирайте же!

Ну и, пожалуй, напоследок хотелось бы познакомить вас, вернее, напомнить даже постоянным слушателям «Модели для сборки» еще один рассказ Рэя Брэдбери, который называется «На большой дороге». Потому что, пожалуй, все мы в этой жизни находимся на большой-большой дороге. Итак, Рэй Брэдбери, перевод Норы Галь. «На большой дороге». Днем над долиной брызнул прохладный дождь, смочил кукурузу в полях на Косогоре, застучал по соломенной кровле хижины. От дождя вокруг потемнело, но женщина упрямо продолжала растирать кукурузные зерна между двумя плоскими кругами из застывшей лавы. Где-то в сыром сумраке плакал ребенок. Эрнандо стоял и ждал, пока дождь перестанет, и опять можно будет выйти с деревянным плугом в поле. Внизу река бурля катила мутно-коричневую воду пополам с песком. Еще одна река, покрытая асфальтом шоссе, застыла неподвижно и лежала пустынная и влажно блестела. Уже целый час не видно ни одной машины. Необычно и удивительно. За многие годы не было такого часа, чтобы какой-нибудь автомобиль не остановился у обочины и кто-нибудь не окликнул. «Эй, ты, давай мы тебя сфотографируем!» В одной руке у такого ящичек, который щелкает, а в другой монета. И если Эрнандо шел к ним с непокрытой головой, оставив шляпу среди поля, они иногда кричали: «Нет, нет, надень шляпу!» И махали руками, а на руках так и сверкали всякие золотые штуки. И такие, которые показывают время, и такие, по которым можно признать хозяина, и такие, которые ничего не значат. Только поблескивают на солнце, словно паучьи глаза. Тогда он поворачивался и шел за шляпой. «Что-нибудь неладное, Эрнандо?» – услыхал он голос жены. «Си! Дорога! Что-то стряслось! Что-то худое! Зря дорога так не пустеет!» Легко и неторопливо ступая, он пошел прочь. От дождя сразу промокли плетенные из соломы башмаки на толстой резиновой подошве. Он хорошо помнил, как досталась ему эта резина. Однажды ночью в хижину с маху ворвалось автомобильное колесо. Куры и горшки так и посыпались в разные стороны. Одинокое колесо, и оно крутилось на лету, как бешеное. Автомобиль, с которого оно сорвалось, помчался дальше, до поворота, на мгновение повис в воздухе, сверкая фарами, и рухнул в реку. Он и сейчас там. В погожий день, когда река течет тихо и ил оседает, его видно под водой. Он лежит глубоко на дне. Длинная, низкая, очень богатая машина и слепит металлическим блеском. А потом поднимается ил, вода замутится, и опять ничего не видно. На другой день Эрнандо вырезал себе из резиновой шины подметки. Сейчас он вышел на шоссе и стоял и слушал, как тихонько звенит под дождем асфальт. И вдруг, словно кто-то подал им знак, появились машины. Сотни машин, многие мили машин, они мчались и мчались, все мимо, мимо. Большие длинные черные машины с ревом бешено неслись на север к Соединенным Штатам, не сбавляя скорости на поворотах, и гудели, и сигналили без умолку. Во всех машинах полно народу, и на всех лицах что-то такое, отчего у Эрнандо внутри все как-то замерло и затихло. Он отступил на закраину шоссе и смотрел, как мчатся машины. Он считал их, пока не устал. 500. Тысячи машин пронеслись мимо, и во всех лицах что-то странное. Но они мелькали слишком быстро, и не разобрать было, что же это такое. И вот опять. Тихо и пусто. Быстрые, длинные, низкие автомобили с откидным верхом исчезли. Затих вдали последний гудок. Дорога вновь опустела. Это было похоже на похороны. Но какие-то дикие, неистовые, уж очень по-сумасшедшему они спешили все на север, на какой-то мрачный обряд. Почему? Эрнандо покачал головой и в раздумье пошевелил пальцами натруженных рук. И тут появился одинокий последний автомобиль. Почему-то сразу было видно, что он самый-самый последний. Это был старый-престарый Форд. Он спустился по горной дороге под холодным редким дождем, весь окутанный клубами пара. Он торопился изо всех сил. Казалось, того и гляди, развалится на куски. Завидев Эрнандо, дряхлая машина остановилась. Она ржала, ржавая, вся в грязи. Радиатор сердито ворчал и шипел. «Пожалуйста, сеньор, нет ли у вас воды?»
За рулем сидел молодой человек лет 20 в желтом свитере, белой рубашке с распахнутым воротом и в серых штанах. Открытую машину заливал дождь, водитель весь вымок. Вымокли ему воды и пассажирки. Их было 5, они сидели в фордике так тесно, что не могли пошевелиться. Все они были очень хорошенькие и старались укрыться от дождя и укрыть водителя старыми газетами. Но то была плохая защита. Яркие платья девушек и одежда молодого человека промокли насквозь, и мокрые волосы его прилипли ко лбу. Но никто не обращал внимания на дождь. Никто не жаловался, и это было удивительно. Раньше проезжие всегда жаловались, что им не нравится дождь, то жара, то было слишком поздно, или холодно, или далеко, или рано. Эрнандо кивнул. «Я принесу воды». «О, пожалуйста, скорее!» — воскликнула одна девушка. Тонкий голосок прозвучал очень испуганно. В нем не слышалось нетерпения, только просьба и страх. И Эрнандо побежал. Впервые он заторопился, когда его попросили проезжие. Раньше он всегда только замедлял шаг. Он вернулся, неся крышку.

0: подступится полную воды. Эту крышку ему тоже подарила большая дорога. Однажды она залетела к нему на поле, круглая и сверкающая, точно брошенная монета. Автомобиль, с которого она отлетела, скользнул дальше, вовсе не заметив, что потерял свой серебряный глаз. С тех пор Орнандо и его жена пользовались этой крышкой для стирки и стряпни. Отличный получился тазик. Наливая воду в радиатор, Орнандо поглядел на молодые растерянные лица.
1: «Спасибо вам, спасибо», — сказала еще одна девушка. «Вы не знаете, как вы нас выручили?»
0: Эрнандо улыбнулся. «Очень много машин проехало за этот час, и все в одну сторону, на север». Он вовсе не хотел их задеть или обидеть. Но когда он опять поднял голову, все девушки сидели под дождем и плакали. Горько-горько плакали. А молодой человек пытался их успокоить. Возьмет за плечи то одну, то другую и лихонько встряхнет. Они прикрывают головы газетами, губы у всех дрожат, глаза закрыты, щеки побледнели, и все плачут. Одни тихонько, другие навзрыд. Орнандо так и застыл, держа в руках крышку, где еще оставалась вода. «Я не хотел никого обидеть, сеньор», — промолвил он. «Это ничего», — отозвался водитель. «А что стряслось, сеньор?»
1: «Вы разве не слыхали?»
0: Молодой человек обернулся, стиснул одной рукой баранку и подался вперед.
1: «Это все-таки случилось!»
0: Лучше бы он ничего не говорил. Две девушки заплакали еще горше, ухватились друг за дружку, забыв про свои газеты, и дождь заструился по их лицам, мешаясь со слезами. Эрнандо словно одеревенел. Вылил остатки воды в радиатор, поглядел на небо. Оно было черное, грозовое. Поглядел на реку, она вздулась и шумела. Асфальт под ногами стал очень жесткий. Эрнандо подошел к машине сбоку. Молодой человек взял его за руку и вложил в нее песо. Эрнандо вернул монету. «Нет», — сказал он, — «я не ради денег».
1: «Спасибо вам. Вы такой добрый», — все еще всхлипывая, — сказала одна из девушек. «Ох, мама, папа, я хочу домой, мама, папочка!»
0: Подруги обхватили ее за плечи. «Я ничего не слыхал, сеньор», — тихо сказал Эрнандо.
1: «Война!» — крикнул молодой человек во все горло, будто кругом были глухие. «Вот она! Атомная война! Конец света!»
0: «Сеньор, сеньор!» — только проговорил Эрнандо.
1: «Спасибо вам, спасибо, что помогли», — сказал молодой человек. «Прощайте!»
0: «Прощайте!» — сквозь стену дождя сказали девушки. Они уже не видели Эрнандо. Он стоял и смотрел вслед дряхлому Форду, пока тот дребезжа опускался в долину. И вот все скрылось из виду. Последние машины и девушки, и хлопающие на ветру газеты, что они держали над головами. Еще долго Эрнандо стоял, не шевелясь. Ледяные струйки дождя сбегали по его щекам, по пальцам, по домотканым штанам. Он стоял, затаив дыхание, весь напрягшись, и ждал. Он все еще не сводил глаз с дороги, но она была пуста. «Теперь, пожалуй, она долго не оживет. Очень долго», — подумал он. Дождь перестал. Меж туч проглянуло синее небо. Буря рассеялась за каких-нибудь 10 минут, словно чье-то зловонное дыхание. И чаще потянул душистый ветерок. Слышно было, как легко и вольно течет река. Кустарник ярко зеленел, все дышало свежестью. Эрнандо прошел через поле к своей хижине и поднял плуг. Взялся за рукоятки и поглядел на небо. В вышине уже разгоралось жаркое солнце. Жена, не переставая молоть кукурузу, окликнула.
2: «Что случилось, Эрнандо?»
0: «Да так, ничего», — отозвался он. Направил плуг по борозде и резко крикнул ослу. «Вперед, буро!» И, вспахивая тучную землю, они со ослом зашагали по полю под проясняющимся небом вдоль глубокой реки. «Конец света», — вспомнил вслух Эрнандо. «Как же так? Конец».
3: Фред Саберхаген. Сага «Берсеркер». Цикл рассказов «Маска Марса». Миротворец. Проглотив таблетку обезболивающего, Кар заворочился в противоперегрузочном кресле, пытаясь найти менее неудобное положение. Потом настроил передатчик и проговорил. Я пришел с миром. Я безоружен. Я прибыл поговорить с тобой. И замер в ожидании. В рубке этого одноместного корабля воцарилась тишина. Судя по радару, корабль «Берсеркер» еще во многих световых секундах впереди. Пока что он не отозвался ни словом, но наверняка слышал обращенные к нему слова. За спиной Кара осталась звезда класса Солнца, которую Кар привык называть Солнцем с маленькой буквы, и его родная планета, населенная земными колонистами всего век назад, этакий уединенный поселок на краю галактики. До сих пор война докатывалась сюда лишь эхом ужаса в сводках новостей. И когда пришла весть, что берсеркеры группируются в окрестностях Солнечной системы, единственный настоящий военный крейсер колонии улетел, чтобы присоединиться к флоту Карлсона, обороняющему Землю. Но теперь враг пришел и сюда. Народ планеты Карра с лихорадочной поспешностью взялся за постройку еще двух боевых кораблей, однако колония невелика и не богата природными ресурсами. Даже будь корабли готовы ко времени, им нечего и думать тягаться с берсеркером. Когда Кар пришел со своим планом к руководителям планеты, они решили, что он выжил из ума.
4: «Отправиться говорить о мире и любви? Спорить с берсеркером? Самого отъявленного из преступников еще можно надеяться обратить на путь добра и милосердия, ибо он все-таки человек. Но какие увещевания могут изменить программу машины, если предназначение встроено в нее на фундаментальном уровне?»
3: «Но почему бы не поговорить о мире?» — стоял на своем Кар. «У вас есть какой-нибудь план получше?»
2: «Я хочу идти. Мне терять нечего».
3: Они поглядели на него через пропасть, отделяющую здоровых стратегов от умирающего, понимая, что его план не сработает, но не могли придумать ничего более действенного. До завершения строительства кораблей как минимум 10 дней. Одноместным невооруженным кораблем можно и пожертвовать. Будь он вооружен, он бы только раздразнил берсеркера. В конце концов, они позволили Кару взяться за эту миссию, понадеявшись, что его аргументы могут отсрочить неминуемые нападения. Когда Кар приблизился к берсеркеру на 1,000,000 миль, тот прервал свой неспешный полет, будто поджидая его, и лег в дрейф на той же орбите, что и лишенный атмосферы астероид, но в нескольких днях пути от него. «Я безоружен», — снова передал Кар. «Я пришел говорить с тобой, а не пытаться повредить тебя. Будь здесь те, кто тебя построил, я попытался бы подтолковать с ними о мире и любви. Понимаешь ли ты меня?» Он вполне серьезно был настроен поговорить с неведомыми строителями о любви. Такие понятия, как ненависть и месть, стали для Кары глупостями, не заслуживающими внимания.
2: «Малое судно», — внезапно раздался ответ. «Поддерживай нынешнюю скорость и держи курс по направлению ко мне. Приготовься остановиться по приказу».
3: «Я готов». Кар считал, что готов к этой встрече, но начал запинаться и дрожать при одном лишь звуке голоса корабля. Теперь оружие, способное уничтожить на целой планете все живое до последней бактерии, будет направлено на него одного. Ведь уничтожение – наименьшее из зол, если рассказы о пленниках берсеркеров верны хоть на десятую часть. Кар запретил себе думать об этом. Через 10 тысяч миль раздался приказ.
2: «Стоп! Жди в этой позиции по отношению ко мне».
3: Кар мгновенно повиновался и вскоре увидел, как берсеркер запустил в его сторону нечто размером с его собственное суденышко, крохотную движущуюся точку на экране дисплея, покинувшую циклопический корабль «Крепость», странствующий среди звезд. Даже с такого расстояния Кар видел, как изранена и изувечена эта крепость. Кар слыхал, что за время своей долгой бессмысленной кампании на просторах галактики все эти древние машины до единой получили немало повреждений, но столь явная развалина среди них наверняка в диковинку. Затормозив, шлюпка берсеркера приблизилась к кораблю. Вскоре со стороны воздушного шлюза донесся ляск.
2: «Открой», — потребовал голос по радио. «Я должен тебя обыскать».
3: «После этого ты меня выслушаешь?»
2: «После этого выслушаю».
3: Открыв люк, Кар отступил в сторону, чтобы впустить полдюжины машин, смахивающих на роботов, прислуживающих и помогающих людям в работе на планете Кара, за одним существенным отличием. Эти неповоротливые изношенные автоматы возрастом не уступали своему чудовищному хозяину. Тут и там на глаза попадались поблескивающие новые запчасти, но двигались роботы довольно неуклюже. Они обыскали кара, осмотрели рубку, обследовали каждую лазейку крохотного кораблика. Обыск закончился, им пришлось уйти. Но один робот с почти человеческими руками остался. Как только люк за его товарищами закрылся, он уселся в пилотское кресло и повел корабль к берсеркеру. «Подожди!» — будто со стороны услышал Кар собственный голос. «Я вовсе не говорил, что сдаюсь!» Смехотворная реплика повисла в воздухе, будто даже не заслуживала ответа. Внезапно всколыхнувшаяся в душе паника заставила Кара перейти к бездумным действиям. Бросившись вперед, он схватил механического пилота, пытаясь вытащить его из кресла. Но тут лишь толчком металлической ладони в грудь пропустил его через всю рубку, так что Кар, не удержавшись на ногах, упал, больно стукнувшись головой о переборку.
2: «Через считанные минуты мы поговорим о любви и мире», — возвестило радио.
3: Глядя в иллюминатор на приближающуюся махину берсеркера, Кар различал боевые шрамы все отчетливее и отчетливее. В корпусе берсеркера зияли пробоины. Целые квадратные мили покрывали каверны, опухоли и подпалины, где металл когда-то тек, как вода. Потирая шишку на голове, Кар слегка затрепетал от гордости.
2: «Это сделали мы», — подумал он. «Мы... мягкотелые, крохотные живые существа».
3: Собственный воинственный настрой несколько огорчил его. Он всегда считал себя кем-то вроде пацифиста. После небольшой заминки в борту берсеркера разверзся люк, и корабль «Кар» поплыл вслед за катером берсеркера во мрак. Теперь за иллюминатором царила непроглядная тьма. Вскоре последовал легкий толчок, наверное, о причал. Механический пилот заглушил двигатель, обернулся к Кару и начал подниматься из кресла. И тут в нем что-то сломалось. Вместо того, чтобы плавно встать, робот резко вскинулся, замахал руками, будто в попытке восстановить равновесие и найти опору, а затем тяжело рухнул на палубу. С полминуты он еще подрыгал одной рукой, издавая скрежет, и затих. Последовавшие за этим полминуты тишины, Кар осознал, что снова стал хозяином корабля. Случай подарил ему этот шанс. Если бы только можно было что-то сделать. «Покинь свой корабль», — произнес спокойный голос берсеркера. «К твоему шлюзу подстыкована наполненная воздухом труба. Она проведет тебя в место, где мы сможем поговорить о мире и любви». Взгляд Кара устремился на выключатель двигателя, а затем дальше. На кнопку активации эффекта C+. Поблизости от массы, соответствующей массе берсеркера, C+, становится не движителем, а оружием, причем обладающим чудовищной разрушительной силой. Внезапной смерти Кар больше не боялся, во всяком случае, так казалось ему самому. Но теперь вдруг обнаружил, что всем сердцем, всей душой боится того, что может быть уготовано для него за люком шлюза. Все рассказы об ужасах зароились в памяти. Даже мысль о выходе через шлюз стала невыносимой для него. Куда легче переступить через упавшего пилота, протянуть руку к пульту и включить двигатель.
2: «Я могу поговорить с тобой отсюда», — голос его дрожал, несмотря на все усилия произнести это ровным тоном.
3: Секунд через 10 берсеркер отозвался. «На твоем тахионном двигателе имеется предохранительная блокировка. Ты не сможешь сыграть роль камикадзе».
2: «Может, ты прав», — мгновение поразмыслив, согласился Кар. «Но если блокировка сработает, она отшвырнет мой корабль от центра твоей массы прямо сквозь обшивку, а твой корпус и без того в скверном состоянии, и лишние повреждения тебе не нужны».
5: «Ты умрешь.
2: Рано или поздно мне все равно придется умереть. Но я пришел сюда не для того, чтобы погибнуть, а чтобы поговорить с тобой. Попытаться прийти к соглашению».
5: «Какого рода?»
2: «Наконец-то».
3: Набрав полную грудь воздуха, Кар выстроил в голове аргументы, мысленно отрепетированные столько раз. Мягко положив пальцы на кнопку активатора, он не сводил глаз с приборов, обычно регистрирующих повреждения корпуса микрометеоритами. «У меня сложилось впечатление», — начал он, «что твои нападения на человечество всего лишь ужасная ошибка. Несомненно, твоим изначальным врагом были не мы.
0: Мой враг — жизнь. Жизнь есть зло. Пауза. Ты хочешь стать доброжилом? Кар на миг прикрыл глаза. Некоторые страшные рассказы стали для него явью. Но затем он решительно двинул вперед свои аргументы. С нашей точки зрения, зло воплощаешь ты. Мы хотим, чтобы ты стал хорошей машиной, помогающей людям, а не убивающей их. Разве созидание не более возвышенное предназначение, нежели разрушение? Последовала более длинная пауза. Какие ты можешь предъявить доказательства того, что я должен изменить свое предназначение? Ну, хотя бы то, что помощь нам – более достижимая цель. Никто не станет причинять тебе повреждения и оказывать тебе сопротивление. Какая мне разница, будут ли мне оказывать сопротивление или причинять повреждения? Живое по своей основе выше неживого, попробовал Кар зайти с другой стороны, а человек – высшая форма жизни. Какие доказательства ты можешь предъявить? Человек наделен душой. Я слышал, что многие люди утверждают это. Но разве вы не определяете свою душу как нечто недоступное обнаружению любой машины? И разве так уж мало людей, отрицающих существование души? Определение именно таково, и таких людей хватает. Тогда душу в качестве аргумента я не принимаю. Выудив обезболивающую таблетку, Кар проглотил ее. И все же, у тебя нет доказательств, что душа не существует. Ты должен учесть такую возможность.
5: Совершенно верно.
0: Но давай на время забудем о душе и рассмотрим физическую и химическую организацию живого. Известно ли тебе, насколько тонко и хитроумно устроена одна единственная живая клетка? И уж, несомненно, ты должен признать, что мы, люди, носим в черепах изумительные компьютеры объемом всего несколько кубических дюймов.
5: Мне ни разу не представлялась возможность анатомировать разумного пленника, вкратчиво проинформировал металлический голос. Хотя я и получал информацию по данному вопросу от других машин. Но ты признаешь, что твоя оболочка функционирует в результате действия законов физики и химии.
0: А тебе самому никогда не доводилось думать, что эти законы могли быть созданы как раз для этого, чтобы породить мозг, способный к разумным действиям? Воцарившееся молчание затянулось до нескончаемости. Пересохшее горло Карра соднило, будто он говорил не один час.
5: «Я ни разу не пробовал прибегнуть к данной гипотезе», — внезапно ответил Берсеркер. «Но если конструкция разумной жизни в самом деле настолько сложна, насколько зависит от того, что законы физики устроены именно так, а не иначе, тогда служение жизни — высочайшее предназначение машины».
0: «Можешь быть уверен, наша физическая конструкция чрезвычайно сложна». Кар сомневался, что сможет проследить ход рассуждений Берсеркера, но это и не важно, если удастся как-то выиграть битву за жизнь. Он по-прежнему не снимал пальцев с кнопки.
5: «Если бы мне удалось изучить какие-нибудь живые клетки», — произнес Берсеркер.
0: И тотчас же, будто прошившая нерв раскаленная игла, дернулась стрелка индикатора метеоритных повреждений. На корпусе появилось что-то постороннее.
5: «Прекрати, не задумываясь», — рявкнул Кар. «Только попробуй что-нибудь предпринять, и я убью тебя». «Вероятно, какой-то случайный контакт с твоим корпусом», — неровный голос машины оставался, как всегда, спокоен. «Я поврежден, и многие мои сопутствующие автоматы ненадежны. Я намерен сесть на приближающийся астероид, чтобы добыть металл и провести как можно более обширный ремонт себя».
0: Стрелка снова успокоилась.
5: «Полагаю, если бы я мог в течение нескольких часов изучить некоторое количество живых клеток разумной живой единицы», вернулся Берсеркер к прерванной дискуссии, «то сумел бы получить веские доказательства, подтверждающие твои доводы или опровергающие их. Обеспечишь ли ты меня клетками?»
0: «Но ведь ты, наверное, уже брал пленников».
1: Кар высказал это только в качестве предположения. Вовсе нет особых оснований полагать, что у Берсеркера побывали в плену люди. Языку он мог научиться от других берсеркеров.
5: «Нет, я не брал пленников».
2: берсеркер ждал.

помочь тебе избежать ее, если возможно. Неужели берсеркер хочет одурманить его наркотиками? Слишком уж просто. Судя по рассказам, эти машины всегда непредсказуемы и порой проявляют адское коварство. Кар включился в игру. У меня здесь имеется все необходимое. Предупреждаю, это едва ли помешает мне следить за приборами. Я скоро оставлю для тебя образец ткани в шлюзе. Открыв бортовую аптечку, он принял две таблетки обезболивающего и принялся с предельной аккуратностью орудовать стерильным скальпелем. В свое время он получил кое-какое биологическое образование. Перевязав ранку, он очистил образчик ткани от крови и лимфы, вложил дрожащими пальцами в пробирку и запечатал ее. Мысленно отметив, что не утратил бдительности ни на миг, оттащил поверженного робота-пилота в шлюз и оставил там вместе с образцом ткани. Чувствуя себя совсем разбитым, вернулся к пилотскому креслу. Открыв люк, услышал, как нечто вошло в него и снова вышло. Принял тонизирующую таблетку. Она отчасти разбудит боль, но надо сохранять бдительность. Прошло 2 часа. Заставив себя немного поесть из неприкосновенного запаса, Кар наблюдал за приборами и ждал. И буквально подпрыгнул в кресле, когда берсеркер снова заговорил. Прошло почти 6 часов. «Ты свободен», — сказал тот. «Скажи руководящим живым единицам своей планеты, что после ремонта я стану их союзником. Исключение? Нет. Изучение твоих клеток убедило меня, что человеческий организм – высочайшее творение Вселенной, и что помощь вам должна стать моим предназначением. Ты понял?» Кара будто громом поразила. «Да. Да. Я убедил тебя. После ремонта ты будешь сражаться на нашей стороне». Какая-то чудовищная сила мягко подтолкнула корабль. В иллюминаторе засияли звезды, и Карп понял, что громадный люк западни, поглотивший его корабль, распахивается.

0: Так глубоко в систему Кару поневоле приходилось путешествовать только в нормальном пространстве. Когда он видел берсеркера в последний раз, тот действительно летел в направлении безвоздушного астероида, даже не думая преследовать Кара. Через пару часов после освобождения Кар оторвался от созерцания экрана локатора, подошел к внутреннему люку шлюза и, простояв перед ним раздумьях добрую минуту, наконец, тряхнув головой, заполнил шлюз воздухом и вошел. Робот-пилот исчез, а с ним и образец ткани. Нигде не было видно ничего необычного. Кар сделал глубокий вдох, снова закрыл люк и подошел к иллюминатору, чтобы немного понаблюдать за звездами. Сутки спустя он начал торможение, так что когда часы сложились в следующие сутки, до дома было еще далеко. Кар ел, спал и разглядывал собственное лицо в зеркале. Взвесился и снова принялся разглядывать звезды, словно открывая их для себя заново. Еще через двое суток его курс под действием гравитации загнулся в тесную эллиптическую орбиту вокруг родной планеты. Как только она загородила его от астероида Берсеркера, Кар включил передатчик. «Эй, там, на Земле! Добрые вести!» «Мы следили за вашим кораблем, Кар. В чем дело? Что случилось?» Поведав обо всем, он подытожил. «Вот пока и все. По-моему, он действительно нуждается в ремонте. Если атаковать его двумя кораблями прямо сейчас, победа обеспечена». «Да!» Радиоволны донесли до слуха Карра отголоски возбужденной дискуссии. Потом его собеседник вернулся к микрофону. В голосе его зазвучали нотки тревоги. «Карр, вы все еще не заходите на посадку. Наверное, понимаете все сами. Видимо, машина вам лгала».
1: «А, знаю. Даже поломка робота-пилота могла быть подстроена. Полагаю, берсеркеров слишком изрешетили, и он не дерзнул снова вступать в бой, вот и попытался пойти другим путем. Должно быть, напустила тупак

0: в атмосферу моего корабля, а может, оставил в шлюзе.
1: Какую пакость?
0: Полагаю, какой-то свежевыведенный вирус, сконструированный так, чтобы иметь исключительную вирулентность в отношении ткани, которую я ему предоставил. Он думал, я помчусь домой во весь дух и приземлюсь до того, как почувствую симптомы боли. Наверное, думал, что изобрел биологическое оружие, применяя жизнь против жизни, как мы применяем машины против машин. Но чтобы вывести свои доморощенные вирусы, ему нужен был образец ткани. Судя по всему, он не врал, когда говорил, что ни разу не брал в плен людей.
1: Вы считаете, это какой-то вирус? И что он с вами делает, Кар? Вам больно? В смысле, больнее, чем раньше?
0: Нет. Кар развернулся вместе с креслом, чтобы взглянуть на собственноручно начерченный график, явно показывающий, что вес не только перестал снижаться, а даже восстанавливается. Перевел взгляд на собственное тело, на повязку центра мертвенно-бледного безобразного участка плоти. Он явно сократился, и по краям зарозовела новая здоровая кожа.
1: «Так что же эта пакость делает с вами?»
0: Улыбнувшись, Карп позволил себе высказать вслух растущую надежду. «По-моему, она убивает мой рак».

0: Большинству людей война принесла не чудесные исцеления, а беспрестанное деформирующее давление, не ослабевающее ни на миг и ведущее к непредсказуемым последствиям. Под гнетом этой ноши некоторые отупились, не зайдя до уровня животных, а другие ожесточились, став не менее жуткими и непримиримыми, чем машины, против которых они сражались. Простершись из недосягаемой дали, мой интеллект скитался по умам впавших в варварство людей, незаметные, неспособные прийти на помощь. И когда к ним подкрался древний кровожадный волк космических просторов, жители планеты были так же беззащитны перед ним, как их овечьи стада.
1: Сегодня у нас в эфире произведение писателя киберпанка Уильяма Гибсона. Рассказ, который вы услышали напоследок, называется «Осколки голографической розы».

Тем летом Паркера мучила бессонница. Временами в сети падало напряжение, и внезапные сбои дельта-индуктора болезненно резко выталкивали его в сознание. Чтобы не просыпаться, он в черной изоленте примотал индуктор к работающей от батареи деке ВСВ и с помощью переходников и миниатюрных зажимов крокодилов замкнул их друг на друга. Потеря тока в индукторе переключала деку на реверс. Однажды он купил по случаю кассету ВСВ, которая начиналась с того, как субъект засыпает на пляже. Записывал ее молодой, светловолосый йог с охватом зрения 20 на 20, невероятно острым восприятием красок. Парнишку отвезли на Барбадос с единственной целью – подремать и проделать утреннюю зарядку на мелком песке частного пляжа. Микрофиша в прозрачной ламинированной обложке кассеты поясняла, что одной лишь силой воли йог способен заставить себя пройти через альфу к дельте. Паркер, который уже 2 года не мог спать без индуктора, еще удивился тогда, как такое возможно. Ему лишь однажды удалось высидеть весь фильм. Хотя теперь он уже знал каждое ощущение на протяжении 5 субъективных минут. Самым интересным фрагментом в последовательности кадров ему казался незначительный промах редактора в начале рутинных дыхательных упражнений. Беглый взгляд вправо вдоль белого пляжа выхватывает фигуру охранника, патрулирующего проволочную изгородь. Черный автомат переброшен через плечо. Пока Паркер спал, из энергетических систем города утекало электричество. Переход от дельты к дельта ВСВ, темное вторжение в чужую плоть. Привычка смягчает шок. Холодный песок под обнаженными плечами. В утреннем ветерке штанины потрепанных джинсов хлопают по голым коленям. Скоро парнишка окончательно проснется и примется за свою «Артхамацендре» что-то там. Чужими руками. Чужими руками Паркер стал нащупывать в темноте деку ВСВ.

3 утра. Сварить себе кофе, светя в чашку фонариком, пока наливаешь кипяток. Записанные утренние сны тают. Увиденный чужими глазами темный плюмаж кубинского парохода бледнеет вдали вместе с горизонтом, к которому он карабкается, переползая с волны на волну по серому экрану сознания. 3 утра. Дай вчерашнему дню расположиться вокруг тебя плоскими схематичными зарисовками. Что говорил ты, что сказала она? Смотрел, как она собирает вещи, набирает номер такси. Как ни перетасовывай, они все равно складываются во все тот же замкнутый круг распечатки. Иероглиф исходится на центральном компьютере. Ты стоишь под дождем, кричишь на таксиста рикшу. Лил дождь цвета мочи, кислотный и кислый. Водитель обозвал тебя задницей, а заплатить все равно пришлось вдвое. У нее было 3 места багажа. В респираторе и защитных очках рикша походил на муравья. Нажимая на педали, он исчез за пеленой дождя. Она не обернулась. Последнее, что ты видел? Гигантские муравьи, показывающие тебе средний палец. Первый в своей жизни аппарат ВСВ Паркер увидел в одном из техасских мусорных городков. Городок назывался «Джунгли Джуди». Паркер хорошо помнил массивную консоль, заключенную в оболочку из дешевого пластика под хром. Заскормленную в прорезь 10-долларовую банкноту получаешь 5 минут гимнастики в невесомости на швейцарском орбитальном курорте. Качаешься себе под 20-метровым перигелием в обнимку с моделью журнала Vogue 16 лет от роду. Вот уж действительно ходовой товар в джунглях, где достать пистолет было проще, чем принять горячую ванну. Год спустя, с фальшивыми документами, он оказался в Нью-Йорке под Рождество, когда 2 ведущие фирмы выбросили на прилавки универмагов первые переносные деки. Порнотеатры ВСВ, так буйно, но кратко расцветшие в ту пору в Калифорнии, так и они оправились от их натиска. Исчезла и голография. Раскинувшиеся на целые кварталы фуллеровские купола, эти голо-храмы времен детства Паркера, превратились в многоэтажные супермаркеты или приютили ряды игровых компьютеров. В их закоулках еще можно отыскать старые консоли под потускневшими неоновыми надписями «Вероятностное сенсорное восприятие», которое пульсирует сквозь голубую завесу сигаретного дыма. Теперь Паркеру 30, и он пишет покадровые сценарии для ВСВ-вещания, программируя движение глаза. Это человеческая видеокамера индустрии иллюзий. Частичное затемнение продолжается. В спальне Паркер колотит по клавишам на обтекаемой алюминиевой поверхности своего Сендая мастера сна. Навигационный огонек мигает, потом дека погружается во тьму. С чашкой кофе в руке Паркер тащится по ковру к шкафу, который она опустошила вчера. Луч фонарика ощупывает в поисках улик любви голые полки и находит сломанную застежку на кожаном ремешке, кассету ВСВ и открытку. На открытке отраженная в белом свете голограмма розы. У кухонной раковины он скармливает ремешок мусоропровода. Вялый в затемнении, тот жалуется, но проглатывает и переваривает. Аккуратно держа за уголок, Паркер подносит голограмму к вращающимся челюстям. Железные зубы разрезают ламинированный пластик, мусоропровод обиженно скрежещет, и вот роза разлетается на 1000 осколков. Час спустя он сидит на неприбранной постели и курит. Ее кассета вставлена в деку, готова для просмотра. Пленки женщин обычно сбивают его с толку, но он не сомневается, что именно по этой причине он медлит сейчас запустить машину. Приблизительно четверть всех пользователей ВСВ испытывает некоторый дискомфорт, пытаясь ассимилировать субъективное тело противоположного пола. Звезды вещания ВСВ становятся в последнее время все более андрогинными, чтобы привлечь и эту часть аудитории. Но записи самой Анжелы никогда раньше не отпугивали его. А что, если она записала любовника? Нет, этого не может быть. Просто неизвестно, какого качества кассета. Когда Паркеру было 15 лет, родители подписали за него контракт на стационарное обучение в одной из дочерних компаний японского синдиката по производству пластмасс. В то время он считал, что ему крупно повезло. Конкурс заявлений на обучение был просто огромен.
Три года он прожил в казарме, распевал по утрам гимны компании, и раз в месяц ему, как правило, удавалось выбираться за ограждение центра на поиски девочек или голодрома. В контракте значилось, что обучение окончится в день его 20-летия. Выдержи Паркер до конца, он приобрел бы право на полный статус служащего. За неделю до того, как ему исполнилось 19, с двумя украденными кредитными карточками и сменой одежды, он в последний раз вышел за ограду. В Калифорнию Паркер прибыл за 3 дня до падения диктатуры новых раскольников. В Сан-Франциско метались по улицам, стреляя друг в друга какие-то военизированные политические группировки. Все 4 временных правительства города провели такую эффективную работу по запасанию продовольствия, что почти ничего нельзя было достать. Последнюю ночь революции Паркер провел в подвале сгоревшего дома на окраине Таксона, занимаясь любовью с девчонкой из Нью-Джерси. Та объясняла нюансы своего гороскопа между приступами почти беззвучных рыданий, не имевших, впрочем, ничего общего с тем, что он говорил или делал. Много лет спустя он вдруг осознал, что понятия не имеет, что толкнуло его разорвать контракт. Первые 3/4 кассеты пусты. Нажимаешь клавишу, чтобы на скорости перемотать себя вперед сквозь статическую дымку стертой записи, где вкус и запах сливаются в единый канал. На аудио входе белый звук, не звук первичного темного океана. Продолжительное воздействие аудиовхода со стертой пленки может вызвать гипнотические галлюцинации. Полночь Паркер, скорчившись, затаился в кустах у дороги в Нью-Мексико, глядя, как на трассе догорает бензовоз. Пламя освещает белую ломаную линию, за которой он следовал от самого Таксона. С расстояния 2 миль взрыв был виден белым полотнищем жаркого света, превратившегося в бледные сучи обнаженных деревьев на фоне темного неба, фотографический негатив их самих, угольные ветви на магниевом небе. Многие беженцы были вооружены. В кислотных дождях залива дымились кострами их мусорные города. Этим-то поселением и был обязан Техас тем шатким нейтралитетом, который ему удавалось сохранять среди расколовших побережье группировок. Городки сооружались из кусков фанеры и картона, листов раздувавшегося на ветру пластика и остовов мертвых автомобилей. Поселения носили идиотские фарсовые названия вроде «Город прыгай» или «Сластена». Имевшиеся в них правительства лишь большой натяжкой можно было назвать таковыми, как, впрочем, и их территории, которые непрестанно дрейфовали в переменчивых ветрах теневой экономики. Федеральные войска и войска штатов, которые посылались, чтобы смести города изгоев, редко находили хоть что-нибудь. Но после каждой такой экспедиции на перекличке несколько человек не отзывалось. Кто-то продавал свое оружие и сжег форму, другие же слишком близко к сердцу принимали контрабанду, которую их посылали искать. Через 3 месяца Паркер решил, что надо выбираться, но обеспечить безопасный проход через армейские кордоны мог только товар. Удача ему улыбнулась чисто случайно. Однажды вечером, огибая завесу сального кухонного дыма, низко висевшую над джунглями, он споткнулся и едва не упал на труп. Тело женщины лежало в русле пересохшего ручья. Мухи поднялись было сердитым облаком, но потом сели, не обращая на него внимания. На женщине была кожаная куртка, а по ночам Паркер отчаянно мерз. Покопавшись в свалке вдоль бывшего ручья, он отыскал длинную палку. В спине куртки прямо под левой лопаткой зияло аккуратное круглое отверстие размером с карандаш. Подкладка куртки, когда-то красная, теперь совершенно почернела, стала жесткой и блестящей от запекшейся крови. Подцепив куртку на палец, наконец палки, он отправился на поиски воды. Куртку Паркер так и не постирал. В левом кармане нашлась почти унция кокаина, аккуратно завернутая в полиэтилен и прозрачную хирургическую пленку, а в правом оказались 15 ампул мегацелина D и 10-дюймовый кнопочный нож с роговой рукоятью. Антибиотик стоил вдвое дороже кокаина. Нож он всадил в гнилую колоду, пропущенную сборщиками топлива из джунглей, и повесил на него куртку, которую, стоило ему отойти, тут же окружили мухи.
Той же ночью в баре с рифленой жестяной крышей, ожидая появления одного из юристов, которые прокладывали проходы через кордоны, он впервые в жизни опробовал модуль ВСВ. Аппарат был огромен, весь из неона и хрома, и владелец очень им гордился. Толстяк собственноручно помогал потрошить грузовик.

Если хаос 90-х годов отражает радикальное смещение в парадигмах визуальной грамотности, а именно окончательный отход от традиций до голографического общества Ласко и Гутенберга, то чего следует ожидать от этой новейшей технологии с ее обещаниями дискретного кодирования и последовательной реконструкции всей шкалы сенсорного восприятия? Роубук и Пирхл. Новейшая история Америки. Системный обзор. Скоростная перемотка сквозь бормочущее не время стертые записи в ее тело. Солнце Европы. Улицы незнакомого города. Афины. Греческие буквы вывесок и запах пыли. И запах пыли. Смотреть ее глазами, думая о том, что эта женщина еще не встретила тебя, ты только-только выбрался из Техаса на серый монумент, на лошадей из камня, с которых взлетают вверх и кружат вокруг голуби. И статика охватывает любимое тело, стирает до серости и чистоты, и волны белого звука разбиваются, а пляж которого нет. И пленка кончается.

0: Горит огонек индуктора. Паркер лежит в темноте, вспоминая, как водопадом осколков рассыпалась голограмма Розы. Это свойство присуще любой голограмме. Подобранный и должным образом освещенный, каждый осколок покажет полное изображение. Проваливаясь в дельту, он видит в Розе себя. Каждый разрозненный фрагмент воспоминаний несет в себе целое, которого он никогда не знал. Украденные кредитные карточки, выжженный пригород, сочетание планет-незнакомки, горящий на трассе бензовоз, плоский пакетик наркотиков, заточенный о бетон кнопочный нож, острый и узкий, как боль. И думает: так значит, мы все осколки друг друга, и так было всегда. И в то мгновение путешествия из Европы, затерянные посреди серого океана стертой кассеты, стала ли она теперь ближе или реальнее от того, что он тоже побывал там? Она помогла ему получить документы, нашла первую работу на ВСВ. Это их история? Нет, история — это черная поверхность дельта-индуктора, пустой шкаф и незасланная постель. История — это его отвращение к совершенной машине тела, в которой он просыпается, если кончается ток, гнев на рикшу и ее отказ оглянуться сквозь радиоактивный дождь. Однако каждый осколок показывает Розу под иным углом, вспоминает он. Но дельта накатывает, накрывает его с головой, прежде чем успевает спросить себя, что именно это значит.
1: Ну что же, и сейчас, как было обещано, во второй части нашей сегодняшней встречи два небольших рассказа Пола Ди Филиппо. Так, ну я так понимаю, что переводчик один у обоих рассказов. Надеюсь, я не ошибаюсь. Пусть меня поправят, если я не

0: Итак, Пол де Филиппо. Первый рассказ называется «Жизнь век Карпина», а перевела его Светлана Минакова. Пол де Филиппо. «Жизнь век Карпина». Барнаби Оуэн был богат по любым стандартам благодаря своим дальновидным инвестициям в орбитальный комплекс солнечных батарей Митсубиси. Так что приятная перспектива ужина в одном из самых дорогих ресторанов мира, гималайской комнате на вершине горы Эверест, просто для того, чтобы произвести впечатление на его новую женщину, нисколько не тревожила его электронный кошелек. Барнаби встречался с руководителями Митсубиси в Токио утром 23 марта 2044 года, когда Киана Манс позвонила, соглашаясь на его приглашение.
1: «Барноу, милый, я отменила репетиции сегодня и завтра, чтобы мы могли быть вместе этим вечером».
0: Киана звонила из Рима, где знаменитый «Сёрт де ля Люн» готовился открыть весенний сезон. В выступлении Кианы ее сильно аугментированное тело выполняло удивительную последовательность аэрогимнастики, которая заканчивалась настоящим разгулом аэрогельных облаков, летающих трансгенных мини-львов, поддельных атак дронов и мягкой посадкой ее обнаженной формы на запрограммированно снижающихся водяных струях. «Прекрасно!» — сказал Барнаби с настоящим энтузиазмом. Конечно, он субговорил в свой электромиографический микрофон, слушая Киану через имплантированные наушники и наслаждаясь ее образом на мем-такси. Объявив перерыв ради важного входящего звонка, Барнаби тактично позволил японским руководителям заняться их собственными гарнитурами связи. От мысли об использовании талантов Киана в его спальне по позвоночнику сверху вниз прошла необычная дрожь. «Давай посмотрим», — сказал он. «Из Токио до Эвереста примерно 5000 километров и немного больше для тебя из Рима. Скажем, это 4 часа пути для меня и около 5 для тебя. Я обещаю тебе, это будет вечер всей жизни». Киана закончила звонок воздушными поцелуями, и Барнаби вернулся к делу. Ближайшая токийская станция глобальной системы Гипертруп оказалась умеренно оживленной. Но в отличие от древнего метрополитена, здесь не было толпы. Барнаби просто стоял в очереди, пока не достиг начала линии. Тогда он шагнул в одноместную капсулу. «Гималайская комната, пожалуйста», — сказал Барнаби системе. Светонепроницаемая капсула герметически запечаталась и была направлена через систему воздушных шлюзов, пока не достигла главной трубы с частичным вакуумом, где она ловко встроилась в транспортный поток. Линейные индукционные двигатели и воздушный компрессор капсулы разогнали Барнаби до крейсерской скорости в 1200 км в час. Труба вошла в море под Нагасаки, ее карбиновые стенки были готовы к переходу и давлению. Тверже алмаза, тверже своего собрата графена, самособирающийся карбин сделал возможным создание всемирной транзитной системы Гипертруп. Во время пути Барнаби немного поработал. Развлек себя, возясь с разными персональными окончаниями прошлогоднего интерактивного хита «Лиги справедливости 12». Барнаби сильно вживался в роль Дарксейда. С содержимой педантичностью еще раз подтвердил резервацию номера в отеле, прилегающем к гималайской комнате. Он уже мог представить Киану, раскинувшуюся там на кровати. Образ подтолкнул его позвонить ей, но телефон Кианы был отключен. Барнаби подумал, что она, наверное, спит, пока ее капсула движется через новый халифат в сторону Тибета. В запланированное время прибытия Барнаби вышел на станции Гипертруп на вершине Эвереста. Здесь, на высоте почти 9000 километров. Здесь, на высоте почти 9000 метров над уровнем моря, бесновался невероятный ночной шторм. Но Барнаби и другие клиенты были в безопасности за крепкими стенами терминала из микросплавного палладиевого стекла. Барнаби выпил в баре, ожидая прибытия капсулы Кианы. Гималайская комната и прилегающий отель были выполнены в форме тибетской ваджры. По сути, огромные декоративные гантели. Через некоторое время Барнаби был вознагражден крепкими объятиями и поцелуем благоухающей Кианы, которая вышла из своей капсулы, свежая и соблазнительная, как тепличная турбороза. Барнаби знал, вечер будет идеальным. Так продолжалось их романтическое приключение, пока на середине ужина каждый клиент гималайской комнаты не получил по телефону одинаковый сигнал тревоги. Внимание! Тибетская часть сети гипертрупп подверглась террористической атаке синофильской боевой группы округа Чамдо. Они внедрили в систему вещество, декогерентирующее карбин. Чтобы превратить глобальное загрязнение, объявлен карантин затронутых узлов. Выглянув наружу из ресторана, Барнаби с ужасом увидел, как соединение гиперпетли внезапно растворилось в черную мерзкую массу, которая запятнала нетронутый снег и лед. Даже Киана, привыкшая каждую ночь рисковать жизнью в цирке, все-таки встревожилась.
2: «Барнаби, властям наверняка нужно решить 1000 кризисов. Запасы здесь ограничены. Мы не можем просто сидеть тут вечно. Как они вообще нас спасут?»
0: Барнаби минуту обдумывал ситуацию. Он вдруг вспомнил разговоры в Митсубиси об улучшенной провозной способности в космосе. Его осенила идея. Он быстро сделал несколько звонков, потом устроил голосование среди клиентов гималайской комнаты о поддержке его плана. Большинство одобрило схему, а богатые клиенты даже внесли достаточно средств, чтобы сделать спасительную операцию самодостаточной. Гости в ресторане и в отеле, так же, как и работники, имели достаточно времени, чтобы закрепить всю мебель и импровизированно привязать себя к удобным мягким креслам. Когда подготовка была закончена, Барнаби и Киана сели рядом в кресло на двоих, глядя вверх через стеклянный потолок.
3: «Вот оно!»
0: – закричали несколько людей сразу. Титанический карбиновый трос перемещенного Скайхука Митсубиси качнулся через атмосферу, как показалось, ленивой манере, когда его кончик двигался со скоростью 8 км в секунду. Барнаби и Киана обнаружили, что инстинктивно задержали дыхание, когда Скайхук захватил перемычку гантели, оторвал всю герметичную структуру из металла и стекла от ее разжавшихся опор, поднял в пространство и, в конце концов, после приятной интерлюдии невесомости, вернул в безопасность уровня моря. Умеренная сила тяжести позволила Барнаби обнять и поцеловать Киану. «Я обещал тебе, что это будет вечер всей жизни. Не так ли, милая?»

0: И второй рассказ Пола Ди Филиппа, который вы сегодня услышите, называется «Волновик». Вообще самое интересное, что вот в этом рассказе «Жизнь век Карбина», я так понимаю, описана конструкция орбитального лифта в том числе. Если он упал из космоса и подхватил эту гантель, опустил ее. Самое смешное, что конструкция орбитального лифта была описана еще в середине прошлого века, где-то так примерно. Она была описана нашим ученым, советским ученым Арцутановым, популяризирована Айзеком Азимовым в романе «Фонтаны рая». Или Кларком, могу уже забыть все вообще, если честно. Но неважно. Факт тот, что фантастика все-таки... Ей все труднее предсказывать будущее, потому что оно наступает все быстрее. Но это таки ей удается.
1: Роберт Шекли. «Предел желаний». В Нью-Йорке дверной звонок раздается как раз в тот момент, когда вы удобно устроились на диване, решив насладиться давно заслуженным отдыхом. Настоящий сильный личность, человек мужественный и уверенный в себе, скажет: «Ну и всех к черту, мой дом, моя крепость, и телеграмму можно подсунуть под дверь». Но если вы похожи характером на Эдельштейна, то подумаете, что видно, блондинка из корпуса 12С пришла одолжить баночку селитры. Или вдруг нагрянул какой-нибудь сумасшедший кинорежиссер, желающий поставить фильм по письмам, которые вышлет им матери в Санта-Монику. Почему бы и нет? Ведь делают фильмы на куда худших материалах. Однако на этот раз Эдельштейн твердо решил не реагировать на звонок. Лежа на диване с закрытыми глазами, он громко сказал: «Я никого не жду». «Да, знаю», — отозвался голос по ту сторону двери. «Мне не нужны энциклопедии, щетки и поваренные книги», — сухо сообщил Эдельштейн. «Что бы вы мне ни предложили, у меня это уже есть». «Послушайте», — ответил голос, — «я ничего не продаю. Я хочу вам кое-что дать». Эдельштейн улыбнулся тонкой печальной улыбкой жителя Нью-Йорка, которому известно: «Если вам преподносят в дар пакет, не помеченный $20, то надеются получить деньги каким-то другим способом». «Принимать что-либо бесплатно, — сказал Эдельштейн, — я тем более не могу себе позволить». «Но это действительно бесплатно», — подчеркнул голос за дверью. «Это ровно ничего не будет вам стоить ни сейчас, ни после». «Не интересует», — заявил Эдельштейн, восхищаясь твердостью своего характера. Голос не отозвался. Эдельштейн произнес: «Если вы еще здесь, то, пожалуйста, уходите». «Дорогой мистер Эдельштейн», — мягко проговорили за дверью, — «цинизм — лишь форма наивности. Мудрость есть проницательность». «Он меня еще учит», — обратился Эдельштейн к стене. «Ну хорошо, забудьте все, оставайтесь при своем цинизме и национальных предрассудках. Зачем мне это, в конце концов?» «Минуточку», — всполошился Эдельштейн. «Какие предрассудки? Насколько я понимаю, вы просто голос с другой стороны двери. Вы можете оказаться католиком или адвентистом седьмого дня, или даже евреем». «Не имеет значения. Мне часто приходится сталкиваться с подобным. До свидания, мистер Эдельштейн». «Подождите», — буркнул Эдельштейн. Он ругал себя последними словами. Как часто он попадал в ловушки, оканчивающиеся, например, покупкой за $10 иллюстрированного двухтомника «Сексуальная история человечества», который, как заметил его друг Манович, можно приобрести в любой лавке за $2.98. Но голос уйдет, думая: «Эти евреи считают себя лучше других». Затем поделится своими впечатлениями с друзьями при очередной встрече лосей или рыцарей Колумба, и на черной совести евреев появится новое пятно. «У меня слабый характер», – печально прошептал Эдельштейн, а вслух сказал: «Ну хорошо, входите, но предупреждаю с самого начала, ничего покупать не собираюсь». Он заставил себя подняться, но замер, потому что голос ответил: «Благодарю вас». И вслед за этим возник мужчина, прошедший через закрытую, запертую на два замка дверь. «Пожалуйста, секундочку, задержитесь на одну секундочку», — взмолился Эдельштейн. Он обратил внимание, что слишком сильно сжал руки и что сердце его бьется необычайно быстро. «Вы посетитель застыл на месте, а Эдельштейн вновь начал думать. «Простите, у меня только что была галлюцинация». «Желаете, чтобы я еще раз вам это продемонстрировал?» – осведомился гость. «О, боже, конечно, нет. Итак, вы прошли сквозь дверь. О, боже, боже, кажется, я попал в переплет». Эдельштейн тяжело опустился на диван. Гость сел на стул. «Что происходит?» – прошептал Эдельштейн. «Я пользуюсь подобным приемом, чтобы сэкономить время», – объяснил гость. «Кроме того, это обычно убеждает недоверчивых. Мое имя Чарльз Сидвелл. Я полевой агент дьявола. Не волнуйтесь, мне не нужна ваша душа». «Как я могу вам поверить?» – спросил Эдельштейн. «На слово», – ответил Ситвелл. «Последние 50 лет идет небывалый приток американцев, нигерийцев, арабов и израильтян. Также мы впустили больше, чем обычно, китайцев, а совсем недавно начали крупные операции на южноамериканском рынке. Честно говоря, мистер Эдельштейн, мы перегружены душами. Боюсь, что в ближайшее время придется объявить амнистию по мелким грехам».
2: «Так вы явились не за мной?»
1: «О, дьявол, нет! Я же вам говорю, все круги ада переполнены».
2: «Тогда зачем вы здесь?»
1: Ситвелл порывисто подался вперед. «Мистер Эдельштейн, вы должны понять, что ад в некотором роде похож на United States Steel. У нас гигантский размах, и мы более или менее монополия. Как всякая действительно большая корпорация, мы печемся об общественном благе и хотим, чтобы о нас хорошо думали».
2: «Разумно», — ответил Эдельштейн.
1: «Однако нам заказано устраивать наподобие Форда фирменные школы и мастерские, неправильно поймут. По той же причине мы не хотим возводить города будущего или бороться с загрязнением окружающей среды. Мы даже не можем помочь какой-нибудь